Вот постановление закона, который заповедал Господь Моисею. Золото, серебро, медь, железо, олово и свинец, и все, что проходит через огонь, проведите через огонь, чтобы оно очистилось. А кроме того, и очистительной водою должно очистить. Все же, что не проходит через огонь, проведите через воду. И одежды ваши вымойте в седьмой день, и очиститесь, и после того входите в стан. И сказал Господь Моисею, говоря, «Сочти добычу плена, от человека до скота, ты и Илиазар священник и начальники племен общества, и раздели добычу пополам между воевавшими, ходившими на войну, и между всем обществом, и от воинов, ходивших на войну, возьми дань Господу, по одной душе из 500, из людей и из крупного скота, и из ослов, и из мелкого скота. Возьми это из половины их, и отдай Елиазару, священнику, в возношение Господу. А из половины сынов Израилевых возьми по одной доле из 50, из людей, из крупного скота, из ослов и из мелкого скота, и отдай это левитам, служащим при скинии Господней. И сделал Моисей и Елиазар священник, как повелел Господь Моисею. И было добычи, оставшейся от захваченного, что захватили бывшие на войне, мелкого скота 675 тысяч, крупного скота 72 тысячи, ослов 61 тысяча, людей, женщин, которые не знали мужеского ложа, всех душ 32 тысячи. Половина доля ходивших на войну по расчислению была мелкого скота 337 500, в дань Господу из мелкого скота 675, крупного скота 36 000, и дань из них Господу 72, ослов 35 000, и дань из них Господу 61, людей 16 000, и дань из них Господу 32 души. И отдал Моисей дань, возношение Господу, Елиазару священнику, как повелел Господь Моисею. И из половины сынов Израилевых, которые отделил Моисей у бывших на войне, половина же на долю общества была мелкого скота 337 500, крупного скота 36 000, ослов 30 500. Людей 16 000. Из половины сынов Израилевых взял Моисей 1/50 часть из людей и из скота, и отдал это левитам, исполняющим службу при скинии Господней, как повелел Господь Моисею. И пришли к Моисею начальники над тысячами войска, тысяченачальники и 100 начальники, и сказали Моисею: «Рабы твои сосчитали воинов, которые нам поручены, и не убыло ни одного из них. И вот мы принесли приношение Господу, кто что достал из золотых вещей, цепочки, запястья, перстни, серьги и привески для очищения душ наших пред Господом. И взял у них Моисей и Елиазар, священник, золото во всех этих изделиях. И было всего золота, которое принесено в возношение Господу, 16 750 сиклей от 1000 начальников и 100 начальников. Воины грабили каждый для себя. И взял Моисей и Елиазар, священник, золота от 1000 начальников и 100 начальников, и принесли его в скинию собрания в память сынов Израилевых пред Господом. Четвертая книга Моисея, числа, глава 32. У сынов Рувимовых и у сынов Гадовых стад было весьма много.
И увидели они, что земля Иазер и земля Галаад есть место, годное для стад. И пришли сыны Гадовы и сыны Рувимовы, и сказали Моисею и Елиазару священнику и князьям общества, говоря: «Аторов, и Дивон, и Иазер, и Нимра, и Есивон, и Елиале, и Севам, и Нево, и Вион, земля, которую Господь поразил пред обществом Израилевым, есть земля, годная для стад, а у рабов твоих есть стада». И сказали: «Если мы нашли благоволение в глазах твоих, отдай землю сию рабам твоим во владение, не переводи нас через Иордан». И сказал Моисей сынам Гадовым и сынам Рувимовым: «Братья ваши пойдут на войну, а вы останетесь здесь? Для чего вы отвращаете сердце сынов Израилевых от перехода в землю, которую дает им Господь? Так поступили отцы ваши, когда я посылал их из Кадес-Варни для обозрения земли. Они доходили до долины Исхол и видели землю, и отвратили сердце сынов Израилевых, чтобы не шли они в землю, которую Господь дает им. И воспылал в тот день гнев Господа, и поклялся он, говоря: люди сии, вышедшие из Египта, от 20 лет и выше, не увидят земли, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, потому что они не повиновались мне. Кроме Халева, сына Иефониина, кинезиянина, и Иисуса, сына Навина, потому что они повиновались Господу. И воспылал гнев Господа на Израиля, и водил он их по пустыне 40 лет, доколе не кончился весь род, сделавший зло в очах Господних. И вот, вместо отцов ваших восстали вы, отродья грешников, чтобы усилить еще ярость гнева Господня на Израиля. Если вы отвратитесь от него, то он опять оставит его в пустыне, и вы погубите весь народ сей». И подошли они к нему и сказали: «Мы построим здесь овчие дворы для стад наших и города для детей наших. Сами же мы первые вооружимся и пойдем пред сынами Израилевыми, доколе не приведем их в места их, а дети наши пусть останутся в укрепленных городах для безопасности от жителей земли. Не возвратимся в дома наши, доколе не вступят сыны Израилевы каждый в удел свой, ибо мы не возьмем с ними удела по ту сторону Иордана и далее, если удел нам достанется по эту сторону Иордана к востоку». И сказал им Моисей: «Если вы это сделаете, если вооруженные пойдете на войну пред Господом, и пойдет каждый из вас вооруженный за Иордан пред Господом, доколе не истребит он врагов своих пред собою, и покорена будет земля пред Господом, то после возвратитесь и будете неповинны пред Господом и пред Израилем, и будет земля сия у вас во владение пред Господом. Если же не сделаете так, то согрешите пред Господом и испытаете наказание за грех ваш, которое постигнет вас. Стройте себе города для детей ваших и дворы для овец ваших, и делайте, что произнесено устами вашими». И сказали сыны Гадовы и сыны Рувимовы Моисею: «Рабы твои сделают, как повелевает Господин наш. Дети наши, жены наши, стада наши и весь скот наш останутся тут, в городах Галаада, а рабы твои, все вооружившись, как воины, пойдут пред Господом на войну, как говорит Господин наш». И дал Моисей о них повеление Елиазару священнику и Иисусу, сыну Навину, и начальникам племен сынов Израилевых, и сказал им Моисей: «Если сыны Гадовы и сыны Рувимовы перейдут с вами за Иордан, все вооружившись на войну пред Господом, и покорена будет пред вами земля, то отдайте им землю Галаад во владение. Если же не пойдут они с вами вооруженные,
то они получат владение вместе с вами в земле Ханаанской. И отвечали сыны Гадовы и сыны Рувимовы и сказали: «Как сказал Господь рабам твоим, так и сделаем. Мы пойдем, вооруженные пред Господом, в землю Ханаанскую, а удел владения нашего пусть будет по эту сторону Иордана». И отдал Моисей им, сынам Гадовым и сынам Рувимовым, и половине колена Манассии, сына Иосифова, царство Сигона, царя Аммарейского, и царство Ога, царя Вассанского, землю с городами ее и окрестностями, города земли во все стороны. И построили сыны Гадовы Дивон и Атаров и Ароэр, и Атаров Шофан, и Иозер, и Иогбегу, и Беф-Нимру, и Беф-Гран, города укрепленные и дворы для овец. И сыны Рувимовы построили ли Есивон, Елиале, Кириафаим, и Нево, и Ваал-Мион, которых имена переменены, и Симву, и дали имена городам, которые они построили. И пошли сыны Махира, сына Манассиина, в Галаад, и взяли его, и выгнали аммореев, которые были в нем, и отдал Моисей Галаад Махиру, сыну Манассии, и он поселился в нем. И Иаир, сын Манассии, пошел и взял селения их, и назвал их селения Иаировы. И Навах пошел и взял Кенаф, и зависящие от него города, и назвал его своим именем Новах. Четвертая книга Моисея, числа, глава 33. Вот станы сынов Израилевых, которые вышли из земли египетской по ополчениям своим под начальством Моисея и Аарона. Моисей по повелению Господню описал путешествие их по станам их, и вот станы путешествия их. Из Рамсеса отправились они в первый месяц, в 15-й день первого месяца. На другой день Пасхи вышли сыны Израилевы под рукою высокою в глазах всего Египта. Между тем египтяне хоронили всех первенцев, которых поразил у них Господь, и над богами их Господь совершил суд. Так отправились сыны Израилевы из Рамсеса и расположились станом в Сокхофе. И отправились из Сокхофа и расположились станом в Ефаме, что на краю пустыни. И отправились из Ефама и обратились к Пигахирофу, что пред Ваал-Цефоном, и расположились станом пред Мигдолом. Отправившись из Гахирофа, прошли среди моря в пустыню, и шли 3 дня пути пустыню Ефам, и расположились станом в Мерре. И отправились из Мерры, и пришли в Елим. В Елиме же было 12 источников воды и 70 финиковых дерев, и расположились там станом. И отправились из Елима, и расположились станом у Черного моря. И отправились от Черного моря и расположились станом в пустыне Син. И отправились из пустыни Син, и расположились станом в Довке. И отправились из Довки, и расположились станом в Алуше. И отправились из Алуша, и расположились станом в Рефидиме, и не было там воды, чтобы пить народу. И отправились из Рефидима, и расположились станом в пустыне Синайской. И отправились из пустыни Синайской, и расположились станом в Киброт-Гаттаве. И отправились из Киброт-Гаттавы, и расположились станом в Асерофе. И отправились из Асерофа, и расположились станом в Рифме. И отправились из Рифмы, и расположились станом в Римнон-Фарецы.
и отправились из Римнон-Фареца и расположились станом в Ливне. И отправились из Ливны и расположились станом в Риссе. И отправились из Риссы и расположились станом в Кегелафе. И отправились из Кегелафы и расположились станом на горе Шафер. И отправились от горы Шафер и расположились станом в Хараде. И отправились из Харады и расположились станом в Макелофе. И отправились из Макелофа и расположились станом в Тахафе. И отправились из Тахафа и расположились станом в Тарахе. И отправились из Тараха и расположились станом в Мифке. И отправились из Мифки и расположились станом в Хашмоне. И отправились из Хашмоны и расположились станом в Мосерофе. И отправились из Мосерофа и расположились станом в Бене-Яакане. И отправились из Бене-Яакана и расположились станом в Хор-Агидгаде. И отправились из Хор-Агидгада и расположились станом в Иотвафе. И отправились от Иотвафы и расположились станом в Авроне. И отправились из Аврона и расположились станом в Ецион-Гавере. И отправились из Ецион-Гавера и расположились станом в пустыне Син, она же Кадес. И отправились из Кадеса и расположились станом на горе Ор у пределов земли Едомской. И взошел Аарон, священник, на гору Ор по повелению Господню, и умер там в 40-й год по исшествии сынов Израилевых из земли египетской в 5-й месяц, в 1-й день месяца. Аарон был 123 лет, когда умер на горе Ор. Ханаанский царь Арада, который жил к югу земли Ханаанской, услышал тогда, что идут сыны Израилевы. И отправились они от горы Ор и расположились станом в Салмоне. И отправились из Салмона и расположились станом в Пуноне. И отправились из Пунона и расположились станом в Овофе. И отправились из Овофа и расположились станом в Иим-Авариме, на пределах Муава. И отправились из Иима и расположились станом в Дивон-Гаде. И отправились из Дивон-Гада и расположились станом в Алмон-Дивлафаиме. И отправились из Алмон-Дивлафаима и расположились станом на горах Аваримских пред Нево. И отправились от гор Аваримских и расположились станом на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона. Они расположились станом у Иордана, отбив Иешимофа до Авеситима на равнинах Моавитских. И сказал Господь Моисею на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда перейдете через Иордан в землю Хананскую, то прогоните от себя всех жителей земли, и истребите все изображения их, и всех литых идолов их истребите, и все высоты их разорите. И возьмите во владение землю и поселитесь на ней, ибо я вам даю землю сию во владение. И разделите землю по жребию на уделы племенам вашим. Многочисленному дайте удел более, а малочисленному дай удел менее. Кому где выйдет жребий, там ему и будет удел. По коленам отцов ваших возьмите себе уделы. Если же вы не прогоните от себя жителей земли, то оставшиеся из них будут тернами для глаз ваших и иглами для боков ваших, и будут теснить вас на земле, в которой вы будете жить. И тогда
что я вознамерился сделать им, сделаю вам. Четвертая книга Моисея, числа, глава 34. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Дай повеление сынам Израилевым и скажи им, когда войдете в землю Хананскую, то вот земля, которая достанется вам в удел, земля Хананская с ее границами. Южная сторона будет у вас от пустыни Син подле Едома, и пойдет у вас южная граница от конца Соленого моря с востока, и направится граница на юг, к возвышенности Акравима, и пойдет через Син, и будут выступы ее на юг, к Кадес-Варне, оттуда пойдет Гацар-Аддару, и пройдет через Ацмон. От Ацмона направится граница к потоку Египетскому, и будут выступы ее к морю. А границей западной будет у вас Великое море. Это будет у вас граница к западу. К северу же будет у вас граница от Великого моря, проведите ее к горе Ор. От горы Ор проведите к Емафу, и будут выступы границы к Цедаду. Оттуда пойдет граница к Цифрону, и выступы ее будут к Гацар-Енану. Это будет у вас граница северная. Границу восточную проведите себе от Гацар-Енана к Шефаму. От Шефама пойдет граница к Рибле, с восточной стороны Аина, потом пойдет граница и коснется берегов моря Киннереф с восточной стороны. И пойдет граница к Иордану, и будут выступы ее к Соленому морю. Это будет земля ваша по границам ее со всех сторон. И дал повеление Моисей сынам Израилевым и сказал, «Вот земля, которую вы разделите на уделы по жребию, которую повелел Господь дать девяти коленам и половине колена». Ибо колено сынов Рувимовых по семействам их, и колено сынов Гадовых по семействам их, и половина колена Манассиина получили удел свой. Два колена и половина колена получили удел свой за Иорданом против Иерихона к востоку. И сказал Господь Моисею, говоря, «Вот имена мужей, которые будут делить вам землю». Елиазар, священник, и Иисус, сын Навин. И по одному князю от колена возьмите для раздела земли. И вот имена сих мужей. Для колена Иудина — Халев, сын Иефониин. Для колена сынов Симеоновых — Самуил, сын Аммиуда. Для колена Вениаминова — Елидад, сын Кислона. Для колена сынов Дановых — князь Буккий, сын Иоглии, для сынов Иосифовых, для колена сынов Манассиных, князь Ханниил, сын Ефода, для колена сынов Ефремовых, князь Кемуил, сын Шифтана, для колена сынов Завулоновых, князь Елицафан, сын Фарнака, для колена сынов Иссахаровых — князь Фалтиил, сын Аззана, для колена сынов Асировых — князь Ахиуд, сын Шаламия, для колена сынов Нефалимовых — князь Педаил, сын Аммиуда. Вот те, которым повелел Господь разделить уделы сынам Израилевым в земле Хананской. Четвертая книга Моисея, числа, глава 35. «И сказал Господь Моисею на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона, говоря,
повели сынам Израилевым, чтобы они из уделов владения своего дали левитам города для жительства. И поля при городах со всех сторон дайте левитам. Города будут им для жительства, а поля будут для скота их, и для имения их, и для всех житейских потребностей их. Поля при городах, которые вы должны дать левитам, от стены города должны простираться на 2000 локтей во все стороны. И от мерти за городом к восточной стороне 2000 локтей, и к южной стороне 2000 локтей, и к западу 2000 локтей, и к северной стороне 2000 локтей, а посредине — город. Таковы будут у них поля при городах. Из городов, которые вы дадите левитам, будут 6 городов для убежища, в которые вы позволите убегать убийцы, и сверх их дайте 42 города. Всех городов, которые вы должны дать левитам, будет 48 городов с полями при них. И когда будете давать города из владения сынов Израилевых, тогда из большего дайте более, из меньшего — менее. Каждое колено, смотря по уделу, какой получит, должно дать из городов своих левитам. И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда вы перейдете через Иордан в землю Хананскую, выберите себе города, которые были бы у вас городами для убежища, куда мог бы убежать убийца, убивший человека неумышленно. И будут у вас города сии убежищем от мстителя, чтобы не был умерщвлен убивший, прежде нежели он предстанет пред общество на суд. Городов же, которые должны вы дать, городов для убежища, должно быть у вас 6. 3 города дайте по эту сторону Иордана, и 3 города дайте в земле Хананской. Городами убежища должны быть они. Для сынов Израилевых, и для пришельца, и для поселенца между вами будут сии 6 городов убежищем, чтобы убегать туда всякому убившему человека неумышленно. Если кто ударит кого железным орудием, так что тот умрет, то он убийца. Убийцу должно предать смерти. Если кто ударит кого из руки камнем, от которого можно умереть, так что тот умрет, то он убийца. Убийцу должно предать смерти. Или если деревянным орудием, от которого можно умереть, ударит из руки так, что тот умрет, то он убийца. Убийцу должно предать смерти. Мститель за кровь сам может умертвить убийцу, лишь только встретит его, сам может умертвить его. Если кто толкнет кого по ненависти или с умыслом бросит на него что-нибудь так, что тот умрет, или по вражде ударит его рукою так, что тот умрет, то ударившего должно предать смерти. Он убийца. Мститель за кровь может умертвить убийцу, лишь только встретит его. Если же он толкнет его нечаянно, без вражды, или бросит на него что-нибудь без умысла, или какой-нибудь камень, от которого можно умереть, не видя, уронит на него так, что тот умрет, то он не был врагом его и не желал ему зла, то общество должно рассудить между убийцей и мстителем за кровь по сим постановлениям. И должно общество спасти убийцу от руки мстителя за кровь, и должно возвратить его общество в город-убежище его, куда он убежал, чтобы он жил там до смерти великого священника, который помазан священным елеем. Если же убийца выйдет за предел города-убежища, в который он убежал, и найдет его мститель за кровь вне пределов города-убежища его, и убьет убийцу сего мститель за кровь, то не будет на нем вины кровопролития. Ибо тот должен был жить в городе убежище своего до смерти великого священника.
а по смерти великого священника должен был возвратиться убийца в землю владения своего. Да будет это у вас постановлением законным в роды ваши во всех жилищах ваших. Если кто убьет человека, то убийцу должно убить по словам свидетелей, но одного свидетеля недостаточно, чтобы осудить на смерть. И не берите выкупа за душу убийцы, который повинен смерти, но его должно предать смерти. И не берите выкупа за убежавшего в город убежище, чтобы ему позволить жить в земле своей прежде смерти великого священника. Не оскверняйте земли, на которой вы будете жить, ибо кровь оскверняет землю, и земля не иначе очищается от пролитой на ней крови, как кровью пролившего ее. Не должно осквернять землю, на которой вы живете, среди которой обитаю я, ибо я, Господь, обитаю среди сынов Израилевых. Четвертая книга Моисея, числа, глава 36. Пришли главы семейств от племени сынов Галаада, сына Махирова, сына Манассиина, из племен сынов Иосифовых, и говорили пред Моисеем и пред князьями, главами поколений сынов Израилевых, и сказали: «Господь повелел господину нашему дать землю в удел сынам Израилевым по жребию, и господину нашему повелено от Господа дать удел Салпаада, брата нашего, дочерям его. Если же они будут женами сынов которого-нибудь другого колена сынов Израилевых, то удел их отнимется от удела отцов наших и прибавится к уделу того колена, в котором они будут, и отнимется от доставшегося по жребию удела нашего. И даже когда будет у сынов Израилевых юбилей, тогда удел их прибавится к уделу того колена, в котором они будут, и от удела колена отцов наших отнимется удел их». И дал Моисей повеление сынам Израилевых по слову Господню, и сказал: «Правду говорит колено сынов Иосифовых. Вот что заповедует Господь о дочерях Салпаадовых. Они могут быть женами тех, кто понравится глазам их, только должны быть женами в племени колена отца своего, чтобы удел сынов Израилевых не переходил из колена в колено. Ибо каждый из сынов Израилевых должен быть привязан к уделу колена отцов своих. И всякая дочь, наследующая удел в коленах сынов Израилевых, должна быть женой кого-нибудь из племени колена отца своего, чтобы сыны Израилевы наследовали каждый удел отцов своих, и чтобы не переходил удел из колена в другое колено, ибо каждое из колен сынов Израилевых должно быть привязано к своему уделу. Как повелел Господь Моисею, так и сделали дочери Салпаадовы. И вышли дочери Салпаадовы Махла, Фирца, Хогла, Милка и Ноа в замужество за сыновей дядей своих. В племени сынов Манассии, сына Иосифова, они были женами, и остался удел их в колено племени отца их. Сии суть заповеди и постановления, которые дал Господь сынам Израилевым через Моисея на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 1. Сии суть слова, которые говорил Моисей всем израильтянам за Иорданом в пустыне на равнине против Суфа, между Фараном и Тофелом, и Лаваном, и Асерофом, и Дизагавом.
в расстоянии 11 дней пути от Харива по дороге от горы Сеир к Кадес-Варне. 40-го года, 11-го месяца, в первый день месяца говорил Моисей сынам Израилем все, что заповедал ему Господь о них. По убиении им Сигона, царя Морейского, который жил в Есивоне, и Ога, царя Васанского, который жил в Аштерофе, в Едрее, за Иорданом, в земле Моавитской, начал Моисей изъяснять закон сей и сказал: «Господь Бог наш говорил нам в Хариве и сказал: полно вам жить на горе сей. Обратитесь, отправьтесь в путь и пойдите на гору Амореев и ко всем соседям их, на равнину, на гору, на низкие места и на южный край, и к берегам моря, в землю Ханаанскую, и к Ливану, даже до реки великой, реки Ефрата. Вот я даю вам землю сию, пойдите, возьмите в наследие землю, которую Господь с клятвой обещал дать отцам вашим, Аврааму, Исааку и Иакову, им и потомству их. И я сказал вам в то время: не могу один водить вас. Господь, Бог ваш, размножил вас, и вот вы ныне многочисленны, как звезды небесные. Господь, Бог отцов ваших, да умножит вас в 1000 крат против того, сколько вас теперь, и да благословит вас, как Он говорил вам. Как же мне одному носить тягости ваши, бремена ваши и распри ваши? Изберите себе по коленам вашим мужей мудрых, разумных и испытанных, и я поставлю их начальниками вашими. Вы отвечали мне и сказали: хорошее дело велишь ты сделать. И взял я главных из колен ваших мужей мудрых и испытанных, и сделал их начальниками над вами, 1000 начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками, 10 начальниками и надзирателями по коленам вашим. И дал я повеление судьям вашим в то время, говоря: выслушивайте братьев ваших и судите справедливо, как брата с братом, так и пришельца его. Не различайте лиц на суде, как малого, так и великого выслушивайте. Не бойтесь лица человеческого, ибо суд — дело Божье. А дело, которое для вас трудно, доводите до меня, и я выслушаю его. И дал я вам в то время повеление обо всем, что надлежит вам делать. И отправились мы от Харива, и шли по всей этой великой и страшной пустыне, которую вы видели по пути к горе Амарейской, как повелел Господь Бог наш, и пришли в Кадес-Варне. И сказал я вам: вы пришли к горе Амарейской, которую Господь Бог наш дает нам. Вот Господь Бог твой отдает тебе землю сию, иди, возьми ее во владение, как говорил тебе Господь, Бог отцов твоих, не бойся и не ужасайся. Но вы все подошли ко мне и сказали: пошлем пред собой людей, чтобы они исследовали нам землю и принесли нам известие о дороге, по которой идти нам, и о городах, в которые идти нам. Слово это мне понравилось. Я взял из вас 12 человек, по одному человеку от каждого колена. Они пошли, взошли на гору и дошли до долины Есхол и обозрели ее. И взяли в руки свои плодов земли и доставили нам, и принесли нам известие и сказали: «Хороша земля, которую Господь Бог наш дает нам, но вы не захотели идти и воспротивились повелению Господа Бога вашего». И роптали в шатрах ваших и говорили: Господь по ненависти к нам вывел нас из земли египетской, чтоб отдать нас в руки амореев и истребить нас. Куда мы пойдем? Братья наши расслабили сердце наше, говоря: народ тот более и выше нас, города там большие и с укреплениями до небес, да и сынов инаковых видели мы там. Я сказал вам: не страшитесь и не бойтесь их,
Господь Бог ваш идет перед вами. Он будет сражаться за вас, как Он сделал с вами в Египте, пред глазами вашими, и в пустыне сей, где, как ты видел, Господь Бог твой носил тебя, как человек носит сына своего на всем пути, которым вы проходили, до пришествия вашего на сие место. Но и при этом вы не верили Господу Богу вашему, который шел пред вами путем искать вам места, где остановиться вам ночью в огне, чтоб указывать вам дорогу, по которой идти, а днем в облаке. И Господь услышал слова ваши, и разгневался, и поклялся, говоря: «Никто из людей сих, из всего злого рода, не увидит доброй земли, которую я клялся дать отцам вашим. Только Халев, сын Иефонин, увидит ее. Ему дам я землю, по которой он проходил, и сынам его, за то, что он повиновался Господу. И на меня прогневался Господь за вас, говоря: и ты не войдешь туда. Иисус, сын Навин, который при тебе, он войдет туда, его утверди, ибо он введет Израиля во владение ею. Дети ваши, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, и сыновья ваши, которые не знают ныне ни добра, ни зла, они войдут туда, им дам ее, и они овладеют ею. А вы обратитесь и отправьтесь в пустыню по дороге к Черному морю. И вы отвечали тогда и сказали мне: согрешили мы пред Господом, пойдем и сразимся, как повелел нам Господь Бог наш. И припоясались вы каждый ратным оружием своим, и безрассудно решились взойти на гору. Но Господь сказал мне: скажи им: не всходите и не сражайтесь, потому что нет меня среди вас, чтобы не поразили вас враги ваши. И я говорил вам, но вы не послушались и воспротивились повелению Господню, и по упорству своему взошли на гору. И выступил против вас Аммарей, живший на горе той, и преследовали вас так, как делают пчелы, и поражали вас на Сеире до самой Хормы. И возвратились вы, и плакали пред Господом, но Господь не услышал вопля вашего и не внял вам. И пробыли вы в Кадесе много времени, сколько времени вы там были. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава вторая. И обратились мы, и отправились в пустыню к Черному морю, как говорил мне Господь, и много времени ходили вокруг горы Сеира. И сказал мне Господь, говоря: полно вам ходить вокруг этой горы, обратитесь к северу, и народу дай повеление и скажи: вы будете проходить пределы братьев ваших, сынов Исавовых, живущих на Сеире, и они убоятся вас. Но остерегайтесь начинать с ними войну, ибо я не дам вам земли их ни на стопу ноги, потому что гору Сеир я дал во владение Исаву. Пищу покупайте у них за серебро и ешьте, и воду покупайте у них за серебро и пейте, ибо Господь Бог твой благословил тебя во всяком деле рук твоих, покровительствовал тебе во время путешествия твоего по великой пустыне сей. Вот 40 лет Господь Бог твой с тобою, ты ни в чем не терпел недостатка. И шли мы мимо братьев наших, сынов Исавовых, живущих на Сеире, путем равнины от Елафа и Ецион-Гавера, и поворотили, и шли к пустыне Моава. И сказал мне Господь: не вступай во вражду с Моавом и не начинай с ним войны, ибо я не дам тебе ничего от земли его во владение, потому что Ар отдал я во владение сынам Лотовым. Прежде жили там и Иемимы, народ великий, многочисленный и высокий, как сыны Енаковы, и они считались между Рефаимами,
как сыны Инаковы. Моавитяне же называют их Емимами. А на Сеире жили прежде хореи, но сыны Исавовы прогнали их и истребили их от лица своего и поселились вместо их, так, как поступил Израиль с землей наследия своего, которую дал им Господь. Итак, встаньте и пройдите долину Заред. И прошли мы долину Заред. С тех пор, как мы пошли в Кадес-Варнии, как прошли долину Заред, минуло 38 лет. И у нас перевелся из среды стана весь род, ходящих на войну, как клялся им Господь. Да и рука Господня была на них, чтоб истреблять их из среды стана, пока не вымерли. Когда же перевелись все, ходящие на войну, и вымерли из среды народа, тогда сказал мне Господь, говоря: «Ты проходишь ныне мимо пределов Моава, мимо Ара, и приблизился к аммонитянам, не вступай с ними во вражду и не начинай с ними войны, ибо я не дам тебе ничего от земли сынов Аммоновых во владение, потому что я отдал ее во владение сынам Лотовым». И она считалась землей Рефаимов. Прежде жили на ней Рефаимы. Аммонитяне же называют их Замзумимами. Народ великий, многочисленный и высокий, как сыны Инаковы. И истребил их Господь пред лицом их, и изгнали они их, и поселились на месте их. Как он сделал для сынов Исавовых, живущих на Сеире, истребив пред лицом их хорреев, и они изгнали их, и поселились на месте их, и живут до сего дня. А аввеев, живших в селениях до самой Газы, Кафторимы, исшедшие из Кафтора, истребили и поселились на месте их. Встаньте, отправьтесь и перейдите поток Арнон. Вот я предаю в руки твои Сигона, царя Сивонского, Амморианина и землю его. Начинай овладевать ею и веди с ним войну. С сего дня я начну распространять страх и ужас пред тобою на народы под всем небом. Те, которые услышат о тебе, вострепещут и ужаснутся тебя. И послал я послов из пустыни Кедемов к Сигону, царю Есивонскому, со словами мирными, чтобы сказать: «Позволь пройти мне землею твоею, я пойду дорогою, не сойду ни направо, ни налево. Пищу продавай мне за серебро, и я буду есть, и воду для питья давай мне за серебро, я буду пить, только ногами моими пройду». Так как сделали мне сыны Исава, живущие на Сеире, и моавитяне, живущие в Аре, доколе не перейду через Иордан в землю, которую Господь, Бог наш, дает нам. Но Сигон, царь Сивонский, не согласился позволить пройти нам через свою землю, потому что Господь, Бог твой, ожесточил дух его, и сердце его сделало упорным, чтобы предать его в руку твою, как это видно ныне. И сказал мне Господь: «Вот я начинаю предавать тебе Сигона и землю его, начинай овладевать землею его». И Сигон со всем народом своим выступил против нас на сражение в Яаце. И предал его Господь Бог наш в руки наши, и мы поразили его, и сынов его, и весь народ его, и взяли в то время все города его, и предали заклятию все города, мужчин и женщин и детей, не оставили никого в живых. Только взяли мы себе в добычу скот их и захваченное во взятых нами городах, от Ароира, который на берегу потока Арнона, и от города, который на долине, до Галаада не было города, который был бы неприступен для нас. Все предал Господь, Бог наш, в руки наши. Только к земле аммонитян ты не подходил, ни к местам близ потока Иавока,
ни к городам на горе, ни ко всему, к чему не повелел нам Господь Бог наш. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава пятая. «И созвал Моисей весь Израиль и сказал им: слушай, Израиль, постановления и законы, которые я изреку сегодня в уши ваши, и выучите их, и старайтесь исполнять их. Господь Бог наш поставил с нами завет на Хориве. Не с отцами нашими поставил Господь завет сей, но с нами, которые здесь сегодня все живы. Лицом к лицу говорил Господь с вами на горе из среды огня. Я же стоял между Господом и между вами в то время, дабы пересказывать вам слово Господа, ибо вы боялись огня и не восходили на гору. Он тогда сказал: «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в водах ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель». За вину отцов, наказывающий детей до третьего и четвертого рода ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо не оставит Господь без наказания того, кто употребляет имя Его напрасно. Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь Бог твой. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу Богу твоему. Не делай в он и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой и раба твоя, как и ты. И помни, что ты был рабом земли египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцею высокою, потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний. Почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе Господь Бог твой, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, и не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабы его, ни вола его, ни осла его, ни всего, что есть у ближнего твоего. Слова сии изрек Господь ко всему собранию вашему на горе из среды огня, облака и мрака, громогласно, и более не говорил, и написал их на двух каменных скрижалях, и дал их мне. И когда вы услышали глас из среды мрака, и гора горела огнем, то вы подошли ко мне, все начальники колен ваших и старейшины ваши, и сказали: «Вот показал нам Господь Бог наш славу свою и величие свое, и глас его слышали мы из среды огня. Сегодня видели мы, что Бог говорит с человеком, и сей остается жив. Но теперь для чего нам умирать? Ибо великий огонь сей пожрет нас, если мы еще услышим глас Господа Бога нашего, то умрем. Ибо есть ли какая плоть, которая слышала бы глас Бога живого, говорящего из среды огня, как мы, и осталась жива? Приступи ты и слушай все, что скажет тебе Господь Бог наш, и пересказывай нам все, что будет говорить тебе Господь Бог наш,
и мы будем слушать и исполнять. И Господь услышал слова ваши, как вы разговаривали со мною, и сказал мне Господь: слышал я слова народа сего, которые они говорили тебе. Все, что не говорили они, хорошо. О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать

наклоняйтесь ни направо, ни налево. Ходите по тому пути, по которому повелел вам Господь, Бог ваш, дабы вы были живы, и хорошо было вам, и прожили много времени на той земле, которую получите во владение. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава шестая. Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь Бог ваш научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею. Дабы ты боялся Господа Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его, которые заповедуют тебе, соблюдал ты и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои. Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнить это, чтобы тебе хорошо было, и чтобы вы весьма размножились, как Господь Бог отцов твоих говорил тебе, что Он даст тебе землю, где течет молоко и мед. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Когда же введет тебя Господь Бог твой в ту землю, которую Он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал, с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться, тогда берегись, чтобы не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Господа, Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и Ему, и Его именем клянись. Не последуй иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас, ибо Господь Бог твой, который среди тебя, есть Бог-ревнитель, чтобы не воспламенился гнев Господа Бога твоего на тебя, и не истребил Он тебя с лица земли. Не искушайте Господа Бога вашего, как вы искушали Его в Массе. Твердо храните заповеди Господа Бога вашего и уставы Его и постановления, которые Он заповедал тебе. И делай справедливое и доброе пред очами Господа, дабы хорошо тебе было, и дабы ты вошел и овладел добрую землею, которую Господь с клятвою обещал отцам твоим, и чтобы Он прогнал всех врагов твоих от лица твоего, как говорил Господь. Если спросит у тебя сын твой в последующее время, говоря, что значит сии уставы, постановления и законы, которые заповедал вам Господь Бог ваш, то скажи сыну твоему: рабами были мы у фараона в Египте, но Господь вывел нас из Египта рукою крепкою, и явил Господь знамения и чудеса великие, и казни над Египтом, над фараоном и над всем домом его пред глазами нашими, а нас вывел оттуда, чтобы ввести нас и дать нам землю, которую клялся отцам нашим дать нам. И заповедал нам Господь исполнять все постановления сии, чтобы мы боялись Господа, Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь. И всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все сии заповеди пред лицом Господа, Бога нашего, как Он заповедал нам».

Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 7. Когда введет тебя Господь Бог твой в землю, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы — хиттеев, гергесеев, амореев, хананеев, ферезеев, евеев и евусеев, 7 народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, и предаст их тебе Господь Бог твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их, и не вступай с ними в родство, дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего». Ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам, и тогда воспламенится на вас гнев Господа, и он скоро истребит тебя. Но поступайте с ними так. Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, и рощи их вырубите, и истуканы их сожгите огнем. Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего, тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которой он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукой крепкою и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского. Итак, знай, что Господь, Бог твой, есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим его и сохраняющим заповеди его до 1000 родов, и воздает ненавидящим его в лице их, погубляя их. Он не замедлит, ненавидящему его самому лично воздаст. Итак, соблюдай заповеди и постановления и законы, которые сегодня заповедую тебе исполнять. Если вы будете слушать законы сии и хранить и исполнять их, то Господь Бог твой будет хранить завет и милость к тебе, как он клялся отцам твоим. И возлюбит тебя, и благословит тебя, и размножит тебя, и благословит плод чрева твоего, и плод земли твоей, и хлеб твой, и вино твое, и елей твой, рождаемое от крупного скота твоего и от стада овец твоих на той земле, которую он клялся отцам твоим дать тебе. Благословен ты будешь больше всех народов, не будет ни бесплодного, ни бесплодной, ни у тебя, ни в скоте твоем. И отдалит от тебя Господь всякую немощь, и никаких лютых болезней египетских, которые ты знаешь, не наведет на тебя, но наведет их на всех ненавидящих тебя. И истребишь все народы, которые Господь Бог твой дает тебе, да не пощадит их глаз твой, и не служи богам их, ибо это сеть для тебя. Если скажешь в сердце твоем, народы сии многочисленнее меня, как я могу изгнать их? Не бойся их, вспомни то, что сделал Господь Бог твой с фараоном и с всем Египтом. Те великие испытания, которые видели глаза твои, знамения, чудеса и руку крепкую и мышцу высокую, с какими вывел тебя Господь Бог твой. То же сделает Господь Бог твой со всеми народами, которых ты боишься. И шершней наведет Господь Бог твой на них, доколе не погибнут оставшиеся и скрывшиеся от лица твоего. Не страшись их, ибо Господь Бог твой среди тебя, Бог великий и страшный. И будет Господь Бог твой изгонять пред тобой народы сии мало-помалу. Не можешь ты истребить их скоро, чтобы не умножились против тебя полевые звери, но предаст их тебе Господь Бог твой и приведет их в великое смятение, так что они погибнут, и предаст царей их в руки твои,
и ты истребишь имя их из Поднебесной. Не устоит никто против тебя, доколе не искоренишь их. Кумиры богов их сожгите огнем. Не пожелай взять себе серебра или золота, которые на них, дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа, Бога твоего. И не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она. Отвращайся сего и гнушайся сего, ибо это заклятое. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава восьмая. Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и завладели землею, которую с клятвою обещал Господь отцам вашим. И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Итак, храни заповеди Господа Бога твоего, ходя путями его и боясь его. Ибо Господь Бог твой ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долин и гор, в землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы и гранатовые деревья, в землю, где масличные деревья и мед, в землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой и ни в чем не будешь иметь недостатка, в землю, в которой камни, железо, и из гор которой будешь высекать медь. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе. Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповеди Его и законов Его и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источник воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манною, которой не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро. И чтобы ты не сказал в сердце своем: «Моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие», но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятвою утвердил отцам твоим. Если же ты забудешь Господа Бога твоего, и пойдешь вслед богов других, и будешь служить им, и поклоняться им, то свидетельствуюсь вам сегодня, что вы погибнете, как те народы, которые Господь истребляет от лица вашего, так погибнете и вы за то, что не послушаете гласа Господа Бога вашего.
Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 9. «Слушай, Израиль, ты теперь идешь за Иордан, чтобы пойти овладеть народами, которые больше и сильнее тебя, городами большими с укреплениями до небес, народом многочисленным и великорослым, сынами Енаковыми, о которых ты знаешь и слышал, кто устоит против сынов Енаковых. Знай же ныне, что Господь Бог твой идет пред тобою, как огонь поедающий. Он будет истреблять их и низлагать их пред тобою, и ты изгонишь их и погубишь их скоро, как говорил тебе Господь. Когда будет изгонять их Господь Бог твой от лица твоего, не говори в сердце твоем, что за праведность мою привел меня Господь овладеть всей землею, и что за нечестие народов сих Господь изгоняет их от лица твоего. Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их, но за нечестие народов сих Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего, и дабы исполнить слово, которым клялся Господь отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову. Посему знай, что не за праведность твою Господь Бог твой дает тебе овладеть сею добрую землею, ибо ты народ жестоковыйный. Помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа Бога твоего в пустыне, с самого того дня, как вышел ты из земли египетской, и до самого прихода вашего на место сие вы противились Господу. И при Хариве вы раздражили Господа, и прогневался на вас Господь так, что хотел истребить вас. Когда я взошел на гору, чтобы принять скрижали каменные, скрижали завета, который поставил Господь с вами, и пробыл на горе 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел и воды не пил, и дал мне Господь 2 скрижали каменные, написанные перстом Божиим, а на них все слова, которые изрек вам Господь на горе из среды огня в день собрания. По окончании же 40 дней и 40 ночей дал мне Господь 2 скрижали каменные, скрижали завета, и сказал мне Господь: «Встань, пойди скорее отсюда, ибо развратился народ твой, который ты вывел из Египта. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им. Они сделали себе литый истукан». И сказал мне Господь: «Вижу я народ сей, вот он народ жестоковыйный, не удерживай меня, и я истреблю их, и изглажу имя их из поднебесной, а от тебя произведу народ, который будет сильнее и многочисленнее их». Я обратился и пошел с горы, гора же горела огнем, 2 скрижали завета были в обеих руках моих, и видел я, что вы согрешили против Господа Бога вашего, сделали себе литого тельца, скоро уклонились от пути, которого держаться заповедал вам Господь. И взял я 2 скрижали, и бросил их из обеих рук своих, и разбил их пред глазами вашими. И, повергшись пред Господом, молился я, как прежде, 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел и воды не пил, за все грехи ваши, которыми вы согрешили, сделав зло в очах Господа и раздражив его. Ибо я страшился гнева и ярости, которыми Господь прогневался на вас и хотел погубить вас. И послушал меня Господь и на сей раз. И на Аарона весьма прогневался Господь и хотел погубить его, но я молился и за Аарона в то время. Грех же ваш, который вы сделали тельца, я взял, сожег в огне, разбил его и всего истер до того, что он стал мелок, как прах, и обросил прах сей в поток, текущий из горы. И в Тавере, в Массе, и в Киброт-Гатаве вы раздражили Господа. И когда посылал вас Господь из Кадес-Варни, говоря: «Пойдите, овладейте землею, которую я даю вам», то вы воспротивились повелению Господа Бога вашего и не поверили ему, и не послушали гласа его. Вы были непокорны Господу с того самого дня, как я стал знать вас.
и, повергшись пред Господом, умолял я 40 дней и 40 ночей, в которые я молился, ибо Господь хотел погубить вас. И молился я Господу и сказал: «Владыка, Господи, не погубляй народа Твоего и удела Твоего, который Ты избавил величием крепости Твоей, который вывел Ты из Египта рукою сильною. Вспомни рабов Твоих, Авраама, Исаака и Иакова. Не смотри на ожесточение народа сего, и на нечестие его, и на грехи его, дабы живущие в той земле, откуда Ты вывел нас, не сказали: Господь не мог ввести их в землю, которую обещал им, и, ненавидя их, вывел Он их, чтобы умертвить их в пустыне. А они Твой народ и Твой удел, который Ты вывел из земли египетской силою Твоею великою и мышцею Твоею высокою». Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 10. «В то время сказал мне Господь: вытеши себе 2 скрижали каменные, подобные первым, и взойди ко мне на гору, и сделай себе деревянный ковчег. Я напишу на скрижалях те слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил, и положи их в ковчег. И сделал я ковчег из дерева ситим, и вытесал 2 каменные скрижали, как прежние, и пошел на гору, и 2 сии скрижали были в руках моих. И написал он на скрижалях, как написано было прежде, те 10 слов, которые изрек вам Господь на горе из среды огня в день собрания, и отдал их Господь мне. И обратился я, и сошел с горы, и положил скрижали в ковчег, который я сделал, чтоб они там были, как повелел мне Господь. И сыны Израилевы отправились из Бееров-Бене-Яакана в Мазер. Там умер Аарон, и погребен там, и стал священником вместо него сын его Илиазар. Оттуда отправились в Гуд-год, из Гуд-года в Иот-Вафу, в землю, где потоки вод. В то время отделил Господь колено Левиина, чтобы носить ковчег завета Господня, предстоять пред Господом, служить Ему и благословлять именем Его, как это продолжается до сего дня. Потому нет левиту части и удела с братьями его. Сам Господь есть удел его, как говорил ему Господь Бог твой. И пробыл я на горе, как и в прежнее время, 40 дней и 40 ночей, и послушал меня Господь и на сей раз, и не восхотел Господь погубить тебя. И сказал мне Господь: встань, пойди в путь пред народом сим, пусть они пойдут и овладеют землею, которую я клялся отцам их дать им. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его и любил Его, и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо. Вот у Господа Бога твоего небо и небеса небес, земля и все, что на ней, но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их, и избрал вас, семя их после них, из всех народов, как ныне видишь». Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыйны, ибо Господь Бог ваш есть Бог богов и владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица и не берет даров, который дает суд сироте и вдове и любит пришельца, и дает ему хлеб и одежду. Любите и вы пришельца, ибо сами были пришельцами в земле египетской. Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и к Нему прилепись, и Его именем клянись. Он — хвала твоя, и Он — Бог твой, который сделал с тобою те великие и страшные дела, которые видели глаза твои. В 70 душах пришли отцы твои в Египет,
а ныне Господь Бог твой сделал тебя многочисленным, как звезды небесные. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 11. Итак, люби Господа Бога твоего, и соблюдай, что повелено им соблюдать, и постановления Его, и законы Его, и заповеди Его во все дни. И вспомните ныне, ибо я говорю не с сынами вашими, которые не знают и не видели наказания Господа Бога вашего, Его величие, Его крепкую руку и высокую мышцу Его, знамения Его и дела Его, которые Он сделал среди Египта с фараоном, царем египетским, и со всею землей Его, и что Он сделал с войском египетским, с конями Его и колесницами Его, которых Он потопил в водах Черного моря, когда они гнались за вами, и погубил их Господь даже до сего дня, и что Он делал для вас в пустыне, доколе вы не дошли до места сего, и что Он сделал с Дафаном и Авероном, сынами Елиава, сына Рувимова, когда земля разверзла уста свои и среди всего Израиля поглотила их, и семейство их, и шатры их, и все имущество их, которое было у них. Ибо глаза ваши видели все великие дела Господа, которые Он сделал. Итак, соблюдайте все заповеди Его, которые я заповедую вам сегодня, дабы вы укрепились и пошли и овладели землею, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, и дабы вы жили много времени на той земле, которую клялся Господь отцам вашим дать им и семени их, на земле, в которой течет молоко и мед. Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал ее при помощи ног твоих, как масличный сад. Но земля, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного напояется водою. Земля, о которой Господь Бог твой печется. Очи Господа Бога твоего непрестанно на ней от начала года и до конца года. Если вы будете слушать заповеди мои, которые заповедую вам сегодня, любить Господа Бога вашего и служить Ему от всего сердца вашего и от всей души вашей, то дам земле вашей дождь в свое время, ранний и поздний, и ты соберешь хлеб твой, и вино твое, и елей твой, и дам траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть и насыщаться. Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не уклонились и не стали служить иным богам, и не поклонились им. И тогда воспламенится гнев Господа на вас, и заключит он небо, и не будет дождя, и земля не принесет произведений своих, и вы скоро погибнете с доброй земли, которую Господь дает вам. Итак, положите сии слова мои в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязкою над глазами вашими, и учите им в сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогой, и когда ложишься, и когда встаешь, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих, дабы столько же много было дней ваших и дней детей ваших на той земле, которую Господь клялся дать отцам вашим, сколько дней неба будет над землею. Ибо если вы будете соблюдать все заповеди сии, которые заповедую вам исполнять, будете любить Господа Бога вашего, ходить всеми путями Его и прилепляться к Нему, то изгонит Господь все народы сии от лица вашего, и вы овладеете народами, которые больше и сильнее вас. Всякое место, на которое ступит нога ваша, будет ваше, от пустыни и Ливана, от реки, реки Ефрата, даже до моря западного будут пределы ваши. Никто не устоит против вас, Господь Бог ваш наведет страх и трепет пред вами на всякую землю, на которую вы ступите, как Он говорил вам. Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие.
Благословение, если послушаете заповеди Господа Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня, а проклятие, если не послушаете заповеди Господа Бога вашего и уклонитесь от пути, который заповедую вам сегодня, и пойдете вслед богов иных, которых вы не знаете. Когда введет тебя Господь Бог твой в ту землю, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею, тогда произнеси благословение на горе Горизим, а проклятие на горе Гевал. Вот они за Иорданом, по дороге к захождению солнца в земле Хананеев, живущих на равнине против Галгала, близ Дубравы море. Ибо вы переходите Иордан, чтобы пойти овладеть землею, которую Господь Бог ваш дает вам, и овладеете ею, и будете жить на ней. Итак, старайтесь соблюдать все постановления и законы Его, которые предлагаю я вам сегодня. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 12. Вот постановления и законы, которые вы должны стараться исполнять в земле, которую Господь Бог отцов твоих дает тебе во владение во все дни, которые вы будете жить на той земле. Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим, на высоких горах и на холмах, и под всяким ветвистым деревом. И разрушите жертвенники их, и сокрушите столбы их, и сожгите огнем рощи их, и разбейте истуканы богов их, и истребите имя их от места того. Не то должны вы делать для Господа, Бога вашего, но к месту, которое изберет Господь Бог ваш, из всех колен ваших, чтобы пребывать имени Его там, обращайтесь, и туда приходите, и туда приносите все сожжения ваши, и жертвы ваши, и десятины ваши, и возношение рук ваших, и обеты ваши, и добровольные приношения ваших, и первенцев крупного скота вашего и мелкого скота вашего. И ешьте там пред Господом Богом вашим, и веселитесь, вы и семейство ваше, о всем, что делалось руками вашими, чем благословил Господь Бог твой. Там вы не должны делать всего, как мы теперь здесь делаем, каждый, что ему кажется правильным. Ибо вы ныне еще не вступили в место покоя и в удел, который Господь Бог твой дает тебе. Но когда перейдете Иордан и поселитесь на земле, которую Господь Бог ваш дает вам в удел, и когда Он успокоит вас от всех врагов ваших, окружающих вас, и будете жить безопасно, тогда какое место изберет Господь Бог ваш, чтобы пребывать имени Его там, туда приносите все, что я заповедую вам. Всесожжения ваши, и жертвы ваши, десятины ваши, и возношение рук ваших, и все избранное по обетам вашим, что вы обещали Господу. И веселитесь пред Господом, Богом вашим, вы и сыны ваши, и дочери ваши, и рабыни ваши, и левит, который посреди жилищ ваших, ибо нет ему части и удела с вами». Берегись приносить всесожжения твои на всяком месте, которое ты увидишь, но на том только месте, которое изберет Господь. В одном из колен твоих приноси всесожжения твои и делай все, что заповедую тебе. Впрочем, когда только пожелает душа твоя, можешь заколоть и есть по благословению Господа Бога твоего мясо, которое Он дал тебе во всех жилищах твоих. Нечистый и чистый могут есть сие, как серну и как оленя. Только крови не ешьте, на землю выливайте ее, как воду. Нельзя тебе есть в жилищах твоих десятины хлеба твоего, и вина твоего, и елея твоего, и первенцев крупного скота твоего, и мелкого скота твоего, и всех обетов твоих, которые ты обещал, и добровольных приношений твоих, и возношение рук твоих, но ешь сие пред Господом Богом твоим на том месте, которое изберет Господь Бог твой, ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой,
и раба твоя, и левит, и пришелец, который в жилищах твоих, и веселись пред Господом Богом твоим о всем, что делалось руками твоими. Смотри, не оставляй левита во все дни, которые будешь жить на земле твоей. Когда распространит Господь Бог твой пределы твои, как Он говорил тебе, и ты скажешь: «Поем я мясо», потому что душа твоя пожелает есть мясо, тогда по желанию души твоей ешь мясо. Если далеко будет от тебя то место, которое изберет Господь Бог твой, чтобы пребывать имени Его там, то заколай из крупного и мелкого скота твоего, который дал тебе Господь, как я повелел тебе, и ешь в жилищах твоих по желанию души твоей. Но ешь их так, как едят серну и оленя. Нечистый, как и чистый, могут есть сие. Только строго наблюдай, чтобы не есть крови, потому что кровь есть душа. Не ешь души вместе с мясом, не ешь ее, выливай ее на землю, как воду. Не ешь ее, дабы хорошо было тебе и детям твоим после тебя, если будешь делать справедливое пред очами Господа. Только святыни твои, какие будут у тебя, и обеты твои приноси, и приходи на то место, которое изберет Господь. И совершай все сожжения твои, мясо и кровь на жертвеннике Господа Бога твоего. Но кровь других жертв твоих должна быть проливаема у жертвенника Господа Бога твоего, а мясо ешь. Слушай и исполняй все слова сии, которые заповедую тебе, дабы хорошо было тебе и детям твоим после тебя вовек, если будешь делать доброе и угодное пред очами Господа Бога твоего. Когда Господь Бог твой истребит от лица твоего народы, к которым ты идешь, чтобы взять их во владение, и ты, взявши их, поселишься в земле их, тогда берегись, чтобы ты не попал в сеть, последуя им по истреблении их от лица твоего, и не искал богов их, говоря: «Как служили народы сии богам своим, то буду и я делать». Не делай так Господу Богу твоему, ибо все, чего гнушается Господь, что ненавидит Он, они делают богам своим. Они и сыновей своих, и дочерей своих сожигают на огне богам своим. Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнять. Не прибавляй к тому и не убавляй от того. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 13. Если восстанет среди тебя пророк или сновидец и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том: «Пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им», то не слушай слов пророка сего или сновидца сего, ибо через сие искушает вас Господь Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего от всего сердца и от всей души вашей. Господу Богу вашему последуйте, и Его бойтесь, заповеди Его соблюдайте, и гласа Его слушайте, и Ему служите, и к Нему прилепляйтесь». А пророка того или сновидца того должно предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить от Господа Бога вашего, выведшего вас из земли египетской и избавившего тебя из дома рабства, желая совратить тебя с пути, по которому заповедал тебе идти Господь Бог твой. Итак, истреби зло из среды себя». Если будет уговаривать тебя тайно брат твой, сын матери твоей, или сын твой, или дочь твоя, или жена на лоне твоем, или друг твой, который для тебя как душа твоя, говоря: «Пойдем и будем служить богам иным, которых не знал ты и отец твой, богам тех народов, которые вокруг тебя, близких к тебе или отдаленных от тебя, от одного края земли до другого,
то не соглашайся с ним и не слушай его, и да не пощадит его глаз твой, не жалей его и не прикрывай его, но убей его. Твоя рука прежде всех должна быть на нем, чтоб убить его, а потом руки всего народа. Побей его камнями до смерти, ибо он покушался отвратить тебя от Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Весь Израиль услышит сие и убоится, и не станут преть делать среди тебя такого зла. Если услышишь о каком-либо из городов твоих, который Господь Бог твой дает тебе для жительства, что появились в нем нечестивые люди из среды тебя и соблазнили жителей города их, говоря: «Пойдем и будем служить богам иным, которых вы не знали», то ты разыщи, исследуй и хорошо расспроси. И если это точная правда, что случилась мерзость сия среди тебя, порази жителей того города острием меча, предай заклятию его и все, что в нем, и скот его порази острием меча. Всю же добычу его собери на средину площади его и сожги огнем город и всю добычу его во всесожжение Господу Богу твоему. И да будет он вечно в развалинах, не должно никогда вновь созидать его». Ничто из заклятого да не прилипнет к руке твоей, дабы укротил Господь ярость гнева своего и дал тебе милость и помиловал тебя и размножил тебя, как клялся отцам твоим. Если будешь слушать гласа Господа Бога твоего, соблюдая все заповеди Его, которые ныне заповедую тебе, делая угодное пред очами Господа Бога твоего. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 14. «Вы, сыны Господа, Бога вашего, не делайте нарезов на теле вашем, и не выстригайте волос над глазами вашими по умершим, ибо ты народ святой у Господа Бога твоего, и тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле». Не ешь никакой мерзости. Вот скот, который вам можно есть. Волы, овцы, козы, олень и серна, и буйвол, и лань, и зубр, и орикс, и камелопард. Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на обоих копытах глубокий разрез, и который скот жует жвачку, тот ешьте. Только сих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта с глубоким разрезом, верблюда, зайца и тушканчика, потому что, хотя они жуют жвачку, но копыта у них не раздвоены, нечисты они для вас. И свиньи, потому что копыта у нее раздвоены, но не жует жвачки, нечиста она для вас, не ешьте мясо их и к трупам их не прикасайтесь. Из всех животных, которые в воде, ешьте всех, у которых есть перья и чешуя. А всех тех, у которых нет перьев и чешуи, не ешьте. Нечисто это для вас. Всякую птицу чистую ешьте. Но сих не должно вам есть из них орла, грифа и морского орла, и коршуна, и сокола, и кречета с породою их. И всякого ворона с породою его, и страуса, и совы, и чайки, и ястреба с породою его, и филина, и ибиса, и лебедя, и пеликана, и сипа, и рыболова, и цапли, и зуя с породою его, и удода, и нетопыря. Все крылатые пресмыкающиеся нечисты для вас, не ешьте их. Всякую птицу чистую ешьте. Не ешьте никакой мертвечины. Иноземцу, который случится в жилищах твоих, отдай ее, он пусть ест ее, или продай ему, ибо ты народ святый у Господа Бога твоего.
не вари козленка в молоке матери его. Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которое приходит с поля твоего ежегодно. И ешь пред Господом Богом твоим на том месте, которое изберет Он, чтобы пребывать имени Его там, десятину хлеба твоего, вина твоего и елея твоего, и первенцев крупного скота твоего и мелкого скота твоего, дабы ты научился бояться Господа Бога твоего во все дни. Если же длинна будет для тебя дорога, так что ты не можешь нести сего, потому что далеко от тебя то место, которое изберет Господь Бог твой, чтобы положить там имя свое, и Господь Бог твой благословил тебя, то променяй это на серебро, и возьми серебро в руку твою, и приходи на место, которое изберет Господь Бог твой. И покупай на серебро сие всего, чего пожелает душа твоя, волов, овец, вина, секера и всего, чего потребует от тебя душа твоя, и ешь там пред Господом Богом твоим, и веселись ты и семейство твое. И левита, который в жилищах твоих, не оставь, ибо нет ему части и удела с тобою. По прошествии же 3 лет отделяй все десятины произведений твоих в тот год и клади сие в жилищах твоих. И пусть придет левит, ибо ему нет части и удела с тобою, и пришелец, и сирота, и вдова, которые находятся в жилищах твоих, и пусть едят и насыщаются, дабы благословил тебя Господь Бог твой во всяком деле рук твоих, которые ты будешь делать. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 15. В 7-й год делай прощение. Прощение же состоит в том, чтобы всякий взаимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего своего или с брата своего, ибо провозглашено прощение ради Господа. С иноземца взыскивай, а что будет у брата твоего, прости. Разве только не будет у тебя нищего, ибо благословит тебя Господь на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы ты взял ее в наследство, если только будешь слушать гласа Господа Бога твоего и стараться исполнять все заповеди сии, которые я сегодня заповедую тебе. Ибо Господь Бог твой благословит тебя, как Он говорил тебе, и ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. И господствовать будешь над многими народами, а они над тобой не будут господствовать. Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих в одном из жилищ твоих на земле твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, то не ожесточи сердце твоего, и не сожми руки твоей пред нищим братом твоим, но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается. Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль. Приближается 7-й год, год прощения, и чтобы от того глаз твой не сделался немилостив к нищему брату твоему, и ты не отказал ему. Ибо он возопьет на тебя Господу, и будет на тебе грех. Дай ему взаймы, и когда будешь давать ему, не должно скорбеть сердце твое, ибо зато благословит тебя Господь Бог твой во всех делах твоих и во всем, что будет делаться твоими руками. Ибо нищие всегда будут среди земли твоей. Потому я и повелеваю тебе, отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей. Если продастся тебе брат твой, еврей или евреянка, то 6 лет должен он быть рабом тебе, а в 7-й год отпусти его от себя на свободу. Когда же будешь отпускать его от себя на свободу, не отпусти его с пустыми руками. Но снабди его от стад твоих,
от гумна твоего и от точила твоего, дай ему, чем благословил тебя Господь Бог твой. Помни, что и ты был рабом земли египетской, и избавил тебя Господь Бог твой, потому я сегодня и заповедую тебе сие. Если же он скажет тебе: не пойду я от тебя, потому что я люблю тебя и дом твой, потому что хорошо ему у тебя, то возьми шило и проколи ухо его к двери, и будет он рабом твоим навек. Так поступай и с рабою твоею. Не считай этого для себя тяжким, что ты должен отпустить его от себя на свободу, ибо он в 6 лет заработал тебе вдвое против платы наемника. И благословит тебя Господь Бог твой во всем, что не будешь делать. Все первородное мужского пола, что родится от крупного скота твоего и от мелкого скота твоего, посвящай Господу Богу твоему. Не работай на первородном вале твоем и не стриги первородного из мелкого скота твоего. Пред Господом Богом твоим каждогодно съедай это ты и семейство твое на месте, которое изберет Господь. Если же будет на нем порок, хромота или слепота, или другой какой-нибудь порок, то не приноси его в жертву Господу Богу твоему, но в жилищах твоих ешь его. Нечистый, как и чистый, могут есть, как серну и как оленя. Только крови его не ешь, на землю выливай ее, как воду. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 16. Наблюдай месяц Авив и совершай Пасху Господу Богу твоему, потому что в месяце Авиве вывел тебя Господь Бог твой из Египта ночью. И заколай Пасху Господу Богу твоему из мелкого и крупного скота на месте, которое изберет Господь, чтобы пребывало там имя его. Не ешь с нею квасного. 7 дней ешь с нее пресноки, хлебы бедствия, ибо ты с поспешностью вышел из земли египетской, дабы ты помнил день исшествия своего из земли египетской во все дни жизни твоей. Не должно находиться у тебя ничто квасное во всем уделе твоем в продолжении 7 дней, и из мяса, которое ты принес в жертву вечером первый день, ничто не должно оставаться до утра. Не можешь ты заколоть Пасху в котором-нибудь из жилищ твоих, которые Господь Бог твой дает тебе, но только на том месте, которое изберет Господь Бог твой, чтобы пребывало там имя его, заколай Пасху вечером при захождении солнца, в то самое время, в которое ты вышел из Египта. И испеки, и съешь на том месте, которое изберет Господь Бог твой, а на другой день можешь возвратиться и войти в шатры свои. 6 дней ешь пресные хлебы, а в 7-й день — отдание праздника Господу Богу твоему, не занимайся работою. 7 седмиц отсчитай себе, начинай считать 7 седмиц с того времени, как появится серп на жатве. Тогда совершай праздник 7 седмиц Господу Богу твоему по усердию руки твоей, сколько ты дашь, смотря по тому, чем благословит тебя Господь Бог твой. И веселись пред Господом Богом твоим ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, который в жилищах твоих, и пришелец, и сирота, и вдова, которые среди тебя, на месте, которое изберет Господь Бог твой, чтобы пребывало там имя его. Помни, что ты был рабом в Египте, и соблюдай и исполняй постановление сии. Праздник кущей совершай у себя 7 дней, когда уберешь с гумна твоего и источила твоего. И веселись в праздник твой ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, и пришелец, и сирота, и вдова, которые в жилищах твоих.
7 дней празднуй Господу Богу твоему на месте, которое изберет Господь Бог твой, ибо благословит тебя Господь Бог твой во всех произведениях твоих и во всяком деле рук твоих, и ты будешь только веселиться. 3 раза в году весь мужской пол должен являться пред лице Господа Бога твоего на место, которое изберет Он. В праздник опресноков, в праздник седмиц и в праздник кущей. И никто не должен являться пред лицо Господа с пустыми руками. Но каждый с даром в руке своей, смотря по благословению Господа Бога твоего, какое Он дал тебе. Во всех жилищах твоих, который Господь Бог твой даст тебе, поставь себе судей и надзирателей по коленам твоим, чтобы они судили народ судом праведным. Не извращай закона, не смотри на лица и не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых. Правды, правды ищи, дабы ты был жив и овладел землею, которую Господь Бог твой дает тебе. Не сади себе рощи из каких-либо дерев при жертвеннике Господа Бога твоего, который ты сделаешь в себе, и не ставь себе столба, что ненавидит Господь Бог твой. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 17. Не приноси в жертву Господу Богу твоему вола или овцы, на которой будет порок, или что-нибудь худое, ибо это мерзость для Господа Бога твоего. Если найдется среди тебя в каком-либо из жилищ твоих, которые Господь Бог твой дает тебе, мужчина или женщина, кто сделает зло пред очами Господа Бога твоего, приступив завет его, и пойдет и станет служить иным богам, и поклонится им, или солнцу, или луне, или всему воинству небесному, чего я не повелел, и тебе возвещено будет, и ты услышишь, то ты хорошо разыщи, и, если это точная правда, если сделана мерзость сия в Израиле, то выведи мужчину того или женщину ту, которые сделали зло сие, к вратам твоим, и побей их камнями до смерти. По словам 2 свидетелей или 3 свидетелей должен умереть осуждаемый на смерть. Не должно предавать смерти по словам 1 свидетеля. Рука свидетелей должна быть на нем прежде всех, чтобы убить его, потом рука всего народа, и так истреби зло из среды себя. Если по какому делу затруднительным будет для тебя рассудить между кровью и кровью, между судом и судом, между побоями и побоями, и будут несогласные мнения в воротах твоих, то встань и пойди на место, которое изберет Господь Бог твой. И приди к священникам, левитам и к судье, который будет в те дни, и спроси их, и они скажут тебе, как рассудить. И поступи по слову, какое они скажут тебе на том месте, которое изберет Господь, и постарайся исполнить все, чему они научат тебя. По закону, которому научат они тебя, и по определению, какое они скажут тебе, поступи. И не уклоняйся ни направо, ни налево от того, что они скажут тебе. А кто поступит так дерзко, что не послушает священника, стоящего там на служении пред Господом Богом твоим, или судьи, тот должен умереть. И так истреби зло от Израиля. И весь народ услышит и убоится, и не будут впредь поступать дерзко. Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, и овладеешь ею, и поселишься на ней, и скажешь, «Поставлю я над собою царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня», то поставь над собой царя, которого изберет Господь Бог твой. Из среды братьев твоих поставь над собой царя. Не можешь поставить над собой царем иноземца, который не брат тебе.
только чтоб он не умножал себе коней и не возвращал народа в Египет для умножения себе коней, ибо Господь сказал вам: не возвращайтесь более путем сим. И чтобы не умножал себе

сердце его пред братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни прибыл на царстве своем он и сыновья его посреди Израиля. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 18. Священникам левитам, всему колену левиину, не будет части и удела с Израилем. Они должны питаться жертвами Господа и его частью. Удела же не будет ему между братьями его. Сам Господь удел его, как говорил он ему. Вот что должно быть положено священникам от народа, от приносящих в жертву волов или овец. Должно отдавать священнику плечо, челюсти и желудок. Также начатки от хлеба твоего, вина твоего и елея твоего, и начатки от шерсти овец твоих отдавай ему. Ибо его избрал Господь Бог твой из всех колен твоих, чтобы он предстоял пред Господом Богом твоим, служа во имя Господа, сам и сыны его во все дни. Если левит придет из одного из жилищ твоих, из всей земли сынов Израилевых, где он жил, и придет по желанию души своей на место, которое изберет Господь, и будет служить во имя Господа Бога своего, как и все братья его левиты, предстоящие там пред Господом, то пусть они пользуются одинаковую частью сверхполученного от продажи отцовского имущества. Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сии то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен пред Господом Богом твоим, ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Господь Бог твой. Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте. Так как ты просил у Господа Бога твоего при Хариве в день собрания, говоря, да не услышу впредь гласа Господа Бога моего, и огня сего великого да не увижу боли, дабы мне не умереть. И сказал мне Господь, хорошо то, что они говорили. Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить моим именем, с того я взыщу. Но пророка, который дерзнет говорить моим именем то, чего я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти. И если скажешь в сердце твоем, как мы узнаем слово, которое не Господь говорил? Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей, не бойся его. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 19. Когда Господь Бог твой истребит народы, которых землю дает тебе Господь Бог твой, и ты вступишь в наследие после них, и поселишься в городах их и домах их, тогда отдели себе три города среди земли твоей,

которую Господь Бог твой дает тебе во владение. Устрой себе дорогу и раздели на три части всю землю твою, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Они будут служить убежищем всякому убийце. И вот какой убийца может убегать туда и остаться жив. Кто убьет ближнего своего без намерения, не быв врагом ему вчера и третьего дня. Кто пойдет с ближним своим в лес рубить дрова, и размахнется рука его с топором, чтобы срубить дерево, и соскочит железо с топорища, и попадет в ближнего, и он умрет, такой пусть убежит в один из городов тех, чтобы остаться живым. Дабы мститель за кровь в горячности сердца своего не погнался за убийцею и не настиг его, если далек будет путь, и не убил его, между тем, как он не подлежит осуждению на смерть, ибо не был врагом ему вчера и третьего дня. Посему я и дал тебе повеление, говоря, отдели себе три города. Когда же Господь Бог твой распространит пределы твои, как Он клялся отцам твоим, и даст тебе всю землю, которую Он обещал дать отцам твоим, если ты будешь стараться исполнять все сии заповеди, которые я заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего и ходить путями Его во все дни, тогда к сим трем городам прибавь еще три города, дабы не проливалась кровь невинного среди земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и чтобы не было на тебе вины крови. Но если кто будет врагом ближнему своему и будет подстерегать его, и восстанет на него, и убьет его до смерти, и убежит в один из городов тех, то старейшины города его должны послать, чтобы взять его оттуда и предать его в руки мстителя за кровь, чтоб он умер. Да не пощадит его глаз твой. Смой с Израиля кровь невинного, и будет тебе хорошо. Не нарушай межи ближнего твоего, которую положили предки в уделе твоем, доставшемся тебе в земле, которую Господь Бог твой дает тебе во владение. Недостаточно одного свидетеля против кого-либо в какой-нибудь вине и в каком-нибудь преступлении и в каком-нибудь грехе, которым он согрешит. При словах двух свидетелей или при словах трех свидетелей состоится дело. Если выступит против кого свидетель несправедливый, обвиняя его в преступлении, то пусть предстанут оба сии человека, у которых тяжба пред Господа, пред священников и пред судей, которые будут в те дни. Судьи должны хорошо исследовать, если свидетель тот свидетель ложный, ложно донес на брата своего, то сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему, и так истреби зло из среды себя. И прочие услышат и убоятся, и не станут впредь делать такое зло среди тебя. Да не пощадит его глаз твой, душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 20. Когда ты выйдешь на войну против врага твоего, и увидишь коней и колесницы, и народа более нежели у тебя, то не бойся их, ибо с тобой Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской. Когда же приступаете к сражению, тогда пусть подойдет священник и говорит народу и скажет: «Слушай, Израиль, вы сегодня вступаете в сражение с врагами вашими. Да не ослабеет сердце ваше, не бойтесь и не смущайтесь и не ужасайтесь их. Ибо Господь Бог ваш идет с вами, чтобы сразиться за вас с врагами вашими и спасти вас».
Надзиратели же пусть объявят народу, говоря: «Кто построил новый дом и не обновил его, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не обновил его. И кто насадил виноградник и не пользовался им, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не воспользовался им. И кто обручился с женою и не взял ее, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не взял ее». И еще объявят надзиратели народу и скажут: «Кто боязлив и малодушен, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы он не сделал робкими сердца братьев его, как его сердце». Когда надзиратели скажут все это народу, тогда должно поставить военных начальников в вожди народу. Когда подойдешь к городу, чтобы завоевать его, предложи ему мир. Если он согласится на мир с тобою и отворит тебе ворота, то весь народ, который найдется в нем, будет платить тебе дань и служить тебе. Если же он не согласится на мир с тобою и будет вести с тобой войну, то осади его. И когда Господь Бог твой предаст его в руки твои, порази в нем весь мужской пол острием меча. Только жен и детей, и скот, и все, что в городе, всю добычу его возьми себе, и пользуйся добычей врагов твоих, которых предал тебе Господь Бог твой. Так поступай со всякими городами, которые от тебя весьма далеко, которые не из числа городов народов сих. А в городах сих народов, которые Господь Бог твой дает тебе во владение, не оставляй в живых ни одной души, но предай их заклятию: хиттеев, и амореев, и хананеев, и ферезеев, и евеев, и иевусеев, как повелел тебе Господь Бог твой, дабы они не научили вас делать такие же мерзости, какие они делали для богов своих, и дабы вы не грешили пред Господом Богом вашим. Если долгое время будешь держать в осаде какой-нибудь город, чтобы завоевать его и взять его, то не порти деревья его, от которых можно питаться, и не опустошай окрестностей, ибо дерево на поле не человек, чтобы могло уйти от тебя в укрепление. Только те дерева, которых ты знаешь, что они ничего не приносят в пищу, можешь портить и рубить, и строить укрепление против города, который ведет с тобой войну, доколе не покоришь его. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 21. Если в земле, которую Господь Бог твой дает тебе во владение, найден будет убитый, лежащий на поле, и неизвестно, кто убил его, то пусть выйдут старейшины твои и судьи твои и измерят расстояние до городов, которые вокруг убитого. И старейшины города того, который будет ближайший к убитому, пусть возьмут телицу, на которой не работали и которая не носила ярма, и пусть старейшины того города отведут сию телицу в дикую долину, которая не разработана и не засеяна, и заколют там телицу в долине. И придут священники, сыны Левиины, и все старейшины города того, ближайшие к убитому, пусть омоют руки свои над головой телицы, зарезанной в долине, и объявят и скажут: «Руки наши не пролили крови сей, и глаза наши не видели. Очисти народ твой Израиля, который ты, Господи, освободил, и не вмени народу твоему Израилю невинной крови». И они очистятся от крови. Так должен ты смывать у себя кровь невинного, если хочешь делать доброе и справедливое пред очами Господа. Когда выйдешь на войну против врагов твоих, и Господь Бог твой предаст их в руки твои, и возьмешь их в плен,
и увидишь между пленными женщину, красивую видом, и полюбишь ее, и захочешь взять ее себе в жену, то приведи ее в дом свой, и пусть она острижет голову свою, и обрежет ногти свои, и снимет с себя пленническую одежду свою, и живет в доме твоем, и оплакивает отца своего и матерь свою в продолжении месяца. И после того ты можешь войти к ней и сделаться ее мужем, и она будет твоею женою. Если же она после не понравится тебе, то отпусти ее, куда она захочет, но не продавай ее за серебро и не обращай ее в рабство, потому что ты смирил ее. Если у кого будут две жены, одна любимая, другая нелюбимая, и как любимая, так и нелюбимая родят ему сыновей, и первенцем будет сын нелюбимой, то при разделе сыновьям своим имени своего он не может сыну жены любимой дать первенство пред первородным сыном нелюбимой. Но первенцем должен признать сына нелюбимой и дать ему двойную часть из всего, что у него найдется, ибо он есть начаток силы его, ему принадлежит право первородства. Если у кого будет сын буйный и непокорный, не повинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их, то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего и к воротам своего места пребывания. И скажут старейшинам города своего: «Сей сын наш буен и непокорен, не слушает слов наших, мод и пьяница». Тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти, и так истреби зло из среды себя. И все израильтяне услышат и убоятся. Если в ком найдется преступление, достойное смерти, и он будет умерщвлен, и ты повесишь его на дереве, то тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день, ибо проклят пред Богом всякий повешенный на дереве, и не оскверняй земли твоей, которую Господь, Бог твой, дает тебе в удел. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 22. Когда увидишь вола брата твоего или овцу его заблудившихся, не оставляй их, но возврати их брату твоему. Если же не близко будет к тебе брат твой, или ты не знаешь его, то прибери их в дом свой, и пусть они будут у тебя, доколе брат твой не будет искать их, и тогда возврати ему их. Так поступай и с ослом его, так поступай с одеждою его, так поступай со всякою потерянную вещью брата твоего, которая будет им потеряна и которую ты найдешь. Нельзя тебе уклоняться от сего. Когда увидишь осла брата твоего или вола его упадших на пути, не оставляй их, но подними их с ним вместе. На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий сие. Если попадется тебе на дороге птичье гнездо на каком-либо дереве или на земле с птенцами или яйцами, и мать сидит на птенцах или на яйцах, то не бери матери вместе с детьми. Мать пусти, а детей возьми себе, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои. Если будешь строить новый дом, то сделай перила около кровли твоей, чтобы не навести тебе крови на дом твой, когда кто-нибудь упадет с него. Не засевай виноградника своего двумя родами семян, чтобы не сделать тебе заклятым сбора семян, которые ты посеешь вместе с плодами виноградника. Не паши на вале и осле вместе. Не надевай одежды, сделанной из разных веществ, из шерсти и льна вместе. Сделай себе кисточки на четырех углах покрывала твоего, которым ты покрываешься.
Если кто возьмет жену и войдет к ней, и возненавидит ее, и будет возводить на нее порочные дела, и пустит о ней худую молву, и скажет: «Я взял сию жену и вошел к ней, и не нашел у нее девства», то отец отроковицы и мать ее пусть возьмут и вынесут признаки девства отроковицы к старейшинам города, к воротам. И отец отроковицы скажет старейшинам: «Дочь мою я отдал в жену сему человеку, и ныне он возненавидел ее. И вот он возводит на нее порочные дела, говоря: «Я не нашел у дочери твоей девства, но вот признаки девства дочери моей», и расстелют одежду пред старейшинами города. Тогда старейшины того города пусть возьмут мужа и накажут его, и наложат на него 100 сиклей серебра пени, и отдадут отцу отроковицы за то, что он пустил худую молву о девице израильской. Она же пусть останется его женою, и он не может развестись с нею во всю жизнь свою. Если же сказанное будет истинно, и не найдется девство у отроковицы, то отроковицу пусть приведут к дверям дома отца ее, и жители города ее побьют ее камнями до смерти, ибо она сделала срамное дело среди Израиля, блудодействовав в доме отца своего. Итак, истреби зло из среды себя. Если найден будет кто, лежащий с женою замужнею, то должно предать смерти обоих, и мужчину, лежавшего с женщиной, и женщину. Итак, истреби зло от Израиля. Если будет молодая девица обручена мужу, и кто-нибудь встретится с нею в городе и ляжет с нею, то обоих их приведите к воротам того города и побейте их камнями до смерти. Отроковицу за то, что она не кричала в городе, а мужчину за то, что он опорочил жену ближнего своего. Итак, истреби зло из среды себя. Если же кто в поле встретится с отроковицею обрученную и, схватив ее, ляжет с нею, то должно предать смерти только мужчину, лежавшего с нею. А отроковица ничего не делай. На отроковице нет преступления смертного, ибо это то же, как если бы кто восстал на ближнего своего и убил его, ибо он встретился с нею в поле. И хотя отроковица обрученная кричала, но некому было спасти ее. Если кто-нибудь встретится с девицей необрученной и схватит ее и ляжет с нею, и застанут их, то лежавший с нею должен дать отцу отроковицы 50 сиклей серебра, а она пусть будет его женою, потому что он опорочил ее. Во всю жизнь свою он не может развестись с нею. Никто не должен брать жены отца своего и открывать край одежды отца своего. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 23. У кого раздавлены ятра или отрезан детородный член, тот не может войти в общество Господне. Сын блудницы не может войти в общество Господне, и 10-е поколение его не может войти в общество Господне. Аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Господне, и 10-е поколение их не может войти в общество Господне вовеки, потому что они не встретили вас с хлебом и водой на пути, когда вышли из Египта, и потому что они наняли против тебя Валаама, сына Виорова, из Пефора Месопотамского, чтобы проклясть тебя. Но Господь Бог твой не восхотел слушать Валаама, и обратил Господь Бог твой проклятие его в благословение тебе, ибо Господь Бог твой любит тебя. Не желай им мира и благополучия во все дни твои вовеки. Не гнушайся идумиянином, ибо он брат твой. Не гнушайся египтянином, ибо ты был пришельцем в земле его. Дети, которые у них родятся в третьем поколении, могут войти в общество Господне. Когда пойдешь в поход против врагов твоих, берегись всего худого.
Если у тебя будет кто нечист от случившегося ему ночью, то он должен выйти вон из стана и не входить в стан. А при наступлении вечера должен омыть тело свое водою, и по захождении солнца может войти в стан. Место должно быть у тебя вне стана, куда бы тебе выходить. Кроме оружия твоего, должна быть у тебя лопатка, и когда будешь садиться вне стана, выкопай ею яму, и опять зарой ею испражнение твое. Ибо Господь Бог твой ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих в руки твои. А посему стан твой должен быть свят, чтобы он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя. Не выдавай раба господину его, когда он прибежит к тебе от господина своего. Пусть он у тебя живет среди вас на месте, которое он изберет в каком-нибудь из жилищ твоих, где ему понравится. Не притесняй его. Не должно быть блудницы из дочерей Израилевых, и не должно быть блудника из сынов Израилевых. Не вноси платы блудницы и цены пса в дом Господа Бога твоего, ни по какому обету, ибо то и другое есть мерзость пред Господом Богом твоим. Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что можно отдавать в рост. Иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всем, что делается руками твоими на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Если дашь обет Господу Богу твоему, немедленно исполни его, ибо Господь Бог твой взыщет его с тебя, и на тебе будет грех. Если же ты не дал обета, то не будет на тебе греха. Что вышло из уст твоих, соблюдай и исполняй так, как обещал ты Господу Богу твоему, добровольное приношение, о котором сказал ты устами своими. Когда войдешь в виноградник ближнего твоего, можешь есть досыта, сколько хочет душа твоя, а в сосуд твой не клади. Когда придешь на жатву ближнего твоего, срывай колосья руками твоими, но серпа не заноси на жатву ближнего твоего. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 24. Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, и она выйдет из дома его, пойдет и выйдет за другого мужа, но и сей последний муж возненавидит ее и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, или умрет сей последний муж ее, взявший ее себе в жену, то не может первый ее муж, отпустивший ее, опять взять ее себе в жену после того, как она осквернена, ибо сие есть мерзость пред Господом. И не порочь земли, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Если кто взял жену недавно, то пусть не идет на войну, и ничего не должно возлагать на него. Пусть он остается свободен в доме своем продолжение одного года и увеселяет жену свою, которую взял. Никто не должен брать в залог верхнего и нижнего жернова, ибо таковый берет в залог душу. Если найдут кого, что он украл кого-нибудь из братьев своих из сынов Израилевых, и поработил его, и продал его, то такого вора должно предать смерти. Так истреби зло из среды себя. Смотри, в язве проказы тщательно соблюдай и исполняй весь закон, которому научат вас священники-левиты. Тщательно исполняйте, что я повелел им. Помни, что Господь Бог твой сделал Марьяме на пути, когда вы шли из Египта. Если ты ближнему твоему дашь что-нибудь взаймы,
то не ходи к нему в дом, чтобы взять у него залог, постой на улице, а тот, которому ты дал взаймы, вынесет тебе залог свой на улицу. Если же он будет человек бедный, то ты не ложись спать, имея залог его. Возврати ему залог при захождении солнца, чтоб он лег спать в одежде своей и благословил тебя, и тебе поставится сие в праведность перед Господом Богом твоим. Не обижай наемника, бедного и нищего из братьев твоих или из пришельцев твоих, которые в земле твоей, в жилищах твоих. В тот же день отдай плату его, чтобы солнце не зашло прежде того, ибо он беден, и ждет ее душа его, чтоб он не возопил на тебя Господу, и не было на тебе греха. Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов. Каждый должен быть наказываем смертью за свое преступление. Не суди превратно пришельца и сироту, и у вдовы не бери одежды в залог. Помни, что и ты был рабом в Египте, и Господь освободил тебя оттуда, посему я и повелеваю тебе делать сие. Когда будешь жать на поле твоем и забудешь сноп на поле, то не возвращайся взять его. Пусть он остается пришельцу, сироте и вдове, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всех делах рук твоих. Когда будешь обивать маслину твою, то не пересматривай за собой ветвей, пусть остается пришельцу, сироте и вдове. Когда будешь снимать плоды в винограднике твоем, не собирай остатков за собою, пусть остается пришельцу, сироте и вдове. И помни, что ты был рабом в земле египетской, посему я и повелеваю тебе делать сие. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 25. Если будет тяжба между людьми, то пусть приведут их в суд и рассудят их. Правого пусть оправдают, а виновного осудят. Если виновный достоин будет побоев, то судья пусть прикажет положить его и бить при себе, смотря по вине его по счету. 40 ударов можно дать ему, а не более, чтобы от многих ударов брат твой не был обезображен пред глазами твоими. Не заграждай рта валу, когда он молотит. Если братья живут вместе, и один из них умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого, но девер ее должен войти к ней и взять ее себе в жену и жить с нею. И первенец, которого она родит, останется с именем брата его умершего, чтобы имя его не изгладилось в Израиле. Если же он не захочет взять невестку свою, то невестка его пойдет к воротам, к старейшинам и скажет: «Деверь мой отказывается восставить имя брата своего в Израиле, не хочет жениться на мне». Тогда старейшины города его должны призвать его и уговаривать его. Если он станет и скажет: «Не хочу взять ее», тогда невестка его пусть пойдет к нему в глазах старейшин и снимет сапог его с ноги его и плюнет в лицо его и скажет: «Так поступают с человеком, который не созидает дома брату своему», и нарекут ему имя в Израиле — дом разутого. Когда дерутся между собой мужчины, и жена одного подойдет, чтобы отнять мужа своего из рук бьющего его, и, протянув руку свою, схватит его за срамный уд, то отсеки руку ее, да не пощадит ее глаз твой. В кисе твоей не должны быть двоякие гири, большие и меньшие. В доме твоем не должна быть двоякая ефа, большая и меньшая. Гиря у тебя должна быть точная и правильная.
и ефа у тебя должна быть точная и правильная, чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог твой дает тебе. Ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий неправду. Помни, как поступил с тобой Амалек на пути, когда вы шли из Египта, как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога. Итак, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон на земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтоб овладеть ею, изгладь память Амалека из Поднебесной. Не забудь. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 26. Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней, то возьми начатков всех плодов земли, которые ты получишь от земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, и положи в корзину, и пойди на то место, которое Господь Бог твой изберет, чтобы пребывало там имя Его. И приди к священнику, который будет в те дни, и скажи ему: «Сегодня исповедуй пред Господом Богом твоим, что я вошел в ту землю, которую Господь клялся отцам нашим дать нам». Священник возьмет корзину из руки твоей и поставит ее пред жертвенником Господа Бога твоего. Ты же отвечай и скажи пред Господа Богом твоим: «Отец мой был странствующий арамеянин, и пошел в Египет, и поселился там с немногими людьми, и произошел там от него народ великий, сильный и многочисленный. Но египтяне худо поступали с нами и притесняли нас, и налагали на нас тяжкие работы. И возопили мы Господу Богу отцов наших, и услышал Господь вопль наш, и увидел бедствие наше, труды наши и угнетение наше. И вывел нас Господь из Египта рукою сильною, мышцею простертою, великим ужасом, знамениями и чудесами. И привел нас на место сие и дал нам землю сию, землю, в которой течет молоко и мед. Итак, вот, я принес начатки плодов от земли, которую ты, Господи, дал мне. И поставь это пред Господом Богом твоим, и поклонись пред Господом Богом твоим. И веселись о всех благах, которые Господь Бог твой дал тебе и дому твоему, ты и левит, и пришелец, который будет у тебя. Когда ты отделишь все десятины произведений земли твоей в третий год, год десятин, и отдашь левиту, пришельцу, сироте и вдове, чтоб они ели в жилищах твоих и насыщались, тогда скажи пред Господом Богом твоим: «Я отобрал от дома моего святыню и отдал ее левиту, пришельцу, сироте и вдове по всем повелениям твоим, которые ты заповедал мне. Я не приступил заповедей твоих и не забыл. Я не ел от нее в печали моей и не отделял ее в нечистоте и не давал из нее для мертвого. Я повиновался гласу Господа Бога моего, исполнил все, что ты заповедал мне. Призри от святого жилища твоего с небес и благослови народ твой Израиля в землю, которую ты дал нам, так, как ты клялся отцам нашим дать нам землю, в которой течет молоко и мед. В день сей Господь Бог твой завещевает тебе исполнять постановления сии и законы. Соблюдай и исполняй их от всего сердца твоего и от всей души твоей. Господу сказал ты ныне, что Он будет твоим Богом, и что ты будешь ходить путями Его, и хранить постановления Его, и заповеди Его, и законы Его, и слушать гласа Его. И Господь обещал тебе ныне, что ты будешь собственным Его народом, как Он говорил тебе, если ты будешь хранить все заповеди Его,
и что Он поставит тебя выше всех народов, которых Он сотворил в чести, славе и великолепии, и что ты будешь святым народом у Господа, Бога твоего, как Он говорил. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 27. «И заповедал Моисей и старейшины сынов Израилевых народу, говоря, «Исполняйте все заповеди, которые заповедую вам ныне. И когда перейдете за Иордан в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, тогда поставь себе большие камни и обмажь их известью, и напиши на камнях сих все слова закона сего, когда перейдешь Иордан, чтобы вступить в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, в землю, где течет молоко и мед, как говорил тебе Господь Бог отцов твоих. Когда перейдете Иордан, поставьте камни те, как я повелеваю вам сегодня на горе Гевал, и обмажьте их известью. И устрой там жертвенник Господу Богу твоему, жертвенник из камней, не поднимая на них железа. Из камней цельных устрой жертвенник Господа Бога твоего, и вознеси на нем всесожжение Господу Богу твоему, и приноси жертвы мирные, и ешь там, и веселись пред Господом Богом твоим. И напиши на камнях все слова закона сего яственно, очень явственно. И сказал Моисей и священники левиты всему Израилю, говоря, «Внимай и слушай, Израиль, в день сей ты сделался народом Господа Бога твоего. Итак, слушай гласа Господа Бога твоего и исполняй заповеди Его и постановления Его, которые заповедую тебе сегодня». И заповедал Моисей народу в день тот, говоря, «Сии должны стать на горе Горизим, чтобы благословлять народ, когда перейдет Иордан: Симеон, Левий, Иуда, Иссахар, Иосиф и Вениамин. А сии должны стать на горе Гевал, чтобы произносить проклятие: Рувим, Гад, Асир, Завулон, Дан и Нефалим. Левиты возгласят и скажут всем израильтянам громким голосом: «Проклят, кто сделает изваянный или литый кумир, мерзость пред Господом, произведение рук художника, и поставит его в тайном месте!» Весь народ возгласит и скажет «Аминь!» «Проклят злословящий отца своего или матерь свою!» И весь народ скажет «Аминь!» «Проклят нарушающий межи ближнего своего!» И весь народ скажет «Аминь!» «Проклят, кто слепого сбивает с пути!» И весь народ скажет «Аминь!» «Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову!» И весь народ скажет «Аминь!» «Проклят, кто ляжет с женой отца своего, ибо он открыл край одежды отца своего!» И весь народ скажет «Аминь!» «Проклят, кто ляжет с каким-либо скотом!» И весь народ скажет «Аминь!» «Проклят, кто ляжет с сестрою своею, с дочерью отца своего или дочерью матери своей!» И весь народ скажет «Аминь!» «Проклят, кто ляжет с тещей своею!» И весь народ скажет «Аминь!» «Проклят, кто тайно убивает ближнего своего!» И весь народ скажет «Аминь!» «Проклят, кто берет подкуп, чтоб убить душу и пролить кровь невинную!» И весь народ скажет «Аминь!» «Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним!» И весь народ скажет «Аминь!» Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 28. «Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли. И придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего.
благословен ты в городе и благословен на поле. Благословен плод чрева твоего и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод овец твоих. Благословенны житницы твои и кладовые твои. Благословен ты при входе твоем, и благословен ты при выходе твоем. Поразит пред тобой Господь врагов твоих, восстающих на тебя. Одним путем они выступят против тебя, а семью путями побегут от тебя. Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих, и благословит тебя на земле, которой Господь Бог твой дает тебе. Поставит тебя Господь народом святым своим, как Он клялся тебе, если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего и будешь ходить путями Его. И увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе, и убоятся тебя. И даст тебе Господь изобилие во всех благах, в плоде чрева твоего, и в плоде скота твоего, и в плоде полей твоих на земле, которую Господь клялся отцам твоим дать тебе. Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, небо, чтоб оно отдавало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих, и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. Сделает тебя Господь главою, а не хвостом, и ты будешь только на высоте, а не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего, которые заповедую тебе сегодня хранить и исполнять. И не отступишь от всех слов, которые заповедую вам сегодня ни направо, ни налево, чтобы пойти вслед иных богов и служить им. Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. Проклят ты будешь в городе, и проклят ты будешь на поле. Прокляты будут житницы твои, кладовые твои. Проклят будет плод чрева твоего и плод земли твоей. Плод твоих волов и плод овец твоих. Проклят ты будешь при входе твоем и проклят при выходе твоем. Пошлет Господь на тебя проклятие, смятение и несчастье во всяком деле рук твоих, какое не станешь ты делать, доколе не будешь истреблен. И ты скоро погибнешь за злые дела твои, за то, что ты оставил меня». Пошлет Господь на тебя моровую язву, доколе не истребит Он тебя с земли, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Поразит тебя Господь чахлостью, горячкою, лихорадкою, воспалением, засухой, палящим ветром и ржавчиною, и они будут преследовать тебя, доколе не погибнешь. И небеса твои, которые над головою твоей, сделаются медью, и земля под тобою железом. Вместо дождя Господь даст земле твоей пыль, и прах с неба будет падать, падать на тебя, доколе не будешь истреблен. Предаст тебя Господь на поражение врагам твоим, одним путем выступишь против них, а семью путями побежишь от них, и будешь рассеян по всем царствам земли. И будут трупы твои пищей всем птицам небесным и зверям, и не будет отгоняющего их. Поразит тебя Господь проказою египетской, почечуем, коростою и чесоткою, от которых ты не возможешь исцелиться. Поразит тебя Господь сумасшествием, слепотою и оцепенением сердца, и ты будешь ощупью ходить в полдень, как слепой ощупью ходит по тьмах, и не будешь иметь успеха в путях твоих, и будут теснить и обижать тебя всякий день, и никто не защитит тебя. С женой обручишься, и другой будет спать с нею. Дом построишь, и не будешь жить в нем. Виноградник насадишь, и не будешь пользоваться им. Вола твоего заколет в глазах твоих, и не будешь есть его. Осла твоего уведут от тебя, и не возвратят тебе. Овцы твои отданы будут врагам твоим, и никто не защитит тебя.
сыновья твои и дочери твои будут отданы другому народу. Глаза твои будут видеть, и всякий день истаивать о них, и не будет силы в руках твоих. Плоды земли твоей и все труды твои будет есть народ, которого ты не знал, и ты будешь только притесняем и мучим во все дни, и сойдешь с ума от того, что будут видеть глаза твои. И поразит тебя Господь злою проказою на коленях и голенях, от которой ты не возможешь исцелиться, от подошвы ноги твоей до самого темени головы твоей. Отведет Господь тебя и царя твоего, которого ты поставишь над собою, к народу, которого не знал ни ты, ни отцы твои, и там будешь служить иным богам, деревянным и каменным, и будешь ужасом, притчею и посмешищем у всех народов, которым отведет тебя Господь. Семян много вынесешь в поле, а соберешь мало, потому что поест их саранча. Виноградники будешь садить и возделывать, а вина не будешь пить, и не соберешь плодовых, потому что поест их червь. Маслины будут у тебя во всех пределах твоих, но елеем не помажешься, потому что осыплется маслина твоя. Сынов и дочерей родишь, но их не будет у тебя, потому что пойдут в плен. Все дерева твои, плоды земли твоей, погубит ржавчина. Пришелец, который среди тебя, будет возвышаться над тобою выше и выше, а ты опускаться будешь ниже и ниже. Он будет давать тебе взаймы, а ты не будешь давать ему взаймы. Он будет главою, а ты будешь хвостом. И придут на тебя все проклятия сии, и будут преследовать тебя, и постигнут тебя, доколе не будешь истреблен за то, что ты не слушал гласа Господа Бога твоего, и не соблюдал заповеди Его и постановлений Его, которые Он заповедал тебе. Они будут знаменем и указанием на тебя и на семени твоем вовек, за то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца при изобилии всего, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь в голоде и жажде и наготе и во всяком недостатке. Он возложит на шею твою железное ярмо так, что измучит тебя. Пошлет на тебя Господь народ издалека, от края земли, как орел налетит народ, которого языка ты не разумеешь. Народ наглый, который не уважит старца и не пощадит юноши. И будет он есть плод скота твоего и плод земли твоей, доколе не разорит тебя, так что не оставит тебе ни хлеба, ни вина, ни елея, ни плодов, ни плода волов твоих, ни плода овец твоих, доколе не погубит тебя. И будет теснить тебя во всех жилищах твоих, доколе во всей земле твоей не разрушит высоких и крепких стен твоих, на которые ты надеешься. И будет теснить тебя во всех жилищах твоих, во всей земле твоей, которую Господь Бог твой дал тебе. И ты будешь есть плод чрева твоего, плоть сынов твоих и дочерей твоих, которую Господь Бог твой дал тебе в осаде и в стеснении, в котором стеснит тебя враг твой. Муж, изнеженный и живший между вами в великой роскоши, безжалостным оком будет смотреть на брата своего, на жену недра своего и на остальных детей своих, которые останутся у него, и не даст ни одному из них плоти детей своих, которых он будет есть, потому что у него не останется ничего в осаде и в стеснении, в котором стеснит тебя враг твой во всех жилищах твоих. Женщина, жившая у тебя в неге и роскоши, которая никогда ноги свои не ставила на землю по причине роскоши и изнеженности, будет безжалостным оком смотреть на мужа недра своего и на сына своего и на дочь свою, и не даст им последа, выходящего из среды ног ее, и детей, которые она родит, потому что она при недостатке во всем тайно будет есть их в осаде и стеснении, в котором стеснит тебя враг твой в жилищах твоих. Если не будешь стараться исполнять все слова закона сего, написанные в книге сей,
и не будешь бояться сего славного и страшного имени Господа Бога твоего, то Господь поразит тебя и потомство твое необычайными язвами, язвами великими и постоянными, и болезнями злыми и постоянными, и наведет на тебя все язвы египетские, которых ты боялся, и они прилипнут к тебе, и всякую болезнь, и всякую язву, не написанную в книге закона сего, Господь наведет на тебя, доколе не будешь истреблен, и останется вас немного, тогда как множеством вы подобны были звездам небесным, ибо ты не слушал голоса Господа Бога твоего. И как радовался Господь, делая вам добро и умножая вас, так будет радоваться Господь, погубляя вас и истребляя вас, и извержены будете из земли, в которую ты идешь, чтобы владеть ею. И рассеет тебя Господь по всем народам, от края земли до края земли, и будешь там служить иным богам, которых не знал ни ты, ни отцы твои, дереву и камням. Но и между этими народами не успокоишься, и не будет места покоя для ноги твоей, и Господь даст тебе там трепещущее сердце, истаивание очей и изнывание души. Жизнь твоя будет висеть пред тобою, и будешь трепетать ночью и днем, и не будешь уверен в жизни твоей. От трепета сердца твоего, которым ты будешь объят, и от того, что ты будешь видеть глазами твоими, утром ты скажешь: «О, если бы пришел вечер!» А вечером скажешь: «О, если бы наступило утро!» И возвратит тебя Господь в Египет на кораблях тем путем, о котором я сказал тебе, ты более не увидишь его, и там будете продаваться врагам вашим в рабство, в рабов и в рабынь, и не будет покупающего. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 29. Вот слова завета, которые Господь повелел Моисею поставить с сынами Израилевыми в земле Моавитской, кроме завета, который Господь поставил с ними на Хориве. И созвал Моисей всех сынов Израилевых и сказал им: «Вы видели все, что сделал Господь пред глазами вашими в земле египетской с фараоном и всеми рабами его, и всею землею его, те великие казни, которые видели глаза твои, и те великие знамения и чудеса. Но до сего дня не дал вам Господь сердца, чтобы разуметь, очей, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать. 40 лет водил вас по пустыне, и одежды ваши на вас не обветшали, и обувь твоя не обветшала на ноге твоей. Хлеба вы не ели, и вина, и секера не пили, дабы вы знали, что я Господь, Бог ваш. И когда пришли вы на место сие, выступили против нас Сигон, царь Есивонский, и Ог, царь Васанский, чтобы сразиться с нами, и мы поразили их, и взяли землю их, и отдали ее в удел колену Рувимову, и Гадову, и половине колена Манассина. Соблюдайте же слова завета сего, и исполняйте их, чтобы вам иметь успех во всем, что не будете делать». Все вы сегодня стоите пред лицом Господа Бога вашего, начальники колен ваших, старейшины ваши, надзиратели ваши, все израильтяне, дети ваши, жены ваши и пришельцы твои, находящиеся в стане твоем, от секущего дрова твои до черпающего воду твою, чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и в клятвенный договор с ним, который Господь Бог твой сегодня поставляет с тобою, дабы соделать тебя сегодня его народом, и ему быть тебе Богом, как он говорил тебе и как клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову. Не с вами только одними я поставляю сей завет и сей клятвенный договор, но как с теми, которые здесь с нами стоят пред лицом Господа Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня.
ибо вы знаете, как мы жили в земле египетской, как мы проходили посреди народов, через которые вы прошли, и видели мерзости их, и кумиры их, деревянные, каменные, серебряные, золотые, которые у них. Да не будет между вами мужчины или женщины, или рода, или колена, которых сердце уклонилось бы ныне от Господа Бога нашего, чтобы ходить, служить.

ясное всей книги, и изгладит Господь имя его из Поднебесной. И отделит его Господь на погибель от всех колен Израилевых, сообразно со всеми проклятиями закона, написанными всей книге закона. И скажет последующий род, дети ваши, которые будут после вас, и чужеземец, который придет из земли дальней, увидев поражение земли сей и болезни, которыми изнурит ее Господь. Сера и соль, пожарище, вся земля, не засевается и не прозращает она, и не выходит на ней никакой травы, как по истреблении Содома, Гоморры, Адмы и Севаима, которые не спроверг Господь во гневе своем и в ярости своей. И скажут все народы, за что Господь так поступил с сей землею? Какая великая ярость гнева его! И скажут, за то, что они оставили завет Господа Бога отцов своих, который он поставил с ними, когда вывел их из земли египетской, и пошли и стали служить иным богам, и поклоняться им, богам, которых они не знали, и которых он не назначал им. Зато возгорелся гнев Господа на землю сию, и навел он на нее все проклятия завета, написанные в книге сей, и низвергнул их Господь из земли их в гневе, ярости и великом негодовании, и поверг их на другую землю, как ныне видим. Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое — нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 3. «И обратились мы оттуда, и шли к Васану, и выступил против нас на войну Ог, царь Васанский, со всем народом своим при Едреи. И сказал мне Господь, не бойся его, ибо я отдам в руку твою его и весь народ его и всю землю его, и ты поступишь с ним так, как поступил с Сигоном, царем Аморейским, который жил в Есивоне. И предал Господь Бог наш в руки наши и Ога, царя Васанского, и весь народ его, и мы поразили его так, что никого не осталось у него в живых. И взяли мы в то время все города его. Не было города, которого мы не взяли бы у них, 60 городов, всю область Аргов, царство Ога Васанского. Все эти города укреплены были высокими стенами, воротами и запорами, кроме городов неукрепленных весьма многих. И предали мы их заклятию, как поступили с Сигоном, царем Есивонским, предав заклятию всякий город с мужчинами, женщинами и детьми. Но весь скот и захваченные в городах взяли себе в добычу. И взяли мы в то время из рук двух царей аморейских землю сию, которая по эту сторону Иордана, от потока Арнона до горы Ермона. Сидоняне Ермон называют Сирионом, а аморей называют его Синером. Все города на равнине, весь Галаад и весь Васан до Салхи и Едреи, города царства Ога Васанского. Ибо только Ог, царь Васанский, оставался из Рефаимов. Вот Одр его, Одр железный, и теперь в Равве у сынов Аммоновых. Длина его 9 локтей, а ширина его 4 локтя, локтей мужских. Землю сию взяли мы в то время, начиная от Ароира, которую поток Арнона, и половину горы Галаада с городами ее отдал я колену Рувимову и Гадов, а остаток Галаада и весь Васан, царство Ога, отдал я половине колена Манассиина, всю область Аргов со всем Васаном. Иаир, сын Манассиин, взял всю область Аргов до пределов Гесурских и Маахских и назвал Васан по имени своему селениями Иаировыми, что и до ныне. Махиру дал я Галаад, а колену Рувимову и Гадову дал от Галаада.

ада до потока Арнона, землю между потоком и пределом, до потока Иавока, предела сынов Аммоновых. Также равнину и Иордан, который есть и предел. От Кинерефа до моря равнины, моря Соленого, при подошве горы Фазги к востоку. И дал я вам в то время повеление, говоря: Господь Бог ваш дал вам землю сию во владение, все способные к войне вооружившись, идите впереди братьев ваших, сынов Израилевых. Только жены ваши и дети ваши, и скот ваш пусть останутся в городах ваших, которые я дал вам. Доколе Господь не даст покоя братьям вашим, как вам, и доколе и они не получат во владение землю, которую Господь Бог ваш дает им за Иорданом, тогда возвратитесь каждый в свое владение, которое я дал вам. И Иисусу заповедал я в то время, говоря: глаза твои видели все, что сделал Господь Бог ваш с двумя царями сими, то же сделает Господь со всеми царствами, которые ты будешь проходить. Не бойся их, ибо Господь Бог ваш сам сражается за вас. И молился я Господу в то время, говоря: Владыка Господи, ты начал показывать рабу твоему величие твое и крепкую руку твою, ибо какой Бог есть на небе или на земле, который мог бы делать такие дела, как твои, и с могуществом таким, как твое? Дай мне перейти и увидеть ту добрую землю, которая за Иорданом, и ту прекрасную гору и Ливан. Но Господь гневался на меня за вас, и не послушал меня, и сказал мне Господь: полно тебе, впредь не говори мне более об этом. Взойди на вершину Фазги и взгляни глазами твоими к морю, и к северу, и к югу, и к востоку, и посмотри глазами твоими, потому что ты не перейдешь за Иордан сей. И дай наставление Иисусу, и укрепи его, и утверди его, ибо он будет предшествовать народу сему, и он разделит им на уделы землю, на которую ты посмотришь. И остановились мы на долине против Беф-Фегора. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 30. Когда придут на тебя все слова сии, благословения и проклятия, которые изложил я тебе, и примешь их к сердцу своему среди всех народов, в которых рассеет тебя Господь Бог твой, и обратишься к Господу Богу твоему, и послушаешь гласа Его, как я заповедую тебе сегодня, ты и сыны твои от всего сердца твоего, от всей души твоей, тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих и умилосердится над тобою, и опять соберет тебя от всех народов, между которыми рассеет тебя Господь Бог твой. Хотя бы ты был рассеян до края неба, и оттуда соберет тебя Господь Бог твой, и оттуда возьмет тебя, и приведет тебя Господь Бог твой в землю, которую владели отцы твои, и получишь ее во владение, и облагодетельствует тебя, и размножит тебя более отцов твоих, и обережет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе. Тогда Господь Бог твой все проклятия сии обратит на врагов твоих и ненавидящих тебя, которые гнали тебя. А ты обратишься и будешь слушать гласа Господа и исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня. С избытком даст тебе Господь Бог твой успех во всяком деле рук твоих, в плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде земли твоей. Ибо снова радоваться будет Господь о тебе, благодетельствуя тебе, как Он радовался об отцах твоих. Если будешь слушать гласа Господа Бога твоего, соблюдая заповеди Его и постараясь,

0: постановления Его, написанные в сей книге закона, и если обратишься к Господу Богу твоему всем сердцем твоим и всею душою твоею, ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Я, который заповедую тебе сегодня любить Господа, Бога твоего, ходить по путям Его и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его, и будешь ты жить и размножишься, и благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете, и не пробудете долго на земле, для овладения которой ты переходишь Иордан. Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глас его и прилеплялся к нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, который Господь с клятвою обещал отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову дать им. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 31. И пошел Моисей и говорил слова сии всем сынам Израиля. И сказал им: «Теперь мне 120 лет. Я не могу уже выходить и входить. И Господь сказал мне: ты не перейдешь Иордан сей. Господь Бог твой сам пойдет пред тобою, он истребит народы сии от лица твоего, и ты овладеешь ими. Иисус пойдет пред тобою, как говорил Господь. И поступит Господь с ними так же, как он поступил с Сигоном и Огом, царями аморейскими, и с землею их, которых он истребил, и предаст их Господь вам, и вы поступите с ними по всем заповедям, какие заповедал я вам. Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь их, ибо Господь Бог твой сам пойдет с тобою, и не отступит от тебя, и не оставит тебя». И призвал Моисей Иисуса, и пред очами всех израильтян сказал ему: «Будь тверд и мужествен, ибо ты войдешь с народом сим в землю, которую Господь клялся отцам его дать ему, и ты разделишь ее на уделы ему. Господь сам пойдет пред тобою, сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя, не бойся и не ужасайся». И написал Моисей закон сей и отдал его священникам, сынам Левиным, носящим ковчег завета Господня, и всем старейшинам сынов Израилевых. И завещал им Моисей и сказал: «По прошествии 7 лет, в год отпущения, в праздник кущей, когда весь Израиль придет явиться пред лицо Господа Бога твоего на место, которое изберет Господь, читай сей закон пред всем Израилем вслух его. Собери народ, мужей и жены, и детей, и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтоб они слушали и учились, и чтобы боялись Господа Бога вашего, и старались исполнять все слова закона сего. И сыны их, которые не знают сего, услышат и научатся бояться Господа, Бога вашего, во все дни, доколе вы будете жить на земле, в которую вы переходите за Иордан, чтобы овладеть ею. И сказал Господь Моисею: «Вот дни твои приблизились к смерти. Призови Иисуса, и станьте у скинии собрания, и я дам ему наставление». И пришел Моисей и Иисус, и стали у скинии собрания. И явился Господь в скинии в столпе облачном, и стал столб облачный у входа скинии. И сказал Господь Моисею: «Вот ты почиешь с отцами твоими, и станет народ сей блудно ходить вслед богов, вслед чужих богов той земли, в которую он вступает, и оставит меня, и нарушит завет мой, который я поставил с ним. И возгорится гнев мой на него в тот день, и я оставлю их, и сокрою лицо мое от них, и он истреблен будет, и постигнут его многие бедствия и скорби. И скажет он тот день: не потому ли постигли меня сии бедствия, что нет Бога моего среди меня? И я сокрою лицо мое от него в тот день за все беззакония его, которые он сделает, обратившись к иным богам. Итак, напишите себе слова песни сей, и научи ей сынов Израилевых, и вложи ее в уста их, чтобы песнь сия была мне свидетельством на сынов Израилевых. Ибо я введу их в землю, как я клялся отцам их, где течет молоко и мед, и они будут есть и насыщаться, и утучнеют, и обратятся к иным богам, и будут служить им, а меня отвергнут и нарушат завет мой. И когда постигнут их многие бедствия и скорби, тогда песнь сия будет против них свидетельством, ибо она не выйдет из уст потомства их. Я знаю мысли их, которые они имеют ныне, прежде нежели я ввел их в землю, о которой я клялся». И написал Моисей песнь сию в тот день и научил ей сынов Израилевых. И заповедал Господь Иисусу, сыну Навину, и сказал ему: «Будь тверд и мужествен, ибо ты введешь сынов Израилевых в землю, о которой я клялся им, и я буду с тобою». Когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господня, сказав: «Возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ковчега завета Господа Бога вашего, и она там будет свидетельством против тебя. Ибо я знаю упорство твое и жестоковыйность твою. Вот и теперь, когда я живу с вами ныне, вы упорны пред Господом, не тем ли более по смерти моей? Соберите ко мне всех старейшин колен ваших и надзирателей ваших, и я скажу вслух их слова сии, и призову во свидетельство на них небо и землю. Ибо я знаю, что по смерти моей вы развратитесь и уклонитесь от пути, который я завещал вам, и впоследствии времени постигнут вас бедствия за то, что вы будете делать зло пред очами Господа, раздражая его делами рук своих». И изрек Моисей вслух всего собрания израильтян слова песни сей до конца. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 32. «Внимай, небо, я буду говорить, и слушай, земля, слова уст моих. Польется, как дождь, учение мое, как роса речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву. Имя Господа прославляю, воздайте славу Богу нашему. Он твердыня, совершенны дела его, и все пути его праведны. Бог верен, и нет неправды в нем, он праведен и истинен. Но они развратились пред ним, они не дети его по своим порокам, род строптивый и развращенный. Сие ли воздаете вы Господу, народ глупый, несмысленный? Не он ли отец твой, который усвоил тебя, создал тебя и устроил тебя? вспомни дни древние, помысли о летах прежних родов, спроси отца твоего, и он возвестит тебе, старцев твоих, и они скажут тебе. Когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых, ибо часть Господа — народ его, Иаков — наследственный удел его. Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой, ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего. Как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих, так Господь один водил его, и не было с ним чужого Бога. Он вознес его на высоту земли и кормил произведениями полей, и питал его медом из камня и елеем из твердой скалы, маслом коровьим и молоком овечьим и туком агнцев и овнов асанских и козлов и тучной пшеницею, и ты пил вино, кровь виноградных ягод. И утучнел Израиль, и стал упрям, утучнел, отолстел и разжирел, и оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. Богами чуждыми они раздражили его, и мерзостями разгневали его. Приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей и о которых не помышляли отцы ваши. А заступника, родившего тебя, ты забыл и не помнил Бога, создавшего тебя. Господь увидел и в негодовании пренебрег сынов своих и дочерей своих и сказал: «Сокрою лицо мое от них и увижу, какой будет конец их, ибо они род развращенный, дети, в которых нет верности. Они раздражили меня не Богом, суетными своими огорчили меня, и я раздражу их не народом, народом бессмысленным огорчу их. Ибо огонь возгорелся во гневе моем, жжет до ада преисподнего и поедает землю и произведение ее, и попаляет основание гор. Соберу на них бедствие и истощу на них стрелы мои. Будут истощены голодом, истреблены горячкою и лютою заразою, и пошлю на них зубы зверей и яд, ползающих по земле. Отвне будет губить их меч, а в домах ужас, и юношу, и девицу, и грудного младенца, и покрытого сединою старца. Я сказал бы, рассею их и изглажу из среды людей память о них, но отложил это ради озлобления врагов, чтобы враги его не возмнили и не сказали: «Наша рука высока, и не Господь сделал все сие», ибо они народ, потерявший рассудок, и нет в них смысла. О, если бы они рассудили, подумали о сем, уразумели, что с ними будет! Как бы мог один преследовать тысячу и двое прогонять тьму, если бы заступник их не предал их, и Господь не отдал их? Ибо заступник их не таков, как наш заступник, сами враги наши судьи в том. Ибо виноград их от виноградной лозы Содомской, из полей Гоморских. Ягоды их — ягоды ядовитые, грозды их — горькие. Вино их — яд драконов и гибельная трава аспидов. Не сокрыто ли это у меня? Не запечатано ли в хранилищах моих? У меня отмщение и воздаяние, когда поколеблется нога их. Ибо близок день погибели их, скоро наступит уготованное для них. Но Господь будет судить народ свой и над рабами своими умилосердится, когда он увидит, что рука их ослабела, и не стало ни заключенных, ни оставшихся вне. Тогда скажет Господь: где боги их, твердыня, на которую они надеялись, которые ели тук жертв их и пили вино возлияний их? Пусть они восстанут, помогут вам, пусть будут для вас покровом. видите ныне, что это я. Я и нет Бога, кроме меня. Я умерщвляю и оживляю, я поражаю и я исцеляю, и никто не избавит от руки моей. Я подъемлю к небесам руку мою и говорю, живу я вовек. Когда изострю сверкающий меч мой, и рука моя приимет суд, то отмщу врагам моим и ненавидящим меня воздам. Упою стрелы мои кровью, и меч мой насытится плотью, кровью убитых и пленных, головами начальников врага. Веселитесь, язычники, с народом его, ибо он отмстит за кровь рабов своих и воздаст мщение врагам своим и очистит землю свою и народ свой. И пришел Моисей к народу и изрек все слова песни сей вслух народа, он и Иисус, сын Навин. Когда Моисей изрек все слова сии всему Израилю, тогда сказал им, положите на сердце ваши все слова, которые я объявил вам сегодня, и завещевайте их детям своим, чтобы они старались исполнять все слова закона сего. Ибо это не пустое для вас, но это жизнь ваша, и через это вы долгое время пробудете на той земле, в которой вы идете через Иордан, чтобы овладеть ею. И говорил Господь Моисей в тот же самый день и сказал, «Взойди на сию гору Аварим, на гору Нево, которая в земле Моавитской против Иерихона, и посмотри на землю Ханаанскую, которую я даю во владение сынам Израилевым, и умри на горе, на которой ты взойдешь, и приложись к народу твоему, как умер Аарон, брат твой, на горе Ор, и приложился к народу своему». За то, что вы согрешили против меня среди сынов Израилевых при водах Меривы в Кадессе в пустыне Син, за то, что не явили святости моей среди сынов Израилевых. Пред собой ты увидишь землю, а не войдешь туда, в землю, которую я даю сынам Израилевым. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 33. Вот благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых пред смертью своею. Он сказал, «Господь пришел от Синая, открылся нам от Сеира, воссиял от горы Фарана и шел со тьмами святых, одесную его огнь закона. Истинно он любит народ свой». Все святые его в руке твоей, и они припали к стопам твоим, чтобы внимать словам твоим. Закон дал нам Моисей наследие обществу Иакова. И он был царь Израиля, когда собирались главы народа вместе с коленами Израилевыми. Да живет Рувим, и да не умирает, и да не будет малочислен. Но об Иуде сказал сие. Услыши, Господи, глас Иуды, и приведи его к народу его. Руками своими да защитит он себя, и ты будь помощником против врагов его. И о Левии сказал, Тумим твой и Урим твой на святом муже твоем, которого ты искусил в массе, с которым ты припирался при водах Меривы. Который говорит об отце своем и матери своей, я на них не смотрю, и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает, ибо они, левиты, слова твои хранят и завет твой соблюдают, учат законом твоим Иакова и заповедям твоим Израиля, возлагают курение пред лицо твое и всесожжение на жертвенник твой». Благослови, Господи, силу его, и одели рук его, благоволи, порази чресла восстающих на него и ненавидящих его, чтобы они не могли стоять. О Вениамине сказал, возлюбленный Господом обитают у него безопасно. Бог покровительствует ему всякий день, и он покоится между раменами его. Об Иосифе сказал, да благословит Господь землю его вожделенными дарами неба, росою и дарами бездны, лежащие внизу. вожделенными плодами от солнца и вожделенными произведениями луны, превосходнейшими произведениями гор древних и вожделенными дарами холмов вечных, и вожделенными дарами земли и того, что наполняет ее. Благословение явившегося в терновом кусте да приидет на главу Иосифа и на темя наилучшего из братьев своих. Крепость его, как первородного тельца, и роги его, как роги буйвола, ими избадет он народы все до пределов земли. Это тьмы Ефремовы, это тысячи Манассеины. А Завулон не сказал: «Веселись, Завулон, в путях твоих, и Иссахар в шатрах твоих». Созывает они народ на гору, там заколают законные жертвы, ибо они питаются богатством моря и сокровищами, сокрытыми в песке. О Гаде сказал: «Благословенно распространивший Гада! Он покоится, как лев, и сокрушает и мышцу, и голову. Он избрал себе начаток земли, там почтен уделом от законодателя, и пришел с главами народа и исполнил правду Господа и суды с Израилем. О Дане сказал: «Дан, молодой лев, который выбегает из Васана». О Нефалиме сказал: «Нефалим насыщен благоволением и исполнен благословения Господа, море и юг во владении его». Об Асире сказал: «Благословен между сынами Асир, он будет любим братьями своими и окунет в елей ногу свою. Железо и медь — запоры твои, как дни твои будет умножаться богатство твое. Нет подобного Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. Прибежище твое — Бог древний, и ты под мышцами вечными. Он прогонит врагов от лица твоего и скажет: истребляй. Израиль живет безопасно, один. Око Иакова видит перед собой землю, обильную хлебом и вином, и небеса его каплют росу. Блажен ты, Израиль! Кто подобен тебе, народ, хранимый Господом, который есть щит, охраняющий тебя, и меч славы твоей? Враги твои раболепствуют тебе, и ты попираешь выи их. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 34. И взошел Моисей с равнин Моавитских на гору Нева, на вершину Фазги, что против Иерихона, и показал ему Господь всю землю Галаад до самого Дана, и всю землю Нефалимову, и всю землю Ефремову, и Манассиину, и всю землю Иудину даже до самого Западного моря, и полуденную страну, и равнину долины Иерихона, город Пальм до Сигора. И сказал ему Господь: «Вот земля, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: семени твоему дам ее. Я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не войдешь». И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавитской, по слову Господню, и погребен на долине в земле Моавитской против Веффегора, и никто не знает места погребения его даже до сего дня. Моисею было 120 лет, когда он умер, но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась, и оплакивали Моисея сыны Израилевы на равнинах Моавитских 30 дней. И прошли дни плача и сетования о Моисее, и Иисус, сын Навин, исполнился духа премудрости, потому что Моисей возложил на него руки свои, и повиновались ему сыны Израилевы, и делали так, как повелел Господь Моисею. И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу. По всем знамениям и чудесам, которые послал его Господь сделать земле египетской над фараоном, и над всеми рабами его, и над всею землей его, и по руке сильной, и по великим чудесам, которые Моисей совершил пред глазами всего Израиля. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 4. «Итак, Израиль, слушай постановления и законы, которые я научаю вас исполнять, дабы вы были живы и пошли и наследовали ту землю, которую Господь, Бог отцов ваших, дает вам. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедую. Глаза ваши видели все, что сделал Господь с Ваал-Фигором. Всякого человека, последовавшего Ваал-Фигору, истребил Господь Бог твой из среды тебя. А вы, прилепившиеся к Господу Богу вашему, живы все доныне. Вот я научил вас постановлениям и законам, как повелел мне Господь Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут: «Только этот великий народ есть народ мудрый и разумный». Ибо есть ли какой великий народ, к которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем его? И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня? Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей, и поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих, о том дне, когда ты стоял пред Господом Богом твоим при Хориве, и когда сказал Господь мне: «Собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, из которых они научатся бояться меня во все дни жизни своей на земле и научат сынов своих». Вы приблизились и стали пред горою, и гора горела огнем до самых небес, и была тьма, облако и мрак. И говорил Господь к вам из среды огня: «Глаз слов его вы слышали, но образа не видели, а только глаз. И объявил он вам завет свой, который повелел вам исполнять, десятисловие, и написал его на двух каменных скрижалях. И повелел мне Господь в то время научить вас постановлениям и законам, дабы вы исполняли их в той земле, в которую вы входите, чтобы овладеть ею. Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хориве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину, изображения какого-либо скота, который на земле, изображения какой-либо птицы крылатой, которая летает под небесами, изображение какого-либо гада, ползающего по земле, изображение какой-либо рыбы, которая в водах ниже земли. И дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды, и все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им и не служил им, так как Господь Бог твой уделил их всем народам под всем небом. А вас взял Господь и вывел вас из печи железной из Египта, дабы вы были народом его удела, как это ныне видно. И Господь прогневался на меня за вас и клялся, что я не перейду за Иордан и не войду в ту добрую землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Я умру всей земле, не перешедши за Иордан, а вы перейдете и владеете той доброй землею. Берегитесь, чтобы не забыть вам завета Господа Бога вашего, который Он поставил с вами, и чтобы не делать себе кумиров, изображающих что-либо, как повелел тебе Господь Бог твой. Ибо Господь Бог твой есть огнь поедающий, Бог-ревнитель. Если же родятся у тебя сыны, и сыны у сынов твоих, и долго живши на земле, вы развратитесь и сделаете изваяние, изображающее что-либо, и сделаете зло сие пред очами Господа Бога вашего, и раздражите его, то свидетельствуюсь вам сегодня небом и землею, что скоро потеряете землю, для наследования которой вы переходите за Иордан. Не пробудете много времени на ней, но погибнете. И рассеет вас Господь по всем народам, и останетесь в малом числе между народами, к которым отведет вас Господь. И будете там служить богам, сделанным руками человеческими из дерева и камня, которые не видят и не слышат, и не едят, и не обоняют. Но когда ты взыщешь там Господа Бога твоего, то найдешь его, если будешь искать его всем сердцем твоим и всею душою твоею. Когда ты будешь в скорби, и когда все это постигнет тебя впоследствии времени, то обратишься к Господу Богу твоему и послушаешь гласа его. Господь Бог твой есть Бог милосердный. Он не оставит тебя и не погубит тебя и не забудет завета с отцами твоими, который он клятвою утвердил им. Ибо спроси у времен прежних, бывших прежде тебя, с того дня, в который сотворил Бог человека на земле, и от края неба до края неба, бывало ли что-нибудь такое, как сие великое дело, или слыхано ли подобное сему? Слышал ли какой народ глас Бога, говорящего из среды огня, и остался жив, как слышал ты? Или покушался ли какой Бог пойти взять себе народ из среды другого народа казнями, знамениями и чудесами, и войною, и рукою крепкою, и мышцей высокою, и великими ужасами, как сделал для вас Господь Бог ваш в Египте пред глазами твоими? Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Господь есть Бог, и нет еще кроме Его. С неба дал Он слышать тебе глас свой, дабы научить тебя, и на земле показал тебе великий огонь свой, и ты слышал слова Его из среды огня. И так как Он возлюбил отцов твоих и избрал вас, потомство их после них, то и вывел тебя сам великою силою своею из Египта, чтобы прогнать от лица твоего народы, которые больше и сильнее тебя, и ввести тебя, и дать тебе землю их в удел, как это ныне видно. Итак, знай ныне, и положи на сердце твое, что Господь есть Бог на небе вверху и на земле внизу, и нет еще кроме Его». И храни постановление Его и заповеди Его, которые я заповедую тебе ныне, чтобы хорошо было тебе и сынам твоим после тебя, и чтобы ты много времени пробыл на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе навсегда. Тогда отделил Моисей три города по эту сторону Иордана на восток солнца, чтоб убегал туда убийца, который убьет ближнего своего без намерения, не быв врагом ему ни вчера, ни третьего дня, и чтоб, убежав в один из этих городов, остался жив. Бетцер в пустыне, на равнине, в колене Рувимовом, и Рамов в Галааде, в колене Гадовым, и Голан в Васане, в колене Манассином. Вот закон, который предложил Моисей сынам Израилевым. Вот повеление, постановление и уставы, которые изрек Моисей сынам Израилевым по исшествии их из Египта. За Иорданом на долине против Беффигора в земле Сигона, царя Аморейского, жившего в Есивоне, которого поразил Моисей с сынами Израилевыми по исшествии их из Египта. И овладели они землей его и землей Ога, царя Васанского, двух царей Аморейских, которые за Иорданом к востоку солнца, начиная от Ароера, который лежит на берегу потока Арнона, до горы Сиона, она же Ермон, и всею равниною по эту сторону Иордана к востоку, до самого моря равнины, при подошве фаски. Я читаю первую главу из книги Иисуса Навина из Ветхого Завета. «По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву, «Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей в землю, которую я даю им, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею, от пустыни и Ливана сего до реки Великой, реки Ефрата, всю землю хиттеев, и до Великого моря к западу солнца будут пределы ваши. Никто не устоит пред тобой во все дни жизни твоей, и как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой, не уклоняясь от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, чтобы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен. Не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь. И дал Иисус повеление надзирателям народа и сказал: «Пройдите по стану, и дайте повеление народу, и скажите, заготовляйте себе пищу для пути, потому что спустя 3 дня вы пойдете за Иордан сей, дабы прийти взять землю, которую Господь, Бог отцов ваших, дает вам в наследие. А колену Рувимову, Гадову и половине колена Манассеина Иисус сказал: «Вспомните, что заповедал вам Моисей, раб Господень, говоря: Господь, Бог ваш, успокоил вас и дал вам землю эту. Жены ваши, дети ваши и скот ваш пусть останутся в земле, которую дал вам Моисей за Иорданом. А вы все, могущие сражаться, вооружившись, идите перед братьями вашими и помогайте им, доколе Господь не успокоит братьев ваших, как и вас, доколе и они не получат наследие землю, которую Господь Бог ваш дает им. Тогда возвратитесь в наследие ваше и владейте землею, которую Моисей, раб Господень, дал вам за Иорданом к востоку солнца». Они в ответ Иисусу сказали: «Все, что не повелишь нам, сделаем. И куда не пошлешь нас, пойдем. Как слушали мы Моисея, так будем слушать и тебя. Только Господь Бог твой да будет с тобою, как он был с Моисеем. Всякий, кто воспротивится повелению твоему и не послушает слов твоих во всем, что ты не повелишь ему, будет предан смерти. Только будь тверд и мужествен». Я читаю из Ветхого Завета книгу Иисуса Навина, глава 2. «И послал Иисус, сын Навин, из Сетима 2 соглядатаев тайно и сказал: «Пойдите, осмотрите землю и Иерихон». 2 юноши пошли и пришли в дом блудницы, которой имя Раав, и остались ночевать там.
1: И сказано было царю Иерихонскому: «Вот какие-то люди из сынов Израилевых пришли сюда в эту ночь, чтобы высмотреть землю». Царь Иерихонский послал сказать Раави: «Выдай людей, пришедших к тебе, которые вошли в твой дом, ибо они пришли высмотреть всю землю». Но женщина взяла двух человек тех и скрыла их, и сказала: «Точно, приходили ко мне люди, но я не знала, откуда они. Когда же в сумерки надлежало затворять ворота, тогда они ушли, не знаю, куда они пошли. Гонитесь скорее за ними, вы догоните их». А сама отвела их на крышу и скрыла их в снопах льна, разложенных у ней на крыше. Посланные гнались за ними по дороге к Иордану до самой переправы. Ворота же тотчас затворили после того, как вышли погнавшиеся за ними. Прежде нежели они легли спать, она взошла к ним на кровлю и сказала им: «Я знаю, что Господь отдал землю эту вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли этой пришли от вас в робость. Ибо мы слышали, как Господь иссушил перед вами воду Черного моря, когда вы шли из Египта, и как поступили вы с двумя царями аморрейскими за Иорданом, с Сигоном и Огом, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас. Ибо Господь, Бог ваш, есть Бог на небе вверху и на земле внизу. Итак, поклянитесь мне Господом, что как я сделала вам милость, так и вы сделаете милость дому отца моего, и дайте мне верный знак, что вы сохраните в живых отца моего и мать мою, и братьев моих, и сестер моих, и всех, кто есть у них, и избавите души наши от смерти». Эти люди сказали ей: «Душа наша вместо вас да будет предана смерти, если вы не откроете сего дела нашего. Когда же Господь предаст нам землю, мы окажем тебе милость и истину». И спустила она их по веревке через окно, ибо дом ее был в городской стене, и она жила в стене, и сказала им: «Идите на гору, чтобы не встретили вас преследующие, и скрывайтесь там 3 дня, доколе не возвратятся погнавшиеся за вами, а после пойдете в путь ваш». И сказали ей те люди: «Мы свободны будем от твоей клятвы, которую ты нас закляла, если не сделаешь вот так. Когда мы придем в эту землю, ты привяжи червленную веревку к окну, через который ты нас спустила, а отца твоего и мать твою, и братьев твоих, все семейство отца твоего собери к себе в дом твой. И если кто-нибудь выйдет из дверей дома твоего вон, того кровь на голове его, а мы свободны будем от всей клятвы твоей. А кто будет с тобою в твоем доме, того кровь на голове нашей, если чья рука коснется его. Если же ты откроешь сие наше дело, то мы также свободны будем от клятвы твоей, которую ты нас закляла». Она сказала: «Да будет по словам вашим», и отпустила их, и они пошли, а она привязала к окну червленную веревку. Они пошли и пришли на гору, и пробыли там 3 дня, доколе не возвратились гнавшиеся за ними. Гнавшиеся искали их по всей дороге и не нашли. Таким образом, 2 этих человека пошли назад, сошли с горы, перешли Иордан и пришли к Иисусу, сыну Навину, и пересказали ему все, что с ними случилось. И сказали Иисусу: «Господь предал всю землю эту в руки наши, и все жители земли в страхе от нас». Я читаю из книги Иисуса Навина, главу 3. И встал Иисус рано поутру, и двинулись они от Сетима, и пришли к Иордану, он и все сыны Израилевы, и ночевали там, еще не переходя его. Через 3 дня пошли надзиратели по стану и дали народу повеление, говоря: «Когда увидите ковчег завета Господа Бога вашего и священников и левитов, несущих его, то и вы двиньтесь с места своего и идите за ним. Впрочем, расстояние между вами и им должно быть до 2000 локтей мерою. Не подходите к нему близко, чтобы знать вам путь, по которому идти, ибо вы не ходили этим путем ни вчера, ни 3-го дня. И сказал Иисус народу: «Освятитесь, ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса». Священникам же сказал Иисус: «Возьмите ковчег завета и идите перед народом». Священники взяли ковчег завета и пошли перед народом. Тогда Господь сказал Иисусу: «В этот день я начну прославлять тебя пред очами всех сынов Израиля, чтобы они узнали, что как я был с Моисеем, так буду и с тобою. А ты дай повеление священникам, несущим ковчег завета, и скажи: как только войдете в воды Иордана, остановитесь в Иордане». Иисус сказал сынам Израилевым: «Подойдите сюда и выслушайте слова Господа Бога вашего». И сказал Иисус: «Из этого узнаете, что среди вас есть Бог живой, который прогонит от вас хананеев и хиттеев, и евеев, и ферезеев, и гергесеев, и амореев, и иевусеев. Вот ковчег завета Господа всей земли пойдет перед вами через Иордан. И возьмите себе 12 человек из колен Израилевых, по 1 человеку из колена. И как только стопы ног священников, несущих ковчег Господа, владыки всей земли, ступят в воду Иордана, вода иорданская иссякнет, текущая же сверху вода остановится стеною». Итак, когда народ двинулся от своих шатров, чтобы переходить Иордан, и священники понесли ковчег завета перед народом, то лишь только несущие ковчег вошли в Иордан, и ноги священников, внесших ковчег, погрузились в воду Иордана, Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы, вода, текущая сверху, остановилась и стала стеною на очень большое расстояние до города Адама, который возле Цартана. А текущая в море равнины, в море соленое, ушла и иссякла. И народ переходил против Иерихона, священники же, несшие ковчег завета Господня, стояли на суше среди Иордана твердою ногою. Все сыны Израилевы переходили по суше, доколе весь народ не перешел через Иордан. Я читаю из книги Иисуса Навина, главу 4. Когда весь народ перешел через Иордан, Господь сказал Иисусу: «Возьми себе из народа 12 человек, по 1 человеку из колена, и дайте им повеление, и скажите: возьмите себе отсюда, из средины Иордана, где стояли ноги священников неподвижно, 12 камней, и перенесите их с собою, и положите их на ночлеги, где будет ночевать в эту ночь». Иисус призвал 12 человек, которых назначил из сынов Израилевых, по 1 человеку из колена, и сказал им Иисус: «Пойдите пред ковчегом Господа Бога вашего в средину Иордана, и возьмите оттуда, и положите на плечо свое каждый по 1 камню, по числу колен сынов Израилевых, чтобы они были у вас знамением. когда спросят вас в последующее время сыны ваши и скажут, к чему у вас эти камни, вы скажете им, в память того, что вода Иордана разделилась перед ковчегом завета Господа, когда он переходил через Иордан, тогда

посреди Иордана на месте, где стояли ноги священников, несших ковчег завета. Они там и до сего дня. Священники, несшие ковчег, стояли среди Иордана, доколе не окончено было все, что Господь повелел Иисусу сказать народу, так, как завещал Моисей Иисусу. А народ, между тем, поспешно переходил. Когда весь народ перешел Иордан, тогда перешел и ковчег завета Господня, и священники перед народом, и сыны Рувима, и сыны Гада, и половина колена Манассиина перешли вооруженные впереди сынов Израилевых, как говорил им Моисей. Около 40 тысяч вооруженных на брань перешло перед Господом на равнины Иерихонские, чтобы сразиться. В тот день прославил Господь Иисуса пред очами всего Израиля, и стали бояться Его, как боялись Моисея, во все дни жизни Его. И сказал Господь Иисусу, говоря, «Прикажи священникам, несущим ковчег откровения, выйти из Иордана». Иисус приказал священникам и сказал, «Выйдите из Иордана». И когда священники, несшие ковчег завета Господня, вышли из Иордана, то лишь только стопы ног их ступили на сушу, вода Иордана устремилась по своему месту и пошла, как вчера и третьего дня, выше всех берегов своих. И вышел народ из Иордана в 10-й день первого месяца и поставил стан в Галгале на восточной стороне Иерихона. И 12 камней, которые взяли они из Иордана, Иисус поставил в Галгале и сказал сынам Израилевым, «Когда спросят в последующее время сыны ваши, отцов своих, что значат эти камни, скажите сынам вашим, Израиль перешел через Иордан этот по суше, ибо Господь Бог ваш иссушил воды Иордана для вас, доколе вы не перешли его, так же, как Господь Бог ваш сделал с Черным морем, которое иссушил перед вами, доколе мы не перешли его, чтобы все народы земли познали, что рука Господня сильна, и дабы вы боялись Господа Бога вашего во все дни». Я читаю 5 главу из книги Иисуса Навина. Когда все цари аморейские, которые жили по эту сторону Иордана к морю, и все цари ханаанские, которые при море, услышали, что Господь иссушил воды Иордана перед сынами Израилевыми, доколе переходили они, тогда ослабело сердце их, и не стало уже в них духа против сынов Израилевых. В то время сказал Господь Иисусу, «Сделай себе острые ножи и обрежь сынов Израилевых во второй раз». И сделал себе Иисус острые ножи и обрезал сынов Израилевых на месте, названном Холм Обрезания. Вот причина, почему обрезал Иисус сынов Израилевых. Весь народ, вышедший из Египта, мужеского пола, все способные к войне, умерли в пустыне на пути по выходу из Египта. Весь же вышедший народ был обрезан, но весь народ, родившийся в пустыне на пути после того, как вышел из Египта, не был обрезан. Ибо сыны Израилевы 40 лет ходили в пустыне, пока не перемер весь народ, способный к войне, вышедший из Египта, которые не слушали голоса Господня, и которым Господь клялся, что они не увидят земли, которую Господь с клятвою обещал отцам их дать нам землю, где течет молоко и мед. А вместо них воздвиг сынов их. Сих обрезал

0: Иисус, ибо они были необрезаны, потому что их на пути не обрезывали. Когда весь народ был обрезан, оставался он на своем месте в стане, доколе не выздоровел. И сказал Господь Иисусу: «Ныне я снял с вас посрамление египетское. Почему и называется то место Галгал даже до сего дня?» И стояли сыны Израилевы станом в Галгале, и совершили Пасху в 14-й день месяца вечером на равнинах Иерихонских. А на другой день Пасхи стали есть из произведений земли той опресноки и сушеные зерна в самый тот день. А манна перестала падать на другой день после того, как они стали есть произведения земли, и не было более манны у сынов Израилевых, но они ели в тот год произведения земли Хананской. Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул и видит: вот стоит перед ним человек, и в руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему: «Наш ли ты или из неприятелей наших?» Он сказал: «Нет, я вождь воинства Господня, теперь пришел сюда». Иисус пал лицом своим на землю и поклонился и сказал ему: «Что господин мой скажет рабу своему?» Вождь воинства Господня сказал Иисусу: «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято». И Иисус так и сделал. Иерихон же заперся и был заперт от страха сынов Израилевых. Никто не выходил из него, и никто не входил.
1: Книга Иисуса Навина, глава 6. Тогда сказал Господь Иисусу: «Вот я предаю в руки твои Иерихон и царя его, и находящихся в нем людей сильных. Пойдите вокруг города, все способные к войне, и обходите город однажды в день, и это делай 6 дней. И 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных перед ковчегом, а в 7-й день обойдите вокруг города 7 раз, и священники пусть трубят трубами. Когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания, и весь народ пойдет в город, устремившись каждый с своей стороны». И призвал Иисус, сын Навин, священников Израилевых, и сказал им: «Несите ковчег завета, а 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных перед ковчегом Господним». И сказал народу: «Пойдите и обойдите вокруг города. Вооруженные же пусть идут пред ковчегом Господним». Как скоро Иисус сказал народу, 7 священников, несших 7 труб юбилейных пред Господом, пошли и затрубили трубами, и ковчег завета Господня шел за ними. Вооруженные же шли впереди священников, которые трубили трубами, а идущие позади следовали за ковчегом во время шествия, трубя трубами. Народу же Иисус дал повеление и сказал: «Не восклицайте, и не давайте слышать голоса вашего, и чтобы слово не выходило из уст ваших до того дня, доколе я не скажу вам: воскликните, и тогда воскликните». Таким образом, ковчег завета Господня пошел вокруг города и обошел однажды, и пришли в стан и ночевали в стане. На другой день Иисус встал рано поутру, и священники понесли ковчег завета Господня. И 7 священников, несших 7 труб юбилейных перед ковчегом Господним, шли и трубили трубами. Вооруженные же шли впереди, а идущие позади следовали за ковчегом завета Господня и, идучи, трубили трубами. Таким образом, и на другой день обошли вокруг города однажды и возвратились в стан. И делали это 6 дней. В 7-й день встали рано, при появлении зари, и обошли таким же образом вокруг города 7 раз. Только в этот день обошли вокруг города 7 раз. Когда в 7-й раз священники трубили трубами, Иисус сказал народу: «Воскликните, ибо Господь предал вам город. Город будет под заклятием, и все, что в нем, Господу. Только Раав, блудница, пусть останется в живых, она и всякий, кто у нее в доме, потому что она укрыла посланных, которых мы посылали. Но вы берегитесь заклятого, чтобы и самим не подвергнуться заклятию, если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан сынов Израилевых не навести заклятие и не сделать ему беды. И все серебро и золото, и сосуды медные и железные, да будут святынею Господу и войдут в сокровищницу Господню». Народ воскликнул и затрубили трубами. Как скоро услышал народ голос трубы, воскликнул народ громким голосом, и обрушилась стена города до своего основания, и народ пошел в город каждый с своей стороны, и взяли город. И предали заклятию все, что было в городе, и мужей, и жен, и молодых, и старых, и волов, и овец, и ослов, все истребили мечом. А 2 юношам, высматривавшим землю, Иисус сказал: «Пойдите в дом оной блудницы, и выведите оттуда ее и всех, которые у нее, так как вы поклялись ей». И пошли юноши, высматривавшие город, в дом женщины, и вывели Раав, и отца ее, и мать ее, и братьев ее, и всех, которые у нее были, и всех родственников ее вывели, и поставили их вне стана израильского. А город и все, что в нем, сожгли огнем. Только серебро и золото, и сосуды медные и железные отдали в сокровищницу дома Господня. Раав же блудницу и дом отца ее, и всех, которые у нее были, Иисус оставил в живых, и она живет среди Израиля до сего дня, потому что она укрыла посланных, которых посылал Иисус для высмотрения Иерихона. В то время Иисус поклялся и сказал: «Проклят пред Господом тот, кто восставит и построит город сей Иерихон. На первенце своем он положит основание его, и на младшем своем поставит ворота его». И Господь был с Иисусом, и слава его носилась по всей земле. Глава 7 книги Иисуса Навина. Но сыны Израилевы сделали преступление и взяли из заклятого. Ахан, сын Хармия, сын Завия, сын Зары из колена Иудина, взял из заклятого, и гнев Господень возгорелся на сынов Израиля. Иисус из Иерихона послал людей в Гай, что близ Беф-Авена, с восточной стороны Вифиля, и сказал им: «Пойдите, осмотрите землю». Они пошли и осмотрели Гай. И, возвратившись к Иисусу, сказали ему: «Не весь народ пусть идет, а пусть пойдет около 2000 или около 3000 человек, и поразят Гай. Всего народа не труди туда, ибо их мало там». Итак, пошло туда из народа около 3000 человек, но они обратились в бегство от жителей гайских. Жители гайские убили из них до 36 человек и преследовали их от ворот до Севарим, и разграбили их на спуске с горы, отчего сердце народа растаяло и стало, как вода. Иисус разодрал одежды свои и пал лицом своим на землю перед ковчегом Господним и лежал до самого вечера, он и старейшины Израилевы, и посыпали прахом головы свои. И сказал Иисус: «О Господи, Владыка, для чего ты перевел народ сей через Иордан, дабы предать нас в руки амореев и погубить нас? О, если бы мы остались и жили за Иорданом! О Господи, что сказать мне после того, как Израиль обратил тыл врагам своим? Хананеи и все жители земли услышат и окружат нас, и истребят имя наше с земли. И что сделаешь тогда имени твоему великому?» Господь сказал Иисусу: «Встань, для чего ты пал на лицо твое? Израиль согрешил, и преступили они завет мой, который я завещал им, и взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами. Зато сыны Израилевы не могли устоять пред врагами своими и обратили тыл врагам своим, ибо они подпали заклятию: «Не буду более с вами, если не истребите из среды вашей заклятого». Встань, освети народ и скажи: «Осветитесь к утру, ибо так говорит Господь Бог Израилев: заклятая среди тебя Израиль, посему ты не можешь устоять пред врагами твоими, доколе не отдалишь от себя заклятого. Завтра подходите все по коленам вашим. Колено же, которое укажет Господь, пусть подходит по племенам. Племя, которое укажет Господь, пусть подходит по семействам. Семейство, которое укажет Господь, пусть подходит по одному человеку. И облеченного в похищении заклятого пусть сожгут огнем его и все, что у него, за то, что он преступил завет Господень и сделал беззаконие среди Израиля». Иисус, встав рано поутру, велел подходить Израилю по коленам его, и указано колено Иудина. Потом велел подходить племенам Иуды, и указано племя Зары. Велел подходить племени Зарину по семействам, и указано семейство Завдиева. Велел подходить семейству его по одному человеку, и указан Ахан, сын Хармия, сын Завдии, сын Зары из колена Иудина. Тогда Иисус сказал Ахану: «Сын мой, воздай славу Господу Богу Израилеву, и сделай пред ним исповедание, и объяви мне, что ты сделал, не скроет меня». В ответ Иисусу Ахан сказал: «Точно, я согрешил пред Господом Богом Израилевым и сделал то и то. Между добычей увидел я одну прекрасную сеннарскую одежду и 200 сиклей серебра и слиток золота весом в 50 сиклей. Это мне полюбилось, и я взял это. И вот оно спрятано в земле среди шатра моего, и серебро под ним». Иисус послал людей, и они побежали в шатер, и вот все это спрятано было в шатре его, и серебро под ним. Они взяли это из шатра и принесли к Иисусу и ко всем сынам Израилевым и положили пред Господом. И Иисус и все израильтяне с ним взяли Ахана, сына Зарина, и серебро, и одежду, и слиток золота, и сыновей его, и дочерей его, и волов его, и ослов его, и овец его, и шатер его, и все, что у него было, и вывели их на долину Ахор. И сказал Иисус: «За то, что ты навел на нас беду, Господь на тебя наводит беду в день сей». И побили его все израильтяне камнями, и сожгли их огнем, и наметали на них камни. И набросали на него большую груду камней, которая уцелела и до сего дня. После этого утихла ярость гнева Господня. Посему то место называется долиной Ахор даже до сего дня. Глава 8 книги Иисуса Навина. Господь сказал Иисусу: «Не бойся и не ужасайся. Возьми с собой весь народ, способный к войне, и, встав, пойди к Гаю. Вот я предаю в руки твои царя Гайского и народ его, город его и землю его. Сделай с Гаем и царем его то же, что ты сделал с Иерихоном и царем его, только добычу его и скот его разделите себе. Сделай засаду позади города». Иисус и весь народ, способный к войне, встал, чтобы идти к Гаю, и выбрал Иисус 30 тысяч человек храбрых и послал их ночью. И дал им приказание и сказал: «Смотрите, вы будете составлять засаду у города позади города. Не отходите далеко от города и будьте все готовы. А я и весь народ, который со мною, подойдем к городу. И когда жители Гая выступят против нас, как и прежде, то мы побежим от них. Они пойдут за нами, так что мы отвлечем их от города, ибо они скажут: бегут от нас, как и прежде. Когда мы побежим от них, тогда вы встаньте из засады и завладеете городом, и Господь Бог ваш предаст его в руки ваши. Когда возьмете город, зажгите город огнем, по слову Господню сделайте. Смотрите, я повелеваю вам». Таким образом послал их Иисус, и они пошли в засаду и засели между Вифилем и между Гаем, с западной стороны Гая, а Иисус в ту ночь ночевал среди города. Встав рано поутру, Иисус осмотрел народ, и пошел он и старейшины Израилевы впереди народа к Гаю. И весь народ, способный к войне, который был с ним, пошел, приблизился и подошел к городу, и поставил стан с северной стороны Гая, а между им и Гаем была долина. Потом взял он около 5000 человек и посадил их в засаде между Вифилем и Гаем, с западной стороны города. И народ расположил весь стан, который был с северной стороны города, так что задняя часть была с западной стороны города. И пришел Иисус в ту ночь на средину долины. Когда увидел это царь Гайский, тотчас с жителями города, встав рано, выступил против Израиля на сражение, он и весь народ его, на назначенное место пред равниною. А он не знал, что для него есть засада позади города. И Иисус и весь Израиль, будто пораженные ими, побежали к пустыне. А они кликнули весь народ, который был в городе, чтобы преследовать их, и, преследуя Иисуса, отдалились от города. В Гае и Вифиле не осталось ни одного человека, который не погнался бы за Израилем, и город свой они оставили отворенным, преследуя Израиля. Тогда Господь сказал Иисусу: «Простри копье, которое в руке твоей, Гаю, ибо я предам его в руки твои». Иисус простер копье, которое было в его руке, к городу. Сидевшие в засаде тотчас встали с места своего и побежали, как скоро он простер руку свою, вошли в город и взяли его, и тотчас зажгли город огнем. Жители Гая, оглянувшись назад, увидели, что дым от города восходил к небу, и не было для них места, куда бы бежать ни туда, ни сюда, ибо народ, бежавший к пустыне, обратился на преследователей. И Иисус и весь Израиль, увидев, что сидевшие в засаде взяли город, и дым от города восходил к небу, возвратились и стали поражать жителей Гая. А те из города вышли навстречу им, так что они находились в средине между израильтянами, из которых одни были с той стороны, а другие с другой. Так поражали их, что не оставили ни одного из них уцелевшего или убежавшего. А царя Гайского взяли живого и привели его к Иисусу. Когда израильтяне перебили всех жителей Гая на поле, в пустыне, куда они преследовали их, и когда все они до последнего пали от острия меча, тогда все израильтяне обратились к Гаю и поразили его острием меча. Падших в тот день мужей и жен всех жителей Гая было 12000. И Иисус не опускал руки своей, которую простер с копьем, доколе не предал заклятию всех жителей Гая. Только скот и добычу города сего сыны Израиля разделили между собою по слову Господа, которое Господь сказал Иисусу. И сжег Иисус Гай и обратил его в вечные развалины, в пустыню, до сего дня, а царя Гайского повесил на дереве до вечера. По захождении же солнца приказал Иисус, и сняли труп его с дерева, и бросили его у ворот городских, и набросали над ним большую груду камней, которая даже до сего дня. Тогда Иисус устроил жертвенник Господу Богу Израилеву на горе Гевал, как заповедал Моисей, раб Господень, сынам Израилевым, о чем написано в книге закона Моисеева. Жертвенник из камней цельных, на которые не поднимали железо, и принесли на нем всесожжение Господу, и совершили жертвы мирные. И написал Иисус там на камнях список с закона Моисеева, который он написал пред сынами Израилевыми. Весь Израиль, старейшины его и надзиратели его, и судьи его, стали с той и другой стороны ковчега против священников и левитов, носящих ковчег завета Господа, как пришельцы, так и природные жители. Одна половина их у горы Горизим, а другая половина у горы Гевал, как прежде повелел Моисей, раб Господень, благословлять народ Израилев. И потом прочитал Иисус все слова закона, благословение и проклятие, как написано в книге закона. Из всего, что Моисей заповедал Иисусу, не было ни одного слова, которого Иисус не прочитал бы пред всем собранием Израиля и женами, и детьми, и пришельцами, находившимися среди них. Глава 9. Книги Иисуса Навина. Услышав сие, все цари, которые за Иорданом, на горе и на равнине, и по всему берегу Великого моря, близ Ливана, Хеттеи, Амореи, Хананеи, Ферезеи, Евеи и Иевусеи, собрались вместе, дабы единодушно сразиться с Иисусом и Израилем. Но жители Гаваона, услышав, что Иисус сделал с Иерихоном и Гаем, употребили хитрость. Пошли, запаслись хлебом на дорогу и положили ветхие мешки на ослов своих и ветхие изорванные и заплаченные мехи вина. И обувь на ногах их была ветхая с заплатами, и одежда на них ветхая, и весь дорожный хлеб их был сухой и заплесненный. Они пришли к Иисусу в стан израильский в Галгал и сказали ему и всем израильтянам: «Из весьма далекой земли пришли мы, и так заключите с нами союз». Израильтяне же сказали евеям: «Может быть, вы живете близ нас, как нам заключить с вами союз?» Они сказали Иисусу: «Мы рабы твои». Иисус же сказал им: «Кто вы и откуда пришли?» Они сказали ему: «Из весьма дальней земли пришли рабы твои во имя Господа Бога твоего, ибо мы слышали славу его и все, что сделал он в Египте, и все, что он сделал двум царям аморейским, которые по ту сторону Иордана, Сигону, царю Есивонскому, и Огу, царю Васанскому, который жил в Астарофе. Слыша это, старейшины наши и все жители нашей земли сказали нам: «Возьмите в руки ваши хлеба на дорогу и пойдите навстречу им и скажите им: мы рабы ваши, и так заключите с нами союз. Этот хлеб наш, из домов наших мы взяли теплый в тот день, когда пошли к вам, а теперь вот он сделался сухой и заплеснелый. И эти мехи с вином, которые мы налили новые, вот и зарвались. И эта одежда наша и обувь наша обветшала от весьма дальней дороги». Израильтяне взяли их хлеба, а Господа не вопросили. И заключил Иисус с ними мир, и постановил с ними условия в том, что Он сохранит им жизнь, и поклялись им начальники общества. А через 3 дня, как заключили они с ними союз, услышали, что они соседи их и живут близ них. Ибо сыны Израилевы, отправившись в путь, пришли в города их на 3-й день. Города же их были Гаваон, Кефира, Бееров и Кириаф и Арим. Сыны Израилевы не побили их, потому что начальники общества клялись им Господом Богом Израилевым. За это все общество Израилево возроптало на начальников. Все начальники сказали всему обществу: «Мы клялись им Господом Богом Израилевым, и потому не можем коснуться их. А вот что сделаем с ними: оставим их в живых, чтобы не постиг нас гнев за клятву, которой мы клялись им». И сказали им начальники: «Пусть они живут, но будут рубить дрова и черпать воду для всего общества». И сделало все общество так, как сказали им начальники. Иисус призвал их и сказал: «Для чего вы обманули нас, сказав: мы весьма далеко от вас, тогда как вы живете близ нас? За это прокляты вы, без конца вы будете рабами, будете рубить дрова и черпать воду для дома Бога моего». Они в ответ Иисусу сказали: «Дошло до сведения рабов твоих, что Господь Бог твой повелел Моисею, рабу своему, дать вам всю землю и погубить всех жителей сей земли пред лицом вашим, Поэтому мы весьма боялись, чтобы вы не лишили нас жизни и сделали это дело. Теперь вот мы в руке твоей. Как лучше и справедливее тебе покажется поступить с нами, так и поступи. И поступили с ними так, избавил их от руки сынов Израилевых, и они не умертвили их, и определил в тот день Иисус, чтобы они рубили дрова и черпали воду для общества и для жертвенника Господня, даже до сего дня, на месте, какое не избрал бы Господь. 10 глава книги Иисуса Навина. Когда Адони-Седек, царь Иерусалимский, услышал, что Иисус взял Гай и предал его заклятию, и что также поступил с Гаем и царем его, как поступили с Иерихоном и царем его, и что жители Гаваона заключили мир с Израилем и остались среди них, тогда он весьма испугался, потому что Гаваон был город большой, как один из царских городов, и больше Гая, и все жители его — люди храбрые. Посему Адони-Седек, царь Иерусалимский, послал к Гогаму, царю Хевронскому, и Фираму, царю Ярмувскому, и к Яфию, царю Лахисскому, и к Девиру, царю Еглонскому, чтобы сказать: «Придите ко мне и помогите мне поразить Гаваон за то, что он заключил мир с Иисусом и сынами Израилевыми». Они собрались и пошли, пять царей аморейских: царь Иерусалимский, царь Хевронский, царь Иармувский, царь Лахисский, царь Еглонский, они и все ополчение их, и расположились станом подле Гаваона, чтобы воевать против него. Жители Гаваона послали к Иисусу в стан израильский в Галгал сказать: «Не отними руки твоей от рабов твоих, приди к нам скорей. Спаси нас и подай нам помощь, ибо собрались против нас все цари аморейские, живущие на горах». Иисус пошел из Галгала сам, и с ним весь народ, способный к войне, и все мужи храбрые. И сказал Господь Иисусу: «Не бойся их, ибо я предал их в руки твои. Никто из них не устоит пред лицом твоим». И пришел на них Иисус внезапно, потому что всю ночь шел он из Галгала. Господь привел их в смятение при виде израильтян, и они поразили их в Гаваоне сильным поражением, и преследовали их по дороге к возвышенности Вефорона, и поражали их до Азека и до Македа. Когда же они бежали от израильтян по скату горы Вефоронской, Господь бросал на них с небес большие камни до самого Азека, и они умирали. Больше было тех, которые умерли от камней града, нежели тех, которых умертвили сыны Израилевы мечом. И Иисус воззвал Господу в тот день, в который предал Господь Амарея в руки Израилю, когда побил их в Гаваоне, и они побиты были пред лицом сынов Израилевых, и сказал пред израильтянами: «Стой, солнце над Гаваоном и луна над долиною Аялонскою!» И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге праведного: «Стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день». И не было такого дня ни прежде, ни после того, в который Господь так слышал бы глас человеческий, ибо Господь сражался за Израиля. Потом возвратился Иисус и весь Израиль с ним в стан в Галгал, а те пять царей убежали и скрылись в пещере в Македе. Когда донесено было Иисусу и сказано: «Нашлись пять царей, они скрываются в пещере в Македе», Иисус сказал: «Привалите большие камни к отверстию пещеры и приставьте к ней людей стеречь их, а вы не останавливайтесь, но преследуйте врагов ваших и истребляйте заднюю часть войска их, и не давайте им уйти в города их, ибо Господь Бог ваш предал их в руки ваши». После того, как Иисус и сыны Израилевы совершенно поразили их весьма великим поражением, и оставшиеся из них убежали в города укрепленные, весь народ возвратился в стан к Иисусу в Македд с миром, и никто из сынов Израилевых не пошевелил языком своим. Тогда Иисус сказал: «Откройте отверстие пещеры и выведите ко мне из пещеры пятерых царей тех». Так и сделали. Вывели к нему из пещеры пятерых царей тех: царя Иерусалимского, царя Хевронского, царя Иармуфского, царя Лахисского и царя Еглонского. Когда вывели царей сих к Иисусу, Иисус призвал всех израильтян и сказал вождям воинов, ходивших с ним: «Подойдите, наступите ногами вашими на выи царей этих». Они подошли и наступили ногами своими на выи их. Иисус сказал им: «Не бойтесь и не ужасайтесь, будьте тверды и мужественны, ибо так поступит Господь со всеми врагами вашими, с которыми будете воевать». Потом поразил их Иисус и убил их, и повесил их на пяти деревьях, и висели они на деревьях до вечера. При захождении солнца приказал Иисус, и сняли их с деревьев, и бросили их в пещеру, в которой они скрывались, и привалили большие камни к отверстию пещеры, которые там даже до сего дня. В тот же день взял Иисус Македд и поразил его мечом и царя его, и предал заклятию их и все дышащее, что находилось в нем. Никого не оставил, кто бы уцелел. И поступил с царем Македдским так же, как поступил с царем Иерихонским. И пошел Иисус и все израильтяне с ним из Македда к Ливне, и воевал против Ливны. И предал Господь и ее в руки Израиля, и царя ее, и истребил ее Иисус мечом, и все дышащее, что находилось в ней. Никого не оставил в ней, кто бы уцелел. И поступил с царем ее так же, как поступил с царем Иерихонским. Из Ливны пошел Иисус и все израильтяне с ним к Лахису, и расположился подле него станом и воевал против него. И предал Господь Лахис в руки Израиля, и взял он его на другой день, и поразил его мечом и все дышащее, что было в нем, так, как поступил с Ливною. Тогда пришел на помощь Лахису Гарам, царь Газерский, но Иисус поразил его и народ его мечом так, что никого у него не оставил, кто бы уцелел. И пошел Иисус и все израильтяне с ним из Лахиса к Еглону, и расположились подле него станом и воевали против него. И взяли его в тот же день, и поразили его мечом, и все дышащее, что находилось в нем в тот день, предал он заклятию, как поступил с Лахисом. И пошел Иисус, и все израильтяне с ним из Еглона к Хеврону, и воевали против него. И взяли его, и поразили его мечом, и царя его, и все города его, и все дышащее, что находилось в нем. Никого не оставил, кто уцелел бы, как поступил он и с Еглоном, предал заклятию его и все дышащее, что находилось в нем. Потом обратился Иисус и весь Израиль с ним к Давиру и воевал против него, и взял его и царя его, и все города его, и поразили их мечом и предали заклятию все дышащее, что находилось в нем. Никого не осталось, кто уцелел бы. Как поступил с Хевроном и царем его, так поступил с Давиром и царем его, и как поступил с Ливною и царем ее. И поразил Иисус всю землю нагорную и полуденную, и низменные места, и землю, лежащую у гор, и всех царей их. Никого не оставил, кто уцелел бы, и все дышащее предал заклятию, как повелел Господь Бог Израилев. Поразил их Иисус от Кадес-Варни до Газы, и всю землю Гошен, даже до Гаваона. И всех царей этих, и земли их Иисус взял одним разом, ибо Господь Бог Израилев сражался за Израиля. Потом Иисус и все израильтяне с ним возвратились в стан в Галгал. Глава 11 книги Иисуса Навина. Услышав это, Иовин, царь Ассорский, послал к Иовавву, царю Мадонскому, и к царю Шимронскому, и к царю Ахсавскому, и к царям, которые жили к северу, на горе и на равнине с южной стороны Хиннарофа, и на низменных местах, и в Нафоф-Доре к западу, к Хананеям, которые жили к востоку и к морю, к Амореям и Хиттеям, и Ферезеям, и к Иевусеям, жившим на горе, и к Евеям, жившим подле Ермона в земле Массифе. И выступили они, и все ополчение их с ними, многочисленный народ, который множеством равнялся песку на берегу морском, и коней, и колесниц было весьма много. И собрались все цари эти, и пришли, и расположились станом вместе при водах Миромских, чтобы сразиться с Израилем. Но Господь сказал Иисусу: «Не бойся их, ибо завтра около этого времени я предам всех их на избиение Израилю. Коням же их перережь жилы, и колесницы их сожги огнем». И Иисус и с ним весь народ, способный к войне, внезапно вышли на них к водам Миромским и напали на них. И предал их Господь в руки израильтян, и поразили они их, и преследовали их до Сидона Великого и до Мисрефов-Маима, и до долины Мицфы к востоку, и перебили их так, что никого из них не осталось, кто уцелел бы. И поступил Иисус с ними так, как сказал ему Господь: коням их перерезал жилы, а колесницы их сжег огнем. В то время, возвратившись, Иисус взял Асор, и царя его убил мечом. Асор же прежде был главою всех этих царств. И побили все дышащее, что было в нем, мечом, предав заклятию. Не осталось ни одной души, а Асор сжег он огнем. И все города царей этих, и всех царей их взял Иисус и побил мечом, предав их заклятию, как повелел Моисей, раб Господень. Впрочем, всех городов, лежавших на возвышенности, не жгли израильтяне, кроме одного Асора, который сжег Иисус. А всю добычу городов этих и скот разграбили сыны Израилевы себе. Людей же всех перебили мечом, так что истребили всех их, не оставили ни одной души. Как повелел Господь Моисею, рабу своему, так Моисей заповедал Иисусу, а Иисус так и сделал. Не отступил ни от одного слова во всем, что повелел Господь Моисею. Таким образом, Иисус взял всю эту Нагорную землю, всю землю полуденную, всю землю Гошен и низменные места, и равнину, и гору Израилеву, и низменные места, от горы Халак, простирающейся к Сеиру, до Ваал-Гада в долине Ливанской, подле горы Ермона, и всех царей их взял, поразил их и убил. Долгое время вел Иисус войну со всеми этими царями. Не было города, который заключил бы мир с сынами Израилевыми, кроме евеев, жителей Гаваона. Все взяли они войною. Ибо от Господа было то, что они ожесточили сердце свое и войной встречали Израиля для того, чтобы преданы были заклятию, и чтобы не было им помилования, но чтобы истреблены были так, как повелел Господь Моисею. В то же время пришел Иисус и поразил Енакимов на горе, в Хевроне, в Давире, в Анаве, на всей горе Иудиной и на всей горе Израилевой, с городами их предал их Иисус заклятию. Не осталось ни одного из Енакимов в земле сынов Израилевых, остались только в Газе, в Гефе и в Азоте. Таким образом, взял Иисус всю землю, как говорил Господь Моисею, и отдал ее Иисус в удел израильтянам по разделению между коленами их, и успокоилась земля от войны. Глава 12 книги Иисуса Навина. Вот цари той земли, которых поразили сыны Израилевы, и которых землю взяли в наследие по ту сторону Иордана, к востоку солнца, от потока Арнона до горы Ермона, и всю равнину к востоку. Сигон, царь аморейский, живший в Есивоне, владевший от Ароера, что при береге потока Арнона, и от средины потока половиной Галаада до потока Иавока, предела Аммонитян, и равниною до самого моря Хинеревского к востоку, и до моря равнины, моря Соленого, к востоку по дороге к Беф и Ешемофу, а к югу местами, лежащими при подошве Фаски. Сопредельный ему Ох, царь Васанский, последний из Рефаимов, живший в Астарофе и в Едреи, владевший горою Ермоном и Салхою и всем Васаном до предела Гессурского и Маахского и половиною Галаада до предела Сигона, царя Есивонского. Моисей, раб Господень, и сыны Израилевы убили их и дали ее, и дал ее Моисей, раб Господень, в наследие колену Рувимову и Гадову и половине колена Манассиина. И вот цари аморейской земли, которых поразил Иисус и сыны Израилевы по эту сторону Иордана, к западу, от Ваал-Гада на долине Ливанской до Халака, горы, простирающейся к Сеиру, которую отдал Иисус коленам Израилевым в наследие по разделению их. На горе, на низменных местах, на равнине, на местах, лежащих при горах, и в пустыне, и на юге, хиттеев, аммореев, хананеев, ферезеев, евеев и евусеев. И дальше от 9 по 24 стих перечисляются цари городов, и заканчивается 12 глава такими словами: «Всех царей 31». Глава 13 книги Иисуса Навина. Когда Иисус состарился, вошел в лета преклонные, тогда Господь сказал ему: «Ты состарился, вошел в лета преклонные, а земли брать в наследие остается еще очень много. Остается эта земля, все округи филистимские, и вся земля гессурская, от Сихора, что пред Египтом, до пределов Екрона к северу, считаются ханаанскими 5 владельцев филистимских: Газский, Азотский, Аскалонский, Гевский, Екронский и Аввейский. К югу же вся земля ханаанская от Меары Сидонской до Афека, до пределов Аморейских, также земля Гевла и весь Ливан к востоку солнца от Ваал-Гада, что подле горы Ермона, до входа в Емав. Всех горных жителей от Ливана до Мисрефов Маима, всех сидонян я изгоню от лица сынов Израилевых. Раздели же ее в удел Израилю, как я повелел тебе. Раздели землю эту в удел 9 коленам и половине колена Манассиина, а колено Рувимова и Гадова с другой половиной колена Манассиина получили удел свой от Моисея за Иорданом к востоку, как дал им Моисей, раб Господень, от Ароера, который на берегу потока Арнона, и город, который среди потока, и всю равнину Медеву до Дивона. Также все города Сигона, царя Аморейского, который царствовал в Есивоне до пределов Аммонитских. Также Галаад и область Гессурскую и Маахскую, и всю гору Ермон, и весь Васан до Салхи, все царство Ога Васанского, который царствовал в Астерофе и в Едреи. Он оставался один из Рефаимов, которых Моисей поразил и прогнал. Но сыны Израилевы не выгнали жителей Гессура и Маахи, и живет Гессур и Мааха среди Израиля до сего дня. Только колену Левиину не дал он удела. Жертвы Господа Бога Израилева — суть удел его, как сказал ему Господь. Колену сынов Рувимовых по племенам их дал удел Моисей. Пределом их был Ароэр, который на берегу потока Арнона, и город, который среди потока, и вся равнина при Медеве. Есивон и все города его, которые на равнине, и Дивон, Вамоф, Ваал и Беф Ваал Мион, Иаца, Кедемов и Мефаав,
0: Кириафаим, Сивма и Цареф-Шахар на горе Емек, Беф-Фигор и места при подошве Фаски, и Беф и Ешимов, и все города на равнине, и все царство Сигона, царя Аморейского, который царствовал в Есивоне, которого убил Моисей, равно как и вождей мадьямских Евия и Рекема, и Цура, и Хура, и Реву, князей Сигоновых, живших в земле той. Также Валаама, сына Виорова, прорицателя, убили сыны Израилевы мечом в числе убитых ими. Пределом сынов Рувимовых был Иордан. Вот удел сынов Рувимовых по племенам их, города и села их. Моисей дал также удел колену Гадову, сынам Гадовым по племенам их. Пределом их был Иозер, и все города галаадские, и половина земли сынов Аммоновых до Ароэра, что пред Раввою. И земли от Есивона до Рамав, Мицфи и Витанима, и от Маханаима до пределов Давира. И на долине Беф-Гарам и Беф-Нимра, и Сакхов и Цафон, остаток царства Сигона, царя Есивонского. Пределом его был Иордан до моря Хиннеревского за Иорданом к востоку. Вот удел сынов Гадовых по племенам их, города и села их. Моисей дал удел и половине колена Манассина, который принадлежал половине колена сынов Манассиных по племенам их. Предел их был от Маханаима весь Васан, все царство Ога, царя Васанского, и все селения Иаировы, что в Васане, 60 городов, а половина Галаада и Астаров и Едрея, царственные города Ога Васанского, даны сынам Махира, сына Манассина, половине сынов Махировых по племенам их. Вот что Моисей дал в удел на равнинах Моавитских за Иорданом против Иерихона к востоку. Но колену Левиину Моисей не дал удела. Господь Бог Израилев сам есть удел их, как Он говорил им.
1: Глава 14 книги Иисуса Навина. Вот что получили в удел сыны Израилевы в земле Ханаанской, что разделили им в удел Елиазар, священник, и Иисус, сын Навин, и начальники поколений в коленах сынов Израилевых, по жребию делили они, как повелел Господь через Моисея, 9 коленам и половине колена Манассиина. Ибо 2 коленам и половине колена Манассии Моисей дал удел за Иорданом, левитам же не дал удела между ними. Ибо от сынов Иосифовых произошли 2 колена, Манассиина и Ефремова. Посему они и не дали левитам части в земле, а только города для жительства, с предместьями их для скота их и для других выгод их. Как повелел Господь Моисею, так и сделали сыны Израилевы, когда делили на уделы землю. Сыны Иудины пришли в Галгал к Иисусу и сказали ему: «Халев, сын Иефонии, кинезиянин, ты знаешь, что говорил Господь Моисею, человеку Божию, о мне и о тебе в Кадес-Варне. Я был 40 лет, когда Моисей, раб Господень, посылал меня из Кадес-Варни осмотреть землю, и я принес ему в ответ, что было у меня на сердце. Братья мои, которые ходили со мною, привели в робость сердце народа, а я в точности следовал Господу Богу моему. И клялся Моисей в тот день и сказал: «Земля, по которой ходила нога твоя, будет уделом тебе и детям твоим навек, ибо ты в точности последовал Господу Богу моему». Итак, вот, Господь сохранил меня в живых, как Он говорил. Уже 45 лет прошло от того времени, когда Господь сказал Моисею это слово, и Израиль ходил по пустыне. Теперь вот мне 85 лет. Но и ныне я столько же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей. Сколько тогда было у меня силы, столько и теперь есть для того, чтобы воевать и выходить и входить. Итак, дай мне эту гору, о которой говорил Господь в тот день. ибо ты слышал в тот день, что там живут сыны Янаковы, и города у них большие и укрепленные. Может быть, Господь со мною, и я изгоню их, как говорил Господь. Иисус благословил его и дал в удел Халеву, сыну Иефоннину, Хеврон. Таким образом, Хеврон остался уделом Халева, сына Иефоннина, кенезиянина, до сего дня, за то, что он в точности последовал повелению Господа Бога Израилева. Имя Хеврону прежде было Кириав-Арбы, как назывался между сынами Янака один человек великий, и земля успокоилась от войны. Глава 15 книги Иисуса Навина. Жребий колену сынов Иудиных по племенам их выпал такой. В смежности с Идумеей была пустыня Син, к югу при конце Фимана. Южным пределом их был край моря соленого, от простирающегося к югу залива. На юге идет он к возвышенности Акравимской, проходит Цин, и, восходя с южной стороны к Кадес-Варни, проходит Хецрон, и, восходя до Аддара, поворачивает к Каркае. Потом проходит Ацмон, идет к потоку египетскому, так что конец этого предела есть море. Это будет южный ваш предел. Пределом же к востоку море соленое, до устья Иордана, а предел с северной стороны — от залива моря, от устья Иордана. Отсюда предел восходит к Беф-Хогле и проходит с северной стороны к Беф-Араве, и идет предел вверх до камня Багана, сына Рувимова. Потом восходит предел к Давиру от долины Ахор, и на севере поворачивает к Галгалу, который против возвышенности Адуммима, лежащего с южной стороны потока. Отсюда предел проходит к водам Ен-Шемеша и оканчивается у Ен-Рогела. Отсюда предел идет вверх к долине сына Аммонова с южной стороны Иевуса, который есть Иерусалим, и восходит предел на вершину горы, которая к западу против долины Еномовой, которая на краю долины Рефаимов к северу. От вершины горы предел поворачивает к источнику вод Нефтоах и идет к городам горы Ефрона, и поворачивает предел к Ваалу, который есть Кириав и Арим. Потом поворачивает предел от Ваала к морю, к горе Сеиру, и идет северной стороной горы Иарим, которая есть Кесалон, и, нисходя к Вефсамису, проходит через Фимну. Отсюда предел идет северной стороной Екрона, и поворачивает предел к Шикарону, проходит через гору Ваал и доходит до Иавниила, и оканчивается предел у моря. Западный предел составляет Великое море. Вот предел сынов Иудиных с племенами их со всех сторон. И Халеву, сыну Иефонину, Иисус дал часть среди сынов Иудиных, как повелел Господь Иисусу, Кириав-Арбы, отца Янакова, иначе Хеврон. И выгнал оттуда Халев трех сынов Янаковых, Шешая, Ахимана и Фалмая, детей Янаковых. Отсюда пошел против жителей Давира, и имя Давиру прежде было Кириав-Сефер. И сказал Халев: кто поразит Кириав-Сефер и возьмет его, тому отдам Ахсу, дочь мою, в жену. И взял его Гофанаил, сын Кеназа, брата Халевова, и отдал он в жену ему Ахсу, дочь свою. Когда надлежало ей идти, ее научили просить у отца ее поле, и она сошла с осла. Халев сказал ей: что тебе? Она сказала: дай мне благословение. Ты дал мне землю полуденную, дай мне и источники вод. И он дал ей источники верхние и источники нижние. Вот удел колена сынов Иудиных по племенам их. Города с края колена сынов Иудиных в смежности с Идумеею на юге были Кавцеил, Едер и Иагур. И следующие стихи от 22 по стих 62 все перечислено.

под Иерихона, у вод Иерихонских на восток, пустыня, простирающаяся от Иерихона к горе Вифильской. От Вифиля идет предел к Лузу и переходит к пределу Архи до Атарофа, и спускается к морю, к пределу Иафлета, до предела нижнего Беф-Орона и до Газера, и оканчивается у моря. Это получили в удел сыны Иосифа, Манасия и Ефрем. Предел сынов Ефремовых по племенам их был сей. От востока пределом удела их был Атароф-Адар до Беф-Орона Верхнего. Потом идет предел к морю северной стороною Михмефафа и поворачивает к восточной стороне Фаанаф-Силома и проходит его с восточной стороны Ианоха. От Ианоха, нисходя к Атарофу и Наарафу, примыкает к Иерихону и доходит до Иордана. От Таппуаха идет предел к морю, к потоку Кани, и оканчивается морем. Вот удел колена сынов Ефремовых по племенам их. И города отделены сынам Ефремовым в уделе сынов Манассиных, все города с селами их. Но ефремляне не изгнали хананеев, живших в Газере. Посему хананеи жили среди ефремлян до сего дня, платя им подать. Глава 17 книги Иисуса Навина. И выпал жребий колену Манассии, так как он был первенец Иосифа, Махиру, первенцу Манассии, отцу Галаада, который был храбр на войне, достался Галаад и Васан. Достались уделы и прочим сынам Манассии, по племенам их, и сынам Авиезера, и сынам Хелека, и сынам Асриила, и сынам Шехема, и сынам Хефера, и сынам Шемиды. Вот дети Манассии, сына Иосифа, мужеского пола по племенам их. У Салпада же сыны Хеверова, сына Галаадова, сына Махирова, сына Манассиина не было сыновей, а только дочери. Вот имена дочерей его: Махла, Ноа, Хогла, Милка и Фирца. Они пришли к священнику Елиазару и к Иисусу, сыну Навину, и к начальникам, и сказали: «Господь повелел Моисею дать нам удел между братьями нашими, и данным удел по повелению Господню между братьями отца их». И выпало Манассии 10 участков, кроме земли Галаадской и Васанской, которые за Иорданом. Ибо дочери Манассии получили удел среди сыновей его, а земля Галаадская досталась прочим сынам Манассии. Предел Манассии идет от Асира к Михмефафу, который против Сихема. Отсюда предел идет направо к жителям Ен-Тапуаха. Земля Тапуах досталась Манассии, а город Тапуах у предела Манассиина сынам Ефремовым. Отсюда предел нисходит к потоку Кане, с южной стороны потока. Города эти принадлежат Ефрему, хотя находятся среди городов Манассии. Предел Манассии на северной стороне потока и оканчивается морем. Что к югу, то Ефремова, а что к северу, то Манассиина. Море же было их пределом. К Ассиру примыкали они с северной стороны и к Иссахару с восточной. У Иссахара и Ассира принадлежат Манассии, Бефсан и зависящие от него места, Ивлеам и зависящие от него места, жители Дора и зависящие от него места, жители Эндора и зависящие от него места, жители Фаанаха и зависящие от него места, жители Мегиддона и зависящие от него места, и третья часть Нефефа, Нафефа. Сыны Манассии не могли выгнать жителей городов этих, и хананеи остались жить в земле. Когда же сыны Израилевы пришли в силу, тогда хананеев сделали они данниками, но изгнать не изгнали их. Сыны Иосифа говорили Иисусу и сказали: «Почему ты дал мне в удел один жребий и один участок, тогда как я многолюден, потому что так благословил меня Господь?» Иисус сказал им: «Если ты многолюден, то пойди в леса, и там, в земле Ферезеев и Рефаимов, расчисти себе место, если гора Ефремова

0: для тебя тесна». Сыны Иосифа сказали: «Не останется за нами гора, потому что железные колесницы у всех хананеев, живущих на долине, как у тех, которые в Бефсане и в зависящих от него местах, так и у тех, которые на долине Изриэльской». Но Иисус сказал дому Иосифову: «Ефрему и Манассии, ты многолюден, и сила у тебя велика, ни один жребий будет у тебя, и гора будет твоею, и лес этот, ты расчистишь его, и он будет твой до самого конца его, ибо ты изгонишь хананеев, хотя у них колесницы железные, и хотя они сильны». Глава 18 книги Иисуса Навина. Все общество сынов Израилевых собралось в Силом, и поставили там скинию собрания, ибо земля была покорена ими. Из сынов же Израилевых оставалось 7 колен, которые еще не получили удела своего. И сказал Иисус сынам Израилевым: «Долго ли вы будете не радеть о том, чтобы пойти и взять наследие землю, которую дал вам Господь Бог отцов ваших? Дайте от себя по 3 человека из колена, я пошлю их, и они, вставши, пройдут по земле и опишут ее, как надобно разделить им на уделы, и придут ко мне. Пусть разделит ее на 7 уделов. Иуда пусть остается в пределе своем на юге, а дом Иосифов пусть остается в пределе своем на севере. А вы распишите землю на 7 уделов и представьте мне сюда, я брошу вам жребий здесь пред лицом Господа Бога нашего. А левитам нет части между вами, ибо священство Господне есть удел их. Гад же, Рувим и половина колена Манассии получили удел свой за Иорданом к востоку, который дал им Моисей, раб Господень». Эти люди встали и пошли. Иисус же, пошедшим описывать землю, дал такое приказание: «Пойдите, обойдите землю, опишите ее и возвратитесь ко мне, а я здесь брошу вам жребий пред лицом Господним в Силоме». Они пошли, прошли по земле и описали ее, по городам ее на 7 уделов в книге, и пришли к Иисусу в стан в Силом. Иисус бросил им жребий в Силоме пред Господом, и разделил там Иисус землю сынам Израилевым по участкам их. Первый жребий вышел колену сынов Вениаминовых, по племенам их. Предел их по жребию шел между сынами Иуды и между сынами Иосифа. Предел их на северной стороне начинается у Иордана, и проходит предел этот подле Иерихона с севера и восходит на гору к западу, и оканчивается в пустыне Бефавен. Оттуда предел идет к Лузу, к южной стороне Луза, иначе Вифиля, и нисходит предел к Катаров-Адару, к горе, которая на южной стороне Беф-Арона Нижнего. Потом предел поворачивает и склоняется к морской стороне на юг от горы, которая на юге пред Беф-Ароном, и оканчивается у Кириав-Ваала, иначе Кириав-Иарима, города сынов Иудиных, это западная сторона. Южной же стороною от Криаф и Арима идет предел к морю и доходит до источника вод Нефтоаха. Потом предел нисходит к концу горы, которая перед долиной сынов Еномова, на долине Рефаимов к северу, и нисходит долину Енома к южной стороне Иевуса и идет к Эн-Рогелу. Потом поворачивает от севера и идет к Кен-Шемешу, и идет к Гелилофу, который против возвышенности Адуммима, и нисходит к камню Багана, сына Рувимова. Потом проходит близ равнины к северу и нисходит на равнину. Отсюда проходит предел подле Беф-Хоглы к северу, и оканчивается предел у северного залива моря Соленого, у южного конца Иордана. Вот предел южный. С восточной же стороны пределом служит Иордан. Вот удел сынов Вениаминовых с пределами его со всех сторон по племенам их. Города колену сынов Вениаминовых по племенам их принадлежали сии: Иерихон, Беф-Хогла, Иемек-Кециц, И потом дальше, 22 по 28 стихи, перечисляются города, и кончается эта глава такими словами: 14 городов с их селами, вот удел сынов Вениаминовых по племенам их. Глава 19 книги Иисуса Навина. Второй жребий вышел Симеону, колену сынов Симеоновых по племенам их, и был удел их среди удела сынов Иудиных. В уделе их были Версавия или Шева, Молада и так далее, перечисляются города, и восьмой теперь стих, и все села, которые находились вокруг городов этих, даже до Валаа, Ваалав-Беера или Южной Рамы. Вот удел колена сынов Симеоновых по племенам их. От участка сынов Иудиных выделен удел колену сынов Симеоновых. Так как участок сынов Иудиных был слишком велик для них, то сыны Симеоновы и получили удел среди их удела. Третий жребий выпал сынам Завулоновым по племенам их, и простирался предел удела их до Сарида. Предел их восходит к морю и Морали, и примыкает к Дабешефу, и примыкает к потоку, который перед Иокнеамом. От Сарида идет назад к восточной стороне, к востоку солнца, до предела Кислов-Фавора. Отсюда идет к Дафрафу и восходит к Иофие, и дальше перечисляются опять места, 16 стих, вот удел сынов Завулоновых по их племенам, вот города и села их. Четвертый жребий вышел Иссахару, сынам Иссахара по племенам их. Пределом их были, опять перечисляются географические названия, вот удел колена сынов Иссахаровых по племенам их, вот города и села их. 24 стих. Пятый жребий вышел колену сынов Ассировых по племенам их. Опять перечисляются географические названия. Потом до 31 стиха. Вот удел колена сынов Ассировых по племенам их, вот города и села их. 32 стих. Шестой жребий вышел сынам Нефалима по племенам их. И опять перечисление географических разных мест. Вот удел колена сынов Нефалимовых по племенам их, вот города и села их. 40 стих. Колену сынов Дановых по племенам их вышел жребий седьмой. И опять перечисление разных городов. И вышел предел сынов Дановых мал для них, и сыны Дановы пошли войною на Лосем, и взяли его, и поразили его мечом, и получили его в наследие, и поселились в нем, и назвали Лосем Даном по имени Дана отца своего. Вот удел колена сынов Дановых по племенам их, вот города и села их. Когда окончили разделение земли по пределам ее, тогда сыны Израилевы дали среди себя удел Иисусу, сыну Навину. По повелению Господню дали ему город Фамнаф-Сараи, которого он просил на горе Ефремовой. И построил он город и жил в нем. Вот уделы, которые Елиазар, священник, и Иисус, сын Навин, и начальники поколений разделили коленом сынов Израилевых по жребию в Силоме, пред лицом Господним у входа скинии собрания, и кончили разделение земли. Глава 20 книги Иисуса Навина. И сказал Господь Иисусу, говоря: «Скажи сынам Израилевым, сделайте у себя города-убежища, о которых я говорил вам через Моисея, чтобы мог убегать туда убийца, убивший человека по ошибке, без умысла. Пусть города эти будут у вас убежищем от мстящего за кровь. И кто убежит в один из городов этих, пусть станет у ворот города и расскажет вслух старейшин города сего дело свое. И они примут его к себе в город и дадут ему место, чтобы он жил у них. И когда погонится за ним, мстящий за кровь, то они не должны выдавать в руки его убийцу, потому что он без умысла убил ближнего своего, не имел к нему ненависти ни вчера, ни третьего дня. Пусть он живет в этом городе, доколе не предстанет пред общество на суд, доколе не умрет великий священник, который будет в те дни. А потом пусть возвратится убийца и пойдет в город свой и в дом свой, в город, из которого он убежал. И отделили Кедес в Галилее на горе Нефалимовой, Сихем на горе Ефремовой и Кириаф-Арбы, иначе Хеврон, на горе Иудиной. За Иорданом против Иерихона к востоку отделили Бецер в пустыне на равнине от колена Рувимова, и Рамов в Галааде от колена Гадова, и Галаан в Ассане от колена Манассина. Эти города назначены для всех сынов Израилевых и для пришельцев, живущих у них, дабы убегал туда всякий убивший человека по ошибке, дабы он не умер от руки мстящего за кровь, доколе не предстанет пред общество на суд. Глава 21 книги Иисуса Навина. Начальники поколений левитских пришли к Елиазару священнику и к Иисусу, сыну Навину, и к начальникам поколений сынов Израилевых, и говорили им в Силоме, в земле Ханаанской, и сказали: «Господь повелел через Моисея дать нам города для жительства и предместья их для скота нашего». И дали сыны Израилевы левитам из уделов своих по повелению Господню эти города с предместьями их. Вышел жребий племенам Каафовым, и досталось по жребию сынам Аарона священника левитам от колена Иудина и от колена Симеонова и от колена Вениаминова 13 городов. А прочим сынам Каафа, от племен колена Ефремова и от колена Данова и от половины колена Манассиина по жребию досталось 10 городов. Сынам Герсоновым, от племен колена Иссахарова и от колена Ассирова и от колена Нефалимова и от половины колена Манассиина в Асане по жребию досталось 13 городов. Сынам Мерариным, по их племенам от колена Рувимова, от колена Гадова и от колена Завулонова 12 городов. И отдали сыны Израилевы левитам сии города с предместьями их, как повелел Господь через Моисея по жребию. От колена сынов Иудиных и от колена сынов Симеоновых дали города, которые здесь названы по имени. Сынам Аарона из племен Каафовых, из сынов Левия, так как жребий их был первый, дали Кириаф-Арбы, отца Инакова, иначе Хеврон, на горе Иудиной, и предместье его вокруг его. А поле сего города и села его отдали в собственность Халеву, сыну Иефониину. Итак, сынам Аарона, священника, дали город-убежище для убийцы Хеврон и предместье его, Ливну и предместье его, и Аттир, и предместье его, Ештем и предместье его, Халон и предместье его, Давир и предместье его, Аин и предместье его, Юту и предместье ее, Бефшемеш и предместье его, 9 городов от двух колен сих. И от колена Вениаминова Гаваон и предместье его, Геву и предместье его, ее, Анафов и предместье его, Алмон и предместье его, 4 города. Всех городов сынам Аароновым священникам досталось 13 городов с предместьями их. И племенам сынов Каафовых, левитам, прочим из сынов Каафовых, по жребию их достались города от колена Ефремова. Дали им город-убежище для убийцы, Сихем, и предместье его, на горе Ефремовой, Гезер и предместье его, Кивцаим и предместье его, Беф-Орон и предместье его, 4 города. От колена Данова, Елфеки и предместье его, Геввефон и предместье его, Айалон и предместье его, Геф-Риммон и предместье его, 4 города. От половины колена Манассиина, Фаанах и предместье его, Гав-Риммон и предместье его, 2 города. всех городов с предместьями их прочим племенам сынов Каафовых досталось 10. А сынам Герсоновым из племен левитских дали от половины колена Манассии города убежище для убийцы, Голан в Васане и предместье его, и Бейештеру и предместье ее, два города. От колена Иссахарова Кишион и предместье его, Даврав и предместье его, и Армув и предместье его, Енганим и предместье его, четыре города. От колена Асирова Мишал и предместье его, Авдон и предместье его, Хелкаф и предместье его, Рехов и предместье его, четыре города. От колена Невфалимова город убежище для убийцы, Кедес в Галилее и предместье его, Хамов-Дор и предместье его, Карфан и предместье его, три города. Всех городов сынам Герсоновым по племенам их досталось 13 городов с предместьями их. Племенам сынов Мерариных, остальным левитам, дали от коленов Завулонова Иокнеам и предместье его, Карфу и предместье его, Димну и предместье ее, Нагалал и предместье его, четыре города. От колена Рувимова Бецер и предместье его, Иааца и предместье ее, Кедемов и предместье его, Мефаав и предместье его, четыре города. От колена Гадова города убежище для убийцы, Рамов в Галааде и предместье его, Маханаим и предместье его, Есивон и предместье его, и Азер и предместье его, всех городов четыре. Всех городов сынам Мерариным по племенам их, остальным племенам левитским по жребию досталось 12 городов. Всех городов левитских среди владения сынов Израилев было 48 городов с предместьями их. При этих городах были при каждом городе предместья вокруг него. Так было при всех этих городах. Таким образом, отдал Господь Израилю всю землю, которую дать клялся отцам их, и они получили ее в наследие и поселились в ней. И дал им Господь покой со всех сторон, как клялся отцам их, и никто из всех врагов их не устоял против них. Всех врагов их предал Господь в руки их. Не осталось не исполнившимся ни одно слово из всех добрых слов, которые Господь говорил дому Израилеву. Все сбылось. Глава 22 книги Иисуса Навина. Тогда Иисус призвал колено Рувимова, Гадова и половину колена Манассиина и сказал им: «Вы исполнили все, что повелел вам Моисей, раб Господень, и слушались слов моих во всем, что я приказывал вам. Вы не оставляли братьев своих продолжений многих дней до сего дня, и исполнили, что надлежало исполнить по повелению Господа Бога вашего. Ныне Господь, Бог ваш, успокоил братьев ваших, как говорил. Итак, возвратитесь и пойдите в шатры ваши, в землю вашего владения, которую дал вам Моисей, раб Господень, за Иорданом. Только старайтесь тщательно исполнять заповеди и закон, который завещал вам Моисей, раб Господень, любить Господа Бога вашего, ходить всеми путями Его, хранить заповеди Его, прилепляться к Нему и служить Ему всем сердцем вашим и всею душою вашей». Потом Иисус благословил их и отпустил их, и они разошлись по шатрам своим. Одной половине колена Манассиина дал Моисей удел в Васане, а другой половине его дал Иисус удел с братьями его по эту сторону Иордана, к западу. И когда отпускал их Иисус в шатры их и благословил их, то сказал им: «С великим богатством возвращаетесь вы в шатры ваши, с великим множеством скота, с серебром, с золотом, с медью и с железом, и с великим множеством одежд. Разделите же добычу, взятую у врагов ваших, с братьями своими». И возвратились, и пошли сыны Рувимовы и сыны Гадовы, и половина колена Манассиина от сынов Израилевых из Силома, который в земле Ханаанской, чтобы идти в землю Галаад, в землю своего владения, которую получили во владение по повелению Господню, данному через Моисея. Пришедшие в окрестности Иордана, что в земле Ханаанской, сыны Рувимовы и сыны Гадовы, и половина колена Манассиина соорудили там подле Иордана жертвенник, жертвенник большой по виду. И услышали сыны Израилевы, что говорят: «Вот сыны Рувимовы и сыны Гадовы, и половина колена Манассиина соорудили жертвенник на земле Ханаанской в окрестностях Иордана, напротив сынов Израилевых». Когда услышали это сыны Израилевы, то собралось все общество сынов Израилевых в Силом, чтобы идти против них войною. Впрочем, сыны Израилевы прежде послали к сынам Рувимовым, к сынам Гадовым и к половине колена Манассиина в землю Галаадскую Финиеса, сына Елиазара, священника, и с ним 10 начальников, по начальнику поколения от всех колен Израилевых. Каждый из них был начальником поколения в тысячах Израилевых. И пришли они к сынам Рувимовым, и к сынам Гадовым, и к половине колена Манассиина в землю Галаад, и говорили им, и сказали: «Так говорит все общество Господне, что это за преступление сделали вы пред Богом Израилевым, отступив ныне от Господа, соорудив себе жертвенник и восстав ныне против Господа? Разве мало для нас беззакония Фигорова, от которого мы не очистились до сего дня, и за которое поражено было общество Господне? А вы отступаете сегодня от Господа, сегодня вы восстаете против Господа, а завтра прогневается Господь на все общество Израилево. Если же земля вашего владения кажется вам нечистою, то перейдите в землю владения Господня, в которой находится скиния Господня. Возьмите удел среди нас, но не восставайте против Господа, и против нас не восставайте, сооружая себе жертвенник, кроме жертвенника Господа Бога нашего. Не один ли Ахан, сын Зары, сделал преступление, взяв из заклятого, а гнев был на все общество Израиля? Не один он умер за свое беззаконие? Сыны Рувимовы и сыны Гадовы и половина колена Манассиина в ответ на это говорили начальникам тысяч Израилевых: «Бог богов Господь, Бог богов Господь, Он знает, и Израиль да знает. Если мы восстаем и отступаем от Господа, то да не пощадит нас Господь в сей день. Если мы соорудили жертвенник для того, чтобы отступить от Господа, и для того, чтобы приносить на нем всесожжение и приношение хлебное, и чтобы совершать на нем жертвы мирные, то да взыщет сам Господь. Но мы сделали это по опасению того, чтобы в последующее время не сказали ваши сыны нашим сынам: что вам до Господа Бога Израилева? Господь поставил пределом между вами и нами, сыны Рувимовы и сыны Гадовы, Иордан. Нет вам части в Господе. Таким образом, ваши сыны не допустили бы наших сыновей чтить Господа. Поэтому мы сказали: соорудим себе жертвенник не для всесожжения и не для жертв, но чтобы он между нами и вами, между последующими родами нашими, был свидетелем, что мы можем служить Господу всесожжениями нашими и жертвами нашими и благодарениями нашими, и чтобы в последующее время не сказали ваши сыны сынам нашим: нет вам части в Господе. Мы говорили: если скажут так нам и родам нашим в последующее время, то мы скажем: видите подобие жертвенника Господа, которое сделали отцы наши не для всесожжения и не для жертвы, но чтобы это было свидетелем между нами и вами. Да не будет этого, чтобы восстать нам против Господа и отступить ныне от Господа, и соорудить жертвенник для всесожжения и для приношения хлебного и для жертв, кроме жертвенника Господа Бога нашего, который перед его скинией». Финиес, священник, начальники общества и головы тысяч Израилевых, которые были с ними, услышав слова, которые говорили сыны Рувимовы и сыны Гадовы и сыны Манассины, одобрили их. И сказал Финиес, сын Елиазара, священник, сынам Рувимовым и сынам Гадовым и сынам Манассиным: «Сегодня мы узнали, что Господь среди нас, что вы не сделали пред Господом преступления этого, теперь вы избавили сынов Израиля от руки Господней». И возвратился Финиес, сын Елиазара, священник, и начальники от сынов Рувимовых и от сынов Гадовых в землю Ханаанскую к сынам Израилевым, и принесли им ответ. И сыны Израилевы одобрили это, и благословили сыны Израилевы Бога, и отложили идти против них войною, чтобы разорить землю, на которой жили сыны Рувимовы и сыны Гадовы. И назвали сыны Рувимовы и жители Гадовы жертвенник Эд, что значит «свидетель», потому что, сказали они, он свидетель между нами, что Господь есть Бог наш. Глава 23 книги Иисуса Навина. Спустя много времени после того, как Господь успокоил Израиль от всех врагов его со всех сторон, Иисус состарился, вошел в лета. И призвал Иисус всех сынов Израилевых, старейшин их, начальников их, судей их и надзирателей их, и сказал им: «Я состарился, вошел в преклонные лета. Вы видели все, что сделал Господь Бог ваш пред лицом вашим со всеми сими народами, ибо Господь Бог ваш сам сражался за вас. Вот я разделил вам по жребию оставшиеся народы эти в удел коленам вашим, все народы, которых я истребил от Иордана до моря Великого, на запад солнца. Господь Бог ваш сам прогонит их от вас и истребит их пред вами, дабы вы получили в наследие землю их, как говорил вам Господь Бог ваш. Посему во всей точности старайтесь хранить и исполнять все написанное в книге закона Моисеева, не уклоняясь от него ни направо, ни налево. Не сообщайтесь с этими народами, которые остались между вами, не вспоминайте имени богов их, не клянитесь ими, и не служите им, и не поклоняйтесь им, но прилепитесь к Господу Богу вашему, как вы делали до этого дня. Господь прогнал от вас народы великие и сильные, и перед вами никто не устоял до этого дня. Один из вас прогоняет тысячу, ибо Господь Бог ваш сам сражается за вас, как говорил вам. Поэтому всячески старайтесь любить Господа Бога вашего. Если же вы отвратитесь и пристанете к оставшимся из народов сих, которые остались между вами, и вступите в родство с ними, и будете ходить к ним, и они к вам, то знайте, что Господь Бог ваш не будет уже прогонять от вас народы эти, но они будут для вас петлею и сетью, бичом для ребер ваших и терном для глаз ваших, доколе не будете истреблены с сей доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш. Вот я ныне отхожу в путь всей земли, а вы знаете всем сердцем вашим и всей душой вашей, что не осталось тщетным ни одно слово из всех добрых слов, которые говорил о вас Господь Бог ваш. Все сбылось для вас, ни одно слово не осталось неисполнившимся. Но как сбылось над вами всякое доброе слово, которое говорил вам Господь Бог ваш, так Господь исполнит над вами всякое злое слово, доколе не истребит вас с этой доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш. Если вы приступите завет Господа Бога вашего, который Он поставил с вами, и пойдете и будете служить другим богам, и поклоняться им, то возгорится на вас гнев Господень, и скоро сгибнете с этой доброй земли, которую дал вам Господь.
1: Книга Иисуса Навина, глава 24. «И собрал Иисус все колена Израилевы в Сихем, и призвал старейшин Израиля и начальников его, и судей его, и надзирателей его, и предстали пред Господа Бога. И сказал Иисус всему народу: так говорит Господь Бог Израилев: за рекою жили отцы ваши издревле, Фарра, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам. Но я взял отца вашего Авраама из-за реки и водил его по всей земле Ханаанской, и размножил семя его, и дал ему Исаака. Исааку дал Иакова и Исава, Исаву дал я гору Сеир наследие, Иаков же и сыны его перешли в Египет. И послал я Моисея и Аарона, и поразил Египет язвами, которые делал я среди него, и потом вывел вас. Я вывел отцов ваших из Египта, и вы пришли к Черному морю. Тогда египтяне погнались за отцами вашими с колесницами и всадниками до Черного моря. Я вывел отцов ваших из Египта, и вы пришли к Черному морю. Тогда египтяне гнались за отцами вашими с колесницами и всадниками до Черного моря. Но они возопили Господу, и Он положил тьму между вами и египтянами, и навел на них море, которое их и покрыло. Глаза ваши видели, что я сделал в Египте? Потом много времени пробыли вы в пустыне, и привел я вас к земле амореев, живших за Иорданом. Они сразились с вами, но я предал их в руки ваши, и вы получили в наследство землю их, и я истребил их пред вами. Восстал Валак, сын Сеппоров, царь Моавитский, и пошел войною на Израиля, и послал и призвал Валаама, сына Виорова, чтобы он проклял вас, но я не хотел послушать Валаама, и он благословил вас. И я избавил вас из рук его. Вы перешли Иордан и пришли к Иерихону, и стали воевать с вами жители Иерихона, амореи, и ферезеи, и хананеи, и хиттеи, и гергесеи, и евеи, и евусеи, но я предал их в руки ваши. Я послал перед вами шершней, которые прогнали их от вас, двух царей аморейских. Не мечом твоим и не луком твоим сделано это. И дал я вам землю, над которой вы не трудил, и дал я вам землю, над которой ты не трудился, и города, которых вы не строили, и вы живете в них. Из виноградных и масличных садов, которые вы не саждали, вы едите плоды. Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою в Египте, и служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Господу. И отвечал народ и сказал: нет, не будет того. Нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам. Ибо Господь Бог наш, Он вывел нас и отцов наших из земли египетской, из дома рабства, и делал пред глазами нашими великие знамения, и хранил нас на пути. Ибо Господь Бог наш, Он вывел нас и отцов наших из земли египетской, из дома рабства, и делал пред глазами нашими великие знамения, и хранил нас на всем пути, по которому мы шли, и среди всех народов, через которые мы проходили. Господь прогнал от нас все народы и амореев, живших в всей земле. Посему и мы будем служить Господу, ибо Он Бог наш. Иисус сказал народу: не возможете служить Господу, ибо Он Бог святой, Бог ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших. Если вы оставите Господа и будете служить чужим богам, то он наведет на вас зло и истребит вас после того, как благотворил вам. И сказал народ Иисусу: «Нет, мы Господу будем служить». Иисус сказал народу: «Вы свидетели о сем, что вы избрали себе Господа служить Ему?» Они отвечали: «Свидетели». «Итак, отвергните чужих богов, которые у вас, и обратите сердце свое к Господу Богу Израилеву». Народ сказал Иисусу: «Господу Богу нашему будем служить, и гласа Его будем слушать». И заключил Иисус с народом завет в тот день, и дал ему постановление и закон в Сихеме. И вписал Иисус слова сии в книгу закона Божия, и взял большой камень, и положил его под тем дубом, который подле святилища Господне. И сказал Иисус всему народу: «Вот камень сей будет нам свидетелем, ибо он слышал все слова Господа, которые он говорил с нами, он да будет свидетелем против вас, чтобы вы не солгали пред Богом вашим». И отпустил Иисус народ, каждого в свой удел. После сего умер Иисус, сын Навин, раб Господень, будучи 110 лет, и похоронили его в пределе его удела в Фамнаф-Сараии, что на горе Ефремовой, на север от горы Гааша. И служил Израиль Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса, и которые видели все дела Господа, какие Он сделал Израилю. И кости Иосифа, которые вынесли сыны Израилевы из Египта, схоронили в Сихеме, в участке поля, которое купил Иаков у сынов Еммора, отца Сихемова, за 100 монет, и которое досталось в удел сынам Иосифовым. После сего умер и Елиазар, сын Аарона, и похоронили его на холме Финиеса, сына его, который дан ему на горе Ефремовой.
0: Я читаю из Ветхого Завета, книга Судей Израилевых, главу первую. По смерти Иисуса вопрошали сыны Израилевы Господа, говоря: «Кто из нас прежде пойдет на Хананеев воевать с ними?» И сказал Господь: «Иуда пойдет, вот я предаю землю в руки его». Иуда же сказал Симеону, брату своему: «Войди со мною в жребий мой, и будем воевать с хананеями, и я войду с тобою в твой жребий». И пошел с ним Симеон. И пошел Иуда, и предал Господь хананеев и ферезеев в руки их, и побили они из них в Везеке 10 000 человек. В Везеке встретились они с Адони-Везеком, сразились с ним и разбили хананеев и ферезеев. Адони-Везек побежал, но они погнались за ним и поймали его, и отсекли большие пальцы на руках его и на ногах его. Тогда сказал Адони-Везек: 70 царей с отсеченными на руках и на ногах их большими пальцами собирали крохи под столом моим. Как делал я, так и мне воздал Бог». И привели его в Иерусалим, и он умер там. И воевали сыны Иудины против Иерусалима, и взяли его, и поразили его мечом, и город предали огню. Потом пошли сыны Иудины воевать с хананеями, которые жили на горах, и на полуденной земле, и на низменных местах. И пошел Иуда на хананеев, которые жили в Хевроне, имя же Хеврону было прежде Кириаф Арбы, и поразили Шишая, Ахимана и Фалмая. Оттуда он пошел против жителей Давира, имя Давиру было прежде Кириаф Сефер. И сказал Халев: «Кто поразит Кириаф Сефер и возьмет его, тому отдам Ахсу, дочь мою, в жену». И взял его Гафаниил, сын Кеназа, младшего брата Халева.
2: Халевова. И Халев отдал в жену ему Ахсу, дочь свою. Когда надлежало ей идти, Гафаниил научил ее просить у отца ее поле, и она сошла с осла. Халев сказал ей: «Что тебе?» Ахса сказал ему: «Дай мне благословение. Ты дал мне землю полуденную, дай мне и источники воды». И дал ей Халев источники верхние и источники нижние. И сыны Иофоры, киньянина, тестя Моисеева, пошли из города Пальм с сынами Иудинами в пустыню Иудину, которая на юг от Арада, и пришли и поселились среди народа. И пошел Иуда с Симеоном, братом своим, и поразили хананеев, живших в Цефафе, и предали его заклятию, и оттого называется город сей Хорма. И Иисус взял также Газу с пределами ее, Аскалон с пределами его и Екрон с пределами его. Господь был с Иудою, и он овладел горою. Но жителей долины не мог прогнать, потому что у них были железные колесницы. И отдали Халеву Хеврон, как говорил Моисей, и изгнал он оттуда трех сынов Енаковых. Но и Евусеев, которые жили в Иерусалиме, не изгнали сыны Вениаминовы, и живут и Евусеи с сынами Вениамина в Иерусалиме до сего дня. И сыны Иосифа пошли также на Вифиль, и Господь был с ними. И высматривали сыны Иосифа Вифиль, имя же городу было прежде Луз. И увидели стражи человека, идущего из города, и сказали ему: «Покажи нам вход в город, и сделаем с тобою милость». Они показали им, он показал им вход в город, и поразили они город мечом, а человека сего и все родство его отпустили. Человек этот пошел в землю хиттеев и построил город и нарек ему имя Луз. Это имя его до сего дня. И Манасси не выгнал жителей Бефсана и зависящих от него городов, Фаанаха и зависящих от него городов, жителей Дора и зависящих от него городов, жителей Ивлеама и зависящих от него городов, жителей Мегиддона и зависящих от него городов, и остались хананеи жить в земле сей. Когда Израиль пришел в силу, тогда сделал он хананеев данниками, но изгнать не изгнал их. И Ефрем не изгнал хананеев, живущих в Газере, и жили хананеи среди их в Газере. И Завулон не изгнал жителей Кетрона и жителей Наглола, и жили хананеи среди их и платили им дань. И Ассир не изгнал жителей Акко и жителей Сидона и Ахлава, Ахзивы, Хелвы, Афека и Рехова. И жил Ассир среди хананеев, жителей земли той, ибо не изгнал их. И Нефалим не изгнал жителей Вефсамиса и жителей Бефанафа, и жил среди хананеев, жителей земли той. Жители же Вефсамиса и Бефанафа были его данниками. И стеснили амореи сынов Дановых в горах, ибо не давали им сходить на долину. И остались амореи жить на горе Херес, в Айалоне и Шаалвиме, но рука сынов Иосифовых одолела амореев, и сделались они данниками им. Пределы амореев от возвышенности Акравим и от Селы простирались и далее. Книга Судей Израилевых, глава 2. И пришел ангел Господень из Галгала в Бохим и сказал: «Я вывел вас из Египта и ввел вас в землю, о которой клялся отцам вашим дать вам. И сказал я: не нарушу завета моего с вами вовек. И вы не вступайте в союз с жителями земли сей, жертвенники их разрушьте. Но вы не послушали голоса моего. Что вы это сделали? И потому, говорю я, не изгоню их от вас, и будут они вам петлею, и боги их будут для вас сетью». Когда ангел Господень сказал слова эти всем сынам Израилевым, то народ поднял громкий вопль и заплакал. Отсего и называют то место Бохим, плачущее. Там принесли они жертву Господу. Когда Иисус распустил народ, и пошли сыны Израилевы каждый в свой удел, чтобы получить наследие землю, тогда народ служил Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса, и которые видели все великие дела Господни, какие Он сделал Израилю. Но когда умер Иисус, сын Навин, раб Господень, будучи 110 лет, и похоронили его в пределе удела его в Фамнаф-Сараи, на горе Ефремовой, на север от горы Гааша, и когда весь народ он и отошел к отцам своим, и восстал после них другой род, который не знал Господа и дел его, какие он делал Израилю, тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа и стали служить Ваалам. Оставили Господа Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, богам народов окружающих их, и стали поклоняться им и раздражили Господа. Оставили Господа и стали служить Ваалу и Астартам. И воспылал гнев Господень на Израиле и предал их в руки грабителей, и грабили их, и предал их в руки врагов, окружавших их, и не могли уже устоять перед врагами своими. Куда они ни пойдут, рука Господня везде была им во зло, как говорил им Господь и как клялся им Господь, и им было весьма тесно. И воздвигал им Господь судей, которые спасали их от рук грабителей их, но и судей они не слушали, а ходили блудно вслед других богов и поклонялись им. Скоро уклонились от пути, каким ходили отцы их, повинуясь заповедям Господним. Они так не делали. Когда Господь воздвигал им судей, то сам Господь был судьею и спасал их от врагов их во все дни судьи, ибо жалел их Господь, слыша стон их от угнетавших и притеснявших их. Но как скоро умирал судья, они опять делали хуже отцов своих, уклоняясь к другим богам, служа им и поклоняясь им, не отставали от дел своих и от стропотного пути своего. И воспылал гнев Господень на Израиле, и сказал он: «За то, что народ сей приступает завет мой, который я поставил с отцами их, и не слушает голоса моего, и я не стану уже изгонять от них ни одного из тех народов, которых оставил Иисус, когда умирал, чтобы искушать имя Израиля, станут ли они держаться пути Господня и ходить по нему, как держались отцы их, или нет». И оставил Господь народы эти, и не изгнал их вскоре, и не предал их в руки Иисуса. Я читаю из книги Судей Израилевых, 3 главу. «Вот те народы, которых оставил Господь, чтобы искушать ими израильтян, всех, которые не знали о всех войнах ханаанских. Для того только, чтобы знали и учились войне последующие роды сынов Израилевых, которые прежде не знали ее. 5 владельцев филистимских, все хананеи, сидоняне и евеи, живущие на горе Ливане, от горы Ваал-Ермона до входа в Емав. Они были оставлены, чтобы искушать ими израильтян и узнать, повинуются ли они заповедям Господним, которые Он заповедал отцам их через Моисея. И жили сыны Израилевы среди хананеев, хиттеев, амореев, ферезеев, евеев и иевусеев. И брали дочерей их себе в жены, и своих дочерей отдавали за сыновей их, и служили богам их. И сделали сыны Израилевы злое пред очами Господа, и забыли Господа Бога своего, и служили Ваалам и Астартам. И воспылал гнев Господень на Израиля, и предал их в руки Хусар-Сафема, царя Месопотамского, и служили сыны Израилевы Хусар-Сафему 8 лет. Тогда возопили сыны Израилевы к Господу, и воздвигнул Господь Спасителя сынам Израилевым, который спас их, Гафаниила, сына Кеназа, младшего брата Халевова. На нем был Дух Господень, и был он судьею Израиля. Он вышел на войну, и предал Господь в руки его Хусар-Сафема, царя Месопотамского, и преодолела рука его Хусар-Сафема. И покоилась земля 40 лет. И умер Гафанаил, сын Кеназа. Сыны Израилевы опять стали делать злое пред очами Господа, и укрепил Господь Еглона, царя Моавитского, против израильтян за то, что они делали злое пред очами Господа. Он собрал к себе аммонитян и амаликитян, и пошел и поразил Израиля, и овладели они городом Пальм. И служили сыны Израилевы Еглону, царю Моавитскому, 18 лет. Тогда возопили сыны Израилевы к Господу, и Господь воздвигнул им спасителя Аода, сына Геры, сына Иеминиева, который был левша. И послали сыны Израилевы с ним дары Еглону, царю Моавитскому. Аод сделал себе меч с двумя остриями, длинною в локоть, и припоясал его под плащом своим к правому бедру. И поднес дары Еглону, царю Моавитскому. Еглон же был человек очень тучный. Когда поднес Аод все дары и проводил людей, принесших дары, то сам возвратился от истуканов, которые в Галгале, и сказал: «У меня есть тайное слово к тебе, царь». Он сказал: «Тише». И вышли от него все стоявшие при нем. Аод вошел к нему. Он сидел в прохладной горнице, которая была у него отдельно, и сказал Аод: «У меня есть к тебе слово Божие». Еглон встал со стула. Аод простер левую руку свою и взял меч с правого бедра своего и вонзил его в чрево его, так что вошла за острием и рукоять, и тук закрыл острие. Ибо Иод не вынул меча из чрева его, и он прошел в задние части. И вышел Иод в преддверие, и затворил за собой двери горницы, и замкнул. Когда он вышел, рабы Еглона пришли, и видят, вот двери горницы замкнуты, и говорят: «Верно, он для нужды в прохладной комнате». Ждали довольно долго, но, видя, что никто не отпирает двери горницы, взяли ключ и отперли, и вот господин их лежит на земле мертвый. Пока они недоумевали, Аод между тем ушел, прошел мимо истуканов и спасся в Сеирав. Пришедший вострубил трубою на горе Ефремовой, и сошли с ним сыны Израилевы с горы, и он шел впереди их. И сказал им: «Идите за мною, ибо предал Господь врагов ваших, моавитян, в руки ваши». И пошли за ним, и перехватили переправу через Иордан к Моаву, и не давали никому переходить. И побили в то время моавитян около 10 тысяч человек, все здоровых и сильных. и никто не убежал. Так смирились в тот день моавитяне пред Израилем, и покоилась земля 80 лет. После Аода был Самегар, сын Анафов, который 600 человек филистимлян побил воловьим рожном, и он также

и он жестоко угнетал сынов Израилевых 20 лет. В то время была судьею Израиля Девора пророчица, жена Лапидофова. Она жила под пальмою Девориною между Рамою и Вифилем на горе Ефремовой, и приходили к ней сыны Израилевы на суд. Девора послала и призвала Варака, сына Аминоавова, из Кедеса Нефалимова, и сказала ему: «Тебе повелевает Господь, Бог Израилев, пойди, взойди на гору Фавор, и возьми с собой 10 000 человек из сынов Нефалимовых и сынов Завулоновых, а я приведу к тебе, к потоку Кессону, Сисару, военачальника Иовинова, и колесницы его, и многолюдное войско его, и предам его в руки твои». Варак сказал ей: «Если ты пойдешь со мною, пойду, а если не пойдешь со мною, не пойду». Она сказала ему: «Пойти, пойду с тобою. Только не тебе уже будет слава на этом пути, в который ты идешь, но в руки женщины предаст Господь Сисару». И взяла Девора и пошла с Вараком в Кедес. Варак созвал завулонян и нефалимлян в Кедес, и пошли вслед за ним 10 000 человек. И Девора пошла с ним. Хевер, киньянин, отделился тогда от киньян сынов Ховава, родственника Моисеева, и раскинул шатер свой у Дубравы в Цаанниме близ Кадеса. И донесли Сисаре, что Варак, сын Авиноамов, взошел на гору Фавор. Сисара созвал все колесницы свои, 900 железных колесниц, и весь народ, который у него, из Харошеф-Гаима к потоку Кессону. И сказала Девора Вараку: «Встань, ибо это тот день, в который Господь предаст Сисару в руки твои. Сам Господь пойдет пред тобою». И сошел Варак с горы Фавора, и за ним 10 000 человек. Тогда Господь привел в замешательство Сисару и все колесницы его и все ополчение его от меча Варакова, и сошел Сисара с колесницы и побежал пеший. Варак преследовал колесницы его и ополчение до Харошеф-Гаима, и пало все ополчение Сисарина от меча, не осталось никого. Сисара же убежал пеший в шатер Иоили, жены Хивера киньянина, ибо между Иовином, царем Асорским, и домом Хивера киньянина был мир. И вышла Иоиль навстречу Сисаре и сказала ему: «Зайди, господин мой, зайди ко мне, не бойся». Он зашел к ней в шатер, и она покрыла его ковром. Сисара сказал ей: «Дай мне немного воды напиться, я пить хочу». Она развязала мех с молоком и напоила его, и опять покрыла его. Сисара сказал ей: «Стань у дверей шатра, и если кто придет и спросит у тебя и скажет, нет ли здесь кого, ты скажи нет». Иоиль, жена Хиверова, взяла кол от шатра и взяла молот в руку свою, и подошла к нему тихонько, и вонзила кол в висок его так, что приколола к земле, а он спал от усталости и умер. И вот Варак гонится за Сисарою. Иоиль вышла навстречу ему и сказала: «Войди, я покажу тебе человека, которого ты ищешь». Он вошел к ней, и вот Сисара лежит мертвый, и кол в виске его. И смирил Бог в тот день Иовина, царя Ханаанского, пред сынами Израилевыми. Рука сынов Израилевых усиливалась более и более над Иовином, царем Ханаанским, доколе не истребили они Иовина, царя Ханаанского. Я читаю книгу Судей, главу 5. «В тот день воспела Девора и Варак, сын Авиноамов, сими словами: Израиль отомщен, народ показал рвение. Прославьте Господа!»

Слушайте, цари, внимайте, вельможи, я Господу пою, брецаю Господу Богу Израилеву. Когда выходил ты, Господи, от Сеира, когда шел с поля Идомского, тогда земля тряслась, и небо капало, и облака проливали воду. Горы таяли от лица Господа, даже этот Синай от лица Господа Бога Израилева. Во дни Самигара, сына Анафова, во дни Иаили были пусты дороги, и ходившие прежде путями прямыми ходили тогда окольными дорогами. Не стало обитателей в селениях у Израиля, не стало, доколе не восстала я, Девора, доколе не восстала я, мать в Израиле. Избрали новых богов, оттого война у ворот. Виден ли был щит и копье у 40 тысяч Израиля? Сердце мое к вам, начальники Израилевы, к ревнителям в народе, прославьте Господа. Ездящие на ослицах белых, сидящие на коврах и ходящие по дороге, пойте песнь. Среди голосов, собирающих стада при колодезях, там да воспоют хвалу Господу, хвалу вождям Израиля. Тогда выступил ко вратам народ Господень. Воспряни, воспряни, Девора, воспряни, воспряни, воспой песнь, восстань, Варак, и веди пленников твоих, сын Авиноамов. Тогда немногим из сильных подчинил он народ, Господь подчинил мне храбрых. От Ефрема пришли укоренившиеся в земле Амалека, за тобою, Вениамин, среди народа твоего. От Махира шли начальники, и от Завулона, владеющие тростью песца. И князья Иссахаровы с Деворою, и Иссахар, так же, как и Варак, бросился в долину пеший. В племенах Рубимовых большое разногласие. Что сидишь ты между овчарнями, слушая блеяние стад? В племенах Рувимовых большое разногласие. Галаад живет спокойно за Иорданом, и Дану чего бояться с кораблями? Асир сидит на берегу моря и у пристаней своих живет спокойно. Завулон — народ, обрекший душу свою на смерть, и Нефалим — на высотах поля. Пришли цари, сразились, тогда сразились цари ханаанские в Фанаахе у вод Мегидонских, но не получили немало серебра. С неба сражались, звезды с путей своих сражались с Сисарою. Поток Кисон увлек их, поток Кедумим, поток Кисон. Попирай, душа моя, силу. Тогда ломались копыта конские от побега сильных его. «Прокляните Мироз, — говорит ангел Господень, — прокляните! Прокляните жители его за то, что не пришли на помощь Господу с храбрыми! Да будет благословенна между женами Иаиль, жена Хивера Киньянина, между женами в шатрах да будет благословенна! Воды просил он, молока подала она, в чаше вельможеской принесла молока лучшего, левую руку свою протянула к колу, а правую свою к молоту работников, ударила Сисару, поразила голову его, разбила и пронзила висок его, к ногам ее склонился, пал и лежал, к ногам ее склонился, пал, где склонился, там и пал сраженный. В окно выглядывает и вопит мать Сесарня сквозь решетку, что долго не идет конница его, что медлят колеса колесниц его. Умные из ее женщин отвечают ей, и сама она отвечает на слова свои. Верно, они нашли, делят добычу, по девице, по две девицы на каждого воина. В добычу полученная разноцветная одежда Сесари, полученная в добычу разноцветная одежда, вышитая с обеих сторон, снятая с плеч пленника. Так да погибнут все враги твои, Господи,
любящие же Его да будут, как солнце, восходящее во всей силе своей. И покоилась земля 40 лет. Я читаю книгу Судей, главу 6. Сыны Израилевы стали опять делать злое перед очами Господа, и предал их Господь в руки мадианитян на 7 лет. Тяжела была рука мадианитян над Израилем, и сыны Израилевы сделали себе от мадианитян ущелья в горах и пещеры и укрепления. Когда посеет Израиль, придут мадианитяне и амаликитяне и жители Востока, и ходят у них, и стоят у них шатрами, и истребляют произведения земли до самой Газы, и не оставляют для пропитания Израилю ни овцы, ни вола, ни осла. Ибо они приходили со скотом своим и с шатрами своими, приходили в таком множестве, как саранча. Им и их верблюдам не было числа, и ходили по земле Израилевой, чтобы опустошать ее. И весьма обнищал Израиль от мадианитян, и возопили сыны Израилевы Господу. И когда возопили сыны Израилевы Господу на мадианитян, послал Господь пророка к сынам Израилевым и сказал им: «Так говорит Господь, Бог Израилев, я вывел вас из Египта, вывел вас из дома рабства, избавил вас из руки египтян и из руки всех угнетавших вас, прогнал их от вас и дал вам землю их. И сказал вам: я Господь Бог ваш, не чтите богов аморейских, в земле которых вы живете, но вы не послушали голоса моего». И пришел ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иоасу, потомку Авиезерову. Сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадианитян. И явился ему ангел Господень и сказал ему: «Господь с тобою, муж сильный!» Гедеон сказал ему: «Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: из Египта вывел нас Господь? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян». Господь, воззрев на него, сказал: «Иди с этой силой твоею и спаси Израиля от руки мадианитян. Я посылаю тебя». Гедеон сказал ему: «Господи, как я спасу Израиля? Вот и племя мое в колене Манассином самое бедное, и я в доме отца моего младший». И сказал ему Господь: «Я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян, как одного человека». Гедеон сказал ему: «Если я обрел благодать пред очами твоими, то сделай мне знамение, что ты говоришь со мною. Не уходи отсюда, доколе я не приду к тебе и не принесу дара моего, и не предложу тебе». Он сказал: «Я останусь до возвращения твоего». Гедеон пошел и приготовил козленка и опресноков из ефа муки, масло, мясо положил в корзину, а похлебку влил в горшок, и принес к нему под дуб и предложил. И сказал ему ангел Божий: «Возьми мясо и опресноки, и положи на этот камень, и выли похлебку». Он так и сделал. Ангел Господень, простерший конец жезла, который был в руке его, прикоснулся к мясу и опреснокам, и вышел огонь из камня, и поел мясо и опресноки, и ангел Господень скрылся от глаз его. И увидел Гедеон, что это ангел Господень, и сказал Гедеон: «Увы мне, владыка Господи, потому что я видел ангела Господня лицом к лицу». Господь сказал ему: «Мир тебе, не бойся, не умрешь». И устроил там Гедеон жертвенник Господу и назвал его Иегова Шалом, Господь мир.
он еще до сего дня в Офре Авиезеровой. В ту ночь сказал ему Господь: «Возьми тельца из стада отца твоего и другого тельца, семилетнего, и разрушь жертвенник Ваала, который у отца твоего, и сруби священное дерево, которое при нем, и поставь жертвенник Господу Богу твоему на вершине скалы этой в порядке, и возьми второго тельца и принеси во всесожжение на дровах дерево, которое срубишь». Гедеон взял 10 человек из рабов своих и сделал, как говорил ему Господь. Но как сделать это днем, он боялся домашних отца своего и жителей города, то сделал ночью. Поутру встали жители города, и вот жертвенник Ваалов разрушен, и дерево при нем срублено, и второй телец вознесен во всесожжение на новоустроенном жертвеннике. И говорили друг другу: «Кто это сделал?» Искали, расспрашивали и сказали: «Гедеон, сын Иоасов, сделал это». И сказали жители города Иоасу: «Выведи сына твоего, он должен умереть за то, что разрушил жертвенник Ваала и срубил дерево, которое было при нем». Иоас сказал всем приступившим к нему: «Вам ли вступаться за Ваала? Вам ли защищать его? Кто вступится за него, тот будет предан смерти в это же утро. Если он Бог, то пусть сам вступится за себя, потому что он разрушил его жертвенник». И стали звать его с того дня Иер-Ваалом, потому что сказал: «Пусть Ваал стал сам судиться с ним за то, что он разрушил жертвенник его». Между тем все мадианитяне и амаликитяне и жители Востока собрались вместе, перешли реку и стали станом на долине Изриельской. И Дух Господень объял Гедеона, он вострубил трубою, и созвано было племя Авиезерова идти за ним. И послал послов по всему колену Манассиину, и оно вызвалось идти за ним. Также послал послов к Асиру, Завулону и Нефалиму, и эти пришли навстречу им. И сказал Гедеон Богу: «Если ты спасешь Израиль рукой моею, как говорил ты, то вот я расстелю здесь на гумне стриженную шерсть. Если роса будет только на шерсти, а на всей земле сухо, то буду знать, что спасешь рукой моей Израиля, как ты говорил». Так и сделалось. На другой день, встав рано, он стал выжимать шерсть и выжал из шерсти росы целую чашу воды. И сказал Гедеон Богу: «Не прогневайся на меня, если еще раз скажу, и еще только однажды сделаю испытание над шерстью. Пусть будет сухо на одной только шерсти, а на всей земле пусть будет роса». Бог так и сделал в ту ночь. Только на шерсти было сухо, а на всей земле была роса. Я читаю книгу Судей, главу 7. Иер-Ваал, он же Гедеон, встал поутру, и весь народ, бывший с ним, и расположились станом у источника Харода. Мадиамский же стан был от него к северу, у холма Море, в долине. И сказал Господь Гедеону: «Народа с тобою слишком много. Не могу я предать мадианитян в руки их, чтобы не возгордился Израиль предо мной и не сказал: „Моя рука спасла меня“. Итак, провозгласи вслух народа и скажи: кто боязлив и робок, тот пусть возвратится и пойдет назад с горы Галаада». И возвратилось народа 22 тысячи, а 10 тысяч осталось. И сказал Господь Гедеону: «Все еще много народа, веди их к воде, там я выберу их тебе. О ком я скажу, пусть идет с тобою, тот и пусть идет с тобою. А о ком скажу тебе, не должен идти с тобою, тот пусть и не идет». Он привел народ к воде, и сказал Господь Гедеону: «Кто будет лакать воду языком своим, как лакает пес, того ставь особо. Также и тех всех, которые будут наклоняться на колено свои и пить».
и было число лакавших ртом своим с руки 300 человек. Весь же остальной народ наклонялся на колено свои пить воду. И сказал Господь Гедеону: «300 лакавших я спасу вас и предам мадианитян в руки ваши, а весь остальной народ пусть идет, каждый в свое место». И взяли они съестной припас у народа себе и трубы их, и отпустил Гедеон всех израильтян по шатрам и удержал у себя 300 человек. Стан же Мадиамский был у него внизу, в долине. В ту ночь сказал ему Господь: «Встань, сойди в стан, я предаю его в руки твои. Если же ты боишься идти один, то пойди в стан ты и Фура, слуга твой, и услышишь, что говорят, и тогда укрепятся руки твои, и пойдешь в стан». И сошел он и Фура, слуга его, к самому полку вооруженных, которые были в стане. Мадианитяне же и амаликитяне, и все жители Востока расположились на долине в таком множестве, как саранча. Верблюдам их не было числа, много было их, как песку на берегу моря. Гедеон пришел, и вот один рассказывает другому сон и говорит: «Снилось мне, будто круглый ячменный хлеб катился по стану Мадиамскому, и, прикатившись к шатру, ударил в него так, что он упал, опрокинул его, и шатер распался». Другой сказал в ответ ему: «Это не иное что, как меч Гедеона, сына Иоасова, израильтянина. Предал Бог в руки его мадианитян и весь стан». Гедеон, услышав рассказ сна и толкование его, поклонился Господу и возвратился в стан израильский и сказал: «Вставайте, предал Господь в руки ваши стан мадиамский». И разделил 300 человек на 3 отряда, и дал в руки всем им трубы и пустые кувшины, и в кувшины светильники. И сказал им: «Смотрите на меня и делайте то же. Вот я подойду к стану, и что буду делать, то и вы делайте. Когда я и находящиеся со мной затрубим трубами, трубите и вы трубами вашими вокруг всего стана и кричите: „Меч Господа и Гедеона“». И подошел Гедеон и 100 человек с ним к стану в начале средней стражи, и разбудили стражи, и затрубили трубами, и разбили кувшины, которые были в руках их, и затрубили все 3 отряда трубами, и разбили кувшины, и держали в левой руке свои светильники, а в правой руке трубы, и трубили, и кричали: «Меч Господа и Гедеона». И стоял всякий на своем месте вокруг стана, и стали бегать во всем стане, и кричали, и обратились в бегство. Между тем, как 300 человек трубили трубами, обратил Господь меч одного на другого во всем стане, и бежало ополчение до Бефшиты, к Цареры, до предела Авель-Мехолы, близ Табафы. И созваны израильтяне из колена Нефалимова, Ассирова и всего колена Манассина, и погнали за мадианитянами. Гедеон же послал послов на всю гору Ефремову сказать: «Выйдите навстречу мадианитянам и перехватите у них переправу через воду до Бефвары и Иордан». И созваны все ефремляне и перехватили переправы через воду до Бефвары и Иордан. И поймали 2 князей мадиамских, Орива и Зива, и убили Орива в Цур-Ориве, а Зива в Иекев-Зиве, и преследовали мадианитян. Головы же Орива и Зива принесли Гедеону за Иордан.

0: Мы продолжаем чтение книги Судей, главу 8. «И сказали ему ефремляне, зачем ты это сделал, что не позвал нас, когда шел воевать с мадианитянами?» И сильно ссорились с ним. Гедеон отвечал им, «Сделал ли я что такое, как вы ныне? Несчастливее ли Ефрем добирать виноград, нежели Авиезер обирать? В ваши руки предал Бог князей мадиамских, Орива и Зива, и что мог сделать я такое, как вы?» Тогда успокоился дух их против него, когда сказал он им такие слова. И пришел Гедеон к Иордану, перешел сам и 300 человек, бывшие с ним. Они были утомлены, преследуя врагов. И сказал он жителям Сакхофа, «Дайте хлеба народу, который идет за мною». Они утомились, а я преследую Зевея и Салмана, царей мадиамских. Князья Сакхофа сказали, «Разве рука Зевея и Салмана уже в твоей руке, чтобы нам, войску твоему, давать хлеб?» И сказал Гедеон, «За это, когда предаст Господь Зевея и Салмана в руки мои, я растерзаю тело ваше терновником пустынным и молотильными зубчатыми досками». Оттуда пошел он в Пенуэл, и тоже сказал жителям его, и жители Пенуэла отвечали ему то же, что отвечали жители Сакхофа. Он сказал и жителям Пенуэла, «Когда я возвращусь в мире, разрушу башню эту». Зевей же и Салман были в Каркоре, и с ними их ополчение до 15 тысяч, все, что осталось из всего ополчения жителей Востока. Пало же 120 тысяч человек, обнажающих меч. Гедеон пошел к живущим в шатрах на восток от Новы и Огбеги и поразил стан, когда стан стоял беспечно. Зевей и Салман побежали, он погнался за ними и схватил обоих царей мадиамских, Зевея и Салмана, и весь стан привел в замешательство. И возвратился Гедеон, сын Иоасы, с войны от возвышенности Хереса, и захватил юношу из жителей Сакхофа, и выспросил у него, и он написал ему князей и старейшин сакховских 77 человек. И пришел он к жителям сакховским и сказал, «Вот Зевей и Салман, за которых вы посмеялись надо мною, говоря, разве рука Зевея и Салмана уже в твоей руке, чтобы нам давать хлеб утомившимся людям твоим?» И взял старейшин города, и терновник пустынный, и зубчатые молотильные доски, и наказал ими жителей Сакхофа. И башню Пенуэльскую разрушил, и перебил жителей города. И сказал Зевею и Салману, «Каковы были те, которых вы убили на Фаворе?» Они сказали, «Они были такие, как ты. Каждый имел вид сынов царских». Гедеон сказал, «Это были братья мои, сыны матери моей. Жив Господь, если бы вы оставили их в живых, я не убил бы вас». И сказал Иеферу, первенцу своему, «Встань, убей их». Но юноша не извлек меча свое, потому что боялся, так как был еще молод. И сказал Зевей и Салман, «Встань сам и порази нас, потому что по человеку и сила его». И встал Гедеон и убил Зевея и Салмана, и взял пряжки, бывшие на шеях верблюдов их. И сказали израильтяне Гедеону, «Владей нами ты и сын твой, и сын сына твоего, ибо ты спас нас из руки мадианитян». Гедеон сказал им, «Ни я не буду владеть вами, ни мой сын не будет владеть вами. Господь да владеет вами». И сказал им Гедеон, «Прошу у вас одного, дайте мне каждый по серьге из добычи своей, ибо у неприятелей много было золотых серег, потому что они были измаильтяне». Они сказали, «Дадим». И разослали одежду, и бросали туда каждый по серьге из добычи своей. Весу в золотых серьгах, которые он выпросил, было 1700 золотых сиклей, кроме пряжек, пуговиц и пурпуровых одежд, которые были на царях мадиамских, и кроме золотых цепочек, которые были на шею у верблюдов их. Из этого сделал Гедеон ефод и положил его в своем городе в Офре, и стали все израильтяне блудно ходить туда за ним, и был он сетью Гедеону и всему дому ему, его. Так смирились мадианитяне перед сынами Израиля, и не стали уже поднимать головы своей, и покоилась земля 40 лет во дни Гедеона. И пошел Иерваал, сын Иоасов, и жил в доме своем. У Гедеона было 70 сыновей, происшедших от чресла его, потому что у него много было жен. Также и наложница, жившая в Сихеме, родила ему сына, и он дал ему имя Авимелех. И умер Гедеон, сын Иоасов, в глубокой старости, и погребен во гробе отца своего Иоаса в Офре Авиезеровой. Когда умер Гедеон, сыны Израилевы опять стали блудно ходить вслед Ваалов и поставили себе богом Ваал-Верифа. И не вспомнили сыны Израилевы Господа Бога своего, который избавлял их из руки всех врагов, окружавших их, и дому Иерваалову или Гедеонову не сделали милости за все благодеяния, какие он сделал Израилю. Продолжаю чтение книги Судей, главу 9. Авимелех, сын Иерваалов, пошел в Сихем к братьям матери своей и говорил им и всему племени отца матери своей и сказал: «Внушите всем жителям сихемским, что лучше для вас, чтобы владели вами все 70 сынов Иервааловых, или чтобы владел один, и вспомните, что я — кость ваша и плоть ваша». Братья матери его внушили о нем все эти слова жителям сихемским. И склонилось сердце их к Авимелеху, ибо говорили они, «Он, брат наш!» И дали ему 70 сиклей серебра из дома Ваал-Верифа. Авимелех нанял на оные праздных и своевольных людей, которые и пошли за ним. И пришел он в дом отца своего, в Офру, и убил братьев своих, 70 сынов Иервааловых, на одном камне. Остался только Иофам, младший сын Иерваалов, потому что скрылся. И собрались все жители сихемские и весь дом Милло, и пошли и поставили царем Авимелеха у дуба, что близ Сихема. Когда рассказали об этом Иофаму, он пошел и стал на вершине горы Горизима, и, возвысив голос свой, кричал и говорил им: «Послушайте меня, жители Сихема, и послушает вас Бог. Пошли некогда дерева помазать над собой царя, и сказали маслине: «Царствуй над нами!» Маслина сказала им: «Оставлю ли я тук мой, которым чествую богов и людей, и пойду ли скитаться по деревам?» И сказали деревья смоковницы: «Иди ты, царствуй над нами!» Смоковница сказала им: «Оставлю ли я сладость мою и хороший плод мой, и пойду ли скитаться по деревам?» И сказали деревья виноградной лозе: «Иди ты, царствуй над нами!» Виноградная лоза сказала им: «Оставлю ли я сок мой, который веселит богов и человеков, и пойду ли скитаться по деревам?» Наконец сказали все деревья терновнику: «Иди ты, царствуй над нами!» Терновник сказал деревьям: «Если вы поистине поставляете меня царем над собою, то идите, покойтесь под тенью моею. Если же нет, то выйдет огонь из терновника и пожжет кедры ливанские. Итак, смотрите, поистине ли и по правде ли вы поступили, поставив Авимелеха царем? И хорошо ли вы поступили с Иерваалом и домом его, и сообразно ли с его благодеяниями поступили вы? За вас отец мой сражался, не дорожил жизнью своею и избавил вас от руки мадианитян, а вы теперь восстали против дома отца моего и убили 70 сынов отца моего на одном камне и поставили царем над жителями сихемскими Авимелеха, сына рабыни его, потому что он брат ваш? Если вы ныне поистине и по правде поступили с Иеровоалом и домом его, то радуйтесь об Авимелехе, и он пусть радуется о вас. Если же нет, то да изыдет огонь от Авимелеха, и да пожжет жителей сихемских, и весь дом Милло, и да изыдет огонь от жителей сихемских, и от дома Милло, и да пожжет Авимелеха. И побежал Иофам, и убежал, и пошел в Биер, и жил там, укрываясь от брата своего Авимелеха. Авимелех же царствовал над Израилем 3 года, и послал Бог злого духа между Авимелехом и между жителями Сихема, и не стали покоряться жители сихемские Авимелеху, дабы таким образом совершилось мщение за 70 сыновей Иерваловых, и кровь их обратилась на Авимелеха, брата их, который убил их, и на жителей сихемских, которые подкрепили руки его, чтобы убить братьев своих. Жители сихемские посадили против него в засаду людей на вершинах гор, которые грабили всякого проходящего мимо их по дороге. Об этом донесено было Авимелеху. Пришел же Игаал, сын Еведов, с братьями своими в Сихем, и ходили они по Сихему, и жители сихемские положились на него. И вышли в поле, и собирали виноград свой, и давили в точилах, и делали праздники, ходили в дом Бога своего, и ели, и пили, и проклинали царя Авимелеха. Гаал, сын Еведов, говорил: «Кто Авимелех? И что Сихем, чтобы нам служить ему? Не сын ли он Иерваалов? И не Зевул ли главный начальник его? Служите лучше потомкам Емора, отца Сихемова. А ему для чего нам служить? Если бы кто дал народ сей в руки мои, я прогнал бы Авимелеха». И сказано было Авимелеху: «Умножь войско твое и выходи». Зевул, начальник города, услышал слова Гаала, сына Еверова, Еведова, и воспылал гнев его. Он хитрым образом отправляет послов к Авимелеху, чтобы сказать: «Вот Гаал, сын Еведов, и братья его пришли в Сихем, и вот они возмущают против тебя город. Итак, встань ночью, ты народ, находящийся с тобою, и поставь засаду в поле. Поутру же, при восхождении солнца, встань рано и приступи к городу, и когда он и народ, который у него, выйдут к тебе, тогда делай с ним, что может рука твоя». И встал ночью Авимелех, и весь народ, находившийся с ним, и поставили в засаду у Сихема 4 отряда. Гаал, сын Еведов, вышел и стал у ворот городских, и встал Авимелех и народ, бывший с ним, из засады. Гаал, увидев народ, говорит Зевулу: «Вот народ спускается с вершины гор». А Зевул сказал ему: «Тень гор тебе кажется людьми». Гаал опять говорил и сказал: «Вот народ спускается с возвышенности, и один отряд идет от дуба Мионним». И сказал ему Зевул: «Где уста твои, которые говорили: кто Авимелех, чтобы мы стали служить ему? Это тот народ, который ты пренебрегал. Выходи теперь и сразись с ним». И пошел Гаал впереди жителей сихемских и сразился с Авимелехом. И погнался за ним Авимелех, и побежал он от него, и много пало убитых до самых ворот города. Остался Авимелех в Аруме, а Гаала и братьев его Зевул выгнал, чтобы они не жили в Сихеме. На другой день вышел народ в поле, и донесли об этом Авимелеху. Он взял свой народ и разделил его на 3 отряда, и поставил в засаду в поле, и, увидев, что народ вышел из города, восстал на них и побил их. Между тем, как Авимелех и отряды, бывшие с ним, приступили и стали у ворот городских, два другие отряда напали на всех бывших в поле и убивали их. И сражался Авимелех с городом весь тот день, и взял город, и побил народ, бывший в нем, и разрушил город, и засеял его солью. Услышав об этом, все бывшие в башне Сихемской ушли в башню капища Ваал-Верифа. Авимелеху донесено, что собрались туда все бывшие в башне Сихемской. И пошел Авимелех на гору Селмон, сам и весь народ, бывший с ним, и взял Авимелех топоры с собою, и нарубил сучьев древесных, и положил на плечи свои, и сказал народу, бывшему с ним: «Вы видели, что я делал? Скорее делайте вы то же, что я». И нарубил каждый из всего народа сучьев, и пошли за Авимелехом, и положили к башне, и сожгли посредством их башню огнем, и умерли все, бывшие в башне Сихемской, около 1000 мужчин и женщин. Потом пошел Авимелех в Тевец, и осадил Тевец, и взял его. Среди города была крепкая башня, и убежали туда все мужчины и женщины, и все жители города, и заперлись, и взошли на кровлю башни. Авимелех пришел к башне и окружил ее, и подошел к дверям башни, чтобы сжечь ее огнем. Тогда одна женщина бросила отломок жернова на голову Авимелеху и проломила ему череп. Авимелех тотчас призвал отрока, оруженосца своего, и сказал ему: «Обнажи меч твой и умертви меня, чтобы не сказали обо мне, женщина убила его». И пронзил его отрок его, и он умер. Израильтяне, видя, что умер Авимелех, пошли каждый в свое место. Так воздал Бог Авимелеху за злодеяние, которое он сделал отцу своему, убив 70 братьев своих. И все злодеяния жителей Сихемских обратил Бог на голову их, и постигло их проклятие Иофама, сына Иервалова. Я читаю книгу Судей, главу 10. После Авимелеха восстал для спасения Израиля Фола, сын Фуи, сына Додова, из колена Иссахарова. Он жил в Шамире на горе Ефремовой. Он был судьею Израиля 23 года и умер, и погребен в Шамире. После него восстал Иаир из Галаада и был судьею Израиля 22 года. У него было 30 сыновей, ездивших на 30 молодых ослах, и 30 городов было у них. Их до сего дня называют селениями Иаира, что в земле Галаадской. И умер Иаир, и погребен в Камоне. Сыны Израилевы продолжали делать злое перед очами Господа и служили Ваалам и Астартам, и богам Амарейским, Арамейским, и богам Сидонским, и богам Моавитским, и богам Аммонитским, и богам Филистимским. А Господа оставили и не служили ему. И воспылал гнев Господа на Израиля, и он предал их в руки филистимлян и в руки аммонитян. Они теснили и мучили сынов Израилевых с того года 18 лет. Всех сынов Израилевых по ту сторону Иордана в земле Амарейской, которая в Галааде. Наконец аммонитяне перешли Иордан, чтобы вести войну с Иудою и Вениамином и с домом Ефремовым, и весьма тесно было сынам Израиля. И возопили сыны Израилевы к Господу и говорили: «Согрешили мы пред тобою, потому что оставили Бога нашего и служили Ваалам». И сказал Господь сынам Израилевым: не угнетали ли вас египтяне и амореи, и аммонитяне, и филистимляне, и сидоняне, и амаликитяне, и моавитяне? И когда вы взывали ко мне, не спасал ли я вас от рук их? А вы оставили меня и стали служить другим богам, зато я не буду уже спасать вас. Пойдите, взывайте к богам, которых вы избрали, пусть они спасают вас в тесное для вас время. И сказали сыны Израилевы Господу: согрешили мы, делай с нами все, что тебе угодно, только избавь нас ныне. И отвергли от себя чужих богов и стали служить Господу, и не потерпела душа его страдания Израилева. Аммонитяне собрались и расположились станом в Галааде, собрались также сыны Израилевы и стали станом в Массифе. Народ и князья галаадские сказали друг другу: кто начнет войну против аммонитян, тот будет начальником всех жителей галаадских.
1: Книга Судей, глава 11. Иефай галаадитянин был человек храбрый. Он был сын блудницы. От Галаада родился Иефай. И жена Галаадова родила ему сыновей. Когда возмужали сыновья жены, изгнали они Иефая, сказав ему: «Ты не наследник в доме отца нашего, потому что ты сын другой женщины». И убежал Иефай от братьев своих и жил в земле Тов. И собрались к Иефаю праздные люди и выходили с ним. Через несколько времени аммонитяне пошли войною на Израиля. Во время войны аммонитян с израильтянами пришли старейшины галаадские взять Иефая из земли Тов. И сказали Иефаю: «Приди, будь у нас вождем, и сразимся с аммонитянами». Иефай сказал старейшинам галаадским: «Не вы ли возненавидели меня и выгнали из дома отца моего? Зачем же пришли ко мне ныне, когда вы в беде?» Старейшины галаадские сказали Иефаю: «Для того мы теперь пришли к тебе, чтобы ты пошел с нами и сразился с аммонитянами и был у нас начальником всех жителей галаадских». И сказал Иефай старейшинам галаадским: «Если вы возвратите меня, чтобы сразиться с аммонитянами, и Господь предаст мне их, то останусь ли я у вас начальником?» Старейшины галаадские сказали Иефаю: «Господь да будет свидетелем между нами, что мы сделаем по слову твоему». И пошел Иефай со старейшинами галаадскими, и народ поставил его над собой начальником и вождем, и Иефай произнес все слова свои пред лицом Господа в Массифе. И послал Иефай послов к царю аммонитскому сказать: «Что тебе до меня, что ты пришел ко мне воевать на земле моей?» Царь аммонитский сказал послам Иефая: «Израиль, когда шел из Египта, взял землю мою от Арнона до Иавока и Иордана. Итак, возвратите мне ее с миром». Иефай в другой раз послал послов к царю аммонитскому сказать ему: «Так говорит Иефай: Израиль не взял земли моавитской и земли аммонитской, ибо когда шли из Египта, Израиль пошел в пустыню к Черному морю и пришел в Кадес. Оттуда послал Израиль послов к царю Едомскому сказать: позволь мне пройти землей твоею. Но царь Едомский не послушал, и к царю моавитскому он посылал, но и тот не согласился, посему Израиль оставался в Кадесе. И пошел пустынею, и миновал землю Едомскую и землю моавитскую, и, пришедший к восточному пределу земли моавитской, расположился станом за Арноном, но не входил в пределы моавитские, ибо Арнон есть предел Моава. И послал Израиль послов к Сигону, царю аморейскому, царю Есивонскому, и сказал ему Израиль: позволь нам пройти землей твоею свое место. Но Сигон не согласился пропустить Израиля через пределы свои, и собрал Сигон весь народ свой, и расположился станом в Иааце, и сразился с Израилем, и предал Господь Бог Израилев Сигона и весь народ его в руки Израилю, и он побил их, и получил Израиль в наследие всю землю Амарея, жившего в земле той. И получили они в наследие все пределы Амарея от Арнона до Иавока и от пустыни до Иордана. Итак, Господь, Бог Израилев, изгнал Амарея от лица народа своего Израиля, а ты хочешь взять его наследие? Не владеешь ли ты тем, что дал тебе Хамос, Бог твой? И мы владеем всем тем, что дал нам у наследия Господь Бог наш. Разве ты лучше Валака, сына Сипфорова, царя Моавитского? Ссорился ли он с Израилем или воевал ли с ним? Израиль уже живет 300 лет в Есивоне и в зависящих от него городах, в Арноне и зависящих от него городах, и во всех городах, которые близ Арнона, для чего вы в то время не отнимали их? А я не виновен пред тобою, и ты делаешь мне зло, выступив против меня войною. Господь судья да будет ныне судьею между сынами Израиля и между аммонитянами. Но царь аммонитский не послушал слов Иефая, с которыми он посылал к нему. И был на Иефае дух Господень, и пришел он, и прошел он Галаад и Манассию, и прошел Массифу Галаадскую, и из Массифы Галаадской пошел к аммонитянам. И дал Иефай обет Господу и сказал: «Если ты предашь аммонитян в руки мои, то по возвращении моем с миром от аммонитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесу ему на всесожжение». И пришел Иефай к аммонитянам сразиться с ними, и предал их Господь в руки его, и поразил их поражением весьма великим от Ариора до Минифа 20 городов, и от Авель-Карамиима, и до Авель-Керамима, и смирились аммонитяне пред сынами Израилевыми. И пришел Иефай в Массифу в дом свой, и вот дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и ликами. Она была у него только одна, и не было у него еще ни сына, ни дочери. Когда он увидел ее, разодрал одежду свою и сказал: «Ах, дочь моя, ты сразила меня, и ты в числе нарушителей покоя моего. Я отверз о тебе уста мои пред Господом, и не могу отречься». Она сказала ему: «Отец мой, ты отверз уста твои пред Господом, и делай со мною то, что произнесли уста твои, когда Господь совершил через тебя отмщение врагам твоим аммонитянам». И сказала отцу своему: «Сделай мне только вот что. Отпусти меня на 2 месяца, я пойду, взойду на горы и оплачу девство мое с подругами моими». Он сказал: «Пойди», и отпустил ее на 2 месяца. Она пошла с подругами своими и оплакивала девство свое в горах. По прошествии 2 месяцев она возвратилась к отцу своему, и он совершил над нею обет свой, который дал, и она не познала мужа. И вошло в обычай у Израиля, что ежегодно дочери Израилевы ходили оплакивать дочь Иефая Галаадитянина 4 дня в году.
0: Глава 12 из книги Судей. Ефремляне собрались и перешли в Севину и сказали Иефаю: «Для чего ты ходил воевать с аммонитянами, а нас не позвал с собою? Мы сожжем дом твой огнем и с тобою вместе». И Иефай сказал им: «Я и народ мой имели с аммонитянами сильную ссору. Я звал вас, но вы не спасли меня от руки их. Видя, что ты не спасаешь меня, Я подверг опасности жизнь мою и пошел на аммонитян, и предал их Господь в руки мои. Зачем же вы пришли ныне воевать со мною? И собрал Ефай всех жителей галаадских, и сразился с ефремлянами, и побили жители галаадские ефремлян, говоря: «Вы беглецы Ефремовы, Галаад же среди Ефрема и среди Манассии». И перехватили галаадитяне переправу через Иордан от ефремлян, и когда кто из уцелевших ефремлян говорил: «Позвольте мне переправиться», то жители галаадские говорили ему: «Не ефремлянин ли ты?» Он говорил: «Нет». Они говорили ему: «Скажи Шиббалет». А он говорил: «Сиббалет», и не мог иначе выговорить. Тогда они, взяв его, заколали у переправы через Иордан, и пало в то время из ефремлян 42 тысячи. И Ефай был судьею Израиля 6 лет, и умер Ефай галаадитянин, и погребен в одном из городов галаадских. После него был судьей Израиля Есивон из Вифлеема. У него было 30 сыновей и 30 дочерей. И 30 дочерей отпустил он из домов замужества, а 30 дочерей взял со стороны за сыновей своих, и был судьею Израиля 7 лет. И умер Есивон, и погребен в Вифлееме. После него был судьею Израиля Елон завулонянин, и судил Израиля 10 лет. И умер Елон завулонянин, и погребен в Айалоне в земле Завулоновой. После него был судьей Израиля Авдон, сын Гиллела, пирафонянин. У него было 40 сыновей и 30 внуков, ездивших на 70 молодых ослах. Он судил Израиля 8 лет. И умер Авдон, сын Гиллелела, пирафонянин, и погребен в Пирафоне в земле Ефремовой на горе Амаликовой. Продолжаю чтение книги Судей, глава 13, стих 1. «Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки филистимлян на 40 лет. В то время был человек из Цоры, от племени Данова, именем Маной. Жена его была неплодна и не рождала. И явился ангел Господень жене и сказал ей: «Вот ты неплодна и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына. Итак, берегись, не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого. Ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец сей будет Назарей Божий, и он начнет спасать Израиля от руки филистимлян». Жена пришла и сказала мужу своему: «Человек Божий приходил ко мне, которого вид, как вид ангела Божия, весьма почтенный. Я не спросила его, откуда он, и он не сказал мне имени своего. Он сказал мне: «Вот ты зачнешь и родишь сына. Итак, не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого, ибо младенец от самого чрева до смерти своей будет Назарей Божий». Маной помолился Господу и сказал: «Господи, пусть придет опять к нам человек Божий, которого посылал ты, и научит нас, что нам делать с имеющим родиться младенцем». И услышал Бог голос Маноя, и ангел Божий опять пришел к жене, когда она была в поле, и Маноя, мужа ее, не было с нею. Жена тотчас побежала и известила мужа своего и сказала ему: «Вот явился мне человек, приходивший ко мне тогда». Маной встал и пошел с женою своею, и пришел к тому человеку и сказал ему: «Ты ли тот человек, который говорил с сиею женщиной?» Ангел сказал: «Я». И сказал Маной: «Итак, если исполнится слово твое, как нам поступать с младенцем сим и что делать с ним?» ангел Господень сказал Маною, «Пусть он остерегается всего, о чем я сказал жене, пусть не ест ничего, что производит виноградная лоза, пусть не пьет вина и секеры, и не ест ничего нечистого, и соблюдает все, что я приказал ей». И сказал Маной ангелу Господню, —

ты спрашиваешь? Об имени моем оно чудно. И взял мной козленка и хлебное приношение, и вознес Господу на камни. И сделал он чудо, которое видели Маной и жена его. Когда пламень стал подниматься от жертвенника к небу, ангел Господень поднялся в пламени жертвенника. Видя это, Маной и жена его пали лицом на землю. И невидим стал ангел Господень Маною и жене его. Тогда Маной узнал, что это ангел Господень. И сказал Маной жене своей: «Верно мы умрем, ибо видели мы Бога». Жена его сказала ему: «Если бы Господь хотел умертвить нас, то не принял бы от рук наших всесожжения и хлебного приношения, и не показал бы нам всего того, и теперь не открыл бы нам всего». И родила жена сына, и нарекла имя ему Самсон. И рос младенец, и благословлял его Господь. И начал Дух Господень действовать в нем в стане Дановом между Цорою и Естаолом. Читаю книгу Судей, главу 14. «И пошел Самсон в Фимнафу, и увидел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских. Он пошел и объявил отцу своему и матери своей и сказал: «Я видел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских. Возьмите ее мне в жену». Отец и мать его сказали ему: «Разве нет женщин между дочерями братьев твоих? И во всем народе моем, что ты идешь взять жену у филистимлян необрезанных?» И сказал Самсон отцу своему: «Ее возьми мне, потому что она мне понравилась». Отец его и мать его не знали, что это от Господа, и что он ищет случая отмстить филистимлянам. А в то время филистимляне господствовали над Израилем. И пошел Самсон с отцом своим и с матерью своею в Фимнафу, и когда подходили к виноградникам фимнафским, вот молодой лев, рыкая, идет навстречу ему. И сошел на него Дух Господень, и он растерзал льва, как козленка, а в руке у него ничего не было, и не сказал отцу своему и матери своей, что он сделал. И пришел, и поговорил с женщиной, и она понравилась Самсону. Спустя несколько дней опять пошел он, чтобы взять ее, и зашел посмотреть труп льва, и вот рой пчел в трупе львином и мед. Он взял его в руки свои и пошел, и ел дорогою. И когда пришел к отцу своему и матери своей, дал и им, и они ели, но не сказал им, что из львиного трупа взял мед сей. И пришел отец его к женщине, и сделал там Самсон пир, как обыкновенно делают женихи. И как там увидели его, выбрали 30 брачных друзей, которые были бы при нем. И сказал им Самсон: «Загадаю я вам загадку. Если вы отгадаете мне ее в 7 дней пира, и отгадаете верно, то я дам вам 30 синдонов, рубашек из тонкого полотна, и 30 перемен одежд. Если же не сможете отгадать мне, то вы дайте мне 30 синдонов и 30 перемен одежд». Они сказали ему: «Загадай загадку твою, послушаем». И сказал им: «Из едущего вышло едомое, и из сильного вышло сладкое». И не могли отгадать загадки в 3 дня. В 7-й день сказали они жене Самсоновой: «Уговори мужа твоего, чтобы он разгадал нам загадку, иначе сожжем огнем тебя и дом отца твоего. Разве вы призвали нас, чтобы обобрать нас?» И плакала жена Самсонова перед ним и говорила: «Ты ненавидишь меня и не любишь. Ты загадал загадку сынам народа моего, а мне не разгадаешь ее». Он сказал ей: «Отцу моему и матери моей не разгадал ее, и тебе не разгадаю». И плакала она перед ним 7 дней, в которые продолжался у них пир. Наконец, в 7-й день разгадал ей, ибо она усиленно просила

0: а она разгадала загадку сынам народа своего. И в седьмой день до захождения солнечного сказали ему граждане, что слаще меда и что сильнее льва. Он сказал им, если бы вы не орали на моей телице, то не отгадали бы моей загадки. И сошел на него Дух Господень, и пошел он в Аскалон, и, убив там 30 человек, снял с них одежды и отдал перемены платья их, разгадавшим загадку, и воспылал гнев его, и ушел он в дом отца своего. А жена Самсонова вышла за брачного друга его, который был при нем другом. Книга Судей, глава 15. Через несколько дней, во время жатвы пшеницы, пришел Самсон повидаться с женою своею, принесший с собою козленка. И когда сказал, «Войду к жене моей в спальню», отец ее не дал ему войти. И сказал отец ее, «Я подумал, что ты возненавидел ее, и я отдал ее другу твоему. Вот меньшая сестра красивее ее, пусть она тебе будет вместо ее». Но Самсон сказал им, «Теперь я буду прав перед филистимлянами, если сделаю им зло». И пошел Самсон, и поймал 300 лисиц, и взял факелы, и связал хвост с хвостом, и привязал по факелу между двумя хвостами, и зажег факелы, и пустил их на жатву филистимскую, и выжег и копны, и нежатый хлеб, и виноградные сады, и масличные. И говорили филистимляне, кто это сделал? И сказали, Самсон, зять Финамфянина, ибо этот взял жену его и отдал другу его. И пошли филистимляне и сожгли огнем ее и отца ее. Самсон сказал им, хотя вы сделали это, но я отомщу вам самим, и тогда только успокоюсь. И перебил он им голени и бедра, и пошел, и засел в ущелье скалы Етама. И пошли филистимляне, и расположились станом в Иудее, и протянулись до Лехи. И сказали жители Иудеи, «За что вы вышли против нас?» Они сказали, «Мы пришли связать Самсона, чтобы поступить с ним, как он поступил с нами». И пошли 3000 человек из Иудеи к ущелью скалы Етама и сказали Самсону, «Разве ты не знаешь, что филистимляне господствуют над нами? Что ты это сделал нам?» Он сказал им, «Как они со мной поступили, так и я поступил с ними». И сказали ему, «Мы пришли связать тебя, чтобы отдать тебя в руки филистимлян». И сказал им Самсон, «Поклянитесь мне, что вы не убьете меня». И сказали ему, «Нет, мы только свяжем тебя и отдадим тебя в руки их, а умертвить не умертвим». И связали его двумя новыми веревками и повели его из ущелья. Когда он подошел к Лехе, филистимляне с криком встретили его. И сошел на него Дух Господень, и веревки, бывшие на руках его, сделались, как перегоревший лен, и упали узы его с рук их. Нашел он свежую ослиную челюсть, и, протянув руку свою, взял ее и убил ею 1000 человек. И сказал Самсон, «Челюстью ослиную толпу, две толпы, челюстью ослиную убил я 1000 человек». Сказав это, бросил челюсть из руки своей и назвал то место Рамав-Лехи, брошенная челюсть. И почувствовал сильную жажду, и воззвал к Господу и сказал, «Ты соделал рукой раба твоего великое спасение сие, а теперь умру я от жажды и попаду в руки необрезанных». И разверз Бог ямину в Лехе, и потекла из нее вода. Он напился, и возвратился дух его, и он ожил. Оттого и наречено имя месту сему Источник Взывающего, который в Лехи до сего дня. И был он судьею Израиля во дни филистимлян 20 лет. Книга Судей, глава 16. Пришел однажды Самсон в Газу и, увидев там блудницу, вошел к ней. Жителям Газы сказали: «Самсон пришел сюда». И ходили они кругом и подстерегали его всю ночь в воротах города, и таились всю ночь, говоря: «До света утреннего подождем и убьем его». А Самсон спал до полуночи. В полночь же, встав, схватил двери городских ворот с обоими косяками, поднял их вместе с запором, положил на плечи свои и отнес их на вершину горы, которая на пути к Хеврону. После того полюбил он одну женщину, жившую в долине Сорек, имя ей Далида. К ней пришли владельцы филистимские и говорят ей: «Уговори его и выведай, в чем великая сила его, и как нам одолеть его, чтобы связать его и усмирить его, а мы дадим тебе за то каждый 1100 сиклей серебра». И сказала Далида Самсону: «Скажи мне, в чем великая сила твоя, и чем связать тебя, чтобы усмирить тебя?» Самсон сказал ей: «Если свяжут меня 7 сырыми тетивами, которые не засушены, то я сделаюсь бессилен и буду, как и прочие люди». И принесли ей владельцы филистимские 7 сырых тетив, которые не засохли, и она связала его ими. Между тем один скрытно сидел у ней в спальне и сказал ему: «Самсон, филистимляне идут на тебя». Он разорвал тетивы, как разрывают нитку из пакли, когда пережжет ее огонь, и неузнана сила его. И сказала Далида Самсону: «Вот ты обманул меня и говорил мне ложь. Скажи же теперь мне, чем связать тебя?» Он сказал ей: «Если свяжут меня новыми веревками, которые не были в деле, то я сделаюсь бессилен и буду, как прочие люди». Далида взяла новые веревки и связала его, и сказала ему: «Самсон, филистимляне идут на тебя». И сорвал он их с рук своих, как нитки. И сказала Далида Самсону: «Все ты обманываешь меня и говоришь мне ложь. Скажи мне, чем бы связать тебя?» Он сказал ей: «Если ты вотчешь 7 кос головы моей в ткань и прибьешь ее гвоздем ткальной колоде». И прикрепила их к колоде и сказала ему: «Филистимляне идут на тебя, Самсон». Он пробудился от сна своего и выдернул ткальную колоду вместе с тканью. И сказала ему Далида: «Как же ты говоришь: люблю тебя, а сердце твое не со мною? Вот ты трижды обманул меня и не сказал мне, в чем великая сила твоя». И как она словами своими тяготила его всякий день и мучила его, то душе его тяжело стало до смерти. И он открыл ей все сердце свое и сказал ей: «Бритва не касалась головы моей, ибо я Назарей Божий от чрева матери моей. Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя, и я сделаюсь слаб и буду, как прочие люди». Далида, видя, что он открыл ей все сердце свое, послала и звала владельцев филистимских, сказав им: «Идите теперь, он открыл мне все сердце свое». И пришли к ней владельцы филистимские и принесли серебро в руках своих. И усыпила его Далида на коленах своих, и призвала человека, и велела ему остричь 7 кос головы его. И начал он ослабевать, и отступила от него сила его. Она сказала: «Филистимляне идут на тебя, Самсон». Он пробудился от сна своего и сказал: «Пойду, как и прежде, и освобожусь». А не знал, что Господь отступил от него. Филистимляне взяли его и выкололи ему глаза, привели его в Газу и оковали его 2 медными цепями, и он молол в доме узников. Между тем волосы на голове его начали расти, где они были острижены. Владельцы филистимские собрались, чтобы принести великую жертву Дагону, Богу своему, и повеселиться, и сказали: «Бог наш предал Самсона, врага нашего, в руки наши». Также и народ, видя его, прославлял Бога своего, говоря: «Бог наш предал в руки наши врага нашего и опустошителя земли нашей, который побил многих из нас». И когда развеселилось сердце их, сказали: «Позовите Самсона, пусть он позабавит нас». И призвали Самсона из дома узников, и он забавлял их, и поставили его между столбами. И сказал Самсон отроку, который водил его за руку: «Подведи меня, чтобы ощупать мне столбы, на которых утвержден дом, и прислониться к ним». Дом же был полон мужчин и женщин. Там были все владельцы филистимские, и на кровле было до 3000 мужчин и женщин, смотревших на забавляющего их Самсона. И воззвал Самсон Господу и сказал: «Господи Боже, вспомни меня и укрепи меня только теперь, о Боже, чтобы мне в один раз отомстить филистимлянам за два глаза мои». И сдвинул Самсон с места два средних столба, на которых утвержден был дом, упершись в них в один правой рукой своею, а в другой левою. И сказал Самсон: «Умри, душа моя, с филистимлянами!» И уперся всею силою, и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем. И было умерших, которых умертвил Самсон при смерти своей, более, нежели сколько умертвил он в жизни своей. И пришли братья его, и весь дом отца его, и взяли его, и пошли, и похоронили его между Цорою и Естаолом во гробе Маноя, отца его. Он был судьею Израиля 20 лет. Продолжаю читать книгу Судей, 17 главу. Был некто на горе Ефремовой именем Миха. Он сказал матери своей: «1100 сиклей серебра, которые у тебя взяты, и за которые ты при мне изрекла проклятие, это серебро у меня, я взял его». Мать его сказала: «Благословен сын мой у Господа». И возвратил он матери своей 1100 сиклей серебра, и сказала мать его: «Это серебро я от себя посвятила Господу для сына моего, чтобы сделать из него истукан и литый кумир. Итак, отдаю оное тебе». Но он возвратил серебро матери своей. Мать его взяла 200 сиклей серебра и отдала их плавильщику. Он сделал из них истукан и литый кумир, который и находился в доме Михи. И был у Михи дом Божий, и сделал он ефод и терафим, и посвятил одного из сыновей своих, чтобы он был у него священником. В те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему казалось справедливым. Один юноша из Вифлеема Иудейского, из колена Иудина, левит, тогда жил там. Этот человек пошел из города Вифлеема Иудейского, чтобы пожить, где случится, и, идя дорогой, пришел на гору Ефремову, к дому Михи. И сказал ему Миха: «Откуда ты идешь?» Он сказал ему: «Я левит из Вифлеема Иудейского, и иду пожить, где случится». И сказал ему Миха: «Останься у меня и будь у меня отцом и священником. Я буду давать тебе по 10 сиклей серебра в год, потребное одеяние и пропитание». Левит пошел к нему, и согласился левит остаться у этого человека, и был юноша у него, как один из сыновей его. Миха посвятил левита, и этот юноша был у него священником, и жил в доме у Михи. И сказал Миха: «Теперь я знаю, что Господь будет мне благотворить, потому что левит у меня священником». Я читаю книгу Судей, главу 18. «В те дни не было царя у Израиля, и в те дни колено Данова искало себе удела, где бы поселиться, потому что дотоле не выпало ему полного удела между коленами Израилевыми. И послали сыны Дановы от племени своего 5 человек, мужей сильных из Цоры и Естаола, чтобы осмотреть землю и узнать ее, и сказали им: «Пойдите, узнайте землю». Они пришли на гору Ефремову, к дому Михи, и ночевали там. Находясь у дома Михи, узнали они голос молодого левита, и зашли туда и спрашивали его: «Кто тебя привел сюда? Что ты здесь делаешь и зачем ты здесь?» Он сказал им: «То и то сделал для меня Миха, нанял меня, и я у него священником». Они сказали ему: «Вопроси Бога, чтобы знать нам, успешен ли будет путь наш, в который мы идем». Священник сказал им: «Идите с миром, пред Господом путь ваш, в который вы идете». И пошли те 5 мужей, и пришли в Лаис, и увидели народ, который в нем, что он живет спокойно, по обычаю седонян, тих и беспечен, и что не было в земле той, кто бежал бы, в чем или имел бы власть. От седонян они жили далеко, и ни с кем не было у них никакого дела. И возвратились к братьям своим в Цору и Естаол, и сказали им братья их: «С чем вы?» Они сказали: «Встанем и пойдем на них. Мы видели землю, она весьма хороша». «А вы задумались? Не медлите пойти и взять наследие ту землю. Когда пойдете вы, придете к народу беспечному, и земля та обширна. Бог предаст ее в руки ваши. Это такое место, где нет ни в чем недостатка, что получается от земли». И отправились оттуда из колена Данова, из Цоры и Естаола 600 мужей, припоясавшись воинским оружием. Они пошли и стали станом в Кириафариме, в Иудее. Посему и называют то место станом Дановым до сего дня. Он позади Кириафиарима. Оттуда отправились они на гору Ефремову и пришли к дому Михи. И сказали те 5 мужей, которые ходили осматривать землю Лаис, братьям своим: «Знаете ли, что в одном из домов сих есть Ефод, Терафим, истукан и литый кумир? Итак, подумайте, что сделать». Они зашли туда и вошли в дом молодого левита, в дом Михи, и приветствовали его. А 600 человек из сынов Дановых, припоясанные воинским оружием, стояли у ворот. 5 же человек, ходивших осматривать землю, пошли, вошли туда, взяли истукан, и ефод, и терафим, и литый кумир. Священник стоял у ворот с теми 600 человек, припоясанных воинским оружием. Когда они вошли в дом Михи и взяли истукан, ефод, терафим и литый кумир, священник сказал им: «Что вы делаете?» Они сказали ему: «Молчи. Положи руку твою на уста твои и иди с нами, и будь у нас отцом и священником. Лучше ли тебе быть священником в доме одного человека, нежели быть священником в колене или в племени Израилевом?» Священник обрадовался и взял ефод, терафим и истукан и пошел с народом. Они обратились и пошли, и отпустили детей, скот и тяжести вперед. Когда они удалились от дома Михи, жители домов, соседственных с домом Михи, собрались и погнались за сынами Дана. И кричали сынам Дана. Сыны Дановы оборотились и сказали Михе: «Что тебе, что ты так кричишь?» Миха сказал: «Вы взяли богов моих, которых я сделал, и священника, и ушли. Чего еще более? Как же вы говорите, что тебе?» Сыны Дановы сказали ему: «Молчи, чтобы мы не слышали голоса твоего. Иначе некоторые из нас, рассердившись, нападут на вас, и ты погубишь себя и семейство твое». И пошли сыны Дановы путем своим. Миха же, видя, что они сильнее его, пошел назад и возвратился в дом свой. А сыны Дановы взяли то, что сделал Миха, и священника, который был у него, и пошли в Лаис против народа спокойного и беспечного, и побили его мечом, а город сожгли огнем. Некому было помочь, потому что он был отдален от Сидона и ни с кем не имел дела. Город этот находился в долине, что близ Бев-Рехова. И построили снова город, и поселились в нем, и нарекли имя городу Дан по имени отца своего Дана, сына Израилева, а прежде имя городу тому было Лаис. И поставили у себя сыны Дановы истукан. Ионафан же, сын Герсона, сына Манасии, сам и сыновья его были священниками в колене Дановом до дня переселения жителей той земли, и имели у себя истукан, сделанный Михою, во все то время, когда дом Божий находился в Силоме. Я читаю 19 главу из книги Судей Израилевых. В те дни, когда не было царя у Израиля, жил один левит на горе, на склоне горы Ефремовой. Он взял себе наложницу из Вифлеема Иудейского. Наложница его поссорилась с ним и ушла от него в дом отца своего, Вифлеем Иудейский, и была там 4 месяца. Муж ее встал и пошел за нею, чтобы поговорить к сердцу ее и возвратить ее к себе. С ним был слуга его и пара ослов. Она ввела его в дом отца своего. Отец этой молодой женщины, увидев его, с радостью встретил его и удержал его тесть его, отец молодой женщины. И пробыл он у него 3 дня. Они ели и пили и ночевали там. В 4-й день встали они рано, и он встал, чтобы идти, и сказал отец молодой женщины зятю своему: «Подкрепи сердце твое куском хлеба, и потом пойдете». Они остались, и оба вместе ели и пили. И сказал отец молодой женщины человеку тому: «Останься еще на ночь, и пусть повеселится сердце твое». Человек тот встал было, чтобы идти, но тесть его упросил его, и он опять ночевал там. На 5-й день встал он поутру, чтобы идти, и сказал отец молодой женщины той: «Подкрепи сердце твое хлебом, и помедлите, доколе преклонится день». И ели оба они. И встал тот человек, чтобы идти, сам он, наложница его и слуга его. И сказал ему тесть его, отец молодой женщины: «Вот день преклонился к вечеру, ночуйте, пожалуйста, вот дню скоро конец, ночуй здесь, пусть повеселится сердце твое, завтра поранее встанете в путь ваш и пойдешь в дом твой». Но муж не согласился ночевать, встал и пошел. И пришел к Иевусу, что ныне Иерусалим. С ним пара навьюченных ослов и наложница его с ним. Когда они были близ Иевуса, день уже очень преклонился. И сказал слуга господину своему: «Зайдем в этот город Иевусеев и ночуем в нем». Господин его сказал ему: «Нет, не пойдем в город иноплеменников, который не из сынов Израилевых, но пойдем до Гивы». И сказал слуге своему: «Дойдем до одного из сих мест и ночуем в Гиве или в Раме». И пошли, и шли, и закатилось солнце подле Гивы Вениаминовой. И повернули они туда, чтобы пойти ночевать в Гиве. И пришел он и сел на улице в городе, но никто не приглашал их в дом для ночлега. И вот идет один старик с работы своей с поля вечером. Он родом был с горы Ефремовой и жил в Гиве. Жители же места сего были сыны Вениаминовы. Он, подняв глаза свои, увидел прохожего на улице городской и сказал: «Старик, куда идешь и откуда ты пришел?» Он сказал ему: «Мы идем из Вифлеема Иудейского к горе Ефремовой, откуда я. Я ходил в Вифлеем Иудейский, а теперь иду к дому Господа, и никто не приглашает меня в дом. У нас есть и солома, и корм для ослов наших, также хлеб и вино для меня и для рабы твоей, и для сего слуги есть у рабов твоих. Ни в чем нет недостатка». Старик сказал ему: «Будь спокоен, весь недостаток твой на мне, только не ночуй на улице». И ввел его в дом свой и дал корму ослам его, а сами они омыли ноги свои и ели и пили. Тогда как они развеселили сердца свои, вот жители города, люди развратные, окружили дом, стучались в двери и говорили старику, хозяину дома: «Выведи человека, вошедшего в дом твой, мы познаем его». Хозяин дома вышел к ним и сказал им: «Нет, братья мои, не делайте зла, когда человек сей вошел в дом мой, не делайте этого безумия. Вот у меня дочь девица, и у него наложница. Выведу я их, смирите их, и делайте с ними, что вам угодно, а с человеком этим не делайте этого безумия». Но они не хотели слушать его. Тогда муж взял свою наложницу и вывел к ним на улицу. Они познали ее и ругались над ней всю ночь до утра. И отпустили ее при появлении зари. И пришла женщина перед появлением зари и упала у дверей дома того человека, у которого был господин ее, и лежала до света. Господин ее встал поутру, отворил двери дома и вышел, чтобы идти в путь свой. И вот наложница его лежит у дверей дома, и руки ее на пороге. Он сказал ей: «Вставай, пойдем!» Но ответа не было, потому что она умерла. Он положил ее на осла, встал и пошел в свое место. Пришедший в дом свой взял нож и взял наложницу свою, разрезал ее по членам ее на 12 частей и послал во все пределы Израилевы. Всякий, видевший это, говорил: «Не бывало и не видно было подобного сему от дней исшествия сынов Израилевых из земли египетской до сего дня. Обратите внимание на это, посоветуйтесь и скажите».
1: Я продолжаю чтение книги «Судей» из Ветхого Завета, главу 20. «И вышли все сыны Израилевы, и собралось все общество, как один человек, от Дана до Версавии, и земля Галаадская пред Господа в Массифу. И собрались начальники всего народа, все колена Израилевы, и собрание народа Божие 400 тысяч пеших, обнажающих меч. И сыны Вениаминовы услышали, что сыны Израилевы пришли в Массифу, и сказали сыны Израилевы: «Скажите, как происходило это зло?» Левит, муж оной убитой женщины, отвечал и сказал: «Я с наложницей моею пришел ночевать в Гиву Вениаминову, и восстали на меня жители Гивы и окружили из-за меня дом ночью. Меня намеревались убить, и наложницу мою замучили, так что она умерла. Я взял наложницу мою, разрезал ее и послал ее во все области владения Израилева, ибо они сделали беззаконное и срамное дело в Израиле. Вот все вы, сыны Израилевы, рассмотрите это дело и решите здесь». И восстал весь народ, как один человек, и сказал: «Не пойдем никто в шатер свой, и не возвратимся никто в дом свой. И вот что мы сделаем ныне с Гивою. Пойдем на нее по жребию. И возьмем по 10 человек из 100 от всех колен Израилевых, по 100 от тысячи и по 1000 от тьмы, чтобы они принесли съестных припасов для народа, который пойдет против Гивы Вениаминовой, наказать ее за срамное дело, которое она сделала в Израиле. И собрались все израильтяне против города единодушно, как один человек. И послали колено Израилевы во все колено Вениаминова сказать: «Какое это гнусное дело сделано у вас! Выдайте развращенных оных людей, которые в Гиве, мы умертвим их и искореним зло из Израиля». Но сыны Вениаминовы не хотели послушать голоса братьев своих, сынов Израилевых. И собрались сыны Вениаминовы из городов в Гиву, чтобы пойти войною против сынов Израилевых. И насчиталось в тот день сынов Вениаминовых, собравшихся из городов, 26 тысяч человек, обнажающих меч. Кроме того, из жителей Гивы насчитано 700 отборных. И из всего народа сего было 700 человек отборных, которые были левши, и все они, бросая из пращей камни в волос, не бросали мимо. Израильтян же, кроме сынов Вениаминовых, насчиталось 400 тысяч человек, обнажающих меч. Все они были способны к войне. И встали, и пошли в Дом Божий, и вопрошали Бога, и сказали сыны Израилевы: «Кто из нас прежде пойдет на войну с сынами Вениамина?» И сказал Господь: «Иуда пойдет впереди». И встали сыны Израилевы поутру и расположились станом возле Гивы. И выступили израильтяне на войну против Вениамина, и стали сыны Израилевы в боевой порядок близ Гивы. И вышли сыны Вениаминовы из Гивы, и положили в тот день 22 тысячи израильтян на землю. Но народ израильский ободрился, и опять стали в боевой порядок на том месте, где стояли в прежний день. И пошли сыны Израилевы, и плакали перед Господом до вечера, и вопрошали Господа: «Вступать ли мне еще в сражение с сынами Вениамина, брата моего?» Господь сказал: «Идите против него». И подступили сыны Израилевы к сынам Вениамина во второй день. Вениамин вышел против них из Гивы во второй день, и еще положили на землю из сынов Израилевых 18 тысяч человек, обнажающих меч. Тогда все сыны Израилевы и весь народ пошли и пришли в дом Божий, и, сидя там, плакали перед Господом и постились тот день до вечера. И вознесли все сожжения и мирные жертвы перед Господом, и вопрошали сыны Израилевы Господа. В то время ковчег Завета Божия находился там. И Финиес, сын Елиазара, сына Ааронова, предстоял пред ним. «Выходить ли мне еще на сражение с сынами Вениамина, брата моего, или нет?» Господь сказал: «Идите, я завтра предам его в руки ваши». И поставил Израиль засаду вокруг Гивы. И пошли сыны Израилевы на сынов Вениамина в третий день и стали в боевой порядок перед Гивою, как прежде. Сыны Вениаминовы выступили против народа и отдалились от города и начали, как прежде, убивать из народа на дорогах, из которых одна ведет к Вифилю, а другая — к Гиве, полем, и убили до 30 тысяч из израильтян. И сказали сыны Вениаминовы: «Они падают перед нами, как и прежде». А сыны Израилевы сказали: «Побежим от них и отвлечем их от города на дороги». И все израильтяне встали с своего места и выстроились в Ваал-Фамаре. И засада Израилева устремилась из своего места с западной стороны Гивы. И пришли пред Гиву 10 тысяч человек отборных из всего Израиля, и началось жестокое сражение. Но сыны Вениамина не знали, что предстоит им беда. И поразил Господь Вениамина перед израильтянами, и положили в тот день израильтяне из сынов Вениамина 25 100 человек, обнажающих меч. Когда сыны Вениамина увидели, что они поражены, тогда израильтяне уступили место сынам Вениамина, ибо надеялись на засаду, которую они поставили близ Гивы. Засада же поспешила и устремилась к Гиве, и вступила и поразила весь город мечом. Израильтяне поставили с засадою условленным знаком к нападению поднимающийся дым из города. И так, когда израильтяне отступили с места сражения, и Вениамин начал поражать и поверх израильтян до 30 человек, и говорили: «Опять падают они перед нами, как и в прежние сражения», тогда начал подниматься из города дым столбом. Вениамин оглянулся назад, и вот дым от всего города восходит к небу. Израильтяне воротились, а Вениамин оробел, ибо увидел, что постигла его беда. И побежали они от израильтян по дороге к пустыне, но сеча преследовала их, и выходившие из городов побивали их там. Окружили Вениамина и преследовали его до Менухи и поражали до самой восточной стороны Гивы. И пало из сынов Вениамина 18 000 человек, людей сильных. Оставшиеся оборотились и побежали к пустыне, к скале Риммону, и побили еще израильтяне на дорогах 5 000 человек, и гнались за ними до Гедома, и еще убили из них 2 000 человек. Всех же сынов Вениаминовых, падших в тот день, было 25 000 человек, обнажавших меч, и все они были мужи сильные. И обратились оставшиеся, и убежали в пустыню к скале Риммону 600 человек, и оставались там в каменной горе Риммоне 4 месяца. Израильтяне же опять пошли к сынам Вениаминовым и поразили их мечом, и людей в городе, и скот, и все, что не встречалось, и все находившееся на пути города сожгли огнем. Продолжение чтений книги Судей. Я читаю теперь 21 главу. «И поклялись израильтяне в Массифе, говоря: никто из нас не отдаст дочери своей сынам Вениамина в замужество. И пришел народ в дом Божий, и сидели там до вечера перед Богом, и подняли громкий вопль, и сильно плакали. И сказали: Господи Боже Израилев, для чего случилось это в Израиле, что не стало теперь у Израиля одного колена? На другой день встал народ поутру, и устроили там жертвенник, и вознесли всесожжения и мирные жертвы. И сказали сыны Израилевы: кто не приходил в собрание перед Господа из всех колен Израилевых? Ибо великое проклятие произнесено было на тех, которые не пришли пред Господа в Массифу, и сказано было, что те преданы будут смерти. И сжалились сыны Израилевы над Вениамином, братом своим, и сказали: ныне отсечено одно колено от Израиля. Как поступить нам с оставшимися из них касательно жен, когда мы поклялись Господом не давать им жен из дочерей наших? И сказали: нет ли кого из колен Израилевых, кто не приходил пред Господом в Массифу? И оказалось, что из Иависа Галаадского никто не приходил пред Господом в стан на собрание. И осмотрен народ, и вот не было там ни одного из жителей Иависа Галаадского. И послало туда общество 12 000 человек, мужей сильных,
2: и дали им приказание, говоря: «Идите и поразите жителей Иависа Галаадского мечом, и женщин, и детей. И вот что сделайте: всякого мужчину и всякую женщину, познавшую ложе мужское, предайте заклятию». И нашли они между жителями Иависа Галаадского 400 девиц, не познавших ложа мужского, и привели их в стан в Силоам, что в земле Ханаанской. И послало все общество переговорить с сынами Вениамина, бывшими в скале Риммоне, и объявило им мир. Тогда возвратились сыны Вениамина и дали им жен, которых оставили в живых из женщин Иависа Галаадского, но оказалось, что этого было недостаточно. Народ же сожалел о Вениамине, что Господь не сохранил целости колен Израилевых. И сказали старейшины общества: «Что нам делать с оставшимися касательно жен, ибо истреблены женщины у Вениамина?» И сказали: «Наследственная земля пусть остается уцелевшим сынам Вениамина, чтобы не исчезло колено от Израиля. Но мы не можем дать им жен из дочерей наших, ибо сыны Израилевы поклялись, говоря: проклят, кто даст жену Вениамину». И сказали: «Вот каждый год бывает праздник Господень в Силоме, который на север от Вифиля, и на восток от дороги, ведущей от Вифиля в Сихем, и на юг от Левоны». И приказали сынам Вениамина и сказали: «Пойдите и засядьте в виноградниках, и смотрите, когда выйдут девицы силомские плясать в хороводах, тогда выйдите из виноградников и схватите себе каждую жену из девиц силомских и идите в землю Вениаминову. И когда придут отцы их или братья их с жалобою к нам, мы скажем им: простите нас за них, ибо мы не взяли для каждого из них жены на войне, и вы не дали им, теперь вы виновны». Сыны Вениамина так и сделали. И взяли жен по числу своему из бывших в хороводе, которых они похитили, и пошли, и возвратились в удел свой, и построили города, и стали жить в них. В то же время израильтяне разошлись оттуда, каждый в колено свое и в племя свое, и пошли оттуда, каждый в удел свой. В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Я читаю из Ветхого Завета книгу Руфь. Глава первая. В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. И пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женою и двумя сыновьями своими жить на полях Маувитских. Имя человека того — Елемелех, имя жены его — Ноеминь, а имя двух сыновей его — Махлон и Хелион. Они были ефрафяне из Вифлеема Иудейского. И пришли они на поля Моавитские и остались там. И умер Елемелех, муж Ноемини, и осталась она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из моавитянок, имя одной — Орфа, а имя другой — Руфь, и жили там около 10 лет. Но потом и оба сына ее, Махлон и Хелион, умерли, и осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего. И встала она со снохами своими и пошла обратно с полей Моавитских, ибо услышала на полях Моавитских, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб. И вышла она из того места, в котором жила, и обе снохи ее с нею. когда они шли по дороге, возвращаясь в землю иудейскую, Ноэминь сказала двум снохам своим: «Пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей, да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною. Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище каждая в доме своего мужа». И поцеловала их. Но они подняли вопль и плакали, и сказали: «Нет, мы с тобою возвратимся к народу твоему». Ноэминь же сказала: «Возвратитесь, дочери мои, зачем вам идти со мною? Разве есть еще у меня сыновья в чреве моем, которые были бы вам мужьями? Возвратитесь, дочери мои, пойдите, ибо я уже стара, чтобы быть замужем. Да если б я и сказала, есть мне еще надежда, и даже если бы я сию же ночь была с мужем и потом родила сыновей, то можно ли вам ждать, пока они выросли бы? Можно ли вам медлить и не выходить замуж? Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». Они подняли вопль и опять стали плакать. И Орфа простилась со свекровью своею, а Руфь осталась с ней. Ноэминь сказала Руфи: «Вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам. Возвратись и ты вслед за невесткой твоей». Но Руфь сказала: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Ноэминь, видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее. И шли обе они, доколе не пришли в Вифлеем. Когда пришли они в Вифлеем, весь город пришел в движение от них и говорили: «Это Ноэминь?» Она сказала им: «Не называйте меня Ноэминью, то есть приятной, а называйте меня Марою, горькою, потому что Вседержитель послал мне великую горечь. Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками. Зачем называть меня Ноэминью, когда Господь заставил меня страдать, и Вседержитель послал мне несчастье?» И возвратилась Ноэминь, с нею сноха ее Руф, моавитянка, пришедшая с полей моавитских, и пришли они в Вифлеем в начале жатвы ячменя. Я продолжаю чтение книги Руф из Ветхого Завета. Глава вторая. У Ноэмини был родственник по мужу ее, человек весьма знатный, из племени Елемелехова, имя ему Вооз. И сказала Руф моавитянка Ноэмини: «Пойду я на поле и буду подбирать колосье по следам того, у кого найду благоволение». Она сказала ей: «Пойди, дочь моя». Она пошла и пришла, и подбирала в поле колосье позади жнецов. И случилось, что та часть поля принадлежала Воозу, который из племени Елемелехова. И вот Вооз пришел из Вифлеема и сказал жнецам: «Господь с вами». Они сказали ему: «Да благословит тебя Господь». И сказал Вооз слуге своему, приставленному к жнецам: «Чья это молодая женщина?» Слуга, приставленный к жнецам, отвечал и сказал: «Это молодая женщина — моавитянка, пришедшая с Ноэминью с полей моавитских. Она сказала: «Буду я подбирать и собирать между снопами позади жнецов». И пришла, и находится здесь с самого утра до сели. Мало бывает она дома. И сказал Вооз Руфи: «Послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками. Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними. Вот я приказал слугам моим не трогать тебя. Когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои». Она пала на лицо свое и поклонилась до земли, и сказала ему: «Чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка?» Вооз отвечал и сказал ей: «Мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа, Бога Израилева, к которому ты пришла, чтоб успокоиться под его крылами». Чрезвычайно трогательный отрывок Писания, и я не могу удержаться от слез. Она сказала: «Да буду я в милости пред очами твоими, господин мой. Ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей, между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих». И сказал ей Вооз: «Время обеда, приди сюда и ешь хлеб, и обмакивай кусок твой уксус». И села она возле жнецов. Он подал ей хлеба. Она ела, наелась и еще осталась. И встала, чтобы подбирать. Вооз дал приказ слугам своим, сказав: «Пусть подбирает она и между снопами, и не обижайте ее. Да и от снопов откидывайте ей и оставляйте, пусть она подбирает, и не броните ее». Так подбирала она на поле до вечера, и вымолотила собранное, и вышла около ефы ячменя. Взяв это, она пошла в город, и свекровь ее увидела, что она набрала, и вынула руфь из пазухи своей, и дала ей то, что оставила, наевшись сама. И сказала ей свекровь ее: «Где ты собиралась сегодня и где работала? Да будет благословен, принявший тебя». Руфь объявила свекрови своей, у кого она работала, и сказала: «Человеку тому, у которого я сегодня работала, имя Вооз». И сказала Наимень снохе своей: «Благословен он от Господа за то, что не лишил милости своей ни живых, ни мертвых». И сказала ей Наимень: «Человек этот близок к нам, он из наших родственников». Руф Моавитянка сказала: «Он даже сказал мне: будь с моими служанками, доколе не кончат они жатвы моей». И сказала Наимень снохе своей Руфи: «Хорошо, дочь моя, что ты будешь ходить со служанками его, и не будут оскорблять тебя на другом поле». Так была она со служанками Воозовыми и подбирала колосья, доколе не кончилась жатва ячменя и жатва пшеницы, и жила у свекрови своей. Я читаю книги Руфь, главу третью. И сказала ей Наимень, свекровь ее: «Дочь моя, не поискать ли тебе пристанище, чтобы тебе хорошо было? Вот Вооз со служанками, у которого ты была, родственник наш. Вот он в эту ночь веет на гумне ячмень. Умойся, помажься, надень на себя нарядные одежды твои и пойди на гумно, но не показывайся ему, доколе не кончит есть и пить. Когда же он ляжет спать, узнай место, где он ляжет, тогда придешь

приподнялся, и вот у ног его лежит женщина. И сказал ей Боаз: «Кто ты?» Она сказала: «Я Руфь, раба твоя. Простри крыло твое на рабу твою, ибо ты родственник». Боаз сказал: «Благословенна ты от Господа, дочь моя. Это последнее твое доброе дело сделала ты еще лучше прежнего, что ты не пошла искать молодых людей, ни бедных, ни богатых. Итак, дочь моя, не бойся, я сделаю тебе все, что ты сказала, ибо у всех ворот народа моего знают, что ты женщина добродетельная. Хотя и правда, что я родственник, но есть еще родственник ближе меня. Переночуй эту ночь. Завтра же, если он примет тебя, то хорошо, пусть примет. А если он не захочет принять тебя, то я приму. Жив Господь. Спи до утра». И спала она у ног его до утра, и встала прежде, нежели могли они распознать друг друга. И сказал Боаз: «Пусть не знает, что женщина приходила на гумно». И сказал ей: «Подай верхнюю одежду, которая на тебе, подержи ее». Она держала, и он отмерил ей 6 мер ячменя и положил на нее, и пошел в город. А Руфь пришла к свекрови своей. Та сказала ей: «Что, дочь моя?» Она пересказала ей все, что сделал ей человек тот, и сказала ей: «Эти 6 мер ячменя он дал мне, и сказал мне: не ходи к свекрови своей с пустыми руками». Та сказала: «Подожди, дочь моя, доколе не узнаешь, чем кончится дело. Ибо человек тот не останется в покое, не кончив сегодня дело». Я читаю книгу «Руфь» из Ветхого Завета, главу 4. Боаз вышел к воротам и сидел там. И вот идет мимо родственник, о котором говорил Боаз, и сказал ему Боаз: «Зайди сюда и сядь здесь». Тот зашел и сел. Боаз взял 10 человек из старейшин города и сказал: «Сядьте здесь». И они сели. И сказал Боаз родственнику: «Наимень, возвратившаяся с полей Моавитских, продает часть поля, принадлежащую брату нашему Елимелеху. Я решился довести до ушей твоих и сказать: купи при сидящих здесь и при старейшинах народа моего. Если хочешь выкупить, выкупай. А если не хочешь выкупить, скажи мне, и я буду знать, ибо кроме тебя некому выкупить, а по тебе я». Тот сказал: «Я выкупаю». Боаз сказал: «Когда ты купишь поле у Наимини, то должен купить и у Руфи моавитянки, жены умершего, и должен взять ее в замужество, чтобы восстановить имя умершего в уделе его». И сказал тот родственник: «Не могу я взять ее себе, чтобы не расстроить своего удела. Прими ее ты, ибо я не могу принять». Прежде такой был обычай у Израиля при выкупе и мене. Для подтверждения какого-либо дела один снимал сапог свой и давал другому, и это было свидетельством у Израиля. И сказал тот родственник Боазу: «Купи себе», и снял сапог свой. И сказал Боаз старейшинам и всему народу: «Вы теперь свидетели тому, что я покупаю у Наимини все Елимелехово и все Хилионово и Махлоново. Также и Руфь моавитянку, жену Махлонову, беру себе в жену, чтобы оставить имя умершего в уделе его и чтобы не исчезло имя умершего между братьями его и у ворот места пребывания его. Вы сегодня свидетели тому». И сказал весь народ, который при воротах, и старейшины: «Мы свидетели. Да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахиль и как Лию, которые обе устроили дом Израилев. Приобретай богатство в Ефрафе, и да славится имя твое».

Вифлееме, и да будет дом твой, как дом Фареса, которого родила Фамарь Иуде, от того семени, которое даст тебе Господь от этой молодой женщины». И взял Воаз Руфь, и она сделалась его женою. И вошел он к ней, и Господь дал ей беременность, и она родила сына. И говорили женщины Наимине: «Благословен Господь, что Он не оставил тебя ныне без наследника, и да будет славно имя Его в Израиле. Он будет тебе отрадою и питателем в старости твоей, ибо Его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше семи сыновей». И взяла Наимине дитя сие, и носила его в объятиях своих, и была ему нянькою. Соседки нарекли ему имя и говорили: «У Наимини родился сын», и нарекли ему имя Овид. Он — отец Иессея, отца Давидова. И вот род Фаресов. Фарес родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Вооза, Вооз родил Овида, Овид родил Иессея, Иессей родил Давида. Я читаю из Ветхого Завета первую книгу царств. Глава первая. «Был один человек из Рамафаим Цофимы, с горы Ефремовой. Имя ему Елкана, сын Иерохама, сына Илия, сына Тоху, сына Цуфа, ефрафянин. У него были две жены, имя одной Анна, а имя другой Фенана. У Фенаны были дети, у Анны же не было детей». И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в Силом. Там были Илий и два сына его, Офни и Финиес, священниками Господа. В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Феннане, жене своей, и всем сыновьям ее и дочерям ее части. Анне же давал особую часть, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень. Та огорчала ее, а эта плакала и не ела. И сказал ей Елкана, муж ее: «Анна, что ты плачешь и почему не ешь? И отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей?» И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме. Илий же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень. И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала, и дала обет, говоря: «Господи Саваоф, если Ты призришь на скорбь рабы Твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы Твоей, и дашь рабе Твоей дитя мужского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». Между тем, как она долго молилась перед Господом, Илий смотрел на уста ее. И как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Илий посчитал ее пьяной. И сказал ей Илий: «Доколе ты будешь пьяною, вытрезвись от вина твоего». И отвечала Анна и сказала: «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом, вина и секера я не пила, но изливаю душу мою перед Господом.
не считай рабы твоей негодной женщиной, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе». И отвечал Илий и сказал: «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него». Она же сказала: «Да найдет раба твоя милость в очах твоих». И пошла она в путь свой и ела, и лицо ее не было уже печально, как прежде. И встали они поутру и поклонились перед Господом, и возвратились, и пришли в дом свой в Раму. И познал Елкана Анну, жену свою, и вспомнил о ней Господь. Через несколько времени зачала Анна и родила сына, и дала ему имя Самуил, ибо говорила она: «От Господа я», и спросила его. И пошел муж ее Елкана и все семейство его совершить годичную жертву Господу и обеты свои. Анна же не пошла, сказав мужу своему: «Когда младенец отнят будет от груди и подрастет, тогда я отведу его, и он явится перед Господом и останется там навсегда». И сказал ей Елкана, муж ее: «Делай, что тебе угодно, оставайся, доколе не вскормишь его грудью, только да утвердит Господь слово, вышедшее из уст твоих». И осталась жена его и кормила грудью сына своего, доколе не вскормила. Когда же вскормила его, пошла с ним в Силом, взяв 3 тельца и 1 ефу муки и мех вина, и пришла в дом Господень в Силом. Отрок же был еще дитя. И закололи тельца, и привела отрока к Илию, и сказала: «О, господин мой, да живет душа твоя, господин мой! Я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу. Об этом дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у него. И я отдаю его Господу на все дни жизни его, служить Господу». И поклонилась там Господу. Я читаю первую книгу Царств, главу 2. «И молилась Анна и говорила: возрадовалось сердце мое в Господи, вознесся рог мой в Боге моем, широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении твоем. Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме тебя, и нет твердыни, как Бог наш. Не умножайте речей надменных, дерзкие слова да не исходят из уст ваших, ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены. Лук сильных преломляется, а немощные припоясываются силою. Сытые работают из хлеба, а голодные отдыхают. Даже бесплодная рождает 7 раз, а многочадная изнемогает. Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Из праха подъемлет он бедного, из брения возвышает нищего, посажая с вельможами, и престол славы дает им наследие. Ибо у Господа основание земли, и Он утвердил на них вселенную. Стопы святых своих Он блюдет, а беззаконные во тьме исчезают, ибо не силою крепок человек. Господь сотрет припирающихся с ним, с небес возгремит на них, Господь будет судить концы земли и даст крепость царю своему и вознесет рог помазанника своего. И пошел Елкана в Раму в дом свой,
а отрок остался служить Господу при Илии священнике. Сыновья же Илия были люди негодные, они не знали Господа и долга священников в отношении к народу. Когда кто приносил жертву, отрок священнический во время варения мяса приходил с вилкой в руке своей и опускал ее в котел или в кастрюлю, или на сковороду, или в горшок, и что вынет вилка, то брал себе священник. Так поступали они со всеми израильтянами, приходившими туда в Силом. Даже прежде, нежели сожигали тук, приходил отрок священнический и говорил приносившему жертву: «Дай мясо на жаркое священнику, он не возьмет у тебя вареного мяса, а дай сырое». А если кто говорил ему: «Пусть сожгут прежде тук, как должно, и потом возьми себе, сколько пожелает душа твоя», то он говорил: «Нет, теперь же дай, а если нет, то силой возьму». И грех этих молодых людей был очень велик перед Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу. Отрок же Самуил служил пред Господом, надевая льняной ефод. Верхнюю одежду малую делала ему мать его и приносила ему ежегодно, когда приходила с мужем своим для принесения положенной жертвы. И благословил Или Елкану и жену его, и сказал: «Да даст тебе Господь детей от жены сей вместо данного, которого ты отдал Господу». И пошли они в место свое. И посетил Господь Анну, и зачала она, и родила еще трех сыновей и двух дочерей, а отрок Самуил возрастал у Господа. Илий же был очень стар и слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами, и что они спят с женщинами, собиравшимися у входа в скинию собрания, и сказал им: «Для чего вы делаете такие дела? Ибо я слышу худые речи о вас от всего народа. Нет, дети мои, нехороша молва, которую я слышу. Вы развращаете народ Господень. Если согрешит человек против человека, то помолятся о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем?» Но они не слушали голоса отца своего, ибо Господь решил уже предать их смерти. Отрок же Самуил более и более приходил в возраст и в благоволение у Господа и у людей. И пришел человек Божий к Илию и сказал ему: «Так говорит Господь: не открылся ли я дому отца твоего, когда еще были они в Египте, в доме фараона? И не избрал ли его из всех колен Израилевых себе во священника, чтобы он восходил к жертвеннику моему, чтобы воскурял фимиам, чтоб носил ефод предо мною? И не дал ли я дому отца твоего от всех огнем сожигаемых жертв сынов Израилевых? Для чего же вы попираете ногами жертвы мои и хлебные приношения мои, которые заповедал я для жилища моего? И для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих, утучняя себя начатками всех приношений народа моего Израиля? Посему так говорит Господь Бог Израилев: я сказал тогда: дом твой и дом отца твоего будут ходить пред лицом моим вовек. Но теперь, говорит Господь, да не будет так, ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены. Вот наступают дни, в которые я подсеку мышцу твою и мышцу дома отца твоего, так что не будет старца в доме твоем, и ты будешь видеть бедствие жилища моего при всем том, что Господь благотворит Израилю, и не будет в доме твоем старца
во все дни. Я не отрешу у тебя всех от жертвенника моего, чтобы томить глаза твои и мучить душу твою, но все потомство дома твоего будет умирать в средних летах. И вот тебе знамение, которое последует с двумя сыновьями твоими, Офни и Финиесом. Оба они умрут в один день. И поставлю себе священника верного. Он будет поступать по сердцу моему и по душе моей. И дом его сделаю твердым, и он будет ходить перед помазанником моим во все дни. И всякий, оставшийся из дома твоего, придет кланяться ему из-за геры серебра и куска хлеба, и скажет: «Причисли меня к какой-либо левитской должности, чтобы иметь пропитание». Я читаю из Ветхого Завета первую книгу царств, глава 3. Отрок Самуил служил Господу при Илии. Слово Господне было редко в те дни, видения были нечасты. И было в то время, когда Илий лежал на своем месте, глаза уже его начали смежаться, и он не мог видеть, и светильник Божий еще не погас, и Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий. Возвал Господь к Самуилу, и отвечал он: «Вот я!» И побежал к Илию и сказал: «Вот я, ты звал меня». Но тот сказал: «Я не звал тебя, пойди назад, ложись». И он пошел и лег. Но Господь другой раз воззвал к Самуилу. Он встал и пришел к Илию вторично и сказал: «Вот я, ты звал меня?» Но тот сказал: «Я не звал тебя, сын мой, пойди назад, ложись». Самуил еще не знал тогда голоса Господня, и еще не открывалось ему слово Господа. И воззвал Господь к Самуилу еще в третий раз. Он встал и пришел к Илию и сказал: «Вот я, ты звал меня?» Тогда понял Илий, что Господь зовет отрока, и сказал Илий Самуилу: «Пойди назад и ложись. И когда зовущий позовет тебя, ты скажи: говори, Господи, ибо слышит раб твой». И пошел Самуил и лег на месте своем. И пришел Господь, и стал, и воззвал, как в тот и другой раз: «Самуил, Самуил!» И сказал Самуил: «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». И сказал Господь Самуилу: «Вот я сделаю дело в Израиле, о котором кто услышит, у того зазвенит в обоих ушах. В тот день я исполню над Илием все то, что я говорил о доме его, я начну и окончу. Я объявил ему, что я накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, как сыновья его не чествуют, и не обуздывал их. И поэтому клянусь дому Илия, что вина дома Илиева не загладится ни жертвами, ни приношениями хлебными вовек». И спал Самуил до утра и отворил двери дома Господня, и боялся Самуил объявить видение это Илию. Но Илий позвал Самуила и сказал: «Сын мой Самуил!» Тот сказал: «Вот я». И сказал Илий: «Что сказано тебе, не скрой от меня. То и то сделает с тобой Бог, и еще больше сделает, если ты утаишь от меня что-либо из всего того, что сказано тебе». И объявил ему Самуил все, и не скрыл от него ничего. Тогда сказал Илий: «Он Господь, что ему угодно, то да сотворит». И возрос Самуил, и Господь был с ним,
и не осталось ни одного из слов его не исполнившимся. И узнал весь Израиль от Дана до Версавии, что Самуил удостоен быть пророком Господним. И продолжал Господь являться в Силоме после того, как открыл себя Самуилу в Силоме через Слово Господне. Первая книга царств, глава 4. «И было слово Самуила ко всему Израилю. И выступили израильтяне против филистимлян на войну, и расположились станом при Авен-Езере, а филистимляне расположились при Афеке. И выстроились филистимляне против израильтян, и произошла битва, и были поражены израильтяне филистимлянами, которые побили на поле сражения около 4000 человек. И пришел народ в стан, и сказали старейшины Израилевы: «За что поразил нас Господь сегодня перед филистимлянами? Возьмем себе из Силома ковчег завета Господня, и он пойдет среди нас и спасет нас от руки врагов наших». И послал народ в Силом, и принесли оттуда ковчег завета Господа Саваофа, сидящего на херувимах. А при ковчеге завета Божия были и два сына Илиевы, Офни и Финиес. И когда прибыл ковчег завета Господня в стан, весь Израиль поднял такой сильный крик, что земля стонала. И услышали филистимляне шум восклицаний и сказали: «Отчего такие громкие восклицания в стане евреев?» И узнали, что ковчег Господень прибыл в стан. И устрашились филистимляне, ибо сказали: «Бог тот пришел к ним в стан». И сказали: «Горе нам, ибо не бывало подобного ни вчера, ни третьего дня. Горе нам, кто избавит нас от руки этого сильного Бога? Это тот Бог, который поразил египтян всякими казнями в пустыне. Укрепитесь и будьте мужественны, филистимляне, чтобы вам не быть в порабощении у евреев, как они у вас в порабощении. Будьте мужественны и сразитесь с ними». И сразились филистимляне, и поражены были израильтяне, и каждый побежал в шатер свой. И было поражение очень великое, и пало израильтян 30000 пеших. И ковчег Божий был взят, и два сына Илиевы, Офни и Финиес, умерли. И побежал один вениаминтянин с места сражения, и пришел в Силом в тот же день. Одежда на нем была разодрана, и прах на голове его. Когда пришел он, Илий сидел на седалище при дороге у ворот и смотрел, ибо сердце его трепетало за ковчег Божий. И когда человек тот пришел и объявил в городе, то громко востенал весь город. И услышал Илий звуки вопля и сказал: «Отчего такой шум?» И тотчас подошел человек тот и объявил Илию. Илий был тогда 98 лет, и глаза его померкли, и он не мог видеть. И сказал тот человек Илию: «Я пришел из стана, сегодня же я бежал с места сражения». И сказал Илий: «Что произошло, сын мой?» И отвечал вестник и сказал: «Побежал Израиль перед филистимлянами, и поражение великое произошло в народе, и оба сыновья твои, Офни и Финиес, умерли, и ковчег Божий взят». Когда упомянул он о ковчеге Божием, Илий упал с седалища навзничь у ворот, сломал себе хребет и умер, ибо он был стар и тяжел. Был же он судьею Израиля 40 лет.
невестка его, жена Финиесова, была беременна уже перед родами. И когда услышала она известие о взятии ковчега Божия и о смерти свекра своего и мужа своего, то упала на колено и родила, ибо приступили к ней боли ее. И когда умирала она, стоявшие при ней женщины говорили ей: «Не бойся, ты родила сына». Но она не отвечала и не обращала внимания, и назвала младенца Иховод, бесславие, сказав: «Отошла слава от Израиля со взятием ковчега Божия и со смертью свекра ее и мужа ее». Она сказала: «Отошла слава от Израиля, ибо взят ковчег Божий». Я читаю пятую главу из первой книги царств. Филистимляне же взяли ковчег Божий и принесли его из Авен-Езера в Азот. И взяли филистимляне ковчег Божий и внесли его в храм Дагона и поставили его подле Дагона. И встали азотяне рано на другой день, и вот Дагон лежит лицом своим к земле перед ковчегом Господним. И взяли они Дагона и опять поставили его на свое место. И встали они поутру на следующий день, и вот Дагон лежит ниц на земле перед ковчегом Господним, голова Дагонова и обе руки его, отсеченные каждая особа, на пороге. Осталось только туловище Дагона. Посему жрецы Дагоновы и все приходящие в капище Дагона в Азот не наступают на порог Дагонов до сего дня. И отяготела рука Господня над азотянами, и он поражал их и наказал их мучительными наростами в Азоте и в окрестностях его. И увидели это азотяне и сказали: «Да не останется ковчег Бога Израилева у нас, ибо тяжка рука его и для нас, и для Дагона, Бога нашего». И послали и собрали к себе всех владетелей филистимских и сказали: «Что нам делать с ковчегом Бога Израилева?» И сказали: «Пусть ковчег Бога Израилева перейдет в Геф». И отправили ковчег Бога Израилева в Геф. После того, как отправили его, была рука Господа на городе, ужас весьма великий, и поразил Господь жителей города от малого до большого, и показались на них наросты. И отослали они ковчег Божий в Аскалон. И когда пришел ковчег Божий в Аскалон, возопили аскалонитяне и говорили: «Принесли к нам ковчег Бога Израилева, чтобы умертвить нас и народ наш». И послали, и собрали всех владетелей филистимских, и сказали: «Отошлите ковчег Бога Израилева, пусть он возвратится в свое место, чтобы не умертвил он нас и народа нашего». Ибо смертельный ужас был во всем городе, весьма отяготела рука Божья на них. И те, которые не умерли, поражены были наростами, так что вопль города восходил до небес. Я читаю шестую главу из первой книги царств. «И пробыл ковчег Господень в области филистимской 7 месяцев. И призвали филистимляне жрецов и прорицателей и сказали: „Что нам делать с ковчегом Господним? Научите нас, как нам отпустить его в свое место“. Те сказали: „Если вы хотите отпустить ковчег Бога Израилева, то не отпускайте его ни с чем, но принесите ему жертву повинности, тогда исцелитесь и узнаете, за что не отступает от вас рука его“. И сказали они: „Какую жертву повинности должны мы принести ему“? Те сказали: „По числу владетелей филистимских 5 наростов золотых и 5 мышей золотых, ибо казнь одна на всех вас и на владетелях ваших.
Итак, сделайте изваяния наростов ваших и изваяния мышей ваших, опустошающих землю, и воздайте славу Богу Израилеву. Может быть, Он облегчит руку свою над вами и над богами вашими и над землей вашей. И для чего вам ожесточать сердце ваше, как ожесточили сердце свое египтяне и фараон? Вот когда Господь показал силу свою над ними, то они отпустили их, и те пошли. Итак, возьмите, сделайте одну колесницу новую, и возьмите двух первородивших коров, на которых не было ярма, и впрягите коров в колесницу, а телят их отведите от них домой. И возьмите ковчег Господень и поставьте его на колесницу, а золотые вещи, которые принесете ему в жертву повинности, положите в ящик сбоку его и отпустите его, и пусть пойдет. И смотрите, если он пойдет к пределам своим, к Вефсамису, то он великое сие зло сделал нам. Если же нет, то мы будем знать, что не его рука поразила нас, а сделалось это с нами случайно. И сделали они так, и взяли двух первородивших коров, и впрягли их в колесницу, а телят их удержали дома. И поставили ковчег Господа на колесницу, и ящик с золотыми мышами, и изваяниями наростов. И пошли коровы прямо на дорогу к Вефсамису. Одною дорогой шли, шли и мычали, но не уклонялись ни направо, ни налево. Владетели же филистимские следовали за ними до пределов Вефсамиса. Жители Вефсамиса жали тогда пшеницу в долине, и, взглянув, увидели ковчег Господень и обрадовались, что увидели его. Колесница же пришла на поле Иисуса Вефсамитянина и остановилась там. И был тут большой камень, и раскололи колесницу на дрова, а коров принесли во всесожжение Господу. Левиты сняли ковчег Господа и ящик, бывший при нем, в котором были золотые вещи, и поставили на большом том камне. Жители же Вефсамиса принесли в тот день всесожжение и закололи жертвы Господу. И пять владетелей филистимских видели это и возвратились в тот день в Аккарон. Золотые эти наросты, которые принесли филистимляне в жертву повинности Господу, были один за Азот, один за Газу, один за Аскалон, один за Геф, один за Аккарон. А золотые мыши были по числу всех городов филистимских, пяти владетелей, от городов укрепленных и до открытых сел, до большого камня, на котором поставили ковчег Господа, и который находится до сего дня на поле Иисуса Вефсамитянина. И поразил Бог жителей Вефсамиса за то, что они заглядывали в ковчег Господа, и убил из народа 50 000 70 человек. И заплакал народ, ибо поразил Господь народ поражением великим. И сказали жители Вефсамиса: «Кто может стоять перед Господом, сим святым Богом, и к кому он пойдет от нас?» И послали послов к жителям Кириафиарима и сказать: «Филистимляне возвратили ковчег Господа. Придите, возьмите его к себе». Я продолжаю чтение первой книги Царств. Теперь читаю 7 главу. «И пришли жители Кириафиарима и взяли ковчег Господа, и принесли его в дом Аминадава, на холм, а Елиазара, сына его, посвятили, чтобы он хранил ковчег Господа. С того дня, как остался ковчег в Кириафиариме, прошло много времени, 20 лет, и обратился весь дом Израилев к Господу,
И сказал Самуил всему дому Израилеву, говоря: «Если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, то удалите из среды себя богов иноземных и Астарт, и расположите сердце ваше к Господу, и служите Ему одному, и Он избавит вас от руки филистимлян». И удалили сыны Израилевы Ваалов и Астарт, и стали служить одному Господу. И сказал Самуил: «Соберите всех израильтян в Массифу, и я помолюсь о вас Господу». И собрались в Массифу, и черпали воду, и проливали пред Господом, и постились тот день, говоря: «Согрешили мы пред Господом». И судил Самуил сынов Израилевых в Массифе. Когда же услышали филистимляне, что собрались сыны Израилевы в Массифу, тогда пошли владетели филистимские на Израиля. Израильтяне, услышав о том, убоялись филистимлян, и сказали сыны Израилевы Самуилу: «Не переставай взывать о нас Господу Богу нашему, чтобы Он спас нас от руки филистимлян». И взял Самуил одного ягненка от сосцов, и принес его во всесожжение Господу, и воззвал Самуил Господу об Израиле, и услышал его Господь. И когда Самуил возносил всесожжение, филистимляне пришли воевать с Израилем. Но Господь возгремел в тот день сильным громом над филистимлянами и навел на них ужас, и они были поражены пред Израилем. И выступили израильтяне из Массифы и преследовали филистимлян и поражали их до места под Вефхором. И взял Самуил один камень и поставил между Массифою и между сеном, и назвал его Авен-Езер, камень помощи, сказав: «До этого места помог нам Господь». Так усмирены были филистимляне, и не стали более ходить в пределы Израилевы, и была рука Господня на филистимлянах во все дни Самуила. И возвращены были Израилю города, которые взяли филистимляне у Израиля, от Аккарона и до Гефы, и пределы их освободил Израиль от рук филистимлян, и был мир между Израилем и Аммореями. И был Самуил судьёю Израиля во все дни жизни своей. Из года в год он ходил и обходил Вифиль, и Галгал, и Массифу, и судил Израиля во всех этих местах. Потом возвращался в Раму, ибо там был дом его, и там судил он Израиля, и построил там жертвенник Господу. Я читаю 8 главу из первой книги царств. Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем. Имя старшему его сыну — Иоиль, а имя второму сыну его — Авия. Они были судьями в Версавии. Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть и брали подарки, и судили превратно. И собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Раму и сказали ему: «Вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». И не понравилось это слово Самуилу, когда они сказали: «Дай нам царя, чтобы он судил нас». И молился Самуил Господу. И сказал Господь Самуилу: «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе. Ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта, и до сего дня оставляли меня и служили иным богам, так поступают они и с тобою,
Итак, послушай голоса их. Только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними». И пересказал Самуил все слова Господа народу, просящему у него царя, и сказал: «Вот какие будут права царя, который будет царствовать над вами. Сыновей ваших он возьмет и приставит к колесницам своим, и сделает всадниками своими, и будут они бегать пред колесницами его, и поставит их у себя тысяченачальниками и пятидесятниками, и чтобы они возделывали поля его, и жали хлеб его, и делали ему воинское оружие и колесничный прибор его. И дочерей ваших возьмет, чтоб они составляли масти, варили кушанья и пекли хлебы. И поля ваши, и виноградные, и масличные сады ваши лучшие возьмет и отдаст слугам своим. И от посевов ваших, и из виноградных садов ваших возьмет десятую часть и отдаст евнухам своим и слугам своим, и рабов ваших, и рабынь ваших, и юношей ваших лучших, и ослов ваших возьмет и употребит на свои дела. От мелкого скота вашего возьмет десятую часть, и сами вы будете ему рабами, и восстенаете тогда царя вашего, которого вы избрали себе, и не будет Господь отвечать вам тогда». Но народ не согласился послушать голоса Самуила и сказал: «Нет, пусть царь будет над нами, и мы будем, как прочие народы. Будет судить нас царь наш и ходить перед нами, и вести войны наши». И выслушал Самуил все слова народа и пересказал их вслух Господа. И сказал Господь Самуилу: «Послушай голоса их и поставь им царя». И сказал Самуил израильтянам: «Пойдите каждый в свой город». Я продолжаю чтение первой книги Царств из Ветхого Завета Библии, главу 9. «Был некто из сынов Вениамина, имя ему Кис, сын Авиила, сына Церона, сына Бехорафа, сына Афия, сына некоего вениаминтянина, человек знатный. У него был сын, имя его Саул, молодой и красивый, и не было никого из израильтян красивее его, он от плеч своих был выше всего народа. И пропали ослицы у Киса, отца Саулова. И сказал Кис Саулу, сыну своему: «Возьми с собою одного из слуг и встань, пойди, поищи ослиц». И пришел он на гору Ефремову и прошел землю Шалишу, но не нашли. И прошли землю Шаалим, и там их нет. И прошел он землю Вениаминову, и не нашли. Когда они пришли в землю Цуф, Саул сказал слуге своему, который был с ним: «Пойдем назад, чтобы отец мой, оставив ослиц, не стал беспокоиться о нас». Но слуга сказал ему: «Вот в этом городе есть человек Божий, человек уважаемый. Все, что он не скажет, сбывается. Сходим теперь туда, может быть, он укажет нам путь наш, по которому нам идти». И сказал Саул слуге своему: «Вот мы пойдем, а что мы принесем тому человеку? Ибо хлеба не стало в сумах наших, и подарка нет, чтоб принести человеку Божию. Что у нас?» И отвечал опять слуга Саулу и сказал: «Вот в руке моей четверть сикля серебра. Я отдам человеку Божию, и он укажет нам путь наш. Прежде у Израиля, когда кто-нибудь шел вопрошать Бога, говорили так: «Пойдем к прозорливцу, ибо тот, кого называют ныне пророком, прежде называли прозорливцем». И сказал Саул слуге своему: «Хорошо ты говоришь, пойдем». И пошли в город, где человек Божий. Когда они поднимались вверх в город,
то встретили девиц, вышедших черпать воду, и сказали им: «Есть ли здесь прозорливец?» Те отвечали им и сказали: «Есть. Вот он впереди тебя, только поспешай, ибо он сегодня пришел в город, потому что сегодня у народа жертвоприношение на высоте. Когда придете в город, застанете его, пока он еще не пошел на ту высоту на обед, ибо народ не начнет есть, доколе он не придет, потому что он благословит жертву, и после того станут есть званные. Итак, ступайте, теперь еще застанете его». И пошли они в город. Когда же вошли в середину города, то вот и Самуил выходит навстречу им, чтобы идти на высоту. А Господь открыл Самуилу за день до прихода Саулова и сказал: «Завтра в это время я пришлю к тебе человека из земли Вениаминовой, и ты помажь его в правителя народу моему Израилю, и он спасет народ мой от руки филистимлян, ибо я презрел на народ мой, так как вопль его достиг до меня». Когда Самуил увидел Саула, то Господь сказал ему: «Вот человек, о котором я говорил тебе, он будет управлять народом моим». И подошел Саул к Самуилу в воротах и спросил его: «Скажи мне, где дом прозорливца?» И отвечал Самуил Саулу и сказал: «Я прозорливец, иди впереди меня на высоту, и вы будете обедать со мной сегодня, и отпущу тебя утром, и все, что у тебя на сердце, скажу тебе. А об ослицах, которые у тебя пропали уже 3 дня, не заботься, они нашлись. И кому все вожделенное в Израиле? Не тебе ли и всему дому отца твоего?» И отвечал Саул и сказал: «Не сын ли я Вениамина, одного из меньших колен Израилевых? И племя мое не малейшее ли между всеми племенами колена Вениаминова? К чему же ты говоришь мне это?» И взял Самуил Саула и слугу его, и ввел их в комнату, и дал им первое место между званными, которых было около 30 человек. И сказал Самуил повару: «Подай ту часть, которую я дал тебе, и о которой я сказал тебе, отложи ее у себя». И взял повар плечо, и что было при нем, и положил перед Саулом. И сказал Самуил: «Вот это оставлено, положи пред собою и ешь, ибо к этому времени сбережено это для тебя, когда я созывал народ». И обедал Саул с Самуилом в тот день. И сошли они с высоты в город, и Самуил разговаривал с Саулом на кровле. Утром встали они так. Когда взошла заря, Самуил воззвал к Саулу на кровлю и сказал: «Встань, я провожу тебя». И встал Саул, и вышли оба они из дома, он и Самуил. Когда подходили они к концу города, Самуил сказал Саулу: «Скажи слуге, чтобы он пошел вперед нас». И он пошел вперед. «А ты остановись теперь, и я открою тебе, что сказал Бог». Слушайте продолжение чтения первой книги Царств. Читаю 10 главу. «И взял Самуил сосуд с елеем, и вылил на голову его, и поцеловал его, и сказал: «Вот Господь помазывает тебя в правителя наследия своего. Когда ты теперь пойдешь от меня, то встретишь 2 человек близ гроба Рахили, в пределах Вениаминовых, в Целцахе, и они скажут тебе: нашлись ослицы, которых ты ходил искать. И вот отец твой, забыв об ослицах, беспокоится о вас, говоря: что с сыном моим? И пойдешь оттуда дальше, и придешь к дубраве Фаворской, и встретят тебя там 3 человека, идущих к Богу в Вифиль. Один несет 3 козлят, другой несет 3 хлеба, а третий несет мех с вином. И будут приветствовать они тебя, и дадут тебе 2 хлеба,
и ты возьмешь из рук их. После того ты придешь на холм Божий, где охранный отряд филистимский, и когда войдешь там в город, встретишь сонм пророков, сходящих с высоты, и перед ними псалтирь и тимпан, и свирель, и гусли, и они пророчествуют. И найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком. Когда эти знамения сбудутся с тобою, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобою Бог. И ты пойди прежде меня в Галгал, куда и я приду к тебе, для принесения всесожжений и мирных жертв. 7 дней жди, доколе я не приду к тебе, и тогда укажу тебе, что тебе делать. Как скоро Саул обратился, чтобы идти от Самуила, Бог дал ему иное сердце. И сбылись все те знамения в тот же день. Когда пришли они к холму, вот встречается им сон пророков, и сошел на него Дух Божий, и он пророчествовал среди них. Все, знавшие его вчера и третьего дня, увидев, что он с пророками пророчествует, говорили в народе друг другу: «Что это сталось с сыном Кисовым? Неужели и Саул во пророках?» И отвечал один из бывших там и сказал: «А у тех кто отец?» Посему вошло в пословицу: «Неужели и Саул во пророках?» И перестал он пророчествовать и пошел на высоту. И сказал дядя Саулов ему и слуге его: «Куда вы ходили?» Он сказал: «Искать ослиц». Но, видя, что их нет, зашли к Самуилу. И сказал дядя Саулов: «Расскажи мне, что сказал вам Самуил?» И сказал Саул дяде своему: «Он объявил нам, что ослиц нашлись. А того, что сказал ему Самуил о царстве, не открыл ему». И созвал Самуил народ к Господу в Массифу, и сказал сынам Израилевым: «Так говорит Господь Бог Израилев: Я вывел Израиля из Египта и избавил вас от руки египтян и от руки всех царств, угнетавших вас. А вы теперь отвергли Бога вашего, который спасает вас от всех бедствий ваших и скорбей ваших, и сказали ему: царя постав над нами. Итак, предстаньте теперь пред Господом по коленам вашим и по племенам вашим». И велел Самуил подходить всем коленам Израилевым, и указано колено Вениаминово. И велел подходить колену Вениаминову по племенам его, и указано племя Матриево. И приводят племя Матриево по мужам, и назван Саул, сын Кисов. И искали его, и не находили. И вопросили еще Господа: придет ли еще он сюда? И сказал Господь: вот он скрывается в обозе. И побежали, и взяли его оттуда, и он стал среди народа, и был от плеч своих выше всего народа. И сказал Самуил всему народу: видите ли, кого избрал Господь? Подобного ему нет во всем народе. Тогда весь народ воскликнул и сказал: «Да живет царь!» И изложил Самуил народу права царства, и написал в книгу, и положил пред Господом, и отпустил весь народ каждого в дом свой. Также и Саул пошел в дом свой в Гиву, и пошли с ним храбрые, которых сердца коснулся Бог. А негодные люди говорили: ему ли спасать нас? И презрели его, и не поднесли ему даров, но он как бы не замечал того. Я читаю главу 11 из первой книги царств. «И пришел Наас, аммонитянин, и осадил Иевис Галаадский. И сказали все жители Иевиса Наасу: заключи с нами союз, и мы будем служить тебе. И сказал им Наас, аммонитянин: я заключу с вами союз, но с тем, чтобы выколоть у каждого из вас правый глаз,
и тем положить бесчестие на всего Израиля. И сказали ему старейшины Иависа: «Дай нам сроку 7 дней, чтобы послать нам послов во все пределы израильские, и если никто не поможет нам, то мы выйдем к тебе». И пришли послы в Гиву Саулову и пересказали слова сии вслух народа,

Самуила и Самуила. И напал страх Господень на народ, и выступили все как один человек. Саул осмотрел их в Везеке, и нашлось сынов Израилевых 300 тысяч, и мужей Иудиных 30 тысяч. И сказали пришедшим послам: «Так скажите жителям Иевиса Галаадского, завтра будет к вам помощь, когда обогреет солнце». И пришли послы и объявили жителям Иевиса, и они обрадовались. И сказали жители Иевиса Наасу: «Завтра выйдем к вам, и поступайте с нами, как вам угодно». В следующий день Саул разделил народ на 3 отряда, и они проникли в средину стана во время утренней стражи и поразили аммонитян до дневного зноя. Оставшиеся рассеялись так, что не осталось от них 2 вместе. Тогда сказал народ Самуилу: «Кто говорил Саулу ли царствовать над нами? Дайте этих людей, и мы умертвим их». Но Саул сказал: «В этот день никого не должно умерщвлять, ибо сегодня Господь совершил спасение в Израиле. И сказал Самуил народу: «Пойдемте в Галгал и обновим там царство». И пошел весь народ в Галгал, и поставили там Саула царем пред Господом в Галгале, и принесли там мирные жертвы пред Господом, и весьма веселились там Саул и все израильтяне. Я читаю главу 12 из первой книги царств. «И сказал Самуил всему Израилю: «Вот я послушался голоса вашего во всем, что вы говорили мне, и поставил над вами царя. И вот царь ходит пред вами, а я состарился и посидел, и сыновья мои с вами. Я же ходил пред вами от юности моей и до сего дня. Вот я. Свидетельствуйте на меня перед Господом и перед помазанником его. У кого взял я вола? У кого взял осла, кого обидел и кого притеснял? У кого взял дар и закрыл в деле его глаза мои? И я возвращу вам». И отвечали: «Ты не обижал нас и не притеснял нас, и ничего ни у кого не взял». И сказал он им: «Свидетель на вас Господь, и свидетель помазанник его в этот день, что вы не нашли ничего за мною». И сказали: «Свидетель». Тогда Самуил сказал народу: «Свидетель Господь, который поставил Моисея и Аарона, и который вывел отцов ваших из земли египетской. Теперь же предстаньте, и я буду судиться с вами пред Господом о всех благодеяниях, которые оказал он вам и отцам вашим». Когда пришел Иаков в Египет, и отцы ваши возопили к Господу, то Господь послал Моисея и Аарона, и они вывели отцов ваших из Египта и поселили их на месте этом. Но они забыли Господа, Бога своего, и Он предал их в руки Сисары, военачальника Асорского, и в руки филистимлян, и в руки царя Моавитского, которые воевали против них. Но когда они возопили к Господу и сказали: «Согрешили мы, ибо оставили Господа и стали служить Ваалам и Астартам, теперь избавь нас от руки врагов наших, и мы будем служить Тебе». Тогда Господь послал и Иервала, и Варака, и Иефая, и Самуила, и избавил вас от руки врагов ваших, окружавших вас, и вы жили безопасно. Но увидев, что Наас, царь аммонитский, идет против вас, вы сказали мне: «Нет, царь пусть царствует над нами», тогда как Господь, Бог ваш, царь ваш. Итак, вот царь, которого вы избрали, которого вы требовали, вот Господь поставил над вами царя. Если будете бояться Господа и служить Ему, и слушать голоса Его, и не станете противиться повелениям Господа,
то будете и вы, и царь ваш.

0: который царствует над вами, ходить вслед Господа Бога вашего. А если не будете слушать голоса Господа и станете противиться повелениям Господа, то рука Господа будет против вас, как была против отцов ваших. Теперь станьте и посмотрите на дело великое, которое Господь совершит пред глазами вашими. Не жатва ли пшеницы ныне? Но я вас зову к Господу, и пошлет он гром и дождь, и вы узнаете и увидите, как велик грех, который вы сделали пред очами Господа, прося себе царя. И воззвал Самуил Господу, и Господь послал гром и дождь в тот день, и пришел весь народ в большой страх от Господа и Самуила. И сказал весь народ Самуилу: «Помолись о рабах твоих пред Господом Богом твоим, чтобы не умереть нам, ибо ко всем грехам нашим мы прибавили еще грех, когда просили себе царя». И отвечал Самуил народу: «Не бойтесь, грех этот вами сделан, но вы не отступайте только от Господа и служите Господу всем сердцем вашим, и не обращайте след ничтожных богов, которые не принесут пользы и не избавят, ибо они ничто. Господь же не оставит народа своего ради великого имени своего, ибо Господу угодно было избрать вас народом своим». И я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый и прямой. Только бойтесь Господа и служите Ему истинно от всего сердца вашего, ибо вы видели, какие великие дела Он сделал с вами. Если же вы будете делать зло, то и вы, и царь ваш погибнете. Я читаю 13 главу из первой книги царств. Год был по воцарении Саула, и другой год царствовал он над Израилем, как выбрал Саул себе 3000 из израильтян. 2000 были с Саулом в Михмасе и на горе Вифильской, 1000 же была с Иоаннафаном в Гиве Вениаминовой, а прочий народ отпустил он по домам своим. И разбил Иоаннафан охранный отряд филистимский, который был в Гиве. И услышали об этом филистимляне, а Саул протрубил трубой во всей стране, возглашая: «Да услышат евреи!» Когда весь Израиль услышал, что разбил Саул охранный отряд филистимский, и что Израиль сделался ненавистным для филистимлян, то народ собрался к Саулу в Галгал. И собрались филистимляне на войну против Израиля: 30000 колесниц и 6000 конницы, и народа множество, как песок на берегу моря. И пришли и расположились станом в Михмасе с восточной стороны Беф-Авена. Израиль, видя, что они в опасности, потому что народ был стеснен, укрывались в пещерах и ущельях, и между скалами, и в башнях, и во рвах. А некоторые из евреев переправились за Иордан, в страну Гадову и Галаадскую. Саул же находился еще в Галгале, и весь народ, бывший с ним, находился в страхе. И ждал он 7 дней до срока, назначенного Самуилом, а Самуил не приходил в Галгал, и стал народ разбегаться от него. И сказал Саул: «Приведите ко мне, что назначено для жертвы всесожжения и для жертв мирных», и вознес всесожжение. Но едва кончил он возношение всесожжения, вот приходит Самуил. И вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Но Самуил сказал: «Что ты сделал?» Саул отвечал: «Я видел, что народ разбегается от меня, А ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Михмасе. Тогда подумал я, теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не вопросил Господа. И потому решился принести всесожжение. И сказал Самуил Саулу, «Худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда, но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом». И встал Самуил и пошел из Галгала в Гиву Вениаминову, а Саул пересчитал людей, бывших с ним, до 600 человек. Саул с сыном своим Ионафаном и людьми, находившимися при них, засели в Гиве Вениаминовой. Филистимляне же стояли станом в Михмасе. И вышли из стана филистимского 3 отряда для опустошения земли. Один направился по дороге к Офре, в округ Суаль. Другой отряд направился по дороге Вифоронской, а третий направился по дороге к границе долины Цеваим, к пустыне. Кузнецов не было во всей земле израильской, ибо филистимляне опасались, чтобы евреи не сделали меча или копья. И должны были ходить все израильтяне к филистимлянам, оттачивать свои сошники и свои заступы, и свои топоры, и свои кирки. Когда сделается щербина на острие у сошников, и у заступов, и у вил, и у топоров, или нужно рожон поправить. Поэтому во время войны не было ни меча, ни копья у всего народа, бывшего с Саулом и Ионафаном, а только нашлись они у Саула и Ионафана, сына его. И вышел передовой отряд филистимский к переправе Михмасской. Я читаю главу 14 из первой книги царств. «В один день сказал Ионафан, сын Саулов, слуге оруженосцу своему, — «Ступай, перейдем к отряду филистимскому, что на той стороне». А отцу своему не сказал об этом. Саул же находился в окраине Гивы под гранатовым деревом, что в Мигроне. С ним было около 600 человек народа. И Ахия, сын Ахитува, брата Иохаведа, сына Финиеса, сына Илия, священника Господа в Силоме, носившего ефод. Народ же не знал, что Ионафан пошел. Между переходами, по которым Ионафан искал пробраться к отряду филистимскому, была острая скала с одной стороны и острая скала с другой. Имя одной — Боцец, а имя другой — Сене. Одна скала выдавалась с севера к Михмасу, другая — с юга к Гиве. И сказал Ионафан слуге оруженосцу своему, «Ступай, перейдем к отряду этих необрезанных. Может быть, Господь поможет нам, ибо для Господа нетрудно спасти через многих или немногих». И отвечал оруженосец, «Делай все, что на сердце у тебя, иди, вот я с тобою, куда тебе угодно». И сказал Ионафан, «Вот мы перейдем к этим людям и станем на виду у них». «Если они так скажут нам, остановитесь, пока мы пойдем к вам, то мы остановимся на своих местах и не взойдем к ним. А если так скажут, поднимитесь к нам, то мы взойдем, ибо Господь предал их в руки наши, и это будет знаком для нас». Когда оба они стали на виду у отряда филистимского, то филистимляне сказали, «Вот евреи выходят из ущелий, в которых попрятались они». И закричали люди, составлявшие отряд, к Ионафану и оруженосцу его, говоря, «Взойдите к нам, и мы вам скажем нечто». Тогда Иоаннафан сказал оруженосцу своему: «Следуй за мной, ибо Господь предал их в руки Израиля». И начал всходить Иоаннафан, цепляясь руками и ногами, и оруженосец его за ним. И падали филистимляне перед Иоаннафаном, а оруженосец добивал их за ним. И пало от этого первого поражения, нанесенного Иоаннафаном и оруженосцем его, около 20 человек на половине поля, обрабатываемого парою валов в день. И произошел ужас в стане, на поле и во всем народе. Передовые отряды и опустошавшие землю пришли в трепет. Дрогнула вся земля, и был ужас великий от Господа. И увидели стражи Саула в Гиве Вениаминовой, что толпа рассеивается и бежит туда и сюда. И сказал Саул к народу, бывшему с ним: «Пересмотрите и узнайте, кто из наших вышел». И пересмотрели, и вот нет Иоаннафана и оруженосца его. И сказал Саул Ахии: «Принеси кивот Божий», ибо кивот Божий в то время был с сынами Израилевыми. Саул еще говорил к священнику, как смятение в стане филистимском более и более распространялось и увеличивалось. Тогда сказал Саул священнику: «Сложи руки твои». И воскликнул Саул и весь народ, бывший с ним, и пришли к месту сражения. И вот там меч каждого обращен был против ближнего своего. Смятение было очень великое. Тогда и евреи, которые вчера и третьего дня были у филистимлян, и которые повсюду ходили с ними в стане, пристали к израильтянам, находившимся с Саулом и Иоаннафаном. И все израильтяне, скрывавшиеся в горе Ефремовой, услышав, что филистимляне побежали, также пристали к своим в сражении. И спас Господь в тот день Израиля. Битва же простерлась даже до Беф-Авена. Люди израильские были истомлены в тот день, а Саул заклял народ, сказав: «Проклят, кто вкусит хлеба до вечера, доколе я не отомщу врагам моим». И никто из народа не вкусил пищи. И пошел весь народ в лес, и был там на поляне мед. И пошел народ в лес, говоря: «Вот течет мед». Но никто не протянул руки своей ко рту своему, ибо народ боялся заклятия. Иоаннафан же не слышал, когда отец его заклинал народ, и, протянув конец палки, которая была в руке его, обмакнул ее в сот медовый и обратил рукою к устам своим, и просветлели глаза его. И сказал ему один из народа, говоря: «Отец твой заклял народ, сказав: проклят, кто сегодня вкусит пищи, от этого народ истомился». И сказал Иоаннафан: «Смутил отец мой землю. Смотрите, у меня просветлели глаза, когда я вкусил немного этого меду. Если бы поел сегодня народ из добычи, какую нашел у врагов своих, то не больше ли бы было поражение филистимлян?» И поражали филистимлян в тот день от Михмаса до Айалона, и народ очень истомился. И кинулся народ на добычу, и брали овец, волов и телят, и заколали на земле, и ел народ с кровью. И возвестили Саулу, говоря: «Вот народ грешит перед Господом, ест с кровью». И сказал Саул: «Вы согрешили, привалите ко мне теперь большой камень». Потом сказал Саул: «Пройдите между народом и скажите ему: пусть каждый приводит ко мне своего вола и каждый свою овцу, и заколайте здесь, и ешьте, и не грешите пред Господом, не ешьте с кровью». И приводили все из народа, каждый своею рукою, вола своего ночью, и заколали там. И устроил Саул жертвенник Господу, то был первый жертвенник, поставленный им Господу. И сказал Саул: «Пойдем в погоню за филистимлянами ночью, и оберем их до рассвета, и не оставим у них ни одного человека». И сказали: «Делай все, что хорошо в глазах твоих». Священник же сказал: «Приступим здесь к Богу». И вопросил Саул Бога: «Идти ли мне в погоню за филистимлянами? Предашь ли их в руки Израиля?» Но он не отвечал ему в тот день. Тогда сказал Саул: «Пусть подойдут сюда все начальники народа и разведают и узнают, на ком грех ныне. Ибо жив Господь, спасший Израиля, если окажется и на Иоаннафане, сыне моем, то и он умрет непременно». Но никто не отвечал ему из всего народа. И сказал Саул всем израильтянам: «Станьте вы по одну сторону, а я и сын мой Иоаннафан станем по другую сторону». И отвечал народ Саулу: «Делай, что хорошо в глазах твоих». И сказал Саул: «Господи Боже Израилев, дай знамение». И уличены были Иоаннафан и Саул, а народ вышел правым. Тогда сказал Саул: «Бросьте жребий между мною, между Иоаннафаном, сыном моим». И пал жребий на Иоаннафана. И сказал Саул Иоаннафану: «Расскажи мне, что сделал ты». И рассказал ему Иоаннафан и сказал: «Я отведал концом палки, которая в руке моей, немного меду, и вот я должен умереть». И сказал Саул: «Пусть то и то сделает мне Бог, и еще больше сделает, ты, Иоаннафан, должен сегодня умереть». Но народ сказал Саулу: «Иоаннафану ли умереть, который доставил столь великое спасение Израилю? Да не будет этого! Жив Господь, и волос не упадет с головы его на землю, ибо с Богом он действовал ныне». И освободил народ Иоаннафана, и не умер он. И возвратился Саул от преследования филистимлян, филистимляне же пошли в свое место. И утвердил Саул свое царство над Израилем, и воевал со всеми окрестными врагами своими, с Моавом и с аммонитянами, и с Едомом, и с царями Совы, и с филистимлянами, и везде, против кого не обращался, имел успех. И устроил войско, и поразил Амалека, и освободил Израиля от руки грабителей его. Сыновья у Саула были Иоаннафан, и Иессуи, и Мелхусуа. А имена двух дочерей его: имя старшей — Мерова, а имя младшей — Мелхола. Имя же жены Сауловой — Ахиноамь, дочь Ахимаца, а имя начальника войска его — Авенир, сын Нира, дяди Саулова, то есть племянник. Кис, отец Саулов, и Нир, отец Авенира, были сыновья Авиила. И была упорная война против филистимлян во все время Саулова. И когда Саул видел какого-либо человека сильного и воинственного, брал его к себе.
1: Первая книга Царств, глава 15. И сказал Самуил Саулу: «Господь послал меня помазать тебя царем над народом его, над Израилем. Теперь послушай гласа Господа. Так говорит Господь Саваоф: вспомнил я о том, что сделал Амалек Израилю, как он противостал ему на пути, когда он шел из Египта. Теперь иди и порази Амалека, и истреби все, что у него, и не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла». И собрал Саул народ и насчитал их в Телоиме 200 тысяч израильтян пеших и 10 тысяч из колена Иудина. И дошел Саул до города Амаликова и сделал засаду в долине. И сказал Саул киниянам: «Пойдите, отделитесь, выйдите из среды Амалека, чтобы мне не погубить вас с ним, ибо вы оказали благосклонность всем израильтянам, когда они шли из Египта, и отделились киньяне из среды Амалека». И поразил Саул Амалека от Хавилы до окрестностей Сура, что пред Египтом, и Агага, царя Амаликова, захватил живого, а народ весь истребил мечом. Но Саул и народ пощадили Агага и лучших из овец, и волов, и откормленных ягнят, и все хорошее, и не хотели истребить, а все вещи маловажные и худые истребили. И было слово Господа к Самуилу такое: «Жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня и слова моего не исполнил». И опечалился Самуил и взывал к Господу целую ночь. И встал Самуил рано утром и пошел навстречу Саулу. И известили Самуила, что Саул ходил на Кармил, и там поставил себе памятник и сошел в Галгал. Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему: «Благословен ты у Господа, я исполнил слово Господа». И сказал Самуил: «А что это за блеяние овец в ушах моих и мычание волов, которое я слышу?» И сказал Саул: «Привели их от Амалика, так как народ пощадил лучших из овец и волов для жертвоприношения Господу Богу твоему. Прочие же мы истребили». И сказал Самуил Саулу: «Подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью». И сказал ему Саул: «Говори». И сказал Самуил: «Немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою колен Израилевых, и Господь помазал тебя царем над Израилем? И послал тебя Господь в путь, сказав: иди и предай заклятию нечестивых амаликитян, и воюй против них, доколе не уничтожишь их. Зачем же ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу и сделал зло пред очами Господа?» И сказал Саул Самуилу: «Я послушался гласа Господа и пошел в путь, куда послал меня Господь, и привел Агага, царя Амаликитского, а Амалика истребил. Народ же из добычи, из овец и волов взял лучшее из заклятого для жертвоприношения Господу Богу твоему в Галгале». И отвечал Самуил: «Неужели всесожжение и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем». И сказал Саул Самуилу: «Согрешил я, ибо приступил повеление Господа и слово твое. Но я боялся народа и послушал голоса их. Теперь же сними с меня грех мой и воротись со мной, чтобы я поклонился Господу». И отвечал Самуил Саулу: «Не ворочусь я с тобою, ибо ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем». И обратился Самуил, чтобы уйти. Но Саул ухватился за край одежды его и разодрал ее. Тогда сказал Самуил: «Ныне отторг Господь царство израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя. И не скажет неправды, и не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему». И сказал Саул: «Я согрешил, но почти меня ныне пред старейшинами народа моего и пред Израилем, и воротись со мною, и я поклонюсь Господу Богу твоему». И возвратился Самуил за Саулом, и поклонился Саул Господу. Потом сказал Самуил: «Приведите ко мне Агага, царя Амаликитского». И подошел к нему Агаг, дрожащий, и сказал Агаг: «Конечно, горечь смерти миновалась». Но Самуил сказал: «Как меч твой жен лишал детей, так мать твоя между женами пусть лишена будет сына». И разрубил Самуил Агага пред Господом в Галгале. И отошел Самуил в Раму, а Саул пошел в дом свой в Гиу Саулову. и более не видался Самуил с Саулом до дня смерти своей. Но печалился Самуил о Сауле, потому что Господь раскаялся, что воцарил Саула над Израилем.
0: Я читаю теперь 16 главу из первой книги царств. «И сказал Господь Самуилу, «Доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем? Наполни рог твой елеем и пойди. Я пошлю тебя к Иессею, вифлеемлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя». И сказал Самуил, «Как я пойду? Саул услышит и убьет меня». Господь сказал, «Возьми в руку твою телицу из стада и скажи, я пришел для жертвоприношения Господу, и пригласи Иессея к жертве. Я укажу тебе, что делать тебе, и ты помажешь мне того, о котором я скажу тебе». И сделал Самуил так, как сказал ему Господь. Когда пришел он в Вифлеем, то старейшины города с трепетом вышли навстречу ему и сказали, «Мирен ли приход твой?» И отвечал он, «Мирен, для жертвоприношения Господу пришел я. Освятитесь и идите со мною к жертвоприношению». И освятил Иессея и сыновей его, и пригласил и их к жертве. И когда они пришли, он, увидев Елиава, сказал, «Верно сей перед Господом помазанник его». Но Господь сказал Самуилу, «Не смотри на вид его и на высоту роста его». Я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. И позвал Иессей Аминадава и подвел его к Самуилу и сказал Самуилу, «И этого не избрал Господь». И подвел Иессей Самму и сказал Самуил, «И этого не избрал Господь». Так подводил Иессей к Самуилу семерых своих сыновей. Но Самуил сказал Иессею, «Никого из этих не избрал Господь». И сказал Самуил Иессею, «Все ли дети здесь?» И отвечал Иессей, «Есть еще меньший, он пасет овец». И сказал Самуил Иессею, «Пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда». И послал Иессей, и привели его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь, «Встань, помажь его, ибо это он». И взял Самуил рог с елеем, и помазал его среди братьев его, и почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в Раму. А от Саула отступил Дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа. И сказали слуги Сауловы ему, «Вот злой дух от Бога возмущает тебя. Пусть Господин наш прикажет слугам твоим, которые пред тобою, поискать человека, искусного в игре на гуслях. И когда придет на тебя злой дух от Бога, то он, играя рукою своею, будет успокаивать тебя». И отвечал Саул слугам своим, «Найдите мне человека, хорошо играющего, и представьте его ко мне». Тогда один из слуг его сказал, «Вот я видел у Иессея вифлеемлянина сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного, и разумного в речах, и видного собою, и Господь с ним». И послал Саул вестников к Иессею и сказал, «Пошли ко мне Давида, сына твоего, который при стаде». И взял Иессей осла с хлебом, и мех с вином, и одного козленка, и послал с Давидом, сыном своим, к Саулу. И пришел Давид к Саулу, и служил перед ним, и очень понравился ему, и сделался его оруженосцем. И послал Саул сказать Иессею, «Пусть Давид служит при мне, ибо он снискал благоволение в глазах моих». И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, и отраднее, и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него. Первое царство, 17 глава. Филистимляне собрали войска свои для войны и собрались в Сакхофе, что в Иудее, и расположились станом между Сакхофом и Азеком в Ефес-Даммиме. А Саул и израильтяне собрались и расположились станом в долине Дуба и приготовлялись к войне против филистимлян. И стали филистимляне на горе с одной стороны, а израильтяне на горе с другой стороны, а между ними была долина. И выступил из стана филистимского единоборец по имени Голиаф из Гефа, ростом он 6 локтей и 5 дюймов. Медный шлем на голове его, и одет он был в чешуйчатую броню, и вес брони его 5000 сиклей меди. Медные наколенники на ногах его, и медный щит за плечами его, и древко копья его, как навой у ткачей, а самое копье его в 600 сиклей железа, и перед ним шел оруженосец. И стал он и кричал к полкам израильским, говоря им: «Зачем вышли вы воевать? Не филистимляне ли я, не филистимлянин ли я, а вы рабы Сауловы? Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне. Если он может сразиться со мною и убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам». И сказал филистимлянин: «Сегодня я посрамлю полки израильские. Дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем». И услышали Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались и ужаснулись. Давид же был сын Ефрафянина из Вифлеема Иудина по имени Иессея, у которого было 8 сыновей. Этот человек в дни Саула достиг старости и был старший между мужами. 3 старших сына Иессеевы пошли с Саулом на войну. Имена 3 сыновей его, пошедших на войну: старший — Елиав, 2-й за ним — Аминадав, и 3-й — Самма. Давид же был меньший. 3 старших пошли с Саулом. А Давид возвратился от Саула, чтобы пасти овец отца своего в Вифлееме. И выступал филистимлянин тот утром и вечером, и выставлял себя 40 дней. И сказал Иессей Давиду, сыну своему: «Возьми для братьев твоих ефу сушеных зерен и 10 этих хлебов, и отнеси поскорее в стан к твоим братьям. А эти 10 сыров отнеси тысяченачальнику, и наведайся о здоровье братьев, и узнай о нуждах их». Саул, и они, и все израильтяне находились в долине Дуба и готовились к сражению с филистимлянами. И встал Давид рано утром и поручил овец сторожу, и, взяв ношу, пошел, как приказал ему Иессей, и пришел к обозу, когда войско выведено было в строй и с криком готовилось к сражению. И расположили израильтяне и филистимляне строй против строя. Давид оставил свою ношу обозному сторожу и побежал в ряды, и, пришедший, спросил братьев своих о здоровье. И вот, когда он разговаривал с ними, единоборец по имени Голиаф, филистимлянин из Гефы, выступает из рядов филистимских и говорит те слова, и Давид услышал их. И все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись. И говорили израильтяне: «Видите этого выступающего человека? Он выступает, чтобы поносить Израиля. Если бы кто убил его, одарил бы того царь великим богатством, и дочь свою выдал бы за него, и дом отца его сделал бы свободным в Израиле». И сказал Давид людям, стоящим с ним: «Что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого? И сказал ему народ те же слова, говоря: «Вот что сделано будет тому человеку, который убьет его». И услышал Елиав, старший брат Давида, что говорил он с людьми, и рассердился Елиав на Давида и сказал: «Зачем ты сюда пришел? И на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение». И отвечал Давид: «Что же я сделал? Не слова ли это?» И отворотился от него к другому и говорил те же слова. И отвечал ему народ по-прежнему. И услышали слова, которые говорил Давид, и пересказали Саулу, и тот призвал его. И сказал Давид Саулу: «Пусть никто не упадет духом из-за него. Раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином». И сказал Саул Давиду: «Не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей». И сказал Давид Саулу: «Раб твой пас овец у отца своего, и когда бывало приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его, а если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его и умерщвлял его, и льва и медведя убивал раб твой. И с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живого». И сказал Давид: «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». И сказал Саул Давиду: «Иди, и да будет Господь с тобою». И одел Саул Давида в свои одежды, и возложил на голову его медный шлем, и надел на него броню, и опоясался Давид мечом его сверх одежды, и начал ходить, ибо не привык к такому вооружению. Потом сказал Давид Саулу: «Я не могу ходить в этом, я не привык». И снял Давид все это с себя, и взял посох свой в руку свою, и выбрал себе 5 гладких камней из ручья, и положил их в пастушескую сумку, которая была с ним, и с сумкою, и с пращою в руке своей выступил против филистимлянина. Выступил и филистимлянин, идя и приближаясь к Давиду, и оруженосец шел впереди его. И взглянул филистимлянин, и увидел Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицом. И сказал филистимлянин Давиду: «Что ты идешь на меня с палкою? Разве я собака?» И проклял филистимлянин Давида своими богами. И сказал филистимлянин Давиду: «Подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым». А Давид отвечал филистимлянину: «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле». И узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши. Когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину и опустил Давид руку свою в сумку, и взял оттуда камень, и бросил из пращи, и поразил филистимлянина в лоб, так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю. Так одолел Давид филистимлянина пращою и камнем, и поразил филистимлянина, и убил его. Меча же не было в руках Давида. Тогда Давид подбежал и, наступив на филистимлянина, взял меч его и вынул его из ножен, ударил его и отсек им голову его. Филистимляне, увидев, что силач их умер, побежали. И поднялись мужи израильские и иудейские, и воскликнули, и гнали филистимлян до входа в долину и до ворот Аккарона. И падали поражаемые филистимляне по дороге Шааримской до Гефа и до Аккарона. И возвратились сыны Израилевы из погони за филистимлянами и разграбили их стан. И взял Давид голову филистимлянина и отнес ее в Иерусалим, а оружие его положил в шатре своем. Когда Саул увидел Давида, выходившего против филистимлянина, то сказал Авениру, начальнику войска: «Авенир, чей сын этот юноша?» Авенир сказал: «Да живет душа твоя, царь, я не знаю». И сказал царь: «Так спроси, чей сын этот юноша?» Когда же Давид возвращался после поражения филистимлянина, то Авенир взял его и привел к Саулу, и голова филистимлянина была в руке его. И спросил его Саул: «Чей ты сын, юноша?» И отвечал Давид: «Сын раба твоего Иессея из Вифлеема». Я читаю 18 главу из первой книги царств. Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафанова, сына Саула, прилепилась к душе его, и полюбил его Иоаннафан как свою душу. И взял его Саул в тот день и не позволил ему возвратиться в дом отца его. Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу. И снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой. И Давид действовал благоразумно везде, куда не посылал его Саул, и сделал его Саул начальником над военными людьми, и это понравилось всему народу и слугам Сауловым. Когда они шли при возвращении Давида с победы над филистимлянами, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу, царю, с пением и плясками, с торжественными тимпанами и с кимвалами. И восклицали игравшие женщины, говоря: «Саул победил тысячи, а Давид — десятки тысяч!» И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово, и он сказал: «Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему недостает только царства». И с этого дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. И было на другой день, напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем, а Давид играл рукою своею на струнах, как и в прочие дни. В руке у Саула было копье. И бросил Саул копье, подумав: «Пригвожду Давида к стене». Но Давид два раза уклонился от него. И стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним, а от Саула отступил. И удалил его Саул от себя, и поставил его у себя тысяченачальником, и он выходил и входил перед народом. И Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и Господь был с ним. И Саул видел, что он очень благоразумен, и боялся его. А весь Израиль и Иуда любили Давида, ибо он выходил и входил перед ними. И сказал Саул Давиду: «Вот старшая дочь моя Мерова, я дам ее тебе в жену, только будь у меня храбрым и веди войны Господни». Ибо Саул думал: «Пусть не моя рука будет на нем, но рука филистимлян будет на нем». Но Давид сказал Саулу: «Кто я? И что жизнь моя и род отца моего в Израиле, чтобы мне быть зятем царя?» А когда наступило время отдать Мерову, дочь Саула, Давиду, то она выдана была в замужество за Адриэла из Михолы. Но Давида полюбила другая дочь Саула, Мелхола. И когда возвестили об этом Саулу, то это было приятно ему. Саул думал: «Отдам ее за него, и она будет ему сетью, и рука филистимлян будет на нем». И сказал Саул Давиду: «Через другую ты породнишься ныне со мною». И приказал Саул слугам своим: «Скажите Давиду тайно: вот царь благоволит к тебе, и все слуги его любят тебя. Итак, будь зятем царя». И передали слуги Саулову в уши Давиду все слова эти. И сказал Давид: «Разве легко кажется вам быть зятем царя? Я человек бедный и незначительный». И донесли Саулу слуги его и сказали: «Вот что говорит Давид». И сказал Саул: «Так скажите Давиду: царь не хочет вена, кроме 100 краеобрезаний филистимских, в отмщение врагам царя, ибо Саул имел в мыслях погубить Давида руками филистимлян». И пересказали слуги его Давиду эти слова, и понравилось Давиду сделаться зятем царя. Еще не прошли назначенные дни, как Давид встал и пошел сам, и люди его с ним, и убил 200 человек филистимлян, и принес Давид краеобрезания их, и представил их в полном количестве царю, чтобы сделаться зятем царя. И выдал Саул за него Мелхолу, дочь свою, в замужество. И увидел Саул, и узнал, что Господь с Давидом, и что Мелхола, дочь Саула, любила Давида. И стал Саул еще больше бояться Давида, и сделался врагом его на всю жизнь. И когда вожди филистимские вышли на войну, Давид с самого выхода их действовал благоразумнее всех слуг Сауловых, и весьма прославилось имя его. Я продолжаю чтение первой книги царств. Читаю главу 19. «И говорил Саул Ионафану, сыну своему, и всем слугам своим, чтобы умертвить Давида. Но Ионафан, сын Саула, очень любил Давида. И известил Ионафан Давида, говоря: «Отец мой Саул ищет умертвить тебя. Итак, берегись завтра, скройся и будь в потаенном месте. А я выйду и стану подле отца моего на поле, где ты будешь, и поговорю о тебе отцу моему, и что увижу, расскажу тебе». И говорил Ионафан доброе о Давиде Саулу отцу своему и сказал ему: «Да не грешит царь против раба своего Давида, ибо он ничем не согрешил против тебя, и дела его весьма полезны для тебя. Он подвергал опасности душу свою, чтобы поразить филистимлянина, и Господь соделал великое спасение всему Израилю. Ты видел это и радовался. Для чего же ты хочешь согрешить против невинной крови и умертвить Давида без причины?» И послушал Саул голоса Ионафана, и поклялся Саул: «Жив Господь, Давид не умрет». И позвал Ионафан Давида, и пересказал ему Ионафан все слова эти, и привел Ионафан Давида к Саулу, и он был при нем, как вчера и третьего дня. Опять началась война, и вышел Давид, и воевал с филистимлянами, и нанес им великое поражение, и они побежали от него. А злой дух от Бога напал на Саула, и он сидел в доме своем, и копье его было в руке его, а Давид играл рукою своею на струнах. И хотел Саул пригвоздить Давида копьем к стене, но Давид отскочил от Саула, и копье вонзилось в стену. Давид же убежал и спасся в ту ночь. И послал Саул слуг в дом к Давиду, чтобы стеречь его и убить его до утра. И сказала Давиду Мелхола, жена его: «Если ты не спасешь души твоей в эту ночь, то завтра будешь убит». И спустила Мелхола Давида из окна, и он пошел, и убежал, и спасся. Мелхола же взяла статую и положила на постель, а в изголовье ее положила козью кожу и покрыла одеждой. И послал Саул слуг, чтобы взять Давида, но Мелхола сказала: «Он болен». И послал Саул слуг, чтобы осмотреть Давида, говоря: «Принесите его ко мне на постели, чтобы убить его». И пришли слуги, и вот на постели статуя, а в изголовье ее — козья кожа. Тогда Саул сказал Мелхоле: «Для чего ты так обманула меня и отпустила врага моего, чтоб он убежал?» И сказала Мелхола Саулу: «Он сказал мне: отпусти меня, иначе я убью тебя». И убежал Давид, и спасся, и пришел к Самуилу в Раму, и рассказал ему все, что сделал с ним Саул. И пошел он с Самуилом, и остановились они в Навафе. И донесли Саулу, говоря: «Вот Давид в Навафе, в Раме». И послал Саул слуг взять Давида, и когда увидели они сон пророков, пророчествующих, и Самуила, начальствующего над ними, то Дух Божий сошел на слуг Саула, и они стали пророчествовать. Донесли об этом Саулу, и он послал других слуг, но и эти стали пророчествовать. Потом послал Саул третьих слуг, и эти стали пророчествовать. Саул сам пошел в Раму и дошел до большого источника, что в Сефе, и спросил, говоря: «Где Самуил и Давид?» И сказали: «Вот в Навафе, в Раме». И пошел он туда, в Наваф, в Раме, и на него сошел Дух Божий, и он шел и пророчествовал, доколе не пришел в Наваф, в Раме. И снял и он одежды свои, и пророчествовал перед Самуилом, и весь тот день и всю ту ночь лежал неодетый. Поэтому говорят: неужели и Саул в пророках? Читаю первую книгу царств, 20 главу. Давид убежал из Навафа в Раме, и пришел и сказал Иоаннафану: «Что сделал я? В чем неправда моя? Чем согрешил я пред отцом твоим, что он ищет души моей?» И сказал ему Иоаннафан: «Нет, ты не умрешь. Вот отец мой не делает ни большого, ни малого дела, не открыв ушам моим. Для чего же бы отцу моему скрывать от меня это дело? Этого не будет». Давид клялся и говорил: «Отец твой хорошо знает, что я нашел благоволение в очах твоих, и потому говорит сам себе: пусть не знает о том Иоаннафан, чтоб не огорчился. Но жив Господь, и жива душа твоя, один только шаг между мною и смертью». И сказал Иоаннафан Давиду: «Чего желает душа твоя, я сделаю для тебя». И сказал Давид Иоаннафану: «Вот завтра новомесячье, и я должен сидеть с царем за столом. Но отпусти меня, и я скроюсь в поле до вечера третьего дня. Если отец твой спросит обо мне, ты скажи: Давид выпросился у меня сходить в свой город Вифлеем, потому что там годичное жертвоприношение всего родства его. Если на это он скажет: хорошо, то мир рабу твоему, а если он разгневается, то знай, что злое дело решено у него. Ты же сделай милость рабу твоему, ибо ты принял раба твоего в завет Господень с тобою. И если есть какая вина на мне, то умертви ты меня. Зачем тебе вести меня к отцу твоему?» И сказал Иоаннафан: «Никак не будет этого с тобою, ибо если я узнаю наверное, что у отца моего решено злое дело совершить над тобою, то неужели не извещу тебя об этом?» И сказал Давид Иоаннафану: «Кто известит меня, если отец твой ответит тебе сурово?» И сказал Иоаннафан Давиду: «Иди, выйдем в поле». И вышли оба в поле. И сказал Иоаннафан Давиду: «Жив Господь, Бог Израилев, я завтра около этого времени или послезавтра выпытаю у отца моего, и если он благосклонен к Давиду, и я тогда же не пошлю к тебе и не открою перед ушами твоими, пусть то и то сделает Господь с Иоаннафаном, и еще больше сделает. Если же отец мой замышляет сделать тебе зло, и это открою в уши твои и отпущу тебя, и тогда иди с миром, и да будет Господь с тобою, как был с отцом моим. Но и ты, если я буду еще жив, окажи мне милость Господню, А если я умру, то не отними милости Твоей от дома моего вовеки, даже и тогда, когда Господь истребит с лица земли всех врагов Давида». Так заключил Иоаннафан завет с домом Давида и сказал: «Да взыщет Господь с врагов Давида». И снова Иоаннафан клялся Давиду своей любовью к нему, ибо любил его как свою душу. И сказал ему Иоаннафан: «Завтра на

Если же так, скажу отроку, вот стрелы впереди тебя, то ты уходи, ибо отпускает тебя Господь. А потому, что о тому, что мы говорили, я и ты, свидетель Господь между мною и тобою навеки. И скрылся Давид на поле. И наступило новомесяче, и сел царь обедать. Царь сел на свое место, по обычаю, на седалище у стены. И Иоаннафан встал, и Авенир сел подле Саула. Место же Давида оставалось праздным. И не сказал Саул в тот день ничего, ибо подумал, что это случайность, что Давид нечист, не очистился. Наступил и второй день новомесяча, а место Давида оставалось праздным. Тогда сказал Саул сыну своему Иоаннафану: «Почему сын Иессеев не пришел к обеду ни вчера, ни сегодня?» И отвечал Иоаннафан Саулу: «Давид выпросился у меня в Вифлеем. Он говорил: отпусти меня, ибо у нас в городе родственное жертвоприношение, и мой брат пригласил меня. Итак, если я нашел благоволение в очах твоих, схожу я и повидаюсь со своими братьями». Поэтому он и не пришел к обеду царя. Тогда сильно разгневался Саул на Иоаннафана и сказал ему: «Сын негодный и непокорный! Разве я не знаю, что ты подружился с сыном Иессеевым на срам себе и на срам матери твоей? Ибо во все дни, доколе сын Иессеев будет жить на земле, не устоишь ни ты, ни царство твое. Теперь же пошли и приведи его ко мне, ибо он обречен на смерть». И отвечал Иоаннафан Саулу, отцу своему, и сказал ему: «За что умерщвлять его? Что он сделал?» Тогда Саул бросил копье в него, чтобы поразить его. И Иоаннафан понял, что отец его решил убить Давида. И встал Иоаннафан из-за стола в великом гневе, и не обедал во второй день новомесяча, потому что скорбел о Давиде и потому что обидел его отец его. На другой день утром вышел Иоаннафан в поле, во время которой назначил Давиду, и малый отрок с ним. И сказал он отроку: «Беги, ищи стрелы, которые я пускаю». Отрок побежал, а он пускал стрелы так, что они летели дальше отрока. И побежал отрок туда, куда Иоаннафан пускал стрелы, и закричал Иоаннафан вслед отроку и сказал: «Смотри, стрела впереди тебя!» И опять кричал Иоаннафан вслед отроку: «Скорей беги, не останавливайся!» И собрал отрок Иоаннафанов стрелы и пришел к своему господину. Отрок же не знал ничего, только Иоаннафан и Давид знали, в чем дело. И отдал Иоаннафан оружие свое отроку, бывшему при нем, и сказал ему: «Ступай, отнеси в город». Отрок пошел, а Давид поднялся с южной стороны и пал лицом свою на землю и трижды поклонился. И целовали они друг друга и плакали оба вместе, но Давид плакал более. И сказал Иоаннафан Давиду: «Иди с миром. А в чем клялись мы оба именем Господа, говоря: Господь да будет между мною, между тобою, и между семенем моим и семенем твоим, то да будет навеки». И встал Давид и пошел, а Иоаннафан возвратился в город. Я читаю главу 21 из первой книги царств. И пришел Давид в Номву к Ахимелеху священнику, и смутился Ахимелех при встрече с Давидом и сказал ему: «Почему ты один, и никого нет с тобою?» И сказал Давид Ахимелеху священнику: «Царь поручил мне дело и сказал мне: пусть никто не знает, зачем я послал тебя и что поручил тебе, поэтому я людей оставил на

0: известном месте. Итак, что есть у тебя под рукою, дай мне, хлебов 5 или что найдется?» И отвечал священник Давиду, говоря: «Нет у меня под рукою простого хлеба, а есть хлеб священный, если только люди твои воздержались от женщин». И отвечал Давид священнику и сказал ему: «Женщин при нас не было ни вчера, ни третьего дня, со времени, как я вышел, и сосуды отроков чисты. А если дорога не чист, то хлеб останется чистым в сосудах». И дал ему священник священного хлеба, ибо не было у него хлеба, кроме хлебов предложения, которые взяты были от лица Господа, чтобы по снятии их положить теплые хлебы. Там находился в тот день перед Господом один из слуг Сауловых по имени Доик, идумеянин, начальник пастухов Сауловых. И сказал Давид Ахимелеху: «Нет ли здесь у тебя под рукою копья или меча? Ибо я не взял с собой ни меча, ни другого оружия, так как поручение царя было спешное». И сказал священник: «Вот меч Голиафа, филистимлянина, которого ты поразил в долине Дуба, завернутый в одежду позади ефода. Если хочешь, возьми его. Другого, кроме этого, нет здесь». И сказал Давид: «Нет ему подобного, дай мне его». И встал Давид и убежал в тот же день от Саула и пришел к Анхусу, царю Гефскому. И сказали Анхусу слуги его: «Не этот ли Давид, царь той страны? Не ему ли пели в хороводах и говорили: Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч?» Давид положил слова эти в сердце своем и сильно боялся Анхуса, царя Гефского, и изменил лицо свое перед ними, и притворился безумным в глазах их, и чертил на дверях, и пускал слюну по бороде своей. И сказал Анхус рабам своим: «Видите, он человек сумасшедший. Для чего вы привели его ко мне? Разве мало у меня сумасшедших, что вы привели его, чтобы он юродствовал передо мною? Неужели он войдет в дом мой?» Первая книга царств, глава 22. И пошел Давид оттуда и убежал в пещеру Адолламскую. И услышали братья его и весь дом отца его, и пришли к нему туда. И собрались к нему все притесненные, и все должники, и все огорченные душою, и сделался он начальником над ними, и было с ним около 400 человек. Оттуда пошел Давид в Массифу Моавитскую и сказал царю Моавитскому: «Пусть отец мой и мать моя побудут у вас, доколе я узнаю, что сделает со мной Бог». И привел их царю Моавитскому, и жили они у него все время, доколе Давид был в том убежище. Но пророк Гад сказал Давиду: «Не оставайся в этом убежище, но ступай, иди в землю Иудину». И пошел Давид и пришел в лес Херет. И услышал Саул, что Давид появился, и люди, бывшие с ним. Саул сидел тогда в Гиве под дубом на горе, с копьем в руке, и все слуги его окружали его. И сказал Саул слугам своим, окружавшим его: «Послушайте, сыны Вениаминовы, неужели всем вам даст сын Иессея поля и виноградники, и всех вас поставит тысяченачальниками и сотниками? Что вы все сговорились против меня, и никто не открыл мне, когда сын мой вступил в дружбу с сыном Иессея? И никто из вас не пожалел о мне, и не открыл мне, что сын мой возбудил против меня раба моего строить мне ковы, как это ныне видно?» И отвечал Доик идумеянин, стоявший со слугами Сауловыми, и сказал: «Я видел, как сын Иессея приходил в Ному к Ахимелеху, сыну Ахитува, И тот вопросил о нем Господа, и дал ему продовольствие, и меч Голиафа, филистимлянина, отдал ему. И послал царь призвать Ахимелеха, сына Ахитувова, священника, и весь дом отца его священников, что в Номве, и пришли они все к царю. И сказал Саул: «Послушай, сын Ахитува?» И тот отвечал: «Вот я, господин мой». И сказал ему Саул: «Для чего вы сговорились против меня, ты и сын Иессея, что ты дал ему хлебы и меч, и вопросил о нем Бога, чтобы он восстал против меня и строил мне ковы, как это ныне видно?» И отвечал Ахимелех царю и сказал: «Кто из всех рабов твоих верен, как Давид? Он и зять царя, и исполнитель повелений твоих, и почтен в доме твоем. Теперь ли я стал вопрошать для него Бога? Нет, не обвиняй в этом царь раба твоего и весь дом отца моего, ибо во всем этом деле не знает раб твой ни малого, ни великого». И сказал царь: «Ты должен умереть, Ахимелех, ты и весь дом отца твоего». И сказал царь телохранителям, стоявшим при нем: «Ступайте, умертвите священников Господних, ибо и их рука с Давидом, и они знали, что он убежал, и не открыли мне». Но слуги царя не хотели поднять рук своих на убиение священников Господних. И сказал царь Доику: «Ступай ты и умертви священников». И пошел Доик идумеянин, и напал на священников, и умертвил в тот день 85 мужей, носивших льняной ефод. И Номву город священников поразил мечом, и мужчин, и женщин, и юношей, и младенцев, и волов, и ослов, и овец поразил мечом. Спасся один только сын Ахимелеха, сына Ахитува, по имени Авиафар, и убежал к Давиду. И рассказал Авиафар Давиду, что Саул умертвил священников Господних. И сказал Давид Авиафару: «Я знал в тот день, когда там был Доик идумеянин, что он непременно донесет Саулу: я виновен во всех душах дома отца твоего. Останься у меня, не бойся, ибо кто будет искать моей души, будет искать и твоей души. Ты будешь у меня под охранением». Первая книга царств, глава 23. «И известили Давида, говоря: вот филистимляне напали на Кииль и расхищают гумно. И вопросил Давид Господа, говоря: идти ли мне, и поражу ли я этих филистимлян? И отвечал Господь Давиду: иди, ты поразишь филистимлян и спасешь Кииль. Но бывшие с Давидом сказали ему: вот мы боимся здесь в Иудее, как же нам идти в Кииль против ополчений филистимских? Тогда снова вопросил Давид Господа, и отвечал ему Господь, и сказал: встань и иди в Кииль, ибо я предам филистимлян в руки твои. И пошел Давид с людьми своими в Кииль, и воевал с филистимлянами, и угнал скот их, и нанес им великое поражение, и спас Давид жителей Кииля. Когда Авиафар, сын Ахимелеха, прибежал к Давиду в Кииль, то принес с собою и ефод. И донесли Саулу, что Давид пришел в Кииль. И Саул сказал: «Бог предал его в руки мои, ибо он запер себя, вошедший в город с воротами и запорами». И созвал Саул весь народ на войну, чтобы идти к Киилю осадить Давида и людей его. Когда узнал Давид, что Саул задумал против него злое, сказал священнику Авиафару: «Принеси ефод». И сказал Давид: «Господи Боже Израилев, раб твой услышал, что Саул хочет прийти в Кииль, разорить город ради меня. Предадут ли меня жители Кииля в руки его? И придет ли сюда Саул, как слышал раб твой? Господи Боже Израилев, открой рабу твоему». И сказал Господь: «Придет». И сказал Давид: «Предадут ли жители Кииля меня и людей моих в руки Саула?» И сказал Господь: «Предадут». Тогда поднялся Давид и люди его, около 600 человек, и вышли из Кииля, и ходили, где могли. Саулу же было донесено, что Давид убежал из Кииля, и тогда он отменил поход. Давид же пребывал в пустыне, в неприступных местах, и потом на горе в пустыне Зиф. Саул искал его всякий день, но Бог не предал Давида в руки его. И видел Давид, что Саул вышел искать души его. Давид же был в пустыне Зиф, в лесу. И встал Ионафан, сын Саула, и пришел к Давиду в лес, и укрепил его упованием на Бога, и сказал ему: «Не бойся, ибо не найдет тебя рука отца моего Саула, и ты будешь царствовать над Израилем, а я буду вторым по тебе, и Саул, отец мой, знает это». И заключили они между собою завет пред лицом Господа, и Давид остался в лесу, а Ионафан пошел в дом свой. И пришли зифеи к Саулу в Гиву, говоря: «Вот Давид скрывается у нас в неприступных местах, в лесу, на холме Гахила, что направо от Иесимона. Итак, по желанию души твоей, царь, иди, а наше дело будет предать его в руки царя». И сказал им царь Саул: «Благословенны вы у Господа за то, что пожалели о мне. Идите, удостоверьтесь еще, разведайте и высмотрите место его, где будет нога его, и кто видел его там, ибо мне говорят, что он очень хитер. И высмотрите и разведайте о всех убежищах, в которых он скрывается, и возвратитесь ко мне с верным известием, и я пойду с вами. И если он в этой земле, я буду искать его во всех тысячах Иудиных». И встали они и пошли в Зиф прежде Саула. Давид же и люди его были в пустыне Маон, на равнине направо от Иесимона. И пошел Саул с людьми своими искать его. Но Давида известили об этом, и он перешел к скале и оставался в пустыне Маон. И услышал Саул и погнался за Давидом в пустыню Маон. И шел Саул по одной стороне горы, а Давид с людьми своими был на другой стороне горы. И когда Давид спешил уйти от Саула, а Саул с людьми своими шел в обход Давиду и людям его, чтобы захватить их, тогда пришел к Саулу вестник, говоря: «Поспешай и приходи, ибо филистимляне напали на землю». И возвратился Саул от преследования Давида и пошел навстречу филистимлянам. Посему и назвал это место Села Гам-Махлеков, скала разделений. Я читаю 24 главу из первой книги царств. «И вышел Давид оттуда и жил в безопасных местах Эн-Гади. Когда Саул возвратился от филистимлян, его известили, говоря: вот Давид в пустыне Эн-Гади. И взял Саул 3000 отборных мужей из всего Израиля и пошел искать Давида и людей его по горам, где живут серны. И пришел к загону овечью при дороге. Там была пещера, и зашел туда Саул для нужды. Давид же и люди его сидели в глубине пещеры. И говорили Давиду люди его: «Вот день, о котором говорил тебе Господь. Вот я предам врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним, что тебе угодно». Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула. Но после того больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула. И сказал он людям своим: «Да не попустит мне Господь сделать это господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господень». И удержал Давид людей своих этими словами и не дал им восстать на Саула. А Саул встал и вышел из пещеры на дорогу. Потом встал и Давид, и вышел из пещеры и закричал вслед Саула, говоря: «Господин мой царь!» Саул оглянулся назад, и Давид пал лицом на землю и поклонился ему. И сказал Давид Саулу: «Зачем ты слушаешь речи людей, которые говорят: вот Давид умышляет зло на тебя? Вот сегодня видят глаза твои, что Господь предавал тебя ныне в руки мои в пещере, и мне говорили, чтоб убить тебя. Но я пощадил тебя и сказал: не подниму руки моей на господина моего, ибо он помазанник Господа. Отец мой, посмотри на край одежды твоей в руке моей. Я отрезал край одежды твоей, а тебя не убил. Узнай и убедись, что нет в руке моей зла, ни коварства, и я не согрешил против тебя, а ты ищешь души моей, чтобы отнять ее. Да рассудит Господь между мною и тобою, и да отомстит тебе Господь за меня, но рука моя не будет на тебе. Как говорит древняя притча, от беззаконных исходит беззаконие, а моя рука не будет на тебе. Против кого вышел царь израильский? За кем ты гоняешься? За мертвым псом? За одною блохою? Господь да будет судьею и рассудит между мною и тобою. Он рассмотрит, разберет дело мое и спасет меня от руки твоей». Когда кончил Давид говорить эти слова к Саулу, Саул сказал: «Твой ли это голос, сын мой Давид?» И возвысил Саул голос свой и заплакал. И сказал Давиду: «Ты правее меня, ибо ты воздал мне добром, а я воздавал тебе злом. Ты показал это сегодня, поступив со мною милостиво. Когда Господь предавал меня в руки твои, ты не убил меня. Кто, нашедший врага своего, отпустил бы его в добрый путь? Господь воздаст тебе добром за то, что ты сделал мне сегодня. И теперь я знаю, что ты непременно будешь царствовать, и царство Израилево будет твердо в руке твоей. Итак, поклянись мне Господом, что ты не искоренишь потомство моего после меня и не уничтожишь имени моего в доме отца моего». И поклялся Давид Саулу, и пошел Саул в дом свой. Давид же и люди его взошли в место укрепленное. Первая книга царств, глава 25. И умер Самуил, и собрались все израильтяне, и плакали по нем, и погребли его в доме его в Раме. Давид встал и сошел к пустыне Фаран. Был некто в Маоне, а имение его на Кармиле, человек очень богатый. У него было 3000 овец и 1000 коз, и был он при стрижке своих овец на Кармиле. Имя человека того — Навал, а имя жены его — Авигея. Эта женщина была весьма умная и красивая лицом, а он — человек жестокий и злой нравом. Он был из рода Халева. И услышал Давид в пустыне, что Навал стрижет овец своих. И послал Давид 10 отроков, и сказал Давид отрокам: «Взойдите на Кармил, и пойдите к Навалу, и приветствуйте его от имени моего, и скажите так: мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему. Ныне я услышал, что у тебя стригут овец. Вот пастухи твои были с нами, и мы не обижали их, и ничего у них не пропало во все время их пребывания на Кармиле. Спроси слуг твоих, и они скажут тебе. Итак, да найдут отроки благоволение в глазах твоих, ибо в добрый день пришли мы. дай же рабам твоим и сыну твоему Давиду, что найдет рука твоя. И пошли люди Давидовы и сказали Навалу от имени Давида все эти слова, и умолкли. И Навал отвечал слугам Давидовым и сказал: «Кто такой Давид? Кто такой сын Иессеев? Ныне стало много рабов, бегающих от своих господ. Неужели мне взять хлебы мои и воду мою, и мясо, приготовленное мною для стригущих овец у меня, и отдать людям, о которых не знаю, откуда они?» И пошли назад люди Давида своим путем, и возвратились, и пришли, и пересказали ему все эти слова. Тогда Давид сказал людям своим: «Опояжьтесь каждый мечом своим». И все опоясались мечами своими, опоясался и сам Давид своим мечом, и пошли за Давидом около 400 человек, а 200 остались при обозе. Авигею же, жену Навала, известил один из слуг, сказав: «Вот Давид присылал из пустыни послов приветствовать нашего господина, но он обошелся с ними грубо. А эти люди очень добры к нам, не обижали нас, и ничего не пропало у нас во все время, когда мы ходили с ними, бывши в поле. Они были для нас оградою и днем, и ночью, во все время, когда мы пасли стада вблизи их. Итак, подумай и посмотри, что делать. Ибо неминуемо угрожает беда господину нашему и всему дому его, а он человек злой, нельзя говорить с ним». Тогда Авигея поспешно взяла 200 хлебов и 2 меха с вином, и 5 овец приготовленных, и 5 мер сушеных зерен, и 100 связок изюму, и 200 связок смоков, и навьючила на ослов. И сказала слугам своим: «Ступайте впереди меня, вот я пойду за вами». А мужу своему Навалу ничего не сказала. Когда же она, сидя на осле, спускалась по извилинам горы, вот навстречу ей идет Давид и люди его, и она встретилась с ними. И Давид сказал: «Да, напрасно я охранял в пустыне все имущество этого человека, и ничего не пропало из принадлежащего ему. Он платит мне злом за добро. Пусть то и то сделает Бог с врагами Давида, и еще больше сделает, если до рассвета утреннего из всего, что принадлежит Навалу, я оставлю мочащегося к стене». Когда Авигея увидела Давида, то поспешила сойти с осла и пала перед Давидом на лицо свое, и поклонилась до земли, и пала к ногам его и сказала: «На мне грех, господин мой. Позволь рабе твоей говорить в уши твои и послушай слов рабы твоей. Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на Навала, ибо каково имя его, таков и он. Навал — имя его, и безумие его с ним. А я, раба твоя, не видела слуг господина моего, которых ты присылал, и ныне, господин мой, жив Господь, и жива душа твоя. Господь не попустит тебе идти на пролитие крови и удержит руку твою от мщения. И ныне да будут, как Навал, враги твои и злоумышляющие против господина моего. Вот эти дары, которые принесла раба твоя господину моему, чтобы дать их отрокам, служащим господину моему. Прости вину рабы твоей. Господь непременно устроит господину моему дом твердый, ибо войны Господа ведет господин мой, и зло не найдется в тебе во всю твою жизнь. Если восстанет человек преследовать тебя и искать души твоей, то душа господина моего будет завязана в узле жизни у Господа Бога твоего, а душу врагов твоих выбросит он как бы прощою. И когда сделает Господь господину моему все, что говорил о тебе доброго, и поставит тебя вождем над Израилем, то не будет это сердцу господина моего огорчением и беспокойством, что не пролил напрасно крови и сберег себя от мщения. И Господь облагодетельствует господина моего, и вспомнишь рабу твою». И сказал Давид Авигее: «Благословен Господь, Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне. И благословен разум твой, и благословенна ты за то, что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови и отомстить за себя. Но жив Господь, Бог Израилев, удержавший меня от нанесения зла тебе, если бы ты не поспешила и не пришла навстречу мне, то до рассвета утреннего я не оставил бы навалу, мочащегося к стене». И принял Давид из руки ее то, что она принесла ему, и сказал ей: «Иди с миром в дом твой. Вот я послушался голоса твоего и почтил лицо твое». И пришла Авигея к Навалу, и вот у него пир в доме его, как пир царский. И сердце Навала было весело, он же был очень пьян, и не сказала ему ни слова, ни большого, ни малого, до утра. Утром же, когда Навал отрезвился, жена его рассказала ему об этом, и замерло в нем сердце его, и стал он как камень. Дней через 10 поразил Господь Навала, и он умер. И услышал Давид, что Навал умер, и сказал: «Благословен Господь, воздавший за посрамление, нанесенное мне Навалом, и сохранивший раба своего от зла. Господь обратил злобу Навала на его же голову». И послал Давид сказать Авигею, что он берет ее себе в жену. И пришли слуги Давидовы к Авигее на Кармил и сказали ей так: «Давид послал нас к тебе, чтобы взять тебя ему в жену». Она встала и поклонилась лицом до земли и сказала: «Вот раба твоя готова быть служанкою, чтобы омывать ноги слуг господина моего». И собралась Авигея поспешно и села на осла, и 5 служанок сопровождали ее, и пошла она за послами Давида и сделалась его женою. И Ахиноаму из Изриеля взял Давид, и обе они были его женами. Саул же отдал дочь свою Мелхолу, жену Давидову, Фалтию, сыну Лаиша, что из Галлима. Я читаю главу 26 из первой книги царств. И пришли Зифеи к Саулу в Гиву и сказали: «Вот Давид скрывается у нас на холме Гахила, что направо от Иесимона». И встал Саул и спустился в пустыню Зиф, и с ним 3000 отборных мужей израильских, чтобы искать Давида в пустыне Зиф. И расположился Саул на холме Гахила, что направо от Иесимона, при дороге. Давид же находился в пустыне и видел, что Саул шел за ним в пустыню. И послал Давид соглядатаев и узнал, что Саул действительно пришел. И встал Давид и пошел к месту, на котором Саул расположился станом. И увидел Давид место, где спал Саул, и Авенир, сын Ниров, военачальник его. Саул же спал в шатре, а народ расположился вокруг него. И обратился Давид и сказал Ахимелеху хиттиянину и Авессе, сыну Саруину, брату Иоава, говоря: «Кто пойдет со мною к Саулу в стан?» И отвечал Авесса: «Я пойду с тобою». И пришел Давид с Авессою к людям Сауловым ночью, и вот Саул лежит, спит в шатре, и копье его воткнуто в землю у изголовья его. Авенир же и народ лежат вокруг него. Авесса сказал Давиду: «Предал Бог ныне врага твоего в руки твои, и так позволь, я пригвожду его копьем к земле одним ударом и не повторю удара». Но Давид сказал Авессе: «Не убивай его, ибо кто, подняв руку на помазанника Господня, останется ненаказанным». И сказал Давид: «Жив Господь! Пусть поразит его Господь, или придет день его, и он умрет, или пойдет на войну и погибнет. Меня же да не попустит Господь поднять руку мою на помазанника Господня. А возьми его копье, которое у изголовья его, и сосуд с водою, и пойдем к себе». И взял Давид копье и сосуд с водою у изголовья Саула, и пошли они к себе. И никто не видел, и никто не знал, и никто не проснулся, но все спали, ибо сон от Господа напал на них. И перешел Давид на другую сторону, и стал на вершине горы вдали. Большое расстояние было между ними. И воззвал Давид к народу и Авиниру, сыну Нирову, говоря: «Отвечай, Авинир!» И отвечал Авинир и сказал: «Кто ты, что кричишь и беспокоишь царя?» И сказал Давид Авиниру: «Не муж ли ты? И кто равен тебе в Израиле? Для чего же ты не бережешь господина твоего царя? Ибо приходил некто из народа, чтоб погубить царя, господина твоего. Нехорошо ты это делаешь. Жив Господь! Вы достойны смерти за то, что не бережете господина вашего, помазанника Господня. Посмотри, где копье царя и сосуд с водою, что были у изголовья его?» И узнал Саул голос Давида и сказал: «Твой ли это голос, сын мой Давид?» И сказал Давид: «Мой голос, господин мой царь». И сказал еще: «За что господин мой преследует раба своего? Что я сделал? Какое зло в руке моей? И ныне пусть выслушает господин мой царь слова раба своего. Если Господь возбудил тебя против меня, то да будет это от тебя благовонной жертвой. Если же сыны человеческие, то прокляты они перед Господом, ибо они изгнали меня ныне, чтоб не принадлежать мне к наследию Господа, говоря: ступай, служи богам чужим. Да не прольется же кровь моя на землю пред лицом Господа, ибо царь Израилев вышел искать одну блоху, как гоняются за куропаткою по горам». И сказал Саул: «Согрешил я, возвратись, сын мой Давид, ибо я не буду больше делать тебе зла, потому что душа моя была дорога ныне в глазах твоих. Безумно поступал я и очень много погрешал». И отвечал Давид и сказал: «Вот копье царя, пусть один из отроков придет и возьмет его, и да воздаст Господь каждому по правде его и по истине его, так как Господь предавал тебя в руки мои, но я не захотел поднять руки моей на помазанника Господня. И пусть, как драгоценна была жизнь твоя ныне в глазах моих, так ценится моя жизнь в очах Господа, и да избавит меня Он от всякой беды». И сказал Саул Давиду: «Благословен ты, сын мой Давид, и дело сделаешь, и превозмочь превозможешь». И пошел Давид путем своим, а Саул возвратился в свое место. Первая книга Царств, глава 27. «И сказал Давид в сердце своем: когда-нибудь попадусь я в руки Саула, и нет для меня ничего лучше, как убежать в землю филистимскую, и отстанет от меня Саул, и не будет искать меня более по всем пределам израильским, и я спасусь от руки его». И встал Давид, и отправился сам и 600 мужей, бывших с ним, к Анхусу, сыну Маоха, царю Гефскому. И жил Давид у Анхуса в Гефе, сам и люди его, каждый с семейством своим. Давид и обе жены его, Ахиноама, изреелитянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. И донесли Саулу, что Давид убежал в Геф, и не стал он более искать его. И сказал Давид Анхусу: «Если я приобрел благоволение в глазах твоих, то пусть дано будет мне место в одном из малых городов, и я буду жить там. Для чего рабу твоему жить в царском городе вместе с тобою?» Тогда дал ему Анхус Сикелах. Посему Сикелах и остался за царями иудейскими до ныне. Всего времени, которое прожил Давид в стране филистимской, было год и 4 месяца. И выходил Давид с людьми своими, и нападал на гессурян, и гиргизиян, и амаликитян, которые издавна населяли эту страну до Сура и даже до земли египетской. И опустошал Давид ту страну, и не оставлял в живых ни мужчины, ни женщины, и забирал овец, и волов, и ослов, и верблюдов, и одежду, и возвращался, и приходил к Анхусу. И сказал Анхус Давиду: «На кого нападали ныне?» Давид сказал: «На полуденную страну Иудеи, и на полуденную страну Иерахмиела, и на полуденную страну Кинеи». И не оставлял Давид в живых ни мужчины, ни женщины, и не приводил в Геф, говоря: «Они могут донести на нас и сказать: так поступил Давид, и таков образ действий его во все время пребывания в стране филистимской». И доверился Анхуз Давиду, говоря: «Он опротивил народу своему Израилю и будет слугою моим вовек». Первая книга царств, глава 28. В то время филистимляне собрали войско свои для войны, чтобы воевать с Израилем. И сказал Анхус Давиду: «Да будет тебе известно, что ты пойдешь со мной в ополчение, ты и люди твои». И сказал Давид Анхусу: «Ныне ты узнаешь, что сделает раб твой». И сказал Анхус Давиду: «Зато и я сделаю тебя хранителем головы моей на все время». И умер Самуил, и оплакивали его все израильтяне, и погребли его в Раме в городе его. Саул же изгнал волшебников и гадателей из страны. И собрались филистимляне, и пошли, и стали станом в Сонаме. Собрал и Саул весь народ израильский, и стали станом на Гилвуе. И увидел Саул стан филистимский, и испугался, и крепко дрогнуло его сердце. И вопросил Саул Господа, но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Умим, ни через пророков. Тогда Саул сказал слугам своим: «Найдите мне женщину-волшебницу, я пойду к ней и спрошу ее». И отвечали ему слуги его: «Здесь, в Аендоре, есть женщина-волшебница». И снял с себя Саул одежды свои и надел другие, и пошел сам и 2 человека с ним, и пришли они к женщине ночью. И сказал ей Саул: «Прошу тебя, поворожи мне и выведи мне, о ком я скажу тебе». Но женщина отвечала ему: «Ты знаешь, что сделал Саул, как выгнал он из страны волшебников и гадателей? Для чего же ты расставляешь сеть душе моей на погибель мне?» И поклялся ей Саул Господом, говоря: «Жив Господь, не будет тебе беды за это дело». Тогда женщина спросила: «Кого же вывести тебе?» И отвечал он: «Самуила выведи мне». И увидела женщина Самуила и громко вскрикнула, и обратилась женщина к Саулу, говоря: «Зачем ты обманул меня, ты Саул?» И сказал ей царь: «Не бойся, что ты видишь?» И отвечала женщина: «Вижу как бы Бога, выходящего из земли». «Каков он видом?» — спросил у нее Саул. Она сказала: «Выходит из земли муж престарелый, одетый в длинную одежду». Тогда узнал Саул, что это Самуил, и пал лицом на землю и поклонился. И сказал Самуил Саулу: «Для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел?» И отвечал Саул: «Тяжело мне очень. Филистимляне воюют против меня, а Бог отступил от меня и более не отвечает мне ни через пророков, ни во сне. «Потому я вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что мне делать?» И сказал Самуил: «Для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался твоим врагом? Господь сделает то, что говорил через меня. Отнимет Господь царство из рук твоих и отдаст его ближнему твоему, Давиду. Так как ты не послушал голоса Господня и не выполнил ярости гнева его на Амалека, то и Господь делает это над тобою ныне. И предаст Господь Израиля вместе с тобою в руки филистимлян. Завтра ты и сыны твои будете со мною. И стан израильский предаст Господь в руки филистимлян». Тогда Саул вдруг упал всем телом своим на землю, ибо сильно испугался слов Самуила, притом и силы не стало в нем, ибо он не ел хлеба весь тот день и всю ночь. И подошла женщина так к Саулу, и увидела, что он очень испугался, и сказала: «Вот раба твоя послушалась голоса твоего, и подвергла жизнь свою опасности, и исполнила приказание, которое ты дал мне. Теперь прошу, послушайся и ты голоса рабы твоей. Я предложу тебе кусок хлеба, поешь, и будет в тебе крепость, когда пойдешь в путь». Но он отказался и сказал: «Не буду есть». И стали уговаривать его слуги его, а также и женщина. И он послушался голоса их, и встал с земли, и сел на ложе. У женщины же был в доме откормленный теленок, и она, поспешила заколоть его, и, взяв муки, замесила и испекла опресноки, и предложила Саулу и слугам его, и они поели, и встали, и ушли в ту же ночь. Первое царство, 29 глава. «И собрали филистимляне все ополчения свои в Афеке, а израильтяне расположились станом у источника, что в Изриеле. Князья филистимские шли с сотнями и тысячами, Давид же и люди его шли позади с Анхусом. И говорили князья филистимские: «Что это за евреи?» Анхус отвечал князьям филистимским: «Разве не знаете, что это Давид, раб Саула, царя Израильского? Он при мне уже более года, и я не нашел в нем ничего худого со времени его прихода до сего дня». И вознегодовали на него князья филистимские и сказали ему: «Отпусти ты этого человека, пусть он сидит в своем месте, которое ты ему назначил, чтобы он не шел с нами на войну и не сделался противником нашим на войне. Чем он может умилостивить господина своего, как не головами сих мужей? Не тот ли это Давид, которому пели в хороводах, говоря: „Саул поразил тысячи, а Давид — десятки тысяч“?» И призвал Анхус Давида и сказал ему: «Жив Господь, ты честен, и глазам моим приятно было бы, чтобы ты выходил и входил со мной в ополчении, ибо я не заметил в тебе худого со времени прихода твоего ко мне до сего дня. Но в глазах князей ты нехорош. Итак, возвратись теперь и иди с миром, и не раздражай князей филистимских». Но Давид сказал Анхусу: «Что я сделал, и что ты нашел в рабе твоем с того времени, как я пред лицом твоим до сего дня? Почему бы мне не идти и не воевать с врагами господина моего царя?» И отвечал Анхус Давиду: «Будь уверен, что в моих глазах ты хорош, как ангел Божий. Но князья филистимские сказали: пусть он не идет с нами на войну. Итак, встань утром ты и рабы господина твоего, которые пришли с тобою, и встаньте поутру, и когда светло будет, идите». И встал Давид, сам и люди его, чтобы идти утром и возвратиться в землю филистимскую, а филистимляне пошли на войну в Изриель. Первая книга царств, 30 глава. В третий день после того, как Давид и люди его пошли в Секелах, амаликитяне напали с юга на Секелах и взяли Секелах, и сожгли его огнем. А женщин и всех бывших в нем, от малого до большого, не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем, а жены их, и сыновья их, и дочери их взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Взяты были в плен и обе жены Давида, Ахиноама, изреилитянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душою весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих. Но Давид укрепился надеждой на Господа Бога своего и сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимелехову: «Принеси мне ефод». И принес Авиафар ефод к Давиду. И вопросил Давид Господа, говоря: «Преследовать ли мне это полчище, и догоню ли я их?» И сказано ему: «Преследуй, догонишь и отнимешь». И пошел Давид сам и 600 мужей, бывших с ним, и пришли к потоку в Асор, и усталые остановились там. И преследовал Давид сам и 400 человек, 200 же человек остановились, потому что были не в силах перейти поток в Асорский. И нашли египтянина в поле, и привели его к Давиду, и дали ему хлеба, и он ел, и напоили его водою. И дали ему часть связки смоков и две связки изюму, и он ел и укрепился, ибо он не ел хлеба и не пил воды 3 дня и 3 ночи. И сказал ему Давид: «Чей ты и откуда ты?» И сказал он: «Я отрок египтянин, раб одного амаликитянина, и бросил меня господин мой, ибо уже 3 дня, как я заболел. Мы вторгались в полуденную часть Керети и в область Иудину, и в полуденную часть Халева, а Сикелах сожгли огнем». И сказал ему Давид: «Доведешь ли меня до этого полчища?» И сказал он: «Поклянись мне Богом, что ты не умертвишь меня и не предашь меня в руки господина моего, и я доведу тебя до этого полчища». И он повел его. И вот амаликитяне, рассыпавшись по всей той стране, едят и пьют, и празднуют по причине великой добычи, которую они взяли из земли филистимской и из земли иудейской. И поражал их Давид от сумерок до вечера другого дня, и никто из них не спасся, кроме 400 юношей, которые сели на верблюдов и убежали. И отнял Давид все, что взяли амаликитяне, и обеих жен своих отнял Давид. И не пропало у них ничего, ни малого, ни большого, ни из сыновей, ни из дочерей, ни из добычи, ни из всего, что амаликитяне взяли у них, все возвратил Давид. И взял весь мелкий крупный скот, и гнали его перед своим скотом, и говорили: «Это добыча Давида». И пришел Давид к тем 200 человек, которые не были в силах идти за ним, и которых он оставил у потока в Асор. И вышли они навстречу Давида, Навиду, и навстречу людям, бывшим с ним. И подошел Давид к этим людям и приветствовал их. Тогда злые и негодные из людей, ходивших с Давидом, стали говорить: «За то, что они не ходили с нами, не дадим им из добычи, которую мы отняли. Пусть каждый возьмет только свою жену и детей и идет». Но Давид сказал: «Не делайте так, братья мои. После того, как Господь дал нам это и сохранил нас, и предал в руки наши полчища, приходившие против нас, и кто послушает вас в этом деле? Какова часть ходившим на войну, такова часть должна быть и оставшимся при обозе. На всех должно разделить». Так было с этого времени и после. И поставил он это в закон и в правила для Израиля до сего дня. И пришел Давид в Сикелах и послал из добычи к старейшинам Иудиным, друзьям своим, говоря: «Вот вам подарок из добычи, взятой у врагов Господних, тем, которые в Вифиле, и в Рамофе Южном, и в Иаттире, и в Авроире, и в Шифмофе, и в Естемоа, и в Рахале, и в городах Иерахмеельских, и в городах Кинейских, и в Хорме, и в Хорошане, и в Атахе, и в Хевроне, и во всех местах, где ходил Давид сам и люди его». Первая книга царств, глава 31. Филистимляне же воевали с израильтянами, и побежали мужи израильские от филистимлян, и пали пораженные на горе Гелвуе. И догнали филистимляне Саула и сыновей его, и убили филистимляне Ионафана и Аминадава, и Малхисуа, сыновей Саула. И битва против Саула сделалась жестокая, и стрелки из луков поражали его, и он очень изранен был стрелками. И сказал Саул оруженосцу своему: «Обнажи меч твой, и заколи меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не убили меня, и не издевались надо мною». Но оруженосец не хотел, ибо очень боялся. Тогда Саул взял меч свой и пал на него. Оруженосец же, увидев, что Саул умер, и сам пал на свой меч и умер с ним. Так умер в тот день Саул и три сына его, и оруженосец его, а также и все люди его вместе. Израильтяне, жившие на стороне долины и за Иорданом, видя, что люди израильские побежали, и что умер Саул и сыновья его, оставили города свои и бежали, а филистимляне пришли и засели в них. На другой день филистимляне пришли грабить убитых и нашли Саула и трех сыновей его, падших на горе Гелвуйской, и отсекли ему голову, и сняли с него оружие, и послали по всей земле филистимской, чтобы возвестить о сем в капищах идолов своих и народу. И положили оружие его в капище Астарты, а тело его повесили на стене Беф-Сана. И услышали жители Иависа Галаадского о том, как поступили филистимляне с Саулом, и поднялись все люди сильные и шли всю ночь, и взяли тело Саула и тела сыновей его со стены Беф-Сана, и пришли в Иавис, и сожгли их там, и взяли кости их, и погребли под дубом в Иависе, и постились 7 дней. Я начинаю чтение второй книги царств. Первая глава. По смерти Саула, когда Давид возвратился от поражения амаликитян и пробыл в Сикелаге 2 дня, вот на третий день приходит человек из стана Саулова, одежда на нем разодрана и прах на голове его. Пришедший к Давиду, он пал на землю и поклонился ему. И сказал ему Давид: «Откуда ты пришел?» И сказал тот: «Я убежал из стана Израильского». И сказал ему Давид: «Что произошло? Расскажи мне». И тот сказал: «Народ побежал со сражения, и множество из народа пало и умерло, и умерли и Саул, и сын его Ионафан». И сказал Давид отроку, рассказывавшему ему: «Как ты знаешь, что Саул и сын его Ионафан умерли?» И сказал отрок, рассказывавший ему: «Я случайно пришел на гору Гелвуйскую, и вот Саул пал на свое копье. Колесницы же и всадники настигали его. Тогда он оглянулся назад и, увидев меня, позвал меня, и я сказал: „Вот я“. Он сказал мне: „Кто ты?“ И я сказал ему: „Я амаликитянин“. Тогда он сказал мне: „Подойди ко мне и убей меня, ибо тоска смертная объяла меня, душа моя все еще во мне“. И я подошел к нему и убил его, ибо знал, что он не будет жив после своего падения. И взял я венец, бывший на голове его, и запястье, бывшее на руке его, и принес их к господину моему сюда. Тогда схватил Давид одежды свои и разодрал их.
1: также и все люди, бывшие с ним, и рыдали, и плакали, и постились до вечера о Сауле, и о сыне его Ионафане, и о народе Господнем, и о доме Израилевом, что пали они от меча.

И оплакал Давид Саула и сына его Ионафана сею плачевную песню. И повелел научить сынов из Иудиных луку, как написано в книге праведного, и сказал: «Красота твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих, как пали сильные! Не рассказывайте в Гефе, не возвещайте на улицах Аскалона, чтобы не радовались дочери филистимлян, чтобы не торжествовали дочери необрезанных. Горы Гелвуйские, да не сойдет ни роса, ни дождь на вас, и да не будет на вас полей с плодами, ибо там повержен щит сильных, щит Саула, как бы не был он помазан елеем. Без крови раненых, без стука сильных лук Ионафана не возвращался назад, и меч Саула не возвращался даром. Саул и Ионафан, любезные и согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти своей. Быстрее орлов, сильнее львов были они. Дочери израильские, плачьте о Сауле, который одевал вас в багряницу с украшениями и доставлял на одежды ваши золотые уборы. Как пали сильные на брани, сражен Ионафан на высотах твоих. Скорблю о тебе, брат мой Ионафан, ты был очень дорог для меня. Любовь твоя была для меня превыше любви женской. Как пали сильные, погибло оружие бранное». Вторая книга царств, глава вторая. После сего Давид вопросил Господа, говоря: «Идти ли мне в какой-либо из городов Иудиных?» И сказал ему Господь: «Иди». И сказал Давид: «Куда идти?» И сказал он: «В Хеврон». И пошел туда Давид и обе жены его, Ахиноама изреелитянка и Авигея, бывшая жена Навала кармелитянка. И людей, бывших с ним, привел Давид, каждого с семейством его, и поселились в городе Хевроне. И пришли мужи Иудины, и помазали там Давида на царство над домом Иудиным. И донесли Давиду, что жители Иависа Галаадского погребли Саула. И отправил Давид послов к жителям Иависа Галаадского сказать им: «Благословенны вы у Господа за то, что оказали эту милость господину своему Саулу и погребли его. И ныне да воздаст вам Господь милостью и истиною, и я сделаю вам благодеяние за то, что вы это сделали. Ныне да укрепятся руки ваши, и будьте мужественны, ибо господин ваш Саул умер, а меня помазал дом Иудин царем над собою». Но Авенир, сын Ниров, начальник войска Саулова, взял Иевосфея, сына Саулова, и привел его в Маханаим, и воцарил его над Галаадом, и Ашуром, и Изриелем, и Ефремом, и Вениамином, и над всем Израилем. 40 лет было Иевосфею, сыну Саулову, когда он воцарился над Израилем и царствовал 2 года. Только дом Иудин остался с Давидом. Всего времени, в которое Давид царствовал в Хевроне над домом Иудиным, было 7 лет и 6 месяцев. И вышел Авенир, сын Ниров, и слуги Иевосфея, сына Саулова, из Маханаима в Гаваон. Вышел и Иоав, сын Саруи, со слугами Давида, и встретились у Гаваонского пруда, и засели те на одной стороне пруда, а эти на другой стороне пруда. И сказал Авенир Иоаву: «Пусть встанут юноши и поиграют перед нами». И сказал Иоав: «Пусть встанут». И встали и пошли числом 12 вениамитян со стороны Иевосфея, сына Саулова, и 12 из слуг Давидовых. Они схватили друг друга за голову, вонзили меч один другому в бок и пали вместе. И было названо это место Хелкаф-Хат-Цурим, что в Гаваоне. И произошло в тот день жесточайшее сражение, и Авенир

с людьми израильскими был поражен слугами Давида. И были там три сына Саруи, Иоав, и Авесса, и Асаил. Асаил же был легок на ноги, как серно в поле. И погнался Асаил за Авениром и преследовал его, не уклоняясь ни направо, ни налево от следов Авенира. И оглянулся Авенир назад и сказал: «Ты ли это, Асаил?» Тот сказал: «Я». И сказал ему Авенир: «Уклонись направо или налево, и выбери себе одного из отроков, и возьми себе его вооружение». Но Асаил не хотел отстать от него. И повторил Авенир еще, говоря Асаилу: «Отстань от меня, чтоб я не поверг тебя на землю, тогда с каким лицом явлюсь я к Иоаву, брату твоему?» Но тот не захотел отстать. Тогда Авенир, поворотивши копье, поразил его в живот. Копье прошло насквозь его, и он упал там же и умер на месте. Все проходившие через то место, где пал и умер Асаил, останавливались. И преследовал Иоав и Авесса Авенира. Солнце уже зашло, когда они пришли к холму Амма, что против Геаха, на дороге к пустыне Гаваонской. И собрались вениамитяне вокруг Авенира и составили одно ополчение и стали на вершине одного холма. И воззвал Авенир к Иоаву и сказал: «Вечно ли будет пожирать меч? Или ты не знаешь, что последствия будут горестные? И доколе ты не скажешь людям, чтоб они перестали преследовать братьев своих?» И сказал Иоав: «Жив Бог! Если бы ты не говорил иначе, то еще утром перестали бы люди преследовать братьев своих». И затрубил Иоав трубою, и остановился весь народ, и не преследовали более израильтян. Сражение прекратилось. Авенир же и люди его шли равниною всю ту ночь, и перешли Иордан, и прошли весь Бетрон, и пришли в Маханаим. И возвратился Иоав от преследования Авенира, и собрал весь народ, и не доставало из слуг Давидовых 19 человек, кроме Асаила. Слуги же Давидовы поразили вениамитян, и людей Авенировых пало их 360 человек, и взяли Асаила, и похоронили его в гробе отца его, что в Вифлееме. Иоав же с людьми своими шел всю ночь, и на рассвете прибыл в Хеврон. Читаю вторую книгу царств, третью главу. И была продолжительная распря между домом Сауловым и домом Давидовым. Давид все более и более усиливался, а дом Саулов более и более ослабевал. И родились у Давида сыновья в Хевроне. Первенец его был Амнон от Ахиноамы из Реелитянки, а второй сын его — Далуия от Авигеи, бывшей жены Навала, кармелитянки. Третий — Авессалом, сын Маахи, дочери Фалмая, царя Гессурского. Четвертый — Адония, сын Агифы. Пятый — Сафатия, сын Авиталы. Шестой — Иефераам от Эглы, жены Давидовой. Они родились у Давида в Хевроне. Когда была распря между домом Саула и домом Давида, то Авенир поддерживал дом Саула. У Саула была наложница по имени Рицпа, дочь Айя. И сказал Ивосфей Авениру: «Зачем ты вошел к наложнице отца моего?» Авенир же сильно разгневался на слова Ивосфея и сказал: «Разве я собачья голова? Я против Иуды оказал ныне милость дому Саула, отца твоего, братьям его и друзьям его, и не предал тебя в руки Давида, а ты взыскиваешь ныне на мне грех из-за женщины? То и то пусть сделает Бог Авениру, и еще больше сделает ему. Как клялся Господь Давиду, так и сделаю ему. Отниму царство от дома Саулова и поставлю престол Давида над Израилем и над Иудою, от Дана до Версавии». И не мог Иевосфей возразить Авениру,
возразить Авениру, ибо боялся его. И послал Авенир от себя послов к Давиду сказать, чья это земля, и еще сказать, заключи союз со мною, и рука моя будет с тобою, чтобы обратить к тебе весь народ израильский. И сказал Давид, хорошо, я заключу союз с тобою, только прошу тебя об одном, именно, ты не увидишь лица моего, если не приведешь с собою Мелхолы, дочери Саула, когда придешь увидеться со мною. И отправил Давид послов к Иевосфею, сыну Саулову, сказать, «Отдай жену мою Мелхолу, которую я получил за 100 краеобрезаний филистимских». И послал Иевосфей и взял ее от мужа, от Фалтия, сына Лаишева. Пошел с нею и муж ее, и с плачем провожал ее до Бахурима. Но Авенир сказал ему, «Ступай назад», и он возвратился. И обратился Авенир к старейшинам израильским, говоря, «И вчера, и третьего дня вы желали, чтобы Давид был царем над вами. Теперь сделайте это, ибо Господь сказал Давиду, рукою раба моего Давида я спасу народ мой Израиля от руки филистимлян и от руки всех врагов его». Тоже говорил Авенир и Вениамитянам. И пошел Авенир в Хеврон, чтобы пересказать Давиду все, чего желали Израиль и весь дом Вениаминов. И пришел Авенир к Давиду в Хеврон, и с ним 20 человек. И сделал Давид пир для Авенира и людей, бывших с ним. И сказал Авенир Давиду, «Я встану и пойду, и соберу к господину моему царю весь народ израильский, и они вступят в завет с тобою, и будешь царствовать над всеми, как желает душа твоя». И отпустил Давид Авенира, и он ушел с миром. И вот слуги Давидовы с Иоавом пришли из похода и принесли с собой много добычи. Но Авенира уже не было с Давидом в Хевроне, ибо Давид отпустил его, и он ушел с миром. Тогда Иоав и все войско, ходившее с ним, пришли. Когда Иоав и все войско, ходившее с ним, пришли, то Иоаву рассказали. Приходил Авенир, сын Ниров, к царю, и тот отпустил его, и он ушел с миром. Пришел Иоав к царю и сказал, «Что ты сделал? Вот приходил к тебе Авенир, зачем ты отпустил его, и он ушел? Ты знаешь Авенира, сына Нирова? Он приходил обмануть тебя, узнать выход твой и вход твой, и разведать все, что ты делаешь». И вышел Иоав от Давида и послал гонцов вслед за Авениром, и возвратили они его от колодезя Сира без ведома Давида. Когда Авенир возвратился в Хеврон, то Иоав отвел его внутрь ворот, как будто для того, чтобы поговорить с ним тайно, и там поразил его в живот. И умер Авенир за кровь Асаила, брата Иоава. И услышал после Давид об этом и сказал, «Невинен я и царство мое вовек пред Господом в крови Авенира, сына Нирова. Пусть падет она на голову Иоава и на весь дом отца его. Пусть никто не остается, пусть никогда не остается дом Иоава без семени точивого или прокаженного, или опирающегося на посох, или падающего от меча, или нуждающегося в хлебе. Иоав же и брат его Авесса убили Авенира за то, что он умертвил брата их Асаила в сражении у Гаваона». И сказал Давид Иоаву и всем людям, бывшим с ним, «Разделите одежды ваши, и оденьтесь во вретище, и плачьте над Авениром». И царь Давид шел за гробом его. Когда погребали Авенира в Хевроне, то царь громко плакал над гробом Авенира, плакал и весь народ. И оплакал царь Авенира, говоря, «Смертью ли подлого умирать Авениру? Руки твои не были связаны, и ноги твои не в оковах, и ты пал, как падают от разбойников». И весь народ стал еще более плакать над ним.
И пришел весь народ предложить Давиду хлеба, когда еще продолжался день, но Давид поклялся, говоря: «То и то пусть сделает со мной Бог, и еще больше сделает, если я до захождения солнца вкушу хлеба или чего-нибудь». И весь народ узнал это, и понравилось ему это, как и все, что делал царь, нравилось всему народу. И узнал весь народ и весь Израиль в тот день, что не от царя произошло умерщвление Авенира, сына Нирова. И сказал царь слугам своим: «Знаете ли, что вождь и великий муж пал в этот день в Израиле? Я теперь еще слаб, хотя и помазан на царство, а эти люди, сыновья Саруи, сильнее меня. Пусть же воздаст Господь делающему злое по злобе его». Я читаю вторую книгу царств, главу четвертую. «И услышал Иосфей, сын Саулов, что умер Авенир в Хевроне, и опустились руки его, и весь Израиль смутился. У Иосфея, сына Саулова, два было предварителя войска, имя одного — Баана, а имя другого — Рехав, сыновья Риммона Бейерофянина из потомков Вениаминовых, ибо и Бейеров причислялся к Вениамину. И убежали Бейерофяне в Геффаим, и остались там пришельцами до сего дня. У Ионафана, сына Саулова, был сын хромой. 5 лет было ему, когда пришло известие о Сауле и Ионафане из Изриеля, и нянька, взяв его, побежала. И когда она бежала поспешно, то он упал и сделался хромым. Имя его — Мемфивосфей. И пошли сыны Риммона, Бейерофянина, Рехав и Баана, и пришли в самый жар дня к дому Иосфея, а он спал на постели в полдень. Рехав и Баана, брат его, вошли внутрь дома, как бы для того, чтобы взять пшеницы, и поразили его в живот и убежали. Когда они вошли в дом, Иосфей лежал на постели своей, в спальной комнате своей, и они поразили его, и умертвили его, и отрубили голову его. И взяли голову его с собою и шли пустынной дорогой всю ночь, и принесли голову Иосфея к Давиду в Хеврон и сказали царю: «Вот голова Иосфея, сына Саула, врага твоего, который искал души твоей. Ныне Господь отмстил за господина моего царя Саулу и потомству его». И отвечал Давид Рехаву и Баане, брату его, сыновьям Риммона, Бейерофянина, и сказал им: «Жив Господь, избавивший душу мою от всякой скорби. Если тот, кто принес мне известие, сказав: вот умер Саул, и кто считал себя радостным вестником, я схватил и убил его в Сикелаге, вместо того, чтобы дать ему награду, то теперь, когда негодные люди убили человека невинного в его доме, на постели его, неужели я не взыщу крови его от руки вашей и не истреблю вас с земли?» И приказал Давид слугам, и убили их, и отрубили им руки и ноги, и повесили их над прудом в Хевроне. А голову Иосфея взяли и погребли во гробе Авенира в Хевроне. Вторая книга царств, глава 5. И пришли все колена Израилевы к Давиду в Хеврон и сказали: «Вот мы, кости твои и плоть твоя». Еще вчера и третьего дня, когда Саул царствовал над нами, ты выводил и вводил Израиля, и сказал Господь тебе: «Ты будешь пасти народ мой Израиля, и ты будешь вождем Израиля». И пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон, и заключил с ними царь Давид завет в Хевроне пред Господом, и помазали Давида в царя над Израилем. 30 лет было Давиду, когда он воцарился, царствовал 40 лет. В
Хевроне царствовал над Иудой 7 лет и 6 месяцев, и в Иерусалиме царствовал 33 года над всем Израилем и Иудою. И пошел царь и люди его на Иерусалим против Иевусеев, жителей той страны, но они говорили Давиду: «Ты не войдешь сюда, ибо тебя отгонят слепые и хромые». Это значило: «Не войдет сюда Давид». Но Давид взял крепость Сион, это город Давидов. И сказал Давид: «В тот день всякий, и убивая Иевусеев, пусть поражает копьем и хромых, и слепых, ненавидящих душу Давида». Посему и говорится: «Слепой и хромой не войдет в дом Господень». И поселился Давид в крепости, и назвал ее городом Давидовым, и обстроил кругом от Милло и внутри. И преуспевал Давид, и возвышался, и Господь Бог Саваоф был с ним. И прислал Хирам царь Тирский послов к Давиду, и кедровые деревья, и плотников, и каменщиков, и они построили дом Давиду. И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, и что возвысил царство его ради народа своего Израиля. И взял Давид еще наложниц и жен из Иерусалима после того, как пришел из Хеврона. И родились еще у Давида сыновья и дочери, и вот имена родившихся у него в Иерусалиме: Самус, и Совав, и Нафан, и Соломон, и Евиар, и Елисуя, и Нафек, и Иофия, и Елисама, Еридая, Елифалев. Когда филистимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем, то поднялись все филистимляне искать Давида. И услышал Давид и пошел в крепость, а филистимляне пришли и расположились в долине Рефаим. И вопросил Давид Господа, говоря: «Идти ли мне против филистимлян, предашь ли их в руки мои?» И сказал Господь Давиду: «Иди, ибо я предам филистимлян в руки твои». И пошел Давид в Ваал, Перацим, и поразил их там, и сказал Давид: «Господь разнес врагов моих предо мною, как разносит вода, посему и месту тому дано имя Ваал Перацим». И оставили там филистимляне истуканов своих, а Давид с людьми своими взял их. И пришли опять филистимляне и расположились в долине Рефаим. И вопросил Давид Господа, и он отвечал ему: «Не выходи навстречу им, а зайди им с тылу, и иди к ним со стороны тутовой рощи. И когда услышишь шум, как бы идущего по вершинам тутовых деревьев, то двинься, ибо тогда пошел Господь пред тобою, чтобы поразить войско филистимское». И сделал Давид, как повелел ему Господь, и поразил филистимлян от Гавайи до Газера. Вторая книга царств, глава 6. «И собрал снова Давид всех отборных людей из Израиля 30 тысяч. И встал, и пошел Давид, и весь народ, бывший с ним, из Ваала Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на херувимах. И поставили ковчег Божий на новую колесницу, и вывезли его из дома Аминадава, что на холме. Сыновья же Аминадава, Оза и Ахио, вели новую колесницу. И повезли ее с ковчегом Божиим из дома Аминадава, что на холме, а Ахио шел перед ковчегом. Давид и все сыны Израилевы играли перед Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтирях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах. И когда дошли до гумна Нахонова, Оза простер руку свою к ковчегу Божию и взялся за него, ибо валы наклонили его. Но Господь прогневался на Озу и поразил его Бог
там же за дерзновение, и умер он там у ковчега Божия. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу. Место сие и до ныне называется поражением Озы. И устрашился Давид в тот день Господа и сказал: «Как войти ко мне, ковчегу Господню?» И не захотел Давид вести ковчег Господень к себе в город Давидов, а обратил его в дом Аведдара Гефянина. И оставался ковчег Господень в доме Аведдара Гефянина 3 месяца, и благословил Господь Аведдара и весь дом его. Когда донесли царю Давиду, говоря: «Господь благословил дом Аведдара и все, что было у него, ради ковчега Божия», то пошел Давид и с торжеством перенес ковчег Божий из дома Аведдара в город Давидов. И когда несшие ковчег Господень проходили по 6 шагов, он приносил в жертву тельца и овна. Давид скакал из всей силы перед Господом. Одет же был Давид в льняной ефод. Так Давид и весь дом Израилев несли ковчег Господень с восклицаниями и трубными звуками. Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Мелхола, дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего пред Господом, уничижила его в сердце своем. И принесли ковчег Господень и поставили его в своем месте посреди скинии, которую устроил для него Давид, и принес Давид всесожжение пред Господом и жертвы мирные. Когда Давид окончил приношение всесожжений и жертв мирных, то благословил он народ именем Господа Саваофа и раздал всему народу, всему множеству израильтян, как мужчинам, так и женщинам, по одному хлебу и по куску жареного мяса и по одной лепешке каждому, и пошел весь народ, каждый в дом свой. Когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Мелхола, дочь Саула, вышла к нему навстречу и сказала: «Как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня пред глазами рабынь рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек?» И сказал Давид Мелхоле: «Пред Господом, который предпочел меня отцу твоему и всему дому его, утвердив меня вождем народа Господня Израиля, пред Господом играть и плясать буду, и я еще больше уничижусь и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих и пред служанками, о которых ты говоришь, я буду славен». И у Мелхолы, дочери Сауловой, не было детей до дня смерти ее. Я читаю 2 книгу царств, главу 7. Когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его, тогда сказал царь пророку Нафану: «Вот я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром». И сказал Нафан царю: «Все, что у тебя на сердце, иди делай, ибо Господь с тобою». Но в ту же ночь было слово Господа к Нафану: «Пойди, скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, ты ли построишь мне дом для моего обитания? Когда я не жил в доме с того времени, как вывел сынов Израилевых из Египта и до сего дня, но переходил в шатре и в скинии, где я не ходил со всеми сынами Израиля, говорил ли я хотя слово какому-либо из колен, которому я назначил пасти народ мой Израиля, почему не построите мне кедрового дома? И теперь так скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь Саваоф: я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля, и был с тобою везде, куда ни ходил ты, и истребил всех врагов твоих пред лицом твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле. И я устрою место для народа моего, для Израиля, и укореню его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет тревожиться больше,
и люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде. С того времени, как я поставил судей над народом моим Израилем, и я успокою тебя от всех врагов твоих, и Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом. Когда же исполнятся дни твои, и ты почьешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих. Но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицом твоим. И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки». Все эти слова и все это видение Нафан пересказал Давиду. И пошел Давид, царь, и предстал пред лицом Господа и сказал: «Кто я, Господи, Господи, и что такое дом мой, что ты меня так возвеличил? И этого еще мало показалось в очах твоих, Господи мой, Господи, но ты возвестил еще о доме раба твоего вдаль. Это уже по-человечески, Господи мой, Господи. Что еще может сказать тебе Давид? Ты знаешь раба твоего, Господи мой, Господи. Ради слова твоего и по сердцу твоему ты делаешь это, открывая все это великое рабу твоему. По всему велик ты, Господи мой, Господи, ибо нет подобного тебе и нет Бога, кроме тебя, по всему, что слышали мы своими ушами. И кто подобен народу твоему Израилю, единственному народу на земле, для которого приходил Бог, чтобы приобрести его себе в народ и прославить свое имя, и совершить великое и страшное пред народом твоим, который ты приобрел себе от египтян, изгнав народы и богов их. И ты укрепил за собой народ твой Израиля, как собственный народ, навеки. И ты, Господи, сделался его Богом. И ныне, Господи Боже, утверди навеки слово, которое изрек ты о рабе твоем и о доме его, и исполни то, что ты изрек. И да возвеличится имя твое вовеки, чтобы говорили: Господь Саваоф, Бог над Израилем. И дом раба твоего Давида да будет тверд пред лицом твоим, так как ты, Господи Саваоф, Божий Израилев, открыл рабу твоему, говоря: устрою тебе дом, то раб твой уготовал сердце свое, чтоб молиться тебе такою молитвою. Итак, Господи мой, Господи, ты Бог, и слова твои непреложны, и ты возвестил рабу твоему такое благо. И ныне начни и благослови дом раба твоего, чтобы он был вечно пред лицом твоим. Ибо ты, Господи мой, Господи, возвестил это, и благословением твоим соделается дом раба твоего благословенным вовеки. Я читаю 8 главу из 2 книги Царств. После этого Давид поразил филистимлян и смирил их, и взял Давид Мефег Гаама из рук филистимлян, и поразил моавитян, и смерил их веревкою, положив их на землю, и отмерил 2 веревки на умерщвление, а 1 веревку на оставление в живых. И сделались моавитяне у Давида рабами, платящими дань. И поразил Давид Адраазара, сына Рехового, сына Сувского, царя Сувского, когда тот шел, чтобы восстановить свое владычество при реке Ефрате. И взял Давид у него 1700 всадников и 20 000 человек пеших, и подрезал Давид жилы у всех коней колесничных, оставив себе из них для 100 колесниц. И пришли сирийцы дамасские на помощь к Адраазару, царю Сувскому,
но Давид поразил 22 тысячи человек сирийцев. И поставил Давид охранные войска в Сирии Дамасской, и стали сирийцы у Давида рабами, платящими дань. И хранил Господь Давида везде, куда он ни ходил. И взял Давид золотые щиты, которые были у рабов Адразара, и принес их в Иерусалим, а в Бефе и в Берофе, городах Адразаровых, взял царь Давид весьма много меди. И услышал Фой, царь и Мафа, что Давид поразил все войско Адразарова, и послал Фой Иорама, сына своего, к царю Давиду, приветствовать его и благодарить его за то, что он воевал с Адразаром и поразил его, ибо Адразар вел войны с Фоем. В руках же Иорама были сосуды серебряные, золотые и медные. Их также посвятил царь Давид Господу вместе с серебром и золотом, которое посвятил из отнятого у всех покоренных им народов, у сирийцев и моавитян, и аммонитян, и филистимлян, и амаликитян, и из отнятого у Адразара, сына Рехового, царя Сувского. И сделал Давид себе имя, возвращаясь с поражения 18 тысяч сирийцев в долине Соленой. И поставил он охранные войска в Идумее, во всей Идумее поставил охранные войска, и все идумеяне были рабами Давиду. И хранил Господь Давида везде, куда он ни ходил. И царствовал Давид над всем Израилем, и творил Давид суд и правду над всем народом своим. Иоав же, сын Саруи, был начальником войска, а Иосафат, сын Ахиллуда, деяписателем. Садок, сын Ахитува, и Ахимелех, сын Авиафара, священниками. Сераия, песцом. Иванея, сын Иодая, начальником над Хелефеями и Фелефеями. И сыновья Давида первыми при дворе. Я читаю 9 главу из 2 книги царств. И сказал Давид: «Не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость ради Ионафана». В доме Саула был раб по имени Сива. И позвали его к Давиду, и сказал ему царь: «Ты ли Сива?» И тот сказал: «Я раб твой». И сказал царь: «Нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость Божию». И сказал Сива царю: «Есть сын Ионафана, хромой ногами». И сказал ему царь: «Где он?» И сказал Сива царю: «Вот он в доме Махира, сына Аммиэлова, в Лодеваре». И послал царь Давид, и взяли его из дома Махира, сына Аммиэлова, из Лодевара. И пришел Мемфивосфей, сын Ионафана, сына Саулова, к Давиду, и пал на лицо свое, и поклонился. И сказал Давид: «Мемфивосфей!» И сказал тот: «Вот раб твой». И сказал ему Давид: «Не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Ионафана, и возвращу тебе все поля Саула отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом». И поклонился Мемфивосфей и сказал: «Что такое, раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я?» И призвал царь Сиву, слугу Саула, и сказал ему: «Все, что принадлежало Саулу и всему дому его, я отдаю сыну господина твоего. Итак, обрабатывай для него землю, ты и сыновья твои, и рабы твои, и доставляй плоды ее, чтобы у сына господина твоего был хлеб для пропитания. Мемфивосфей же, сын господина твоего, всегда будет есть за моим столом». У Сивы было 15 сыновей и 20 рабов. И сказал Сива царю: «Все, что приказывает господин мой царь, рабу своему исполнит раб твой». Мемфивосфей ел за столом Давида, как один из сыновей царя. У Мемфивосфея был малолетний сын по имени Миха.
Все, живущие в доме Сивы, были рабами Мемфисфея. И жил Мемфисфей в Иерусалиме, ибо он ел всегда за царским столом. Он был хром на обе ноги. Глава 10 из 2 книги царств. Спустя несколько времени умер царь Аммонитский, и воцарился вместо него сын его Аннон. И сказал Давид: «Окажу я милость Аннону, сыну Наасову, за благодеяние, которое оказал мне отец его». И послал Давид слуг своих утешить Аннона об отце его. И пришли слуги Давидовы в землю Аммонитскую. Но князья аммонитские сказали Аннону, господину своему: «Неужели ты думаешь, что Давид из уважения к отцу твоему прислал к тебе утешителей? Не для того ли, чтобы осмотреть город и высмотреть в нем, и после разрушить его, прислал Давид слуг своих к тебе?» И взял Аннон слуг Давидовых и обрил каждому из них половину бороды и обрезал одежды их наполовину до чресл и отпустил их. Когда донесли об этом Давиду, то он послал к ним навстречу, так как они были очень обесчещены, и велел царь сказать им: «Оставайтесь в Иерихоне, пока отрастут бороды ваши, и тогда возвратитесь». И увидели аммонитяне, что они сделались ненавистными для Давида. И послали аммонитяне нанять сирийцев из Бефрихова и сирийцев Сувы 20 тысяч пеших, у царя Маахи 1000 человек и из Истова 12 тысяч человек. Когда услышал об этом Давид, то послал Иоава со всем войском храбрым. И вышли аммонитяне и расположились к сражению у ворот, а сирийцы Сувы и Рехова, и Истова, и Маахи стали отдельно в поле. И увидел Иоав, что неприятельское войско было поставлено против него и спереди, и сзади, и избрал воинов из всех отборных в Израиле и выстроил их против сирийцев. Остальную же часть людей поручил Авессе, брату своему, чтобы он выстроил их против аммонитян. И сказал Иоав: «Если сирийцы будут одолевать меня, ты поможешь мне. А если аммонитяне тебя будут одолевать, я приду к тебе на помощь. Будь мужествен, и будем стоять твердо за народ наш и за город, города Бога нашего, а Господь сделает, что ему угодно». И вступил Иоав и народ, который был у него, в сражение с сирийцами, и они побежали от него. Аммонитяне же, увидев, что сирийцы бегут, побежали от Авессы и ушли в город. И возвратился Иоав от аммонитян и пришел в Иерусалим. Сирийцы, видя, что они поражены израильтянами, собрались вместе. И послал Адраазар и призвал сирийцев, которые за рекою, и пришли они к Еламу, а Совак, военачальник Адраазаров, предводительствовал ими. Когда донесли об этом Давиду, то он собрал всех израильтян, и перешел Иордан, и пришел к Еламу. Сирийцы выстроились против Давида и сразились с ним, и побежали сирийцы от израильтян. Давид истребил у сирийцев 700 колесниц и 40 тысяч всадников, поразил и военачальника Совака, который там и умер. Когда все цари, покорные Адраазару, увидели, что они поражены израильтянами, то заключили мир с израильтянами и покорились им. А сирийцы боялись более помогать аммонитянам. Я читаю главу 11 из 2 книги царств. Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иоава и слуг своих с ним и всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Равву. Давид же оставался в Иерусалиме. Следующие несколько стихов говорят о падении Давида. Я пропущу их и начну читать с 6 стиха. «И послал Давид сказать Иоаву,
военачальнику, пришли ко мне Урию хиттиянина. И послал Иоав Урию к Давиду. И пришел к нему Урия, и расспросил его Давид о положении Иоава, и о положении народа, и о ходе войны. И сказал Давид Урии: «Иди в дом, и омой ноги свои». И вышел Урия из дома царского, а вслед за ним понесли и царское кушанье. Но Урия спал у ворот царского дома со всеми слугами своего господина и не пошел в свой дом. И донесли Давиду, говоря: «Не пошел Урия в дом свой». И сказал Давид Урии: «Вот ты пришел с дороги, отчего же не пошел ты в дом свой?» И сказал Урия Давиду: «Ковчег и Израиль и Иуда находятся в шатрах, и господин мой Иоав и рабы господина моего пребывают в поле, а я вошел бы в дом свой есть и пить и спать со своей женою. Клянусь твоею жизнью и жизнью души твоей, этого я не сделаю». И сказал Давид Урии: «Останься здесь и на этот день, а завтра я отпущу тебя». И остался Урия в Иерусалиме на этот день до завтра. И пригласил его Давид, и ел Урия перед ним, и пил, и напоил его Давид. Но вечером Урия пошел спать на постель свою с рабами господина своего, а в свой дом не пошел. Поутру Давид написал письмо к Иоаву и послал его с Урией. В письме он написал так: «Поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтоб он был поражен и умер». Посему, когда Иоав осаждал город, то поставил он Урию на таком месте, о котором знал, что там храбрые люди. И вышли люди из города и сразились с Иоавом, и пало несколько из народа, из слуг Давидовых. Был убит также и Урия хиттиянин. И послал Иоав донести Давиду о всем ходе сражения, и приказал посланному, говоря: «Когда ты расскажешь царю о всем ходе сражения, и увидишь, что царь разгневается, и скажет тебе: зачем вы так близко подходили к городу сражаться? Разве вы не знали, что со стены будут бросать на вас? Кто убил Авимелеха, сына Иервалова? Не женщина ли бросила на него со стены обломок жернова, и он умер в Тевеце? Зачем же вы близко подходили к стене? Тогда ты скажи: и раб твой Урия хиттиянин также умер». И пошел посланный, и пришел, и рассказал Давиду обо всем, для чего послал его Иоав, обо всем ходе сражения. Тогда посланный сказал Давиду: «Одолевали нас те люди, и вышли к нам в поле, и мы преследовали их до входа в ворота. Тогда стреляли стрелки со стены на рабов твоих, и умерли некоторые из рабов царя. Умер также и раб твой Урия хиттиянин». Тогда сказал Давид посланному: «Так скажи Иоаву, пусть не смущает тебя это дело, ибо меч поедает иногда того, иногда сего. Усиль войну против твою против города и разрушь его, так ободри его». И услышала жена Урии, что умер Урия муж ее, и плакала по муже своем. Когда кончилось время плача, Давид послал и взял ее в дом свой, и она сделалась ему женою и родила ему сына. И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа. Я читаю главу 12 из второй книги царств. «И послал Нафана Господь к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему: в одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, и из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь.
И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это! И за овечку он должен заплатить вчетверо, за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». И сказал Нафан Давиду: «Ты тот человек». «Так, — говорит Господь, Бог Израилев, — я помазал тебя в царя над Израилем, и я избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом господина твоего и жен господина твоего на лоно твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин. И если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше. Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав зло пред очами его? Урию хиттиянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом аммонитян. Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии хиттиянина, чтобы она была тебе женою. Так, — говорит Господь, — вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими пред этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем». И сказал Давид Нафану: «Согрешил я перед Господом». И сказал Нафан Давиду: «И Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». И пошел Нафан в дом свой. И поразил Господь дитя, которое родила жена Урии Давиду, и оно заболело. И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, и, уединившись, провел ночь, лежа на земле. И вошли к нему старейшины дома его, чтобы поднять его с земли, но он не хотел и не ел с ними хлеба. На седьмой день дитя умерло, и слуги Давидовы боялись донести ему, что младенец умер, ибо говорили они: «Когда дитя было еще живо, и мы уговаривали его, и он не слушал голоса нашего, как же скажем ему: умерло дитя, он сделает что-нибудь худое?» И увидел Давид, что слуги его перешептываются между собою, и понял Давид, что дитя умерло. И спросил Давид слуг своих: «Умерло дитя?» И сказали: «Умерло». Тогда Давид встал с земли и умылся, и помазался, и переменил одежды свои, и пошел в дом Господень и молился. Возвратившись домой, потребовал, чтоб подали ему хлеба, и он ел. И сказали ему слуги его: «Что значит, что ты так поступаешь? Когда дитя было еще живо, ты постился и плакал, а когда дитя умерло, ты встал и ел хлеб?» И сказал Давид: «Доколе дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал: кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо. А теперь оно умерло. Зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне». И утешил Давид Версавию, жену свою, и вошел к ней, и спал с нею, и она родила сына, и нарекла ему имя Соломон, и Господь возлюбил его. И послал пророка Нафана, и он нарек ему имя Иедидия, возлюбленный Богом, по слову Господа. Иоав воевал против Раввы Аммонитской и взял почти царственный город. И послал Иоав к Давиду сказать ему: «Я нападал на Равву и овладел водою города. Теперь собери остальной народ и подступи к городу и возьми его,
ибо если я возьму его, то мое имя будет наречено ему». И собрал Давид весь народ, и пошел к Равве, и воевал против нее, и взял ее. И взял Давид венец царя их с головы его, а в нем было золото, талант и драгоценный камень. И возложил его Давид на свою голову, и добычи из города вынес очень много. А народ, бывший в нем, он вывел и положил их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры, и бросил их в обжигальные печи. Так он поступил со всеми городами аммонитскими. И возвратился после того Давид и весь народ в Иерусалим. Глава 13 из второй книги царств. И было после того, у Авессалома, сына Давидова, была сестра красивая по имени Фамарь, и полюбил ее Амнон, сын Давида. И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамари, сестры своей, ибо она была девица, и Амнону казалось трудным что-нибудь сделать с нею. Но у Амнона был друг по имени Ионадав, сын Самая, брата Давидова, и Ионадав был человек очень хитрый. И он сказал ему: «Отчего так худеешь ты с каждым днем, сын царев? Не откроешь ли мне?» И сказал ему Амнон: «Фамарь, сестру Авессалома, брата моего, люблю». И сказал ему Ионадав: «Ложись в постель твою и притворись больным, и когда отец твой придет навестить тебя, скажи ему: пусть придет Фамарь, сестра моя, и подкрепит меня пищею, приготовив кушанье при моих глазах, чтобы я видел и ел из рук ее». И лег Амнон и притворился больным, и пришел царь навестить его, и сказал Амнон царю: «Пусть придет Фамарь, сестра моя, и испечет при моих глазах лепешку или две, и я поем из рук ее». И послал Давид к Фамаре в дом сказать: «Пойди в дом Амнона, брата твоего, и приготовь ему кушанье». И пошла она в дом брата своего Амнона, а он лежит, и взяла на муки, и замесила, и изготовила пред глазами его, и испекла лепешки. Позвольте мне сделать здесь оговорку. Место, которое следует дальше, говорит о грехе насилия, который совершил сын Давида, Амнон. И это показывает на то, что человек посеет, то и пожнет. Давид в свое время сделал это, теперь он в своей семье переживает. И когда Амнон это сделал, то потом возненавидел ее Амнон величайшей ненавистью, так что ненависть, какой он возненавидел ее, была сильнее любви, которую раньше имел к ней. И сказал ей Амнон: «Встань, уйди». И Фамарь сказал ему: «Нет, прогнать меня — это зло больше первого, которое ты сделал со мною». Но он не хотел слушать ее. И позвал отрока своего, который служил ему, и сказал: «Прогони эту от меня вон и запри двери за нею». На ней была разноцветная одежда, ибо такие верхние одежды носили царские дочери-девицы. И вывел ее слуга вон и запер за нею дверь. И посыпала Фамарь пеплом голову свою, и разодрала разноцветную одежду, которую имела на себе, и положила руки свои на голову свою, и так шла и вопила. И сказал ей Авессалом, брат ее: «Не Амнон ли брат твой был с тобою? Но теперь молчи, сестра моя, он брат твой, не сокрушайся сердцем твоим об этом деле». И жила Фамарь в одиночестве в доме Авессалома, брата своего. И услышал царь Давид об всем этом и сильно разгневался. Авессалом же не говорил с Амноном ни худого, ни хорошего, ибо возненавидел Авессалом Амнона за то, что он обесчестил Фамарь, сестру его.
Через два года было стрижение овец у Авессалома в Аал-Гацоре, что у Ефрема, и позвал Авессалом всех сыновей царских. И пришел Авессалом к царю и сказал: «Вот ныне стрижение овец у раба твоего. Пусть пойдет царь и слуги его».

только развеселится сердце Амнона от вина, и я скажу вам: поразите Амнона, тогда убейте его, не бойтесь. Это я приказываю вам, будьте смелы и мужественны». И поступили отроки Авессалома с Амноном, как приказал Авессалом. Тогда встали все царские сыновья, сели каждый на мула своего и убежали. Когда они были еще на пути, дошел слух до Давида, что Авессалом умертвил всех царских сыновей, и не осталось ни одного из них. И встал царь, и разодрал одежды свои, и повергся на землю, и все слуги его, предстоящие ему, разодрали одежды свои. Но Ионадав, сын Самая, брата Давидова, сказал: «Пусть не думает господин мой, что всех отроков царских сыновей умертвили. Один только Амнон умер, ибо у Авессалома был этот замысел с того дня, как Амнон обесчестил сестру его. Итак, пусть господин мой царь не тревожится мыслью о том, будто умерли все царские сыновья, умер только один Амнон». И убежал Авессалом. И поднял отрок, стоявший на страже, глаза свои, и увидел: вот много народа идет по дороге по скату горы. Тогда Ионадав сказал царю: «Это идут царские сыновья, как говорил раб твой, так и есть». И едва только сказал он это, вот пришли царские сыновья и подняли вопль и плакали. И сам царь и все слуги его плакали очень великим плачем. Авессалом же убежал и пошел к Фалмаю, сыну Емиуда, царю Гессурскому, и плакал Давид о сыне своем во все дни. Авессалом убежал и пришел в Гессур, и пробыл там 3 года, и не стал царь Давид преследовать Авессалома, ибо утешился о смерти Амнона. Вторая книга царств, глава 14. «И заметил Иоав, сын Саруи, что сердце царя обратилось к Авессалому, и послал Иоав в Фекою, и взял оттуда умную женщину и сказал ей: притворись плачущею, и надень печальную одежду, и не мажься елеем, и представься женщиной, много дней плакавшую по умершим. И пойди к царю и скажи ему так и так». И вложил Иоав в уста ее, что сказать. И вошла женщина Фекоитянка к царю, и пала лицом своим на землю, и, поклонившись, сказала: «Помоги, царь!» И сказал ей царь: «Что тебе?» И сказала она: «Я вдова, муж мой умер, и у рабы твоей было 2 сына, они поссорились в поле, и некому было разнять их, и поразил один другого и умертвил его. И вот восстало все родство на рабу твою, и говорят: отдай убийцу брата своего, мы убьем его за душу брата его, которую он погубил, и истребим даже наследника. И так они погасят остальную искру мою, чтобы не оставить мужу моему имени и потомства на лице земли». И сказал царь женщине: «Иди спокойно домой, я дам приказание о тебе». Но женщина Фекоитянка сказала царю: «На мне, господин мой царь, да будет вина, и на доме отца моего, царь же и престол его не повинен». И сказал царь: «Того, кто будет против тебя, приведи ко мне, и он более не тронет тебя». Она сказала: «Помяни, царь, Господа Бога твоего, чтобы не умножились мстители за кровь и не погубили сына моего». И сказал царь: «Жив Господь, не падет и волос сына твоего на землю». И сказала женщина: «Позволь рабе твоей сказать еще слово господину моему царю». Он сказал: «Говори». И сказала женщина: «Почему ты так мыслишь против народа Божия? Царь, произнесший это слово, обвинил себя самого, потому что не возвращает изгнанника своего. Мы умрем и будем, как вода, вылитая на землю, которую нельзя собрать. Но Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не

0: отвергнуть от себя и отверженного. И теперь я пришла сказать царю господину моему эти слова, потому что народ пугает меня, и раба твоя сказала: «Поговорю я с царем, не сделает ли он по слову рабы своей». Верно, царь выслушает и избавит рабу свою от руки людей, хотящих истребить меня вместе с сыном моим из наследия Божия. И сказала раба твоя: «Да будет слово господина моего царя в утешение мне, ибо господин мой царь, как ангел Божий, и может выслушать и доброе, и худое, и Господь Бог твой будет с тобою». И отвечал царь и сказал женщине: «Не скрой от меня, о чем я спрошу тебя». И сказала женщина: «Говори, господин мой царь». И сказал царь: «Не рука ли Иоава во всем этом с тобою?» И отвечала женщина и сказала: «Да живет душа твоя, господин мой царь, ни направо, ни налево нельзя уклониться от того, что сказал господин мой царь. Точно, раб твой Иоав приказал мне, и он вложил в уста рабы твоей все эти слова, чтобы притчею дать делу такой вид. Раб твой Иоав научил меня, но господин мой мудр, как мудр ангел Божий, чтобы знать все, что на земле». И сказал царь Иоаву: «Вот я сделал по слову твоему, пойди же, возврати отрока Авессалома». Тогда Иоав пал лицом на землю и поклонился, и благословил царя, и сказал: «Теперь знает раб твой, что обрел благоволение пред очами твоими, господин мой царь, так как царь сделал по слову раба своего». И встал Иоав, и пошел в Гессур, и привел Авессалома в Иерусалим. И сказал царь: «Пусть он возвратится в дом свой, а лица моего не видит». И пошел Авессалом в свой дом, а лица царского не видал. Не было во всем Израиле мужчины столь красивого, как Авессалом, и столько хвалимого, как он. От подошвы ног до верха головы его не было у него недостатка. Когда он стриг голову свою, а он стриг ее каждый год, потому что она отягощала его, то волосы с головы его весили 200 сиклей по весу царскому. И родились у Авессалома 3 сына и 1 дочь по имени Фамарь. Она была женщина красивая. И оставался Авессалом в Иерусалиме 2 года, а лица царского не видал. И послал Авессалом за Иоавом, чтобы послать его к царю. Но тот не захотел прийти к нему. Послал и в другой раз, но тот не захотел прийти. И сказал Авессалом слугам своим: «Видите участок поля Иоава подле моего, и у него там ячмень. Пойдите, выжгите его огнем». И выжгли слуги Авессалома тот участок поля огнем. И встал Иоав и пришел к Авессалому в дом и сказал ему: «Зачем слуги твои выжгли мой участок огнем?» И сказал Авессалом Иоаву: «Вот я посылал за тобою, говоря: приди сюда, и я пошлю тебя к царю сказать, зачем я пришел из Гессура? Лучше было бы мне оставаться там. Я хочу увидеть лицо царя. Если же я виноват, то убей меня». И пошел Иоав к царю и пересказал ему это, и позвал царь Авессалома. Он пришел к царю и пал лицом своим на землю перед царем, и поцеловал царь Авессалома. Глава 15 из 2 книги царств. После сего Авессалом завел у себя колесницы и лошадей и 50 скороходов. И вставал Авессалом рано утром, и становился при дороге у ворот, и когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, то Авессалом подзывал его к себе и спрашивал: «Из какого города ты?» И когда тот отвечал: «Из такого-то колена Израилева, раб твой», тогда говорил ему Авессалом: «Вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя». И говорил Авессалом: «О, если бы меня поставили судьей в этой земле, ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде. И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою и обнимал его и целовал его. Так поступал Авессалом со всяким израильтянином, приходившим на суд к царю, и вкрадывался Авессалом в сердце израильтян. По прошествии 40 лет царствования Давида Авессалом сказал царю: «Пойду я и исполню обет мой, который я дал Господу в Хевроне. Ибо я, раб твой, живя в Гессуре, в Сирии, дал обет: если Господь возвратит меня в Иерусалим, то я принесу жертву Господу». И сказал ему царь: «Иди с миром». И встал он и пошел в Хеврон. И разослал Авессалом лазутчиков во все колена Израилевы, сказав: «Когда вы услышите звук трубы, то говорите: Авессалом воцарился в Хевроне». С Авессаломом пошли из Иерусалима 200 человек, которые были приглашены им, и пошли по простоте своей, не зная, в чем дело. Во время жертвоприношения Авессалом послал и призвал Ахитофеля, гилонянина, советника Давидова, из его города Гило. И составился сильный заговор, и народ стекался и умножался около Авессалома. И пришел вестник к Давиду и сказал: «Сердце израильтян уклонилось на сторону Авессалома». И сказал Давид всем слугам своим, которые были при нем в Иерусалиме: «Встаньте, убежим, ибо не будет нам спасения от Авессалома. Спешите, чтобы нам уйти, чтоб он не застиг и не захватил нас, и не навел на нас беды, и не истребил города мечом». И сказали слуги царские царю: «Во всем, что угодно господину нашему царю, мы рабы твои». И вышел царь, и весь дом его за ним пешком, оставил же царь 10 жен, наложниц своих, для хранения дома. И вышел царь и весь народ пешие, и остановились у Бев-Мерхата. И все слуги его шли по сторонам его, и все хелефеи, и все филефеи, и все гефяне, до 600 человек, пришедшие вместе с ним из Гефа, шли впереди царя. И сказал царь Ефею гефянину: «Зачем и ты идешь с нами? Возвратись и оставайся с тем царем, ибо ты чужеземец и пришел сюда из своего места. Вчера ты пришел, а сегодня я заставлю тебя идти с нами. Я иду, куда случится. Возвратись и возврати братьев своих с собою, милость и истина с тобою». И отвечал Ефей царю и сказал: «Жив Господь, и да живет господин мой царь, где бы ни был господин мой царь, в жизни ли, в смерти ли, там будет и раб твой». И сказал Давид Ефею: «Итак, иди и ходи со мною». И пошел Ефей гефянин, и все люди его, и все дети, бывшие с ним. И плакала вся земля громким голосом, и весь народ переходил, и царь перешел поток Кедрон, и пошел весь народ по дороге к пустыне. Вот и Садок, и все левиты с ним несли ковчег Завета Божий из Вефары, и поставили ковчег Божий. А Феофар же стоял на возвышении, доколе весь народ не вышел из города. И сказал царь Садоку: «Возврати ковчег Божий в город. Если я обрету милость пред очами Господа, то он возвратит меня и даст мне видеть его и жилище его. А если он скажет так: нет моего благоволения к тебе, то вот я, пусть творит со мною, что ему благоугодно». И сказал царь Садоку священнику: «Видишь ли, возвратись в город с миром, и Ахимаас, сын твой, и Ионафан, сын Авиафара, оба сыны ваши с вами. Видите ли, я помедлю на равнине, в пустыне, доколе не придет известие от вас ко мне». И возвратили Садок и Авиафар ковчег Божий в Иерусалим и остались там. А Давид пошел на гору Елеонскую, шел и плакал. Голова у него была покрыта, он шел босой, и все люди, бывшие с ним, покрыли каждый голову свою, шли и плакали. донесли Давиду и сказали, и Ахитофел в числе заговорщиков с Авессаломом. И сказал Давид: «Господи, разрушь совет Ахитофела». Когда Давид взошел на вершину горы, где он поклонялся Богу, вот навстречу ему идет Хусий, архитянин, друг Давидов. Одежда на нем была разодрана, и прах на голове его. И сказал ему Давид: «Если ты пойдешь со мною, то будешь мне в тягость. Но если возвратишься в город и скажешь Авессалому: «Царь, я раб твой, доселе я был рабом отца твоего, а теперь я твой раб», то ты расстроишь для меня совет Ахитофела. Вот там с тобою Садок и Авиафар священники, и всякое слово, какое услышишь из дома царя, пересказывай Садоку и Авиафару священникам. Там с ними и два сына их, Ахимаас, сын Садока, и Ионафан, сын Авиафара. Через них посылайте ко мне всякое известие, какое услышите». И пришел Хусий, друг Давида, в город, а Авессалом же вступал тогда в Иерусалим. Я читаю из второй книги царств, главу 16. Когда Давид немного сошел с вершины горы, вот встречается ему Сива, слуга Мемфиосфея, с парою навьюченных ослов, и на них 200 хлебов, 100 связок изюму, 100 связок смоков и мех с вином. И сказал царь Сиве: «Для чего это у тебя?» И отвечал Сива: «Ослы для дома царского, для езды, а хлеб и плоды для пищи отрокам, а вино для питья ослабевшим в пустыне». И сказал царь: «Где сын господина твоего?» И отвечал Сива царю: «Вот он остался в Иерусалиме и говорит: теперь-то дом Израилев возвратит мне царство отца моего». И сказал Сиве Давид: «Вот тебе все, что у Мемфиосфея». И отвечал Сива, поклонившись: «Да обрету милость в глазах господина моего царя». Когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел оттуда человек из рода дома Саулова по имени Симей, сын Геры. Он шел и злословил, и бросал камни на Давида и на всех рабов царя Давида. Все же люди и все храбрые были по правую и по левую сторону царя. Так говорил Симей, злословие его: «Уходи, уходи, убийца и беззаконник! Господь обратил на тебя всю кровь дома Саула, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство в руки Авессалома, сына твоего. И вот ты в беде, ибо ты кровопийца». И сказал Авесса, сын Саруин, царю: «Зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я и сниму с него голову». И сказал царь: «Что мне и вам, сыны Саруины? Пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Как же можешь сказать? Кто же может сказать, зачем ты так делаешь?» И сказал Давид Авессе и всем слугам своим: «Вот если мой сын, который вышел из чресл моих, ищет души моей, тем больше сын вениамитянина, оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему. Может быть, Господь презрит на уничижение мое и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие». И шел Давид и люди его своим путем, а Симей шел по окраине горы со стороны его, шел и злословил, и бросал камнями на сторону его и пылью. И пришел царь и весь народ, бывший с ним утомленный, и отдыхал там. А Авессалом же и весь народ израильский пришли в Иерусалим, и Ахитофел с ним. Когда Хусий ахитянин, друг Давидов, пришел к Авессалому, то сказал Хусий Авессалому: «Да живет царь, да живет царь!» И сказал Авессалом Хусию: «Таково-то твое усердие к твоему другу! Отчего ты не пошел с другом твоим?» И сказал Хусий Авессалому: «Нет, кого избрал Господь, и этот народ, и весь Израиль, с тем и я, и с ним останусь. И при том, кому я буду служить, не сыну ли его, как служил я отцу твоему, так буду служить и тебе». И сказал Авессалом Ахитофелу: «Дайте совет, что нам делать». И сказал Ахитофел Авессалому: «Войди к наложницам отца твоего, которых он оставил охранять дом свой, и услышат все израильтяне, что ты сделался ненавистным для отца твоего, и укрепятся руки всех, которые с тобою». И поставили для Авессалома палатку на кровле, и вошел Авессалом к наложницам отца своего перед глазами всего Израиля. Советы же Ахитофела, которые он давал, в то время считались, как если бы кто спрашивал наставления у Бога. Таков был всякий совет Ахитофела как для Давида, так и для Авессалома.
1: Вторая книга царств, глава 17. И сказал Ахитофель Авессалому: «Выберу я 12 тысяч человек, и встану, и пойду в погоню за Давидом в эту ночь, и нападу на него, когда он будет утомлен и с опущенными руками, и приведу его в страх, и все люди, которые с ним, разбегутся, и я убью одного царя, и всех людей обращу к тебе. И когда не будет одного, душу которого ты ищешь, тогда весь народ будет в мире». И понравилось это слово Авессалому и всем старейшинам Израилевым. И сказал Авессалом: «Позовите Хусия архитянина, послушаем, что он скажет». И пришел Хусий к Авессалому и сказал ему Авессалом, говоря: «Вот что говорит Ахитофел, сделать ли по его словам, а если нет, то говори ты». И сказал Хусий Авессалому: «Нехорош на этот раз совет, который дал Ахитофел». И продолжал Хусий: «Ты знаешь твоего отца и людей его. Они храбры и сильно раздражены, как медведица в поле, у которой отняли детей. И отец твой человек воинственный, он не остановится ночевать с народом. Вот теперь он скрывается в какой-нибудь пещере или в другом месте. И если кто падет при первом нападении на них и услышит, и скажет: было поражение людей, последовавших за Авессаломом, тогда и самый храбрый, у которого сердце, как сердце львиное, упадет духом, ибо всему Израилю известно, как храбр отец твой и мужественны те, которые с ним. Посему я советую, пусть соберется к тебе весь Израиль, от Дана до Версавии, во множестве, как песок при море, и ты сам пойдешь посреди него. И когда мы пойдем против него, в каком бы месте он ни находился, и нападем на него, как падает роса на землю, и не останется у него ни одного человека из всех, которые с ним. А если он войдет в какой-либо город, то весь Израиль принесет к тому городу веревки, и мы стащим его в реку, так что не останется ни одного камешка». И сказал Авессалом и весь Израиль: «Совет Хусия архитянина лучше совета Ахитофелова». Так Господь судил разрушить лучший совет Ахитофела, чтобы навести Господу бедствие на Авессалома. И сказал Хуси Садоку и Авиафару священникам: «Так и так советовал Ахитофел Авессалому и старейшинам Израилевым, а так и так посоветовал я. И теперь пошлите поскорее и скажите Давиду так: не оставайся в эту ночь на равнине в пустыне, но поскорей перейди, чтоб не погибнуть царю и всем людям, которые с ним». И Анафан и Ахимаас стояли у источника Рагель. И пошла служанка и рассказала им, а они пошли и известили царя Давида, ибо они не могли показаться в городе. И увидел их отрок и донес Авессалому, но они оба скоро ушли и пришли в Бахурим, в дом одного человека, у которого на дворе был колодец, и спустились туда. А женщина взяла и растянула над устьем колодезя покрывало, и насыпала на него крупы, так что не было ничего заметно. И пришли рабы Авессалома к женщине в дом и сказали: «Где Ахимаас и Анафан?» И сказала им женщина: «Они перешли вброд реку». И искали они, и не нашли, и возвратились в Иерусалим. Когда они ушли, те вышли из колодезя, пошли и известили царя Давида, и сказали Давиду: «Встаньте и поскорее перейдите в воду, ибо так и так советовал вас Ахитофел». И встал Давид и все люди, бывшие с ним, и перешли Иордан. К рассвету не осталось ни одного, который не перешел бы Иордана. И увидел Ахитофел, что не исполнен совет его, и оседлал осла, и собрался, и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание дому своему, и удавился, и умер, и был погребен в гробе отца своего. И пришел Давид в Маханаим, а Авессалом перешел Иордан, сам и весь Израиль с ним. Авессалом поставил Амессая вместо Иоава над войском. Амессай был сын одного человека по имени Иефера из Изриеля, который вошел к Авигее, дочери Нааса, сестре Саруи, матери Иоава. И Израиль с Авессаломом расположился станом в земле Галаадской. Когда Давид пришел в Манахаим, то Сови, сын Нааса из Рааввы Аммонитской, и Махир, сын Аммиила из Лодовара, и Верзелий, галаадитянин из Роглима, принесли постелей, блюд и глиняных сосудов, и пшеницы, и ячменя, и муки, и пшена, и бобов, и чечевицы, и жареных зерен, и меду, и масла, и овец, и сыра коровьего принесли Давиду и людям, бывшим с ним, в пищу, ибо, говорили они, народ голоден и утомлен, и терпел жажду в пустыне.
0: Я читаю 18 главу из второй книги царств. «И осмотрел Давид людей, бывших с ним, и поставил над ними тысячи начальников и сотников, и отправил Давид людей третью часть под предводительством Иоанна, Иоава, третью часть под предводительством Авессы, сына Саруина, брата Иоава, третью часть под предводительством Ефея Гефянина». И сказал царь людям: «Я сам пойду с вами». Но люди отвечали ему: «Не ходи, ибо если мы и побежим, то не обратят внимания на это. Если и умрет половина из нас, также не обратят внимания, а ты один тоже, что нас 10 000. Итак, для нас лучше, чтобы ты помогал нам из города». И сказал им царь: «Что угодно в глазах ваших, то и сделаю». И стал царь у ворот, и весь народ выходил по сотням и по тысячам. И приказал царь Иоаву и Авессе и Ефею, говоря: «Сберегите мне отрока Авессалома». И все люди слышали, как приказывал царь всем начальникам об Авессаломе. И вышли люди в поле навстречу израильтянам, и было сражение в лесу Ефремовом. И был поражен народ израильский рабами Давида. Было там поражение великое в тот день. Поражены 20 000 человек. Сражение распространилось по всей той стране, и лес погубил народа больше, чем сколько истребил меч в тот день. И встретился Авессалом с рабами Давидовыми, он был на муле. Когда мул вбежал с ним под ветви большого дуба, то Авессалом запутался волосами своими в ветвях дуба и повис между небом и землею, а мул, бывший под ним, убежал. И увидел это некто и донес Иоаву, говоря: «Вот я видел Авессалома, висящим на дубе». И сказал Иоав человеку, донесшему об этом: «Вот ты видел, зачем же ты не поверг его там на землю? Я дал бы тебе 10 сиклей серебра и один пояс». И отвечал тот Иоаву: если бы положили на руки мои и 1000 сиклей серебра, и тогда я не поднял бы руки на царского сына, ибо вслух нас царь приказывал тебе и Авессе, и Ефею, говоря: «Сберегите мне отрока Авессалома». И если бы я поступил иначе с опасностью жизни моей, то это не скрылось бы от царя, и ты же восстал бы против меня». Иоав сказал: «Нечего мне медлить с тобою», и взял в руки 3 стрелы и вонзил их в сердце Авессалома, который был еще жив на дубе. И окружили Авессалома 10 отроков, оруженосцев Иоава, и поразили, и умертвили его. И затрубил Иоав трубою, и возвратились люди из погони за Израилем, ибо Иоав щадил народ. И взяли Авессалома, и бросили его в лесу в глубокую яму, и наметали над ним огромную кучу камней, и все израильтяне разбежались, каждый в свой шатер. Авессалом еще при жизни своей взял и поставил себе памятник в царской долине, ибо сказал он: «Нет у меня сына, чтобы сохранилась память имени моего», и назвал памятник своим именем. И называется он памятник Авессалома до сего дня. Ахимаас, сын Садоков, сказал Иоаву: «Побегу я, извещу царя, что Господь судом своим избавил его от рук врагов его». Но Иоав сказал ему: «Не будешь ты сегодня добрым вестником, известишь в другой день, а не сегодня, ибо умер сын царя». И сказал Иоав Хусию: «Пойди, донеси царю, что видел ты». И поклонился Хусий Иоаву и побежал. Но Ахимаас, сын Садоков, настаивал и говорил Иоаву: «Что бы ни было, но и я побегу за Хусием». Иоав же отвечал: «Зачем бежать тебе, сын мой? Не принесешь ты доброй вести». И сказал Ахимаас: «Пусть так, но я побегу». И сказал ему Иоав: «Беги». И побежал Ахимаас по прямой дороге и опередил Хусия. Давид тогда сидел между двумя воротами. И сторож взошел на кровлю ворот к стене и, подняв глаза, увидел: вот бежит один человек. И закричал сторож и известил царя. И сказал царь: «Если один, то весть в устах его». А тот подходил все ближе и ближе. Сторож увидел и другого бегущего человека, и закричал сторож привратнику: «Вот еще бежит один человек». Царь сказал: «И это вестник». Сторож сказал: «Я вижу походку первого, похожую на походку Ахимааса, сына Садокова». И сказал царь: «Это человек хороший и идет с хорошей вестью». И воскликнул Ахимаас и сказал царю: «Мир!» И поклонился царю лицом своим до земли и сказал: «Благословен Господь Бог твой, предавший людей, которые подняли руки свои на господина моего царя». И сказал царь: «Благополучен ли отрок Авессалом?» И сказал Ахимаас: «Я видел большое волнение, когда раб царев Иоав посылал раба твоего, но я не знаю, что там было». И сказал царь: «Отойди, стань здесь». Он отошел и стал. Вот пришел и Хусий, и сказал Хусий: «Добрая весть господину моему царю! Господь явил тебе ныне правду в избавлении от руки всех восставших против тебя». И сказал царь Хусию: «Благополучен ли отрок Авессалом?» И сказал Хусий: «Да будет с врагами господина моего царя и со всеми злоумышляющими против тебя то же, что постигло отрока». И смутился царь, и пошел в горницу над воротами, и плакал, и когда шел, говорил так: «Сын мой, Авессалом! Сын мой, Авессалом! О, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом! Сын мой, сын мой!» Я читаю 19 главу из 2 книги царств. И сказали Иоаву: «Вот царь плачет и рыдает об Авессаломе». и обратилась победа того дня в плач для всего народа, ибо народ услышал в тот день и говорил, что царь скорбит о своем сыне. И входил тогда народ в город украдкою, как крадутся люди стыдящиеся, которые во время сражения обратились в бегство. А царь закрыл лицо свое и громко взывал: «Сын мой Авессалом, Авессалом, сын мой, сын мой!» И пришел Иоав к царю в дом и сказал: «Ты в стыд привел сегодня всех слуг твоих, спасших ныне жизнь твою, и жизнь сыновей и дочерей твоих, и жизнь жен, и жизнь наложниц твоих. Ты любишь ненавидящих тебя, и ненавидишь любящих тебя, ибо ты показал сегодня, что ничто для тебя, и вожди, и слуги. Сегодня я узнал, что если бы Авессалом остался жив, а мы все умерли, то тебе было бы приятнее. Итак, встань, выйди и поговори к сердцу рабов твоих, ибо клянусь Господом, что если ты не выйдешь в эту ночь, если ты не выйдешь, в эту ночь не останется у тебя ни одного человека, и это будет для тебя хуже всех бедствий, какие находили на тебя от юности твоей до ныне». И встал царь и сел у ворот, а всему народу возвестили, что царь сидит у ворот. И пришел весь народ пред лицо царя. Израильтяне же разбежались по своим шатрам. И весь народ во всех коленах Израилевых спорил и говорил: «Царь избавил нас от руки врагов наших и освободил нас от рук филистимлян, а теперь сам бежал из земли сей от Авессалома. Но Авессалом, которого мы помазали в царя над нами, умер на войне. Почему же теперь вы медлите возвратить царя?» И царь Давид послал сказать священникам Садоку и Авиафару: «Скажите старейшинам Иудиным, зачем хотите вы быть последними, чтобы возвратить царя в дом его, тогда как слова всего Израиля дошли до царя в дом его? Вы, братья мои, кости мои и плоть моя, вы. Зачем хотите вы быть последними в возвращении царя в дом его? И эмиссаю скажите, не кость ли моя и плоть моя ты? Пусть то и то сделает со мной Бог, и еще больше сделает, если ты не будешь военачальником при мне вместо Иоава навсегда». И склонил он сердце всех иудеев, как одного человека. И послали они к царю сказать: «Возвратись ты и все слуги твои». И возвратился царь и пришел к Иордану, а иудеи пришли в Галгал, чтобы встретить царя и перевести царя через Иордан. И поспешил Семей, сын Геры, вениаминитянин, из Бахурима, и пошел с иудеями навстречу царю Давиду. И 1000 человек из вениаминитян с ним, и Сива, слуга дома Саулова, с 15 сыновьями своими и 20 рабами своими, и перешли они Иордан пред лицом царя. Когда переправили судно, чтобы перевести дом царя и послужить ему, тогда Семей, сын Геры, пал перед царем, как только он перешел Иордан, и сказал царю: «Не поставь мне, господин мой, в преступление, и не помяни того, чем согрешил раб твой в тот день, когда господин мой царь выходил из Иерусалима, и не держи того, царь, на сердце своем, ибо знает раб твой, что я согрешил. И вот ныне я пришел первый из всего дома Иосифова, чтобы выйти навстречу господину моему царю». И отвечал Авесса, сын Саруин, и сказал: «Неужели Семей не умрет за то, что злословил помазанника Господня?» И сказал Давид: «Что мне и вам, сыны Саруины, что вы делаетесь ныне мне наветниками? Ныне ли умерщвлять кого-либо в Израиле? Не вижу ли я, что ныне я царь над Израилем?» И сказал царь Семею: «Ты не умрешь». И поклялся ему царь. И Мемфивосфей, сын Ионафана, сына Саулова, вышел навстречу царю. Он не омывал ног своих, не заботился о бороде своей, и не мыл одежд своих с того дня, как вышел царь до дня, когда он возвратился с миром. Когда он вышел из Иерусалима навстречу царю, царь сказал ему: «Почему ты, Мемфивосфей, не пошел со мною?» Тот отвечал: «Господин мой царь, слуга мой обманул меня, ибо я, раб твой, говорил, оседлаю себе осла и сяду на нем, и поеду с царем, так как раб твой хром, а он оклеветал раба твоего перед господином моим царем. Но, господин мой царь, как ангел Божий, делай, что тебе угодно. Хотя весь дом отца моего был повинен смерти пред господином моим царем, но ты посадил раба твоего между едущими за столом твоим. Какое же имею я право жаловаться еще пред царем?» И сказал ему царь: «К чему ты говоришь все это? Я сказал, чтобы ты и Сива разделили между собой поля». Но Мемфивосфей отвечал царю: «Пусть он возьмет даже все. После того, как господин мой царь с миром возвратился в дом свой». И Верзелий, галаадитянин, пришел из Роглима и перешел с царем Иордан, чтобы проводить его за Иордан. Верзелий же был очень стар, лет 80. Он продовольствовал царя в пребывании его в Маханаиме, потому что был человек богатый. И сказал царь Верзеллию: «Иди со мною, и я буду продовольствовать тебя в Иерусалиме». Но Верзеллий отвечал царю: «Долго ли мне осталось жить, чтобы идти с царем в Иерусалим? Мне теперь 80 лет. Различу ли хорошее от худого? Узнает ли раб твой вкус в том, что буду есть, и в том, что буду пить? И буду ли в состоянии слышать голос певцов и певиц? Зачем же рабу твоему быть в тягость господину моему царю? Еще немного пройдет раб твой с царем за Иордан, за что же царю награждать меня такой милостью? Позволь рабу твоему возвратиться, чтобы умереть в своем городе, около гроба отца моего и матери моей. Но вот раб твой, сын мой Кимгам, пусть пойдет с господином моим царем, и поступи с ним, как тебе угодно». И сказал царь: «Пусть идет со мной Кимгам, и я сделаю для него, что тебе угодно, и все, чего бы ни пожелал ты от меня, я сделаю для тебя». И перешел весь народ Иордан, и царь также, и поцеловал царь Верзеллия, и благословил его, и он возвратился в место свое. И отправился царь в Галгал, отправился с ним и Кимгам, и весь народ иудейский провожал царя, и половина народа израильского. И вот все израильтяне пришли к царю и сказали царю: «Зачем братья наши, мужи Иудины, похитили тебя и проводили дом царя и дом его и всех людей Давида с ним через Иордан?» И отвечали все мужи Иудины израильтянам: «Затем, что царь ближний нам. Из-за чего сердиться вам на это? Разве мы что-нибудь съели у царя или получили от него подарки?» И отвечали израильтяне мужам Иудиным и сказали: «Мы 10 частей у царя. Также и у Давида мы более, нежели вы. Зачем же вы унизили нас? Не нам ли принадлежало первое слово о том, чтобы возвратить нашего царя?» Но слово мужей Иудиных было сильнее, нежели слово израильтян.
1: Вторая книга царств, глава 20. Там случайно находился один негодный человек по имени Савей, сын Бихри, вениамитянин. Он затрубил трубою и сказал: «Нет нам части в Давиде, и нет нам доли в сыне Иессеевом. Все по шатрам своим израильтяне». И отделились все израильтяне от Давида и пошли за Савеем, сыном Бихри. Иудеи же остались на стороне царя своего от Иордана до Иерусалима. И пришел Давид в свой дом в Иерусалиме, и взял царь 10 жен-наложниц, которых он оставил стеречь дом, и поместил их в особый дом под надзор, и содержал их, но не ходил к ним. И содержались они там до дня смерти своей, живя как вдовы. И сказал Давид Амессаю: «Созови ко мне иудеев в течение 3 дней, и сам явись сюда». И пошел Амессай созвать иудеев, но промедлил более назначенного ему времени. Тогда Давид сказал Авессе: «Теперь наделает нам зла Савей, сын Бихри, более, нежели Авессалом. Возьми ты слуг господина твоего и преследуй его, чтобы он не нашел себе укрепленных городов и не скрылся от глаз наших». И вышли за ним люди Иоававы, и Хелефеи, и Филифеи, и все храбрые пошли из Иерусалима преследовать Савея, сына Бихри. И когда они были близ большого камня, что у Гаваона, то встретился с ними Амессай. Иоав был одет в воинское одеяние свое и припоясан мечом, который висел при бедре в ножнах и который легко выходил из них и входил. И сказал Иоав Амессаю: «Здоров ли ты, брат мой?» И взял Иоав правой рукой Амессая за бороду, чтобы поцеловать его. Амессай же не остерегся меча, бывшего в руке Иоава, и тот поразил его им в живот, так что выпали внутренности его на землю, и не повторил ему удара, и он умер. Иоав и Авесса, брат его, погнали за Савеем, сыном Бихри. Один из отроков Иоавовых стоял над Амессаем и говорил: «Тот, кто предан Иоаву и кто за Давида, пусть идет за Иоавом». Амессай же лежал в крови среди дороги. И тот человек, увидев, что весь народ останавливается над ним, стащил Амессая с дороги в поле и набросал на него одежду, так как он видел, что всякий проходящий останавливался над ним. Но когда он был стащен с дороги, то весь народ израильский пошел вслед за Иоавом преследовать Савея, сына Бихри. А он прошел через все колена израильские до Авела Бефмааха и через весь Берим, и жители собирались и шли за ним. И пришли и осадили его в Авеле Бефмаахе, и насыпали вал перед городом, и подступили к стене, и все люди, бывшие с Иоавом, старались разрушить стену. Тогда одна умная женщина закричала со стены города: «Послушайте, послушайте, скажите Иоаву, чтобы он подошел сюда, я поговорю с ним». И подошел к ней Иоав и сказала женщина: «Ты ли Иоав?» И сказал: «Я». Она сказала: «Послушай слов рабы твоей». И сказал он: «Слушаю». Она сказала: «Прежде говаривали, кто хочет спросить, спросив о Веле, и так решали дело. Я из мирных, верных городов Израиля, а ты хочешь уничтожить город, и притом мать городов в Израиле? Для чего тебе разрушать наследие Господне?» И отвечал Иоав и сказал: «Да не будет этого от меня, чтобы я уничтожил или разрушил. Это не так. Но человек с горы Ефремовой по имени Савей, сын Бихри, поднял руку свою на царя Давида. Выдайте мне его одного, я отступлю от города». И сказала женщина Иоаву: «Вот голова его будет тебе брошена со стены». И пошла женщина ко всему народу со своим умным словом, и отсекли голову Савею, сыну Бихри, и бросили Иоаву. Тогда Иоав затрубил трубою, и разошлись от города все люди по своим шатрам. Иоав же возвратился в Иерусалим к царю. И был Иоав поставлен над всем войском израильским, а Ванея, сын Иодаев, над Хелефеями и над Филифеями, Адарам над сбором податей, Иосафат, сын Ахилуда, деяписателем, Суса, песцом, Садок и Авиафар священниками, также и Ира, иаритянин, был священником у Давида.
0: 21 глава 2 книги царств. «Был голод на земле во дни Давида 3 года, год за годом. И вопросил Давид Господа, и сказал Господь, это ради Саула и кровожадного дома его, за то, что он умертвил гавонитян. Тогда царь призвал гавонитян и говорил с ними. Гавонитяне были не из сынов Израилевых, но из остатков амореев. Израильтяне же дали им клятву, но Саул хотел истребить их по ревности своей о потомках Израиля и Иуды. И сказал Давид гавонитянам, что мне сделать для вас и чем примирить вас, чтобы вы благословили наследие Господне. И сказали ему гавонитяне, не нужно нам ни серебра, ни золота от Саула, ни от дома его, и не нужно нам, чтобы умертвили кого в Израиле. Он сказал, чего же вы хотите, я сделаю для вас. И сказали они царю, того человека, который губил нас и хотел истребить нас, чтобы не было нас в одном из пределов Израилевых, из его потомков, выдай нам 7 человек, и мы повесим их перед Господом в Гиве Саула, избранного Господом. И сказал царь, я выдам. Но пощадил царь Мемфиосфея, сына Ионафана, сына Саулова, ради клятвы именем Господним, которая была между ними, между Давидом и Ионафаном, сыном Сауловым. И взял царь 2 сыновей Рицпы, дочери Айя, которая родила Саулу Армона и Мемфиосфея, и 5 сыновей Мелхолы, дочери Сауловой, которых она родила Адриэлу, сыну Верзиллия из Мехолы, и отдал их в руки гавонитян. И они повесили их на горе пред Господом. И погибли все 7 вместе. Они умерщвлены в первые дни жатвы, в начале жатвы ячменя. Тогда Рицпа, дочь Айя, взяла вретище и разослала его себе на той горе, и сидела от начала жатвы до того времени, пока не полились на них воды Божии с неба, и не допускала касаться их птицам небесным днем и зверям полевым ночью. И донесли Давиду, что сделала Рицпа, дочь Айя, наложница Саула, и пошел Давид и взял кости Саула и кости Ионафана, сына его у жителей Иависа Галаадского, которые тайно взяли их с площади Бефсана, где они были повешены филистимлянами, когда убили филистимляне Саула на Гилвуе. И перенес он оттуда кости Саула и кости Ионафана, сына его, и собрали кости повешенных. И похоронили кости Саула и Ионафана, сына его, в земле Вениаминовой, в Цела, в гробе Киса, отца его. И сделали все, что повелел царь, и умилостивился Бог над страною после того. И открылась снова война между филистимлянами и израильтянами. И вышел Давид и слуги его с ним, и воевали с филистимлянами, и Давид утомился. Тогда Иесвий, один из потомков Рефаимов, у которого копье было весом 300 сиклей меди, и который опоясан был новым мечом, хотел поразить Давида. Но ему помог Авесса, сын Саруин, и поразил филистимлянина и умертвил его. Тогда люди Давидову поклялись, говоря, «Не выйдешь ты больше с нами на войну, чтобы не угас светильник Израиля». Потом была снова война с филистимлянами в Гобе. Тогда Совахай, хушатянин, убил Сафута, одного из потомков Рефаимов. Было и другое сражение в Гобе. Тогда убил Елханаан, сын Ягары Оргима Вифлеемского, Голиафа, гефянина, у которого древко копья было, как навой у ткачей. Было еще сражение в Гефе, и был там один человек рослый, имевший по 6 пальцев на руках и на ногах, всего 24, также из потомков Рефаимов. И он поносил израильтян, но его убил Ионафан, сын Сафая, брата Давидова. Эти 4 были из рода Рефаимов в Гефе, и они пали от руки Давида и слуг его». Я читаю 22 главу из 2 книги царств. «И воспел Давид песнь Господу в день, когда Господь избавил его от руки всех врагов его и от руки Саула, и сказал: „Господь — твердыня моя и крепость моя, и избавитель мой, Бог мой — скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, ограждение мое и убежище мое, спаситель мой, из бед ты избавил меня. Призову Господа достопоклоняемого, и от врагов моих спасусь. Объяли меня волны смерти, и потоки беззакония устрашили меня. Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. Но в тесноте моей я призвал Господа, и к Богу моему воззвал, и Он услышал из чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха его. Потряслась, всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания небес, ибо разгневался на них Господь. Поднялся дым от гнева его, и из уст его огонь поедающий. Горячие угли сыпались от него. Наклонил он небеса и сошел, и мрак под ногами его. И воссел на херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра. И мраком покрыл себя, как сенью, сгустив воды облаков небесных. От блистания перед ним разгорались угли огненные. Возгремел с небес Господь, и Всевышний дал голос свой. Пустил стрелы и рассеял их, блеснул молнией и истребил их. И открылись источники моря, обнажились из основания вселенной от грозного гласа Господа, от дуновения духа гнева его. Простер он руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих, избавил меня от врага моего сильного, от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был опорой для меня. И вывел меня на пространное место, избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня, ибо я хранил пути Господа и не был нечестивым пред Богом моим. Ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал. И был непорочен пред Ним, и остерегался, чтобы не согрешить мне. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте моей пред очами Его. С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренно, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству его. Людей угнетенных ты спасаешь и взором своим уничижаешь надменных. Ты, Господи, светильник мой, Господь просвещает тьму мою. С тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену. Бог непорочен путь его, чисто слово Господа, щит он для всех, надеющихся на него. Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего? Бог припоясывает меня силою, устрояет мне верный путь, делает ноги мои, как оленьи, и на высотах поставляет меня, научает руки мои брани, и мышцы мои напрягает, как медный лук. Ты даешь мне щит спасения твоего, и милость твоя возвеличивает меня. Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои. Я гоняюсь за врагами моими и истребляю их, и не возвращаюсь, доколе не уничтожу их, и истреблю их, и поражаю их, и истребляю их, и поражаю их, и не встают, и падают под ноги мои. Ты припоясываешь меня силою для войны, и низлагаешь предо мною восстающих на меня. Ты обращаешь ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня. Они взывают, но нет спасающего, к Господу, но Он не внемлет им. Я рассеиваю их, как прах земной, как грязь уличную.

моих. Над восстающими против меня ты возвысил меня, от человека жестокого ты избавил меня. Зато я буду славить тебя, Господи, между иноплеменниками, и буду петь имени твоему, величественно спасающий царя своего и творящий милость помазаннику своему Давиду и потомству его вовеки. Вторая книга царств, глава 23. Вот последние слова Давида, изречение Давида, сына Иессеева, изречение мужа, поставленного высоко, помазанника Бога Яковлева и сладкого певца Израилева. «Дух Господень говорит во мне, и слово Его на языке у меня, сказал Бог Израилев, говорил о мне скала Израилева. Владычествующий над людьми будет праведен, владычествуя в страхе Божием. И как на рассвете утра при восходе солнца на безоблачном небе от сияния после дождя вырастает трава от земли, не так ли дом мой у Бога? Ибо завет вечный положил он со мною, твердый и непреложный. Не так ли исходит от него все спасение мое и все хотение мое? А нечестивые будут, как выброшенное терние, которого не берут рукою. Но кто касается его, вооружается железом или деревом копья, и огнем сожигают его на месте». Вот имена храбрых у Давида. Исбосев, ахаманитянин, главный из троих, он поднял копье свое на 800 человек и поразил их в один раз. По нем Елиазар, сын Додо, сына Ахохи, из трех храбрых, бывших с Давидом, когда они порицанием вызывали филистимлян, собиравшихся на войну. Израильтяне вышли против них, и он стал и поражал филистимлян до того, что рука его утомилась и прилипла к мечу, и даровал Господь в тот день великую победу, и народ последовал за ним для того только, чтобы обирать убитых. За ним Шамма, сын Аге, гараритянин. Когда филистимляне собрались в Фирию, где было поле, засеянное чечевицею, а народ побежал от филистимлян, то он стал посреди поля, изберег его и поразил филистимлян, и даровал тогда Господь великую победу. Трое сих главных из 30 вождей пошли и вошли во время жатвы к Давиду в пещеру Одоллам, когда толпы филистимлян стояли в долине Рефаимов. Давид был тогда в укрепленном месте, а отряд филистимлян в Вифлееме. И захотел Давид пить, и сказал: «Кто напоит меня водою из колодца Вифлеемского, что у ворот?» Тогда трое этих храбрых пробились сквозь стан филистимский и подчерпнули воды из колодца Вифлеемского, что у ворот, и взяли и принесли Давиду. Но он не захотел пить ее и вылил ее во славу Господа, и сказал: «Сохрани меня, Господь, чтобы я сделал это. Не кровь ли это людей, ходивших с опасностью собственной жизни?» И не захотел пить ее. Вот что сделали эти трое храбрых. И Авесса, брат Иоава, сын Саруин, был главным из троих. Он убил копьем своим 300 человек и был в славе у тех троих. Из трех он был знатнейшим и был начальником, но с теми тремя не равнялся. Ванея, сын Иодая, мужа храброго, великий по делам, из Кавцеила, он поразил двух сыновей Ариила Моавитского. Он же сошел и убил льва во рве в снежное время. Он же убил одного египтянина, человека видного. В руке египтянина было копье, а он подошел к нему с палкою и отнял копье из руки египтянина и убил его собственным его копьем. Вот что сделал Ванея, сын Иодаев, и он был в славе у трех храбрых. Он был знатнее 30, но с теми тремя не равнялся, и поставил его Давид ближайшим исполнителем своих приказаний. Теперь с 24 по 39 стих следует перечисление имен, которые

0: Я выпущу, чтобы не затруднять ваше слушание.
1: Вторая книга Царств, глава 24. Гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать: «Пойди, исчисли Израиля и Иуду». И сказал царь Иоаву, военачальнику, который был при нем: «Пройди по всем коленам Израилевым, от Дана до Версавии, и исчислите народ, чтобы мне знать число народа». И сказал Иоав царю: «Господь Бог твой да умножит столько народа, сколько есть, и еще во сто раз столько, а очи господина моего царя да увидят это. Но для чего господин мой царь желает этого дела?» Но слово царя Иоаву и военачальникам превозмогло, и пошел Иоав с военачальниками от царя считать народ израильский. И перешли они Иордан, и остановились в Ароере, на правой стороне города, который среди долины Гадовой, к Иозеру. И пришли в Галаад, и в землю Тахтим-Хадши, и пришли в Дан-Яан, и обошли Сидон, и пришли к укреплению Тира и во все города Хивеян и Хананиян, и вышли на юг Иудеи в Версавию, и обошли всю землю, и пришли через 9 месяцев и 20 дней в Иерусалим. И подал Иоав список народной переписи царю, и оказалось, что израильтян было 800 тысяч мужей сильных, способных к войне, а иудеян 500 тысяч. И вздрогнуло сердце Давидова после того, как он сосчитал народ. И сказал Давид Господу: «Тяжко согрешил я, поступив так, и ныне молю тебя, Господи, прости грех раба твоего, ибо крайне неразумно поступил я». Когда Давид встал на другой день утром, то было слово Господа Гаду, пророку, прозорливцу Давида: «Пойди и скажи Давиду: так говорит Господь: 3 наказания предлагаю я тебе, выбери себе одно из них, которое совершилось бы над тобою». И пришел Гад к Давиду и возвестил ему и сказал ему: «Избирай себе, быть ли голоду в стране твоей 7 лет, или чтобы ты 3 месяца бегал от неприятелей твоих, и они преследовали тебя, или чтобы в продолжении 3 дней была моровая язва в стране твоей. Теперь рассуди и реши, что мне отвечать пославшему меня». И сказал Давид Гаду: «Тяжело мне очень, но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие Его, только бы в руки человеческие не впасть мне». И послал Господь язву на израильтян от утра до назначенного времени, и умерло из народа от Дана до Версавии 70 тысяч человек. И простер ангел руку свою на Иерусалим, чтобы опустошить его. Но Господь пожалел о бедствии и сказал ангелу, поражавшему народ: «Довольно, теперь отпусти руку твою». Ангел же Господень был тогда у гумна Орны и Евусиянина. И сказал Давид Господу, когда увидел ангела, поражавшего народ, говоря: «Вот я согрешил, я поступил беззаконно, а эти овцы, что сделали они? Пусть же рука твоя обратится на меня и на дом отца моего». И пришел в тот день Гад к Давиду и сказал: «Иди, поставь жертвенник Господу на гумне Орны и Евусиянина». И пошел Давид по слову Гада, как повелел Господь, и взглянул Орна, и увидел царя и слуг его, шедших к нему, и вышел Орна, и поклонился царю лицом своим до земли. И сказал Орна: «Зачем пришел господин мой царь к рабу своему?» И сказал Давид: «Купить у тебя гумно для устроения жертвенника Господу, чтобы прекратилось поражение народа». И сказал Орна Давиду: «Пусть возьмет и вознесет в жертву господин мой царь, что ему угодно, вот волы для всесожжения, и повозки, и упряжь воловья на дрова. Все это царь Орна отдает царю. Еще сказал Орна царю: Господь Бог твой да будет милостив к тебе. Но царь сказал Орне: нет, я заплачу тебе, что стоит, и не вознесу Господу Богу моему жертвы, взятой даром. И купил Давид гумно и волов за 50 сиклей серебра. И соорудил там Давид жертвенник Господу, и принес всесожжения и мирные жертвы, и умилостивился Господь над страною, и прекратилось поражение израильтян.
0: Я читаю первую главу из третьей книги царств. Когда царь Давид состарился, вошел в преклонные лета, то покрывали его одеждами, но не мог он согреться. И сказали ему слуги его: пусть поищут для господина нашего царя молодую девицу, чтобы она предстояла царю, и ходила за ним, и лежала с ним, и будет тепло господину нашему царю. И искали красивой девицы во всех пределах израильских, и нашли Ависагу сунамитянку, и привели ее к царю. Девица была очень красива, и ходила она за царем, и прислуживала ему, но царь не познал ее. Адония, сын Аггифы, возгордившись, говорил: «Я буду царем», и завел себе колесницы и всадников, и 50 человек скороходов. Отец же никогда не стеснял его вопросом: «Для чего ты это делаешь?» Он же был очень красив и родился ему после Авессалома. И советовался он с Иоавом, сыном Саруиным, и с Авиафаром, священником, и они помогали Адонии. Но священник Садок, и Ванея, сын Иодаев, и пророк Нафан, и Семей, и Рисий, и сильные Давидовы не были на стороне Адонии. И заколол Адония овец и волов и тельцов у камня Захелет, что у источника Рогель, и пригласил всех братьев своих, сыновей царя, со всеми иудеянами, служившими у царя, пророка же Нафана и Ванею, и тех сильных, и Соломона, брата своего, не пригласил. Тогда Нафан сказал Вирсавии, матери Соломона, говоря: «Слышала ли ты, что Адония, сын Аггифии, сделался царем, а господин наш Давид не знает о том? Теперь вот я советую тебе, спасай жизнь твою и жизнь сына твоего Соломона. Иди и войди к царю Давиду и скажи ему: не клялся ли ты, господин мой, царь, рабе твоей, говоря: сын твой Соломон будет царем после меня, и он сядет на престоле моем? Почему же воцарился Адония? И вот, когда ты еще будешь говорить там с царем, войду и я вслед за тобою и дополню слова твои». Вирсавия пошла к царю в спальню. Царь был очень стар, и Ависага сунамитянка прислуживала царю. И наклонилась Вирсавия, и поклонилась царю, и сказал царь: «Что тебе?» Она сказала ему: «Господин мой царь, ты клялся рабе твоей Господом Богом твоим, сын твой Соломон будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем. А теперь вот Адония воцарился, и ты, господин мой царь, не знаешь о том. И заколол он множество волов, тельцов и овец, и пригласил всех сыновей царских и священника Авиафара, и военачальника Иоава. Соломона же раба твоего не пригласил. Но ты, господин мой царь, и глаза всех израильтян устремлены на тебя, чтобы ты объявил им, кто сядет на престоле господина моего царя после него. Иначе, когда господин мой царь почиет с отцами своими, падет обвинение на меня и на сына моего Соломона». Когда она еще говорила с царем, пришел и пророк Нафан. И сказали царю, говоря: «Вот Нафан пророк». И вошел он к царю и поклонился царю лицом до земли. И сказал Нафан: «Господин мой царь, сказал ли ты, Адония будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем? Потому что он ныне сошел и заколол множество волов, телецов и овец, и пригласил всех сыновей царских и военачальников, и священника Авиафара. И вот они едят и пьют у него и говорят: да живет царь Адония, а меня, раба твоего, и священника Садока, и Ванею, сына Иодаева, и Соломона, раба твоего, не пригласил. Не сталось ли это по воле господина моего царя? И для чего ты не открыл рабу твоему, кто сядет на престоле господина моего царя после него?» И отвечал царь Давид и сказал: «Позовите ко мне Версавию». И вошла она и стала перед царем. И клялся царь и сказал: «Жив Господь, избавляющий душу мою от всякой беды! Как я клялся тебе Господом Богом Израилевым, говоря, что Соломон, сын твой, будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем вместо меня, так я и сделаю это сегодня». И поклонилась Версавия лицом до земли, и поклонилась царю и сказала: «Да живет господин мой, царь Давид, вовеки!» И сказал царь Давид: «Позовите ко мне священника Садока и пророка Нафана и Ванею, сына Иодаева». И вошли они к царю. И сказал им царь: «Возьмите с собою слуг господина вашего и посадите Соломона, сына моего, на мула моего и сведите его к Геону. И да поможет его там Садок священник и Нафан пророк в царя над Израилем. И затрубите трубою и возгласите: да живет царь Соломон. Потом проводите его назад, и он придет и сядет на престоле моем. Он будет царствовать вместо меня. Ему завещал я быть вождем Израиля и Иуды». И отвечал Ванея, сын Иодаев, царю и сказал: «Аминь, да скажет так Господь Бог господина моего царя. Как был господин Бог, Господь Бог с господином моим царем, так да будет он с Соломоном, и да возвеличит престол его более престола господина моего царя Давида». И пошли Садок священник, и Нафан пророк, и Ванея, сын Иодая, и Хелефеи, и Филефеи, и посадили Соломона на мула царя Давида и повели его к Геону. И взял Садок священник рог с елеем из Кинии и помазал Соломона, и затрубили трубою, весь народ восклицал: «Да живет царь Соломон!» И весь народ провожал Соломона, и играл народ на свирелях, и весьма радовался, так что земля расседалась от криков его. И услышал Адония и все приглашенные им, как только перестали есть. А Иав, услышав звук трубы, сказал: «Отчего этот шум волнующегося народа?» Еще он говорил, как пришел Ионафан, сын священника Авиафара, и сказал Адония: «Войди, ты честный человек, и несешь добрую весть». И отвечал Ионафан и сказал Адонии: «Да, господин наш, царь Давид, поставил Соломона царем. И послал царь с ним Садока священника, и Нафана пророка, и Ванею, сына Иодая, и Хелефеев, и Филефеев, и они посадили его на мула царского, и помазал его Садок священник, и Нафан пророк в царя в Геоне, и оттуда отправились с радостью, и пришел в движение город. Вот отчего шум, который вы слышите. И Соломон уже сел на царском престоле. И слуги царя приходили поздравить господина нашего царя Давида, говоря: Бог твой да прославит имя Соломона более твоего имени, и да возвеличит престол его более твоего престола. И поклонился царь на ложе своем, и сказал царь так: «Благословен Господь Бог Израилев, который сегодня дал сидящего на престоле моем, и очи мои видят это». Тогда испугались, и встали все приглашенные, которые были у Адонии, и пошли каждый своей дорогой. Адония же, боясь Соломона, встал и пошел, и ухватился за роги жертвенника. И донесли Соломону, говоря: «Вот Адония боится царя Соломона, и вот он держится за роги жертвенника, говоря: Пусть поклянется мне теперь царь Соломон, что он не умертвит раба своего мечом. И сказал Соломон: если он будет человеком честным, то ни один волос его не упадет на землю. Если же найдется в нем лукавство, то умрет. И послал царь Соломон, и привели его от жертвенника, и он пришел, и поклонился царю Соломону, и сказал ему Соломон: иди в дом свой. Конец первой главы. Я читаю вторую главу из третьей книги царств. Приблизилось время умереть Давиду, и завещал он сыну своему Соломону, говоря: «Вот я отхожу в путь всей земли, ты же будь тверд и будь мужествен, и храни завет Господа Бога твоего, ходя путями его, и соблюдая уставы его и заповеди его, и определение его, и постановление его, как написано в законе Моисеевом, чтобы быть тебе благоразумным во всем, что не будешь делать, и везде, куда не обратишься, чтобы Господь исполнил слово свое, которое он сказал обо мне, говоря: если сыны твои будут наблюдать за путями своими, чтобы ходить предо мною в истине от всего сердца своего и от всей души своей, то не прекратится муж от тебя на престоле Израилевом. Еще ты знаешь, что сделал мне Иоав, сын Саруин, как поступил он с двумя вождями войска израильского, с Авениром, сыном Неровым, и Амесаем, сыном Иеферовым, как он умертвил их и пролил кровь бранную во время мира, обогрив кровью бранную пояс на чреслах своих и обувь на ногах своих. Поступи по мудрости твоей, чтобы не отпустить седины его мирно в преисподнюю. А сынам Верзеллия, галаадитянина, окажи милость, чтобы они были между питающимися твоим столом, ибо они пришли ко мне, когда я бежал от Авессалома, брата твоего. Вот еще у тебя Семей, сын Геры, вениаминитянина из Бахурима. Он злословил меня тяжким злословием, когда я шел в Маханаим, но он вышел навстречу мне у Иордана, и я поклялся ему Господом, говоря: я не умершвлю тебя мечом. Ты же не оставь его безнаказанным, ибо ты человек мудрый и знаешь, что тебе сделать с ним, чтобы не извести седину его в крови в преисподнюю. И почил Давид с отцами своими, и погребен был в городе Давидовом. Времени царствования Давида над Израилем было 40 лет. В Хевроне царствовал он 7 лет, и 33 года царствовал в Иерусалиме. И сел Соломон на престоле Давида отца своего, и царствование его было очень твердо. И пришел Адония, сын Агифы, к Версавии, матери Соломона. Она сказала: «С миром ли приход твой?» И сказал он: «С миром». И сказал он: «У меня есть слово к тебе». Она сказала: «Говори». И сказал он: «Ты знаешь, что царство принадлежало мне, и весь Израиль обращал на меня взоры свои, как на будущего царя. Но царство отошло от меня и досталось брату моему, ибо от Господа было это ему. Теперь я прошу тебя об одном, не откажи мне». Она сказала ему: «Говори». И сказал он: «Прошу тебя, поговори царю Соломону, ибо он не откажет тебе, чтоб он дал мне Ависагу сунамитянку в жену». И сказала Версавия: «Хорошо, я поговорю о тебе царю». И вошла Версавия к царю Соломону говорить ему об Абадонии. Царь встал перед нею и поклонился ей и сел на престоле своем. Поставили престол и для матери царя, и она села по правую руку его. И сказала: «Я имею к тебе одну небольшую просьбу, не откажи мне».
2: И сказал ей царь: «Проси, мать моя, я не откажу тебе». И сказала она: «Дай Ависагу, сунамитянку, Адонии, брату твоему, в жену». И отвечал царь Соломон и сказал матери своей: «А зачем ты просишь Ависагу, сунамитянку, для Адонии? Проси ему и царство, ибо он мой старший брат, и ему священник Авиафар, и Иоав, сын Саруин, друзья». И поклялся царь Соломон Господом, говоря: «То и то пусть сделает со мной Бог, и еще больше сделает, если не на свою душу сказал Адония такое слово. Ныне же жив Господь, укрепивший меня и посадивший меня на престоле Давида, отца моего, и устроивший мне дом, как говорил он, ныне же Адония должен умереть». И послал царь Соломон Ванею сына Иодаева, который поразил его, и он умер. А священнику Авиафару царь сказал: «Ступай в Анафов, на твое поле. Ты достоин смерти, но в настоящее время я не умерщвлю тебя, ибо ты носил ковчег владыки Господа перед Давидом отцом моим и терпел все, что терпел отец мой». И удалил Соломон Авиафара от священства Господне, и исполнилось слово Господа, которое сказал он о доме Илия в Силоме. Слух об этом дошел до Иоава, так как Иоав склонялся на сторону Адонии и на сторону Соломона не склонялся. И убежал Иоав в скинию Господню и ухватился за роги жертвенника. И донесли царю Соломону, что Иоав убежал в скинию Господню и что он у жертвенника. И послал Соломон Ванею сына Иодаева, говоря: «Пойди, умертви его». И пришел Ванея в скинию Господню и сказал ему: «Так, — говорит, — сказал царь, — выходи». И сказал тот: «Нет, я хочу умереть здесь». Ванея передал это царю, говоря: «Так сказал Иоав, и так отвечал мне». Царь сказал ему: «Сделай, как он сказал, и умертви его, и похорони его, и сними невинную кровь, пролитую Иоавом, с меня, из дома отца моего. Да обратит Господь кровь его на голову его за то, что он убил двух мужей невинных и лучших его, поразил мечом без ведома отца моего Давида Авенира, сына Нирова, военачальника израильского, и Амесая, сына Иеферова, военачальника иудейского. Да обратится кровь их на голову Иоава и на голову потомства его навеки, а Давиду и потомству его, и дому его, и престолу его, да будет мир навеки от Господа». И пошел Ванея, сын Иодаев, и поразил Иоава, и умертвил его, и он был похоронен в доме своем в пустыне. И поставил царь Соломон Ванею, сына Иодаева, вместо его над войском, а Садока, священника, поставил царь вместо Авиафара. И послав, царь призвал Семея и сказал ему: «Построй себе дом в Иерусалиме и живи здесь, и никуда не выходи отсюда, и знай, что в тот день, в который ты выйдешь и перейдешь поток Кедрон, непременно умрешь. Кровь твоя будет на голове твоей». И сказал Семей царю: «Хорошо. Как приказал господин мой царь, так сделает раб твой». И жил Семей в Иерусалиме долгое время. Но через 3 года случилось, что у Семея 2 рабов убежали к Анхусу, сыну Маахи, царю Гефскому. И сказали Семею, говоря: «Вот рабы твои в Гефе». И встал Семей и оседлал осла своего, и отправился в Геф к Анхусу искать рабов своих. И возвратился Семей и привел рабов своих из Гефа. И донесли Соломону, что Семей ходил из Иерусалима в Геф и возвратился. И послав, призвал царь Семея и сказал ему: «Не клялся ли я тебе Господом, и не объявлял ли тебе, говоря: знай, что в тот день, в который ты выйдешь и пойдешь куда-нибудь, непременно умрешь. И ты сказал мне: хорошо». «Зачем же ты не соблюл приказание, которое я дал тебе перед Господом с клятвою?» И сказал царь Семею: «Ты знаешь, и знает сердце твое все зло, которое ты сделал отцу моему Давиду. Да обратит же Господь злобу твою на голову твою. А царь Соломон да будет благословен, и престол Давида да будет непоколебим пред Господом вовеки». И повелел царь Ванеи сыну Иодаеву, и он пошел, и поразил Семея, и тот умер. Я читаю третью главу из третьей книги царств. Соломон породнился с фараоном, царем египетским, и взял за себя дочь фараона, и ввел ее в город Давидов, доколе не построил дома своего и дома Господня, и стены вокруг Иерусалима. Народ еще приносил жертвы на высотах, ибо не был построен дом имени Господа до того времени. И возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида, отца своего, но и он приносил жертвы и курение на высотах. И пошел царь в Гаваон, чтобы принести там жертву, ибо там был главный жертвенник. 1000 всесожжений вознес Соломон на том жертвеннике. В Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью и сказал: «Бог, проси, что дать тебе?» И сказал Соломон: «Ты сделал рабу твоему Давиду, отцу моему, великую милость. И за то, что он ходил перед тобою в истине и правде, и с искренним сердцем перед тобою, ты сохранил ему эту великую милость и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это и есть ныне. И ныне, Господи, Боже мой, ты поставил раба твоего царем вместо Давида, отца моего, но я отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа. И раб твой среди народа твоего, который избрал ты, народа столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни исчистить его, ни обозреть. Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим?» И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. И сказал ему Бог: «За то, что ты просил это, и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить, вот я сделаю по слову твоему. Вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе. И то, чего ты не просил, я даю тебе, и богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои. И если будешь ходить путем моим, сохраняя уставы мои и заповеди мои, как ходил отец твой Давид, я продолжу и дни твои». И пробудился Соломон, и вот это было сновидение. И пошел он в Иерусалим, и стал перед ковчегом завета Господня, и принес всесожжения, и совершил жертвы мирные, и сделал большой пир для всех слуг своих. Тогда пришли две женщины, блудницы, к царю, и стали перед ним, и сказала одна женщина: «О, господин мой, я и эта женщина живем в одном доме, и я родила при ней в этом доме. На третий день после того, как я родила, родила и эта женщина, и были мы вместе, и в доме никого постороннего с нами не было, только мы две были в доме. И умер сын этой женщины ночью, ибо она заспала его. И встала она ночью, и взяла сына моего от меня, когда я, раба твоя, спала, и положила его к своей груди, а своего мертвого сына положила к моей груди. Утром я встала, чтобы покормить сына моего, и вот он был мертвый. А когда я всмотрелась в него утром, то это был не мой сын, которого я родила. И сказала другая женщина: «Нет, мой сын живой, а твой сын мертвый». А та говорила ей: «Нет, твой сын мертвый, а мой живой». И говорили они так перед царем. И сказал царь: «Это говорит, мой сын живой, а твой сын мертвый». И та говорит: «Нет, твой сын мертвый, а мой сын живой». И сказал царь: «Подайте мне меч». И принесли меч к царю. И сказал царь: «Рассеките живое дитя надвое и отдайте половину одной и половину другой». И отвечала та женщина, которой сын был живой, царю, ибо взволновалась вся внутренность ее от жалости к сыну своему: «О, господин мой, отдайте ей этого ребенка живого и не умерщвляйте его». А другая говорила: «Пусть же не будет ни мне, ни тебе, рубите». И отвечал царь и сказал: «Отдайте этой живое дитя и не умерщвляйте его, она его мать». И услышал весь Израиль о суде, как рассудил царь, и стали бояться царя, ибо увидели, что мудрость Божия в нем, чтобы производить суд.
1: Третья книга царств, глава 4. И был царь Соломон царем над всем Израилем. И вот начальники, которые были у него: Азария, сын Садока, священника, Елихарев и Ахия, сыновья Сивы, писцы, и Асафат, сын Ахилуда, дееписатель, Ванея, сын Иодаева и начальника, Садок и Авиафар, священники, Азария, сын Нафана, начальник над приставниками, и Завуф, сын Нафана, священника, друг царя, Ахисар, начальник над домом царским, и Адонирам, сын Авды, над податями. И было у Соломона 12 приставников над всем Израилем, и они доставляли продовольствие царю и дому его. Каждый должен был доставлять продовольствие на один месяц в году. Вот имена их: Бен-Хур на горе Ефремовой, Бен-Декер в Макаце и в Шаал-Биме, в Вифсамифсе, и в Елоне, и в Бев-Ханане. Бен-Хесед в Арюбофе, ему же принадлежал Соко и вся земля Хефер. Бен-Авинадав над всем Нафаф-Дором, Тафафь, дочь Соломона, была его женою. Ваана, сын Ахилуда, и Фаанахи, и Мегидо, и во всем Бефсане, что близ Цартана, ниже Изриеля, от Бефсана до Абел-Мехола и даже за Иокмеам. Бен-Гевер в Рамофе Галаадском, у него были селения Иаира, сына Манассина, что в Галааде. У него также область Аргов, что в Вассане, 60 больших городов со стенами и медными затворами. Ахинадав, сын Гиду, в Маханаиме. Ахимаас в земле Нефалимовой. Он взял себе в жену Васимафу, дочь Соломона. Ваана, сын Хушая, в земле Асировой и в Ваалофе. Иосафат, сын Паруаха, в земле Иссахаровой. Шемей, сын Елы, в земле Вениаминовой. Гивер, сын Урия, в земле Галаадской, в земле Сигона, царя Аморейского, и Ога, царя Вассанского. Он был приставник в этой земле. Иуда и Израиль, многочисленные, как песок у моря, ели, пили и веселились. Соломон владел всеми царствами от реки Ефрата до земли Филистимской и до пределов Египта. Они приносили дары и служили Соломону во все дни жизни его. Продовольствие Соломона на каждый день составляли 30 коров муки пшеничной и 60 коров прочей муки, 10 волов откормленных и 20 волов с пастбища, и 100 овец, кроме оленей и серн и сайгаков и откормленных птиц, ибо он владычествовал над всею землею по эту сторону реки, от Типсаха до Газы, над всеми царями по эту сторону реки, и был у него мир со всеми окрестными странами. И жили Иуда и Израиль спокойно, каждый под виноградником своим и под смоковницей своею от Дана до Версавии во все дни Соломона. И было у Соломона 40 тысяч стойл для коней колесничных и 12 тысяч для конницы. И те приставники доставляли царю Соломону все, принадлежащее к столу царя, каждый в свой месяц, и не допускали недостатка ни в чем. И ячмень, и солому для коней, и для мулов доставляли каждый в свою очередь на место, где находился царь. И дал Бог Соломону мудрость, и весьма великий разум, и обширный ум, как песок на берегу моря. И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов Востока и всей мудрости египтян. Он был мудрее всех людей, мудрее и Ефана, и Израхитянина, и Емана, и Халкола, и Дарды, сынов Махолы, и имя его было в славе у всех окрестных народов. И изрек он 3000 притчей, и песен его было 1005, и говорил он о деревах, от кедра, что в Ливане, до иссопа, вырастающего из стены, говорил и о животных, и о птицах, и о пресмыкающихся, и о рыбах, и приходили от всех народов послушать мудрости Соломона, от всех царей земных, которые слышали о мудрости его.
2: Я читаю 5 главу из 3 книги царств. И послал Хирам, царь Тирский, слуг своих к Соломону, когда услышал, что его помазали в царя на место отца его, ибо Хирам был другом Давида во всю жизнь. И послал также и Соломон к Хираму сказать: «Ты знаешь, что Давид, отец мой, не мог построить дом имени Господа Бога своего по причине войн с окрестными народами, доколе Господь не покорил их под стопы ног его. Ныне же Господь Бог мой даровал мне покой отовсюду, нет противников и нет более препон. И вот я намерен построить дом имени Господа Бога моего, как сказал Господь отцу моему Давиду, говоря: «Сын твой, которого я посажу вместо тебя на престоле твоем, он построит дом имени моему». Итак, прикажи нарубить для меня кедров с Ливана, и вот рабы мои будут вместе с твоими рабами, и я буду давать тебе плату за рабов твоих, какую ты назначишь, ибо ты знаешь, что у нас нет людей, которые умели бы рубить деревья так, как седоняне». Когда услышал Хирам слова Соломона, очень обрадовался и сказал: «Благословен ныне Господь, который дал Давиду сына мудрого для управления этим многочисленным народом». И послал Хирам к Соломону сказать: «Я выслушал то, зачем ты посылал ко мне, и исполню все желания твои о деревьях кедровых и о деревьях кипарисовых. Рабы мои свезут их с Ливана к морю, и я плотами доставлю их морем к месту, которое ты назначишь мне, и там сложу их, и ты возьмешь. Но и ты исполни мое желание, чтобы доставлять хлеб для моего дома». И давал Хирам Соломону деревья кедровые и деревья кипарисовые вполне по его желанию, а Соломон давал Хираму 20 тысяч коров пшеницы для продовольствия дома его и 20 коров оливкового выбитого масла. Столько давал Соломон Хирану каждый год. Господь дал мудрость Соломону, как обещал ему, и был мир между Хирамом и Соломоном, и они заключили между собою союз. И обложил царь Соломон повинностью весь Израиль, повинность же состояла в 30 тысячах человек, и посылал их на Ливан по 10 тысяч на месяц, попеременно. Месяц они были на Ливане, а 2 месяца в доме своем. Адонирам же начальствовал над ними. Еще у Соломона было 70 тысяч носящих тяжести, и 80 тысяч каменосеков в горах. Кроме 3300 начальников, поставленных Соломоном над работой для надзора за народом, который производил работу. И повелел царь привозить камни большие, камни дорогие для основания дома, камни обделанные. Обтесывали же их работники Соломоновы и работники Хирамовы, гивлетяне, и приготовляли деревья и камни для строения дома. Я читаю 6 главу из 3 книги царств. В 480 году по исшествии сынов Израилевых из земли египетской, в 4-й год царствования Соломона над Израилем, в месяц Зив, который есть 2-й месяц, начал он строить храм Господу. Храм, который построил царь Соломон Господу, длиною был в 60 локтей, шириною в 20 и вышиною в 30 локтей. И притвор пред храмом в 20 локтей длины, соответственно ширине храма, и в 10 локтей ширины перед храмом. И сделал он в доме окна решетчатые, глухие, с откосами. И сделал пристройку вокруг стен храма, вокруг храма и давира, и сделал боковые комнаты кругом. Нижний ярус пристройки шириною был в 5 локтей, средний шириною в 6 локтей, а третий шириною в 7 локтей. Ибо вокруг храма извне сделаны были уступы, дабы пристройка не прикасалась к стенам храма. Когда строился храм, на строение употребляемы были обтесанные камни. Ни молота, ни тесла, ни всякого другого железного орудия не было слышно в храме при строении его. Вход в средний ярус был с правой стороны храма. По круглым лестницам всходили в средний ярус, а от среднего — в третий. И построил он храм и кончил его, и обшил храм кедровыми досками. И пристроил ко всему храму боковые комнаты вышиною в 5 локтей. Они прикреплены были к храму посредством кедровых бревен. И было слово Господа к Соломону, и сказано ему: «Вот ты строишь храм. Если ты будешь ходить по уставам моим и поступать по определениям моим, и соблюдать все заповеди мои, поступая по ним, то я исполню на тебе слово мое, которое я сказал Давиду, отцу твоему, и буду жить среди сынов Израилевых, и не оставлю народа моего Израиля». И построил Соломон храм и кончил его, и обложил стены храма внутри кедровыми досками, от пола храма до потолка внутри обложил деревом, и покрыл пол храма кипарисовыми досками. И устроил в задней стороне храма в 20 локтях от края стену, и обложил стены и потолок кедровыми досками, и устроил давир для святого святых. 40 локтей был храм, то есть передняя часть храма. На кедрах внутри храма были вырезаны подобия огурцов и распускающихся цветов. Все было покрыто кедром, камня не было видно. Давир же внутри храма он приготовил для того, чтобы поставить там ковчег завета Господня. И давир был длиною в 20 локтей, шириною в 20 локтей и вышиною в 20 локтей. Он обложил его чистым золотом. Обложил также и кедровый жертвенник, и обложил Соломон храм внутри чистым золотом, и протянул золотые цепи перед давиром и обложил его золотом. Весь храм он обложил золотом, весь храм до конца, и весь жертвенник, который перед давиром, обложил золотом. И сделал в давире двух херувимов из масличного дерева вышиною в 10 локтей. Одно крыло херувима было в 5 локтей, и другое крыло херувима в 5 локтей. 10 локтей было от одного конца крыльев его до другого конца крыльев его. В 10 локтей был и другой херувим, одинаковой меры и одинакового вида были оба херувима. Высота одного херувима была 10 локтей, также и другого херувима. И поставил он херувимов среди внутренней части храма. Крылья же херувимов были распростерты, и касалось крыло одного одной стены, а крыло другого херувима касалось другой стены. Другие же крылья их среди храма сходились крыло с крылом. И обложил он херувимов золотом. И на всех стенах храма кругом сделал резные изображения херувимов и пальмовых деревьев и распускающихся цветов внутри и вне. И пол в храме обложил золотом во внутренней и передней части. Для входа в Давир сделал двери из масличного дерева с 5-угольными косяками. На 2 половинах дверей из масличного дерева он сделал резных херувимов и пальмы и распускающиеся цветы и обложил золотом, покрыл золотом и херувимов, и пальмы. И у входа в храм сделал косяки из масличного дерева 4-угольные. И 2 двери из кипарисового дерева, обе половинки одной двери были подвижные, и обе половинки другой двери были подвижные. И вырезал на них херувимов и пальмы, и распускающиеся цветы, и обложил золотом по резьбе. И построил внутренний двор из 3 рядов обтесанного камня и из ряда кедровых брусьев. В 4-й год, в месяц Зив, положил он основание храму Господа, и на 11-м году, в месяце Буле, это месяц 8-й, он окончил храм со всеми принадлежностями его и по всем предначертаниям его, строил его 7 лет. Я читаю 7-ю главу из 3 книги царств. А свой дом Соломон строил 13 лет и окончил весь дом свой. И построил он дом из дерева ливанского длиною во 100 локтей, шириною в 50 локтей, а вышиною в 30 локтей, на 4 рядах кедровых столбов. И кедровые бревна положены были на столбах. И наслан был помост из кедра над бревнами на 45 столбах по 15 в ряд. Оконных косяков было 3 ряда, и 3 ряда окон, окно против окна. И все двери и дверные косяки были 4-угольные, и окно против окна 3 ряда. И притвор из столбов сделал он длиной в 50 локтей, шириною в 30 локтей, и перед ними крыльцо, и столбы, и порог перед ними. Еще притвор с престолом, с которого он судил, притвор для судилища сделал он и покрыл все полы кедром. В доме, где он жил, другой двор позади притвора был такого же устройства. И в доме дочери фараоновой, которую взял за себя Соломон, он сделал такой же притвор. Все это было сделано из дорогих камней, обтесанных по размеру, обрезанных пилою с внутренней и наружной стороны от основания до выступов и с наружной стороны до большого двора. И в основание положены были камни дорогие, камни большие, камни в 10 локтей и камни в 8 локтей. И сверху дорогие камни, обтесанные по размеру, и кедр. Большой двор огорожен был кругом 3 рядами тесанных камней и 1 рядом кедровых бревен, также и внутренний двор храма Господа и притвор храма. И послал царь Соломон и взял из Тира Хирама, сына одной вдовы из колена Нефалимова. Отец его, тирянин, был медник. Он владел способностью, искусством и умением выделывать всякие вещи из меди. И пришел он к царю Соломону и производил у него всякие работы. И сделал он 2 медных столба, каждый 18 локтей вышиною, и шнурок в 12 локтей обнимал окружность того и другого столба. И 2 венца, вылитых из меди, он сделал, чтобы положить наверху столбов, 5 локтей вышины в одном венце и 5 локтей вышины в другом венце. Сетки плетеной работы и шнурки в виде цепочек для венцов, которые были наверху столбов, 7 на одном венце и 7 на другом венце. Так сделал он столбы и 2 ряда гранатовых яблок вокруг сетки, чтобы покрыть венцы, которые наверху столбов. Тоже сделал и для другого венца. А в притворе венцы наверху столбов сделаны наподобие лилии в 4 локтя, и венцы на обоих столбах вверху, прямо над выпуклостью, которая подле сетки. И на другом венце рядами кругом 200 гранатовых яблок. И поставил столбы к притвору храма. Поставил столб на правой стороне и дал ему имя Иохин. И поставил столб на левой стороне и дал ему имя Воаз. И над столбами поставил венцы, сделанные наподобие лилии. Так окончена работа над столбами. И сделал литое из меди море, от края его до края его 10 локтей, совсем круглое, вышиною в 5 локтей, и шнурок в 30 локтей обнимал его кругом. Подобие огурцов под краями его окружали его по 10 на локоть, окружали море со всех сторон в 2 ряда. Подобие огурцов были вылиты с ним одним литьем. Оно, то есть море, стояло на 12 валах. 3 глядели к северу, 3 глядели к западу, 3 глядели к югу и 3 глядели к востоку. Море лежало на них, и зады их были обращены внутрь под него. Толщиною оно было в ладонь. И края его, сделанные подобно краям чаши, походили на распускавшуюся лилию. Оно вмещало 2000 батов. И сделал он 10 медных подстав. Длина каждой подставы 4 локтя, ширина 4 локтя и 3 локтя вышина. И вот устройство подстав. У них стенки, стенки между наугольными пластинками. На стенках, которые между наугольниками, изображены были львы, валы и херувимы. Также и на наугольниках, а выше и ниже львов и валов развесистые венки. У каждой подставы по 4 медных колеса и оси медные. На 4 углах выступы наподобие плеч, выступы литые внизу под чашею подле каждого венка. Отверстие от внутреннего венка до верха в 1 локоть. Отверстие его круглое, подобно подножию столбов, в 1,5 локтя. И при отверстии его изваяние. Но боковые стенки 4-угольные, не круглые. Под стенками было 4 колеса и оси колес в подставах, вышина каждого колеса 1,5 локтя. Устройство колес такое же, как устройство колес в колеснице. Оси их и ободья их, и спицы их, и ступицы их — все было литое. 4 выступа на 4 углах каждой подставы. Из подставы выходили выступы ее. И наверху подставы круглое возвышение на 0,5 локтя вышины, и наверху подставы рукоятки ее и стенки ее из одной с нею массы. И изваял он на дощечках ее рукоятки и на стенках ее херувимов, львов и пальмы, столько, где позволяло место, и вокруг развесистые венки. Так сделал он 10 подстав, у всех их одно литье, одна мера, один вид. И сделал 10 медных умывальниц. Каждая умывальница вмещала 40 батов. Каждая умывальница была в 4 локтя. Каждая умывальница стояла на одной из 10 подстав. И расставил подставы 5 на правой стороне храма и 5 на левой стороне храма, а море поставил на правой стороне храма на восточной.

для покрытия двух опоясок венцов, которые на столбах, и 10 подстав, и 10 умывальниц на подставах, одно море и 12 валов под морем, и тазы, и лопатки, и чаши. Все вещи, которые сделал Хирам царю Соломону для храма Господа, были из полированной меди. Царь выливал их в глинистой земле в окрестности Иордана между Сакхофом и Цартаном. И поставил Соломон все эти вещи на место. По причине чрезвычайного их множества вес меди не определен. И сделал Соломон все вещи, которые в храме Господа: золотой жертвенник и золотой стол, на котором хлебы предложения, и светильники, 5 по правую сторону и 5 по левую сторону, перед задним отделением храма из чистого золота, и цветы, и лампадки, и щипцы из золота, и блюда, и ножи, и чаши, и лотки, и кадильницы из чистого золота, и петли у дверей внутреннего храма во святом святых, и у дверей в храме из золота же. Так совершена вся работа, которую производил царь Соломон для храма Господа, и принес Соломон, посвященное Давидом отцом его, серебро и золото и вещи, отдал в сокровищнице храма Господня. Я читаю 8 главу из 3 книги царств. Тогда созвал Соломон старейшин Израилевых и всех начальников колен, глав поколений сынов Израилевых, к царю Соломону в Иерусалим, чтобы перенести ковчег завета Господня из города Давидова, то есть Сиона. И собрались к царю Соломону на праздник все израильтяне в месяце Афаниме, который есть 7-й месяц. И пришли все старейшины Израилевы, и подняли священники ковчег, и понесли ковчег Господень в скинию собрания и все священные вещи, которые были в скинии, и несли их священники и левиты. А царь Соломон и с ним все общество Израилево, собравшиеся к нему, шли перед ковчегом, принося жертвы из мелкого и крупного скота, которых невозможно исчислить и определить по множеству их. И внесли священники ковчег завета Господня на место его в давир храма, во святое святых, под крылья херувимов. Ибо херувимы простирали крылья над местом ковчега и покрывали херувимы сверху ковчег и шесты его. И выдвинули шесты так, что головки шестов видны были из святилища перед давиром, но не выказывались наружу, они там и до сего дня. В ковчеге ничего не было, кроме 2 каменных скрижалей, которые положил туда Моисей на Хариве, когда Господь заключил завет с сынами Израилевыми по исшествии их из земли египетской. Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень, и не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень. Тогда сказал Соломон: Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле. Я построил храм в жилище тебе, место, чтобы пребывать тебе вовеки. И обратился царь лицом своим и благословил все собрание израильтян. Все собрание израильтян стояло. И сказал: «Благословен Господь Бог Израилев, который сказал своими устами Давиду отцу моему и ныне исполнил рукою своею». Он говорил: «С того дня, как я вывел народ мой Израиля из Египта, я не избрал города ни в одном из колен Израилевых, чтобы построен был дом, в котором пребывало бы имя мое. И избрал Давида, чтобы быть ему над народом моим Израилем. У Давида отца моего было на сердце построить храм имени Господа Бога Израилева.

0: Господь сказал Давиду, отцу моему, «У тебя есть на сердце построить храм имени моему. Хорошо, что это лежит у тебя на сердце. Однако не ты построишь храм, а сын твой, исшедший из чресл твоих, он построит храм имени моему». И исполнил Господь слово свое, которое изрек. «Я вступил на место отца моего Давида и сел на престоле Израилевом, как сказал Господь, и построил храм имени Господа Бога Израилева, и приготовил там место для ковчега, в котором завет Господа, заключенный им с отцами нашими, когда он вывел их из земли египетской. И стал Соломон перед жертвенником Господним впереди всего собрания израильтян, и воздвиг руки свои к небу и сказал: «Господи Боже Израилев, нет подобного Тебе Бога на небесах вверху и на земле внизу. Ты хранишь завет и милость к рабам Твоим, ходящим пред Тобою всем сердцем своим. Ты исполнил рабу Твоему Давиду, отцу моему, что говорил ему, что изрек Ты устами Твоими, то в этот день совершил рукою Твоею. И ныне, Господи Боже Израилев, исполни рабу Твоему Давиду, отцу моему, то, что говорил Ты ему, сказав: не прекратится у Тебя пред лицом моим сидящий на престоле Израилевым, если только сыновья Твои будут держаться пути своего, ходя предо мной так, как Ты ходил предо мною. И ныне, Боже Израилев, да будет верно слово Твое, которое Ты изрек рабу Твоему Давиду, отцу моему. Поистине, Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещают Тебя, тем менее сей храм, который я построил. Но призри на молитву раба Твоего и на прошение его, Господи Боже мой, услышь воззвание и молитву, которую раб Твой умоляет Тебя ныне. Да будут очи Твои отверсты на храм этот день и ночь, на это место, о котором Ты сказал, мое имя будет там. Услышь молитву, которую будет молиться раб Твой на этом месте. Услышь моление раба Твоего и народа Твоего Израиля, когда они будут молиться на месте этом. Услышь на месте обитания Твоего на небесах. Услышь и помилуй. Когда кто согрешит против ближнего Твоего и потребует от него клятвы, чтобы он поклялся, и для клятвы приведут преджертвенник Твой в храм сей, тогда Ты услышь с неба и произведи суд над рабами Твоими, обвини виновного, возложив поступок его на голову его, и оправдай правого, воздав ему по правде его». Когда народ Твой Израиль будет поражен неприятелем за то, что согрешил перед Тобою, и когда обратятся они к Тебе и исповедуют имя Твое, и будут просить и умолять Тебя в этом храме, тогда Ты услышь с неба и прости грех народа Твоего Израиля и возврати их в землю, которую Ты дал отцам их. Когда заключится небо, и не будет дождя за то, что они согрешат пред Тобою, и когда помолятся на месте этом и исповедуют имя Твое, и обратятся от греха своего, ибо Ты смирил их, тогда услышь с неба, и прости грех рабов Твоих и народа Твоего Израиля, указав им добрый путь, по которому идти, и пошли дождь на землю Твою, которую Ты дал народу Твоему в наследие. Будет ли на земле голод, будет ли моровая язва, будет ли палящий ветер, ржавчина, саранча, червь, неприятель ли будет теснить его в земле его, будет ли какое бедствие, какая болезнь, при всякой молитве, при всяком прошении, какое будет от какого-либо человека во всем народе твоем Израиле, когда они почувствуют бедствие и в сердце своем, и прострут руки свои к храму сему, ты услышь с неба, с места обитания твоего, и помилуй, соделай и воздай каждому по путям его, как ты усмотришь сердце его, ибо ты один знаешь сердце всех сынов человеческих, чтобы они боялись тебя во все дни, доколе и живут на земле, которую ты дал отцам нашим. Если и иноплеменник, который не от твоего народа Израиля, придет из земли далекой ради твоего имени, ибо и они услышат о твоем имени великом, и о твоей руке сильной, и о твоей мышце простертой, и придет он, и помолится у храма этого, услышь с неба, с места обитания твоего, и сделай все, о чем будет взывать к тебе иноплеменник, чтобы все народы земли знали имя твое, чтобы боялись тебя, как народ твой Израиль, чтобы знали, что именем твоим называется храм этот, который я построил. Когда выйдет народ твой на войну против врага своего путем, которым ты пошлешь его, и будет молиться Господу, обратившись к городу, который ты избрал, и к храму, который я построил имени твоему, тогда услышь с неба молитву их и прошение их, и сделай, что потребно для них. Когда они согрешат пред тобою, ибо нет человека, который не грешил бы, и ты прогневаешься на них и предашь их врагам, и, пленившие их, отведут их в неприятельскую землю, далекую или близкую. И когда они в земле, в которой будут находиться в плену, войдут в себя и обратятся, и будут молиться тебе в земле пленивших их, говоря: «Мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны». И когда обратятся к тебе всем сердцем своим и всей душой своей в земле врагов, которые пленили их, и будут молиться тебе, обратившись к земле своей, которую ты дал отцам их, к городу, который ты избрал, и к храму, который я построил имени твоему, тогда услышь с неба, с места обитания твоего молитву и прошение их, и сделай, что потребно для них, и прости народу твоему, в чем он согрешил перед тобою, и все проступки его, которые он сделал пред тобою, и возбуди сострадание к ним, впленивших их, чтобы они были милостивы к ним. Ибо они народ твой, и твой удел, который ты вывел из Египта, из железной печи. Да будут очи твои отверсты на молитву раба твоего и на молитву народа твоего Израиля, чтобы слышать их всегда, когда они будут призывать тебя. Ибо ты отделил их себе в удел из всех народов земли, как ты изрек через Моисея раба твоего, когда вывел отцов наших из Египта, владыка Господи. Когда Соломон произнес все сие моление и прошение Господу, тогда встал с колена жертвенника Господня, руки же его были распростерты к небу. И стоя благословил все собрание израильтян громким голосом, говоря: «Благословен Господь, который дал покой народу своему Израилю, как говорил. Не осталось неисполненным ни одного слова из всех благих слов его, которые он изрек через раба своего Моисея. Да будет с нами Господь, Бог наш! Да не оставит нас, да не покинет нас, наклоняя к себе сердце наше, чтобы мы ходили по всем путям его и соблюдали заповеди его и уставы его и законы его, которые он заповедал отцам нашим. И да будут слова эти, которыми я молился перед Господом, близки Господу Богу нашему день и ночь, чтобы он делал, что потребно для раба своего и что потребно для народа своего Израиля изо дня в день, чтобы все народы познали, что Господь есть Бог, и нет кроме Его. Да будет сердце ваше вполне предано Господу Богу нашему, чтобы ходить по уставам Его и соблюдать заповеди Его, как ныне. И царь, и все израильтяне с ним принесли жертву Господу. И принес Соломон в мирную жертву, которую принес он Господу, 22 тысячи крупного скота и 120 тысяч мелкого скота. Так освятили храм Господу царь и все сыны Израилевы. В тот же день освятил царь среднюю часть двора, который перед храмом Господним, совершив там всесожжение и хлебное приношение, и вознесший тук мирных жертв, потому что медный жертвенник, который пред Господом был мал для помещения всесожжения и хлебного приношения, и тука мирных жертв. И сделал Соломон в это время праздник, и весь Израиль с ним, большое собрание, сошедшееся от входов Емав до реки Египетской пред Господом Богом нашим. 7 дней, и еще 7 дней, 14 дней. В 8-й день Соломон отпустил народ, и благословили царя, и пошли в шатры свои, радуясь и веселясь в сердце о всем добром, что сделал Господь рабу своему Давиду и народу своему Израилю. Глава 9, 3 книга царств. Читаю с 1 стиха. После того, как Соломон кончил строение храма Господня и дома царского, и все, что Соломон желал сделать, явился Соломону Господь во второй раз, как явился ему в Гаваоне, и сказал ему Господь: «Я услышал молитву твою и прошение твое, о чем ты просил меня. Я освятил сей храм, который ты построил, чтобы пребывать имени моему там вовек. И будут очи мои и сердце мое там во все дни. И если ты будешь ходить пред лицом моим, как ходил отец твой Давид, в чистоте сердца и в правоте, исполняя все, что я заповедал тебе, и если будешь хранить уставы мои и законы мои, то я поставлю царский престол твой над Израилем вовек, как я сказал отцу твоему Давиду, говоря: не прекратится у тебя сидящий на престоле Израилевым. Если же вы и сыновья ваши отступите от меня и не будете соблюдать заповедей моих и уставов моих, которые я дал вам, и пойдете и станете служить иным богам и поклоняться им, то я истреблю Израиля с лица земли, которую я дал ему, и храм, который я освятил имени моему, отвергну от лица моего, и будет Израиль притчею и посмешищем у всех народов. И о храме этом высоком всякий, проходящий мимо его, ужаснется и свистнет и скажет: за что Господь поступил так с этой землей и с этим храмом? И скажут: за то, что они оставили Господа Бога своего, который вывел отцов их из земли египетской, и приняли других богов, и поклонялись им, и служили им, за это навел на них Господь все бедствие сие. По окончании 20 лет, в которые Соломон построил 2 дома, дом Господень и дом царский, на что Хирам, царь Тирский, доставлял Соломону деревья кедровые и деревья кипарисовые и золото по его желанию, царь Соломон дал Хираму 20 городов в земле Галилейской. И вышел Хирам из Тира посмотреть города, которые дал ему Соломон, и они не понравились ему. И сказал он: что это за города, которые ты, брат мой, дал мне? И назвал их землею Кавул, как называются они до сего дня. И послал Хирам царю 120 талантов золота. Вот распоряжение о подати, которую наложил царь Соломон, чтобы построить храм Господень и дом свой, и Милло, и стену Иерусалимскую, Гацор и Мегиддо, и Газер. Фараон, царь египетский, пришел и взял Газер, и сжег его огнем, и Хананеев, живших в городе, побил, и отдал его в приданное дочери своей, жене Соломоновой. И построил Соломон Газер и Нижний Бефарон, и Валаав, и Фадмор в пустыне. И все города для запасов, которые были у Соломона, и города для колесниц, и города для конницы, и все то, что Соломон хотел построить в Иерусалиме, и на Ливане, и во всей земле своего владения. Весь народ, оставшийся от амореев, хиттеев, ферезеев, евеев и иевусеев, которые были не из сынов Израилевых, детей их, оставшихся после них на земле, которых сыны Израилевы не могли истребить, Соломон сделал оброчными работниками до сего дня. Сынов же Израилевых Соломон не делал работниками, но они были его воинами, его слугами, его вельможами, его военачальниками и вождями его колесниц и его всадников. Вот главные представники над работами Соломоновыми, управлявших народом, который производил работы, было 550. Дочь фараонова перешла из города Давидова в свой дом, который построил для нее Соломон. Потом построил он Милло. И приносил Соломон 3 раза в год всесожжения и мирные жертвы на жертвеннике, который он построил Господу, и курение на нем совершал пред Господом. И окончил он строение дома. Царь Соломон также сделал корабль в Ецион-Гавере, что при Елафе, на берегу Черного моря, в земле Идумейской. И послал Хирам на корабле своих подданных корабельщиков, знающих море, с подданными Соломоновыми. И отправились они в Офир, и взяли оттуда золото 420 талантов, и привезли царю Соломону. Я читаю 10 главу из 3 книги царств. Царица Савская, услышав о славе Соломона во имя Господа, пришла испытать его загадками, и пришла она в Иерусалим с весьма большим богатством. Верблюды навьючены были благовониями и великим множеством золота и драгоценными камнями, и пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было у ней на сердце. И объяснил ей Соломон все слова ее, и не было ничего незнакомого царю, чего бы он не изъяснял ей. И увидела царица Савская всю мудрость Соломона и дом, который он построил, и пищу за столом его, и жилище рабов его, и стройность слуг его, и одежду их, и виночерпьев его, и всесожжение его, которое он приносил в храме Господнем, и не могла она более удержаться, и сказала царю: «Верно то, что я слышала в земле своей о делах твоих и о мудрости твоей. Но я не верила словам, доколе не пришла, и не увидели глаза мои. И вот, мне и в половину не сказано. Мудрости и богатства у тебя больше, нежели как я слышала. Блаженны люди твои, и блаженны сии слуги твои, которые всегда предстоят пред тобою и слышат мудрость твою. Да будет благословен Господь Бог твой, который благоволил посадить тебя на престол Израилев. Господь по вечной любви своей к Израилю поставил тебя царем творить суд и правду». И подарила она царю 120 талантов золота и великое множество благовоний и драгоценные камни. Никогда еще не приходило такого множества благовоний, какое подарила царица Савская царю Соломону. И корабль Хирамов, который привозил золото из Офира, привез из Офира великое множество красного дерева и драгоценных камней. И сделал царь из этого красного дерева перила для храма Господня и для дома царского, и гусли, и псалтири для певцов. Никогда не приходило столько красного дерева, и не видано было до сего дня. И царь Соломон дал царице Савской все, чего она желала, и чего просила, сверх того, что подарил ей царь Соломон своими руками. И отправилась она обратно в землю свою, она и все слуги ее. В золоте, которое приходило Соломону в каждый год, весу было 666 талантов золотых, сверх того, что получаемо было от разносчиков товара, и от торговли купцов, и от всех царей аравийских, и от областных начальников. И сделал царь Соломон 200 больших щитов из кованого золота. По 600 сиклей пошло на каждый щит. И 300 меньших щитов из кованого золота. По 3 мины золота пошло на каждый щит. И поставил их царь в доме из ливанского дерева. И сделал царь большой престол из слоновой кости, и обложил его чистым золотом. К престолу было 6 ступеней. Вверх сзади у престола был круглый, и были с обеих сторон у места сидения локотники, и 2 льва стояли у локотников. И еще 12 львов стояли там на 6 ступенях по обе стороны. Подобного сему не бывало ни в одном царстве. И все сосуды для питья у царя Соломона были золотые, и все сосуды в доме из ливанского дерева были из чистого золота. Из серебра ничего не было, потому что серебро в дни Соломона считалось ни за что. Ибо у царя был на море фарсисский корабль с кораблем Хирамовым. В 3 года раз приходил фарсисский корабль, привозивший золото и серебро и слоновую кость, и обезьян, и павлинов. Царь Соломон превосходил всех царей земли богатством и мудростью. И все цари на земле искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрости его, которую вложил Бог в сердце его. И они подносили ему каждый от себя в дар сосуды серебряные и сосуды золотые, и одежды, и оружие, и благовония, коней и мулов каждый год. И набрал Соломон колесниц и всадников. У него было 1400 колесниц и 12 тысяч всадников, и разместил он их по колесничным городам и при царе в Иерусалиме. И сделал царь серебро в Иерусалиме равноценным с простыми камнями, а кедры по их множеству сделал равноценными с сикоморами, растущими на низких местах. Коней же царю Соломону приводили из Египта и из Кувы. Царские купцы покупали их из Кувы за деньги. Колесница из Египта, получаемая и доставляемая, была за 600 сиклей серебра, а конь — за 150. Таким же образом они руками своими доставляли все это царям хиттейским и царям арамейским. Я читаю 11 главу из 3 книги царств. «И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой, мавитянок, амманитянок, идумиянок, сидонянок, хиттиянок, из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым, не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам. К ним прилепился Соломон любовью. И было у него 700 жен и 300 наложниц, и развратили жены его сердце его. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Мелхому, мерзости Аммонитской, и делал Соломон неугодное перед очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. Тогда построил Соломон капище Хамосу, мерзости Моавитской, на горе, которая перед Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим богам. И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа Бога Израилева, который два раза являлся ему, и заповедал ему, чтобы он не следовал иным богам, но он не исполнил того, что заповедал ему Господь. И сказал Господь Соломону: «За то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедал тебе, я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему. Но в дни твои я не сделаю этого ради Давида, отца твоего, из руки сына твоего исторгну его. И не все царство исторгну, одно колено дам сыну твоему ради Давида, раба моего, и ради Иерусалима, который я избрал». И воздвиг Господь противника на Соломона, Адера идумеянина из царского идумейского рода. Когда Давид был в Идумее, и военачальник Иоав пришел для погребения убитых и избил весь мужской пол в Идумее, ибо 6 месяцев прожил там Иоав и все израильтяне, доколе не истребили всего мужского пола в Идумее. Тогда этот Адер убежал в Египет, и с ним несколько идумеян, служивших при отце его. Адер был тогда малым ребенком. Отправившись из Мадиама, они пришли в Фаран и взяли с собой людей из Фарана и пришли в Египет к фараону, царю египетскому. Он дал ему дом и назначил ему содержание и дал ему землю. Адер снискал у фараона большую милость, так что он дал ему в жену сестру своей жены, сестру царицы Тахпенесы. И родила ему сестра Тахпенесы, сына Генувата. Тахпенеса воспитывала его в доме фараоновом, и жил Генуват в доме фараоновом вместе с сыновьями фараоновыми. Когда Адер услышал, что Давид почил с отцами своими, и что военачальник Иоав умер, то сказал фараону: «Отпусти меня, я пойду в свою землю». И сказал ему фараон: «Разве ты нуждаешься в чем у меня, что хочешь идти в свою землю?» Он отвечал: «Нет, но отпусти меня». И воздвиг Бог против Соломона еще противника, Разона, сына Елиады, который убежал от государя своего Адраазара, царя Сувского, и, собрав около себя людей, сделался начальником шайки после того, как Давид разбил Адраазара, и пошли они в Дамаск, и водворились там, и владычествовали в Дамаске. И был он противником Израиля во все дни Соломона. Кроме зла, причиненного Адером, он всегда вредил Израилю и сделался царем Сирии. И Иерваам, сын Наватов, ефремлянин из Цареды, имя матери его вдовы Церуя, раб Соломонов, поднял руку на царя. И вот обстоятельство, по которому он поднял руку на царя. Соломон строил Милло, подчинивал повреждений в городе Давида, отца своего. Иерваам был человек мужественный. Соломон, заметив, что этот молодой человек умеет делать дело, поставил его смотрителем над оброчными из дома Иосифова. В то время случилось Иерваму выйти из Иерусалима, и встретил его на дороге пророк Ахия, соломлянин, и на нем была новая одежда. На поле их было только двое. И взял Ахия новую одежду, которая была на нем, и разодрал ее на 12 частей, и сказал Иерваму: «Возьми себе 10 частей, ибо так говорит Господь Бог Израилев: вот я исторгаю царство из руки Соломоновой и даю тебе 10 колен, а одно колено останется за ним ради раба моего Давида и ради города Иерусалима, который я избрал из всех колен Израилевых. Это за то, что они оставили меня и стали поклоняться Астарте, божеству Сидонскому, и Хамосу, богу Моавитскому, и Милхому, богу Аммонитскому, и не пошли путями моими, чтобы делать угодное перед очами моими и соблюдать уставы мои и заповеди мои, подобно Давиду, отцу его. Я не беру всего царства из руки его, но я оставляю его владыкою на все дни жизни его ради Давида, раба моего, которого я избрал, который соблюдал заповеди мои и уставы мои. Но возьму царство из руки сына его и дам тебе из него 10 колен. А сыну его дам 1 колено, дабы оставался светильник Давида, раба моего, во все дни пред лицом моим в городе Иерусалиме, который я избрал себе для пребывания там имени моего. Тебя я избираю, и ты будешь владычествовать над всем, чего пожелает душа твоя, и будешь царем над Израилем. И если будешь соблюдать все, что я заповедую тебе, и будешь ходить путями моими, и делать угодное перед очами моими, соблюдая уставы мои и заповеди мои, как делал раб мой Давид, то я буду с тобою, и устрою тебе дом твердый, как я устроил Давиду, и отдам тебе Израиля. И смирю я род Давидов за это, но не на все дни. Соломон же хотел умертвить Иеровоама, но Иеровоам встал и убежал в Египет к Сусакиму, царю египетскому, и жил в Египте до смерти Соломоновой. Прочие события Соломоновой и все, что он делал, и мудрость его описаны в книге дел Соломоновых. Времени царствования Соломона в Иерусалиме над всем Израилем было 40 лет. И почил Соломон с отцами своими, и погребен был в городе Давида отца своего, и воцарился вместо него сын его Роваам. Я читаю 12 главу 3 книги царств. «И пошел Роваам в Сихем, ибо в Сихем пришли все израильтяне, чтобы воцарить его. И услышал о том Иеровоам, сын Наватов, когда находился еще в Египте, куда убежал от царя Соломона, и возвратился Иеровоам из Египта. И послали за ним, и призвали его. Тогда Иеровоам и все собрание израильтян пришли и говорили Роваму и сказали: «Отец твой наложил на нас тяжкое иго. Ты же облегчи нам жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и тогда мы будем служить тебе». И сказал он им: «Пойдите, и через 3 дня опять придите ко мне». И пошел народ. Царь Роваам советовался со старцами, которые предстояли перед Соломоном, отцом его, при жизни его, и говорил: «Как посоветуете вы мне отвечать этому народу?» Они сказали ему, они говорили ему и сказали: «Если ты на этот день будешь слугою народу всему, и услужишь ему, и удовлетворишь им, и будешь говорить им ласково, то они будут твоими рабами на все дни». Но он пренебрег совет старцев, что они советовали ему, и советовался с молодыми людьми, которые выросли вместе с ним и которые предстояли перед ним, и сказал им: «Что вы посоветуете мне отвечать народу этому, который говорил мне и сказал: „Облегчи иго, которое наложил на нас отец твой“?» И говорили ему молодые люди, которые выросли вместе с ним, и сказали: «Так скажи народу сему, который говорил тебе и сказал: „Отец твой наложил на нас тяжкое иго, ты же облегчи нас“. Так скажи им: „Мой мизинец толще чресл отца моего. Итак, если отец мой обременял вас тяжким игом, то я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами. Иеровоам и весь народ пришли к Рувааму на третий день, как приказал царь, сказав: «Приходите ко мне на третий день». И отвечал царь народу сурово и пренебрег совет старцев, что они советовали ему. И говорил он по совету молодых людей и сказал: «Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами». И не послушал царь народа, ибо так суждено было Господом, чтобы исполнилось слово его, которое изрек Господь через Ахию Силомлянина и Иерваму, сыну Наватову. И увидели все израильтяне, что царь не послушал их, и отвечал народ царю и сказал: «Какая нам часть в Давиде? Нет нам доли в сыне Иисеевом. По шатрам, Израиль! Теперь знай свой дом, Давид!» И разошелся Израиль по шатрам своим. Только над сынами Израилевыми, жившими в городах Иудиных, царствовал Рваам. И послал царь Рваам Адонирама, начальника над податью, но все израильтяне забросали его камнями, и он умер. Царь же Рваам поспешно взошел на колесницу, чтобы убежать в Иерусалим. И отложился Израиль от дома Давидова до сего дня. Когда услышали все израильтяне, что Иеровоам возвратился, то послали и призвали его в собрание и воцарили его над всеми израильтянами. За домом Давидовым не осталось никого, кроме колена Иудина и Вениаминова. Рваам, прибыв в Иерусалим, собрал из всего дома Иудина и из колена Вениаминова 180 тысяч отборных воинов, дабы воевать с домом Израилевым для того, чтобы возвратить царство Рвааму, сыну Соломонову. И было слово Божие к Самею, человеку Божию, и сказано: «Скажи Рвааму, сыну Соломонову, царю иудейскому, и всему дому Иудину, и Вениаминову, и прочему народу. Так говорит Господь: не ходите и не начинайте войны с братьями вашими, сынами Израилевыми. Возвратитесь каждый в дом свой, ибо от меня это было». И послушались они слова Господня и пошли назад по слову Господню. И обстроил Иеровоам Сихем на горе Ефремовой, и поселился в нем, оттуда пошел и построил Пенуил. И говорил Иеровоам в сердце своем: «Царство может опять перейти к дому Давидову. Если народ этот будет входить в Иерусалим для жертвоприношения в доме Господнем, то сердце народа сего обратится к государю своему, к Рвааму, царю иудейскому. И убьют они меня, и возвратятся к Рвааму, царю иудейскому». И, посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал народу: «Не нужно вам ходить в Иерусалим. Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». И поставил одного в Вифиле, а другого в Дане. И повело это ко греху, ибо народ стал ходить к одному из них даже в Дан. И построил он капище на высоте, и поставил из народа священников, которые не были из сынов левийных, и установил Иеровоам праздник в восьмой месяц, в 15-й день месяца, подобный тому празднику, какой был в Иудее, и приносил жертвы на жертвенники. То же сделал он в Вифиле, чтобы приносить жертву тельцам, которых сделал, и поставил в Вифиле священников высот, которые устроил, и принес жертвы на жертвенники, которые он сделал в Вифиле в 15-й день восьмого месяца, месяца, который он произвольно назначил, и установил праздник для сынов Израилевых, и подошел к жертвеннику, чтобы совершить курение. Читаем 13 главу из 3 книги Царств. «И вот человек Божий пришел из Иудеи по слову Господню в Вифиль, в то время как Иеровоам стоял у жертвенника, чтобы совершить курение. И произнес к жертвеннику слово Господне и сказал: „Жертвенник, жертвенник, так говорит Господь, вот родится сын дому Давидову, имя ему Иосия, и принесет на тебе в жертву священников высот, совершающих на тебе курение, и человеческие кости сожжет на тебе“. И дал в тот день знамение, сказав: „Вот знамение того, что это изрек Господь. Вот этот жертвенник распадется, и пепел, который на нем, рассыплется“». Когда царь услышал слово человека Божие, произнесенное к жертвеннику Вифиле, то простер Иеровоам руку свою от жертвенника, говоря: „Возьмите его“. И одервенела рука его, которую он простер на него, и не мог он поворотить ее к себе. И жертвенник распался, и пепел жертвенника рассыпался по знамению, которое дал человек Божий словом Господним. И сказал царь человеку Божию: „Умилостиви лицо Господа Бога твоего, и помолись обо мне, чтобы рука моя могла поворотиться ко мне“. И умилостивил человек Божий лицо Господа, и рука царя поворотилась к нему, и стала как прежде. И сказал царь человеку Божию: „Зайди со мной в дом и подкрепи себя пищею, и я дам тебе подарок“. Но человек Божий сказал царю: „Хотя бы ты давал мне полдома твоего, я не пойду с тобою, и не буду есть хлеба, и не буду пить воды в этом месте. Ибо так заповедано мне словом Господним: не ешь там хлеба, и не пей воды, и не возвращайся той дорогой, которой ты шел“. И пошел он другой дорогой, и не пошел обратно той дорогой, которой пришел в Вифиль. В Вифиле жил один пророк, старец. Сын его пришел и рассказал ему все, что сделал сегодня человек Божий в Вифиле, и слова, которые он говорил царю, пересказали сыновья отцу своему. И спросил их отец их, какой дорогой он пошел, и показали сыновья его, какой дорогой пошел человек Божий, приходивший из Иудеи. И сказал он сыновьям своим: „Оседлайте мне осла“, и оседлали ему осла, и он сел на него. И поехал за человеком Божиим, и нашел его сидящего под дубом, и сказал ему: „Ты ли человек Божий, пришедший из Иудеи?“ И сказал тот: „Я“. И сказал ему: „Зайди ко мне в дом и поешь хлеба“. Тот сказал: „Я не могу возвратиться с тобой и пойти к тебе, не буду есть хлеба и не буду пить у тебя воды в сем месте, ибо словом Господним сказано мне: не ешь хлеба и не пей там воды, и не возвращайся той дорогой, которой ты шел“. И сказал он ему: „И я пророк такой же, как и ты, и ангел говорил мне словом Господним и сказал: вороти его к себе в дом, пусть поест он хлеба и напьется воды“. Он солгал ему. И тот воротился с ним и поел хлеба в его доме и напился воды. Когда они еще сидели за столом, слово Господне было к пророку, воротившему его, и произнес он к человеку Божию, пришедшему из Иудеи, и сказал: „Так говорит Господь: за то, что ты не повиновался устам Господа и не соблюл повеление, которое заповедал тебе Господь, Бог твой, но воротился, ел хлеб и пил воду в том месте, о котором он сказал тебе: не ешь хлеба и не пей воды, тело твое не войдет в гробницу отцов твоих“. После того, как тот поел хлеба и напился, он оседлал осла для пророка, которого он воротил, и отправился тот. и встретил его на дороге лев и умертвил его. И лежало тело его, брошенное на дороге, осел же стоял возле него, и лев стоял возле тела. И вот проходившие мимо люди увидели тело, брошенное на дороге, и льва, стоящего подле тела, и пошли, и рассказали в городе, в котором жил пророк-старец. Пророк, воротивший его с дороги, услышав это, сказал: «Это тот человек Божий, который не повиновался устам Господа. Господь предал его льву, который изломал его и умертвил его по слову Господа, которое он изрек ему. И сказал сыновьям своим: оседлайте мне осла». И оседлали они. Он отправился и нашел тело его, брошенное на дороге. Осел же и лев стояли подле тела. Лев не съел тело и не изломал осла. И поднял пророк тело человека Божия, и положил его на осла, и повез его обратно. И пошел пророк-старец в город свой, чтобы оплакать и похоронить его. И положил тело его в своей гробнице, и плакал по нем: «Увы, брат мой!» После погребения его он сказал сыновьям своим: «Когда я умру, похороните меня в гробнице, в которой погребен человек Божий. Подле костей его положите кости мои. Ибо сбудется слово, которое он по повелению Господню произнес о жертвеннике в Вифиле и о всех капищах на высотах в городах самарийских». И после этого события Иеровоам не сошел со своей худой дороги, но продолжал ставить из народа священников высот, кто хотел, того он посвящал, и тот становился священником высот. Это вело дом Иеровоамов ко греху и к погибели и к истреблению его с лица земли. 14 глава 3 книги царств. В то время заболел Авия, сын Иеровоамов, и сказал Иеровоам жене своей: «Встань и переоденься, чтоб не узнали, что ты жена Иеровоамова, и пойди в Силом. Там есть пророк Ахия, он предсказал мне, что я буду царем этого народа. И возьми с собой 10 хлебов и лепешек и кувшин меду и пойди к нему, он скажет тебе, что будет с отроком». Жена Иеровоамова так и сделала. Встала, пошла в Силом и пришла в дом Ахии. Ахия уже не мог видеть, ибо глаза его сделались неподвижны от старости. И сказал Господь Ахии: «Вот идет жена Иеровоама спросить тебя о сыне своем, ибо он болен. Так и так говори ей, она придет переодетая». Ахия, услышав шорох от ног ее, когда она вошла в дверь, сказал: «Войди, жена Иеровоамова! Для чего было тебе переодеваться? Я грозный посланник к тебе. Пойди, скажи Иеровоаму, так говорит Господь, Бог Израилев. Я возвысил тебя из среды простого народа и поставил вождем народа моего Израиля, и отторг царство от дома Давидова и дал его тебе. А ты не таков, как раб мой Давид, который соблюдал заповеди мои и который последовал мне всем сердцем своим, делая только угодное пред очами моими. Ты поступал хуже всех, которые были прежде тебя, и пошел и сделал себе иных богов и истуканов, чтобы раздражить меня, меня же отбросил назад. За это я наведу беды на дом Иеровоамов и истреблю у Иеровоама, домочащегося к стене, заключенного и оставшегося в Израиле, и вымету дом Иеровоамов, как выметают сор дочисто. Кто умрет у Иеровоама в городе, того съедят псы, а кто умрет на поле, того склюют птицы небесные. Так Господь сказал. Встань и иди в дом твой. И как скоро нога твоя ступит в город, умрет дитя, и оплачут его все израильтяне, и похоронят его, ибо он один у Иеровоама войдет в гробницу, так как в нем из дома Иеровоамова нашлось нечто доброе перед Господом Богом Израилевым. И восставит себе Господь над Израилем царя, который истребит дом Иеровоамов в тот день. И что? Даже теперь. И поразит Господь Израиль, и будет он как тростник, колеблемый в воде, и извергнет израильтян из этой доброй земли, которую дал отцам их, и развеет их за реку за то, что они сделали у себя идолов, раздражая Господа. И предаст Господь Израиля за грехи Иеровоама, которые он сам сделал, и которыми ввел в грех Израиля. И встала жена Иеровоамова, и пошла, и пришла в Фирцу, и лишь только переступила через порог дома, дитя умерло. И похоронили его, и оплакали его все израильтяне по слову Господа, которое он изрек через раба своего Ахию пророка. Прочие дела Иеровоама, как он воевал и как царствовал, описаны в летописи царей израильских. Времени царствования Иеровоамова было 22 года, и почил он с отцами своими, и воцарился Нават, сын его, вместо него. Роваам, сын Соломонов, царствовал в Иудее. 41 год было Роваму, когда он воцарился, и 17 лет царствовал в Иерусалиме, в городе, который избрал Господь из всех колен Израилевых, чтобы пребывало там имя его, имя матери его Наама Аммонитянка. И делал Иуда неугодное перед очами Господа, и раздражали его более всего того, что сделали отцы их своими грехами, какими они грешили. И устроили они у себя высоты и статуи, и капища на всяком высоком холме и под всяким тенистым деревом. И блудники были также в этой земле и делали все мерзости тех народов, которых Господь прогнал от лица сынов Израилевых. На 5-м году царствования Роваама Сусаким, царь египетский, вышел против Иерусалима и взял сокровища дома Господня и сокровища дома царского, все взял. Взял и все золотые щиты, которые сделал Соломон, и сделал царь Роваам вместо них медные щиты, и отдал их на руки начальникам телохранителей, которые охраняли вход в дом царя. Когда царь выходил в дом Господень, телохранители несли их, и потом опять относили их в палат телохранителей. Прочее о Роваами и обо всем, что он делал, описано в летописи царей иудейских. Между Роваамом и Иеровоамом была война во все дни жизни их. И почил Роваам с отцами своими и погребен с отцами своими в городе Давидовом. Имя матери его Наама Аммонитянка. И воцарился Авия, сын его, вместо него.
1: 3 книга царств, глава 15. 18-й год царствования Иеровоама, сына Наватова, Авия воцарился над Иудеями. 3 года он царствовал в Иерусалиме, имя матери его Мааха, дочь Авессалома. Он ходил во всех грехах отца своего, который тот делал прежде него, и сердце его не было предано Господу Богу его, как сердце Давида, отца его. Но ради Давида Господь Бог его дал ему светильник в Иерусалиме, восставив по нем сына его и утвердив Иерусалим. Потому что Давид делал угодное пред очами Господа и не отступал от всего того, что он заповедал ему во все дни жизни своей, кроме поступка с Урию хитиянином. И война была между Роваамом и Иеровоамом во все дни жизни их. Прочие дела Авии, все, что он сделал, описано в летописи царей иудейских. И была война между Авиею и Иеровоамом. И почил Авия с отцами своими, и похоронили его в городе Давидовом. И воцарился Аса, сын его, вместо него. В 20-й год царствования Иеровоама, царя Израильского, воцарился Аса над Иудеями, и 41 год царствовал в Иерусалиме. имя матери его Ана, дочь Авессалома. Аса делал угодное пред очами Господа, как Давид, отец его. Он изгнал блудников из земли и отверг всех идолов, которые сделали отцы его, и даже мать свою Ану,

И вышел Вааса, царь Израильский, против Иудеи и начал строить раму, чтобы никто не выходил и не уходил к Асе, царю Иудейскому. И взял Аса все серебро и золото, оставшиеся в сокровищницах дома Господня и в сокровищницах дома царского, и дал его в руки слуг своих, и послал их царь Аса к Венададу, сыну Тавриимона, сыну Хизионова, царю сирийскому, жившему в Дамаске, и сказал: «Союз да будет между мною и между тобою, как был между отцом моим и между отцом твоим. Вот я посылаю тебе в дар серебро и золото. Расторгни союз твой с Аасою, царем израильским, чтобы он отошел от меня». И послушался Венадад, царь Аасы, и послал военачальников своих против городов израильских, и поразил Аин, и Дан, и Авел-Беф-Мааху, и весь Киннеров по всей земле Нефалима. Услышал восем, Мааса перестал строить раму и возвратился в Фирцу. Царь же Ааса созвал всех иудеев, никого не исключая, и вынесли они из рамы камни и дерева, которые Вааса употреблял для строения, и выстроил из них царь Ааса Гиву Вениаминову и Мицпу. Все прочие дела Аасы, и все подвиги его, и все, что он сделал, и города, которые он построил, описаны в летописи царей иудейских, кроме того, что в старости своей он был болен ногами. И почил Ааса с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давида, отца своего, и воцарился Иосафат, сын его, вместо него. Навад же, сын Иеровоамов, воцарился над Израилем во второй год Аасы, царя иудейского, и царствовал над Израилем 2 года. И делал он неугодное пред очами Господа, ходил путем отца своего и во грехах его, которыми тот ввел Израиля в грех. И сделал против него заговор Вааса, сын Ахии, из дома Иссахарова, и убил его Вааса при Гавафоне филистимском, когда Навад и все израильтяне осаждали Гавафон. И умертвил его Вааса в 3-й год Аасы, царя иудейского, и воцарился вместо него. Когда он воцарился, то и избил весь дом Иеровоамов, не оставил ни души у Иеровоама, доколе не истребил его по слову Господа, которое он изрек через раба своего Ахию Силамлянина, за грехи Иеровоама, которые он сам делал и которыми ввел в грех Израиля, за оскорбление, которым он прогневал Господа Бога Израилева. Прочие дела Навата, все, что он сделал, описано в летописи царей израильских. И война была между Аасою и Ваасою, царем израильским, во все дни их. В 3-й год Аасы, царя иудейского, воцарился Вааса, сын Ахии, над всеми израильтянами в Фирце, и царствовал 24 года, и делал неугодное пред очами Господними, и ходил путем Иеровоама и во грехах его, которыми тот ввел в грех Израиля. Я читаю главу 16 из 3 книги царств. И было слово Господне к Иую, сыну Ананиеву, о Ваасе: «За то, что я поднял тебя из праха и сделал тебя вождем народа моего Израиля, ты же пошел путем Иеровоама и ввел в грех народ мой израильтян, чтобы он прогневлял меня грехами своими, вот я отвергну дом Ваасы и дом потомства его, и сделаю с домом твоим то же, что с домом Иеровоама, сына Наватова. Кто умрет у Ваасы в городе, того съедят псы, а кто умрет у него на поле, того склюют птицы небесные». Прочие дела Ваасы, все, что он сделал, и подвиги его описаны в летописи царей израильских. И почил Вааса с отцами своими, и погребен в Фирце, и воцарился

0: Ила, сын его, вместо него. Но через Иуя, сына Ананьева, уже было сказано слово Господне о Ваасе и о доме его, и о всем зле, какое он делал пред очами Господа, раздражая его делами рук своих, подражая дому Иеровоамову, за что он истреблен был. В 26-й год Асы, царя иудейского, воцарился Ила, сын Ваасы, над Израилем в Фирце, и царствовал 2 года. И составил против него заговор раб его Замврии, начальствовавший над половиной колесниц. Когда он в Фирце напился до пьяна в доме Арцы, начальствующего над дворцом Фирце, тогда вошел Замврий, поразил его и умертвил его в 27-й год Асы, царя иудейского, и воцарился вместо него. Когда он воцарился и сел на престоле его, то истребил весь дом Ваасы, не оставив ему мочащегося к стене ни родственников его, ни друзей его, и истребил Замврий весь дом Ваасы по слову Господа, которое он изрек о Ваасе через Иуя пророка, за все грехи Ваасы и за грехи Илы, сына его, которые они сами делали и которыми вводили Израиля в грех, раздражая Господа Бога Израилева своими идолами. Прочие дела Илы, все, что он сделал, описано в летописи царей израильских. В 27-й год Асы, царя иудейского, царился Замврий, и царствовал 7 дней в Фирце, когда народ осаждал Гавафон филистимский. Когда народ, осаждавший, услышал, что Замврий сделал заговор и умертвил царя, то все израильтяне воцарили Амврия, военачальника над Израилем, в тот же день в стане. И отступили Амврий и все израильтяне с ним от Гавафона и осадили Фирцу. Когда увидел Замврий, что город взят, вошел во внутреннюю комнату царского дома и зажег за собою царский дом огнем, и погиб за свои грехи, в чем он согрешил, делая неугодное перед очами Господними, ходя путем Иеровоама и во грехах его, который тот сделал, чтобы ввести Израиля в грех. Прочие дела Замврия и заговор его, который он составил, описаны в летописи царей израильских. Тогда разделился народ израильский надвое. Половина народа стояла за Фамния, сына Гонафова, чтобы воцарить его, а половина за Амврия. И одержал верх народ, который за Амврия, над народом, который за Фамния, сына Гонафова. И умер Фамний, и воцарился Амврий. В 31-й год Асы, царя иудейского, воцарился Амврий над Израилем и царствовал 12 лет. В Фирце он царствовал 6 лет. И купил Амврий гору Семирон у Семира за 2 таланта серебра, и застроил гору и назвал построенным им город Самарию по имени Семира, владельца горы. И делал Амврий неугодное перед очами Господа, и поступал хуже всех бывших перед ним. Он во всем ходил путем Иеровоама, сына Наватова, и во грехах его, которыми тот ввел в грех израильтян, чтобы прогневлять Господа Бога Израилева идолами своими. Прочие дела Амврия, которые он сделал, и мужество, которое он показал, описаны в летописи царей израильских. И почил Амврий с отцами своими, и погребен в Самарии. И воцарился Ахав, сын его, вместо него. Ахав, сын Амвриев, воцарился над Израилем в 38-й год Асы, царя иудейского. И царствовал Ахав, сын Амврия, над Израилем в Самарии 22 года. И делал Ахав, сын Амврия, неугодное пред очами Господа более всех бывших прежде него. Мало было для него впадать в грехи Иероваама, сына Наватого. Он взял себе в жену Иезавель, дочь Ефваала, царя Сидонского, и стал служить Ваалу и поклоняться ему. И поставил он Ваалу жертвенник в капище Ваала, который построил в Самарии. И сделал Ахав дубраву, и более всех царей израильских, которые были прежде него, Ахав делал то, что раздражает Господа Бога Израилева. В его дни Ахиил, вифилянин, построил Иерихон. На первенце своем Авираме он положил основание его, и на младшем своем сыне Сегубе поставил ворота его по слову Господа, которое он изрек через Иисуса, сына Навина. Третья книга царств, глава 17. И сказал Илия, фесвитянин из жителей Галаадских, Ахаву, «Жив Господь, Бог Израилев, перед которым я стою, в эти годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». И было к нему слово Господне, «Пойди отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Харафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, а вороном я повелел кормить тебя там». И пошел он, и сделал по слову Господню. Пошел и остался у потока Харафа, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо по вечеру, и из потока он пил. По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на землю. И было к нему слово Господне, «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там. Я повелел там женщине-вдове кормить тебя». И встал он, и пошел в Сарепту. И когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова. И подозвал он ее и сказал, «Дай мне немного воды в сосуде напиться». И пошла она, чтобы взять. А он закричал вслед ей и сказал, «Возьми для меня и кусок хлеба в руки твои». Она сказала, «Жив Господь, Бог твой! У меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в кадке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полена два дров и пойду приготовлю это для себя и для сына моего. Съедим это и умрем». И сказал ей Илья, «Не бойся, пойди, сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь после. Ибо так говорит Господь Бог Израилев, мука в кадке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю». И пошла она и сделала так, как сказал Илья, и кормилась она, и он, и дом ее несколько времени. Мука в кадке не истощалась, и масло в кувшине не убывало по слову Господа, которое он изрек через Илью. После этого заболел сын этой женщины, хозяйки дома, и болезнь его была так сильна, что не осталось в нем дыхания. И сказала она Илье, «Что мне и тебе, человек Божий? Ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего». И сказал он ей, «Дай мне сына твоего». И взял его из рук ее, и понес его в горницу, где он жил, и положил его на свою постель. И воззвал к Господу и сказал, «Господи, Боже мой, неужели ты и вдове, у которой я пребываю, сделаешь зло, умертвив сына ее?» И, простершись над отроком трижды, он воззвал Господа и сказал, «Господи, Боже мой, да возвратится душа отрока сего в него!» И услышал Господь голос Ильи, и возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил. И взял Илья отрока и свел его из горницы в дом, и отдал его матери его, и сказал Илья: «Смотри, сын твой жив». И сказала та женщина Ильи: «Теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что слово Господне в устах твоих истинно». Я читаю третью книгу царств, главу 18. По прошествии многих дней было слово Господне к Ильи в третий год: «Пойди и покажись Ахаву, и я дам дождь на землю». И пошел Илья, чтобы показаться Ахаву. Голод же сильный был в Самарии. И призвал Ахав Авдия, начальствовавшего над дворцом. Авдия же был человек весьма богобоязненный. И когда Иезавель истребляла пророков Господних, Авдий взял 100 пророков и скрывал их по 50 человек в пещерах, и питал их хлебом и водою. И сказал Ахав Авдию: «Пойди по земле ко всем источникам водным и ко всем потокам на земле. Не найдем ли где травы, чтобы нам прокормить коней и лошаков, и не лишиться скота?» И разделили они между собой землю, чтобы обойти ее. Ахав особо пошел одной дорогою, и Авдий особо пошел другой дорогой. Когда Авдий шел дорогой, вот навстречу ему идет Илья. Он узнал его и пал на лицо свое и сказал: «Ты ли это, господин мой Илья?» Тот сказал: «Я». «Пойди, скажи господину твоему, Илья здесь». А тот сказал: «Чем я провинился, что ты предаешь раба твоего в руки Ахава, чтобы умертвить меня? Жив Господь Бог твой, нет ни одного народа и царства, куда бы ни посылал государь мой искать тебя». И когда ему говорили, что тебя нет, он брал клятву с того царства и народа, что не могли отыскать тебя. А ты теперь говоришь: «Пойди, скажи господину твоему, Илья здесь? Когда я пойду от тебя, тогда Дух Господень унесет тебя не знаю куда. И если я пойду уведомить Ахава, и он не найдет тебя, то он убьет меня. А раб твой богобоязнен от юности своей. Разве не сказано господину моему, что я сделал, когда Иезавель убивала пророков Господних, как я скрывал 100 человек пророков Господних по 50 человек в пещерах и питал их хлебом и водою? А ты теперь говоришь: пойди, скажи господину твоему, Илья здесь? Он убьет меня». И сказал Илья: «Жив Господь Саваоф, пред которым я стою, сегодня я покажусь ему». И пошел Авдий навстречу Ахаву и донес ему. И пошел Ахав навстречу Ильи. Когда Ахав увидел Илью, то сказал Ахав ему: «Ты ли это, смущающий Израиля?» И сказал Илья: «Не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего тем, что вы презрели повеление Господне и идете вслед Валам. Теперь пошли и собери ко мне всего Израиля на гору Кармил, и 450 пророков Вааловых, и 400 пророков дубравных, питающихся от стола Иезавели». И послал Ахав ко всем сынам Израилевым и собрал всех пророков на гору Кармил. И подошел Илья ко всему народу и сказал: «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте». И не отвечал народ ему ни слова. И сказал Илья народу: «Я один остался пророк Господень, а пророков Вааловых 450 человек. Пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца и рассекут его, и положат на дрова, но огня пусть не подкладывают. А я приготовлю другого тельца и положу на дрова, а огня не подложу. И призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог. И отвечал весь народ и сказал: «Хорошо». И сказал Илия пророкам Вааловым: «Выберите себе одного тельца и приготовьте вы прежде, ибо вас много. И призовите имя Бога вашего, но огня не подкладывайте». И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили, и призывали имя Ваала от утра до полудня, говоря: «Ваале, услышь нас!» Но не было ни голоса, ни ответа. И скакали они у жертвенника, который сделали. В полдень Илия стал смеяться над ними и говорил: «Кричите громким голосом, ибо он Бог. Может быть, он задумался или занят чем-нибудь, или в дороге. А может быть, и спит, так он проснется». И стали они кричать громким голосом и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Прошел полдень, а они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения. Но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. Тогда Илия сказал всему народу: «Подойдите ко мне». И подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник Господень. И взял Илия 12 камней по числу колен сынов Иакова, которому Господь сказал так: «Израиль будет имя твое». И построил из этих камней жертвенник во имя Господа, и сделал вокруг жертвенника ров вместимостью в 2 саты зерен, и положил дрова, и рассек тельца, и возложил его на дрова. И сказал: «Наполните 4 ведра воды и выливайте на всесожигаемую жертву и на дрова». Потом сказал: «Повторите». И они повторили. И сказал: «Сделайте тоже в 3-й раз». И сделали в 3-й раз. И вода полилась вокруг жертвенника, и ров наполнился водою. Во время приношения вечерней жертвы подошел Илия пророк и сказал: «Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев, да познают в сей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой и сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе». И не спал огонь Господень, и пожрал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал: «Господь есть Бог, Господь есть Бог». И сказал им Илия: «Схватите пророков Вааловых, чтобы ни один из них не укрылся». И схватили их. И отвел их Илия к потоку Кессону, и заколол их там. И сказал Илия Ахаву: «Пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя». И пошел Ахав есть и пить, а Илия взошел наверх кормила, и наклонился к земле, и положил лицо свое между коленами своими, и сказал отроку своему: «Пойди, посмотри к морю». Тот пошел и посмотрел, и сказал: «Ничего нет». Он сказал: «Продолжай до 7 раз». В 7-й раз тот сказал: «Вот небольшое облачко поднимается от моря величиной в ладонь человеческую». Он сказал: «Пойди, скажи Ахаву, запрягай колесницу и поезжай, чтобы не застал тебя дождь». Между тем небо сделалось мрачно от туч и от ветра,
1: и пошел большой дождь. Ахав же сел в колесницу и поехал в Изриэль. И была на Ильи рука Господня. Он опоясал чресла свои и бежал перед Ахавом до самого Изриэля.
0: Я читаю третью книгу царств, 19 главу. И пересказал Ахав и Иезавели все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом. И послала Иезавель посланца к Илии сказать: «Пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душой того, что сделано с душою каждого из них». Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. А сам отошел в пустыню на день пути, и, пришедший, сел под можжевеловым кустом и просил себе смерти, и сказал: «Довольно уже, Господи! Возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». И лег, и заснул под можжевеловым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему: «Встань, ешь». И взглянул Илия, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился, и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал: «Встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобою». И встал он, поел и напился, и, подкрепившись той пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божией Харива. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь: «Что ты здесь, Илия?» Он сказал: «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники, и пророков Твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И сказал: «Выйди и стань на горе перед лицом Господним. И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра». Услышав это, Илия закрыл лицо свое милостью своею и вышел, и стал у входа в пещеру. И был к нему голос, и сказал ему: «Что ты здесь, Илия?» Он сказал: «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилева оставили завет Твой, разрушили жертвенники Твои, и пророков Твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И сказал ему Господь: «Пойди обратно своей дорогой через пустыню в Дамаск. И когда придешь, то помажь Азаила в царя над Сирией, а Иуя, сына Намессиина, помажь в царя над Израилем. Елисея же, сына Сафатова из Авел-Мехолы, помажь в пророка вместо себя. Кто убежит от меча Азаилова, того умертвит Иуй, а кто спасется от меча Иуева, того умертвит Елисей. Впрочем, я оставил между израильтянами 7000 мужей. Всех сих колена не преклонялись перед валом, и всех сих уста не целовали его». И пошел он оттуда и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он пахал. 12 пар валов было у него, и сам он был при 12-й. Илия, проходя мимо него, бросил на него милость свою.
1: и оставил Елисеева лов, и побежал за Ильею и сказал: «Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобою». Он сказал ему: «Пойди и приходи назад, ибо что сделал я тебе?» Он отошел от него, взял пару волов и заколол их, и зажегши плуг волов, и сжарил мясо их, и раздал людям, и они ели. А сам встал и пошел за Ильею, и стал служить ему. Глава 20, 3 книги царств. Венадад, царь сирийский, собрал все свое войско, и с ним было 32 царя, и кони, и колесницы, и пошел, осадил Самарию и воевал против нее. И послал послов к Ахаву, царю израильскому, в город, и сказал ему: «Так говорит Венадад, серебро твое и золото твое мои, и жены твои, и лучшие сыновья твои мои». И отвечал царь Израилев и сказал: «Да будет по слову твоему, господин мой царь, я и все мое твое». И опять пришли послы и сказали: «Так говорит Венадад, я послал к тебе сказать, серебро твое и золото твое, и жен твоих и сыновей твоих отдай мне. Поэтому я завтра к этому времени пришлю к тебе рабов моих, чтобы они осмотрели твой дом, и дома служащих тебе, и все дорогое для глаз твоих взяли в руки и унесли». И созвал царь израильский всех старейшин земли и сказал: «Замечайте и смотрите, он замышляет зло. Когда он присылал ко мне за женами моими и сыновьями моими, и серебром моим, и золотом моим, я ему не отказал». И сказали ему все старейшины и весь народ: «Не слушай и не соглашайся». И сказал он послам Венедада: «Скажите господину моему царю, все, о чем ты присылал в первый раз к рабу твоему, я готов сделать, а этого не могу сделать». И пошли послы и отнесли ему ответ. И прислал к нему Венадад сказать: «Пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если праха самарийского достанется по горсти для всех людей, идущих за мною». И отвечал царь израильский, сказал: «Скажите, пусть не хвалится подпоясывающийся, как распоясывающийся». Услышав это слово, Венадад, который пил вместе с царями в палатках, сказал рабам своим: «Осаждайте город». И они осадили город. И вот один пророк подошел к Ахаву, царю израильскому, и сказал: «Так говорит Господь, видишь ли все это большое полчище? Вот я сегодня предам его в руку твою, чтобы ты знал, что я Господь». И сказал Ахав: «Через кого?» Он сказал: «Так говорит Господь, через слуг областных начальников». И сказал Ахав: «Кто начнет сражение?» Он сказал: «Ты». Ахав сосчитал слуг областных начальников, и нашлось их 232. После них счел весь народ всех сынов Израилевых 7000. И они выступили в полдень. Венадад же напился до пьяна в палатках вместе с царями, с 32 царями, помогавшими ему. И выступили прежде слуги областных начальников. И послал Венадад, и донесли ему, что люди вышли из Самарии. Он сказал: «Если за миром вышли они, то схватите их живыми. И если на войну вышли, также схватите их живыми». И вышли из города слуги областных начальников и войско за ними, и поражал каждый противника своего, и побежали сирияне, а израильтяне погнались за ними. Венадад же, царь сирийский, спасся наконец всадниками. И вышел царь израильский, и взял коней и колесницы, и произвел большое поражение у сирьян. И подошел пророк к царю Израильскому и сказал ему: «Пойди, укрепись, и знай, и смотри, что тебе делать. Ибо по прошествии года царь сирийский опять пойдет против тебя». Слуги царя сирийского сказали ему: «Бог их есть Бог гор, поэтому они одолели нас. Если же мы сразимся с ними на равнине, то верно одолеем их. Итак, вот что сделай: удали царей каждого с места его, и вместо них поставь области начальников, и набери себе войска столько, сколько пало у тебя, и коней, сколько было у тебя коней, и колесниц, сколько было колесниц, и сразимся с ними на равнине, и тогда верно одолеем их». И послушался он голоса их и сделал так. По прошествии года Венадад собрал сириян и выступил к Афеку, чтобы сразиться с Израилем. Собраны были и сыны Израилевы, и, взявши продовольствие, пошли навстречу им. И расположились сыны Израилевы станом перед ними, как бы два небольшие стада коз, а сирияне наполнили землю. И подошел человек Божий и сказал царю Израильскому: «Так говорит Господь: за то, что сирияне говорят, Господь есть Бог гор, а не Бог долин, я все это большое полчище предам в руку твою, чтобы вы знали, что я Господь». И стояли станом один против других 7 дней. В 7-й день началась битва, и сыны Израилевы поразили 100 тысяч пеших сириян в один день. Остальные убежали в город Афек. Там упала стена на остальных 27 тысяч человек. А Венадад ушел в город и бегал из одной внутренней комнаты в другую. И сказали ему слуги его: «Мы слышали, что цари дома Израилева цари милостивые. Позволь нам возложить вретище на чресла свои и веревки на головы свои, пойти к царю Израильскому. Может быть, он пощадит жизнь твою». И опоясали они вретищами чресла свои, и возложили веревки на головы свои, и пришли к царю Израильскому и говорили, и сказали: «Раб твой Венадад говорит, пощади жизнь мою». Тот сказал: «Разве он жив? Он брат мой». Люди эти приняли сие за хороший знак, и поспешно подхватили слово из уст его, и сказали: «Брат твой Венадад». И сказал он: «Пойдите, приведите его». И вышел к нему Венадад, и он посадил его с собой на колесницу. И сказал ему Венадад: «Города, которые взял мой отец у твоего отца, я возвращу, и площади ты можешь иметь для себя в Дамаске, как отец мой имел в Самарии». Ахав сказал: «После договора я отпущу тебя». И, заключив с ним договор, отпустил его. Тогда один человек из сынов пророческих сказал другому по слову Господа: «Бей меня». Но этот человек не согласился бить его и сказал ему: «За то, что ты не послушаешь гласа Господня, убьет тебя лев, когда пойдешь от меня». И пошел от него, и лев встретил его, убил его. И нашел он другого человека и сказал: «Бей меня». Этот человек бил его до того, что изранил побоями. И пошел пророк и предстал пред царя на дороге, прикрыв покрывалом глаза свои. Когда царь проезжал мимо, он закричал царю и сказал: «Раб твой ходил на сражение, и вот один человек, отошедший в сторону, подвел ко мне человека и сказал: «Стереги этого человека, если его не станет, то твоя душа будет за его душу, или ты должен будешь отвесить талант серебра». Когда раб твой занялся теми и другими делами, его не стало. И сказал ему царь израильский: «Таков тебе и приговор, ты сам решил». Он тотчас снял покрывало с глаз своих, и узнал его царь, что он из пророков. И сказал ему: «Так, — говорит Господь, — за то, что ты выпустил из рук твоих человека, заклятого мною, душа твоя будет вместо его души, народ твой вместо его народа». И отправился царь израильский домой встревоженный и огорченный, и прибыл в Самарию.
0: Я читаю 21 главу из 3 книги царств. «И было после сих происшествий у Навуфея, израилетянина в Изриеле, был виноградник подле дворца Ахава, царя Самарийского. И сказал Ахав Навуфею, говоря, «Отдай мне свой виноградник, из него будет у меня овощный сад, ибо он близко к моему дому, а вместо него я дам тебе виноградник лучше этого, или, если угодно тебе, дам тебе серебра, сколько он стоит». Но Навуфей сказал Ахаву, «Сохрани меня, Господь, чтоб я отдал тебе наследство отцов моих». И пришел Ахав домой встревоженный и огорченный тем словом, которое сказал ему Навуфей, израилетянин, говоря, «Не отдам тебе наследство отцов моих». И лег на постель свою, и отворотил лицо свое, и хлеба не ел. И вошла к нему жена его Иезавель и сказала ему, «Отчего встревожен дух твой, что ты и хлеба не ешь?» Он сказал ей, «Когда я стал говорить Навуфею, израилетянину, и сказал ему, «Отдай мне виноградник твой за серебро, или, если хочешь, я дам тебе другой виноградник вместо него», тогда он сказал, «Не отдам тебе виноградника моего». И сказала ему Иезавель, жена его, «Что за царство было бы в Израиле, если бы ты так поступал? Встань, ешь хлеб и будь спокоен». Я доставлю тебе виноградник Навуфея, израилетянина. И написала она от имени Ахава письма, и запечатала их его печатью, и послала эти письма к старейшинам и знатным его городе, живущим с Навуфеем. В письмах она писала так. «Объявите пост и посадите Навуфея на первое место в народе. А против него посадите двух негодных людей, которые свидетельствовали бы на него и сказали, «Ты хулил Бога и царя». И потом выведите его и побейте его камнями, чтобы он умер». И сделали жители города его, старейшины и знатные, жившие в городе его, как приказала им Иезавель, так, как написано в письмах, которые она послала к ним». Объявили пост и посадили Навуфея во главе народа, и выступили два негодных человека, и сели против него, и свидетельствовали на него эти недобрые люди перед народом, и говорили, «Навуфей хулил Бога и царя!» И вывели его за город, и побили его камнями, и он умер». И послали к Иезавели сказать, «Навуфей побит камнями и умер». Услышав, что Навуфей побит камнями и умер, Иезавель сказала Ахаву, «Встань, возьми во владение виноградник Навуфея, израилетянина, который не хотел отдать тебе за серебро, ибо Навуфея нет в живых, он умер». Когда услышал Ахав, что Навуфей был убит, встал Ахав, чтобы пойти в виноградник Навуфея израилетянина и взять его во владение. И было слово Господне к Илии Фесфитянину, «Встань, пойди навстречу Ахаву, царю израильскому, который в Самарии. Вот он теперь в винограднике Навуфея, куда пришел, чтобы взять его во владение, и скажи ему, «Так говорит Господь, ты убил и еще вступаешь в наследство?» И скажи ему, «Так, — говорит Господь, — на том месте, где псы лизали кровь Навуфея, псы будут лизать и твою кровь». И сказал Ахав Илии, «Нашел ты меня, враг мой!» Он сказал,
1: нашел, ибо ты предался тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа. Так говорит Господь, вот я наведу на тебя беды и вымету за тобою и истреблю у Ахава мочащегося к стене и заключенного и оставшегося в Израиле, и поступлю с домом твоим так, как поступил я с домом Иеровоама, сына Наватого, и с домом Ваасы, сына Ахиина, за оскорбление, которым ты раздражил меня и ввел Израиля в грех. Также и о Иезавели сказал Господь, псы съедят Иезавель за стеною Изриеля. Кто умрет у Ахава в городе, того съедят псы, а кто умрет на поле, того расклюют птицы небесные. Не было еще такого человека, как Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугодное перед очами Господа, к чему подущала его жена его Иезавель. Он поступал весьма гнусно, последуя идолам, как делали амореи, которых Господь прогнал от лица сынов Израилевых. Выслушав все слова эти, Ахав разодрал одежды свои и возложил на тело свое вретище, и постился, и спал во вретище, и ходил печально. И было слово Господне к Илии Фесфитянину. И сказал Господь, «Видишь, как смирился предо мною Ахав? За то, что он смирился предо мною, я не наведу бед в его дни». Во дни сына его наведу беды на дом его. Третья книга царств, глава 22. Прошли 3 года, и не было войны между Сирией и Израилем. На 3-й год Иосафат, царь иудейский, пошел к царю израильскому. И сказал царь израильский слугам своим, «Знаете ли, что Рамов Галаадский наш? А мы так долго молчим и не берем его из руки царя сирийского». И сказал он Иосафату, «Пойдешь ли ты со мной на войну против Рамова Галаадского?» И сказал Иосафат царю израильскому, «Как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ». «Как твои кони, так и мои кони!» И сказал Иосафат царю израильскому, «Спроси сегодня, что скажет Господь!» И собрал царь израильский пророков, около 400 человек, и сказал им, «Идти ли мне войною на Рамов Галаадский или нет?» Они сказали, «Иди, Господь предаст его в руки царя!» И сказал Иосафат, «Нет ли здесь еще пророка Господня, чтобы нам вопросить через него Господа?» И сказал царь израильский Иосафату, «Есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа, но я не люблю его, ибо он не пророчествует о мне доброго, а только худое. Это Михей, сын Иемвлая». И сказал Иосафат, «Не говори, царь, так». И позвал царь израильский одного евнуха и сказал, «Сходи поскорее за Михеем, сыном Иемвлая». Царь израильский и Иосафат, царь иудейский, сидели каждый на седалище своем, одетые в царские одежды, на площади у ворот Самарии, и все пророки пророчествовали перед ними». И сделал себе Сидекия, сын Ханааны, железные рога, и сказал, «Так, — говорит Господь, — сими рогами избадешь сириан до истребления их». И все пророки пророчествовали тоже, говоря, «Иди на Рамов Галаадский, будет успех, Господь предаст его в руки царя». Посланный, который пошел позвать Михея, говорил ему, «Вот речи пророков единогласно предвещают царю доброе. Пусть бы и твое слово было согласно со словом каждого из них». изреки и ты доброе. И сказал Михей: «Жив Господь, я изреку только то, что скажет мне Господь». И пришел он к царю. Царь сказал ему: «Михей, идти ли нам войной на Рамов Галаадский или нет?» И сказал тот ему: «Иди, будет успех, Господь предаст его в руку царя». И сказал ему царь: «Еще и еще заклинаю тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истины во имя Господа». И сказал тогда он: «Я вижу всех израильтян, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря». И сказал Господь: «Нет у них начальника, пусть возвращаются с миром каждый в свой дом». И сказал царь израильский Иосафату: «Не говорил ли я тебе, что он не пророчествует о мне доброго, а только худое?» И сказал Михей: «Выслушай слово Господне. Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло при нем по правую и по левую руку его. И сказал Господь: кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском?» И один говорил так, другой говорил иначе, и выступил один дух, стал пред лицом Господа и сказал: «Я склоню его». И сказал ему Господь: «Чем?» Он сказал: «Я выйду и сделаюсь духом лживым в устах всех пророков его». Господь сказал: «Ты склонишь его и выполнишь это. Пойди и сделай так». И вот теперь попустил Господь духа лживого в уста всех сих пророков твоих, но Господь изрек о тебе недоброе. И подошел Сидекия, сын Ханааны, и, ударив Михея по щеке, сказал: «Как? Неужели от меня отошел Дух Господень, чтобы говорить в тебе?» И сказал Михей: «Вот ты увидишь это в тот день, когда будешь бегать из одной комнаты в другую, чтобы укрыться». И сказал царь израильский: «Возьмите Михея и отведите его к Амону, градоначальнику, и к Иоасу, сыну царя, и скажите: так говорит царь, посадите этого в темницу и кормите его скудно хлебом и скудно водою, доколе я не возвращусь в мире». И сказал Михей: «Если возвратишься в мире, то не Господь говорил через меня». И сказал: «Слушай весь народ». И пошел царь израильский и Иосафат, царь иудейский, к Рамофу Галаадскому. И сказал царь израильский Иосафату: «Я переоденусь и вступлю в сражение, а ты надень твои царские одежды». И переоделся царь израильский и вступил в сражение. Сирийский царь повелел начальникам колесниц, которых у него было 32, сказав: «Не сражайтесь ни с малым, ни с великим, а только с одним царем израильским». Начальники колесниц, увидев Иосафата, подумали: «Верно, это царь израильский», и поворотили на него, чтобы сразиться с ним. И закричал Иосафат. Начальники колесниц, видя, что это не израильский царь, поворотили от него. А один человек случайно натянул лук и ранил царя израильского сквозь швы лат. И сказал тот своему вознице: «Поверни назад и вывези меня из войска, ибо я ранен». Но сражение в тот день усилилось, и царь стоял на колеснице против сириян и вечером умер. И кровь из раны лилась в колесницу. И провозглашено было по всему стану при захождении солнца: «Каждый иди в свой город, каждый в свою землю». И умер царь, и привезен был в Самарию, и похоронили царя в Самарии. И обмыли колесницу на пруде Самарийском, и псы лизали кровь его, и омывали блудницы по слову Господа, которое он изрек. Прочие дела Ахава, все, что он делал, и дом из слоновой кости, которую он построил, и все города, которые он строил, описаны в летописи царей израильских. И почил Ахав с отцами своими, и воцарился Охозия, сын его, вместо него.
0: Иосафат, сын Асы, воцарился над Иудеей в 4-й год Ахава, царя Израильского. 35 лет был Иосафат, когда воцарился, и 25 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его — Азува, дочь Саллаиля. Он ходил во всем путем отца своего Асы, не сходил с него, делая угодное пред очами Господними. Только высоты не были отменены, народ еще совершал жертвы и курение на высотах. Иосафат заключил мир с царем Израильским. Прочие дела Иосафата и подвиги его, какие он совершил и как он воевал, описаны в летописи царей иудейских. И остатки блудников, которые остались в дни отца его Асы, он истребил с земли. В Идумее тогда не было царя, был наместник царский. Иосафат сделал корабли на море, чтобы ходить в Офир за золотом, но они не дошли, ибо разбились в Ецион-Гавере. Тогда сказал Охозия, сын Ахава, Иосафату: «Пусть мои слуги пойдут с твоими слугами на кораблях». Но Иосафат не согласился. И почил Иосафат с отцами своими и был погребен с отцами своими в городе Давида, отца своего. И воцарился Иорам, сын его, вместо него. Охозия, сын Ахава, воцарился над Израилем в Самарии в 17-й год Иосафата, царя Иудейского, и царствовал над Израилем 2 года. И делал неугодное пред очами Господа, и ходил путем отца своего, и путем матери своей, и путем Иероваама, сына Наватова, который ввел Израиля в грех. Он служил Ваалу и поклонялся ему, и прогневал Господа Бога Израилева всем тем, что делал отец его. 4-я книга царств, глава 1. И отложился Моав от Израиля по смерти Ахава. Охозия же упал через решетку с горницы своей, что в Самарии, и занемог. И послал послов и сказал им: «Пойдите, спросите у Виельзевула, божества Аккаронского, выздоровею ли я от этой болезни». Тогда ангел Господень сказал Илии Фесвитянину: «Встань, пойди навстречу посланным от царя Самарийского и скажи им: разве нет Бога в Израиле, что вы идете вопрошать Виельзевула, божество Аккаронское? За это, так говорит Господь, с постели, на которой ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь». И пошел Илья. И возвратились к Охозии посланные, и он сказал им: «Что это вы возвратились?» И сказали ему: «Навстречу нам вышел человек и сказал нам: пойдите, возвратитесь к царю, который послал вас, и скажите ему: так говорит Господь: разве нет Бога в Израиле, что ты посылаешь вопрошать Виельзевула, божество Аккаронское? За то с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь». И сказал им: «Каков видом тот человек, который вышел вам, навстречу вам и говорил вам эти слова?» Они сказали ему: «Человек тот весь в волосах и кожаным поясом подпоясан по чреслам своим». И сказал он: «Это Илия, фесвитянин». И послал к нему пятидесятника с его пятидесятком, и он взошел к нему, когда Илия сидел наверху горы, и сказал ему: «Человек Божий, царь говорит, сойди». И отвечал Илия и сказал пятидесятнику: «Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток». И сошел огонь с неба и попалил его и пятидесяток его. И послал к нему царь другого пятидесятника с его пятидесятком, и он стал говорить ему: «Человек Божий, так сказал царь, сойди скорее». И отвечал Илья и сказал ему: «Если я человек Божий,
1: то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток. И сошел огонь Божий с неба и попалил его и пятидесяток его. И еще послал в третий раз пятидесятника с его пятидесятком, и поднялся, и пришел пятидесятник третий и пал на колени.

пошел с ним к царю и сказал ему: «Так говорит Господь, за то, что ты посылал послов вопрошать Вельзевула, божество Аккаронское, как будто в Израиле нет Бога, чтобы вопрошать о слове Его, с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь». И умер по слову Господню, которое изрек Илия, и воцарился Иорам вместо него во второй год Иорама, сына Иосафатова, царя Иудейского, так как сына у того не было. Прочее об Ахозии, что он сделал, написано в летописи царей израильских. Читаю четвертую книгу царств, главу вторую. «В то время как Господь восхотел вознести Илью в вихре на небо, шел Илия с Елисеем из Галгала. И сказал Илия Елисею: „Останься здесь, ибо Господь посылает меня в Вифиль“. Но Елисей сказал: „Жив Господь, и жива душа твоя, не оставлю тебя“. И пошли они в Вифиль. И вышли сыны пророков, которые в Вифиле, к Елисею, и сказали ему: „Знаешь ли, что сегодня Господь вознесет господина твоего над главою твоею?“ Он сказал: „Я также знаю, молчите“. И сказал ему Илия: „Елисей, останься здесь, ибо Господь посылает меня в Иерихон“. И сказал он: „Жив Господь, и жива душа твоя, не оставлю тебя“. И пришли в Иерихон. И подошли сыны пророков, которые в Иерихоне, к Елисею, и сказали ему: „Знаешь ли, что сегодня Господь берет господина твоего и вознесет над главою твоею?“ Он сказал: „Я также знаю, молчите“. И сказал ему Илия: „Останься здесь, ибо Господь посылает меня к Иордану“. И сказал он: „Жив Господь, и жива душа твоя, не оставлю тебя“. И пошли оба. 50 человек из сынов пророческих пошли и стали вдали против их, а они оба стояли у Иордана. И взял Илия милоть свою, и свернул, и ударил ею по воде, и расступилась она туда и сюда, и перешли оба по суху. Когда они перешли, Илия сказал Елисею: „Проси, что сделать тебе, прежде, нежели я буду взят от тебя“. И сказал Елисей: „Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне“. И сказал он: „Трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так. А если не увидишь, не будет“. Когда они шли и дорогой разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: „Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его“, и не видел его более. И схватил он одежды свои и разодрал их на две части, и поднял милоть из Ильи, упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана, и взял милоть Ильи, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал: „Где Господь, Бог Ильи? Он самый“. И ударил по воде, и она расступилась туда и сюда, и перешел Елисей. И увидели его сыны пророков, которые в Иерихоне, издали и сказали: „Почил дух Ильи на Елисея“. И пошли навстречу ему и поклонились ему до земли. И сказали ему: „Вот есть у нас рабов твоих человек 50, люди сильные. Пусть бы они пошли и поискали господина твоего. Может быть, унес его дух Господень и поверг его на одной из гор или на одной из долин?“ Он же сказал: „Не посылайте“. Но они приступали к нему долго, так что наскучили ему, и он сказал: „Пошлите“. И послали 50 человек, и искали 3 дня, и не нашли его. И возвратились к нему, между тем, как он оставался в Иерихоне, и сказал им: „Не говорил ли я вам, не ходите“?

0: И сказали жители того города Елисею: «Вот положение этого города хорошо, как видит господин мой, но вода нехороша, и земля бесплодна». И сказал он: «Дайте мне новую чашу и положите туда соли». И дали ему. И вышел он к истоку воды и бросил туда соли и сказал: «Так, говорит Господь, я сделал воду сию здоровою, не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия». И вода стала здоровою до сего дня, по слову Елисея, которое он сказал. И пошел он оттуда в Вифиль. Когда он шел дорогой, малые дети вышли из города и насмехались над ним, и говорили ему: «Иди, плешивый, иди, плешивый». Он оглянулся и увидел их, и проклял их именем Господним. И вышли две медведицы из леса и растерзали из них 42 ребенка. Отсюда пошел он на гору Кармил, а оттуда возвратился в Самарию. Я читаю третью главу из четвертой книги царств. Иорам, сын Ахавова, царился над Израилем в Самарии 18-й год Иосафата, царя иудейского, и царствовал 12 лет. И делал неугодное в очах Господних, хотя не так, как отец его и мать его. Он снял статую Ваала, которую сделал отец его. Однако же грехов Иеровоама, сына Наватова, который ввел в грех Израиля, он держался, не отставал от них. Меса, царь Моавитский, был богат скотом и присылал царю израильскому по 100 тысяч овец и по 100 тысяч неостриженных баранов. Но когда умер Ахав, царь Моавитский отложился от царя израильского. И выступил царь Иорам в то время из Самарии и сделал смотр всем израильтянам. И пошел и послал к Иосафату, царю иудейскому, сказать: «Царь Моавитский отложился от меня. Пойдешь ли со мной на войну против Моава?» Он сказал: «Пойду, как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, как твои кони, так и мои кони». И сказал: «Какую дорогу идти нам?» Он сказал: «Дорогою пустыни Едомской». И пошел царь Израильский и царь Иудейский, и царь Едомский, и шли они обходом 7 дней, и не было воды для войска и для скота, который шел за ними. И сказал царь Израильский: «Ах, созвал Господь 3 царей этих, чтобы предать их в руку Моава». И сказал Иосафат: «Нет ли здесь пророка Господня, чтобы нам вопросить Господа через него?» И отвечал один из слуг царя Израильского и сказал: «Здесь Елисей, сын Сафатов, который подавал воду на руки Илии». И сказал Иосафат: «Есть у него слово Господне?» И пошли к нему царь Израильский и Иосафат, и царь Едомский. И сказал Елисей царю Израильскому: «Что мне и тебе? Пойди к пророкам отца твоего и к пророкам матери твоей». И сказал ему царь Израильский: «Нет, потому что Господь созвал сюда 3 царей, чтобы предать их в руку Моава». И сказал Елисей: «Жив Господь Саваоф, перед которым я стою. Если бы я не почитал Иосафата, царя иудейского, то не взглянул бы на тебя и не видел бы тебя. Теперь позовите мне гуслиста». И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея. И он сказал: «Так, говорит Господь, делайте на этой долине рвы за рвами. Ибо так, говорит Господь, не увидите ветра и не увидите дождя, а долина эта наполнится водою, которую будете пить вы и мелкий и крупный скот ваш. Но этого мало пред очами Господа. Он и Маава предаст в руки ваши. И вы поразите все города укрепленные, и все города главные, и все лучшие деревья срубите, и все источники водные запрудите, и все лучшие участки полевые испортите камнями. Поутру, когда возносят хлебное приношение, вдруг полилась вода по пути от Едома, и наполнилась земля водою. Когда муавитяне услышали, что идут цари воевать с ними, тогда собраны были все, начиная от носящего пояс и старшего, и стали на границе. Поутру встали они рано, и когда солнце воссияло над водою, муавитянам издали показалась эта вода красной, как кровь. И сказали они: «Это кровь! Сразились цари между собою и истребили друг друга. Теперь на добычу, Моав!» И пришли они к стану израильскому, и встали израильтяне, стали бить моавитян, и те побежали от них, а они продолжали идти на них и истреблять моавитян. И города разрушили, и на всякий лучший участок в поле бросили каждый по камню и закидали его, и все потоки вод запрудили, и все деревья лучшие срубили, так что оставались только камни в Кир-Харешете, и обступили его пращники, и разрушили его. И увидел царь Моавитский, что битва одолевает его, и взял с собой 700 человек, владеющих мечом, чтобы пробиться к царю Едомскому, но не могли. И взял он сына своего первенца, которому следовало царствовать вместо него, и вознес его во всесожжение на стене. Это произвело большое негодование в израильтянах, и они отступили от него и возвратились в свою землю. Я читаю 4 главу из 4 книги царств. Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею: «Раб твой, мой муж, умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе». И сказал ей Елисей: «Что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме?» Она сказала: «Нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем». И сказал он: «Пойди, попроси себе сосудов на стороне у всех соседей твоих, сосудов пустых, набери побольше. И пойди, запри дверь за собою и за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды, полные отставляй». И пошла от него, и заперла дверь за собою и за сыновьями своими, они подавали ей, а она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему: «Подай мне еще сосуд». Он сказал ей: «Нет больше сосудов». И остановилось масло. И пришла она и пересказала человеку Божью. Он сказал: «Пойди, продай масло и заплати долги твои. А что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими». В один день пришел Елисей в Сонам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба, и когда он не проходил, всегда заходил туда есть хлеб. И сказала она мужу своему: «Вот я знаю, что этот человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой. Сделаем небольшую горницу над стеною и поставим ему там постель и стол и седалище, и светильник, и когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда». В один день он пришел туда и зашел в горницу и лег там. И сказал Гиезию, слуге своему: «Позови эту сономитянку». И позвал ее. И она стала перед ним и сказал ей: «Скажи ей: вот ты так заботишься о нас, что сделать бы тебе? Не нужно ли поговорить о тебе с царем или с военачальником?» Она сказала: «Нет, среди своего народа я живу». И сказал он: «Что же сделать ей?» И сказал Гиезий: «Да вот сына нет у нее, а муж ее стар». И сказал он: позови ее». Он позвал ее, и стала она в дверях, и сказал он: «Через год, в это самое время, ты будешь держать на руках сына». И сказала она: «Нет, господин мой, человек Божий, не обманывай рабы твоей». И женщина стала беременною и родила сына на другой год в то самое время, как сказал ей Елисей. И подрос ребенок, и в один день пошел к отцу своему, к жнецам, и сказал отцу своему: голова моя болит». И сказал тот слуге своему: «Отнеси его к матери его». И понес его. И принес его к матери его, и он сидел на коленях у нее до полудня и умер. И пошла она и положила его на постели человека Божия, и заперла его, и вышла. И позвала мужа своего и сказала: «Пришли мне одного из слуг и одну из ослиц. Я поеду к человеку Божью и возвращусь». Он сказал: «Зачем тебе ехать к нему? Сегодня не новомесяче и не суббота». Но она сказала: «Хорошо». И оседлала ослицу и сказала слуге своему: «Веди и иди, не останавливайся, доколе не скажу тебе». И отправилась и прибыла к человеку Божию, к горе Кармил. И когда увидел человек Божий ее издали, то сказал слуге своему Гиезию: «Это та сонамитянка. Побеги к ней навстречу и скажи ей: здорова ли ты? Здоров ли муж твой? Здоров ли ребенок?» Она сказала: «Здоровы». Когда же пришла к человеку Божию на гору, ухватилась за ноги его, и подошел Гиези, чтобы отвести ее. Но человек Божий сказал: «Оставь ее, душа у нее огорчена. А Господь скрыл от меня и не объявил мне». И сказала она: «Просила ли я сына у господина моего? Не говорила ли я: не обманывай меня?» И сказал он Гиезию: «Опояшь чресла твои, и возьми жезл мой в руку твою, и пойди. Если встретишь кого, не приветствуй его, если кто будет тебя приветствовать, не отвечай ему, и положи посох мой на лицо ребенка». И сказала мать ребенка: «Жив Господь, и жива душа твоя, не отстану от тебя». И он встал и пошел за нею. Гиези пошел впереди их и положил жезл на лицо ребенка, но не было ни голоса, ни ответа. И вышел навстречу ему и донес ему и сказал: «Не пробуждается ребенок». И вошел Елисей в дом, и вот ребенок умерший лежит на постели его. И вошел и запер дверь за собою и помолился Господу. И поднялся и лег над ребенком, и приложил свои уста к его устам, и свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням, и простерся на нем, и согрелось тело ребенка. И встал и прошел по горнице взад и вперед, потом опять поднялся и простерся на нем, и чихнул ребенок 7 раз, и открыл ребенок глаза свои. И позвал он Гиези и сказал: «Позови эту сонамитянку», и тот позвал ее. Она пришла к нему, и он сказал: «Возьми сына твоего». И подошла, и упала ему в ноги, и поклонилась до земли, и взяла сына своего, и пошла. Елисей же возвратился в Галгал, и был голод в земле той, и сыны пророков сидели перед ним. И сказал он слуге своему: «Поставь большой котел и свари похлебку для сынов пророческих». И вышел один из них в поле собирать овощи, и нашел дикое вьющееся растение, и набрал с него диких плодов полную одежду свою. И пришел, и накрошил их в котел с похлебкою, так как они не знали их, и налил им есть. Но как скоро они стали есть похлебку, то подняли крик и говорили: «Смерть в котле, человек Божий!» И не могли есть. И сказал он: «Подайте муки». И всыпал ее в котел и сказал Гиезию: «Наливай людям, пусть едят». И не стало ничего вредного в котле. пришел некто из Ваал-Шалиши и принес человеку Божию хлебный начаток, 20 ячменных хлебцев и сырые зерна в шелухе. И сказал Елисей: «Отдай людям, пусть едят». И сказал слуга его: «Что тут я дам 100 человекам?» И сказал он: «Отдай людям, пусть едят, ибо так говорит Господь, насытятся и останется». Он подал им, и они насытились, и еще осталось по слову Господню. Я читаю 5 главу из 4 книги Царств. Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек этот был отличный воин, но прокаженный. Сирияне однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, и она служила жене Неймановой. И сказала она госпоже своей: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». И пошел Нейман и передал это господину своему, говоря: «Так и так говорит девочка, которая из земли израильской». И сказал царь сирийский Нейману: «Пойди, сходи, а я пошлю письмо к царю израильскому». Он пошел и взял с собой 10 талантов серебра и 6000 сиклей золота и 10 перемен одежд. И принес письмо царю израильскому, в котором было сказано: «Вместе с этим письмом вот я посылаю к тебе Неймана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказы его». Царь израильский, прочитав письмо, разодрал одежды свои и сказал: «Разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять? Что он посылает ко мне, чтоб я снял с человека проказу его? Вот теперь знайте и смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня». Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю: «Для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле». И прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей и остановился у входа в дом Елисеев. И выслал к нему Елисей слугу сказать: «Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». И разгневался Нейман и пошел и сказал: «Вот, я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего и возложит руку свою на то место и снимет проказу. Разве Авана и Фарфар, реки Дамасские, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» И повернулся и удалился в гневе. И подошли рабы его и говорили ему, и сказали: «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе только: омойся, и будешь чист». И пошел он, и окунулся в Иордане 7 раз по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился. И возвратился к человеку Божию он и все сопровождавшие его, и пришел, и стал перед ним, и сказал: «Вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Итак, прими дар от раба твоего». И сказал он: «Жив Господь, пред лицом которого стою, не приму». И тот принуждал его взять, но он не согласился. И сказал Нейман: «Если уже не так, то пусть рабу твоему дадут земли, сколько снесут 2 лошака. Потому что не будет впредь раб твой приносить всесожжения и жертвы другим богам, кроме Господа. Только вот в чем да простит Господь раба твоего. Когда пойдет господин мой в дом Риммона для поклонения там, и опрется на руку мою, и поклонюсь я в доме Риммона, то за мое поклонение в доме Риммона да простит Господь раба твоего в случае этом». И сказал ему: «Иди с миром». И он отъехал от него на небольшое пространство земли. И сказал Гиезий, слуга Елисея, человека Божия: «Вот господин мой отказался взять из руки Неймана этого сириянина, что он приносил. Жив Господь, побегу я за ним и возьму у него что-нибудь». И погнался Гиезий за Нейманом, и увидел Нейман бегущего за собою, и сошел с колесницы навстречу ему и сказал: «С миром ли?» Он отвечал: «С миром. Господин мой послал меня сказать: вот теперь пришли ко мне с горы Ефремовой два молодых человека из сынов пророческих. Дай им талант серебра и две перемены одежд». И сказал Нейман: «Возьми, пожалуй, два таланта», и упрашивал его. И завязал он два таланта серебра в два мешка и две перемены одежд, и отдал двум слугам своим, и понесли перед ним. Когда он пришел к холму, то взял из рук их и спрятал дома, и отпустил людей, и они ушли. Когда он пришел и явился к господину своему, Елисей сказал ему: «Откуда, Гиезий?» И сказал он: «Никуда не ходил раб твой». И сказал он ему: «Разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницы своей? Время ли брать серебро и брать одежды, или масличные деревья и виноградники, и мелкий или крупный скот, и рабов или рабынь? Пусть же проказа Нейманова пристанет к тебе и к потомству твоему навек». И вышел он от него белый от проказы, как снег. Я читаю шестую главу из четвертой книги царств. «И сказали сыны пророков Елисею: вот место, где мы живем при тебе, тесно для нас. Пойдем к Иордану и возьмем оттуда каждый по одному бревну и сделаем себе там место для жительства». Он сказал: «Пойдите». И сказал один: «Сделай милость, пойди ты с рабами твоими». И сказал он: «Пойду». И пошел с ними. И пришли к Иордану и стали рубить деревья. И когда один валил бревно, топор его упал в воду. И закричал он и сказал: «Ах, господин мой!» А топор взят был на подержание. И сказал человек Божий: «Где он упал?» Он указал ему место. И отрубил он кусок дерева и бросил туда, и всплыл топор. И сказал он: «Возьми себе». Он протянул руку свою и взял его. Царь сирийский пошел войной на израильтян и советовался со слугами своими, говоря: «В таком-то и в таком-то месте я расположу свой стан». И посылал человек Божий к царю израильскому сказать: «Берегись проходить этим местом, ибо там засели сирияне». И посылал царь израильский на то место, о котором говорил ему человек Божий, и предостерегал его, и сберег себя там не раз и не два. И встревожилось сердце царя сирийского по этому случаю, и призвал он рабов своих и сказал им: «Скажите мне, кто из наших в сношении с царем израильским?» И сказал один из слуг его: «Никто, господин мой царь, а Елисей пророк, который у Израиля, пересказывает царю израильскому даже те слова, которые ты говоришь в спальной комнате твоей». И сказал он: «Пойдите, узнайте, где он, я пошлю и возьму его». И донесли ему и сказали: «Вот он в Дофаиме». И послал туда коней и колесницы и много войска, и пришли ночью и окружили город. Поутру служитель человека Божия встал и вышел, и вот войско вокруг города, и кони, и колесницы. И сказал ему слуга его: «Увы, господин мой, что нам делать?» И сказал он: «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». И молился Елисей и говорил: «Господи, открой ему глаза, чтоб он увидел». И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Когда пошли к нему сирияне, Елисей помолился Господу и сказал: «Порази их слепотою». И он поразил их слепотою по слову Елисея. И сказал им Елисей: «Это не та дорога и не тот город, идите за мною, я провожу вас к тому человеку, которого вы ищете». И привел их в Самарию. Когда они пришли в Самарию, Елисей сказал: «Господи, открой глаза им, чтоб они видели». И открыл Господь глаза их, и увидели, что они в средине Самарии. И сказал царь израильский Елисею, увидев их: «Не избить ли их, отец мой?» И сказал он: «Не убивай. Разве мечом твоим и луком твоим ты пленил их, чтобы убивать их? Предложи им хлеба и воды. Пусть едят и пьют и пойдут к государю своему». И приготовил им большой обед, и они ели и пили. И отпустил их, и пошли к государю своему. И не ходили больше те полчища сирийские в землю Израилеву. После того собрал Винодад, царь сирийский, все войско свое, и выступил, и осадил Самарию. И был большой голод в Самарии, когда они осадили ее, так что ослиная голова продавалась по 80 сиклей серебра, и четвертая часть каба голубиного помета по 5 сиклей серебра. Однажды царь израильский проходил по стене, и женщина с воплем говорила ему: «Помоги, господин мой царь!» И сказал он: «Если не поможет тебе Господь, из чего я помогу тебе, с гумна ли, с точила ли?» И сказал ей царь: «Что тебе?» И сказала она: «Эта женщина говорила мне: отдай сына твоего, съедим его сегодня, а сына моего съедим завтра. И сварили мы моего сына и съели его. И я сказала ей на другой день: отдай же твоего сына и съедим его». Но она спрятала своего сына. Царь, выслушав слова женщины, разодрал одежды свои, и проходил он по стене, и народ видел, что вретище на самом теле его. И сказал: «Пусть то и то сделает мне Бог, и еще более сделает, если останется голова Елисея, сына Сафатова, на нем сегодня». Елисей же сидел в доме отца, в своем доме, и старцы сидели у него. И послал царь человека от себя. Прежде нежели пришел посланный к нему, он сказал старцам: «Видите ли, что этот сын убийцы послал снять с меня голову? Смотрите, когда придет посланный, затворите дверь и прижмите его дверью. А вот и топот ног господина его за ним». Еще говорил он с ними, и вот посланный приходит к нему и сказал: «Вот какое бедствие от Господа! Чего мне впредь ждать от Господа?» Я читаю 7 главу из 4 книги царств. «И сказал Елисей: выслушайте слово Господне. Так говорит Господь: завтра в это время мера муки лучшей будет по сиклю, и 2 меры ячменя по сиклю у ворот Самарии». И отвечал сановник, на руку которого царь опирался, человеку Божию, и сказал: «Если бы Господь и окна на небе открыл, и тогда может ли это быть?» И сказал тот: «Вот увидишь глазами твоими, но есть этого не будешь». Четыре человека прокаженных находились при входе в ворота и говорили они друг другу: «Что нам сидеть здесь, ожидая смерти? Если решится нам пойти в город, то в городе голод, и мы там умрем. Если же сидеть здесь, то также умрем. Пойдем лучше в стан сирийский. Если оставят нас в живых, будем жить, а если умертвят, умрем». И встали в сумерки, чтобы пойти в стан сирийский. И пришли к краю стана сирийского, и вот там нет ни одного человека. Господь сделал то, что стану сирийскому послышался стук колесниц и ржание коней, шум войска большого. И сказали они друг другу: «Верно нанял против нас царь израильский царей хиттейских и египетских, чтобы пойти на нас». И встали, и побежали в сумерки, и оставили шатры свои, и коней своих, и ослов своих, весь стан, как он был, и побежали, спасая себя. И пришли те прокаженные к краю стана, и вошли в один шатер, и ели, и пили, и взяли оттуда серебро, и золото, и одежды, и пошли, и спрятали. Пошли еще в другой шатер, и там взяли, и пошли, и спрятали. И сказали друг другу: «Не так мы делаем. День этот день радостной вести. Если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то падет на нас вина. Пойдем же и уведомим дом царский». И пришли, и позвали привратников городских, и рассказали им, говоря: «Мы ходили в стан сирийский, и вот нет там ни человека, ни голоса человеческого, а только кони привязанные, и ослы привязанные, и шатры, как быть им». И позвали привратников, и они передали весть в самый дворец царский. И встал царь ночью и сказал слугам своим: «Скажу вам, что делают с нами сирияне. Они знают, что мы терпим голод, и вышли из стана, чтобы спрятаться в поле, думая так: когда они выйдут из города, мы захватим их живыми и вторгнемся в город». И отвечал один из служащих при нем и сказал: «Пусть возьмут 5 из остальных коней, которые остались в городе. Из всего ополчения израильтян только и осталось в нем из всего ополчения израильтян, которое погибло. И пошлем, и посмотрим». И взяли 2 пары коней, запряженных в колеснице, и послал царь всред сирийского войска, сказав: «Пойдите, посмотрите». И ехали за ним до Иордана. И вот вся дорога услана одеждами и вещами, которые побросали сирияне при торопливом побеге своем. И возвратились посланные и донесли царю. И вышел народ, и разграбил стан сирийский, и была мера муки лучшей по сиклю, и 2 меры ячменя по сиклю, по слову Господню. И царь поставил того сановника, на руку которого опирался у ворот, и растоптал его народ в воротах, и он умер, как сказал человек Божий, который говорил, когда приходил к нему царь. Когда человек Божий говорил царю так: 2 меры ячменя по сиклю, и мера муки лучшей по сиклю будет завтра в это время у ворот Самарии. Тогда отвечал этот сановник человеку Божию и сказал: «Если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли это быть?» А он сказал: «Увидишь твоими глазами, но есть этого не будешь». Так и сбылось с ним, и затоптал его народ в воротах, и он умер. Глава 8, 4 книги Царств. И говорил Елисей женщине, сына которого воскресил он, и сказал: «Встань и пойди, ты и дом твой, и поживи там, где можешь пожить. Ибо призвал Господь голод, и он придет на эту землю на 7 лет». И встала та женщина, и сделала по слову человека Божье, и пошла она и дом ее, и жила в земле филистимской 7 лет. По прошествии 7 лет возвратилась эта женщина из земли филистимской и пришла просить царя о доме своем и о поле своем. Тогда царь разговаривал с Гиезией, слугою человека Божия, и сказал: «Расскажи мне все замечательное, что сделал Елисей». И между тем, как он рассказывал царю, что тот воскресил умершего, женщина, которой сына воскресил он, просила царя о доме своем и о поле своем. И сказал Гиезий: «Господин мой царь, это та самая женщина и тот самый сын ее, которого воскресил Елисей». И спросил царь у женщины, и она рассказала ему, и дал ей царь одного из придворных, сказав возвратить ей все принадлежащее ей и все доходы с поля с того дня, как она оставила землю поныне. И пришел Елисей в Дамаск, когда Винодад, царь сирийский, был болен. И донесли ему, говоря: «Пришел человек Божий сюда». И сказал царь Азаилу: «Возьми в руку твою дар и пойди навстречу человеку Божию и вопроси Господа через него, говоря: выздоровею ли я от сей болезни?» И пошел Азаил навстречу ему и взял дар в руку свою и всего лучшего в Дамаске, сколько могут нести 40 верблюдов. И пришел и стал пред лицо его и сказал: «Сын твой Винодад, царь сирийский, послал меня к тебе спросить, выздоровею ли я от сей болезни?» И сказал ему Елисей: «Пойди, скажи ему, выздоровеешь. Однако ж открыл мне Господь, что он умрет». И устремил на него Елисей взор свой, и так оставался до того, что привел его в смущение. И заплакал человек Божий. И сказал Азаил: «Отчего господин мой плачет?» И сказал он: «От того, что я знаю, какое наделаешь ты сынам Израилевым зло. Крепости их предашь огню, и юноши их мечом умертвишь, и грудных детей их побьешь, и беременных женщин у них разрубишь». И сказал Азаил: «Что такое раб твой, пес, чтоб мог сделать такое дело?» И сказал Елисей: «Указал мне Господь в тебе царя Сирии». И пошел он от Елисея, и пришел к государю своему и сказал ему: «Что говорил тебе Елисей?» И сказал: «Он говорил мне, что ты выздоровеешь». А на другой день он взял одеяло, намочил его водою и положил на лицо царя, и он умер. И воцарился Азаил вместо него. В пятый год Иорама, сына Ахавова, царя Израильского, за Иосафатом, царем Иудейским, воцарился Иорам, сын Иосафатов, царь Иудейский. 32 лет был он, когда воцарился, и 8 лет царствовал в Иерусалиме. И ходил путем царей Израильских, как поступал дом Ахавов, потому что дочь Ахавова была женой его, и делал неугодное в очах Господних. Однако ж не хотел Господь погубить Иуду ради Давида, раба своего, так как он обещал дать ему светильник в детях его на все времена. В одни его выступил Едом из-под руки Иуды, и поставили они над собою царя. И пошел Иорам в Цаир, и все колесницы с ним, и встал он ночью, и поразил идумеян, окружавших его, и начальников над колесницами, но народ убежал в свои шатры. И выступил Едом из-под руки Иуды до сего дня. В то же время выступила и Ливна. Прочее об Иораме и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И почил Иорам с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давидовом. И воцарился Ахозия, сын его, вместо него. В 12-й год Иорама, сына Ахавова, царя Израильского, воцарился Ахозия, сын Иорама, царя Иудейского. 22 лет был Ахозия, когда воцарился, и 1 год царствовал в Иерусалиме. Имя же матери его Гафолия, дочь Амврия, царя Израильского. И ходил путем дома Ахавова, и делал неугодное в очах Господних, подобно дому Ахавову, потому что он был в родстве с домом Ахавовым. И пошел он с Иорамом, сыном Ахавовым, на войну с Азаилом, царем сирийским, в Рамов Галаадский, и ранили сирияне Иорама. И возвратился Иорам, царь, чтоб лечиться в Изриеле от ран, которые причинили ему сирияне в Рамофе, когда он воевал с Азаилом, царем сирийским. И Ахозия, сын Иорама, царь иудейский, пришел посетить Иорама, сына Ахавова, в Изриель, так как он был болен. Я читаю 4 книгу царств, главу 9. Елисей пророк призвал одного из сынов пророческих и сказал ему: «Опояжь чресла твои и возьми этот сосуд с елеем в руку твою, и пойди в Рамов Галаадский. Пришедши туда, отыщи там Иуя, сына Иосафата, сына Намессиева, и подойди, и вели выступить ему из среды братьев своих, и введи его во внутреннюю комнату, и возьми сосуд с елеем, и вылей на голову его, и скажи: «Так говорит Господь, помазаю тебя в царя над Израилем». Потом отвори дверь, и беги, и не жди. И пошел отрок, слуга пророка, в Рамов Галаадский, и пришел, и вот сидят военачальники, и сказал: «У меня слово к тебе, военачальник». И сказал Иуй: «Кому из всех нас?» И сказал он: «К тебе, военачальник». И встал он и вошел в дом. И отрок вылил елей на голову его и сказал ему: «Так говорит Господь, Бог Израилев, помазаю тебя в царя над народом Господним, над Израилем. И ты истребишь дом Ахава, господина твоего, чтобы мне отмстить за кровь рабов моих пророков и за кровь всех рабов Господних, павших от руки Иезавели. И погибнет весь дом Ахава, и истреблю у Ахава мочащегося к стене, и заключенного, и оставшегося в Израиле, и сделаю дом Ахава, как дом Иерваама, сына Наватова, и как дом Ваасы, сына Ахиина. И Иезавель же съедят псы на поле Изреельском, и никто не похоронит ее». И отворил дверь и убежал. И вышел Иуй к слугам господина своего, и сказали ему: «С миром ли? Зачем приходил этот неистовый к тебе?» И сказал им: «Вы знаете этого человека, и что он говорит?» И сказали: «Неправда, скажи нам». И сказал он: «То и то, он сказал мне, говоря: так говорит Господь, помазаю тебя в царя над Израилем». И поспешили они, и взяли каждый одежду свою, и подослали ему на самых ступенях, и затрубили трубою, и сказали: «Воцарился Иуй!» И восстал Иуй, сын Иосафата, сына Намессиева, против Иорама. Иорам же находился со всеми израильтянами в Рамофе Галаадском на страже против Азаила, царя сирийского. Впрочем, сам царь Иорам возвратился, чтобы лечиться в Изриеле от ран, которые причинили ему сирияне, когда он воевал с Азаилом, царем сирийским. И сказал Иуй: «Если вы согласны, то пусть никто не уходит из города, чтобы идти подать весть в Изриеле». И сел Иуй на коня и поехал в Изриель, где лежал Иорам, и куда Ахозия, царь иудейский, пришел посетить Иорама.
1: На башне в Изриеле стоял сторож. И увидел он полчище Иуева, когда нашло, и сказал: «Полчище вижу я». И сказал Иорам: «Возьми всадника, и пошли навстречу им, и пусть скажет, с миром ли». И выехал всадник на коне навстречу ему, и сказал: «Так говорит царь, с миром ли?» И сказал Иуй: «Что тебе до мира? Поезжай за мною». И донес сторож и сказал: «Доехал до них, но не возвращается». И послали другого всадника, и он приехал к ним и сказал: «Так говорит царь, с миром ли?» И сказал Иуй: «Что тебе до мира? Поезжай за мной». И донес сторож, сказав: «Доехал до них и не возвращается, а походка как будто Иуя, сына Намиссиева, потому что он идет стремительно». И сказал Иорам: «Запрягай». И запрягли колесницу его, и выступил Иорам, царь Израильский, и Ахозия, царь Иудейский, каждый на колеснице своей, и выступили навстречу Иую, и встретились с ним на поле Навуфея, изреилитянина. И когда увидел Иорам Иуя, то сказал: «С миром ли, Иуй?» И сказал он: «Какой мир при любодействе Иезавели матери твоей и при многих волхвованиях ее?» И побежал Иорам. И сказал Ахозии: «Измена, Ахозия». А Иуй натянул лук рукою своею и поразил Иорама между плеч его, и прошла стрела через сердце его, и пал он на колеснице своей. И сказал Иуй Бидикару, сановнику своему: «Возьми, брось его на участок поля Навуфея, изреилитянина. Ибо вспомни, как мы с тобой ехали вдвоем сзади Ахава, отца его, и как Господь изрек на него такое пророчество: истинно кровь Навуфея и кровь сыновей его видел я вчера, говорит Господь, и отомщу тебе на этом поле. Итак, возьми, брось его на поле по слову Господню». Ахозия, царь иудейский, увидев это, побежал по дороге к дому, что в саду. И погнался за ним Иуй и сказал: «И его бейте на колеснице». Это было на возвышенности Гур, что при Ивлеаме. И побежал он в Мегиддон и умер там. И отвезли его рабы его в Иерусалим и похоронили его в гробнице его с отцами его в городе Давидовом. В 11-й год Иорама, царя, сына Ахавова, воцарился Ахозия в Иудее. И прибыл Иуй в Изриэль. И Изавель же, получив весть, нарумянила лицо свое и украсила голову свою и глядела в окно. Когда Иуй вошел в ворота, она сказала: «Мир ли Замврию, убийцы государя своего?» И поднял он лицо свое к окну и сказал: «Кто со мною? Кто?» И выглянули к нему 2-3 евнуха. И сказал он: «Выбросьте ее!» И выбросили ее. И брызнула кровь ее на стену и на коней, и растоптали ее. И пришел Иуй, и ел, и пил, и сказал: «Отыщите эту проклятую и похороните ее, так как царская дочь она». И пошли хоронить ее, и не нашли от нее ничего, кроме черепа и ног и кисти рук. И возвратились и донесли ему, и сказал он: «Таково было слово Господа, которое он изрек через раба своего Илию Фесфитянина, сказав: на поле Изриельском съедят псы тело Иезавели, и будет труп Иезавели на участке Изриельском, как навоз на поле, так что никто не скажет это Иезавель». Я читаю 10 главу из 4 книги царств. У Ахава было 70 сыновей в Самарии, и написал Иуй письма, и послал в Самарию к начальникам израильским, старейшинам и воспитателям детей Ахавовых такого содержания: «Когда придет это письмо к вам, то так как у вас и сыновья господина вашего, у вас же и колесницы, и кони, и укрепленный город, и оружие, выберите лучшего и достойнейшего из сыновей государя своего и посадите на престол отца его, и воюйте за дом государя своего». Они испугались чрезвычайно и сказали: «Вот два царя не устояли перед ним, как же нам устоять?» И послал начальствующий над домом царским и градоначальник, и старейшины, и воспитатели к Иую сказать: «Мы рабы твои, и что скажешь нам, то и сделаем. Мы никого не поставим царем, что угодно тебе, то и делай». И написал он к ним письмо во второй раз такое: «Если вы мои и слову моему повинуетесь, то возьмите головы сыновей государя своего и придите ко мне завтра в это время в Изриэль». Когда пришло к ним письмо, они взяли царских сыновей и закололи их, 70 человек, и положили головы их в корзины и послали к нему в Изриэль. И пришел посланный и донес ему и сказал: «Принесли головы сыновей царских». И сказал он: «Разложите их на две груды у входа в ворота до утра». Поутру он вышел и стал и сказал всему народу: «Вы невиновны. Вот я восстал против государя моего и умертвил его. А их всех кто убил? Знайте же теперь, что не падет на землю ни одно слово Господа, которое он изрек о доме Ахава. Господь сделал то, что изрек через раба своего Илию. И умертвил Иуй всех оставшихся из дома Ахава в Изриэле, и всех вельмож его, и близких его, и священников его, так что не осталось от него ни одного уцелевшего». И встал, и пошел, и пришел в Самарию. Находясь на пути при Беф-Екеде, пастушеском, встретил Иуй братьев Охозии, царя иудейского, и сказал: «Кто вы?» Они сказали: «Мы, братья Охозии, идем узнать о здоровье сыновей царя и сыновей государыни». И сказал он: «Возьмите их живых». И взяли их живых, и закололи 42 человека при колодезе Беф-Екеда, и не осталось из них ни одного. И поехал оттуда и встретился с Ионадавом, сыном Рехавовым, шедшим навстречу ему, и приветствовал его, и сказал ему: «Расположено ли твое сердце так, как мое сердце к твоему сердцу?» И сказал Ионадав: «Да». «Если так, то дай руку твою». И подал он руку свою, и принял он его к себе в колесницу, и сказал: «Поезжай со мною, и смотри на мою ревность о Господе». И посадили его в колесницу. Прибывши в Самарию, он убил всех оставшихся у Ахава в Самарии, так что совсем истребил его по слову Господа, которое он изрек Илии. И собрал Иуй весь народ и сказал им: «Ахав мало служил Ваалу, Иуй будет служить ему больше. Итак, созовите ко мне всех пророков Ваала, всех служителей его и всех священников его, чтобы никто не был в отсутствии, потому что у меня будет великая жертва Ваалу, а всякий, кто не явится, не останется жив». Иуй делал это с хитрым намерением, чтобы истребить служителей Ваала. И сказал Иуй: «Назначьте праздничное собрание ради Ваала». И провозгласили собрание. И послал Иуй по всему Израилю, и пришли все служители Ваала, не оставалось ни одного человека, кто бы не пришел, и вошли в дом Ваалов, и наполнился дом Ваалов от края до края. И сказал он хранителю одежд: «Принеси одежду для всех служителей Ваала». И он принес им одежду. И вошел Иуй с Ионадавом, сыном Рехавовым, в дом Ваалов, и сказал служителям Ваала:

один не ушел, и поразили их острием меча, и бросили их скороходы и начальники, и пошли в город, где было капище Ваалово. И вынесли статуи из капища Ваалова, и сожгли их, и разбили статуи Ваала, и разрушили капище Ваалова, и сделали из него место нечистот до сего дня. И истребил Иуй Ваала с земли израильской, впрочем, от грехов Иероваама, сына Наватова, который ввел Израиля в грех, от них не отступал Иуй, от золотых тельцов, которые в Вифиле и которые в Дане. И сказал Господь Иую: «За то, что ты охотно сделал, что было праведно в очах моих, выполнил над домом Ахавовым все, что было на сердце у меня, сыновья твои до четвертого рода будут сидеть на престоле Израилевым». Но Иуй не старался ходить в законе Господа Бога Израилева от всего сердца. Он не отступал от грехов Иероваама, который вел Израиля в грех. В те дни начал Господь отрезать части от израильтян и поражал их Азаил во всем пределе Израилевым. На восток от Иордана всю землю Галаад, колено Гадова, Рувимова, Манассиина, начиная от Ароера, который при потоке Арнони, и Галаад, и Васан. Прочие об Иуе и обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его, написано в летописи царей израильских. И почил Иуй с отцами своими, и похоронили его в Самарии. И воцарился Иоахаз, сын его, вместо него. Времени же царствования Иуева над Израилем в Самарии было 28 лет. Я читаю 11 главу из 4 книги царств. Гафолия, мать Ахозии, видя, что сын ее умер, встала и истребила все царское племя. Но Иосавеф, дочь царя Иорама, сестра Ахозии, взяла Иоаса, сына Ахозии, и тайно увела его из среды умершляемых сыновей царских, его и кормилицу его в постельную комнату, и скрыли его от Гафолии, и он не умершлен. И был он с нею скрываем в доме Господнем 6 лет, между тем, как Гафолия царствовала над землей. В 7-й год послал Иодай и взял сотников из телохранителей, из скороходов, и привел их к себе в дом Господень, и сделал с ними договор, и взял с них клятву в доме Господнем, и показал им царского сына. И дал им приказание, сказав: «Вот что вы сделаете: третья часть из вас, из приходящих в субботу, будет содержать стражу при царском доме, третья часть у ворот Сур, и третья часть у ворот сзади телохранителей, и содержите стражу дома, чтобы не было повреждения. И две части из вас, из всех отходящих в субботу, будут содержать стражу при доме Господнем для царя. И окружите царя со всех сторон, каждый с оружием своим в руке своей, и кто вошел бы в ряды, тот да будет умершлен. И будьте при царе, когда он выходит и когда входит». И сделали сотники все, что приказал Иодай священник, и взяли каждый людей своих, приходящих в субботу и отходящих в субботу, и пришли к Иодаю священнику. И раздал священник сотникам копья и щиты царя Давида, которые были в доме Господнем, и стали скороходы, каждый с оружием в руке своей, от правой стороны дома до левой стороны дома, у жертвенника и у дома вокруг царя. И вывел он царского сына, и возложил на него царский венец и украшение, и воцарили его, и помазали его, и рукоплескали, и восклицали: «Да живет царь!» И услышала Гафолия голос бегущего народа и пошла к народу в дом Господень, и видит: вот царь стоит на возвышении по обычаю.

и князья, и трубы подле царя, и весь народ земли веселится и трубят трубами. И разодрала Гафолия одежды свои и закричала: «Заговор! Заговор!» И дал приказание Иодай, священник, сотникам, начальствующим над войском, и сказал им: «Выведите ее за ряды, а кто пойдет за нею, умерщвляйте мечом». Так, как думал священник, чтоб не умертвили ее в доме Господнем. И дали ей место, и она прошла через вход конский к дому царскому, и умерщвлена там. И заключил Иодай завет между Господом и между царем и народом, чтоб он был народом Господним, и между царем и народом. И пошел весь народ земли в дом Ваала, и разрушили жертвенники его, и изображение его совершенно разбили. И Матфана, жреца Ваалова, убили пред жертвенниками. И учредил священник наблюдение над домом Господним, и взял сотников и телохранителей, и скороходов, и весь народ земли, и проводили царя из дома Господня, и пришли по дороге через ворота телохранителей в дом царский, и он воссел на престоле царей. И веселился весь народ земли, а город успокоился. А Гафолию умертвили мечом в царском доме. 7 лет был Иоас, когда воцарился. Я читаю 12 главу из 4 книги царств. В 7-й год Иуя воцарился Иоас, и 40 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его — Цивья из Версавии. И делал Иоас угодное в очах Господних во все дни свои, доколе наставлял его священник Иодай. Только высоты не были отменены. Народ еще приносил жертвы и курение на высотах. И сказал Иоас священникам: «Все серебро посвящаемое, которое приносят дом Господень, серебро от проходящих, серебро, вносимое за каждую душу по оценке, все серебро, сколько кому приходит на сердце принести в дом Господень, пусть берут священники себе, каждый от своего знакомого, и пусть исправляют они поврежденное в храме везде, где найдется повреждение». Но как до 23-го года царя Иоаса священники не исправляли повреждений в храме, то царь Иоас позвал священника Иодая и священников и сказал им: «Почему вы не исправляете повреждений в храме? Не берите же отныне серебра у знакомых своих, а на починку повреждений в храме отдайте его». И согласились священники не брать серебра у народа на исправление повреждений в храме. И взял священник Иодай один ящик и сделал отверстие сверху его, и поставил ее подле жертвенника на правой стороне, где входили в дом Господень, и полагали туда священники, стоящие на страже у порога, все серебро, приносимое в дом Господень. И когда видели, что много серебра в ящике, приходил писец царский и первосвященник, и завязывали в мешки, и пересчитывали серебро, найденное в доме Господнем, и отдавали сосчитанное серебро в руки производителям работ, приставленным к дому Господню, а они издерживали его на плотников и строителей, работавших в доме Господнем, и на делателей стен, и на каменотесов, также на покупку дерев и тесанных камней для починки повреждений в доме Господнем и на все, что расходовалось для поддержания храма. Но не сделано было для дома Господня серебряных блюд, ножей, чаш для окропления, труб, всяких сосудов золотых и сосудов серебряных из серебра, приносимого в дом Господень. А производителям работ отдавали его и подчиняли им дом Господень. И не требовали отчета от тех людей, которым поручали серебро для раздачи производителям работ, ибо они действовали честно. Серебро за жертву о преступлении и серебро за жертву о грехе не вносили в дом Господень,
священникам принадлежало оно. Тогда выступил в поход Азаиил, царь сирийский, и пошел войной на Геф, и взял его. И вознамерился Азаиил идти на Иерусалим. Но Иоас, царь иудейский, взял все пожертвованное, что пожертвовали храму Иосафат, и Иорам, и Ахозия, отцы его, царь иудейский, и что он сам пожертвовал, и все золото, найденное в сокровищницах дома Господня и дома царского, и послал Азаиилу, царю сирийскому, и он отступил от Иерусалима. Прочее об Иоасе и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И восстали слуги его, и составили заговор, и убили Иоаса в доме Милло на дороге к Силле. Его убили слуги его, Иозакар, сын Шемиаты, и Иогазавад, сын Шемеры, и он умер. И похоронили его с отцами его в городе Давидовом, и воцарился Амасия, сын его, вместо него. Я читаю 13 главу из 4 книги царств. В 23-й год Иоаса, сына Ахозии, царя иудейского, воцарился Иоахаз, сын Иуя, над Израилем в Самарии, и царствовал 17 лет, и делал неугодное в очах Господних, и ходил в грехах Иеровоама, сына Наватова, который ввел Израиля в грех, и не отставал от них. И возгорелся гнев Господа на Израиля, и он предавал их в руку Азаиила, царя сирийского, и в руку Венадада, царя сына Азаиилова, во все дни. И помолился Иоахаз лицу Господню, и услышал его Господь, потому что видел стеснение израильтян, как теснил их царь сирийский. И дал Господь израильтянам избавителя, и вышли они из-под руки сириян, и жили сыны Израилевы в шатрах своих, как вчера и третьего дня. Однако же не отступали от грехов дома Иеровоама, который вел Израиля в грех, ходили в них, и дубрава стояла в Самарии. У Иоахаза оставалось войско только 50 всадников, 10 колесниц и 10 тысяч пеших, от того, что истребил их царь сирийский и обратил их в прах на попрание. Прочее об Иоахазе и обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его, написано в летописи царей израильских. И почил Иоахаз с отцами своими, и похоронили его в Самарии. И воцарился Иоас, сын его, вместо него. В 37-й год Иоаса, царя иудейского, воцарился Иоаз, сын Иоахаза, над Израилем в Самарии, и царствовал 16 лет. И делал неугодное в очах Господних, не отставал от всех грехов Иеровоама, сына Наватова, который вел Израиля в грех, но ходил в них. Прочее об Иоасе и обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его, как он воевал с Амасией, царем иудейским, написано в летописи царей израильских. И умер Иоас с отцами своими, а Иеровоам сел на престоле его. И погребен Иоас в Самарии с царями израильскими. Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. И пришел к нему Иоас, царь израильский, и плакал над ним, и говорил: «Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его». И сказал ему Елисей: «Возьми лук и стрелы». И взял он лук и стрелы, и сказал царю израильскому: «Положи руку твою на лук». И положил он руку свою, и наложил Елисей руки свои на руки царя и сказал: «Отвори окно на восток».
И он отворил, и сказал Елисей: «Выстрели!» И он выстрелил, и сказал: «Это стрела избавления от Господа, и стрела избавления против Сирии, и ты поразишь сириян в Афеке в конец». И сказал Елисей: «Возьми стрелы», и он взял. И сказал царю израильскому: «Бей по земле», и ударил он три раза и остановился. И разгневался на него человек Божий и сказал: «Надобно было бы бить 5 раз или 6, тогда ты побил бы сириян совершенно, а теперь только 3 раза поразишь сириян». И умер Елисей, и похоронили его. И полчища моавитян пришли в землю в следующем году. И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это полчище, погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев. И он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил, и встал на ноги свои. Азаил, царь сирийский, теснил израильтян во все дни Иоахаза. Но Господь умилосердился над ними и помиловал их, и обратился к ним ради завета своего с Авраамом, Исааком и Иаковом, и не хотел истребить их, и не отверг их от лица своего до ныне. И умер Азаил, царь сирийский, и воцарился Винадад, сын его, вместо него. И взял назад Иоас, сын Иоахаза, из руки Винадада, сына Азаила, города, которые он взял войною из руки отца его Иоахаза. 3 раза разбил его Иоас и возвратил города Израилевы. Я читаю 14 главу из 4 книги царств. Во 2-й год Иоаса, сына Иоахазова, царя Израильского, воцарился Амасия, сын Иоаса, царь иудейский. 25 лет был он, когда воцарился, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иегоадан из Иерусалима. И делал он угодное в очах Господних, впрочем, не так, как отец его Давид. Он во всем поступал так, как отец его Иоас. Только высоты не были отменены, народ совершал еще жертвы и курение на высотах. Когда утвердилось царство в руках его, тогда он умертвил слуг своих, убивших царя, отца его. Но детей убийц не умертвил, так как написано в книге закона Моисеева, в которой заповедал Господь, говоря: «Не должны быть наказываемы смертью отцы за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов, но каждый за свое преступление должен быть наказан смертью». Он поразил 10 000 идумеян в долине Соляной и взял Селу войною и дал ей имя Иокфеил, которая остается и до сего дня. Тогда послал Амасия послов к Иоасу, царю израильскому, сыну Иоахаза, сына Иуева, сказать: «Выйди, повидаемся лично». И послал Иоас, царь израильский, к Амасии, царю иудейскому, сказать: «Терн, который на Ливане, послал Кедру, который на Ливане же, сказать: отдай дочь свою в жену сыну моему». Но прошли дикие звери, что на Ливане, и истоптали этот терн. Ты поразил идумеян, и возгордилось сердце твое. Величайся и сиди у себя дома. К чему тебе затевать ссору на свою беду? Пропадешь ты и Иуда с тобою. Но не послушался Амасия, и выступил Иоас, царь израильский, и увиделись лично, он и Амасия, царь иудейский, в Вефсамисе, что в Иудее. И разбиты были иудеи израильтянами, и разбежались по своим шатрам. И Амасию, царя иудейского, сына Иоаса, сына Охозии, захватил Иоас, царь израильский, в Вефсамисе, и пошел в Иерусалим, и разрушил стену иерусалимскую от ворот Ефремовых до ворот угольных на 400 локтей. И взял все золото и серебро,
и все сосуды, которые нашлись в доме Господнем и в сокровищницах царского дома, и заложников, и возвратился в Самарию. Прочее об Иоасе, что он сделал, и о мужественных подвигах его, и как он воевал с Амасией, царем иудейским, написано в летописи царей израильских. И умер Иоас, и погребен с отцами своими в Самарии, с царями израильскими. И воцарился Иероваам, сын его, вместо него. И жил Амасия, сын Иоаса, царь иудейский, по смерти Иоаса, сына Иоахаза, царя израильского, 15 лет. Прочие дела Амасии записаны в летописи царей иудейских. И составили против него заговор в Иерусалиме, и он убежал в Лахис. И послали за ним в Лахис, и умертвили его там. И привезли его на конях, и погребен он был в Иерусалиме с отцами своими в городе Давидовом. И взял весь народ иудейский Азарию, которому было 16 лет, и воцарили его вместо отца его Амасии. Он обстроил Елав и возвратил его Иуде после того, как царь почил с отцами своими. В 15-й год Амасии, сына Иоаса, царя иудейского, воцарился Иерваам, сын Иоасов, царь израильский в Самарии, и царствовал 41 год. И делал он неугодное в очах Господних. Не отступал от всех грехов Иерваама, сына Навата, который ввел Израиля в грех. Он восстановил пределы Израиля от входа в Емав до моря пустыни, по слову Господа, Бога Израилева, которое он изрек через раба своего Иону, сына Амафиина, пророка из Гафгефера. Ибо Господь видел бедствие Израиля весьма горькое, так что не оставалось ни заключенного, ни оставшегося, и не было помощника у Израиля. И не захотел Господь искоренить имя израильтян из Поднебесной, и спас их рукою Иероваама, сына Иоаса. Прочее об Иероваами и обо всем, что он делал, и о мужественных его подвигах, как он воевал и как возвратил Израилю Дамаск и Емав, принадлежащий Иуде, написано в летописи царей израильских. И почил Иероваам с отцами своими, с царями израильскими, и воцарился Захария, сын его, вместо него. 15 глава 4 книги царств. В 27-й год Иеровоама, царя израильского, воцарился Азария, сын Амасии, царь иудейский. 16 лет был он, когда воцарился, и 52 года царствовал в Иерусалиме. Имя матери его — Иехолия из Иерусалима. Он делал угодное в очах Господних во всем так, как поступал Амасия, отец его. Только высоты не были отменены, народ совершал еще жертвы и курение на высотах. И поразил Господь царя, и был он прокаженным до дня своей смерти, и жил в отдельном доме. А Иоафам, сын царя, начальствовал над дворцом и управлял народом земли. Прочее об Азарии и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И почил Азария с отцами своими, и похоронили его с отцами его в городе Давидовом. И воцарился Иоафам, сын его, вместо него. В 38-й год Азарии, царя иудейского, воцарился Захария, сын Иероваама, над Израилем в Самарии, и царствовал 6 месяцев. Он делал неугодное в очах Господних, как делали отцы его, не отставал от грехов Иероваама, сына Навата, который ввел Израиля в грех.
и составил против него заговор Селум, сын Иависа, и поразил его перед народом и убил его, и воцарился вместо него. Прочее о Захарии написано в летописи царей израильских. Таково было слово Господа, которое он изрек Иию, сказав: «Сыновья твои до четвертого рода будут сидеть на престоле Израилевом». И сбылось так. Селум, сын Иависа, воцарился в 39-й год Азарии, сына царя Иудейского, и царствовал один месяц в Самарии. И пошел Минаим, сын Гадия из Фирцы, и пришел в Самарию, и поразил Селума, сына Иависова, в Самарии, и умертвил его, и воцарился вместо него. Прочее о Селуме и о заговоре его, который он составил, написано в летописи царей израильских. И поразил Минаим Типсах и всех, которые были в нем, и в пределах его, начиная от Фирцы, за то, что город не отворил ворот и разбил его, и всех беременных женщин в нем разрубил. В 39-м году Азарии из царя Иудейского воцарился Минаим, сын Гадия, над Израилем, и царствовал 10 лет в Самарии. И делал он неугодное в очах Господних, не отставал от грехов Иероваама, сына Навата, который ввел Израиля в грех во все дни свои. Тогда пришел Фул, царь ассирийский, на землю Израилеву, и дал Минаим Фулу 1000 талантов серебра, чтобы руки его были за него, и чтобы утвердить царство в руке своей. И разложил Минаим это серебро на израильтян, на всех людей богатых по 50 сиклей серебра на каждого человека, чтобы отдать царю ассирийскому. И пошел назад царь ассирийский и не остался там в земле. Прочее о Минаиме и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей израильских. И почил Минаим с отцами своими, и воцарился Факия, сын его, вместо него. В 50-й год Азарии царя Иудейского воцарился Факия, сын Минаима, над Израилем в Самарии, и царствовал он 2 года. И делал он неугодное в очах Господних, не отставал от грехов Иероваама, сына Навата, который ввел Израиля в грех. И составил против него заговор Факей, сын Ремалии, сановник его, и поразил его в Самарии в палате царского дома с Арговом и Арием, имея с собой 50 человек галаадитян, и умертвил его, и воцарился вместо него. Прочее о Факии и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей израильских. В 52-й год Азарии царя Иудейского воцарился Факей, сын Ремалии, над Израилем в Самарии, и царствовал 20 лет. И делал он неугодное в очах Господних, не отставал от грехов Иероваама, сына Навата, который ввел Израиля в грех. В дни Факея, царя Израильского, пришел Феглафел-Ласар, царь ассирийский, и взял и он Абел-Беф-Мааха, и Ианох, и Кадес, и Асор, и Галаад, и Галилею, и всю землю Нефалимову, и переселил их в Ассирию. И составил заговор Осия, сын Илы, против Факея, сына Ремалиина, и поразил его, и умертвил его, и воцарился вместо него в 20-й год Иоафама, сына Озии. Прочее о Факее и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей израильских. Во 2-й год Факея, сына Ремалии, царя израильского, воцарился Иоафам, сын Озии, царя Иудейского. 25 лет был он, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме,
имя матери его Иеруша, дочь Садока. И делал он угодное в очах Господних, во всем, как поступал Озия, отец его, так поступал и он. Только высоты не были отменены. Народ совершал еще жертвы и курение на высотах. Он построил верхние ворота при доме Господнем. Прочее об Иоафаме и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. В те дни начал Господь посылать на Иудею Рецина, царя сирийского, и Факея, сына Ремалии. И почил Иоафам с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давида, отца его, и воцарился Ахаз, сын его, вместо него. 16 глава 4 книги царств. 17 год Факея, сына Ремалии, воцарился Ахаз, сын Иоафама, царя иудейского. 20 лет был Ахаз, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме, и не делал угодного в очах Господа Бога своего, как Давид, отец его. Но ходил путем царей израильских, и даже сына своего провел через огонь, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых. И совершал жертвы и курение на высотах и на холмах, и под всяким тенистым деревом. Тогда пошел Рецин, царь сирийский, и Факей, сын Ремалии, царь израильский, против Иерусалима, чтобы завоевать его. И держали Ахаза в осаде, но одолеть не могли. В то время Рецин, царь сирийский, возвратил с Сирии Елав и изгнал иудеев из Елафа, и идумияне вступили в Елав и живут там до сего дня». И послал Ахаз послов к Феглафелласару, царю ассирийскому, сказать: «Раб твой и сын твой я. Приди и защити меня от руки царя сирийского и от руки царя израильского, восставших на меня». И взял Ахаз серебро и золото, которое нашлось в доме Господнем и в сокровищницах дома царского, и послал царю ассирийскому в дар. И послушал его царь ассирийский, и пошел царь ассирийский в Дамаск, и взял его, и переселил жителей его в Кир, а Рецина умертвил. И пошел царь Ахаз навстречу Феглафелласару, царю ассирийскому, в Дамаск, и увидел жертвенник, который в Дамаске, и послал царь Ахаз Курии, священнику, изображение жертвенника и чертеж всего устройства его. И построил священник Урия жертвенник по образцу, который прислал царь Ахаз из Дамаска, и сделал так священник Урия до прибытия царя Ахаза из Дамаска. И пришел царь из Дамаска, и увидел царь жертвенник, и подошел царь к жертвеннику, и принес на нем жертву. И сжег всесожжение свое, и хлебное приношение, и совершил возлияние свое, и окропил кровью мирной жертвы своей жертвенник. А медный жертвенник, который пред лицом Господним, он передвинул от лицевой стороны храма с места между жертвенником новым и домом Господним, и поставил его сбоку сего жертвенника на север. И дал приказание царь Ахаз священнику Урии, сказав: «На большом жертвеннике сжигай утреннее всесожжение и вечернее хлебное приношение, и всесожжение от царя, и хлебное приношение от него, и всесожжение от всех людей земли, и хлебное приношение от них, и возлияние от них, и всякой кровью всесожжений, и всякой кровью жертв окропляй его, а жертвенник медный останется до моего усмотрения». И сделал священник Урия все так, как приказал царь Ахаз. И обломал царь Ахаз ободки у подстав, и снял с них умывальницы, и море снял с медных валов, которые были под ним, и поставил его на каменный пол. И отменил крытый субботний ход,
который построили при храме, и внешний царский вход к дому Господню ради царя Ассирийского. Прочее об Ахазе, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. «И почил Ахаз с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давидовом, и воцарился Езекия, сын его, вместо него». Глава 17, 4 книги царств. В 12 год Ахаза, царя иудейского, воцарился Осия, сын Илы, в Самарии над Израилем, и царствовал 9 лет. И делал он неугодное в очах Господних, но не так, как цари израильские, которые были прежде него. Против него выступил Саламан Ассар, царь ассирийский, и сделался Осия подвластным ему и давал ему дань. И заметил царь ассирийский в Осии измену, так как он посылал послов к Сигору, царю египетскому, и не доставлял дани царю ассирийскому каждый год, и взял его царь ассирийский под стражу и заключил его в дом темничный. И пошел царь ассирийский на всю землю и приступил к Самарии и держал ее в осаде 3 года. В 9-й год Осии взял царь ассирийский Самарию и переселил израильтян в Ассирию, и поселил их в Халахе, и в Хаворе при реке Газан, и в городах Медийских. Когда стали грешить сыны Израилевы перед Господом Богом своим, который вывел их из земли египетской, из-под руки фараона царя египетского, и стали чтить богов иных, и стали поступать по обычаям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и по обычаям царей израильских, как поступали они, и стали делать сыны Израилевы дела неугодные Господу Богу своему, и построили себе высоты во всех городах своих, начиная от сторожевой башни до укрепленного города, и поставили у себя статуи и изображения Астарт на всяком высоком холме и под всяким тенистым деревом, и стали там совершать курение на всех высотах, подобно городам, народам, которых изгнал от них Господь, и делали худые дела, прогневляющие Господа, и служили идолам, о которых говорил им Господь: «Не делайте этого». Тогда Господь через всех пророков своих, через всякого прозорливца, предостерегал Израиля и Иуду, говоря: «Возвратитесь со злых путей ваших, и соблюдайте заповеди мои, уставы мои, по всему учению, которое я заповедал отцам вашим, и которое я преподал вам через рабов моих пророков». Но они не слушали и ожесточили шею свою, как была шея отцовых, которые не веровали в Господа Бога своего, и презирали уставы его и завет его, который он заключил с отцами их, и откровения его, какими он предостерегал их, и пошли вслед суеты, и осуетились, и вслед народов окрестных, о которых Господь заповедал им, чтобы не поступали так, как они, и оставили все заповеди Господа Бога своего, и сделали себе литые изображения 2 тельцов, и устроили дубраву, и поклонялись всему воинству небесному, и служили Ваалу, и проводили сыновей своих и дочерей своих через огонь, и гадали, и волшебствовали, и предались тому, чтобы делать неугодное в очах Господа и прогневлять его. И прогневался Господь сильно на израильтян и отверг их от лица своего. Не осталось никого, кроме одного колена Иудина. И Иуда также не соблюдал заповедей Господа Бога своего и поступал по обычаям израильтян, как поступали они. И отвратился Господь от всех потомков Израиля и смирил их, и отдавал их в руки грабителям, и, наконец, отверг их от лица своего. Израильтяне отторглись от дома Давидова и воцарили Иероваама, сына Навата, и отклонил Иероваам израильтян от Господа, и вовлек их в великий грех. И поступали сыны Израилевы по всем грехам Иероваама, какие он делал, не отставали от них,
доколе Господь не отверг Израиля от лица своего, как говорил, через всех рабов своих пророков, и переселен Израиль из земли своей в Ассирию, где он и до сего дня. И перевел царь сирийский людей из Вавилона, и из Куты, и из Аввы, и из Емафа, и из Сепарваима, и поселил их в городах самарийских вместо сынов Израилевых, и они овладели Самарией и стали жить в городах ее. И как в начале жительства своего там они не чтили Господа, то Господь посылал на них львов, которые умерщвляли их. И донесли царю ассирийскому и сказали: «Народы, которых ты переселил и поселил в городах самарийских, не знают закона Бога той земли, и зато он посылает на них львов, и вот они умерщвляют их, потому что они не знают закона Бога той земли». И повелел царь ассирийский и сказал: «Отправьте туда одного из священников, которых вы выселили оттуда, пусть пойдет и живет там, и он научит их закону Бога той земли». И пришел один из священников, которых выселили из Самарии, и жил в Вифиле, и учил их, как чтить Господа. Притом каждый народ сделал из своих богов и поставил в капищах высот, какие устроили самаряне, каждый народ в своих городах, где живут они. Вавилоняне сделали Суккот-Бенов, куйтийцы сделали Нергала, емафяне сделали Ашиму, авийцы сделали Невхаза и Тартака, а сепарваимцы сожигали сыновей своих в огне Адрамелеху и Анамелеху богам сепарфаимским. Между тем чтили и Господа, и сделали у себя священников высот из своей среды, и они служили у них в капищах высот. Господа они чтили, и богам своим они служили по обычаю народов, из которых выселили их. До сего дня поступают они по прежним своим обычаям, не боятся Господа и не поступают по уставам и по обрядам и по закону и по заповедям, которые заповедал Господь сынам Иакова, которому дал он имя Израиля. И заключил Господь с ними завет, и заповедал им, говоря: «Не чтите богов иных, и не поклоняйтесь им, и не служите им, и не приносите жертвы им, но Господа, который вывел вас из земли египетской силой великой и мышцей простертой, Его чтите, Ему поклоняйтесь, и Ему приносите жертвы». И уставы, и учреждения, и законы, заповеди, которые он написал он вам, старайтесь исполнять во все дни, не чтите богов иных, и завета, который я заключил с вами, не забывайте, и не чтите богов иных, только Господа Бога вашего чтите, и Он избавит вас от руки всех врагов ваших. Но они не послушали, а поступали по прежним своим обычаям. Народы эти чтили Господа, но и истуканам своим служили, да и дети их, и дети детей их до сего дня поступают так же, как поступали отцы их. Глава 18, 4 книга царств. В третий год Осии сына Илы, царя Израильского, воцарился Езекия, сына Хаза, царя Иудейского. 25 лет был он, когда воцарился, и 29 лет царствовал в Иерусалиме, имя матери его Ави, дочь Захарии. И делал он угодное в очах Господних во всем, так, как поступал Давид, отец его. Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан. На Господа Бога Израилева уповал он,
и такого, как он, не было между всеми царями иудейскими и после него, и прежде него. И прилепился он к Господу, и не отступал от него, и соблюдал заповеди его, какие заповедал Господь Моисею. И был Господь с ним. Везде, куда он ни ходил, поступал он благоразумно. И отложился он от царя Ассирийского, и не стал служить ему. И поразил филистимлян до Газы и в пределах ее, от сторожевой башни до укрепленного города. В четвертый год Езекии, то есть в седьмой год Осии, сына Илы, царя Израильского, пошел Салманассар, царь Ассирийский, на Самарию, и осадил ее, и взял ее через 3 года. В 6-й год Езекии, то есть в 9-й год Осии, царя Израильского, взята Самария. И переселил царь Ассирийский израильтян в Ассирию, и поселил их в Халахе и в Хаворе, при реке Газан и в городах Медийских, за то, что они не слушали голоса Господа Бога своего и приступали завет его. Все, что заповедал Моисей, раб Господень, они не слушали и не исполняли. В 14-й год царя Езекии пошел Сеннахерим, царь Ассирийский, против всех укрепленных городов Иуды, и взял их. И послал Езекия царь Иудейский к царю Ассирийскому в Лахис сказать: «Виновен я, отойди от меня, что наложишь на меня, я внесу». И наложил царь Ассирийский на Езекию, царя Иудейского, 300 талантов серебра и 30 талантов золота. И отдал Езекия все серебро, какое нашлось в доме Господнем и в сокровищницах дома царского. В то время снял Езекия золото с дверей дома Господня, из дверных столбов, которые позолотил Езекия, царь Иудейский, и отдал его царю Ассирийскому. И послал царь Ассирийский Тартана, и Рабсарриса, и Рабсака из Лахиса к царю Езекию с большим войском в Иерусалим. И пошли, и пришли к Иерусалиму, и стали у водопровода верхнего пруда, который на дороге поля Белильничьего. И звали они царя, и вышел к ним Елиаким, сын Хелкии, начальник дворца, и сев на писец, и Иоах, сын Асафов, деописатель. И сказал им Рабсак: «Скажите Езекию, так говорит царь великий, царь Ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? Ты говорил только пустые слова. Для войны нужны совет и сила. Ныне же на кого ты уповаешь, что отложился от меня? Вот ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную, которая, если кто опрется на нее, войдет ему в руку и проколет ее? Такой фараон, царь египетский, для всех уповающих на него. А если вы скажете мне: на Господа Бога нашего мы уповаем, то на того ли, которого высоты и жертвенники отменил Езекия и сказал Иуде и Иерусалиму: перед этим только жертвенником поклоняйтесь в Иерусалиме? Итак, вступив в союз с господином моим, царем Ассирийским, я дам тебе 2000 коней. Можешь ли достать себе всадников на них? Как тебе одолеть и одного вождя из малейших слуг господина моего? И уповаешь на Египет ради колесницы коней? Притом, разве я без воли Господней пошел на место это, чтоб разорить его? Господь сказал мне: пойди на землю эту и разори ее». И сказал Елиаким, сын Хелкин, и Севна, и Иоах Рабсаку: «Говори рабам твоим по-арамейски, потому что понимаем мы, а не говори с нами по-иудейски вслух народа, который на стене.
И сказал им Рабсак: «Разве только к господину к твоему и к тебе послал меня господин мой сказать эти слова? Нет, также и к людям, которые сидят на стене, чтобы есть помет свой и пить мочу свою с вами». И встал Рабсак и возгласил громким голосом по-иудейски и говорил, и сказал: «Слушайте слово царя великого, царя ассирийского. Так говорит царь: пусть не обольщает вас Езекия, ибо он не может вас спасти от руки моей. И пусть не обнадеживает вас Езекия Господом, говоря: спасет нас Господь, и не будет город этот отдан в руки царя ассирийского. Не слушайте Езекии, ибо так говорит царь ассирийский: примиритесь со мною и выйдите ко мне, и пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей и смоковницы своей, и пусть каждый пьет воду из своего колодца, пока я не приду и не возьму вас в землю такую же, как и ваша земля, в землю хлеба и вина, в землю плодов и виноградников, в землю масличных дерев и меда, и будете жить и не умрете. Не слушайте же Езекии, который обольщает вас, говоря: Господь спасет нас. Спасли ли боги народов каждый свою землю от руки царя ассирийского? Где боги Емафа и Арпада? Где боги Сепарваима, Ены и Иввы? Спасли ли они Самарию от руки моей? Кто из всех богов земель этих спас землю свою от руки моей? Так неужели Господь спасет Иерусалим от моей руки?» И молчал народ, и не отвечали ему ни слова, потому что было приказание царя: «Не отвечайте ему». И пришел Елиаким, сын Хелкии, начальник дворца, и Севна писец, и Иоах, сын Асафов, деописатель, к Езекии в разодранных одеждах, и пересказали ему слова Рабсаковы. Глава 19, 4 книги царств. Когда услышал это царь Езекия, то разодрал одежды свои и покрылся вретищем и пошел в дом Господень. И послал Елиакима, начальника дворца, и Севну писца, и старших священников, покрытых вретищами, к Исаии пророку, сыну Амоса. И они сказали ему: «Так говорит Езекия: день скорби и наказания, и посрамления день этот, ибо дошли младенцы до отверстия утробы матери, а силы нет родить. Может быть, услышит Господь Бог твой все слова Рабсака, которого послал царь сирийский господин его, хулить Бога живого и поносить словами, какие слышал Господь Бог твой. Принеси же молитву об оставшихся, которые находятся еще в живых». И пришли слуги царя Езекии к Исаии, и сказал им Исаия: «Так скажите господину вашему: так говорит Господь: не бойся слов, которые ты слышал, которыми поносили меня слуги царя ассирийского. Вот я пошлю в него дух, и он услышит весть и возвратится в землю свою, и я поражу его мечом в земле его». И возвратился Рабсак и нашел царя ассирийского воюющим против Ливны, ибо он слышал, что тот отошел от Лахиса. И услышал он от Тиргаки, царя Ефиопском. Ему сказали: «Вот он вышел сразиться с тобою». И снова он послал послов к Езекии сказать: «Так скажите Езекию, царю иудейскому: пусть не обманывает тебя Бог твой, на которого ты уповаешь, думая, не будет отдан Иерусалим в руки царя ассирийского. Ведь ты слышал, что сделали цари ассирийские со всеми землями, положив на них заклятие, и ты ли уцелеешь? Боги народов, которых разорили отцы мои, спасли ли их? Спасли ли Газан и Харан, Ирцев и сынов Едена, что в Фелассаре? Где царь Емафа и царь Арпада и царь городов Сепарваима?
Ены и Иввы. И взял Езекия письмо из рук послов, и прочитал его, и пошел в дом Господень, и развернул его Езекия пред лицом Господним. И молился Езекия пред лицом Господа, и говорил: «Господи Божий Израилев, сидящий на херувимах, Ты один Бог всех царств земли. Ты сотворил небо и землю. Преклони, Господи, ухо Твое и услышь. Открой, Господи, очи Твои и воззри, и услышь слова Сеннахерима, который послал поносить Бога живого. Правда, о Господи, цари ассирийские разорили народы и земли их, и побросали богов их в огонь, но это не боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень, потому и истребили их. И ныне, Господи Боже наш, спаси нас от руки его, и узнают все царства земли, что Ты, Господи, Бог один». И послал Исаия сына Амоса к Езекии сказать: «Так говорит Господь, Бог Израилев: то, о чем ты молился мне против Сеннахерима, царя ассирийского, я услышал. Вот слово, которое изрек Господь о нем: презрит тебя, посмеется над тобой девствующая дочь Сиона, вслед тебя покачает головою дочь Иерусалима. Кого ты порицал и поносил? И на кого ты возвысил голос и поднял так высоко глаза свои? На святого Израиля. Через послов твоих ты порицал Господа и говорил: со множеством колесниц моих я взошел на высоту гор, на ребра Ливана, и срубил рослые кедры его, отличные кипарисы его, и пришел на самое крайнее пристанище его, в рощу сада его. И откапывал я и пил воду чужую, и осушу ступнями ног моих все реки египетские. Разве ты не слышал, что я издавна сделал это? В древние дни предначертал это, а ныне выполнил тем, что ты опустошаешь укрепленные города, превращая в груды развалин, и жители, сделаясь маломощны, трепещут и остаются в стыде. Они стали, как трава на поле, и нежная зелень, как порост на кровлях, и опаленный хлеб, прежде нежели выколосился. Сядешь ли ты? Выйдешь ли, войдешь ли, я все знаю. Знаю и дерзость твою против меня, за твою дерзость против меня, и за то, что надмение твое дошло до ушей моих, я вложу кольцо мое в ноздри твои и удила мои в рот твой, и возвращу тебя назад той же дорогой, какой ты пришел. И вот тебе, Езекия, знамение. Ешьте в этот год выросшее от упавшего зерна, и в другой год самородное, а на третий год сейте и жните, и садите виноградные сады, и ешьте плоды их. И уцелевшее в доме Иудином оставшееся пустит опять корень внизу и принесет плод вверху, ибо из Иерусалима произойдет остаток и спасение от горы Сиона. Ревность Господа Саваофа сделает это. Посему так говорит Господь о царе ассирийском: не войдет он в этот город и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом и не насыпет вала против него, той же дорогой, какой пришел, возвратиться, и в город этот не войдет, говорит Господь. Я буду охранять этот город, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего. И случилось в ту ночь. Пошел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч. И встали поутру, и вот все тела мертвые. И отправился, и пошел, и возвратился Сеннахерим, царь ассирийский, и жил в Ниневии. И когда он поклонялся в доме Нисроха, бога своего, то Адрамелех и Шарецер, сыновья его, убили его мечом,
а сами убежали в землю Араратскую. И воцарился Асардан, сын его, вместо него. 20

и заплакал Езекия сильно. Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово Господа. «Возвратись и скажи Езекии, владыке народа моего». «Так, — говорит Господь Бог Давида, отца твоего, — я услышал молитву твою, увидел слезы твои, вот я исцелю тебя. В третий день пойдешь в дом Господень, и прибавлю к дням твоим 15 лет. И от руки царя Ассирийского спасу тебя и город этот, и защищу город этот ради себя и ради Давида, раба моего». И сказал Исаия: «Возьмите пласт смоков». И взяли, и приложили к нарыву, и он выздоровел. И сказал Езекия Исаии: «Какое знамение, что Господь исцелит меня, и что пойду я на третий день в дом Господень!» И сказал Исаия: «Вот тебе знамение от Господа, что исполнит Господь слово, которое он изрек. Вперед ли пройти тени на 10 ступеней, или воротиться на 10 ступеней?» Имеется в виду солнечные часы перед дворцом Езекии. И сказал Езекия: «Легко тени подвинуться вперед на 10 ступеней. Нет, пусть воротится тень назад на 10 ступеней». И воззвал Исаия пророк Господу, и возвратил тень назад на ступенях, где она спускалась по ступеням Ахазовым на 10 ступеней. В то время послал Бердах Баладан, сын Баладана, царь Вавилонский, письма и подарок Езекии, ибо он слышал, что Езекия был болен. Езекия, выслушав посланных, показал им кладовые свои, серебро и золото, и ароматы, и масти дорогие, и весь оружейный дом свой, и все, что находилось в сокровищницах его. Не осталось ни одной вещи, которой не показал бы им Езекия в доме своем и во всем владении своем. И пришел Исаия пророк царю Езекии и сказал ему: «Что говорили эти люди, и откуда они приходили к тебе?» И сказал Езекия: «Из земли далекой они приходили, из Вавилона». И сказал Исаия: «Что они видели в доме твоем?» И сказал Езекия: «Все, что в доме моем они видели, не осталось ни одной вещи, которой я не показал бы им в сокровищницах моих». И сказал Исаии Езекии: «Выслушай слово Господне. Вот придут дни, и взято будет все, что в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь, из сынов твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, возьмут, и будут они евнухами во дворце царя Вавилонского». И сказал Езекии Исаии: «Благо слово Господне, которое ты изрек». И продолжал: «Да будет мир и благосостояние во дни мои». Прочие об Езекии и о всех подвигах его, и о том, что он сделал пруд и водопровод, и провел воду в город, написано в летописи царей иудейских. И почил Езекия с отцами своими, и воцарился Манасия, сын его, вместо него. 21 глава 4 книги царств. 12 лет был Манасия, когда воцарился, и 50 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его — Хефциба. И делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых изгнал Господь от лица сынов Израилевых. И устроил снова высоты, которые уничтожил отец его Езекия, и поставил жертвенники Ваалу, и сделал дубраву, как сделал Ахав, царь израильский, и поклонялся всему воинству небесному и служил ему. И соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь: «В Иерусалиме положу имя мое». И соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня, и провел сына своего через огонь, и гадал, и ворожил, и завел вызывателей мертвецов.

0: жрецов и волшебников, много сделал неугодного в очах Господа, чтобы погневать его. И поставил истукан Астарты, который сделал в доме, о котором говорил Господь Давиду и Соломону, сыну его, в доме этом и в Иерусалиме, который я избрал из всех колен Израилевых, я полагаю имя мое навек, и не дам впредь выступить ноге израильтянина из земли, которую я дал отцам их, если только они будут стараться поступать согласно со всем тем, что я повелел им, и со всем законом, который заповедал им раб мой Моисей. Но они не послушались, и совратил их Манассия до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. И говорил Господь через рабов своих пророков и сказал: «За то, что сделал Манассия, царь иудейский, такие мерзости, хуже всего того, что делали амореи, которые были прежде него, и ввел Иуду в грех идолами своими, за то, так говорит Господь Бог Израилев, вот я наведу такое зло на Иерусалим и на Иуду, о котором кто услышит, зазвенит в обоих ушах у того». И протяну на Иерусалим мерную ветвь Самарии и отвес дома Ахавова, и вытру Иерусалим так, как вытирают чашу, вытрут и опрокинут ее. И отвергну остаток удела моего, и отдам их в руку врагов их, и будут на расхищение и разграбление всем неприятелям своим». За то, что они делали неугодное в очах моих, и прогневляли меня с того дня, как вышли отцы их из Египта, и до сего дня. Еще же пролил Манассия весьма много невинной крови, так что наполнил ей весь Иерусалим от края до края, сверх своего греха, что он завлек Иуду в грех делать неугодное в очах Господних. Прочие о Манассии и обо всем, что он сделал, и о грехах его, в чем он согрешил, написано в летописи царей иудейских. И почил Манассия с отцами своими, и погребен в саду при доме его, в саду Уззы, и воцарился Аммон, сын его, вместо него. 22 лет был Аммон, когда воцарился, и 2 года царствовал в Иерусалиме, имя матери его Мешуллемеф, дочь Харуца из Ядбы. И делал он неугодное в очах Господних так, как делал Манассия, отец его, и ходил той же точно дорогой, как которой ходил отец его, и служил идолам, которым служил отец его, и поклонялся им, и оставил Господа Бога отцов своих, не ходил путем Господним. И составили заговор слуги Аммоновы против него, и умертвили царя в доме его. Но народ земли перебил всех бывших в заговоре против царя Аммона, и воцарил народ земли Иосию, сына его, вместо него. Прочее об Аммоне, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И похоронили его в гробнице его в саду Уззы, и воцарился Иосия, сын его, вместо него. Я читаю 22 главу из 4 книги царств. 8 лет был Иосия, когда воцарился, и 31 год царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иедида, дочь Адаии из Боцкафы. И делал он угодное в очах Господних, и ходил во всем путем Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево. 18-й год царя Иосии послал царь Шафана, сына Ацалии, сына Мешулломова, песца в дом Господень, сказав: «Пойди к Хелкии первосвященнику, пусть он пересчитает серебро, принесенное в дом Господень, которое собирали от народа, стоящие на страже у порога, и пусть отдадут его в руки производителям работ, приставленным к дому Господню, а они пусть раздают его работающим в доме Господнем, на исправление повреждений дома. Плотникам и каменщикам, и делателям стен, и на покупку дерев, и тесных камней для исправления дома. Впрочем, не требовать у них отчета в серебре, переданном в руки их, потому что они поступают честно». И сказал Хелкия, первосвященник, Шафану, писцу: «Книгу закона я нашел в доме Господнем». И подал Хелкия книгу Шафану, и он читал ее. И пришел Шафан, писец, к царю, и принес царю ответ, и сказал: «Взяли рабы твои серебро, найденное в доме, и передали его в руки производителям работ, приставленным к дому Господню». И донес Шафан, писец, царю, говоря: «Книгу дал мне Хелкия, священник», и читал ее Шафан перед царем. Когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои, и повелел царь Хелкии, священнику, и Ахикаму, сыну Шафана, и Ахбору, сыну Михеи, и Шафану, писцу, и Ассии, слуге царскому, говоря: «Пойдите, вопросите Господа за меня и за народ, и за всю Иудею о словах этой найденной книги. Потому что велик гнев Господень, который воспылал на нас за то, что не слушали отцы наши слов книги этой, чтобы поступать согласно с предписанным нам». И пошел Хелкия священник, и Ахикам, и Ахбор, и Шафан, и Асайя, колдами пророчицы жене Шаллума, сына Тиквы, сына Хархаса, хранителя одежд. Жила же она в Иерусалиме во второй части, и говорили с ней. И она сказала им: «Так говорит Господь Бог Израилев: скажите человеку, который послал вас ко мне: так говорит Господь: наведу зло на место сие и на жителей его. Все слова книги, которую читал царь иудейский, за то, что оставили меня и кадят другим богам, чтобы раздражать меня всеми делами рук своих, воспылал гнев мой на место это и не погаснет. А царю иудейскому, пославшему вас вопросить Господа, скажите: так говорит Господь Бог Израилев о словах, которые ты слышал. Так как смягчилось сердце твое, и ты смирился перед Господом, услышав то, что я изрек на место сие и на жителей его, что они будут предметом ужаса и проклятия, и ты разодрал одежды свои и плакал предо мною, то и я услышал тебя, говорит Господь. За это вот я приложу тебя к отцам твоим, и ты положен будешь в гробницу твою в мире, и не увидят глаза твои всего того бедствия, которое я наведу на место сие». И принесли царю ответ. 4 книга царств, глава 23. «И послал царь, и собрал к нему всех старейшин Иуды и Иерусалима. И пошел царь в дом Господень, и все иудеи, и все жители Иерусалима с ним, и священники, и пророки, и весь народ, от малого до большого, и прочел вслух их все слова книги завета, найденной в доме Господнем. Потом стал царь на возвышенное место и заключил пред лицом Господним завет последовать Господу и соблюдать заповеди Его и откровения Его и уставы Его от всего сердца и от всей души, чтобы выполнить слова завета сего, написанные в книге сей. И весь народ вступил в завет. И повелел царь Хелкии, первосвященнику, и вторым священникам, и стоящим на страже у порога, вынести из храма Господня все вещи, сделанные для Ваала, и для Астарты, и для всего воинства небесного, и сжег их за Иерусалимом в долине Кедрон, и велел прах их отнести в Вифиль, и отставил жрецов, которых поставили цари иудейские, чтобы совершать курение на высотах в городах иудейских и окрестностях Иерусалима, и которые кадили Ваалу, солнцу и луне, и созвездиям, и всему, воинству небесному. И вынес Астарту из дома Господня за Иерусалим к потоку Кедрону, и сжег ее у потока Кедрона, и истер ее в прах, и бросил прах ее на кладбище общенародное. И разрушил домы блудилищные, которые были при храме Господнем, где женщины ткали одежды для Астарты, и вывел всех жрецов из городов из иудейских, и осквернил высоты, на которых совершали курение жрецы от Гевы до Версавии, и разрушил высоты пред воротами, ту, которая у входа в ворота Иисуса градоначальника, и ту, которая на левой стороне у городских ворот. Впрочем, жрецы высот не приносили жертв на жертвенники Господни в Иерусалиме, а пресноки же ели вместе с братьями своими. И осквернил он Тофет, что на долине сыновей Енома, чтобы никто не проводил сына своего и дочери своей через огонь Молоху. И отменил коней, которых ставили цари иудейские солнцу пред входом в дом Господень, близ комнат Нефан-Мелеха-Евнуха, что в Фаруриме. Колесницы же солнца сжег огнем. И жертвенники на кровле горницы Ахазовой, которые сделали цари иудейские, и жертвенники, которые сделал Манассия на обоих дворах дома Господня, разрушил царь и низверг оттуда и бросил прах их в поток Кедрон. И высоты, которые перед Иерусалимом направо от Масличной горы, которые устроил Соломон, царь Израилев, Астарте, мерзости Сидонской, и Хамосу, мерзости Моавитской, и Мелхому, мерзости Аммонитской, осквернил царь, и изломал статуи, и срубил дубравы, и наполнил место их костями человеческими. Также и жертвенник, который в Вифиле, высоту, устроенную Иерваамом, сыном Наватовым, который вел Израиля в грех, также и жертвенник тот, и высоту он разрушил, и сжег сию высоту, стер в прах, и сжег дубраву. И взглянул Иосия и увидел могилы, которые были там на горе, и послал и взял кости из могил, и сжег на жертвеннике, и осквернил его по слову Господню, которое провозгласил человек Божий, предрекший события сии. И сказал Иосия: «Что это за памятник, который я вижу?» И сказали ему жители города: «Это могила человека Божия, который приходил из Иудеи и провозгласил о том, что ты делаешь над жертвенником Вифильским». И сказал он: «Оставьте его в покое, никто не трогай костей его». И сохранили кости его и кости пророка, который приходил из Самарии. Также и все капища высот в городах самарийских, которые построили цари израильские, прогневляя Господа, разрушил Иосия, и сделал с ними то же, что сделал в Вифиле. И заколол всех жрецов высот, которые там были, на жертвенниках, и сжег кости человеческие на них, и возвратился в Иерусалим. И повелел царь всему народу, сказав: «Совершите Пасху Господу Богу вашему, как написано в этой книге закона, потому что не была совершена такая Пасха от дней судей, которые судили Израиля, и во все дни царей израильских и царей иудейских. А в 18-й год царя Иосии была совершена эта Пасха Господу в Иерусалиме. И вызыватели мертвых, и волшебников, и терафимов, и идолов, и все мерзости, которые появились в земле иудейской и Иерусалиме, истребил Иосия, чтобы исполнить слова закона, написанные в книге, которую нашел Хелкия, священник, в доме Господнем. Подобного ему не было царя прежде его, который обратился бы к Господу всем сердцем своим, и всей душой своей, и всеми силами своими, по всему закону Моисееву, и после него не восставал подобный ему». Однако же Господь не отложил великой ярости гнева своего, какой воспылал гнев его на Иуду за все оскорбления, какими прогневал его Манассия. И сказал Господь: и Иуду отрину от лица моего, как отринул я Израиля, и отвергну город сей Иерусалим, который я избрал, и дом, о котором я сказал, будет имя мое там». Прочее об Иосии и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. Во дни его пошел фараон Нехао, царь египетский, против царя ассирийского на реку Ефрат. И вышел царь Иосия навстречу ему, и тот умертвил его в Мегиддоне, когда увидел его. И рабы его повезли его мертвого из Мегиддона и привезли его в Иерусалим, и похоронили его в гробнице его. И взял народ земли Иоахаза, сына Иосина, и помазали его, и воцарили его вместо отца его. 23 лет был Иоахаз, когда воцарился, и 3 месяца царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Хамуталь, дочь Иеремии из Ливны. И делал он неугодное в очах Господних во всем так, как делали отцы его. И задержал его фараон Нехао в Ривле в земле Емавской, чтобы он не царствовал в Иерусалиме, и наложил пени на землю 100 талантов серебра и талант золота. И воцарил фараон Нехао Елиакима, сына Иосии, вместо Иосии отца его, и переменил имя его на Иоакима. Иоахаза же взял и отвел в Египет, где он и умер. И серебро, и золото давал Иоаким фараону. Он сделал оценку земли, чтобы давать серебро по приказанию фараона. От каждого из народа земли, по оценке своей, он взыскивал серебро и золото для того, чтобы отдавать фараону Нехао. 25 лет был Иоаким, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Зебудда, дочь Федаии из Румы, и делал он неугодное в очах Господних во всем так, как делали его отцы. 4 книга царств, глава 24. Во дни его выступил Навуходоносор, царь Вавилонский, и сделался Иоаким подвластным ему на 3 года. Но потом отложился от него, и посылал на него Господь полчища халдеев, и полчища сириян, и полчища моавитян, и полчища аммонитян. Посылал их на Иуду, чтобы погубить его по слову Господа, которое он изрек через рабов своих пророков. По повелению Господа было это с Иудой, чтобы отвергнуть его от лица его за грехи Манассии, за все, что он сделал, и за кровь невинную, которую он пролил, наполнив Иерусалим кровью невинною, Господь не захотел простить. Прочее об Иоакиме и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И почил Иоаким с отцами своими, и воцарился Иехония, сын его, вместо него. Царь египетский не выходил больше из своей земли, потому что взял царь Вавилонский все от потока египетского до реки Ефрата, что принадлежало царю египетскому. 18 лет был Иехония, когда воцарился, и 3 месяца царствовал в Иерусалиме. Имя матери его — Нехушта, дочь Елиафана из Иерусалима. И делал он неугодное в очах Господних во всем так, как делали отцы его». В то время подступили рабы Навуходоносора, царя Вавилонского, к Иерусалиму, и подвергся город осаде. И пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к городу, когда рабы его осаждали его. И вышел Иехония, царь иудейский, к царю Вавилонскому, он и мать его, и слуги его, и князья его, и евнухи его, и взял его царь Вавилонский в 8-й год своего царствования. И вывез он оттуда все сокровища дома Господня и сокровища царского дома, и изломал, как изрек Господь, все золотые сосуды, которые Соломон, царь Израилев, сделал в храме Господнем. И выселил весь Иерусалим и всех князей, и все храброе войско, 10 тысяч было переселенных, и всех плотников и кузнецов. Никого не осталось, кроме бедного народа земли. И переселил он Иехонию в Вавилон, и мать царя, и жен его, и евнухов царя, и сильных земли отвел на поселение из Иерусалима в Вавилон. И все войско, числом 7 тысяч и художников, и строителей 1000, всех храбрых, ходящих на войну, отвел царь Вавилонский на поселение в Вавилон. И воцарил царь Вавилонский Матфанию, дядю Иехонии, вместо него, и переменил имя его на Сидекию. 21 года был Сидекия, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Хамуталь, дочь Иеремии, из Ливны. И делал он неугодное в очах Господних во всем так, как делал Иоаким. Гнев Господень был над Иерусалимом и над Иудою до того, что он отверг их от лица своего, и отложился Сидекия от царя Вавилонского. Четвертая книга царств, глава 25. В 9-й год царствования своего, в 10-й месяц, в 10-й день месяца, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, со всем войском своим к Иерусалиму, и осадил его, и устроил вокруг него вал. И находился город в осаде до 11-го года царя Сидекии. В 9-й день месяца усилился голод в городе, и не было хлеба у народа земли. И взят был город, и побежали все военные ночью по дороге к воротам между двумя стенами, что подле царского сада. Халдеи же стояли вокруг города, а царь ушел дорогою к равнине. И погналось войско халдейское за царем, и настигли его на равнинах Иерихонских, и все войско его разбежалось от него. И взяли царя, и отвели его к царю Вавилонскому в Ривлу, и произвели над ним суд. И сыновей Сидекии закололи пред глазами его, а самому Сидекии ослепили глаза, и сковали его оковами, и отвели его в Вавилон. В 5-й месяц, в 7-й день месяца, то есть в 19-й год Навуходоносора, царя Вавилонского, пришел Навузардан, начальник телохранителей, слуга царя Вавилонского в Иерусалим, и сжег дом Господень и дом царя, и все дома в Иерусалиме, все дома большие сжег огнем. И стены вокруг Иерусалима разрушило войско халдейское, бывшее у начальника телохранителей. И прочий народ, оставшийся в городе, и переметчиков, которые передались царю Вавилонскому, и прочий простой народ выселил Навузардан, начальник телохранителей. Только несколько из бедного народа земли оставил начальник телохранителей работниками в виноградниках и землепашцами. И столбы медные, которые были у дома Господня, и подставы, и море медное, которое в доме Господнем, изломали халдеи и отнесли медь их в Вавилон. И тазы, и лопатки, и ножи, и ложки, и все сосуды медные, которые употреблялись при служении, взяли. И кадильницы, и чаши, что было золотое и что было серебряное, взял начальник телохранителей. Столбы числом 2, море 1, и подставы, которые сделал Соломон в дом Господень, меди во всех сих вещах не было весу. 18 локтей вышины в одном столбе, венец на нем медный, а вышина венца 3 локтя, и сетка, и гранатовые яблоки вокруг венца — все из меди. Тоже и на другом столбе с сеткой. И взял начальник телохранителей Сираию первосвященника, и Цефанию священника второго, и 3 стоявших на страже у порога, и из города взял 1 евнуха, который был начальствующим над людьми военными, и 5 человек, предстоявших лицу царя, которые находились в городе, и песца главного войска, записывавшего войско народ земли, и 60 человек из народа земли, находившихся в городе, и взял их на Узардан, начальник телохранителей, и отвел их к царю Вавилонскому в Ривлу. И поразил их царь Вавилонский, и умертвил их в Ривле, в земле Емав. И выселены иудеи из земли своей. Над народом же, остававшимся в земле иудейской, который оставил Навуходоносор, царь Вавилонский, над ними поставил начальником Гадолию, сына Ахикама, сына Шафана. Когда услышали все военачальники, они и люди их, что царь Вавилонский поставил начальником Гадолию, то пришли к Гадолии в Массифу, и именно Исмаил, сын Нефании, и Иоханан, сын Карея, и Сераия, сын Танхумефа из Нетофафа, и Иезания, сын Маахитянина, они и люди их. И поклялся Гадолия им и людям их, и сказал им: «Не бойтесь быть подвластными халдеям, селитесь в земле и служите царю Вавилонскому, и будет хорошо вам». Но в седьмой месяц пришел Исмаил, сын Нефании, сын Елишама, из племени царского с 10 человеками, и поразил Гадолию, и он умер, и иудеев, и халдеев, которые были с ним в Массифе. И встал весь народ, от малого до большого, и военачальники, и пошли в Египет, потому что боялись халдеев. В 37-й год переселения Иехонии, царя иудейского, в 12-й месяц, в 27-й день месяца, явил Меродах, царь Вавилонский, в год своего воцарения вывел Иехонию, царя иудейского, из дома темничного, и говорил с ним дружелюбно, и поставил престол его выше престола царей, которые были у него в Вавилоне, и переменил темничные одежды его, и он всегда имел пищу у него во все дни жизни своей. И содержание его, содержание постоянное, выдаваемо было ему от царя изо дня в день во все дни жизни его.
1: Первая книга Паралипоменон, глава первая. Адам, Сиф, Енос, Кайнан, Малелиил, Иаред, Енох, Мафусал, Ламех, Ной, Сим, Хам и Иафет, сыновья Иафета, Гомер, Магог, Мадай, Иаван, Фувал, Мишех и Ферас, сыновья Гомера, Аскеназ, Рифат и Фогарма, сыновья Иавана, Елиса, Фарсис, Киттим и Доданим, сыновья Хама, Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан, сыновья Хуша, Сева, Хавила, Савта, Раама и Савтеха, сыновья Раамы, Шева и Дедан. Хуш родил также Немрода, сей начал быть сильным на земле. Мицраим родил Лудима, Анамима, Лугавима, Нафтухима, Петрусима, Куслахима, от которого произошли филистимляне, и Кафтарима. Ханаан родил Сидона, первенца своего, Хета, Иевусея, Аморея, Киргисея, Евея, Аркея, Синея, Арвадея, Цемарея и Хамафея, сыновья Сима, Елам, Ассур, Арфаксад, Луд, Арам, Уц, Хул, Гефер и Мешах. Арфаксад родил Салу, Сала же родил Евера. У Евера родились два сына, имя одному Фалек, потому что во дни его разделилась земля. Имя брату его — Иоктан. Иоктан родил Алмодада, Шалефа, Хацармавета, Иераха, Гадараму, Узала, Диклу, Евала, Авимаила, Шеву, Афира, Хавилу и Иовала. Все эти сыновья Иоктана — Сим, Арфаксад, Сала, Евер, Фалек, Рагав, Серух, Накор, Нахор, Фарра, Авраам, он же Авраам. Сыновья Авраама — Исаак и Измаил. Вот родословие их. Первенец Измаилов — Навайов, за ним Кедар, Адбиел, Мивсам, Мишма, Дума, Масса, Хадад, Фема, Иетур, Нафиш и Кедма. Это сыновья Измаиловы. Сыновья Хитуры, наложницы Авраамовой. Она родила Зимрана, Иокшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха. Сыновья Иокшана — Шева и Дедан. Сыновья Мадиана — Ефа, Ефер, Ханох, Авида и Елдага. Все эти сыновья Хитуры. И родил Авраам Исаака. Сыновья Исаака — Исав и Израиль. Сыновья Исава — Елифаз, Рагуил, Иеус, Иеглом и Корей. Сыновья Елифаза — Фиман, Омар, Цефо, Гафам, Кеназ, Амалик. Сыновья Рагуила — Нахаф, Зерах, Шамма и Миза. Сыновья Сеира — Лотан, Шавал, Цвион, Ана, Тишон, Ецер и Дишан. Сыновья Лотана — Хори и Гемам, а сестра у Лотама — Фимна. Сыновья Шавала — Алиан, Манахав, Евал, Шефо и Онам. Сыновья Цивиона — Ана и Ана. Дети Аны — Дишон. Сыновья Дишона — Химдан, Ежбан, Ифран и Херан. Сыновья Ецера — Билган, Зааван и Акан. Сыновья Дишана — Уц и Аран. Сии — суть цари, царствовавшие в земле Едома, прежде нежели воцарился царь над сынами Израилевыми. Бела, сын Виора, и имя городу его Дингава. И умер Бела, и воцарился по нем Иовав, сын Зераха из Васоры. И умер Иовав, и воцарился по нем Хушам из земли Фиманитян. И умер Хушам, и воцарился по нем Гадад, сын Бедадов, который поразил мадианитян на поле Моава. Имя городу его — Авив. И умер Гадад, и воцарился по нем Самла из Масреки. И умер Самла, и воцарился по нем Саул из Реховофа, что при реке. И умер Саул, и воцарился по нем Баал-Ханан, сын Ахбора. И умер Баал-Ханан, и воцарился по нем Гадар. Имя городу его — Пау. Имя жене его — Мегетавиель, дочь Митрада, дочь Мезагава. И умер Гадар, и были старейшины у Едома, старейшина Фимна, старейшина Алва, старейшина Иетев, старейшина Оливема, старейшина Эла, старейшина Пинон, старейшина Кеназ, старейшина Фиман, старейшина Мифцар, старейшина Магдиил, старейшина Ирам. Вот старейшины идумейские. Первая книга Паралипоменон, глава вторая. Вот сыновья Израиля: Рувим, Симеон, Левий, Иуда, Иссахар, Завулон, Дан, Иосиф, Вениамин, Нефалим, Гад и Асир. Сыновья Иуды: Ир, Онан и Селом. Трое родились у него от дочери Шуевой Хананиенки. И был Ир, первенец Иудин, неблагоугоден в очах Господа, и он умертвил его. И Фамарь, невестка его, родила ему Фареса и Зару. Всех сыновей у Иуды было пятеро. Сыновья Фареса — Есром и Хамул. Сыновья Зары — Зимри, Ефан, Еман, Халкол и Дара. Всех их пятеро. Сыновья Харми — Ахан, наведший беду на Израиля, нарушив заклятие. Сын Ефана — Азария. Сыновья Есрома, которые родились у него, Иерахмеил, Арам и Хелвай. Арам же родил Аминадава. Аминадав родил Наасона, князя сынов Иудиных. Наасон родил Салмона. Салмон родил Вооза. Вооз родил Авида. Авида родил Иессея. Иессей родил первенца своего Елиава, второго Аминадава, третьего Самму, четвертого Нафанаила, пятого Раддая, шестого Отцема, седьмого Давида. Сестры их — Саруя и Авигея. Сыновья Саруи — Авеса, Иоав и Азаил, трое. Авигея родила Амессу, отец же Амессы — Иефер, измаильтянин. Халев, сын Есрома, родил от Азувы, жри своей, и от Иериофы, и вот сыновья его — Иешер, Иовав и Ардон. И умерла Азува, и взял себе Халев Ефрафу, и она родила ему Хура. Хур родил Урия, Ури родил Веселиила. После Есром вошел к дочери Махира, отца Галаадова, и взял ее, будучи 60 лет, и она родила ему Сегува. Сегув родил Иаира, и было у него 23 города в земле Галаадской. Но гессуряне и сирияне взяли у них селение Иаира, Кенав и зависящие от него города, 60 городов. Все эти города — сыновей Махира, отца Галаадова. По смерти Есрома в Халев-Ефрафе жена Есромова Авия родила ему Ашхура, отца Фекои. Сыновья Иерахмеила, первенца Есромова, были первенец Рам, за ним Вуна, Орен, Оцем и Ахия. Была у Иерахмеила и другая жена, имя ее Афара, она мать Онама. Сыновья Рама, первенца Иерахмеилова, были Маац, Иамин и Екер. Сыновья Онама были Шаммай и Иада. Сыновья Шаммая — Надав и Авишур. Имя жене Авишуровой — Авихаиль, и она родила ему Ахбана и Малида. Сыновья Надава — Селед и Афаим, и умер Селед бездетным. Сын Афаима — Ищий. Сын Ищия — Шинан, сын Шинана — Ахлай. Сыновья Иады, брата Шаммаева, Иефер и Ионафан. Иефер умер бездетным. Сыновья Ионафана — Пелев и Заза. Это сыновья Иерахмеила. У Шишана не было сыновей, а только дочери. У Шишана был раб, египтянин, имя ему Иарха. Шинан отдал дочь свою Иархе, рабу своему, в жену, и она родила ему Аттая. Аттай родил Нафана, Нафан родил Завада, Завад родил Ефлала, Ефлал родил Авида. Авид родил Иеуя, Иеуи родил Азарию, Азария родил Хелеца, Хелец родил Елиасу, Елиаса родил Сисмая, Сисмая родил Саллума, Саллум родил Иакамию, Иакамия родил Елишаму. Сыновья Халева, брата Иерехмаилова, Меша, первенец его, он отец Зифа, и сыновья Мареши, отца Хеврона. Сыновья Хеврона — Корей и Таппуах, Иркем и Шема. Шема родил Рахама, отца Иоркиамова, а Иркем родил Шаммая. Сын Шаммая — Маон, а Маон — отец Бефцура. Иефа, наложница Халевова, родила Харана, Моцу и Газеза, и Харан родил Газеза. Сыновья Иегдая, Ргем, Иофам, Гешан, Пелет, Ефа и Шааф. Наложница Халевова Мааха родила Шевера и Фирхану. Она же родила Шаафа, отца Мадманны, Шеву, отца Махбены и отца Гивею, дочь же Халева Ахса. Вот сыновья Халева: сын Хур, первенец Ефрафы, Шавал, отец Кириаф и Арима, Салма, отец Вифлеема, Харев, отец Бефгадера. У Шавала, отца Кириаф и Арима, были сыновья: Гарое, Хаци, Гал-Мен-Юхот. Племена Кириаф и Арима — Ифрияне, Футьяне, Шумафане и Мидраитяне. От сих произошли Цоряне и Ештоаляне. Сыновья Салмы — Вифлеемляне и Нетофафяне. Венец дома Иоавова и половина Менухатян — Цоряне. И племена соферийцев, жившие в Иабеце, тирейцы, шемейцы, сухайцы — это киняне, происшедшие от Хамафа, отца Бетрахава. Первая книга Паралипоменон, глава третья. Сыновья Давида, родившиеся у него в Хевроне, были: первенец Амнон от Ахиноамы из Реелитянки, второй Далуя от Авигеи Кармелитянки, третий Авессалом, сын Маахи, дочери Фалмая, царя Гессурского, четвертый Адония, сын Агифы, пятый Сафатия от Авиталы, шестой Ифриам от Аглаи, жены его. Шесть родившихся у него в Хевроне, царствовал же он там 7 лет и 6 месяцев, а 33 года царствовал в Иерусалиме. А сии родились у него в Иерусалиме: Шима, Шавал, Нафан и Соломон, 4 от Версавии, дочери Аммиловой. Ивхар, Елишама, Елифелет, Нагаг, Нефег и Афия, Елишама, Елиада, Елифелет, 9. Вот все сыновья Давида, кроме сыновей от наложниц, сестра их Фамарь. Сын Соломона Рваам, его сын Авия, его сын Аса, его сын Иосафат, его сын Иорам, его сын Ахозия, его сын Иоас, его сын Амасия, его сын Азария, его сын Иофам, его сын Ахаз, его сын Езекия, его сын Манассия, его сын Амон, его сын Иосия. Сыновья Иосии, первенец Иохаз, второй Иоаким, третий Сидекия, четвертый Селум. Сыновья Иоакима, Иехония, сын его, Сидекия, сын его, сыновья Иоакима, Иехония, сын его, Сидекия, сын его. Сыновья Иехонии, Асир, Салафиил, сын его, Малкирам, Федайя, Шенацар, Иезекия, Гофама, Исанадия, Савадия. И сыновья Федаи, Зарвавиль и Шемей, сыновья же Зарвавиля, Мешуллам и Ханания, и Шелломив, сестра их. И еще пять: Хашува, Огел, Берехия, Хасадия и Иушав, Хесед. И сыновья Ханании, Филатия и Исаия, его сын Рефаия, его сын Арнан, его сын Овадия, его сын Шехания. Сын Шехании — Шемаия. Сыновья Шемаии — Хатуш, Игиал, Бариах, Неария и Шафат, шестеро. Сыновья Неарии — Елеоенай, Езекия и Азрикам, трое. Сыновья Елеоеная — Гадавьягу, Елиашив, Фелайя, Аккув, Йоханан, Делайя и Анани, семеро. Первая книга Паралипоменон, глава четвертая. Сыновья Иуды: Фарес, Есром, Харми, Хур и Шавал. Реаия, сын Шавала, родил Иахафа. Иахаф родил Ахума и Лагада, от них племена царян. И сии сыновья Етама: Изриэль, Ишма и Идбаш, и сестра их по имени Гацлелпони. Пенуэл, отец Гедора, и Езер, отец Хуша. Вот сыновья Хура, первенца Ефрафы, отца Вифлеема. У Ахшура, отца Фикои, были две жены, Хела и Наара. И родила ему Наара Ахузама, Хефера, Фимни и Ахашфари. Это сыновья Наары. Сыновья Хелы: Цереф, Цохар и Ефнан. Коц родил Анува и Цавева, и племена Ахархела, сына Гарумова. Иавис был знаменитее своих братьев. Мать дала ему имя Иавис, сказав: «Я родила его с болезнью». И возвал Иавис к Богу Израилеву и сказал: «О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была со мною, охраняй меня от зла, чтоб я не горевал». И Бог ниспослал ему, чего он просил. Хилув же, брат Шухи, родил Махира, он есть отец Ештона. Ештон родил Бефрафу, Пасиаха и Тихинну, отца городов Нааса. Это жители Рехи. Сыновья Кеназа: Гофаниил и Сирайя. Сын Гофаниила — Хафаф. Мионафай родил Офру, а Серайя родил Иоава, родоначальника долины плотников, потому что они были плотники. Сыновья Халева, сына Иефонина, Ир, Ила и Наам. Сын Илы — Кеназ. Сыновья Иегалелела, Зиф, Зифа, Ферия и Асариел. Сыновья Езеры — Иефер, Меред, Эфер и Иалон. Иефер же родил Мирома, Шаммая и Ишбаха, отца Ешремои. И жена его, Иудия, родила Иереда, отца Гидора, и Хефера, отца Соха, и Иекуфиила, отца Занаоха. Это сыновья Бифьи, дочери фараоновой, которую взял Мерет. Сыновья жены его Годии, сестры Нахама, отца Киилы, Гарми и Ешфимоа. Махатянин. Сыновья Симеона, Амнон, Ринна, Бенханан и Филон. Сыновья Иишия, Зохев и Бензохев. Сыновья Селома, сына Иудина, Ир, отец Лехи, и Лаеда, отец Мареши. И семейство, выделывавших Весон из дома Ашбеи, и Иоаким, и жители Хазевы, и Иоах, Иоаш, и Сараф, которые имели владение в Моаве, и Иашувилехем. Но это события древние. Они были горшечники и жили при садах и в огородах. У царя для работ его жили они там. Сыновья Симеона, Немуил, Иамин, Иарив, Зерах и Саул. Шалум сын его, его сын Мивсам, его сын Мишма. Сыновья Мишмы, Хаммуил, сын его, его сын Закур, его сын Шемей. У Шемея было 16 сыновей и 6 дочерей. У братьев же его сыновей было немного, и все племя их не так было многочисленно, как племя сынов Иуды. Они жили в Версавии, Маладе, Хацар-Шуале, в Билге, в Ецеме и Фаладе, в Бефуиле, в Хорме, в Циклаге, в Беф-Марковофе, Хацар Сусиме, в Бевберее и Шаариме. Вот города их до царствования Давидова, с селами их. И там Аин, Риммон, Фокен и Ашан, 5 городов. И все селения их, которые находились вокруг сих городов до Ваала, вот места жительства их и родословия их. Мешавав, и Амлех, и Иосия, сын Амасии, Иоил, и Иегу, сын Иошиви, сына Сераи, сына Асиилова, Елиоенай, Иакова, Ишохаия, Асаия, Адиил, Ишемиил и Ванея. Изиза, сын Шифия, сын Аллона, сын Едаин, Идаи, сын Шемрия, сын Шемаани. Сии поименованные были князьями племен своих, и дом отцовых разделился на многие отрасли. Они доходили до Герары и до восточной стороны долины, чтоб найти пастбище для стад своих. И нашли пастбища тучные и хорошие, и землю обширную, спокойную и безопасную, потому что до них жило там только немного хамитян. И пришли сии, по именам записанные в дни Езекии, царя Иудейского, и перебили кочующих и оседлых, которые там находились, и истребили их навсегда, и поселились на месте их, ибо

глава 5. Сыновья Рувима, первенца Израилева, он первенец. Но когда осквернил он постель отца своего, первенство его отдано сыновьям Иосифа, сына Израилева, с тем, однако ж, чтобы не писаться им первородными. Потому что Иуда был сильнейшим из братьев своих, и вождь от него, но первенство перенесено на Иосифа. Сыновья Рувима, первенца Израилева, Ханох, Фалу, Хецрон и Фарми. Сыновья Иоиля, Шемаия, сын его, его сын Гог, его сын Шимей, его сын Миха, его сын Реаия, его сын Ваал, его сын Биера, которого отвел в плен Феглав Фелассар, царь ассирийский. Он был князем рувимлян. И братья его по племенам их, по родословному списку их, были главный Иеиель, потом Захария, и Бела, сын Азаза, сына Шемы, сына Иоиля. Он обитал в Ароере до Нева и Ваал-Меона. А к востоку он обитал до входа в пустыню, идущую от реки Ефрата, потому что стада их были многочисленны в земле Галаадской. В дни Саула они вели войну с агарянами, которые пали от рук их, а они стали жить в шатрах их по всей восточной стороне Галаада. Сыновья Гада жили напротив их в земле Васанской до Салхи. В Васане Иоиль был главный, Шафан — второй, потом Иоанай и Шафат. Братьев их с семействами их было семь — Михаил, Мешуллам, Шева, Иорай, Иоакан, Зия и Евер. Вот сыновья Авихаила, сына Хурия, сына Иаруаха, сына Галаада, сына Михаила, сына Иешишая, сына Иахдо, сына Буза, Ахи, сын Авдиила, сын Гуниева, был главою своего рода. Они жили в Галааде, в Васане и в зависящих от него городах и во всех окрестностях Сарона до исхода их. Все они перечислены в дни Иоафама, царя иудейского, и в дни Иервама, царя израильского. У потомков Рувима и Гада и полуплемени Манассина было людей воинственных, мужей, носящих щит и меч, стреляющих из лука и приученных к битве 44 760, выходящих на войну. И воевали они с агарянами, и Етуром, Нафишем и Надавом, и подана была им помощь против них, и преданы были в руки их агаряне и все, что у них было, потому что они во время сражения воззвали к Богу, и Он услышал их за то, что они уповали на Него. И взяли они стада их, верблюдов 50 000, из мелкого скота 250 000, ослов 2000 и 100 000 душ людей, потому что много пало убитыми, так как от Бога было сражение сие, и жили они на месте их до переселения. Потомки полуколена Манассина жили в той земле от Васана до Ваал-Ермона и Синира, и до горы Ермона, и их было много. И вот главы поколений их — Ифер, Ишьи, Елиил, Азриил, Еремия, Гадави и Иагдиил, мужи мощные, мужи именитые, главы родов своих. Но когда они согрешили против Бога отцов своих и стали блудно ходить вслед богов народов той земли, которых изгнал Бог от лица их, тогда Бог Израилев возбудил дух Фула, царя ассирийского, и дух Феглав-Фелассара, царя ассирийского, и он выселил рувимлян и гадитян и половину колена Манассина, и отвел их в Халав, и Хавор, и Арру,

и на реку Гозан, где они до сего дня. Первая книга Паралипоменон, глава шестая. Сыновья Левия, Герсон, Кааф и Мерари, сыновья Каафа, Амрам, Ицгар, Хеврон и Узиил. Дети Амрама, Аарон, Моисей и Мариам. Сыновья Аарона, Надав, Авиуд, Елиазар и Иффамар. Елиазар родил Финиеса. Финиес родил Авишуя. Авишуй родил Буккия. Буккий родил Озию. Озия родил Захарию. Захария родил Мераиофа. Мераиоф родил Амарию. Амария родил Ахитуба. Ахитуб родил Садока. Садок родил Ахимааса. Ахимаас родил Азарию. Азария родил Иоанана. Иоанан родил Азарию. Это тот, который был священником в храме, построенном Соломоном в Иерусалиме. И родил Азария Амарию. Амария родил Ахитува. Ахитув родил Садока. Садок родил Селума. Селум родил Хелкию. Хелкия родил Азарию. Азария родил Сераию. Сирая родил Иосидека. Иосидек пошел в плен, когда Господь переселил иудеев и иерусалимлян рукою Навуходоносора. Итак, сыновья Левия, Герсон, Кааф и Мерари. Вот имена сыновей Герсоновых: Ливни и Шемей. Сыновья Каафа: Амрам, Ицгар, Хеврон и Узиил. Сыновья Мерари: Махли и Муши. Вот потомки Левия по родам их. У Герсона: Ливни, сын его, Иохав, сын его, Зимма, сын его, Иоах, сын его, Иддо, сын его, Зерах, сын его, Иофрай, сын его. Сыновья Каафа: Аминадав, сын его, Корей, сын его, Асир, сын его, Елкана, сын его, Евиасаф, сын его, Асир, сын его, Тухав, сын его, Уриил, сын его, Узия, сын его, Саул, сын его. Сыновья Елканы: Амасай и Ахимов. Елкана, сын его, Цофай, сын его, Нахав, сын его, Илиаф, сын его, Иерохам, сын его, Елкана, сын его. Сыновья Самуила: первенец Иоиль, второй Авия. Сыновья Мерари: Махли, Ливни, сын его, Шемей, сын его, Уза, сын его, Шива, сын его, Хаггия, сын его, Асия, сын его. Вот те, которых Давид поставил начальниками над певцами в доме Господнем со времени поставления в нем ковчега. Они служили певцами пред скинией собрания, доколе Соломон не построил дома Господня в Иерусалиме. И они становились на службу свою по уставу своему. Вот те, которые становились сыновьями своими, из сыновей Каафовых: Еман, певец, сын Иоиля, сын Самуила, сын Елканы, сын Иерохама, сын Елиила, сын Туаха, сын Цуфа, сын Елканы, сын Махафа, сын Амасия, сын Елканы, сын Иоиля, сын Азарии, сын Цефании, сын Тахафа, сын Асира, сын Авиасафа, сын Корея, сын Ицгара, сын Каафа, сын Левия, сын Израиля. И брат его Асав, стоявший на правой стороне его, Асав, сын Берехии, сын Шимы, сын Михаила, сын Ваасии, сын Малхии, сын Ефния, сын Зераха, сын Адаии, сын Ефана, сын Зиммы,
сын Шимия, сын Иохафа, сын Герсона, сын Левия. А из сыновей Мерари, братьев их, на левой стороне, Ефан, сын Кишия, сын Авдия, сын Маллуха, сын Хашавии, сын Амасии, сын Хелкии, сын Амция, сын Вания, сын Шемера, сын Махлия, сын Мушия, сын Мерари, сын Левия. Братья их левиты определены на всякие службы при Доме Божьем. Аарон же и сыновья его сожигали на жертвеннике всесожжения и на жертвеннике кадильном, и совершали всякое священодействие во святом святых и для очищения Израиля во всем, как заповедал раб Божий Моисей. Вот сыновья Аарона: Елиазар, сын его, Финиес, сын его, Авиуд, сын его, Букки, сын его, Уззи, сын его, Захария, сын его, Мераев, сын его, Амария, сын его, Ахитув, сын его, Садок, сын его, Ахимаас, сын его. И вот жилища их, поселением их, в пределах их. Сыновья Маарона из племени Каафова, так как жребий выпал им. Дали сыновья Маарона из племени Каафова, так как жребий выпал им, дали Хеврон земле Иудиной и предместье его вокруг его. Поля же сего города и села его отдали Халеву, сыну Иефонину. Сыновьям Аарона дали также города убежищ Хеврон и Ливну с их предместьями, и Аттир и Ештемоа и предместье его, и Хелен и предместье его, Давир и предместье его, и Ашан и предместье его, Вевсамис и предместье его, а от колена Вениаминова Геву и предместье его, и Аллемов и предместье его, и Анафов и предместье его, всех городовых в племенах их 13 городов. Остальным сыновьям Каафа из семейств этого колена дано по жребию 10 городов из удела половины колен Манассиина. Сыновьям Герсона по племенам их, от колена Иссахарова, от колена Асирова, и от колена Нефалимова, и от колена Манассиина в Асане дано 13 городов. Сыновьям Мерари по племенам их, от колена Рувимова, и от колена Гадова, и от колена Завулонова, дано по жребии 12 городов. Так дали сыны Израилевы левитам города и предместья их. Дали они по жребию от колена сыновей Иудиных, и от колена сыновей Симеоновых, и от колена сыновей Вениаминовых, те города, которые они назвали по именам. Некоторым же племенам сыновей Каафовых даны были города от колена Ефремова, и дали им города убежищ: Сихем и предместье его на горе Ефремовой, и Гезер и предместье его, и Иокмиам и предместье его, и Бев-Орон и предместье его, и Аналон и предместье его, и Гафримон и предместье его. От половины колена Манассиина Анер и предместье его, Белиам и предместье его, это поколению остальных сыновей Каафовых. Сыновьям Герсона от племени полуколена Манассиина дали Голан в Асане и предместье его, и Аштаров и предместье его. От колена Иссахарова Кедес и предместье его, Даврав и предместье его, и Рамов и предместье его, и Анем и предместье его. От колена Асирова Машал и предместье его, и Авдон и предместье его, и Хукок и предместье его, и Рехов и предместье его. От колена Нефалимова Кедес в Галилее и предместье его, и Хаммон и предместье его, и Кириафаим и предместье его. А прочим сыновьям Мерариным от колена Завулонова
Риммон и предместье его, Фавор и предместье его, по ту сторону Иордана против Иерихона, на восток от Иордана, от колена Рувимова, дали Восор в пустыне и предместье его, и Иаацу и предместье его, и Кедемов и предместье его, и Мефаав и предместье его, от колена Гадова Рамов в Галааде и предместье его, и Маханаим и предместье его, и Сивон и предместье его, и Иазер и предместье его. Первая книга Паралипоменон, глава 7. Сыновья Иссахара, Фуа, Фола, Иашув и Шимрон, 4. Сыновья Фолы, Узи, Рефаия, Иериил, Иахмай, Ивсам и Самуил, главные в поколениях Фолы, люди воинственные в своих поколениях. Число их в одни Давида было 22600. Сын Узия, Израхия, а сыновья Израхии, Михаил, Авадия, Иоиль и Ишчия, 5, все они главные. У них по родам их, по поколениям их, было готово к сражению войска 36000, потому что у них было много жен и сыновей. Братьев же их во всех поколениях из Сахаровых, людей воинственных, было 87000, внесенных в родословные записи. У Вениамина Бела, Бехер и Иедиал, 3. Сыновья Белы, Ецбон, Узи, Узиил, Иеремов и Ири, 5, главы поколений, люди воинственные. В родословных списках записано их 22034. Сыновья Бехера, Земира, Иоаш, Елиезер, Елиоаенай, Омри, Иремов, Авия, Анафов и Алимев. Все эти сыновья Бехера. В родословных списках записано их по родам их, по главам поколений, людей воинственных, 20200. Сын Иедиаила, Билган, сыновья Билгана, Иеус, Вениамин, Егуд, Хенаана, Зефан, Фарсис и Ахишахар. Все эти сыновья Иедиаила были главами поколений, люди воинственные, 17200 было выходящих на войну. И Шупим, и Хупим, сыновья Ира, Хушим, сын Ахера, сыновья Нефалима, Яхциил, Гуни, Иецер, и Шелем, дети Валы, сыновья Манасии, Асриил, которого родила наложница его Арамиянка, она же родила Махира, отца Галаадова. Махир взял в жену сестру Хупима и Шупима, имя сестры их Мааха, имя второму — Салпаад. У Салпаада были только дочери. Мааха, жена Махирова, родила сына, нарекла ему имя Кереш, а имя брата его — Шереш, сыновья его — Улам и Рекем, сын Улама — Бедан. Вот сыновья Галаада, сына Махира, сына Манасина. Сестра его, Молехеф, родила Ишгода, Авиезера и Махлу. Сыновья Шемиды были Ахиан, Шехем, Ликхи и Аниам. Сыновья Ефрема, Шутилах и Берет, сын его, Ифахав, сын его, Елиада, сын его, и Фахав, сын его, и Завад, сын его, и Шутилах, сын его, и Езер,
и Елеад, и убили их жители Гефа, уроженцы той земли, за то, что они пошли захватить стада их. И плакал о них Ефрем, отец их, много дней, и приходили братья его утешать его. Потом он вошел к жене своей, и она зачала и родила сына, и он нарек ему имя Берия, потому что несчастье постигло дом его. И дочь у него была Шиерра. Она построила Беф-Рон нижний и верхний, и Уззен Шиерру. И Рефай, сын его, и Решеф, и Фелах, сын его, и Фахаи, сын его, Лаедан, сын его, Амиуд, сын его, Елишама, сын его, Ной, сын его, Иисус, сын его. Владения их и места жительства их были Вифиль и зависящие от него города к востоку на Ран, к западу Гезер и зависящие от них города, Сихем и зависящие от них города до Газы и зависящих от них городов. А со стороны сыновей Манассийных Бефсан и зависящие от него города, Фаанах и зависящие от него города, Мегиддо и зависящие от него города, Дор и зависящие от него города, в них жили сыновья Иосифа, сына Израилева. Сыновья Асира, Имна, Ишна, Ишви и Берия, и сестра их Сирах. Сыновья Берии, Хивер и Малхиил, он отец Берзаифа. Хивер родил Иафлета, Шамари и Хофама, и Шую, сестру их. Сыновья Иафлета, Пасах, Бимгал и Ашваф. Вот сыновья Иафлета. Сыновья Шемера, Ахи, Рохга и Хубба и Арам. Сыновья Гелема, брата его, Цафар, Имна, Шелев и Амал. Сыновья Цофаха, Суах, Харнефер, Шуал, Бери, Имра, Бицер, Год, Шамма, Шилша, Ифран и Биера. Сыновья Иефера, Иефунии, Фиспа и Ара. Сыновья Улы, Арах, Ханиил и Риция. Все эти сыновья Асира, главы поколений, люди отборные, воинственные, главные начальники, записано у них в родословных списках войске для войны по счету 26 тысяч человек. Первая книга Паралипоменон, глава 8. Вениамин родил Белу, первенца своего, второго Ашбела, третьего Ахраия, четвертого Ноху и пятого Рафу. Сыновья Белы были Аддар, Герра, Авиуд, Авишуа, Нааман, Ахуах, Герра, Шефуфан и Хурам. И вот сыновья Ягуда, которые были главами родов, живших в Геве и переселенных в Манахав. Нааман, Ахия и Герра, который переселил их, он родил Уззу и Ахихуда. Шегараим родил детей в земле Моавитской после того, как отпустил от себя Хушиму и Баару жен своих. И родил он от Хадеши, жены своей, Иовава, Цивию, Мешу, Малхама, Еуца, Шахию и Мирму. Вот сыновья его, главы поколений. От Хушима родил он Авитува и Елпаала. Сыновья Елпаала — Евер, Мишам и Шемер, который построил Оно и Лод, и зависящие от него города.
и Берия, и Шема. Они были главами поколений жителей Аналовна. Они выгнали жителей Гефа, Ахио, Шешак, Иремов, Зевадия, Арад, Едер, Михаил, Ишфа и Иоха, сыновья Берии, Зевадия, Мешуллам, Хиский, Хивер, Ишмирай, Излия и Иовав, сыновья Елпаала, Иаким, Зихри, Завди, Елиенай, Целфай, Елиил, Адайя, Бирайя и Шимрав, сыновья Шимея, Ишпан, Евер, Елиил, Авдон, Зихри, Ханан, Ханания, Елам, Антофия, Ифдия и Фануил, сыновья Шишака, Шамшарай, Шахария, Афалия, Иарешия, Елия и Зихри, сыновья Иерохама. Это главы поколений, в родах своих главные. Они жили в Иерусалиме. В Гаваоне жили отец Гаванитян, имя жены его Мааха, и сын его, первенец Авдон, за ним Цур, Кис, Ваал, Надав, Гедор, Ахио, Зехер и Миклов. Миклов родил Шимея, и они подле братьев своих жили в Иерусалиме вместе с братьями своими. Нер родил Киса, Кис родил Саула, Саул родил Ионафана, Мелхисуя, Авинадава и Ешбаала. Сын Ионафана — Мерибаал. Мерибаал родил Миху, сыновья Михи, Пифон, Мелег, Фарея и Ахаз. Ахаз родил Ионадду, Ионадда родил Алемефа, Азмавефа и Замврия. Замврий родил Моцу. Моца родил Бинею, Рефаия, сын его, Елиаса, сын его, Ацел, сын его. У Ацела 6 сыновей, и вот имена их. Аарикам, Бохру, Исмаил, Шаария, Овадия и Ханан. Все они сыновья Ацела. Сыновья Ешека, брата его, Улам, первенец его, второй Иеуш, третий Елефилет. Сыновья Улама были люди воинственные, стрелявшие из лука, имевшие много сыновей и внуков, 150. Все они от сынов Вениамина. Первая книга Паралипоменон, глава 9. Так были перечислены по родам своим все израильтяне, и вот они записаны в книге царей израильских. Иудеи же за беззаконие свои переселены в Вавилон. Первые жители, которые жили во владениях своих по городам израильским, были израильтяне, священники, левиты и нефинеи. В Иерусалиме жили некоторые из сынов Иудиных, и из сынов Вениаминовых, и из сынов Ефремовых и Манассиных. Уфай, сын Амиуда, сын Омри, сын Имрия, сын Вания, из сыновей Фареса, сына Иудина, из сыновей Шилона, Асаия, первенец, и сыновья его, из сыновей Зары, и Еуил, и братья их, 690. Из сыновей Вениаминовых Саллу, сын Мешуллама, сын Гадавии, сын Гассенуи, и Ивния, сын Иерохама, и Эла, сын Узия, сына Михреева, и Мешуллам, сын Шефати,
сына Регуила, сына

0: Ивнии и братья их по родам их, 956. Все сии мужи были главы родов в поколениях своих. А из священников Иедаия, и Ариф, и Ахин, и Азария, сын Хелкии, сын Мешулама, сын Садока, сын Мераиофа, сын Ахитува, начальствующий в Доме Божьем, и Адаия, сын Иерохама, сын Пашхура, сын Малхии, и Маасай, сын Адиела, сын Иахзера, сын Мешулама, сын Мешилемифа, сын Иммера, и братья их, главы родов своих, 1760, люди отличные в деле служения в Доме Божьем. А из левитов Шемаия, сын Хашува, сын Азрикама, сын Хашавии, и сыновей Мерариных, и Вагбакар, Хереш, Галал, и Матфания, сын Михи, сын Зихрия, сын Асафа, и Авадия, сын Шамаии, сын Галала, сын Идифуна, и Берехия, сын Асы, сын Елканы, живший в селениях нетофафских. А привратники — Шалум, Аккуб, Талмон и Ахиман, и братья их. Шалум был главным. И до ныне сии привратники у ворот царских к востоку содержат стражу сынов Левиных. Шалум, сын Коре, сын Евиасафа, сын Корея, и братья его из рода его, корияне, по делу служения своего были стражами у порогов скинии, а отцы их охраняли вход в стан Господень. Финиес, сын Елиазаров, был прежде начальником над ними, и Господь был с ним. Захария, сын Мешелемии, был привратником у дверей скинии собрания. Всех их, выбранных в привратники к порогам, было 212. Они внесены в список поселениям своим. Их поставил Давид и Самуил, прозорливец, за верность их. И они, и сыновья их, были на страже у ворот дома Господня при доме скинии. На четырех сторонах находились привратники — на восточной, западной, северной и южной. Братья же их жили в селениях своих, приходя к ним от времени до времени на 7 дней. Сии четыре начальника привратников, левиты, были в доверенности. Они же были приставлены к жилищам и к сокровищам Дома Божия. Вокруг Дома Божия они и ночь проводили, потому что на них лежало охранение, и они должны были каждое утро отпирать двери. Одни из них были приставлены к служебным сосудам, так что счетом принимали их и счетом выдавали. Другим из них поручена была прочая утварь и все священные потребности — мука лучшая, и вино, и елей, и ладан, и благовоние. А из сыновей священнических некоторые составляли миро из веществ благовонных. Маттафии из левитов, он первенец Селума, корьянина, вверено было приготовляемое на сковородах. Некоторым из братьев их, из сынов Каафовых, поручено было заготовление хлеба в предложение, чтобы представлять их на каждую субботу. Певцы же, главные в поколениях левитских, в комнатах храма свободны были от занятий, потому что день и ночь они обязаны были заниматься искусством своим. Это главы поколений левитских, в родах своих главные. Они жили в Иерусалиме. В Гаваоне жили отец гаваонитян Иеил, имя жены его Мааха, и сын его первенец Авдон, за ним Цур, Кис, Ваал, Нер, Надав, Гедор, Ахио, Захария и Миклов. Миклов родил Шемиама, и они подле братьев своих жили в Иерусалиме вместе с братьями своими. Нер родил Киса, Кис родил Саула, Саул родил Ионафана, Мелхисуя, Авинадава и Ешбаала. Сын Ионафана — Мерибаал. Мерибаал родил Миху. Сыновья Михи — Пифон, Мелех, Фарей и Ахаз. Ахаз родил Иаеру. Иаера родил Алемефа, Азмавефа и Замврия. Замврий родил Моцу. Моца родил Бинею. Рефаия — сын его. Елиаса — сын его, Ацел — сын его. У Ацела 6 сыновей, и вот имена их: Азрикам, Бохру, Исмаил, Шаария, Овадия и Ханан — это сыновья Ацела. Первая книга Паралипоменон, глава 10. Филистимляне воевали с Израилем, и побежали израильтяне от филистимлян, и падали пораженные на горе Гилбуе. И погнались филистимляне за Саулом и сыновьями его, и убили филистимляне Ионафана, и Авинадава, и Мелхисуя, сыновей Сауловых. Сражение против Саула усилилось, и стрелки устремились на него, так что он изранен был стрелками. И сказал Саул оруженосцу своему: «Обнажи меч твой и заколи меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не наругались надо мною». Но оруженосец не решился, потому что очень испугался. Тогда Саул взял меч и пал на него. Оруженосец его, увидев, что Саул умер, и сам пал на меч и умер. И умер Саул и 3 сына его, и весь дом его вместе с ним умер. Когда увидели израильтяне, которые были в долине, что все бегут, и что Саул и сыновья его умерли, то оставили города свои и разбежались. А филистимляне пришли и поселились в них. На другой день пришли филистимляне обирать убитых, и нашли Саула и сыновей его, падших на горе Гилбуйской. И раздели его, и сняли с него голову его и оружие его, и послали по земле филистимской, чтобы возвестить о сем пред идолами их и пред народом. И положили оружие его в капище богов своих, и голову его воткнули в доме Дагона. И услышал весь Иавис Галаадский все, что сделали филистимляне с Саулом, и поднялись все люди сильные, взяли тело Саулова и тела сыновей его, и принесли их в Иавис, и похоронили кости их под дубом в Иависе, и постились 7 дней. Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что не соблюл слово Господне и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа. Зато он и умертвил его, и передал царство Давиду, сыну Иисееву. Первая книга Паралипоменон, глава 11. И собрались все израильтяне к Давиду в Хеврон и сказали: «Вот мы, кость твоя и плоть твоя. И вчера, и 3-го дня, когда еще Саул был царем, ты выводил и вводил Израиля, и Господь Бог твой сказал тебе: ты будешь пасти народ мой Израиля, и ты будешь вождем народа моего Израиля». И пришли все старейшины Израилевы к царю в Хеврон, и заключил с ними Давид завет в Хевроне пред лицом Господним. И они помазали Давида в царя над Израилем, по слову Господню через Самуила. И пошел Давид и весь Израиль к Иерусалиму, то есть к Иевусу, а там были иевусеи, жители той земли. И сказали жители Иевуса Давиду: «Не войдешь сюда». Но Давид взял крепость Сион, Это город Давидов. И сказал Давид: кто прежде всех поразит Иевусеев, тот будет главою и военачальником. И взошел прежде всех Иоав, сын Царуи, и сделался главою. Давид жил в той крепости, потому и называли ее городом Давидовым. И он обстроил город кругом, начиная от Милло всю окружность, а Иоав возобновил остальные части города. И преуспевал Давид, и возвышался более и более, и Господь Саваоф был с ним. Вот главные из сильных у Давида, которые крепко подвязались с ним в царстве его вместе со всем Израилем, чтобы воцарить его по слову Господню над Израилем. И вот число храбрых, которые были у Давида: Иесваал, сын Ахамани, главный из 30, он поднял копье свое на 300 человек и поразил их в один раз. По нем Елиазар, сын Додо, Ахохиянина, из 3 храбрых. Он был с Давидом в Фаздамиме, куда филистимляне собрались на войну. Там часть поля была засеяна ячменем, и народ побежал от филистимлян. Но они стали среди поля, сберегли его и поразили филистимлян, и даровал Господь спасение великое. Трое сих главных из 30 вождей взошли на скалу к Давиду в пещеру Адоллам, когда стан филистимлян был расположен в долине Рефаимов. Давид тогда был в укрепленном месте, а охранное войско филистимлян было тогда в Вифлееме. И сильно захотелось пить Давиду, и он сказал: «Кто напоит меня водою из колодезя Вифлеемского, что у ворот?» Тогда эти трое пробились сквозь стан филистимский и почерпнули воды из колодезя Вифлеемского, что у ворот, и взяли и принесли Давиду. Но Давид не захотел пить ее и вылил ее во славу Господа и сказал: «Сохрани меня, Господь, чтоб я сделал это. Стану ли я пить кровь мужей сих, полагавших души свои? Ибо с опасностью собственной жизни они принесли воду, и не захотел пить ее. Вот что сделали трое этих храбрых». И Авесса, брат Иоава, был главным из 3. Он убил копьем своим 300 человек и был в славе у тех троих. Из 3 он был знатнейшим и был начальником, но с теми 3 не равнялся. Ванея, сын Иодая, мужа храброго, великий по делам, из Кавцеила, он поразил 2 сыновей Ариила Моавитского. Он же сошел и убил льва в рве в снежное время. Он же убил египтянина, человека, ростом в 5 локтей. В руке египтянина было копье, как навой у ткачей, а он подошел к нему с палкою и, вырвав копье из руки египтянина, убил его его же копьем. Вот что сделал Ванея, сын Иодая, и он был в славе у тех троих храбрых. Он был знатнее 30, но с 3 не равнялся. И Давид поставил ее ближайшим исполнителем своих приказаний. А главный из воинов, Асаил, брат Иоава, Елханан, сын Додо из Вифлеема, Шамма, городитянин, Херец, полонитянин, Ира, сын Икеша, фекоитянин, Евиезер, анафофянин, Сиввей, хушатянин, Илай, ахохиянин, Магарай, нетофатитянин, Хелет, сын Вааны, хетофафянин, Итай, сын Рибая из Гивы Вениаминовой, Ванея, пирафонянин, Хурай из Нагали Гааша, Авиел из Аравы, Азмавев Бахарумьянин, Ели Яхба Шаалбонянин, сыновья Гашема Гезонитянина, Ионафан, сын Шаге, Гараритянин, Ахиам, сын Сахара, Гараритянин, Елифал, сын Уры, Хефер из Махеры, Ахия, пелонитянин, Хецрой, кармелитянин, Наарай, сын Езбая, Иоиль, брат Нафана, Мивхар, сын Гагрия, Целик, аммонитянин, Нахарай, берофянин, оруженосец Иоава, сына Саруи, Ира, ифриянин, Гареб, ифриянин, Урия, хиттиянин, Завад, сын Ахлая, Адина, сын Шизы, рувимлянин, глава рувимлян, и у него было 30. Ханан, сын Маахи, Иосафат, мифниянин, Узия, аштерофянин, Шама и Иел, сыновья Хофама Ароярианина, Иеди Аел, сын Шимрия, и Иоха, брат его, фицианин, Елиел из Махавима, и Иеревай, и Иошавия, сыновья Елнаама, и Ифма, моавитянин, Елиел, Овед, и Иосиел из Мецаваи. Первая книга Паралипоменон, глава 12. Исии также пришли к Давиду в Сикелаг, когда он еще укрывался от Саула, сына Кисова, и были из храбрых, помогавших в сражении. Вооруженные луком, правой и левой рукой, бросавшие камни и стрелявшие стрелами из лука, из братьев Саула от Вениамина, главный Ахиезер, за ним Иоас, сыновья Шемаи из Гивы, Иезиел и Филет, сыновья Азмавефа, Бераха и Егу из Анафофа, Ишмаия, гаванитянин, храбрый из 30 и начальствовавший над 30, Иеремия, Иахазиил, Иоханан и Иозавад из Гидеры, Елузай, Иеремов, Виалия, Шемария, Сафатия, Харифьянин, Елкана, Ишияху, Азариил, Иезер и Иошафам, Карьяне, Иоела, Изевадия, сыновья Иерохама из Гедора, и из гадитян перешли к Давиду в укрепление в пустыню люди мужественные, воинственные, вооруженные щитом и копьем, лица львиные, лица их, и они быстры, как серны на горах. Главный Езер, второй Овадия, третий Елиав, четвертый Мишманна, пятый Иеремия, шестой Афай, седьмой Елиел, восьмой Иоханан, девятый — Елзавад, десятый — Иеремия, одиннадцатый — Махбанай. Они из сыновей Гадовых были главами в войске, меньший — над сотнею и больший — над тысячью. Они-то перешли Иордан в первый месяц, когда он выступает из берегов своих, и разогнали всех живших в долинах к востоку и западу. Пришли также и сыновей Вениаминовых и Иудиных в укрепление к Давиду. Давид вышел навстречу им и сказал им: «Если с миром пришли вы ко мне, чтобы помогать мне, то да будет у меня с вами одно сердце. А если для того, чтобы коварно предать меня врагам моим, тогда как нет порока на руках моих, то да видит Бог отцов наших и рассудит». И объял дух Амасая, главу 30, и сказал он: «Мир тебе, Давид, и с тобою, сын Иисеев, мир тебе и мир помощникам твоим, ибо помогает тебе Бог твой». Тогда принял их Давид и поставил их во главе войска. и из колена Манассина перешли некоторые к Давиду, когда он шел с филистимлянами на войну против Саула, но не помогал им, потому что предводители филистимские, посоветовавшись, отослали его, говоря: «На нашу голову он перейдет господину своему Саулу». Когда он возвращался в Сикелаг, тогда перешли к нему из Манассиян Аднах, Иозавад, Иеди-Аел, Михаил, Иозавад, Елигу и Цильфай, тысяченачальники у Манассиян. И они помогали Давиду против полчищ, ибо все это были люди храбрые и были начальниками в войске. Так с каждым днем приходили к Давиду на помощь до того, что его ополчение стало велико, как ополчение Божие. Вот число главных войски, которые пришли к Давиду в Хеврон, чтобы передать ему царство Саулово по слову Господню. Сыновей Иудиных, носящих щит и копье, было 6800 готовых к войне. Из сыновей Симеоновых, людей храбрых, в войске было 7100, из сыновей Левииных — 4600, и Иоддай, князь от племени Аарона, и с ним 3700, и Садок, мужественный юноша, и род его — 22 начальника, из сыновей Вениаминовых, братьев Сауловых — 3000, но еще многие из них держались дома Саулова. Из сыновей Ефремовых 20800 людей, мужественных, людей именитых в родах своих. Из полуколена Манассина 18000, которые вызваны были поименно, чтобы пойти воцарить Давида. Из сыновей Иссахаровых пришли люди разумные, которые знали, что, когда надлежало делать Израилю. Их было 200 главных, и все братья их следовали слову их. Из колена Завулонова, готовых к сражению, вооруженных всякими военными оружиями, 50000 в строю единодушных. Из колена Нефалимова 1000 вождей, с ними 37000 с щитами и копьями. Из колена Данова, готовых к войне, 28600. От Асира, воинов, готовых к сражению, 40000. Из-за Иордана, от колена Рувимова, Гадова и полуколена Манассиина 120000 со всяким воинским оружием. Все эти воины в строю от полного сердца пришли в Хеврон воцарить Давида над всем Израилем. Да и все прочие израильтяне были единодушны, чтобы воцарить Давида, и пробыли там у Давида 3 дня, ели и пили, потому что братья их все приготовили для них, да и близкие к ним, даже до колена Иссахарова, Завулонова и Нефалимова, привозили все съестное на ослах и верблюдах, и мулах, и волах, муку, смоквы, и изюм, и вино, и елей, и крупного и мелкого скота множество, так как радость была для Израиля. Первая книга Паралипоменон, глава 13. И советовался Давид с тысяченачальниками, сотниками и со всеми вождями, и сказал Давид всему собранию израильтян: «Если угодно вам, и если на то будет воля Господа, Бога нашего, пошлем повсюду к прочим братьям нашим по всей земле израильской, и вместе с ними к священникам и левитам в города и селения их, чтобы они собрались к нам, и перенесем к себе ковчег Бога нашего, потому что во дни Саула мы не обращались к нему». И сказала все собрание: «Да будет так», потому что это дело всему народу казалось справедливым. Так собрал Давид всех израильтян от Шихора египетского до входа в Емав, чтобы перенести ковчег Божий из Кирья-Фиарима. И пошел Давид и весь Израиль в Кирья-Фиарим, чтобы иудеи чтобы перенести оттуда ковчег Бога, Господа, сидящего на херувимах, на котором нарицается имя Его. И повезли ковчег Божий на новой колеснице из дома Авинадава, и Оза и Ахия вели колесницу. Давид же и все израильтяне играли пред Богом из всей силы с пением на цитрах и псалтирях, и тимпанах, и кимвалах, и трубах. Когда дошли до гумна Хидона, Оза простер руку свою, чтобы придержать ковчег, ибо валы наклонили его. Но Господь разгневался на Озу и поразил его за то, что он простер руку свою к ковчегу, и он умер тут же пред лицом Божиим. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу, и назвал то место поражением Озы. Так называется оно и до сего дня. И устрашился Давид Бога в тот день и сказал: «Как я внесу к себе ковчег Божий?» И не повез Давид ковчега к себе в город Давида, а обратил его к дому Авидара Гефянина. И оставался ковчег Божий у Авидара в доме его 3 месяца, и благословил Господь дом Авидара и все, что у него.
1: Первая книга Паральпоменон, глава 14. И послал Хирам, царь Тирский, к Давиду послов, и кедровые деревья, и каменщиков, и плотников, чтобы построить ему дом. Когда узнал Давид, что утвердил его Господь царем над Израилем, что вознесено высоко царство его ради народа его Израиля, тогда взял Давид еще жен в Иерусалиме, и родил Давид еще сыновей и дочерей, и вот имена родившихся у него в Иерусалиме: Самус, Совав, Нафан, Соломон, Евиар, Елисуа, Елфалет, Ногах, Нафек, Иафе, и Елисама, Вее, Лиада и Елифалев. И услышали филистимляне, что помазан Давид в царя над всем Израилем, и поднялись все филистимляне искать Давида, и услышал Давид об этом, и пошел против них. И филистимляне пришли и расположились в долине Рефаимов. И вопросил Давид Бога, говоря: «Идти ли мне против филистимлян, и предашь ли их в руки мои?» И сказал ему Господь: «Иди, и я предам их в руки твои». И пошли они в Ваал-Перацим, и поразил их там Давид, и сказал Давид: «Сломил Бог врагов моих рукою моею, как прорыв воды». Посему и дали имя месту тому Ваал-Перацим. И оставили там филистимляне богов своих, и повелел Давид, и сожжены они огнем. И пришли опять филистимляне и расположились по долине. И еще вопросил Давид Бога, и сказал ему Бог: «Не ходи прямо на них, уклонись от них и иди к ним со стороны тутовых дерев. И когда услышишь шум как бы шагов на вершинах тутовых дерев, тогда вступи в битву, ибо вышел Бог пред тобою, чтобы поразить стан филистимлян». И сделал Давид, как повелел им Бог, и поразил стан филистимлян от Гаваона до Газера. И пронеслось имя Давидово по всем землям, и Господь сделал его страшным для всех народов. Первое Паральпоменон, глава 15. И построил он себе дома в городе Давидовом, и приготовил место для ковчега Божия, и устроил для него скинию. Тогда сказал Давид: «Никто не должен носить ковчега Божия, кроме левитов, потому что их избрал Господь на то, чтобы носить ковчег Божий и служить ему вовеки». И собрал Давид всех израильтян в Иерусалим, чтобы внести ковчег Господень на место его, которое он для него приготовил. И созвал Давид сыновей Аароновых и левитов, и сыновей Каафовых,
0: Уриила, начальника и братьев его, 120 человек, из сыновей Мерариных, Асаию, начальника и братьев его, 220 человек,

и левитов Узиила, Асаию, Иоиля, Шамаию, Елиела и Аминадава, и сказал им: «Вы, начальники родов левитских, освятитесь сами, и братья ваши, и принесите ковчег Господа Бога Израилева на место, которое я приготовил для него. Ибо как прежде не вы это делали, то Господь Бог наш поразил нас за то, что мы не взыскали его как должно». И освятились священники и левиты для того, чтобы нести ковчег Господа Бога Израилева. И понесли сыновья левитов ковчег Божий, как заповедал Моисей по слову Господа, на плечах, на шестах. И приказал Давид начальникам левитов поставить братьев своих певцов с музыкальными орудиями, с псалтерями, цитрами и кимвалами, чтобы они громко возвещали глас радования. И поставили левиты Емана, сына Иеилева, и из братьев его Асафа, сына Верехина, и из сыновей Мерариных, братьев их Ефана, сына Кушаи, и с ними братьев их второстепенных, Захарию, Бена, Иаазиила, Шемирамофа, Иехиила, Уния, Елиава, Ванею, Маасея, Маттафию, Илефлеуя, Микиея, и Авид Едома, и Иеиела, привратников. Еман, Асав и Ефан играли громко на медных кимвалах, а Захария, Азиил, Шемирамов, Иехиил, Унний, Елиав, Маасей и Ванея на цитрах тонким голосом. Маттафия же, Елифлеуй, Микней, Овед Едом, Иеиел и Азазия на цитрах, чтобы делать начало. Ахинания, начальник левитов, был учитель пения, потому что был искусен в нем. Верехия и Елкана были предверниками у ковчега. Шевания, Иосафат, Нефанаил, Амасай, Захария, Ванея и Елиазер, священники, трубили трубами пред ковчегом Божьим. Овед Едом и Иехия были предверниками у ковчега. Тогда Давид и старейшины Израилевы и тысяченачальники пошли перенести ковчег завета Господня из дома Овед Едомова с весельем. И когда Бог помог левитам, несшим ковчег завета Господня, тогда закололи в жертву 7 тельцов и 7 овнов. Давид был одет в виссоновую одежду, а также и все левиты, несшие ковчег, и певцы, и Хинания, начальник музыкантов и певцов. На Давиде же был еще льняной ефод. Так весь Израиль вносил ковчег завета Господня с восклицанием при звуке рога и труб и кимвалов, играя на псалтерях и цитрах. Когда ковчег завета Господня входил в город Давидов, Мелхола, дочь Саулова, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и веселящегося, уничижила его в сердце своем. Первая книга Паралипоменон, глава 16. «И принесли ковчег Божий, и поставили его среди скинии, которую устроил для него Давид, и вознесли Богу всесожжение и мирные жертвы. Когда Давид окончил всесожжение и приношение мирных жертв, то благословил народ именем Господа, и раздал всем израильтянам и мужчинам и женщинам по одному хлебу и по куску мяса и по кружке вина, и поставил на службу пред ковчегом Господним некоторых из левитов, чтобы они славословили, благодарили и превозносили Господа Бога Израилева. Асафа главным, вторым по нем Захарию, Иеиела, Шемирамофа, Иехиила, Маттафия,

Афию, Елиава, Иванею, Овет-Едома и Иеела с псалтерями и цитрами, и Асафа для игры на кимвалах, Аванею и Озиила священников, чтобы постоянно трубили пред ковчегом Завета Божия. В этот день Давид в первый раз дал псалом для славословия Господу через Асафа и братьев его. «Славьте Господа! Провозглашайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, пойте Ему, бряцайте Ему, поведайте о всех чудесах Его, хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа. Взыщите Господа и силы Его, ищите непрестанно лица Его, поминайте чудеса, которые Он сотворил, знамения Его и суды уст Его. Вы, семя Израилева, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его. Он Господь Бог наш, суды Его по всей земле. Помните вечно завет Его, слово, которое Он заповедал тысяче родов, то, что завещал Аврааму и в чем клялся Исааку, и что поставил Иакову в закон и Израилю в завет вечный, говоря: «Тебе дам я землю ханаанскую в наследственный удел вам». Они были тогда малочисленны, ничтожны, пришельцы в ней, и переходили от народа к народу, от одного царства к другому народу. Но он никому не позволил обижать их и обличал за них царей. «Не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим, не делайте зла. Пойте Господу вся земля, благовествуйте изо дня в день спасения Его». Возвещайте язычникам славу Его, всем народам чудеса Его, ибо велик Господь и достохвален, страшен паче всех богов, ибо все боги народов — ничто, а Господь небеса сотворил. Слава и величие пред лицом Его, могущество и радость на месте Его. Воздайте Господу племена народов, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его. Возьмите дар, идите пред лицо Его, поклонитесь Господу благолепии святыни Его. Трепещи пред Ним вся земля, ибо Он основал вселенную, она не поколеблется. Да веселятся небеса, да торжествует земля, и да скажут в народах: Господь царствует. Да плещет море, и что наполняет его, да радуется поле и все, что в нем. Да ликуют вместе все дерева дубравные пред лицом Господа, ибо Он идет судить землю. Славьте Господа, ибо вовек милость Его. И скажите: спаси нас, Боже Спаситель наш, собери нас и избавь нас от народов, да славим святое имя Твое и да хвалимся славою Твоею. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века. И сказал весь народ: аминь, аллилуйя. Давид оставил там, пред ковчегом завета Господня, Асафа и братьев его, чтоб они служили пред ковчегом постоянно, каждый день, и Овет-Едома и братьев его, 68 человек, Овет-Едома сына Идифунова и Хосу привратниками, а Садока священника и братьев его священников пред жилищем Господним, что на высоте в Гаваоне, для возношения всесожжения Господу на жертвенники всесожжений постоянно, утром и вечером, и для всего, что написано в законе Господа, который Он заповедал Израилю. И с ними Емана, и Идифуна, и прочих избранных, которые назначены поименно, чтобы славить Господа, ибо навек милость Его. При них Еман и Идифун прославляли Бога, играя на трубах, кимвалах и разных музыкальных орудиях. Сыновей же Идифуна поставил при вратах. И пошел весь народ, каждый в свой дом, возвратился и Давид, чтобы благословить дом свой. Первая книга Паралипоменон, глава 17. Когда Давид жил в доме своем, то сказал Давид Нафану, пророку: «Вот я живу в доме кедровом, а ковчег завета Господня под шатром».
и сказал Нафан Давиду: «Все, что у тебя на сердце, делай, ибо с тобою Бог». Но в ту же ночь было слово Божие к Нафану: «Пойди и скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, не ты построишь мне дом для обитания. Ибо я не жил в доме с того дня, как вывел сынов Израиля, и до сего дня, а ходил из скинии в скинию и из жилища в жилище. Где не ходил я со всем Израилем, сказал ли я хотя слово к которому-либо из судей израильских, которым я повелел пасти народ мой? Зачем вы не построите мне дома кедрового? И теперь так скажи рабу моему Давиду. Так говорит Господь Саваоф: я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля, и был с тобой везде, куда ты ни ходил, и истребил всех врагов твоих пред лицом твоим, и сделал имя твое, как имя великих на земле. И я устроил место для народа моего Израиля, и укоренил его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет более тревожим, и нечестивые не станут больше теснить его, как прежде. В те дни, когда я поставил судей над народом моим Израилем, и я смирил всех врагов твоих, и возвещаю тебе, что Господь устроит тебе дом. Когда исполнятся дни твои, и ты отойдешь к отцам твоим, тогда я восставлю семя твое после тебя, которое будет из сынов твоих, и утвержу царство его. Он построит мне дом, и утвержу престол его навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном, и милости моей не отниму от него, как я отнял от того, который был прежде тебя. Я поставлю его в доме моем и в царстве моем навеки, и престол его будет тверд вечно». Все эти слова и все видение точно пересказал Нафан Давиду. И пришел царь Давид и стал пред лицом Господним и сказал: «Кто я, Господи Боже, и что такое дом мой, что ты так возвысил меня? Но этого еще мало показалось в очах твоих, Боже. Ты возвещаешь о доме раба твоего вдаль и взираешь на меня, как на человека великого, Господи Боже. Что еще может прибавить пред тобою Давид для возвеличения раба твоего? Ты знаешь раба твоего. Господи, для раба твоего по сердцу твоему ты делаешь все это великое, чтобы явить всякое величие. Господи, нет подобного тебе, и нет Бога, кроме тебя, по всему, что слышали мы своими ушами. И кто подобен народу твоему Израилю, единственному народу на земле, к которому приходил Бог, чтобы искупить его себе в народ, сделать себе имя великим и страшным делом, прогнанием народов от лица народа твоего, который ты избавил из Египта? Ты соделал народ твой Израиля своим собственным народом навек, и ты, Господи, стал Богом его». Итак, теперь, о Господи, слово, которое ты сказал о рабе твоем и о доме его, утверди навек и сделай, как ты сказал, и да пребудет и возвеличится имя твое вовеки, чтобы говорили: Господь Саваоф, Бог Израилев, есть Бог над Израилем, и дом раба твоего Давида да будет тверд пред лицом твоим, ибо ты, Боже мой, открыл рабу твоему, что ты устроишь ему дом. Поэтому раб твой и дерзнул молиться пред тобою. Ныне, Господи, ты Бог, и ты сказал о рабе твоем такое благо. Начни же благословлять дом раба твоего, чтоб он был вечно пред лицом твоим, ибо если ты, Господи, благословишь, то он будет благословен вовек. Первая книга Паралипоменон, глава 18. После сего Давид поразил филистимлян и смирил их, и взял Геф и зависящие от него города из руки филистимлян. Он поразил также моавитян, и сделались моавитяне рабами Давида, принося ему дань. И поразил Давид Адразара, царя Сувского, в Ямафе, когда тот шел утвердить власть свою при реке Ефрате.
и взял Давид у него 1000 колесниц, 7000 всадников и 20000 пеших, и разрушил Давид все колесницы, оставив из них только 100. Сириане дамасские пришли было на помощь к Адразару, царю Сувскому, но Давид поразил 22000 сириан. И поставил Давид охранное войско в Сирии Дамасской, и сделались сириане рабами Давида, принося ему дань. И помогал Господь Давиду везде, куда он не ходил. И взял Давид золотые щиты, которые были у рабов Адразара, и принес их в Иерусалим, а из Тивхафы и Куна, городов Адразаровых, взял Давид весьма много меди. Из ней Соломон сделал медное море, и столбы, и медные сосуды. И услышал Фой, царь и Мафа, что Давид поразил все войско Адразара, царя Сувского, и послал Иорама, сына своего, к царю Давиду, приветствовать его и благодарить за то, что он воевал с Адразаром и поразил его, ибо Фой был в войне с Адразаром, и с ним всякие сосуды золотые, серебряные и медные. И посвятил их царь Давид Господу вместе с серебром и золотом, которое он взял от всех народов, от идумеян, моавитян, аммонитян, филистимлян и амаликитян. И Авесса, сын Саруи, поразил идумеян на долине соляной 18000, и поставил в Идумее охранное войско, и сделались все идумеяне рабами Давиду. Господь помогал Давиду везде, куда он ни ходил, и царствовал Давид над всем Израилем, и творил суд и правду всему народу своему. Иав, сын Саруи, был начальником войска, и Асафат, сын Ахилуда, деописателем, Садок, сын Ахитува, и Авимелех, сын Авиафара, священниками, а Суса — певцом. Ванея, сын Иодая, над Хилифеями и Филифеями, а сыновья Давидовы — первыми при царе. Первая книга Паралипоменон, глава 19. После сего умер Наас, царь Аммонитский, и воцарился сын его вместо него. И сказал Давид: «Окажу я милость Аннону, сыну Наасову, за благодеяние, которое отец его оказал мне». И послал Давид послов утешить его об отце его, и пришли слуги Давидовы в землю Аммонитскую к Аннону, чтобы утешить его. Но князья Аммонитские сказали Аннону: «Неужели ты думаешь, что Давид из уважения к отцу твоему прислал к тебе утешителей? Не для того ли пришли слуги его к тебе, чтобы разведать и высмотреть землю и разорить ее?» И взял Аннон слуг Давидовых, и обрил их, и обрезал одежды их наполовину до чресл, и отпустил их. И пошли они, и донесено было Давиду о людях сих, и он послал им навстречу, так как они были очень обесчещены. И сказал царь: «Останьтесь в Иерихоне, пока отрастут бороды ваши, и тогда возвратитесь». Когда аммонитяне увидели, что они сделались ненавистными Давиду, тогда послал Аннон и аммонитяне 1000 талантов серебра, чтобы нанять себе колесницы всадников из Сирии Месопотамской и из Сирии Мааха и из Сувы. И наняли себе 32000 колесниц и царя Мааха с народом его, которые пришли и расположились станом пред Меддевою. И аммонитяне собрались из городов своих и выступили на войну. Когда услышал об этом Давид, то послал Иоава со всем войском храбрых. И выступили аммонитяне и выстроились к сражению у ворот города, а цари, которые пришли отдельно, в поле. Иоав, видя, что предстоит ему сражение спереди и сзади, избрал воинов из всех отборных в Израиле и выстроил их против сириан, а остальную часть народа поручил Авессе, брату своему, чтобы они выстроились против аммонитян. И сказал он: «Если сириане будут одолевать меня,
то ты поможешь мне. А если аммонитяне будут одолевать тебя, то я помогу тебе. Будь мужествен, и будем твердо стоять за народ наш и за города Бога нашего, и Господь пусть сделает, что ему угодно». И выступил Иоав и люди, которые были у него в сражении с сириянами, и они побежали от него. Аммонитяне же, увидев, что сириане бегут, и сами побежали от Авессы, брата его, и ушли в город. И пришел Иоав в Иерусалим. Сириане, видя, что они поражены израильтянами, отправили послов и вывели сириян, которые были по ту сторону реки, и Савак, начальник Адразаров, предводительствовал ими. Когда донесли об этом Давиду, он собрал всех израильтян, перешел Иордан, и, пришедший к ним, выстроился против них, и вступил Давид в сражение с сириянами, и они сразились с ним. И сириане побежали от израильтян, и истребил Давид у сириян 7000 колесниц и 40000 пеших, и Савакова начальника умертвил. Когда увидели слуги Адразара, что они поражены израильтянами, заключили с Давидом мир и подчинились ему, и не хотели сириане помогать более аммонитянам. Первая книга Паралипоменон, глава 20. Через год, в то время, когда цари выходят на войну, вывел Иоав войско и стал разорять землю аммонитян, и пришел и осадил Равву. Давид же оставался в Иерусалиме. Иоав, завоевав Равву, разрушил ее. И взял Давид венец царя их с головы его, и в нем оказалось весу талант золота, и драгоценные камни были на нем, и был он возложен на голову Давида. И добычи очень много вынес из города, а народ, который был в нем, вывел и умерщвлял их пилами, железными молотилами и секирами. Так поступил Давид со всеми городами аммонитян, и возвратился Давид и весь народ в Иерусалим. После того началась война с филистимлянами в Газере, когда Совахай, хушатянин, поразил Сафа, одного из потомков Рефаимов, и они усмирились. И опять была война с филистимлянами. Тогда Елханам, сын Иаира, поразил Лахмия, брата Голиафова, гефянина, у которого древко копья было, как навой у ткачей. Было еще сражение в Гефе. Там был один рослый человек, у которого было по 6 пальцев, всего 24, и он также был из потомков Рефаимов. Он поносил Израиля, но Ионафан, сын Шимы, брата Давидова, поразил его. Это были родившиеся от Рефаимов в Гефе, и пали от руки Давида и от руки слуг его. Первая книга Паралипоменон, глава 21. И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать счисление израильтян. И сказал Давид Иоаву и начальствующим в народе: «Пойдите, исчислите израильтян от Версавии до Дана, и представьте мне, чтоб я знал число их». И сказал Иоав: «Да умножит Господь народ свой во 100 раз против того, сколько есть его. Не все ли они, господин мой царь, рабы господина моего? Для чего же требует сего господин мой, чтобы вменилось это в вину Израилю?» Но царское слово превозмогло Иоава. И пошел Иоав, и обошел всего Израиля, и пришел в Иерусалим. И подал Иоав Давиду список народной переписи, и было всех израильтян 1000000 и 100000 мужей, обнажающих меч, и иудеев 470000, обнажающих меч. А левитов и вениамитян он не исчислял между ними, потому что царское слово противно было Иоаву.
И неугодно было в очах Божьих дело сие, и он поразил Израиля. И сказал Давид Богу: «Весьма согрешил я, что сделал это. И ныне прости вину раба твоего, ибо я поступил очень безрассудно». И говорил Господь Гаду, прозорливцу Давидову, и сказал: «Пойди и скажи Давиду: так говорит Господь: три наказания я предлагаю тебе, избери себе одно из них, и я пошлю его на тебя». И пришел Гад к Давиду и сказал ему: «Так говорит Господь: избирай себе. Или 3 года голода, или 3 месяца будешь ты преследуем неприятелями твоими, и меч врагов твоих будет досягать до тебя, или 3 дня меч Господень и язва на земле, и ангел Господень, истребляющий во всех пределах Израиля. Итак, рассмотри, что мне отвечать пославшему меня словом». И сказал Давид Гаду: «Тяжело мне очень. Но пусть лучше впаду в руки Господа, ибо весьма велико милосердие его, только бы не впасть мне в руки человеческие». И послал Господь язву на Израиля, и умерло израильтян 70 000 человек. И послал Бог ангела в Иерусалим, чтобы истреблять его, и когда он начал истреблять, увидел Господь, и пожалел о 7 бедствий, и сказал ангелу-истребителю: «Довольно. Теперь опусти руку твою». Ангел же Господень стоял тогда над гумном Орны и Евусиянина. И поднял Давид глаза свои и увидел ангела Господня, стоящего между землею и небом, с обнаженным в руке его мечом, простертым на Иерусалим. И пал Давид и старейшины, покрытые вретищем, на лица свои. И сказал Давид Богу: «Не я ли велел исчислить народ? Я согрешил, я сделал зло, а эти овцы что сделали? Господи, Боже мой, да будет рука Твоя на мне и на доме отца моего, а не на роде Твоем, чтобы погубить его». И ангел Господень сказал Гаду, чтобы тот сказал Давиду: «Пусть Давид придет и поставит жертвенник Господу на гумне Орны и Евусиянина». И пошел Давид по слову Гада, которое он говорил именем Господним. Орна обратился, увидел ангела, и 4 сына его с ним скрылись. Орна молотил тогда пшеницу. И пришел Давид к Орне. Орна, взглянув и увидев Давида, вышел из гумна и поклонился Давиду лицом до земли. И сказал Давид Орне: «Отдай мне место под гумном, я построю на нем жертвенник Господу. За настоящую цену отдай мне его, чтобы прекратилось истребление народа». И сказал Орна Давиду: «Возьми себе, пусть делает господин мой царь, что ему угодно, вот я отдаю и волов на всесожжение, и молотильное орудие на дрова, и пшеницу на приношение, все это отдаю даром». И сказал царь Давид Орне: «Нет, я хочу купить у тебя за настоящую цену, ибо не стану я приносить твоей собственности Господу, и не буду приносить во всесожжение взятого даром». И дал Давид Орне за это место 600 сиклей золота. И соорудил там Давид жертвенник Господу, и вознес всесожжение и мирные жертвы, и призвал Господа, и он услышал его, послал огонь с неба на жертвенник всесожжения. И сказал Господь ангелу: «Возврати меч твой в ножны его». В это время Давид, видя, что Господь услышал его на гумне Орни и Евусиянина, принес там жертву. Скиния же Господня, которую сделал Моисей в пустыне, и жертвенник всесожжения находились в то время на высоте в Гаваоне, и не мог Давид пойти туда, чтобы взыскать Бога, потому что устрашен был мечом ангела Господня. Первая книга Паралипоменон, глава 22. И сказал Давид: «Вот дом Господа Бога, и вот жертвенник для всесожжения Израиля». И приказал Давид собрать пришельцев, находившихся в земле израильской,
и поставил каменотесов, чтобы обтесывать камни для построения дома Божия, и множество железа для гвоздей к дверям ворот и для связи заготовил Давид, и множество меди без весу, и кедровых дерев без счету, потому что седоняне и тиряне доставили Давиду множество кедровых дерев. И сказал Давид: «Соломон, сын мой, молод и малосилен, а дом, который следует выстроить для Господа, должен быть весьма величествен на славу и украшение пред всеми землями. Итак, буду я заготовлять для него». И заготовил Давид до смерти своей много, и призвал Соломона, сына своего, и завещал ему построить дом Господу, Богу Израилеву. И сказал Давид Соломону: «Сын мой, у меня было на сердце построить дом во имя Господа Бога моего. Но было ко мне слово Господне, и сказано: ты пролил много крови и вел большие войны. Ты не должен строить дома имени моему, потому что пролил много крови на землю пред лицом моим. Вот у тебя родится сын, он будет человек мирный. Я дам ему покой от всех врагов его кругом. Посему имя ему будет Соломон, и мир и покой дам Израилю во дни его. Он построит дом имени моему, и он будет мне сыном, и я буду ему отцом, и утвержу престол царства его над Израилем навеки. И ныне, сын мой, да будет Господь с тобою, чтобы ты был благоуспешен и построил дом Господу Богу твоему, как он говорил о тебе. Да даст тебе Господь смысл и разум, и поставит тебя над Израилем, и соблюди закон Господа Бога твоего. Тогда ты будешь благоуспешен, если будешь стараться исполнять уставы и законы, которые заповедал Господь Моисею для Израиля. Будь тверд и мужествен, не бойся и не унывай. И вот я при скудости моей приготовил для дома Господня 100 000 талантов золота и 1000 000 талантов серебра, и меди, и железа нет веса, потому что их множество, и дерева, и камни я также заготовил, и ты еще прибавь к этому. У тебя множество рабочих и каменотесов, резчиков и плотников, и всяких способных на всякое дело. Золоту, серебру и меди и железу нет счета. Начни и делай, Господь будет с тобою. И завещал Давид всем князьям Израилевым помогать Соломону, сыну его. Не с вами ли Господь Бог наш, давший вам покой со всех сторон, потому что Он предал в руки мои жители земли, и покоилась земля пред Господом и пред народом его. Итак, расположите сердце ваше и душу вашу к тому, чтобы взыскать Господа Бога вашего. Встаньте и постройте святилище Господу Богу, чтобы перенести ковчег завета Господня и священные сосуды Божии в дом, созидаемый имени Господню. Первая книга Паралипоменон, глава 23. Давид, состарившись и насытившись жизнью, воцарил над Израилем сына своего Соломона, и собрал всех князей Израилевых и священников и левитов, и исчислены были левиты от 30 лет и выше, и было число их, считая поголовно, 38 000 человек. Из них назначены для дела в доме Господнем 24 000, писцов же и судей 6 000, и 4 000 привратников, и 4 000 прославляющих Господа на музыкальных орудиях, которые он сделал для прославления. И разделил их Давид на череды по сынам Левия: Герсону, Каафу и Мерари, из герсонян Лаедан и Шимей, сыновья Лаедана, первый Иехиил, Зефам и Иоиль, трое, сыновья Шимея, Шеломиф, Хазиил и Гаран, трое, они главы поколений Лаедановых. Еще сыновья Шимея,
и Ахав, Зиза, и Еуш, и Берия. Это сыновья Шимея четверо. И Ахав был главным, Зиза вторым, и Еуш и Берия имели детей немного, и потому они были в одном счете при доме отца. Сыновья Каафа, Амрам, Ицгар, Хеврон и Озиил четверо. Сыновья Амрама, Аарон и Моисей. Аарон отделен был на посвящение ко святому святых. Он и сыновья его навеки, чтобы совершать курение пред лицом Господа, чтобы служить ему и благословлять именем его навеки. А Моисей, человек Божий, и сыновья его причтены к колену Левиину. Сыновья Моисея — Герсон и Елиезер. Сыновья Герсона — первый был Шавуил. Сыновья Елиезера были первый Рехавия, и не было у Елиезера других сыновей. У Рехавии же было очень много сыновей. Сыновья Ицгара — первый Шаломиф, сыновья Хеврона — первый Иерия и второй Амария, третий Иахазиил, четвертый Иекамам. Сыновья Озиила — первый Миха и второй Ишия. Сыновья Мирарины — Махли и Муши. Сыновья Махлия — Елиазар и Кис. И умер Елиазар, и не было у него сыновей, а только дочери. И взяли их за себя сыновья Киса, братья их. Сыновья Мушия — Махли, Едер и Иремов — трое. Вот сыновья Левиины, по домам отцов их главы семейств, по именному счислению их поголовно, которые отправляли дела служения в доме Господнем от 20 лет и выше. Ибо Давид сказал: «Господь Бог Израилев дал покой народу своему и водворил его в Иерусалиме навеки. И левитам не нужно носить скинию и всякие вещи ее для служения в ней. Посему, по последним повелениям Давида, исчислены левиты от 20 лет и выше, чтобы они были при сынах Аароновых для служения дому Господню во дворе и в пристройках для соблюдения чистоты всего святилища и для исполнения всякой службы при Доме Божьем, для наблюдения за хлебами предложения и пшеничной мукою для хлебного приношения, и пресными лепешками, запеченным, жареным и за всякую меру и весом, и чтобы становились каждое утро благодарить и славословить Господа также и вечером, и при всех всесожжениях, возносимых Господу в субботы, в новомесяче и в праздники, по числу, как предписано о них, постоянно пред лицом Господа, и чтобы охраняли скинию откровения и святилище и сынов Аароновых братьев своих при службах дому Господню». Первая книга Паралипоменон, глава 24. И вот распределение сыновей Аароновых. Сыновья Аарона — Надав, Авиуд, Елиазар и Ифамар. Надав и Авиуд умерли прежде отца своего, сыновей же не было у них, и потому священствовали Елиазар и Ифамар. И распределил их Давид, Садока из сыновей Елиазара и Ахимелеха из сыновей Ифамара поочередно на службу их. И нашлось, что между сынами Елиазара глав поколений более, нежели между сынами Ифамара. И он распределил их так. Из сынов Елиазара 16 глав семейств, и из сыновей и из сынов Ифамара 8. Распределял же их по жребиям, потому что главными во святилище и главными пред Богом были из сынов Елиазара и из сынов Ифамара. И записывал их Шемаия, сын Нафанаила, писец из левитов, пред лицом царя и князей, и пред священником Садоком и Ахимелехом, сыном Авиафара, и пред главами семейств священнических и левитских. Брали при бросании жребия одно семейство из рода Елиазарова, потом брали из рода Ифамарова. И вышел первый жребий Иегоиариву, второй
Иедаи, третий — Хариму, четвертый — Сеориму, пятый — Малхию, шестой — Миямину, седьмой — Гаккоцу, восьмой — Авии, девятый — Иешую, десятый — Иехании, одиннадцатый — Елиашиву, двенадцатый — Иакиму, тринадцатый — Хушию, четырнадцатый — Иешевау, пятнадцатый — Вилге, шестнадцатый — Имеру, семнадцатый — Хизиру, восемнадцатый — Гапицецу, девятнадцатый — Петахии, двадцатый — Изикиилю, двадцать первый — Иохину, двадцать второй — Гамулу, двадцать третий — Делайе, двадцать четвертый — Мазии. Вот порядок их прислужений их. Как им приходить в дом Господень по уставу их через Аарона, отца их, как заповедал ему Господь Бог Израилевы. У прочих сыновей Левия распределение. Из сынов Амрама — Шуваил, из сынов Шуваила — Иедия, от Рехавии, из сынов Рехавии — Ишчия был первый, от Ицгара — Шаломов, из сыновей Шаломофа — Иохав. Из сыновей Хеврона, первый Иерия, второй Амария, третий Иахазиил, четвертый Иекамам. Из сыновей Озиила, Миха, из сыновей Михи, Шамир. Брат Михи, Ишия, из сыновей Ишии, Захари. Сыновей Мерари, Махли и Муши. Из сыновей Иоазии, Бена. Из сыновей Мерари у Иоазии, Бену и Шогам, и Закур и Иври, у Махлия Елиазар, у него сыновей не было, у Киса из сынов Киса Иерахмиел, сыновья Мушия Махли, Едер и Иеримов, вот сыновья левитов по поколениям их. Бросали и они жребий наравне с братьями своими, сыновьями Аароновыми, пред лицом царя Давида и Садока и Ахимелеха, и глав семей священнических и левитских, глава семейства наравне с меньшим братом своим. Первая книга Паралипоменон, глава 25. И отделил Давид и начальники войска на службу сыновей Асафа, Емана и Идифуна, чтобы они провещевали на цитрах, псалтирях и кимвалах, и были отчислены они на дело служения своего. Из сыновей Асафа — Закур, Иосиф, Нефания и Ашерела, сыновья Асафа под руководством Асафа, игравшего по наставлению царя. От Идифуна, сыновья Идифуна, Гедалия, Цери, Исаия, Семей, Хашавия и Маттафия, шестеро, под руководством отца своего Идифуна, игравшего на цитре во славу и хвалу Господа. От Емана, сыновья Емана, Буккия, Матфания, Озиил, Шевуил и Иеримов, Ханания, Ханани, Елиафа, Гиддалти, Ромамтиезер, Иошбекаша, Маллофи, Гофир и Махазиов. Все эти сыновья Емана, прозорливца царского, по словам Божиим, чтобы возвышать славу его, и дал Бог Еману 14 сыновей и 3 дочерей. Все они под руководством отца своего пели в доме Господнем с кимвалами, псалтирями и цитрами в служении в доме Божьем по указанию царя или Асафа, Идифуна и Емана. И было число их с братьями их, обученными петь пред Господом всех знающих сие дело, 288. И бросили они жребий от череде служения, малый наравне с большим, учители наравне с учениками. И вышел первый жребий Асафу,
для Иосифа, второй — Гедалии с братьями его и сыновьями его, их было 12. Третий — Закуру с сыновьями его и братьями его, их 12. Четвертый — Ицрию с сыновьями его и братьями его, их 12. Пятый — Нефании с сыновьями его и братьями его, их 12. Шестой — Буккии с сыновьями его и братьями его, их 12. Седьмой — Иесареле с сыновьями его и братьями его, их 12. Восьмой — Исаии с сыновьями его и братьями его, их 12. Девятый — Матфании с сыновьями его и братьями его, их 12. Десятый — Шемею с сыновьями его и братьями его, их 12. Одиннадцатый — Азариилу с сыновьями его и братьями его, их 12. Двенадцатый — Хашавии с сыновьями его и братьями его, их 12. Тринадцатый — Шуваилу с сыновьями его и братьями его, их 12. Четырнадцатый — Маттафии с сыновьями его и братьями его, их 12. Пятнадцатый — Иеремофу с сыновьями его и братьями его, их 12. Шестнадцатый — Ханании с сыновьями его и братьями его, их 12. Семнадцатый — Иошбекаше с сыновьями его и братьями его, их 12. Восемнадцатый — Ханани с сыновьями его и братьями его, их 12. Девятнадцатый — Маллафию с сыновьями его и братьями его, их 12. Двадцатый — Елиафе с сыновьями его и братьями его, их 12. 21. Гофиру с сыновьями его и братьями его, их 12. 22. Гиддалтию с сыновьями его и братьями его, их 12. 23. Махазиофу с сыновьями его и братьями его, их 12. 24. Ромамтиезеру с сыновьями его и братьями его, их 12. Первая книга Паралипоменон, глава 26. Вот распределение привратников из Карьян, Мешелемия, сын Корея, из сыновей Асафовых. Сыновья Мешелемии, первенец Захария, второй Иедиаил, третий — Зевадия, четвертый — Иафниил, пятый — Елам, шестой — Иегоханан, седьмой — Елиегоэнай. Сыновья Овет-Едома, первенец Шемая, второй — Иегозайвавд, третий — Иоах, четвертый — Сахар, пятый — Нафанаил, шестой — Амиил, седьмой — Иссахар, восьмой — Пеульфай, потому что Бог благословил его. У сына его Шемаи родились также сыновья, начальствовавшие в своем роде, потому что они были люди сильные. Сыновья Шемаи — Офни, Рефаил, Овет и Ельзавад. Братья его — люди сильные, Елия и Семахия. Все они — сыновей Овет-Едома. Они и сыновья их, и братья их были люди прилежные и к службе способные. Их было у Овет-Едома 62. У Мешелемии сыновей и братьев людей способных было 18. У Хосы из сыновей Мерариных сыновья Шимри главный, хотя он не был первенцем, но отец его поставил его главным. Второй Хелкия, третий Тевалия, четвертый — Захария. Всех сыновей и братьев у Хосы было 13. Вот распределение привратников по главам семейств, способных на службу вместе с братьями их для служения в доме Господнем. И бросили они жребий, как малый, так и большой, по своим семействам на каждые ворота. И выпал жребий на восток Шелемии и Захарии, сыну его, умному советнику, бросили жребий, и вышел ему жребий на север. Овет-Едому на юг, а сыновьям его — прикладовых.
Шупиме и Хосе на запад, у ворот Шаллехет, где дорога поднимается и где стража против стражи. К востоку по 6 левитов, к северу по 4, к югу по 4, а у кладовых по 2. К западу у притвора на дороге по 4, а у самого притвора по 2. Вот распределение привратников из сыновей Кореевых и сыновей Мерариных. Левиты же, братья их, смотрели за сокровищами Дома Божия и за сокровищами посвященных вещей. Сыновья Лаедана, сына Герсонова, от Лаедана главы семейств, от Лаедана Герсонского, Иехиил. Сыновья Иехиила, Зефам и Иоиль, брат его, смотрели за сокровищами Дома Господня. Вместе с потомками Амрама, Ицгара, Хеврона, Озиила. Шевуил, сын Герсона, сына Моисеева, был главным смотрителем за сокровищницами. У брата его Елизера сын Рехавия, у него сын Исаия, у него сын Иорам, у него сын Зихрий, у него сын Шеломиф. Шеломиф и братья его смотрели за всеми сокровищницами посвященных вещей, которые посвятил царь Давид и главы семейств и тысяченачальники, стоначальники и предводители войска. Из завоеваний и из добыч они посвящали на поддержание Дома Господня. И все, что посвятил Самуил пророк, и Саул сын Киса, и Авенир сын Нира, и Иоав сын Саруи, все посвященное было на руках у Шеломифа и братьев его. Из племени Ицгарова, Хенания и сыновья его определены на внешнее служение у израильтян писцами и судьями. Из племени Хевронова, Хашавия и братья его, люди мужественные, 1700, имели надзор над Израилем по эту сторону Иордана к западу, по всяким делам служения Господне и по службе царской. У племени Хевронова Иерия был главою хевронян в их родах в поколениях. В 40-й год царствования Давида они исчислены и найдены между ними люди мужественные в Израиле, в Иозере Галаадском. И братья его, люди способные, 2700, были главы семейств. Их поставил царь Давид над коленом Рувимовым и Гадовым и полуколеном Манассиным по всем делам Божьим и делам царя. Первая книга Паралипоменон, глава 27. Вот сыны Израилевы по числу их, главы семейств, тысяченачальники и стоначальники, и управители, которые по отделениям служили царю во всех делах, приходя и отходя каждый месяц во все месяцы года. В каждом отделении было их по 24 000. Над первым отделением для первого месяца начальствовал Иошовам, сын Завдиила. В его отделении было 24 000. Он был из сынов Фареса, главный над всеми военачальниками в первый месяц. Над отделением второго месяца был Додай Ахохиянин. В отделении его был и князь Миклов, и в его отделении было 24 000. Третий главный военачальник для третьего месяца — Ванея, сын Иодая священника, и в его отделении было 24 000. Этот Ванея — один из 30 храбрых и начальник над ними, и в его отделе находился Аммизавад, сын его. Четвертый для четвертого месяца был Асаил, брат Иоава, и по нем Завадия, сын его, и в его отделении 24 000. Пятый для пятого месяца князь Шамгуф, израильтянин, и в его отделении 24 000. Шестой для шестого месяца Ира, сын Иккеша,
фикоянин, и в его отделении 24 тысячи. Седьмой для седьмого месяца — хелец, пелонитянин из сынов Ефремовых, и в его отделении 24 тысячи. Восьмой для восьмого месяца — совухай, хушатянин из племени Зары, и в его отделении 24 тысячи. Девятый для девятого месяца — авиезер анафофянин из сыновей Вениаминовых, и в его отделении 24 тысячи. Десятый для десятого месяца — Магарай нетофафянин из племени Зары, и в его отделении 24 тысячи. Одиннадцатый для одиннадцатого месяца — Ванея пирафонянин из сыновей Ефремовых, и в его отделении 24 тысячи. Двенадцатый для двенадцатого месяца — Хелдай нетофафянин из потомков Гофониила, и в его отделении 24 тысячи. А над коленами Израилевыми у рувимлян главным начальником был Елизер, сын Зихри, у Симеона — Сафатия, сын Маахи, у Левия — Хашавия, сын Кемуила, у Аарона — Садок, у Иуды — Елиаф из братьев Давида, у Иссахара Омри, сын Михаила, у Завулона Ишмаия, сын Овадия, у Нефалима Иеремов, сын Азриила. У сынов Ефремовых Осия, сын Азазии, у полуколена Манасиина Иоиль, сын Фаддаии, у полуколена Манасии в Галааде Иддо, сын Захарии, у Вениамина Иоасиил, сын Авенира, у Дана Азариил, сын Иерохама. Вот вожди колен Израилевых. Давид не сделал счисления тех, которые были от 20 лет и ниже, потому что Господь сказал, что Он умножит Израиля, как звезды небесные. Иоав, сын Саруи, начал делать счисление, но не кончил, и был за это гнев Божий на Израиля, и не вошло то счисление в летопись царя Давида. Над сокровищами царскими был Азмавев, сын Адиилов, а над запасами в поле, в городах и в селах, и в башнях — Ионафан, сын Уззии. Над занимающимися полевыми работами, земледелием — Езри, сын Хилуба, над виноградниками — Шимей из Рамы, а над запасами вина в виноградниках — Завди из Шефама. Над маслинами и смоковницами в долине — Баал-Ханан, гедеритянин, а над запасами деревянного масла — Иоас. Над крупным скотом, пасущимся в Шароне — Шитрай, шаронянин, а над скотом в долинах — Шафат, сын Адлая. Над верблюдами — Авил, исмаильтянин, над ослицами — Иехтия, меронифянин, над мелким скотом — Иазиз, агаритянин. Все эти были начальниками над имением, которое было у царя Давида. Ионафан, дядя Давидов, был советником, человек умный и писец. Иехиил, сын Хахмониев, был при сыновьях царя. Ахитофел был советником царя. Хуси, архитянин, другом царя. После же Ахитофела Иодай, сын Ванеи и Авиафар, а Иоав был военачальником у царя. Первая книга Паралипоменон, глава 28. И собрал Давид в Иерусалим всех вождей израильских, начальников колен и начальников отделов, служивших царю, и тысяч начальников, и сто начальников, и заведовавших всем имением и стадами царя, и сыновей его с евнухами, военачальников
и всех храбрых мужей. И стал Давид царь на ноги свои и сказал: «Послушайте меня, братья мои и народ мой». Было у меня на сердце

а из сыновей отца моего меня благоволил поставить царем над всем Израилем. Из всех же сыновей моих, ибо много сыновей дал мне Господь, он избрал Соломона, сына моего, сидеть на престоле царства Господне над Израилем. И сказал мне: Соломон, сын твой, построит дом мой и дворы мои, потому что я избрал его себе в сына, и я буду ему отцом. И утвержу царство его навеки, если он будет тверд в исполнении заповедей моих и уставов моих, как до сего дня. И теперь пред очами всего Израиля собрание Господне, и во уши Бога нашего говорю: соблюдайте и держитесь всех заповедей Господа Бога вашего, чтобы владеть вам сею добрую землею и оставить ее после себя в наследство детям своим навек. И ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего и служи ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать его, то найдешь его, а если оставишь его, он оставит тебя навсегда. Смотри же, когда Господь избрал тебя построить дом для святилища, будь тверд и делай. И отдал Давид Соломону, сыну своему, чертеж притвора, и домов его, и кладовых его, и горниц его, и внутренних покоев его, и дома для ковчега. И чертеж всего, что было у него на душе, дворов дома Господня и всех комнат кругом, сокровищниц Дома Божия и сокровищниц вещей посвященных, и священнических и левитских отделений, и всякого служебного дела в Доме Господнем, и всех служебных сосудов Дома Господня, золотых вещей с означением веса для всякого из служебных сосудов, всех вещей серебряных со значением веса для всякого из сосудов служебных. И дал золото для светильников и золотых лампад их с означением веса каждого из светильников и лампад его, также светильников серебряных со значением веса каждого из светильников и лампад его, смотря по служебному назначению каждого светильника. И золото для столов предложения хлебов для каждого золотого стола, и серебра для столов серебряных, и вилок, и чаш, и крапильниц из чистого золота, и золотых блюд со значением веса каждого блюда, и серебряных блюд с означением веса каждого блюда. И для жертвенника курение из литого золота с означением веса, и устройство колесницы с золотыми херувимами, распростирающими крылья и покрывающими ковчег завета Господня. Все сие в письме не от Господа, — говорил Давид, — как он вразумил меня во все дела постройки. И сказал Давид сыну своему Соломону: будь тверд и мужествен, и приступай к делу, не бойся и не ужасайся, ибо Господь, Бог, Бог мой, с тобою. Он не отступит от тебя и не оставит тебя, доколе не совершишь всего дела, требуемого для дома Господня. И вот отделы священников и левитов для всякой службы при Доме Божьем, и у тебя есть для всякого дела усердные люди, искусные для всякой работы, и начальники, и весь народ готовы на все твои приказания. Первая книга Паралипоменон, глава 29. И сказал царь Давид всему собранию: Соломон, сын мой, которого одного избрал Бог, молод и малосилен, а дело сие велико, потому что не для человека здание сие, а для Господа Бога. Всеми силами я заготовил для дома Бога моего золото для золотых вещей и серебро для серебряных, и медь для медных, железо для железных, и дерева для деревянных, камни оникса и камни вставные, камни красивые и разноцветные, и всякие дорогие камни, и множество мрамора.

0: И еще по любви моей к дому Бога моего есть у меня сокровище собственное из золота и серебра. И его я отдаю для дома Бога моего сверх всего, что заготовил я для святого дома. 3000 талантов золота, золота офирского, и 7000 талантов серебра чистого для обложения стен в домах. Для каждой из золотых вещей, для каждой из серебряных и для всякого изделия рук художнических. Не поусердствует ли еще кто жертвовать сегодня для Господа? И стали жертвовать начальники семейств, начальники колен Израилевых, и начальники тысяч и сотен, и начальники над имениями царя. И дали на устроение дома Божия 5000 талантов и 10000 драхм золота, и серебра 10000 талантов, и меди 18000 талантов, и железа 100000 талантов. И у кого нашлись дорогие камни, те отдавали и их в сокровищницу дома Господня на руки Иехиилу, герсонитянину. И радовался народ усердию их, потому что они от всего сердца жертвовали Господу. Также и царь Давид весьма радовался. И благословил Давид Господа пред всем собранием, и сказал Давид: «Благословен ты, Господи Божий Израиля, Отца нашего от века и до века. Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое. Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий. И богатство, и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все». И ныне, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое. Ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Но от Тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе. Потому что странники мы пред Тобою пришельцы, как и все отцы наши, как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного». Господи, Боже наш, все это множество, которое приготовили мы для построения дома Тебе, святому имени Твоему, от руки Твоей оно и все Твое. Знаю, Боже мой, что Ты испытываешь сердце и любишь чистосердечие. Я от чистого сердца моего пожертвовал все сие, и ныне вижу, что и народ Твой, здесь находящийся, с радостью жертвует Тебе. Господи Боже Авраама, Исаака и Израиля, отцов наших, сохрани сие навек, сие расположение мыслей сердца народа Твоего, и направь сердце их к Тебе. Соломону же, сыну моему, дай сердце правое, чтобы соблюдать заповеди Твои, откровения Твои и уставы Твои, и исполнить все это, и построить здание, для которого я сделал приготовление. И сказал Давид всему собранию: «Благословите Господа Бога нашего». И благословило все собрание Господа Бога отцов своих, и пало, и поклонилось Господу и царю. И принесли Господу жертвы, и вознесли все сожжения Господу на другой после сего день: 1000 тельцов, 1000 овнов, 1000 агнцев с их возлияниями и множество жертв от всего Израиля. И ели и пили пред Господом в тот день с великой радостью. И в другой раз воцарили Соломона, сына Давидова, и помазали пред Господом в правителя верховного, а Садока — во священника. И сел Соломон на престоле Господнем, как царь вместо Давида, отца своего, и был благоуспешен, и весь Израиль повиновался ему. И все начальники, и сильные, также и все сыновья царя Давида подчинились Соломону царю. и возвеличил Господь Соломона пред очами всего Израиля и даровал ему славу царства, какой не имел прежде его ни один царь у Израиля. И Давид, сын Иессеев, царствовал над всем Израилем. Времени царствования его над Израилем было 40 лет. В Хевроне царствовал он 7 лет, и в Иерусалиме царствовал 33 года. И умер в доброй старости, насыщенной жизнью, богатством и славою. И воцарился Соломон, сын его, вместо него. Дела царя Давида первые и последние описаны в записях Самуила-провидца и в записях Нафана-пророка и в записях Гада-прозорливца. Равно и все царствование его и мужество его, и происшествия, случившиеся с ним и с Израилем, и со всеми земными царствами. Вторая книга Паралипоменон, 1 глава. «И утвердился Соломон, сын Давида, в царстве своем, и Господь Бог его был с ним, и вознес его высоко. И приказал Соломон собраться всему Израилю, тысяченачальникам и 100 начальникам и судьям, и всем начальствующим во всем Израиле, главам поколений. И пошли Соломон и все собрание с ним на высоту, что в Гаваоне, ибо там была Божья скиния собрания, которую устроил Моисей, раб Господень, в пустыне. Ковчег Божий принес Давид из Кирья-Фиарима на место, которое приготовил для него Давид, устроив для него скинию в Иерусалиме. А медный жертвенник, который сделал Веселиил, сын Урия, сын Оров, оставался там пред скинию Господнею, и взыскал его Соломон с собранием. И там пред лицом Господа на медном жертвеннике, который пред скинию собрания, вознес Соломон 1000 всесожжений. В ту ночь явился Бог Соломону и сказал ему: «Проси, что мне дать тебе?» И сказал Соломон Богу: «Ты сотворил Давиду, отцу моему, великую милость, и поставил меня царем вместо него. Да исполнится же, Господи Боже, слово Твое к Давиду, отцу моему, так как Ты воцарил меня над народом многочисленным, как прах земной, то ныне дай мне премудрость и знание, чтобы я умел выходить перед этим народом и входить, ибо кто может управлять сим народом Твоим великим?» И сказал Бог Соломону: «За то, что это было на сердце твоем, и ты не просил богатства, имения и славы, и души неприятелей твоих, а также не просил ты многих дней, а просил себе премудрости и знания, чтобы управлять народом моим, над которым я воцарил тебя, премудрость и знание дается тебе, а богатство и имение и славу я дам тебе такие, подобных которым не бывало у царей прежде тебя и не будет после тебя». И пришел Соломон с высоты, что в Гаваоне, от скинии собрания в Иерусалим, и царствовал над Израилем. И набрал Соломон колесниц и всадников, и было у него 1400 колесниц и 12 000 всадников, и он разместил их в колесничных городах и при царе в Иерусалиме. И сделал царь серебро и золото в Иерусалиме равноценным простому камню, а кедры по множеству их сделал равноценными сикамором, которые на низких местах. Коней Соломону приводили из Египта и из Кувы. Купцы царские из Кувы получали их за деньги. Колесница, получаемая и доставляемая, была из Египта за 600 сиклей серебра, а конь — за 150. Таким же образом они руками своими доставляли это всем царям хиттейским и царям арамейским. Вторая книга Паралипоменон, глава 2.
1: и положил Соломон построить дом имени Господню и дом царский для себя. И отчислил Соломон 70 тысяч носильщиков и 80 тысяч каменосеков в горах, и надзирателей над ними 3600. И послал Соломон к Хираму царю Тирскому сказать, «Как поступал ты с Давидом отцом моим?» И присылал ему кедры на построение дома для его жительства, «Так поступи и со мною». «Вот я строю дом имени Господа Бога моего для посвящения ему, чтоб возжигать перед ним благовонное курение, представлять постоянно хлеб и предложение и возносить там всесожжения утром и вечером в субботы и в новомесячья и в праздники Господа Бога нашего, что навсегда заповедно Израилю. И дом, который я строю, велик, потому что велик Бог наш выше всех богов. И достанет ли у кого силы построить ему дом, когда небо и небеса небес не вмещают его? И кто я, чтобы мог построить ему дом, разве только для курения пред лицом его? Итак, пришли мне человека, умеющего делать изделия из золота, и из серебра, и из меди, и из железа, и из пряжи пурпурового, багряного и яхонтового цвета, и знающего вырезывать резную работу вместе с художниками, какие есть у меня в Иудее и в Иерусалиме, которых приготовил Давид, отец мой. И пришли мне кедровых дерев, и кипарису, и певгового дерева с Ливана, ибо я знаю, что рабы твои умеют рубить деревья ливанские. И вот мои рабы пойдут с рабами твоими, чтобы мне приготовить множество деревьев, потому что дом, который я строю, великий и чудный. И вот дровосекам, рубящим дерева, рабам твоим я даю в пищу пшеницы 20 тысяч коров, и ячменя 20 тысяч коров, и вина 20 тысяч батов, и оливкового масла 20 тысяч батов. И отвечал Хирам, царь Тирский, письмом, которое прислал к Соломону, «По любви к народу своему Господь поставил тебя царем над ним». И еще сказал Хирам, «Благословен Господь Бог Израилев, создавший небо и землю, давший царю Давиду сына мудрого, имеющего смысл и разум, который намерен строить дом Господу и дом царский для себя. Итак, я посылаю тебе человека умного, имеющего знания, Хирам Авия, сына одной женщины из дочерей Дановых, а отец его — тирянин, умеющего делать изделия из золота, и из серебра, из меди, из железа, из камней и из дерев, из пряжи пурпурового, яхонтового цвета, и из вессона, и из багряницы, и вырезывать всякую резьбу, и исполнять все, что будет поручено ему вместе с художниками твоими и с художниками господина моего Давида, отца твоего. А пшеницу, ячмень, оливковое масло и вино, которых говорил ты, господин мой, пошли рабам твоим. Мы же нарубим дерев с Ливана, сколько нужно тебе, и пригоним их в плотах по морю в Яфу, а ты отвезешь их в Иерусалим. И исчислил Соломон всех пришельцев, бывших тогда в земле Израилевой, после исчисления их, сделанного Давидом отцом его, и нашлось их 153 600. И сделал он из них 70 тысяч носильщиков и 80 тысяч каменосеков на горах и 3600 надзирателей, чтобы они побуждали народ к работе. Вторая книга Паралипоменон, глава 3. И начал Соломон строить дом Господень в Иерусалиме на горе Мориа, которая указана была Давиду, отцу его, на месте, которое приготовил Давид, на гумне Орны и Евусиянина. Начал же он строить во второй день второго месяца, в четвертый год своего царствования. И вот основание, положенное Соломоном при строении Дома Божия, длина его 60 локтей по прежней мере, а ширина 20 локтей. И притвор, который перед домом длиною по ширине дома в 20 локтей, а вышиною во 120. И обложил его внутри чистым золотом. Дом же главный обшил деревом кипарисовым и обложил его лучшим золотом и выделал на нем пальмы и цепочки. И обложил дом дорогими камнями для красоты. Золото же было золото первоимское. И покрыл дом, бревна, пороги и стены его, и двери его золотом, и вырезал на стенах херувимов, и сделал святое святых. Длина его по ширине дома в 20 локтей, а ширина его в 20 локтей, и покрыл его лучшим золотом на 600 талантов. В гвоздях весу по 50 сиклей золота. Горницы также покрыл золотом, и сделал он во святом святых двух херувимов резной работы и покрыл их золотом. Крылья херувимов длиной были в 20 локтей. Одно крыло в 5 локтей касалось стены дома, а другое крыло в 5 же локтей сходилось с крылом другого херувима. Равное крыло другого херувима в 5 локтей касалось стены дома, а другое крыло в 5 локтей сходилось с крылом другого херувима. Крылья этих херувимов были распростерты на 20 локтей, и они стояли на ногах своих лицами своими к храму. И сделал завесу из яхонтовой, пурпуровой и багряной ткани, и из вессона, и изобразил на ней херувимов. И сделал пред храмом 2 столба длиною по 35 локтей, и капитель наверху каждого в 5 локтей. И сделал цепочки, как в святилище, и положил наверху столбов, и сделал 100 гранатовых яблок, и положил на цепочки. И поставил столбы перед храмом, один по правую сторону, другой по левую, и дал имя правому Иоахин, а левому имя Воаз. Четвертая глава второй книги Паралипоменон. И сделал медный жертвенник, 20 локтей длина его, и 20 локтей ширина его, и 10 локтей вышина его. И сделал море литое, от края его до края его 10 локтей, все круглое, вышиною в 5 локтей, и снурок в 30 локтей обнимал его кругом. И литые подобия валов стояли под ним кругом со всех сторон. На 10 локтей окружали море кругом 2 ряда валов, вылитых одним литьем с ним. Стояло оно на 12 валах. 3 глядели к северу, и 3 глядели к западу, и 3 глядели к югу, и 3 глядели к востоку. И море на них сверху, зады же их были обращены внутрь под него. Толщиною оно было в ладонь, и края его, сделанные как края чаши, походили на распустившуюся лилию. Оно вмещало до 3000 батов. И сделал 10 омывальниц, и поставил 5 по правую сторону и 5 по левую, чтобы омывать в них, приготовляемые ко всесожжению, омывали в них. Море же для священников, чтобы они омывались в нем. И сделал 10 золотых светильников, как им быть надлежало, и поставил в храме 5 по правую сторону и 5 по левую. И сделал 10 столов, и поставил в храме 5 по правую сторону и 5 по левую, и сделал 100 золотых чаш, и сделал священнический двор и большой двор, и двери ко двору, и вереи их обложил медью. Море поставил на правой стороне к юго-востоку, и сделал Хирам тазы и лопатки и чаши, и кончил Хирам работу, которую производил для царя Соломона в Доме Божьем, 2 столба и 2 опояски венцов наверху столбов, и две сетки для покрытия двух опоясок венцов, которые на голове столбов, и 400 гранатовых яблок на двух сетках, два ряда гранатовых яблок для каждой сетки для покрытия двух опоясок венцов, которые на столбах. И подставки сделал он, и омывальницы сделал на подставках. Одно море, и 12 валов под ним, и тазы, и лопатки, и вилки, и весь прибор их сделал Хирам Авии, царю Соломону, для дома Господня из полированной меди. В окрестности Иордана выливал их царь в глинистой земле между Сокхофом и Церидою. И сделал Соломон все вещи сии в великом множестве, так что не знали веса меди. Также Соломон сделал все вещи для дома Божия, и золотой жертвенник, и столы, на которых хлебы предложения, и светильники, и лампады их, чтобы возжигать их по уставу пред Давиром из чистого золота, и цветы, и лампады, и щипцы из золота, из самого чистого золота, и ножи, и крапильницы, и чаши, и лотки из золота самого чистого, и двери храма, двери его внутренние во святое святых, и двери храма во святилище из золота. Глава 5 второй книги Паральпоменон. И окончилась вся работа, которую производил Соломон для дома Господня. И принес Соломон, посвященное Давидом отцом его, и серебро, и золото, и все вещи отдал в сокровищнице дома Божия. Тогда собрал Соломон старейшин Израилевых и всех глав колен начальников поколений сынов Израилевых в Иерусалим для перенесения ковчега завета Господня из города Давидова, то есть с Сиона. И собрались к царю все израильтяне на праздник в седьмой месяц. И пришли все старейшины Израилевы, левиты взяли ковчег, и понесли ковчег и скинию собрания, и все вещи священные, которые в скинии, понесли их священники и левиты. Царь же Соломон и все общество Израилева, собравшиеся к нему перед ковчегом, приносили жертвы из овец и волов, которых невозможно исчислить и определить по причине их множества. И принесли священники ковчег завета Господня на место его в Давир храма во святое святых под крылья херувимов. И херувимы распростирали крылья над местом ковчега, и покрывали херувимы ковчег и шесты его сверху. И выдвинулись шесты, так что головки шестов ковчега видны были перед Давиром, но не выказывались наружу, и они там до сего дня. Не было в ковчеге ничего, кроме двух скрижалей, которые положил Моисей на Хориве, когда Господь заключил завет с сынами Израилевыми при исходе их из Египта, когда священники вышли из святилища, ибо все священники, находившиеся там, освятились без различия отделов. И левиты-певцы, все они, то есть Асав, Еман и Дифун, и сыновья их и братья их, одетые в весон, с кимвалами и псалтирями и цитрами, стояли на восточной стороне жертвенника, и с ними 120 священников, трубивших трубами. И были как один, трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению и славословию Господа. И когда загремел звук труб и кимвалов, и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его, тогда дом Господень наполнило облако, и не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила дом Божий. 6 глава 2 книги Паральпоменон. Тогда сказал Соломон: «Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле, и я построил дом в жилище тебе, место для вечного твоего пребывания». И обратился царь лицом своим, и благословил все собрание израильтян, все собрание израильтян стояло. И сказал: «Благословен Господь Бог Израилев, который, что сказал устами своими Давиду отцу моему, исполнил ныне рукой своей». Он говорил: «С того дня, как я вывел народ мой из земли египетской, я не избрал города ни в одном из колен Израилевых для построения дома, в котором пребывало бы имя мое, и не избрал человека, который был бы правителем народа моего Израиля, но избрал Иерусалим, чтобы там пребывало имя мое, и избрал Давида, чтобы он был над народом моим Израилем. И было на сердце у Давида отца моего построить дом имени Господа Бога Израилева. Но Господь сказал Давиду, отцу моему: «У тебя есть на сердце построить храм имени моему? Хорошо, что это на сердце у тебя. Однако не ты построишь храм, а сын твой, который произойдет из чресл твоих. Он построит храм имени моему». И исполнил Господь слово свое, которое изрек: «Я вступил на место Давида отца моего и воссел на престоле Израилевом, как сказал Господь, и построил дом имени Господа, Бога Израилева. И я поставил там ковчег, в котором завет Господа, заключенный им с сынами Израилевыми». И стал Соломон у жертвенника Господня, впереди всего собрания израильтян, и воздвиг руки свои, ибо Соломон сделал медный амвон длиной в 5 локтей и шириною в 5 локтей, а вышиною в 3 локтя, и поставил его среди двора, и стал на нем, и преклонил колено впереди всего собрания израильтян, и воздвиг руки свои к небу, и сказал: «Господи Боже Израилев, нет Бога подобного Тебе ни на небе, ни на земле. Ты хранишь завет и милость к рабам Твоим, ходящим пред Тобою всем сердцем своим. Ты исполнил рабу Твоему Давиду, отцу моему, что Ты говорил ему, что изрек Ты устами Твоими, то в день этот исполнил рукою Твоей. И ныне, Господи Боже Израилев, исполни рабу Твоему Давиду, отцу моему, то, что Ты сказал ему, говоря: не прекратится у Тебя муж, сидящий пред лицом моим на престоле Израилевом, если только сыновья Твои будут наблюдать за путями своими, ходя по закону моему так, как Ты ходил предо мною. И ныне, Господи Боже Израилев, да будет верно слово Твое, которое Ты изрек рабу Твоему Давиду. Поистине, Богу ли жить с человеками на земле? Если небо и небеса небес не вмещают тебя, тем менее этот храм, который я построил. Но призри на молитву раба твоего и на прошение его, Господи Боже мой. Услышь воззвание и молитву, которую раб твой молится пред тобою. Да будут очи твои отверсты на храм этот днем и ночью, на место, где ты обещал положить имя твое, чтобы слышать молитву, которую раб твой будет молиться на месте этом. Услышь моление раба твоего и народа твоего Израиля, какими они будут молиться на месте сем. Услышь с места обитания твоего с небес. Услышь и помилуй. Когда кто согрешит против ближнего своего и потребует от него клятвы, чтобы он клялся, и будет совершаться клятва пред жертвенником твоим в храме сем, тогда ты услышь с неба и соверши суд над рабами твоими, воздай виновному, возложив поступок его на голову его, и оправдай правого, воздав ему по правде его. Когда поражен будет народ твой Израиль неприятелем за то, что согрешил пред тобою, и они обратятся к тебе и исповедуют имя твое, и будут просить и молиться пред тобою в храме сем, тогда ты услышь с неба и прости грех народа твоего Израиля, и возврати их в землю, которую ты дал им и отцам их. Когда заключится небо и не будет дождя за то, что они согрешили пред тобою, и будут молиться на месте сем, и исповедуют имя Твое, и обратятся от греха своего, потому что Ты смирил их, тогда Ты услышь с неба, и прости грех рабов Твоих и народа Твоего Израиля, указав им добрый путь, по которому идти им, и пошли дождь на землю Твою, которую Ты дал народу Твоему в наследие. Голод ли будет на земле, будет ли яровая язва моровая, будет ли ветер палящий или ржа, саранча или червь, будут ли теснить его неприятели его на земле владений его, будет ли какое бедствие, какая болезнь, всякую молитву, всякое прошение, какое будет от какого-либо человека или от всего народа твоего Израиля, когда они почувствуют каждое бедствие свое и горе свое, и прострут руки свои к храму сему, ты услышь с неба место обитания твоего, и прости, и воздай каждому по всем путям его, так как ты знаешь сердце его. Ибо ты знаешь сердце сынов человеческих, чтобы они боялись тебя и ходили путями твоими во все дни, доколе живут на земле, которую ты дал отцам нашим. Даже и иноплеменник, который не от народа твоего Израиля, когда он придет из земли далекой, ради имени твоего великого, и руки твоей могущественной, и мышцы твоей простертой, и придет, и будет молиться у храма сего, ты услышь с неба, с места обитания твоего, и сделай все, о чем будет взывать к тебе иноплеменник, чтобы все народы земли узнали имя Твое, и чтобы боялись Тебя, как народ Твой Израиль, и знали, что Твоим именем называется дом этот, который построил Я. Когда выйдет народ Твой на войну против неприятелей своих, путем который Ты пошлешь его, и будет молиться Тебе, обратившись к городу сему, который избрал Ты, и к храму, который Я построил имени Твоему, тогда услышь с неба молитву их и прошение их, и сделай, что потребно для них. Когда они согрешат пред Тобою, ибо нет человека, который не согрешил бы, и Ты прогневаешься на них, и предашь их врагу, и отведут их, пленившие их в землю далекую или близкую, и когда они в земле, в которую будут пленены, войдут в себя, и обратятся, и будут молиться Тебе в земле пленения своего, говоря: «Мы согрешили и сделали беззаконие, мы виновны», и обратятся к Тебе всем сердцем своим и всей душой своей в земле пленения своего, куда отведут их в плен, и будут молиться, обратившись к земле своей, которую Ты дал отцам их, и к городу, который избрал Ты, и к храму, который Я построил имени Твоему, тогда услышь с неба, с места обитания Твоего, молитву их и прошение их, и сделай, что потребно для них, и прости народу Твоему, в чем он согрешил пред Тобою. Боже мой, да будут очи Твои отверсты, и уши Твои внимательны к молитве на месте сем. И ныне, Господи Боже, стань на место покоя Твоего, Ты и ковчег могущества Твоего. Священники Твои, Господи Боже, да облекутся во спасение, и преподобные Твои да насладятся благами. Господи Боже, не отврати лица помазанника Твоего, помяни милости к Давиду, рабу Твоему.
0: 7 глава 2 книги Парлипоменон. Когда окончил Соломон молитву, сошел огонь с неба и поглотил все сожжения и жертвы, и слава Господня наполнила дом. И не могли священники войти в дом Господень, потому что слава Господня наполняла дом Господень. И все сыны Израилевы, видя, как сошел огонь и слава Господня на дом, пали лицом на землю, на помост, и поклонились, и славословили Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость его. Царь же и весь народ стали приносить жертвы пред лицом Господа, и принес царь Соломон в жертву 22 тысячи волов и 120 тысяч овец, так освятили дом Божий царь и весь народ. Священники стояли в служении своем, и левиты с музыкальными орудиями Господа, которые сделал царь Давид для прославления Господа, ибо вечна милость его, так как Давид славил через них. Священники же трубили перед ним, и весь Израиль стоял. Осветил Соломон и внутреннюю часть двора, которая перед домом Господним, ибо принес там всесожжения и тук мирных жертв, так как жертвенник медный, сделанный Соломоном, не мог вмещать всесожжения и хлебного приношения и туков. И сделал Соломон в то время семидневный праздник, и весь Израиль с ним, собрание весьма большое, сошедшееся от входов Емав до реки Египетской. А в день восьмой сделали по празднество, ибо освящение жертвенника совершали 7 дней, и праздник 7 дней. И в 23-й день 7-го месяца царь отпустил народ в шатры их, радующийся и веселящийся в сердце о благе, которое сделал Господь Давиду и Соломону и Израилю, народу своему. И окончил Соломон дом Господень и дом царский, и все, что предположил Соломон в сердце своем сделать в доме Господнем и в доме своем, совершил он успешно. Явился Господь Соломону ночью и сказал ему: «Я услышал молитву твою и избрал себе место сие в дом жертвоприношения. Если я заключу небо, и не будет дождя, и если повелю саранче поедать землю, или пошлю моровую язву на народ мой, и смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их. Ныне очи мои будут отверсты, и уши мои внимательны к молитве на месте сем. И ныне я избрал и освятил дом сей, чтобы имя мое было там вовеки, и очи мои и сердце мое будут там во все дни. И если ты будешь ходить пред лицом моим, как ходил Давид, отец твой, и будешь делать все, что я повелел тебе, и будешь хранить уставы мои и законы мои, то утвержу престол царства твоего, как я обещал Давиду, отцу твоему, говоря: не прекратится у тебя муж, владеющий Израилем. Если же вы отступите и оставите уставы мои и заповеди мои, которые я дал вам, и пойдете и станете служить богам иным и поклоняться им, то я истреблю Израиля с лица земли моей, которую я дал им, и храм сей, который я освятил имени моему, отвергну от лица моего, и сделай его притчею и посмешищем у всех народов. И о храме сем высоком всякий, проходящий мимо него, ужаснется и скажет: за что поступил так Господь с землею сею и с храмом сим? И скажут: за то, что они оставили Господа Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и прилепились к богам иным, и поклонялись им, и служили им, зато он навел на них все это бедствие. Глава 8 второй книги Паралипоменон. По окончанию 20 лет, в которые Соломон строил дом Господень и свой дом, Соломон обстроил и города, которые дал Соломону Хирам, и поселил в них сынов Израилевых. И пошел Соломон на Емав Сува и взял его, и построил он Фадмор в пустыне и все города для запасов, которые основал в Емафе. Он обстроил Вифарон верхний и Вифарон нижний, города укрепленные со стенами, воротами и запорами. и Ваалав, и все города для запасов, которые были у Соломона, и все города для колесниц, и города для конных, и все, что хотел Соломон построить в Иерусалиме и на Ливане, и во всей земле владения своего. Весь народ, оставшийся от хиттеев, и амореев, и ферезеев, и евеев, и иевусеев, которые были не из сынов Израилевых, детей их, оставшихся после них на земле, которых не истребили сыны Израилевы, сделал Соломон оброчными до сего дня. Сынов же Израилевых не делал Соломон работниками по делам своим, но они были воинами и начальниками телохранителей его, и вождями колесниц его и всадников его. И было главных приставников у царя Соломона, управляющих народов, и было главных приставников у царя Соломона, управляющих народом, 250. А дочь фараонову перевел Соломон из города Давидова в дом, который построил для нее, потому что, говорил он, не должна жить женщина у меня в доме Давида, царя Израилева, ибо свят он, так как вошел в него ковчег Господень. Тогда стал возносить Соломон всесожжения Господу на жертвеннике Господнем, который он устроил перед притвором, чтобы по уставу каждого дня приносить всесожжения по заповеди Моисеевой в субботы и в новомесячье и в праздники три раза в год, в праздник опресноков и в праздник седмиц и в праздник кущей. И установил он по распоряжению Давида, отца своего, череды священников по службе их и левитов по стражам их, чтобы они славословили и служили при священниках по уставу каждого дня и привратников по чередам их, каждым воротам, потому что таково было завещание Давида, человека Божия. И не отступал от повелений царя о священниках и левитах ни в чем, ни в отношении сокровищ. Так устроено было все дело Соломонова от дня основания Дома Господня до совершенного окончания его Дома Господня. Тогда пошел Соломон в Ецион-Гавер и в Елав, который на берегу моря в земле Идумейской, и прислал ему Хирам через слуг своих корабли и рабов, знающих море, и отправились они со слугами Соломоновыми в Офир, и добыли оттуда 450 талантов золота, и привезли царю Соломону. Глава 9 второй книги Паралипоменон. Царица Савская, услышав о славе Соломона, пришла испытать Соломона загадками в Иерусалим, с весьма большим богатством и с верблюдами, навьюченными благовониями и множеством золота и драгоценных камней, и пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было на сердце у нее. И объяснил ей Соломон все слова ее, и не нашлось ничего незнакомого Соломону, чего он не объяснил бы ей. И увидела царица Савская мудрость Соломона, и дом, который он построил, и пищу за столом его, и жилище рабов его, и чинность служащих ему, и одежду их, и виночерпиев его, и одежду их, и ход, которым он ходил в дом Господень, и была она вне себя. И сказала царю: «Верно то, что я слышала в земле моей о делах твоих и о мудрости твоей, но я не верила словам о них, доколе не пришла и не увидела глазами своими, и вот мне и в половину не сказано о множестве мудрости твоей. Ты превосходишь молву, какую я слышала. Блаженны люди твои, и блаженны сии слуги твои, всегда предстоящие пред тобою и слышащие мудрость твою. Да будет благословен Господь Бог твой, который благословил посадить тебя на престол свой в царя у Господа Бога твоего. По любви Бога твоего к Израилю, чтобы утвердить его навеки, он поставил тебя царем над ним, творить суд и правду. И подарила она царю 120 талантов золота и великое множество благовоний и драгоценных камней, и не бывало таких благовоний, какие подарила царица Савская царю Соломону. И слуги Хирамовы, и слуги Соломоновы, которые привезли золото из Офира, привезли и красного дерева, и драгоценных камней. И сделал царь из этого красного дерева лестницы к дому Господню и к дому царскому, и цитры, и псалтири для певцов, и невидано было подобного сему прежде в земле иудейской. Царь же Соломон дал царице Савской все, чего она желала и чего она просила, кроме таких вещей, какие она привезла царю. И она отправилась обратно в землю свою, она и слуги ее. Весу в золоте, которое приходило к Соломону в один год, было 666 талантов золота. Сверх того послы и купцы приносили, и все цари аравийские и начальники областные приносили золото и серебро Соломону. И сделал царь Соломон 200 больших щитов из кованого золота, по 600 сиклей кованого золота пошло на каждый щит, и 300 щитов меньших из кованого золота, по 300 сиклей золота пошло на каждый щит, и поставил их царь в доме из ливанского дерева, и сделал царь большой престол из слоновой кости и обложил его чистым золотом. И 6 ступеней к престолу, и золотое подножие к престолу приделанное, и локотники по обе стороны у места сидения, и 2 львов, стоящих возле локотников, и еще 12 львов, стоящих там на 6 ступенях по обе стороны. Не бывало такого престола ни в одном царстве. И все сосуды для питья у царя Соломона были из золота. И все сосуды в доме из ливанского дерева были из золота отборного. Серебро во дни Соломона вменялось ни во что. Ибо корабли царя ходили в Фарсис с слугами Сирама, и в 3 года раз возвращались корабли из Фарсиса и привозили золото и серебро, слоновую кость и обезьян и павлинов. И превзошел царь Соломон всех царей земли богатством и мудростью. И все цари земли искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрости его, которую вложил Бог в сердце его. И каждый из них подносил от себя в дар сосуды серебряные и сосуды золотые, и одежды, оружие, благовония, коней и лошаков из года в год. И было у Соломона 4000 стойл для коней и колесниц, и 12000 всадников, и он разместил их в городах колесничных и при царе в Иерусалиме. И господствовал он над всеми царями от реки Ефрата до земли Филистимской и до пределов Египта. И сделал царь серебро в Иерусалиме равноценным простому камню. А кедры, по их множеству, сделал равноценными сикаморам, которые на низких местах. Коней приводили Соломону из Египта и из всех земель. Прочие деяния Соломоновы, первые и последние, описаны в записях Нафана пророка и в пророчестве Ахии Селамлянина, и в видениях прозорливца Иоиля о Иерваме, сыне Наватовом. Царствовал же Соломон в Иерусалиме над всем Израилем 40 лет, и почил Соломон с отцами своими, и похоронили его в городе Давида, отца его, и воцарился Роваам, сын его, вместо него. Глава 10 второй книги Парлипоменон. И пошел Роваам в Сихем, потому что в Сихем сошлись все израильтяне, чтобы поставить его царем. Когда услышал о сем Иерваам, сын Наватом, он находился в Египте, куда убежал от царя Соломона, то возвратился Иерваам из Египта. И послали и звали его, И пришел Иероваам и весь Израиль, и говорили Равааму так: «Отец твой наложил на нас тяжкое иго, но ты облегчи жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и мы будем служить тебе». И сказал им Равваам: «Через 3 дня придите опять ко мне». И разошелся народ. И советовался царь Равваам со старейшинами, которые предстояли пред лицом Соломона, отца его, при жизни его, и говорил: «Как вы посоветуете отвечать народу сему?» Они сказали ему: «Если ты будешь добр к народу сему и угодишь им, и будешь говорить с ними ласково, то они будут тебе рабами на все дни». Но он оставил совет старейшин, который они дали ему, и стал советоваться с людьми молодыми, которые выросли вместе с ним, предстоящими пред лицом его. И сказал им: «Что вы посоветуете мне отвечать народу сему, говорившему мне так: облегчи иго, который наложил на нас отец твой?» И говорили ему молодые люди, выросшие вместе с ним, и сказали: «Так скажи народу, говорившему тебе: отец твой наложил на нас тяжкое иго, а ты облегчи нас. Так скажи им: мизинец мой толще чресл отца моего. Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду бить вас скорпионами». И пришел Иероваам и весь народ к Равааму на 3-й день, как приказал царь, сказав: «Придите ко мне опять через 3 дня». Тогда царь отвечал им сурово, ибо оставил царь Равваам совет старейшин, и говорил им по совету молодых людей так: «Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу его. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду бить вас скорпионами». И не послушал царь народа, потому что так устроено было от Бога, чтобы исполнить Господу слово свое, которое изрек он через Ахию Силамлянина и Иеровааму сыну Наватову. Когда весь Израиль увидел, что не слушает его царь, то отвечал народ царю, говоря: «Какая нам часть в Давиде? Нет нам доли в сыне Иисеевом, по шатрам своим Израиль! Теперь знай свой дом, Давид!» И разошлись все израильтяне по шатрам своим. Только над сынами Израилевыми, жившими в городах Иудиных, остался царем Равваам. И послал царь Равваам Адонирама, начальника над собиранием даней, и забросали его сыны Израилевы каменьями, и он умер. Царь же Равваам поспешил сесть на колесницу, чтобы убежать в Иерусалим. Так отложились израильтяне от дома Давидова до сего дня. Глава 11 второй книги Парлипоменон. И прибыл Равваам в Иерусалим, и созвал из дома Иудина и Вениаминова 180 000 отборных воинов, чтобы воевать с Израилем и возвратить царство Равааму. И было слово Господне к Самею, человеку Божию, и сказано: «Скажи Равааму, сыну Соломонову, царю иудейскому, и всему Израилю в колене Иудином и Вениаминовом, так говорит Господь: не ходите и не начинайте войны с братьями вашими. Возвратитесь каждый в дом свой, ибо мною сделано это». Они послушались слов Господних и возвратились из похода против Иероваама. Равваам жил в Иерусалиме, он обнес города в Иудее стенами, он укрепил Вифлеем и Ефам, и Фекою, и Вефцур, и Сохо, и Одаллам, и Геф, и Марешу, и Зив, и Адораим, и Лахис, и Азеку, и Цору, и Айалон, и Хеврон, находившиеся в колене Иудином и Вениаминовом. И утвердил он крепости сии, и устроил в них начальников, и хранилища для хлеба, и деревянного масла, и вина. И дал в каждый город щиты и копья, и утвердил их весьма сильно. И оставались за ним Иуда и Вениамин. И священники, и левиты,

жертвы Господу Богу отцов своих. И укрепили они царство Иудина и поддерживали Роваама, сына Соломонова, 3 года, потому что ходили путем Давида и Соломона в сии 3 года. И взял себе Роваам жену Махалафу, дочь Иеремофа, сына Давидова, и Авихаэль, дочь Елиава, сына Иисеева. И она родила ему сыновей, Иеуса, и Шемарию, и Загама. После нее он взял Мааху, дочь Авессалома, и она родила ему Авию, и Аттая, и Зизу, и Шеломифа. И любил Роваам Мааху, дочь Авессалома, более всех жен и наложниц своих, ибо он имел 18 жен и 60 наложниц, и родил 28 сыновей и 60 дочерей. И поставил Роваам Авию, сына Маахи, главою и князем над братьями его, потому что хотел воцарить его. И действовал благоразумно, и разослал всех сыновей своих по всем землям Иуды и Вениамина, во все укрепленные города, и дал им содержание большое, и приискал много жен. Глава 12 второй книги Паралипоменон. Когда царство Роваама утвердилось, и он сделался силен, тогда он оставил закон Господень, и весь Израиль с ним. На 5-м году царствования Роваама Сусаким, царь египетский, пошел на Иерусалим, потому что они отступили от Господа, с 1200 колесниц и с 60 тысячами всадников, и не было числа народу, который пришел с ним из Египта, левиянам, сукхитам и ефиоплянам, и взял укрепленные города в Иудее и пришел к Иерусалиму. Тогда самей пророк пришел к Роваму и князям Иудеи, которые собрались в Иерусалим, спасаясь от Сусакима, и сказал им: «Так, — говорит Господь, — вы оставили меня, зато и я оставлю вас в руки Сусакиму». И смирились князья Израилевы и царь, и сказали: «Праведен Господь». Когда увидел Господь, что они смирились, тогда было слово Господне к Самею, и сказано: «Они смирились, не истреблю их, и вскоре дам им избавление, и не прольется гнев мой на Иерусалим рукою Сусакима. Однако же они будут слугами его, чтобы знали, каково служить мне и служить царством земным». И пришел Сусаким, царь египетский, в Иерусалим, и взял сокровище дома Господня и сокровище дома царского, все взял он. Взял и щиты золотые, которые сделал Соломон, и сделал царь Роваам вместо них щиты медные, и отдал их на руки начальникам телохранителей, охранявших вход дома царского. Когда выходил царь в дом Господень, приходили телохранители и несли их, и потом опять относили их в палату телохранителей. И когда он смирился, тогда отвратился от него гнев Господа и не погубил его до конца, притом и в Иудее было нечто доброе. И утвердился царь Роваам в Иерусалиме и царствовал. 41 год было Роваму, когда он воцарился, и 17 лет царствовал в Иерусалиме, в городе, который из всех колен Израилевых избрал Господь, чтобы там пребывало имя его. Имя матери его — Наама, аммонитянка. И делал он зло, потому что не расположил сердца своего к тому, чтобы взыскать Господа. Деяния Роваамовы, первые и последние, описаны в записях Самея пророка и Адды прозорливца при родословиях, и были войны у Роваама с Иеровоамом во все дни. И почил Роваам с отцами своими и погребен в городе Давидовом, и воцарился Авия, сын его, вместо него. Глава 13, вторая книга Паралипоменон.
В 18-й год царствования Иеровоама

воцарился Авия над Иудою. 3 года он царствовал в Иерусалиме, имя матери его — Михаия, дочь Уриилова из Гивы, и была война у Авии с Иеровоамом. И вывел Авия на войну войско, состоявшее из людей храбрых, из 400 тысяч человек отборных, а Иеровоам выступил против него на войну с 800 тысяч человек, также отборных, храбрых. И стал Авия на вершине горы Цемараимской, одной из гор Ефремовых, и говорил: «Послушайте меня, Иеровоам и все израильтяне! Не знаете ли вы, что Господь, Бог Израилев, дал царство Давиду над Израилем навек, ему и сыновьям его по завету соли? Но восстал Иеровоам, сын Наватов, раб Соломона, сына Давидова, и возмутился против господина своего. И собрались вокруг него люди пустые, люди развращенные, и укрепились против Равоама, сына Соломонова. Равоам же был молод и слаб сердцем, и не устоял против них. И ныне вы думаете устоять против царства Господня в руке сынов Давидовых? Потому что вас великое множество, и у вас золотые тельцы, которых Иеровоам сделал вам богами? Не вы ли изгнали священников Господних, сынов Аарона и левитов, и поставили у себя священников, какие у народов других земель? Всякий, кто приходит для посвящения своего с тельцом и с 7 овнами, делается у вас священником лжебогов, а у нас Господь, Бог наш. Мы не оставляли его, и Господу служат священники, сыны Аароновы и левиты при своем деле. И сожигают они Господу все сожжения каждое утро и каждый вечер, и благовонное курение, и полагают рядами хлебы на столе чистом, и зажигают золотой светильник и лампады его, чтобы горели каждый вечер, потому что мы соблюдаем установление Господа Бога нашего, а вы оставили его. И вот у нас во главе Бог и священники его, и трубы громогласные, чтобы греметь против вас. Сыны Израилевы, не воюйте с Господом Богом отцов ваших, ибо не получите успеха». Между тем Иеровоам послал отряд в засаду с тыла им, так что сам он был впереди иудеев, а засада позади их. И оглянулись иудеи, и вот им битва спереди и сзади. И возопили они Господу, а священники затрубили трубами. И воскликнули иудеи, и когда воскликнули иудеи, Бог поразил Иеровоама и всех израильтян пред лицом Авии и Иуды. И побежали сыны Израилевы от иудеев, и предал их Бог в руки им. И произвели у них Авия и народ его поражение сильное, и пало убитых у Израиля 500 тысяч человек отборных. И смирились тогда сыны Израилевы, и были сильны сыны Иудины, потому что уповали на Господа Бога отцов своих. И преследовал Авия Иеровоама, и взял у него города, Вифиль и зависящие от него города, и Иешану и зависящие от нее города, и Ефрон и зависящие от него города, и не входил уже в силу Иеровоам во дни Авии, и поразил его Господь, и он умер. Авия же усилился, и взял себе 14 жен, и родил 22 сына и 16 дочерей. Прочие деяния Авии и его поступки и слова описаны в сказании пророка Адды. Глава 14 второй книги Паралипоменон. «И почил Авия с отцами своими, и похоронили его в городе Давидовом, и воцарился Аса, сын его, вместо него. Во дни его покоилась земля 10 лет, и делал Аса доброе и угодное в очах Господа Бога своего. И отверг он жертвенники богов чужих и высоты, и разбил статуи, и вырубил посвященные дерева,
и повелел иудеям взыскать Господа Бога отцов своих и исполнять закон Его и заповеди. И отменил он во всех городах Иудиных высоты и статуи солнца, и спокойно было при нем царство. И построил он укрепленные города в Иудее, ибо спокойно была земля, и не было у него войны в те годы, так как Господь дал покой ему. И сказал он иудеям: «Построим города сии и обнесем их стенами, с башнями, с воротами и запорами. Земля еще наша, потому что мы взыскали Господа, Бога нашего. Мы взыскали Его, и Он дал нам покой со всех сторон, и стали строить, и имели успех. И было у Асы военной силы, вооруженных щитом и копьем из колена Иудина 300 тысяч, а из колена Вениаминова, вооруженных щитом и стрелявших из лука 280 тысяч людей храбрых. И вышел на них Зарай, ефиоплянин, с войском в 1000 тысяч и с 300 колесниц, и дошел до Мареши. И выступил Аса против него, и построились к сражению на долине Цефата у Мареши, и воззвал Аса к Господу Богу своему и сказал: «Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Помоги же нам, Господи Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем, и во имя Твое вышли мы против множества сего. Господи, Ты Бог наш, да не превозможит Тебя человек». И поразил Господь ефиоплян пред лицом Асы и пред лицом Иуды, и побежали ефиопляне. И преследовал их Аса и народ, бывший с ним, до Герара, и пали ефиопляне, так что у них никого не осталось живых, потому что они поражены были пред Господом и пред воинством Его, и набрали добычи великое множество. И разрушили все города вокруг Герара, потому что напал на них ужас от Господа, и разграбили все города, и вынесли из них весьма много добычи. Также и пастушеские шалаши разорили, и угнали множество стад, мелкого скота и верблюдов, и возвратились в Иерусалим. Глава 15 второй книги Паралипоменон. Тогда на Азарию, сына Одедова, сошел Дух Божий, и вышел он навстречу Асе и сказал ему: «Послушайте меня, Аса и весь Иуда и Вениамин, Господь с вами, когда вы с ним. И если будете искать его, он будет найден вами. Если же оставите его, он оставит вас. Многие дни Израиль будет без Бога истинного и без священника учащего и без закона. Но когда он обратится в тесноте своей к Господу Богу Израилеву и взыщет его, он даст им найти себя. В те времена не будет мира ни выходящему, ни входящему, ибо великие волнения будут у всех жителей земель. Народ будет сражаться с народом и город с городом, потому что Бог приведет их в смятение всякими бедствиями. Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Когда услышал Аса слова сии и пророчество сына Одеда, пророка, то ободрился и изверг мерзости языческие из всей земли Иудиной и Вениаминовой и из городов, которые он взял на горе Ефремовой, и обновил жертвенник Господень, который пред притвором Господним. И собрал всего Иуду и Вениамина, и живущих с ними переселенцев от Ефрема и Манасии и Симеона, ибо многие от Израиля перешли к нему, когда увидели, что Господь, Бог его, с ним. И собрались в Иерусалим в 3-й месяц, в 15-й год царствования Асы, и принесли в день тот жертву Господу из добычи, которую привели, из крупного скота 700 и из мелкого 7 тысяч, и вступили в завет,
чтобы взыскать Господа Бога отцов своих от всего сердца своего и от всей души своей. А всякий, кто не станет искать Господа Бога Израилева, должен умереть, малый ли он или большой, мужчина ли или женщина. И клялись Господу громогласно и с восклицанием и при звуке труб и рогов. И радовались все иудеи сей клятве, потому что от всего сердца своего клялись и со всем усердием взыскали его, и он дал им найти себя. И дал им Господь покой со всех сторон. И Мааху, мать свою, царь Аса, лишил царского достоинства за то, что она сделала истукан для дубравы. И не спроверг Аса истукан ее и изрубил в куски, и сжег на долине Кедрона. Хотя высоты не были отменены у Израиля, но сердце Асы было вполне предано Господу во все дни его. И внес он посвященное отцом его и свое посвящение в дом Божий, серебро и золото и сосуды. И не было войны до 35-го года царствования Асы. Глава 16 второй книги Паралипоменон. В 36-й год царствования Асы пошел Вааса, царь израильский, на Иудею, и начал строить раму, чтобы не позволить никому ни уходить от Асы, царя иудейского, ни приходить к нему. И вынес Аса серебро и золото из сокровищниц дома Господня и дома царского, и послал к Винодаду, царю сирийскому, жившему в Дамаске, говоря: «Союз да будет между мною и тобою, как был между отцом моим и отцом твоим. Вот я посылаю тебе серебра и золота. Пойди, расторгни союз твой с Асою, царем израильским, чтобы он отступил от меня». И послушался Винодад царя Асы, и послал военачальников, которые были у него против городов израильских, и они опустошили и Ион, и Дан, и Авелмаим, и все запасы в городах Нефалимовых. И когда услышала сем Вааса, то перестал строить раму и прекратил работу свою. Аса же царь собрал всех иудеев, и они вывезли из рамы камни и дерева, которые употреблял Вааса для строения, и выстроили из них Геву и Мицфу. В то время пришел Ананий, прозорливец, к Асе, царю иудейскому, и сказал ему: «Так как ты понадеялся на царя сирийского и не уповал на Господа Бога твоего, потому и спаслось войско царя сирийского от руки твоей. Не были ли ефиопляне и левияне с силою большую и с колесницами и всадниками весьма многочисленными? Но как ты уповал на Господа, то он предал их в руку твою, ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано ему. Безрассудно ты поступил теперь, зато отныне будут у тебя войны». И разгневался Аса на прозорливца и заключил его в темницу, так как за это был в раздражении на него. Притеснял Аса и некоторых из народа в то время. И вот деяния Асы, первые и последние, описаны в книге царей иудейских и израильских. И сделался Аса болен ногами на 39-м году царствования своего, и болезнь его поднялась до верхних частей тела, но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей. И почил Аса с отцами своими, и умер на 41-м году царствования своего. И похоронили его в гробнице, которую он устроил для себя в городе Давидовом, и положили его на одре, который наполнили благовониями и разными искусственными мастями, и сожгли их для него великое множество. Вторая книга Паралипоменон, глава 17. И воцарился Иосафат, сын его, вместо него,
И укрепился он против израильтян, и поставил он войско во все укрепленные города Иудеи, и расставил охранное войско по земле иудейской и по городам Ефремовым, которыми овладел Аса, отец его. И был Господь с Иосафатом, потому что он ходил первыми путями Давида, отца своего, и не взыскал Ваалов. Но взыскал он Бога, отца своего, и поступал по заповедям его, а не по деяниям израильтян. И утвердил Господь царство в руке его, и давали все иудеи дары Иосафату, и было у него много богатства и славы. И возвысилось сердце его на путях Господних, притом и высоты отменил он, и дубравы в Иудеи. И в третий год царствования своего он послал князей своих, Бенхаила и Овадию, и Захарию, и Нафанаила, и Михея, чтобы учили по городам Иудиным народ, и с ними левитов, Шемаию и Нефанию, и Зевадию, и Азаила, и Шемиромофа, и Ионафана, и Адонию, и Товию, и Тов-Адонию, и с ними Елишаму и Иорама, священников. И они учили в Иудее, имея с собою книгу закона Господня, и обходили все города Иудеи и учили народ. И был страх Господень на всех царствах земель, которые вокруг Иудеи, и не воевали с Иосафатом. А от филистимлян приносили Иосафату дары и в дань серебро. Также аравитяне пригоняли к нему мелкий скот, овнов 7700 и козлов 7700. И возвышался Иосафат все более и более, и построил в Иудее крепости и города для запасов. Много было у него запасов в городах иудейских, а в Иерусалиме людей военных, храбрых. И вот список их по поколениям их. У Иуды начальник 1000, Адна начальник, и у него отличных воинов 300 тысяч. За ним Иоханан начальник, и у него 280 тысяч. За ним Амасия, сын Зихри, посвятивший себя Господу, и у него 200 тысяч воинов отличных. У Вениамина отличный воин Елиада, и у него вооруженных луком и щитом 200 тысяч. За ним Иегозавад, и у него 180 тысяч вооруженных воинов. Вот служившие царю сверх тех, которых расставил царь в укрепленных городах по всей Иудее. Глава 18 второй книги Паралипоменон. И было у Иосафата много богатства и славы. И породнился он с Ахавом, и пошел через несколько лет к Ахаву в Самарию, и заколол для него Ахав множество скота, мелкого и крупного, и для людей, бывших с ним, и склонял его идти на Рамов Галаадский. И говорил Ахав, царь израильский, Иосафату, царю иудейскому, «Пойдешь ли со мною в Рамов Галаадский?» Тот сказал ему, «Как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, иду с тобой на войну». И сказал Иосафат царю израильскому, «Вопроси сегодня, что скажет Господь». И собрал царь израильский пророков 400 человек и сказал им, «Идти ли нам на Рамов Галаадский войною или удержаться?» Они сказали, «Иди, и Бог предаст его в руку царя». И сказал Иосафат, «Нет ли здесь еще пророка Господня? Спросим и у него». И сказал царь израильский Иосафату, «Есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа, но я не люблю его, потому что он не пророчествует обо мне доброго, а постоянно пророчествует худое. Это Михей, сын Иемвлая». И сказал Иосафат, «Не говори так, царь». И позвал царь израильский одного евнуха и сказал, «Сходи поскорее за Михеем, сыном Иемвлая». Царь же израильский
и Иосафат, царь иудейский, сидели каждый на своем престоле, одетые в царские одежды. Сидели на площади у ворот Самарии, и все пророки пророчествовали перед ними. И сделал себе Сидекия, сын Хенааны, железные рога, и сказал: «Так, говорит Господь, сими избадешь сириан до истребления их». И все пророки пророчествовали тоже, говоря: «Иди на Рамов Галаадский, будет успех тебе, и предаст его Господь в руку царя». Посланный, который пошел позвать Михея, говорил ему: «Вот пророки единогласно предрекают доброе царю. Пусть бы твое слово было такое же, как каждого из них, изреки и ты доброе». И сказал Михей: «Жив Господь, что скажет мне Бог мой, то изреку я». И пришел он к царю, и сказал ему царь: «Михей, идти ли нам войною на Рамов Галаадский или удержаться?» И сказал тот: «Идите, будет вам успех, и они преданы будут в руки ваши». И сказал ему царь: «Сколько раз мне заклинать тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истины, во имя Господне?» Тогда Михей сказал: «Я видел всех сынов Израиля, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря. И сказал Господь: нет у них начальника, пусть возвратятся каждый в дом свой с миром». И сказал царь израильский Иосафату: «Не говорил ли я тебе, что он не пророчествует о мне доброго, а только худое?» И сказал Михей: «Так выслушайте слово Господне. Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло по правую и по левую руку его. И сказал Господь: кто увлек бы Ахава, царя израильского, чтобы он пошел и пал в Рамов и Галаадском?» И один говорил так, другой говорил иначе. И выступил один дух и стал пред лицом Господа и сказал: «Я увлеку его». И сказал ему Господь: «Чем?» Тот сказал: «Я выйду и буду духом лжи в устах всех пророков его». И сказал он: «Ты увлечешь его и успеешь. Пойди и сделай так». И теперь вот попустил Господь духа лжи войти в уста сих пророков твоих, но Господь изрек о тебе недоброе. И подошел Сидекия, сын Хенааны, и ударил Михея по щеке и сказал: «По какой это дороге отошел от меня дух Господень, чтобы говорить в тебе?» И сказал Михей: «Вот ты увидишь это в тот день, когда будешь бегать из комнаты в комнату, чтобы укрыться». И сказал царь израильский: «Возьмите Михея и отведите его к Амону, городоначальнику, и к Иоасу, сыну царя, и скажите: так говорит царь: посадите этого в темницу и кормите его хлебом и водою скудно, доколе я не возвращусь в мире». И сказал Михей: «Если ты возвратишься в мире, то не Господь говорил через меня». И сказал: «Слушайте это все люди». И пошел царь израильский и Иосафат, царь иудейский, к Рамову Галаадскому. И сказал царь израильский Иосафату: «Я переоденусь и вступлю в сражение, а ты надень свои царские одежды». И переоделся царь израильский, и вступили в сражение. И царь сирийский повелел начальникам колесниц, бывших у него, сказав: «Не сражайтесь ни с малым, ни с великим, а только с одним царем израильским». И когда увидели Иосафата начальники колесниц, то подумали: «Это царь израильский», и окружили его, чтобы сразиться с ним. Но Иосафат закричал, и Господь помог ему, и отвел их Бог от него. И когда увидели начальники колесниц, что это не был царь израильский, то поворотили от него. Между тем один человек случайно натянул лук свой и ранил царя израильского сквозь швы лат. И сказал он вознице: «Повороти назад и вези меня от войска, ибо я ранен».
Но сражение в тот день усилилось, и царь Израильский стоял на колеснице насупротив сириян до вечера и умер на закате солнца. Вторая книга Паралипоменон, глава 19. «И возвращался Иосафат, царь иудейский, в мире в дом свой в Иерусалим, и выступил навстречу ему Иуй, сын Анании, прозорливец, и сказал царю Иосафату: следовало ли тебе помогать нечестивцу и любить ненавидящих Господа? За это на тебя гнев от лица Господня. Впрочем, и доброе найдено в тебе, потому что ты истребил кумиры в земле иудейской и расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Господа. И жил Иосафат в Иерусалиме. И опять стал он обходить народ свой от Версавии до горы Ефремовой и обращал их к Господу Богу отцов их. И поставил судей на земле по всем укрепленным городам Иудеи в каждом городе, и сказал судьям: смотрите, что вы делаете, вы творите не суд человеческий, но суд Господа, и Он с вами в деле суда. Итак, да будет страх Господень на вас, действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего ни правды, ни лицеприятия, ни мздоимства». И в Иерусалиме приставил Иосафат некоторых из левитов и священников и глав поколений у Израиля к суду Господню и к тяжбам, и возвратились в Иерусалим, и дал им повеление, говоря: так действуйте в страхе Господнем, с верностью и с чистым сердцем. Во всяком деле спорном, которое поступит к вам от братьев ваших, живущих в городах своих, о кровопролитии ли, или о законе, заповеди, уставах и обрядах, наставляйте их, чтобы они не провинились перед Господом, и не было бы гнева Его на вас и на братьев ваших. Так действуйте, и вы не погрешите. И вот Амария, первосвященник, над вами во всяком деле Господнем, и Зевадия, сын Исмаилов, князь дома Иудина, во всяком деле царя, и надзиратели левиты пред вами, будьте тверды и действуйте, и будет Господь с добрым. Глава 20 второй книги Паралипоменон. После сего моавитяне и аммонитяне, а с ними некоторые из страны моавитской, пошли войною на Иосафата. И пришли и донесли Иосафату, говоря: идет на тебя множество великое из-за моря, от Сирии, и вот они в Хатцацон-Фамаре, то есть в Енгеде. И убоялся Иосафат, и обратил лицо свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее. И собрались иудеи просить помощи у Господа. Из всех городов Иудиных пришли они умолять Господа. И стал Иосафат в собрании иудеев и иерусалимлян в доме Господнем пред новым двором и сказал: «Господи, Боже отцов наших, не Ты ли Бог на небе? И Ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в Твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против Тебя. Не Ты ли, Боже наш, изгнал жителей земли сей пред лицом народа Твоего Израиля и отдал ее семени Авраама, друга Твоего, навек? И они поселились на ней и построили Тебе на ней святилище во имя Твое, говоря: если придет на нас бедствие, меч наказующий, или язва, или голод, то мы станем пред домом сим и пред лицом Твоим, ибо имя Твое в доме сем, и воззовем к Тебе в тесноте нашей, и Ты услышишь и спасешь. И ныне, вот аммонитяне и моавитяне, и обитатели горы Сеира, через земли которых Ты не позволил пройти израильтянам, когда они шли из земли египетской, а потому они миновали их и не истребили их,
Вот они платят нам тем, что пришли выгнать нас из наследственного владения Твоего, которое Ты отдал нам. Боже наш, Ты суди их, ибо нет в нас силы против множества сего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать, но к Тебе, очи наши». И все иудеи стояли пред лицом Господним, и малые дети их, жены их и сыновья их. Тогда на Иозиила, сына Захарии, сына Ванеи, сына Иеиела, сына Матфании, левита из сынов Асафовых, сошел Дух Господень среди собрания, и сказал он: «Слушайте все иудеи и жители Иерусалима и царь Иосафат. Так говорит Господь к вам: не бойтесь и не ужасайтесь множества сего великого, ибо не ваша война, а Божья. Завтра выступите против них, вот они всходят на возвышенность Циц, и вы найдете их на конце долины перед пустынью и Иеруилом. Не вам сражаться на сей раз, вы станьте». «Стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам. Иуда и Иерусалим, не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами». И преклонился Иосафат лицом до земли, и все иудеи и жители Иерусалима пали пред Господом, чтобы поклониться Господу. И встали левиты из сынов Каафовых и из сынов Кореевых хвалить Господа Бога Израилева голосом весьма громким. И встали они рано утром и выступили к пустыне Фикойской. И когда они выступили, стал Иосафат и сказал: «Послушайте меня, иудеи, жители Иерусалима, верьте Господу Богу вашему и будьте тверды». «Верьте пророкам его, и будет успех вам». И совещался он с народом и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, славословили и говорили: «Славьте Господа, ибо вовек милость его». И в то время, как они стали восклицать и славословить, Господь возбудил несогласие между аммонитянами, муавитянами и обитателями горы Сеира, пришедшими на Иудею, и были они поражаемы. Ибо восстали аммонитяне и муавитяне на обитателей горы Сеира, побивая и истребляя их. А когда покончили с жителями Сеира, тогда стали истреблять друг друга. И когда иудеи пришли на возвышенность к пустыне, и взглянули на том многолюдство, и вот трупы, лежащие на земле, и нет уцелевшего. И пришел Иосафат и народ его забирать добычу, и нашли у них во множестве и имущество, и одежды, и драгоценные вещи, и набрали себе столько, что не могли нести, и 3 дня они забирали добычу, так велика была она. А в 4-й день собрались на долину благословения, так как там они благословили Господа. Посему и называют то место долиною благословения до сего дня. И пошли назад все иудеи и иерусалимляне, и Иосафат во главе их, чтобы возвратиться в Иерусалим с весельем, потому что дал им Господь торжество над врагами их. И пришли в Иерусалим с псалтырями и цитрами и трубами к дому Господню, и был страх Божий на всех царствах земных, когда они услышали, что сам Господь воевал против врагов Израиля. И спокойно стало царство Иосафатова, и дал ему Бог его покой со всех сторон. Так царствовал Иосафат над Иудею. 35 лет он был, когда воцарился, и 25 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его — Азува, дочь Салаила. И ходил он путем отца своего Асы, и не уклонился от него, делая угодное в очах Господних. Только высоты не были отменены, и народ еще не обратил твердо сердце своего к Богу отцов своих.
Прочие деяния Иосафата, первые и последние, описаны в записях Иеуя, сына Ананиева, которые внесены в книгу царей Израилевых. Но после того вступил Иосафат, царь иудейский, в общение с Ахозией, царем израильским, который поступал беззаконно, и соединился с ним, чтобы построить корабли для отправления в Фарсис, и построили они корабли в Ецион-Гавере. И изрек тогда Елиезер, сын Додавы из Мареши, пророчество на Иосафата, говоря: «Так как ты вступил в общение с Ахозией, то разрушил Господь дело твое». И разбились корабли, и не могли идти в Фарсис. Вторая книга Паралипоменон, глава 21. «И почил Иосафат с отцами своими, и похоронен с отцами своими в городе Давидовом, и воцарился Иорам, сын его, вместо него. И у него были братья, сыновья Иосафата, Азария и Иехиил, и Захария, и Азария, и Михаил, и Сафатия, все сии сыновья Иосафата, царя Израилева. И дал им отец их большие подарки серебром и золотом и драгоценностями вместе с укрепленными городами в Иудее. Царство же отдал Иораму, потому что он первенец. И вступил Иорам на царство отца своего и утвердился, и умертвил всех братьев своих мечом и также некоторых из князей Израилевых. 32 лет был Иорам, когда воцарился, и 8 лет царствовал в Иерусалиме. И ходил он путем царей израильских, как поступал дом Ахавов, потому что дочь Ахава была женой его, и делал он неугодное в очах Господних. Однако же не хотел Господь погубить дома Давидова ради завета, который заключил с Давидом, потому что обещал дать ему светильник и сыновьям его на все времена. Во дни его вышел Едом из-под власти Иуды, и поставили над собою царя. И пошел Иорам с военачальниками своими, и все колесницы с ним, и, встав ночью, поразил идумеян, которые окружили его, и начальствующих над колесницами. Однако вышел Едом из-под власти Иуды до сего дня. В то же время вышла и Ливна из-под власти его, потому что он оставил Господа Бога отцов своих. Также высоты устроил он на горах иудейских и ввел в блужение жителей Иерусалима и соблазнил Иудею. И пришло к нему письмо от Илии пророка, в котором было сказано: «Так говорит Господь Бог Давида отца твоего: за то, что ты не пошел путями Иосафата отца твоего и путями Асы, царя иудейского, а пошел путем царей израильских и ввел в блужение Иудею и жителей Иерусалима, как вводил в блужение дом Ахавов, еще же и братьев твоих, дом отца твоего, который лучше тебя, ты умертвил, зато вот Господь поразит поражением великим народ твой, и сыновей твоих, и жен твоих, и все имущество твое. Тебя же самого болезнью, сильною болезнью внутренности твоей до того, что будут выпадать внутренности твои от болезни со дня на день». И возбудил Господь против Иорама дух филистимлян и аравитян сопредельных эфиоплянам. И они пошли на Иудею, и ворвались в нее, и захватили все имущество, находившееся в доме царя, также и сыновей его, и жен его, и не осталось у него сына, кроме Ахозии, меньшего из сыновей его. А после всего этого поразил Господь внутренности его болезнью неизлечимой. Так было со дня на день. А к концу второго года выпали внутренности его от болезни его, и он умер в жестоких страданиях. И не сжег для него народ его благовоний, как делал то для отцов его.
32 лет был он, когда воцарился, и 8 лет царствовал в Иерусалиме, и отошел неоплаканный, и похоронили его в городе Давидовом, но не в царских гробницах. Вторая книга Паральпоменон, глава 22. И поставили царем жителей Иерусалима Ахозию, меньшего сына его, вместо него, так как всех старших избило полчище, приходившее с аравитянами к стану, и воцарился Ахозия, сын Иорама, царя иудейского. 22 лет был Ахозия, когда воцарился, и 1 год царствовал в Иерусалиме, имя матери его Гафолия, дочь Амврия. Он также ходил путями дома Ахавова, потому что мать его была советницей ему на беззаконные дела. И делал он неугодное в очах Господних, подобно дому Ахавову, потому что он был ему советником по смерти отца его на погибель ему. Также, следуя их совету, он пошел с Иорамом, сыном Ахавовым, царем израильским, на войну против Азаила, царя сирийского, в Рамоф-Галаадский, и ранили сирияне Иорама. И возвратился он в Изреель лечиться от ран, которые причинили ему в Раме, когда он воевал с Азаилом, царем сирийским. И Ахозия, сын Иорама, царь иудейский, пришел посетить Иорама, сына Ахавова, в Изреель, потому что тот был болен. И от Бога было это на погибель Ахозии, что он пришел к Иораму. Ибо по приходе своем он вышел с Иорамом против Иуя, сына Намессиева, которого помазал Господь на истребление дома Ахава. Когда совершал Иуй суд над домом Ахава, тогда он нашел князей иудейских и сыновей братьев Ахозии, служивших Ахозии, и умертвил их. И велел он искать Ахозию, и взяли его, когда он скрывался в Самарии, и привели его к Иую, и умертвили его, и похоронили его, ибо говорили: он сын Иосафата, который взыскал Господа от всего сердца своего. И не осталось в доме Ахозии, кто мог бы царствовать. Ибо Гафолия, мать Ахозии, увидев, что умер сын ее, встала и истребила все царское племя дома Иудина. Но Иоасавев, дочь царя, взяла Иоаса, сына Ахозии, и похитила его из среды царских сыновей умерщвляемых, и поместила его и кормилицу его в спальной комнате. И таким образом Иосавев, дочь царя Иорама, жена Иодая священника, сестра Ахозии, скрыла Иоаса от Гафолии, и она не умертвила его. И был он у них в доме Божьем скрываем 6 лет. Гафолия же царствовала над землею. Глава 23 второй книги Паральпоменон. Но в 7-й год ободрился Иодай и принял в союз с собою начальников сотен Азарию, сына Иерохамова, и Исмаила, сына Иегохананова, и Азарию, сына Оведова, и Маасию, сына Адаии, и Елишафата, сына Зихри. И они прошли по Иудее и собрали левитов из всех городов Иудеи и глав поколений Израилевых, и пришли в Иерусалим. И заключило все собрание союз в Доме Божьем с царем, и сказал им Иодай: «Вот сын царя должен быть царем, как изрек Господь о сыновьях Давидовых. Вот что вы сделаете: треть вас, приходящих в субботу, из священников и левитов, будет привратниками у порогов, и треть при доме царском, и треть у ворот Иесод, и весь народ на дворах дома Господня, и никто пусть не входит в дом Господень, кроме священников и служащих из левитов, они могут войти, потому что освящены. Весь же народ пусть стоит на страже Господней.
и пусть левиты окружат царя со всех сторон, всякий с оружием своим в руке своей, и кто будет входить в храм, да будет умерщвлен, и будьте вы при царе, когда он будет входить и выходить». И сделали левиты, и все иудеи, что приказал Иодай священник, и взяли каждый людей своих, приходящих в субботу с отходящими в субботу, потому что не отпустил священник Иодай сменившийся черед. И раздал Иодай священник начальникам сотен копья и малые и большие щиты царя Давида, которые были в доме Божьем, и поставил весь народ каждого с оружием его в руке его, от правой стороны храма до левой стороны храма, у жертвенника и у дома вокруг царя, и вывели сына царя, и возложили на него венец и украшение, и поставили его царем, и помазали его Иодай и сыновья его, и сказали: «Да живет царь!» И услышала Гафолия голос народа бегущего и провозглашающего о царе, и вышла к народу в дом Господень, и увидела, и вот царь стоит на возвышении своем при входе, и князья, и трубы подле царя, и весь народ земли веселится, и трубят трубами, и певцы с орудиями музыкальными, и искусные в словословии. И разодрала Гафолия одежды свои и закричала: «Заговор, заговор!» И вызвал Иодай священник начальников сотен, начальствующих над войском, и сказал им: «Выведите ее вон, и кто последует за нею, да будет умерщвлен мечом». Потому что священник сказал: «Не умертвите ее в доме Господнем». И дали ей место, и когда она пришла к входу конских ворот царского дома, там умертвили ее. И заключил Иодай завет между собою и между всем народом и царем, чтобы быть им народом Господним. И пошел весь народ в капище Ваала, и разрушили его, и жертвенники его, и истуканов его сокрушили, и Матфана, жреца Ваалова, умертвили пред жертвенниками. И поручил Иодай дела дома Господня священникам и левитам, как распределил Давид в доме Господнем для возношения всесожжений Господу, как написано в законе Моисеевом, с радостью и пением по уставу Давидову. И поставил он привратников у ворот дома Господня, чтобы не мог входить нечистый почему-нибудь. И взял начальников сотен, и вельмож, и начальствующих в народе, и весь народ земли, и проводил царя из дома Господня, и прошли через верхние ворота в дом царский, и посадили царя на царский престол, и веселился весь народ земли, и город успокоился. А Гафолию умертвили мечом. Глава 24 второй книги Паралипоменон. 7 лет был Иоас, когда воцарился, и 40 лет царствовал в Иерусалиме, имя матери его Цивья из Версавии. И делал Иоас угодное в очах Господних во все дни Иодая священника. И взял ему Иодай 2 жен, и он имел от них сыновей и дочерей. И после сего пришло на сердце Иоасу обновить дом Господень, и собрал он священников и левитов и сказал им: «Пойдите по городам Иудеи и собирайте со всех израильтян серебро для поддержания дома Бога вашего из года в год, и поспешите в этом деле». Но не поспешили левиты. И призвал царь Иодая, главу их, и сказал ему: «Почему ты не требуешь от левитов, чтобы они доставляли с Иудеи и Иерусалима дань, установленную Моисеем, рабом Господним, и собранием израильтян для скинии собрания? Ибо нечестивая Гафолия и сыновья ее разорили дом Божий, и все посвященное для дома Господня употребили для Ваалов». И приказал царь, и сделали 1 ящик, и поставили его у входа в дом Господень извне, и провозгласили по Иудее и Иерусалиму, чтобы приносили Господу дань, наложенную Моисеем, рабом Божиим, на израильтян в пустыне.
И обрадовались все начальствующие и весь народ, и приносили, и клали в ящик, доколе он не наполнился. В то время, когда приносили ящик к царским чиновникам через левитов, и когда они видели, что серебра много, приходил писец царя и поверенный первосвященника, и высыпали из ящика, и относили его, и ставили его на свое место. Так делали они изо дня в день, и собрали множество серебра. И отдавал его царь и Иодай производителям работ по дому Господню, и они нанимали каменотесов и плотников для подновления дома Господня, также кузнецов и медников для укрепления дома Господня. И работали производители работ, и совершилось исправление руками их, и привели дом Божий в надлежащее состояние его и укрепили его. И, кончив все, они представили царю и Иодаю остаток серебра, и сделали из него сосуды для дома Господня, сосуды служебные и для всесожжений, чаши и другие сосуды золотые и серебряные, и приносили всесожжения в доме Господнем постоянно во все дни Иодая. И состарился Иодай, и, насытившись днями жизни, умер. 130 лет было ему, когда он умер. И похоронили его в доме Давидовом с царями, потому что он делал доброе в Израиле и для Бога, и для дома его. Но по смерти Иодая пришли князья иудейские и поклонились царю. Тогда царь стал слушаться их. И оставили дом Господа Бога отцов своих, и стали служить деревам, посвященным и идолам, и был гнев Господень на Иуду и Иерусалим за сию вину их. И он посылал к ним пророков для обращения их к Господу, и они увещевали их, но те не слушали. И Дух Святой облег Захарию, сына Иодая священника, и он стал на возвышении перед народом и сказал им: «Так говорит Господь, для чего вы приступаете повеление Господне? Не будет успеха вам, и как вы оставили Господа, то и Он оставит вас». И сговорились против Него и побили Его камнями по приказанию царя на дворе дома Господня. И не вспомнил царь Иоас благодеяние, какое сделал ему Иодай, отец его, и убил сына его. И он, умирая, говорил: «Да видит Господь и да взыщет». И по истечении года выступило против него войско сирийское, и вошли в Иудею и в Иерусалим, и истребили из народа всех князей народа, и всю добычу, взятую у них, отослали к царю в Дамаск. Хотя в небольшом числе людей приходило войско сирийское, но Господь предал в руку их весьма многочисленную силу за то, что оставили Господа Бога отцов своих. И над Иоасом совершили они суд. И когда они ушли от него, оставив его в тяжкой болезни, то составили против него заговор рабы его за кровь сына Иодая священника, и убили его на постели его, и он умер. И похоронили его в городе Давидовом, но не похоронили его в царских гробницах. Заговорщиками же против него были Завад, сын Шимеафы, аммонитянки, и Иегозавад, сын Шимрифы, моавитянки. О сыновьях его и о множестве пророчеств против него и об устроении дома Божия написано в книге царей: «И воцарился Амасия, сын его, вместо него». 25 глава второй книги Паралипоменон. 25 лет воцарился Амасия, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иегоаддань из Иерусалима. И делал он угодное в очах Господних, но не от полного сердца. Когда утвердилось за ним царство, тогда он умертвил рабов своих, убивших царя, отца его. Но детей их не умертвил,
так как написано в законе, в книге Моисеевой, где заповедал Господь, говоря, «Не должны быть умерщвляемы отцы за детей, и дети не должны быть умерщвляемы за отцов, но каждый за свое преступление должен умереть». И собрал Амасий иудеев и поставил их по поколениям под власть тысячи начальников.

Скорбит тебя Бог пред лицом врага, ибо есть сила у Бога поддержать и повергнуть. И сказала Маасия человеку Божию: «Что же делать со 100 талантами, которые я отдал войску израильскому?» И сказал человек Божий: «Может Господь дать тебе более сего?» И отделил их Амасия, войско, пришедшее к нему из земли Ефремовой, чтобы они шли в свое место. И возгорелся сильно гнев их на Иудею, и они пошли назад в свое место в пылу гнева. А Амасия отважился и повел народ свой и пошел на долину соляную и побил сынов Сеира 10 тысяч. И 10 тысяч живых взяли сыны Иудины в плен и привели их на вершину скалы и низринули их с вершины скалы, и все они разбились совершенно. Войско же, которое Амасия отослал обратно, чтобы оно не ходило с ним на войну, рассыпалось по городам Иудеи от Самарии до Вифорона и перебило в них 3000 и награбило множество добычи. Амасия, пришедший после поражения Идумиян, принес богов сынов Сеира и поставил их у себя богами, и пред ними кланялся и им кадил. И воспылал гнев Господа на Амасию, и послал он к нему пророка, и тот сказал ему: «Зачем ты прибегаешь к богам народа сего, которые не избавили народа своего от руки твоей?» Когда он говорил ему, царь отвечал: «Разве советникам царским поставили тебя? Перестань, чтобы не убили тебя!» И перестал пророк, сказав: «Знаю, что решил Бог погубить тебя, потому что ты сделал сие и не слушаешь совета моего». И посоветовался Амасия, царь иудейский, и послал к Иоасу, сыну Иоахаза, сына Иуева, царю израильскому, сказать: «Выходи, повидаемся лично». И послал Иоас, царь израильский, к Амасии, сыну иудейскому, сказать: «Терн, который на Ливане, послал к Кедру, который на Ливане же, сказать: отдай дочь свою, жену, сыну моему». Но прошли звери дикие, которые на Ливане, и стоптали этот терн. Ты говоришь: «Вот я побил Идумиян, и вознеслось сердце твое до тщеславия. Сиди лучше у себя дома. К чему тебе затевать опасное дело? Падешь ты и иудеи с тобою». Но не послушался Амасия, так как от Бога было это, дабы предать их в руку Иоаса за то, что стали прибегать к богам идумейским. И выступил Иоас, царь израильский, и увиделись лично он и Амасия, царь иудейский, в Вефсамисе иудейском, и были разбиты иудеи израильтянами, и разбежались каждый в шатер свой. И Амасию, царя иудейского, сына Иоаса, сына Иоахазова, захватил Иоас, царь израильский, в Вефсамисе, и привел его в Иерусалим, и разрушил стену иерусалимскую от ворот Ефремовых до ворот угольных на 400 локтей, и взял все серебро и золото и все сосуды, находившиеся в доме Божьем у Авет-Едома, и сокровища дома царского, и заложников, и возвратился в Самарию. И жил Амасия, сын Иоасов, царь иудейский, по смерти Иоаса, царя Иоахазова. И жил Амасия, сын Иоасов, царь иудейский, по смерти Иоаса, сына Иоахазова, царя израильского, 15 лет. Прочие дела Амасии, первые и последние, описаны в книге царей иудейских и израильских. И после того времени, как Амасия отступил от Господа, составили против него заговор в Иерусалиме, и он убежал в Лахис. И послали за ним в Лахис, и умертвили его там, и привезли его на конях, и похоронили его с отцами его в городе Иудином. Глава 26 второй книги Паралипоменон. И взял весь народ иудейский Озию, которому было 16 лет, и поставили его царем на место отца его Амасии. Он обстроил Елав
и возвратил его Иудее после того, как почил царь с отцами своими.

16 лет был Озия, когда воцарился, и 52 года царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иехолия из Иерусалима. И делал он угодное в очах Господних точно так, как делал Амасия, отец его. И прибегал он к Богу во дни Захарии, поучавшего страху Божию, и в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог. И он вышел и сразился с филистимлянами, и разрушил стены Гефа, и стены Иавнеи, и стены Азота, и построил города в области Азотской и у филистимлян. И помогал ему Бог против филистимлян и против арвитян, живущих в Гур-Ваале, и против меунитян. И давали аммонитяне дань Охозии, и дошло имя его до пределов Египта, потому что он был весьма силен. И построил Озия башни в Иерусалиме над воротами угольными и над воротами долины и на углу, и укрепил их. И построил башни в пустыне, и иссек много водоемов, потому что имел много скота и на низменности, и на равнине, и земледельцев, и садовников на горах и накормили, ибо он любил земледелие. Было у Озии и войско, выходившее на войну отрядами по счету в списке их, составленном рукою Иела, песца и Маасеи, надзирателя под предводительством Ханании, одного из главных сановников царских. Все число глав поколений из храбрых воинов было 2600, и под рукою их военной силы 307 500, вступавших в сражение с воинским мужеством на помощь царю против неприятеля. И заготовил для них Озия, для всего войска, щиты и копья, и шлемы, и латы, и луки, и пращные камни. И сделал он в Иерусалиме искусно придуманные машины, чтоб они находились на башнях и на углах для метания стрел и больших камней. И пронеслось имя его далеко, потому что он дивно оградил себя и сделался силен. Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом Богом своим, ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном. И пошел за ним Азария священник, и с ним 80 священников Господних, людей отличных, и воспротивились Озии царю и сказали ему: «Не тебе, Озия, кадить Господу. Это дело священников, сынов Аароновых, посвященных для каждения. Выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет тебе это в честь у Господа Бога». И разгневался Озия, а в руке у него кадильница для каждения. И когда разгневался он на священников, проказа явилась на челе его перед лицом священников в доме Господнем у алтаря кадильного. И взглянул на него Азария, первосвященник, и все священники, и вот у него проказа на челе его, и понуждали его выйти оттуда, да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь. И был царь Озия прокаженным до дня смерти своей, и жил в отдельном доме, и отлучен был от дома Господня, а Иоафам, сын его, начальствовал над домом царским и управлял народом земли. Прочие деяния Озии, первые и последние, описал Исаия, сын Амоса, пророк. И почил Озия с отцами своими, и похоронили его с отцами его на поле царских гробниц, ибо говорили: «Он прокаженный». И воцарился Иоафам, сын его, вместо него. Глава 27 второй книги Паралипоменон. 25 лет был Иоафам, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иеруша, дочь Садока. И делал он угодное в очах Господних точно так, как делал Озия, отец его.
только он не входил в храм Господень, и народ продолжал еще грешить. Он построил верхние ворота дома Господня и многое построил на стене Офела. И города построил на горе Иудейской, и в лесах построил дворцы и башни. Он воевал с царем аммонитян и одолел их, и дали ему аммонитяне в тот год 100 талантов серебра и 10 тысяч коров пшеницы и ячменя 10 тысяч. Это давали ему аммонитяне и на другой год, и на третий. Так силен был Иофам, потому что устроял пути свои пред лицом Господа Бога своего. Прочие деяния Иофама и все войны его, и поведение его описаны в книге царей израильских и иудейских. 25 лет был он, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме, и почил Иофам с отцами своими, и похоронили его в городе Давидовом, и воцарился Ахаз, сын его, вместо него. Вторая книга Паралипоменон, глава 28. 20 лет был Ахаз, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме, и он не делал угодного в очах Господних, как делал Давид, отец его. Он шел путями царей израильских и даже сделал литые статуи валов, и он совершал курение на долине сынов Еннома, и проводил сыновей своих через огонь, подражая мерзостям народов, которых изгнал Господь пред лицом сынов Израилевых, и приносил жертвы и курение на высотах и на холмах, и под всяким ветвистым деревом, и предал его Господь Бог его в руки царя сириан, и они поразили его, и взяли у него множество пленных, и отвели в Дамаск. Также и в руку царя израильского был предан он, и тот произвел у него великое поражение. И избил Факей, сын Ремалиин, иудеев 120 тысяч в один день, людей воинственных, потому что они оставили Господа Бога отцов своих. Зихри же, силач из ефремлян, убил Маасею, сына царя, и Азрикама, начальствующего над дворцом, и Елкану, второго по царе. И взяли сыны Израилевы в плен у братьев своих, иудеев, 200 тысяч жен, сыновей и дочерей. Также и множество добычи награбили у них и отправили добычу в Самарию. Там был пророк Господень, имя его Одед. Он вышел пред лицо войска, шедшего в Самарию, и сказал им: «Вот Господь, Бог отцов ваших, во гневе на иудеев, предал их в руку вашу, и вы избили их с такой яростью, которая достигла до небес. И теперь вы думаете поработить сынов Иуды и Иерусалима в рабы и рабыни себе? А разве на самих вас нет вины пред Господом Богом вашим? Итак, послушайте меня, и возвратите пленных, которых вы захватили из братьев ваших, ибо пламень гнева Господня на вас». И встали некоторые из начальников сынов Ефремовых: Азария, сын Иегоханана, Берехия, сын Мешил-Лимофа, и Езекия, сын Шалума, и Амаса, сын Хадлая, против шедших с войны, и сказали им: «Не вводите сюда пленных, потому что грех был бы нам пред Господом. Неужели вы думаете прибавить грехам нашим и к преступлениям нашим? Велика вина наша и пламень гнева Господня над Израилем». И оставили вооруженные пленных и добычу у военачальников и всего собрания. И встали мужи, упомянутые по именам, и взяли пленных, и всех нагих из них одели из добычи, и одели их, и обули их, и накормили их, и напоили их, и помазали их елеем, и посадили на ослов всех слабых из них, и отправили их в Иерихон, город Пальм, к братьям их, и возвратились в Самарию. В то время послал царь Ахаз к царям ассирийским, чтобы они помогли ему,
ибо идумеяне и еще приходили, и многих побили в Иудеи и взяли в плен. И филистимляне рассыпались по городам низменного края и юга Иудеи, и взяли Вефсамис и Аналон, и Гедеров, и Соху, и зависящие от него города, и Фимну, и зависящие от ней города, и Гимзо, и зависящие от него города, и поселились там. Так унизил Господь Иудею за Ахаза, царя иудейского, потому что он развратил Иудею и тяжко грешил пред Господом. И пришел к нему Фиглафелласар, царь ассирийский, но был в тягость ему вместо того, чтобы помочь ему, потому что Ахаз взял сокровища из дома Господня и дома царского и у князей и отдал царю ассирийскому, но не в помощь себе. И в тесное для себя время он продолжал беззаконно поступать перед Господом, он, царь Ахаз. И приносил он жертвы богам дамасским, думая, что они поражали его, и говорил: «Боги царей сирийских помогают им, принесу я жертву им, и они помогут мне». Но они были нападение ему и всему Израилю. И собрал Ахаз сосуды дома Божия, и сокрушил сосуды дома Божия, и запер двери дома Господня, и устроил себе жертвенники по всем углам в Иерусалиме, и по всем городам Иудиным устроил высоты для каждения богам иным, и раздражал Господа Бога отцов своих. Прочие дела его и все поступки его, первые и последние, описаны в книге царей иудейских и израильских. И почил Ахаз с отцами своими, и похоронили его в городе в Иерусалиме, но не внесли его в гробницы царей Израилевых, и воцарился Езекия, сын его, вместо него. Вторая книга Паралипоменон, глава 29. Езекия воцарился 25 лет, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Авия, дочь Захарии. И делал он угодное в очах Господних точно так, как делал Давид, отец его. В первый же год царствования своего, в первый месяц, он отворил двери дома Господня и возобновил их, и велел прийти священникам и левитам, и собрал их на площади Восточной, и сказал им: «Послушайте меня, левиты! Ныне освятитесь сами и освятите дом Господа Бога отцов ваших, и выбросьте нечистоту из святилища, ибо отцы наши поступали беззаконно и делали неугодное в очах Господа Бога нашего, и оставили его, и отвратили они лица свои от жилища Господня, и оборотились спиною, и заперли двери притвора, и погасили светильники, и не сожигали курения, и не возносили всесожжений во святилище Бога Израилева. И был гнев Господа на Иудею и на Иерусалим, и он отдал их на позор, на опустошение и на посмеяние, как вы видите глазами вашими. И вот пали отцы наши от меча, а сыновья наши и дочери наши, и жены наши за это в плену до ныне. Теперь у меня на сердце заключить завет с Господом Богом Израилевым, да отвратит от нас пламень гнева своего. Дети мои, не будьте небрежны, ибо вас избрал Господь предстоять лицу Его, служить Ему и быть у Него служителями и возжигателями курений». И встали левиты Махав, сын Амасая, и Иоель, сын Азарии, из сыновей Каафовых, и из сыновей Мерариных, Кис, сын Авдия, и Азария, сын Иегаллелела, и из племени Герсонова Иоах, сын Зиммы, и Еден, сын Иоаха, и из сыновей Елицафановых, Шимри и Иеиель, и из сыновей Асафовых — Захария и Матфания, и из сыновей Емановых — Иехиель и Шимей, и из сыновей Идифуновых — Шимайя и Уззиил.
Они собрали братьев своих и освятились, и пошли по приказанию царя очищать дом Господень по словам Господа. И вошли священники внутрь дома Господня для очищения, и вынесли все нечистое, что нашли в храме Господнем, на двор дома Господня, а левиты взяли это, чтобы вынести вон к потоку Кедрону. И начали освящать в первый день первого месяца, и в восьмой день того же месяца вошли в притвор Господень, и освящали дом Господень 8 дней, и в 16-й день первого месяца кончили. И пришли в дом к царю Езекии и сказали: «Мы очистили дом Господень и жертвенник для всесожжения, и все сосуды его, и стол для хлебопреложения, и все сосуды его, а все сосуды, которые забросил царь Ахаз во время царствования своего в беззаконии своем, мы приготовили и освятили, и вот они пред жертвенником Господним». И встал царь Езекия рано утром, и собрал начальников города, и пошел в дом Господень. И привели 7 тельцов, и 7 овнов, и 7 агнцев, и 7 козлов на жертву о грехе за царство, и за святилище, и за Иудею. И приказал он сынам Аароновым, священникам, вознести всесожжение на жертвенник Господень. И закололи тельцов, и взяли священники кровь, и окропили жертвенник, и закололи овнов, и окропили кровью жертвенник, и закололи агнцев, и окропили кровью жертвенник. И привели козлов за грех пред лицо царя и собрания, и они возложили руки свои на них. И закололи их священники, и очистили кровью их жертвенник для заглаждения грехов всего Израиля. Ибо за всего Израиля приказал царь принести всесожжение и жертву о грехе. И поставил он левитов в доме Господнем с кимвалами, псалтерями и цитрами по уставу Давида и Гада, прозорливца царева, и Нафана, пророка, так как от Господа был устав этот через пророков его. И стали левиты с музыкальными орудиями Давидовыми и священники с трубами, и приказал Езекия вознести всесожжение на жертвенник, и в то время, как началось всесожжение, началось пение Господу при звуке труб и орудий Давида, царя Израилева. И все собрание молилось, и певцы пели, и трубили трубы, доколе не окончилось всесожжение. По окончании же всесожжения царь и все находившиеся при нем преклонились и поклонились. И сказал царь Езекия и князья левитам, чтобы они славили Господа словами Давида и Асафа прозорливца, и они славили с радостью, и преклонялись, и поклонялись. И продолжал Езекия и сказал: «Теперь вы посвятите себя Господу, приступайте и приносите жертву и благодарственное приношение в дом Господень». И понесло все собрание жертвы и благодарственное приношение, и всякий, кто расположен был сердцем, всесожжение. И было число всесожжений, которые привели собравшиеся, 70 волов, 100 овнов, 200 агнцев, все это для всесожжения Господу. Других священных жертв было 600 из крупного скота и 3000 из мелкого скота. Но священников было мало, и они не могли сдирать кож со всех всесожжений, и помогали им братья их левиты до окончания дела, и доколе не освятились прочие священники, ибо левиты были более тщательны в освящении себя, нежели священники. При том же всесожжении было множество стуками мирных жертв и с возлияниями при всесожжении. Так восстановлено служение в доме Господнем. И радовался Езекия и весь народ о том, что Бог так расположил народ, ибо это сделалось неожиданно. Глава 30 второй книги Паралипоменон. И послал Езекия по всей земле Израильской и Иудеи, и письма послал к Ефрему и Манасии, чтобы пришли в дом Господень в Иерусалим для совершения Пасхи Господу Богу Израилеву.
и положили на совете царь и князя его и все собрание в Иерусалиме совершить Пасху во второй месяц, ибо не могли совершить ее в свое время, потому что священники еще не освятились в достаточном числе, и народ не собрался в Иерусалим. И понравилось это царю и всему собранию, и определили объявить по всему Израилю от Версавии до Дана, чтобы шли в Иерусалим для совершения Пасхи Господу, Богу Израилеву, потому что давно не совершали ее, как предписано. И пошли гонцы с письмами от царя и от князей его по всей земле израильской и иудеи, и по повелению царя говорили: «Дети Израиля, обратитесь к Господу Богу Авраама, Исаака и Иакова, и Он обратится к остатку, уцелевшему у вас от руки царей ассирийских. И не будьте таковы, как отцы ваши и братья ваши, которые беззаконно поступали пред Господом Богом отцов своих, и Он предал их на опустошение, как вы видите. Ныне не будьте жестоковыны, как отцы ваши, покоритесь Господу, и приходите во святилище Его, которое Он освятил навек, и служите Господу Богу вашему, и Он отвратит от вас пламень гнева своего. Когда вы обратитесь к Господу, тогда братья ваши и дети ваши будут в милости у пленивших их, и возвратятся в землю свою, ибо благ и милосерд Господь Бог ваш, и не отвратит лица от вас, если вы обратитесь к Нему». И ходили гонцы из города в город по земле Ефремовой и Манасиной и до Завулоновой, но над ними смеялись и издевались. Однако некоторые из колена Асирова, Манасиина и Завулонова смирились и пришли в Иерусалим, и над Иудеей была рука Божия, даровавшая им единое сердце, чтобы исполнить повеление царя и князей по слову Господню. И собралось в Иерусалим множество народа для совершения праздника опресноков во второй месяц, собрание весьма многочисленное, и встали, и ниспровергли жертвенники, которые были в Иерусалиме, и все, на чем совершаемо было курение идолам, разрушили и бросили в поток Кедрон. И закололи пасхального агнца в 14-й день второго месяца. Священники и левиты, устыдившись, освятились и принесли всесожжение в дом Господень. И стали на своем месте по уставу своему, по закону Моисея, человека Божия. Священники кропили кровью, принимая ее из рук левитов. Так как много было в собрании таких, которые не освятились, то вместо нечистых левитов заколали пасхального агнца для посвящения Господу. Многие из народа, большей частью из колена Ефремова и Манасиина, из Сахарова и Завулонова, не очистились, однако же они ели Пасху не по уставу. Но Езекия помолился за них, говоря: «Господь благий да простит каждого, кто расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Господа Бога, Бога отцов своих, хотя и без очищения священного». И услышал Господь Езекию и простил народ. И совершили сыны Израилевы, находившиеся в Иерусалиме, праздник опресноков в 7 дней с великим весельем. Каждый день левиты и священники славили Господа на орудиях, устроенных для словословия Господа. И говорил Езекия по сердцу всем левитам, имевшим доброе разумение в служении Господу, и ели праздничное 7 дней, принося жертвы мирные и славя Господа Бога отцов своих. И решило все собрание праздновать другие 7 дней. И провели эти 7 дней в веселье, потому что Езекия, царь иудейский, выставил для собравшихся 1000 тельцов и 10 000 мелкого скота, и вельможи выставили для собравшихся 1000 тельцов и 10 000 мелкого скота, и священников уже освятилось много». И веселились все собравшиеся из Иудеи, и священники, и левиты, и все собрание, пришедшее от Израиля, и пришельцы, пришедшие из земли израильской и обитавшие в Иудее,
и было веселье великое в Иерусалиме, потому что со дней Соломона, царя Давидова, царя Израилева, не бывало подобного сему в Иерусалиме. И встали священники и левиты, и благословили народ, и услышан был голос их, и взошла молитва их в святое жилище его на небеса. Вторая книга Паралипоменон, глава 31. По окончании всего этого пошли все израильтяне, там находившиеся в города иудейские, и разбили статуи, срубили посвященные дерева, и разрушили высоты и жертвенники во всей Иудее и в земле Вениаминовой, Ефремовой и Манасиной до конца. И потом возвратились все сыны Израилевы, каждый во владение свое в города свои». И поставил Езекия череды священников и левитов по их распределению, каждого при деле своем, священническом или левитском, при всесожжении и при жертвах мирных, для службы, для хваления и словословия у ворот дома Господня. И определил царь часть из имущества своего на всесожжение утреннее и вечернее, и на всесожжение в субботы и в новомесячье, и в праздники, как написано в законе Господнем. И повелел он народу, живущему в Иерусалиме, давать определенное содержание священникам и левитам, чтобы они были ревностны в законе Господнем. Когда обнародовано было это повеление, тогда нанесли сыны Израилевы множество начатков хлеба, вина и масла, и меду, и всяких произведений полевых, и десятин из всего нанесли множество. И израильтяне, и иудеи, живущие по городам иудейским, также представили десятины из крупного и мелкого скота, и десятины из пожертвований, посвященных Господу Богу их. И наложили груды. В третий месяц начали класть груды, и в седьмой месяц кончили. И пришли Езекия и вельможи, и увидели груды, и благодарили Господа и народ его Израиля. И спросил Езекия священников и левитов об этих грудах, и отвечал ему Азария, первосвященник из дома Садокова, и сказал: «С того времени, как начали носить приношения в дом Господень, мы ели досыта, и многое осталось, потому что Господь благословил народ свой, из оставшегося составилось такое множество». И приказал Езекия приготовить комнаты при доме Господнем, и приготовили, и перенесли туда приношения и десятины, и пожертвования со всею точностью. И был начальником при них Хонания левит, и Семей, брат его, вторым. А Иехиил, и Азазия, и Нахав, и Асаил, и Иеремов, и Иозавад, и Елиел, и Исмахия, и Махав, и Бенания были смотрителями под рукою Ханании и Семея, брата его, по распоряжению царя Езекии и Азарии, начальника при доме Божьем. Коре, сын Имны, левит, привратник на восточной стороне, был при добровольных приношениях Богу для выдачи принесенного Господу и важнейших из вещей посвященных. А под его ведением находились Еден и Миниамин, и Иешуа, и Шемайя, и Амария, и Шехания в городах священнических, чтобы верно раздавать братьям своим части, как большому, так и малому. Сверх списка их, всем мужского пола от 3 лет и выше, всем ходящим в дом Господа для дел ежедневных, для служения их по должностям их и по отделам их, и внесением в список священникам по поколениям их, и левитам от 20 лет и выше по должностям их, по отделам их, и внесением в список со всеми малолетними их, с женами их, и с сыновьями их, и с дочерями их, всему обществу, ибо они со всей верностью посвятили себя на священную службу. И для сынов Аароновых, священников, в селениях вокруг городовых, при каждом городе поставлены были мужи, поименованные, чтобы раздавать участки всем мужского пола у священникам, всем мужского пола у священников и всем внесенным список у левитов.
Вот что сделал Езекия во всей Иудее, и он делал доброе и справедливое и истинное пред лицом Господа Бога своего. И во всем, что он предпринимал на служение Дому Божию и для соблюдения закона и заповедей, помышляя о Боге своем, он действовал от всего сердца своего и имел успех. Вторая книга Паралипоменон, 32 глава. После таких дел и верности пришел Сеннахерим, царь ассирийский, и вступил в Иудею, и осадил укрепленные города, и думал отторгнуть их себе. Когда Езекия увидел, что пришел Сеннахерим с намерением воевать против Иерусалима, тогда решил с князьями своими и с военными людьми своими засыпать источники воды, которые вне города, и те помогли ему. И собралось множество народа, и засыпали все источники и поток, протекавший по стране, говоря, да не найдут цари ассирийские, пришедшие сюда, много воды. И ободрился он, и восстановил всю обрушившуюся стену, и поднял ее до башни, и извне построил другую стену, и укрепил Милло в городе Давидовом, и наготовил множество оружия и щитов. И поставил военачальников над народом, и собрал их к себе на площадь у городских ворот, и говорил к сердцу их, и сказал, «Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь царя сирийского и всего множества, которое с ним, потому что с нами более, нежели с ним. С ним мышца плотская, а с нами Господь, Бог наш, чтобы помогать нам и сражаться на бранях наших». И подкрепился народ словами Езекии, царя Иудейского. После сего послал Сеннахерим, царь ассирийский, рабов своих в Иерусалим. Сам он стоял против Лахиса, и вся сила его с ним, к Езекии, царю Иудейскому, и ко всем иудеям, которые в Иерусалиме, сказать, «Так говорит Сеннахерим, царь ассирийский, на что вы надеетесь и сидите в крепости в Иерусалиме? Не обольщает ли вас Езекия, чтобы предать вас смерти от голода и жажды, говоря, Господь Бог наш спасет нас от руки царя ассирийского? Не этот ли Езекия разрушил высоты его и жертвенники его, и сказал Иудее и Иерусалиму, пред жертвенником единым поклоняйтесь и на нем совершайте курение? Разве вы не знаете, что сделал я и отцы мои со всеми народами земель? Могли ли боги народов земных спасти землю свою от руки моей? Кто из всех богов народов, истребленных отцами моими, мог спасти народ свой от руки моей? Как же возможен ваш Бог спасти вас от руки моей? И ныне пусть не обольщает вас Езекия и не отклоняет вас таким образом, не верьте ему. Если не в силах был ни один бог, ни одного народа и царства спасти народ свой от руки моей и от руки отцов моих, то и ваш Бог не спасет вас от руки моей. И еще многое говорили рабы его против Господа Бога и против Езекии, раба его. И письма писал он, в которых поносил Господа Бога Израилева и говорил против него такие слова, «Как боги народов земных не спасли народов своих от руки моей, так Бог Езекии не спасет народа своего от руки моей». И кричали громким голосом на иудейском языке к народу Иерусалимскому, который был на стене, чтобы устрашить его и напугать его и взять город. И говорили о Боге Иерусалима, как о богах народов земли, изделий рук человеческих. И помолился царь Езекия и Исаия, сын Амосов, пророк, и возопили к небу, и послал Господь ангела, и он истребил всех храбрых и главноначальствующего и начальствующих в войске царя ассирийского.
и возвратился он со стыдом в землю свою. И когда пришел в дом Бога своего, исшедшие из чресл его поразили его там мечом. Так спас Господь Езекию и жителей Иерусалима от руки Сенахерима, царя ассирийского, и от руки всех, и оберегал их отовсюду. Тогда многие приносили дары Господу в Иерусалим и дорогие вещи Езекии, царю иудейскому. И он возвеличился после сего в глазах всех народов. В те дни заболел Езекия смертельно, и помолился Господу, и он услышал его и дал ему знамение. Но не воздал Езекия за оказанное ему благодеяние, ибо возгордилось сердце его. И был на него гнев Божий и на Иудею, и на Иерусалим. Но как смирился Езекия в гордости сердца своего, сам и жители Иерусалима, то не пришел на них гнев Господень во дни Езекии. И было у Езекии богатства и славы весьма много, и хранилище он сделал у себя для серебра и золота, и камней драгоценных, и для ароматов, и щитов, и для всяких драгоценных сосудов, и кладовые для произведений земли, для хлеба, вина и масла, и стойла для всякого рода скота, и дворы для стад, и города построил себе, и стад мелкого и крупного скота было у него множество, потому что дал ему Бог весьма большое имущество. Он же, Езекия, запер верхний проток вод Геона и провел их вниз к западной стороне города Давидова, и действовал успешно Езекия во всяком деле своем. Только при послах царей вавилонских, которые присылали к нему спросить о знамении, бывшем на земле, оставил его Бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце. Прочие деяния Езекии и добродетели его описаны в видении Исаии, сына Амосова, пророка, и в книге царей иудейских и израильских. И почил Езекия с отцами своими, и похоронили его над гробницами сыновей Давидовых, и почесть воздали ему по смерти его все иудеи и жители Иерусалима, и воцарился Манассия, сын его, вместо него. 33 глава второй книги Паралипоменон. 12 лет был Манассия, когда воцарился, и 55 лет царствовал в Иерусалиме, и делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и снова построил высоты, которые разрушил Езекия, отец его, и поставил жертвенники Ваалам, и устроил дубравы, и поклонялся всему воинству небесному, и служил ему». И соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь в Иерусалиме, будет имя мое вечно. И соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня. Он же проводил сыновей своих через огонь в долине сына Иномова, и гадал, и ворожил, и чародействовал, и учредил вызывателей мертвецов и волшебников. Много делал он неугодного в очах Господа по гневлению его. И поставил резного идола, которого сделал в доме Божьем, о котором говорил Бог Давиду и Соломону, сыну его, в доме сем и в Иерусалиме, который я избрал из всех колен Израилевых, я положу имя мое навек, и не дам впредь выступить ноге Израиля из земли сей, которую я укрепил за отцами их, если только они будут стараться исполнять все, что я заповедал им, по всему закону и уставам и повелениям, данным рукою Моисея. Но Манассия довел Иудею и жителей Иерусалима до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых.
и говорил Господь к Манассии и к народу его, но они не слушали. И привел Господь на них военачальников царя ассирийского, и заковали они Манассию в кандалы, и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон. И в тесноте своей он стал умолять лицо Господа Бога своего, и глубоко смирился пред Богом отцом своих. И помолился ему, и Бог преклонился к нему, и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на царство его, и узнал Манассия, что Господь есть Бог. И после того построил внешнюю стену города Давидова на западной стороне Геона, по лощине и до входа в рыбные ворота, и провел ее вокруг Офела, и высоко поднял ее, и поставил начальников по всем укрепленным городам в Иудее, и низверг чужеземных богов и идола из дома Господня, и все капища, которые соорудил на горе дома Господня и в Иерусалиме, и выбросил их за город. И восстановил жертвенник Господень, и принес на нем жертвы мирные и хвалебные, и сказал иудеям, чтоб они служили Господу Богу Израилеву. Но народ еще приносил жертвы на высотах, хотя и Господу Богу своему. Прочие дела Манассии и молитва его к Богу своему, и слова прозорливцев, говоривших к нему именем Господа Бога Израилева, находятся в записях царей Израилевых. И молитва его, и то, что Бог преклонился к нему, и все грехи его и беззаконие его, и места, на которых он построил высоты и поставил изображения Астарты и истуканов, прежде нежели смирился, описаны в записях Хозая. И почил Манассия с отцами своими, и похоронили его в доме его, и воцарился Амон, сын его, вместо него. 22 лет был Амон, когда воцарился, и 2 года царствовал в Иерусалиме. И делал неугодное в очах Господних так, как делал Манассия, отец его. И всем истуканам, которых сделал Манассия, отец его, приносил Амон жертвы и служил им. И не смирился пред лицом Господним, как смирился Манассия, отец его. Напротив, Амон умножил свои грехи. И составили против него заговор слуги его, и умертвили его в доме его. Но народ земли перебил всех бывших в заговоре против царя Амона, и воцарил народ земли Иосию, сына его, вместо него. Глава 34 второй книги Паралипоменон. 8 лет было Иосии, когда он воцарился, и 31 год царствовал в Иерусалиме, и делал он угодное в очах Господних, и ходил путями Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево. 8-й год царствования своего, будучи еще отроком, он начал прибегать к Богу Давида, отца своего, а в 12-й год начал очищать Иудею и Иерусалим от высот и посвященных дерев и от резных и литых кумиров. И разрушили пред лицом его жертвенники ваалов и статуи, возвышавшиеся над ними, и посвященные дерева он срубил, и резные и литые кумиры изломал, и разбил в прах, и рассыпал на гробах тех, которые приносили им жертвы. И кости жрецов сжег на жертвенниках их, и очистил Иудею и Иерусалим. И в горах Манассии и Ефрема и Симеона, даже до колена Нефалимова, и в опустошенных окрестностях их, он разрушил жертвенники и посвященные дерева, и кумиры разбил в прах, и все статуи сокрушил по всей земле Израильской, и возвратился в Иерусалим. В 18-й год царствования своего, по очищении земли в Доме Божье, 18-й год царствования своего, по очищении земли и дома Божия, он послал Шафана, сына Ацалии,
и Маасею, градоначальника, и Иоаха, сына Иоахазова, деописателя, возобновить дом Господа Бога своего. И пришли они к Хелкии, первосвященнику, и отдали серебро, принесенное в дом Божий, которое